0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
1: Привет, друзья.
2: Привет, друзья.
1: Привет, друзья.
2: Привет, друзья.
1: Мы все друзья, потому что сейчас мы будем говорить о каком-то прям дружеском городе. Но сначала представимся. Марк Еремин,
2: Артем Муратов.
1: Шоу «Едем по России». А в гостях у нас мой друг, человек, который очень связан с этим городом, потому что он там родился. Помимо этого, это очень творческий человек. Автор, актер, бывший КВНщик, хотя бывший КВНщик, как говорят, не бывает. Илья Швецов.
3: Всем здрасте, спасибо, что позвали.
1: Илья, спасибо, что пришел.
3: С удовольствием всегда.
2: Ты коренной житель Омска.
3: Амич.
2: Амич. Амич. А, значит, те, кто живет в Омске, называют амичи.
3: Да.
2: Вообще.
1: Кто видит видеоверсию, вот, да, пожалуйста, доказательство, футболка с названием реки
3: Иртыш. Это, на самом деле, работа омского художника, вот этот, Антон Куприянов. Подписывайтесь. Я не знаком с ним, но вот с удовольствием ношу и знаю, что он в Омске творит. А, точнее, он в Омской области.
1: Но в Омске он достаточно известный человек.
3: Ну, довольно-таки, да. В художественной среде так точно. У них есть объединение просто свое творческое на севере Омской области. В маленьком городе Тара, который очень древний. Вот они там сидят и рисуют, пацаны.
2: Как называется город еще раз?
3: Тара.
2: Да. Я вот, кстати, не был...
3: Исторический город.
2: Не был в Омске. Он же недалеко от Омска, да, получается? Омская область.
3: Ну, как-то там, да, у нас, да, все, да, довольно далеко, на самом деле. Там часа, наверное, я не знаю, сколько там, часа три-то точно ехать.
2: В 1594 году он был основан.
3: Тара, да, древний город, да.
1: Ну, а сам Омск в 1716 году.
3: Да.
1: Там первая крепость была построена. Вообще, сегодня мы будем разговаривать о Омске, и, как оказалось, для некоторых, наверное, может, кто не в курсе, но это город-миллион. Это большой город.
2: Я для себя России. Вообще Омск почему-то у меня был где-то в списке там последних. Я вот хотел в этом году летом слетать туда, и как-то мы так, как кстати, решили пригласить гостя из Омска. Поэтому вот тебе два человека. Давай сначала расскажу, о чем у нас вообще шоу. Значит, мы рассказываем для людей из России, как путешествовать по нашей стране, сколько это стоит, куда поехать. И вот, собственно, сегодня мы как раз хотим разобрать подетально Омск. Что там есть интересного от местного жителя? Как вообще город этот развивался?
1: Как туда добраться?
2: Сколько стоит? Да, то есть все, вот, чтобы человек мог спокойненько взять и после нашего эфира купить билеты.
1: Как ты? Ты же купишь билеты в Омск.
2: Да я вот сейчас
1: ты
2: уже
1: же меня... передвинешь с последнего места на первое.
2: У меня же сейчас вот уже, смотри, я перед вами включил сайт Аэрофлота, как раз выбираю себе билеты сейчас туда. Кстати, заодно, стоимость билетов сейчас в Омск начинается
1: примерно
2: от 15 тысяч рублей.
1: В данный момент.
2: В данный момент. Вот я сейчас смотрю билет себе на июль, 15 тысяч туда, 15 тысяч обратно. И, кстати, стоит еще учитывать, что там у нас разница во времени, плюс 3 часа. А вот.
1: Ну по стоимости можно сказать, что это практически как на Дальний Восток.
2: Ну, 3,5 часа лететь.
3: Чуть подешевле.
2: Подешевле, да.
1: Чуть-чуть.
2: Дальний Восток, там, по-моему, 25-30 стоит. Даже есть, по-моему, 40 в круг туда-обратно.
3: Да, я вот смотрел, сейчас на Сахалин полечу в конце августа. Точнее, в начале августа. 20 тысяч в одну сторону.
2: Угу. Ну, там субсидируемые билеты часто в Дальний Восток.
1: Везде подорожало, чтобы там подешевело. Так, Илья, ну а на чем ты туда добираешься? Туда же и поездом.
3: Может,
1: бывало время, что ты взял на поезд билет?
3: Ну, давненько такого не было, но вот во времена КВН, так, пожалуйста, конечно, ездил поездом. Это чуть больше суток, по-моему, или полтора дня из Москвы. В Сочи, я помню, мы ездили 3 дня.
1: А, из Омска?
3: Да-да-да. И, то есть, конечно, там железнодорожное сообщение. Собственно, город-то так сильно и развился, как когда железная дорога прошла через него. У нас, да, конечно, туда можно поездом. И причем, если поехать поездом из Москвы, это очень живописно. Потому что ты сначала проезжаешь по Волжье, потом ты проезжаешь Урал, как раз если там через Челябинск ехать, там будут горы, приезжаешь в Омск. Это очень красивое путешествие. На машине тоже рекомендую. Многие вот у нас ездят там. Ну, тоже в спокойном режиме, там, я думаю, что это, наверное, сутки уйдут, но с остановками там, естественно, будет больше. А так, трассы уже хорошие, сейчас же там построили до, по-моему, скоростную до Яката уже. До Казани сначала построили, потом до Яката, и сейчас уже до Тюмени они там, по-моему, строят. Соответственно, там до нас осталось уже совсем немного, будет еще быстрее. Ну, и в целом и сейчас хорошо. Сейчас, по-моему, все дороги там нормальные. Раньше была Омск-Тюмень, что-то такая, какая-то мрачная трасса, а сейчас, по-моему, и она уже хорошая.
2: Не, ну сейчас трассы, на самом деле, достаточно хорошие, сколько вот там езжу, плюс-минус везде, особенно если мы говорим какие-то федеральные трассы, то они всегда все в хорошем состоянии, всегда все отлично.
1: И платные.
2: И платные тоже,
1: да. И дорожают чуть-чуть.
2: Слушай, ну вот сколько я был в Европе, если у тебя какая-то хорошая дорога и нужно быстро, это всегда платные дороги в большей своей степени. Я даже не помню, чтобы я там по бесплатным где-то ездил. Омск у нас в 2025 году официально получил статус молодежной столицы России. Мне кажется, урвал он это и от Нижнего Новгорода, да.
1: Получается, у нас сегодня молодежный выпуск.
2: Да, как думаешь, почему? Почему он стал молодежным?
3: Я не знаю, честно, критерии отбора, но я помню, что там подготовка была к тому, чтобы это звание заполучить, довольно серьезное. И мы там все записывали, кто как-то с Омском связан, записывали видео, какие-то обращения, там, проголосуйте за Омск, то есть было голосование, и в итоге Омск его получил, это звание. Там очень много чего провели под этой эгидой. Там появилась, например, Центральная лига КВН, которой никогда не было там. То есть сейчас там Централка, уже. Да, официальная. Ну, точнее, лига была, но Центральная не было, статуса не было. Потом куча всяких мероприятий там проходит для молодежи. Постоянно все лето там идут бесплатные концерты звезд, эстрады, и ну, очень много кто туда приезжает.
1: То есть сейчас это тоже в доступе? Можно просто полететь в Омск, посмотреть,
3: да,
1: бесплатный,
3: да,
1: концерт?
3: Да, абсолютно. Смотреть. То есть причем это будут звезды не просто там третьего, там, пятого десятка, это будут всякие Клава Кока и прочие.
1: Что? Клава Кока? Да, вылетаем, да. Марк, прямо сейчас.
3: Да.
1: А кто это?
3: Я тоже небольшой фанат, но я знаю, что я подписан на омские всякие каналы.
2: Я знаю, Клаву мы знаем.
3: Там все очень на серьезном уровне.
2: Я вот читаю сейчас, что там подготовка была, там сделали огромное количество разных фестивалей, проектов, которые как раз и повлияло на то, чтобы именно Омск забрал себе статус молодежной столицы. То
1: есть там достаточно активное население.
3: Но вот сейчас там уже все это под грифом культурная столица 26-го года. Почему-то
1: еще этот статус хотите забрать?
3: Как-то забрали. Ну, нет, уже идет.
1: Уже есть, да.
3: Угу. То есть я не знаю, как это все распределяется, но вот сейчас, в данный момент, Омск, вот везде там все написано, культурная столица.
2: А когда лучше вообще ехать в Омск? Какой период времени?
1: Зимой-то прохладненько.
3: Зимой холодно, конечно, это же все-таки Сибирь, резко континентальный. Да, можно попасть в серьезный такой морозец, но я люблю и мороз там, потому что он сухой, в отличие от Москвы, там минус 30, они, наверное, как здесь, минус 15, потому что воздух сухой, и, соответственно, тебе, ну, потеплее оделся и пошел. И вот этот хруст снега под ногами, здесь я поэтому скучаю, потому что вот там это есть, здесь этого нет. Ну, это что касается зимы. Плюс там же все развлечения зимние, они в доступе. И вот, конечно, летом понятно, но лето, начало лета я бы не ездил, потому что в сибирских городах всегда очень много мошки, комаров, вот это
2: да.
3: все мешает
2: я
3: немножко.
2: Как человек... В июле мне можно доехать?
3: А в июле, в августе уже будет хорошо.
1: Да. Да.
3: Там будет уже, там будет и тепло, и при этом будет комфортно, никакого пуха, никаких комаров, ну, мало, по крайней мере, будет. Угу. Я еще люблю весну там, потому что есть, опять же, в отличие от Москвы, периоды смены времен года. Угу. То есть когда у тебя зима, потом весна, потом у тебя потихоньку там к лету это все переходит, они резко, когда у тебя здесь было все в снегу, потом бах, у тебя 30 градусов.
2: Как у нас в этом году здесь в Москве.
3: Да,
2: снегопады, потом резко лето, резко опять
1: вот
2: снег.
1: Вот там такого нет.
2: Качели
1: вот
2: были,
1: я как тоже человек из севера, не помню таких резких
3: переменов. Да, там в основном дико. Всегда вот весна, так весна, и ты вот этот запах весны, и все вот эти ощущения там они есть. Ну вот я бы рекомендовал лето, понятно, конец лета, зиму и какие-нибудь майские, например, захватить. Тоже классно.
1: Так, ну начнем с того, что вот я человек, допустим, давай, Марк. Марк человек, который не был ни разу.
2: Человек,
1: потому
2: да.
1: что я был, я человек тоже, я был, и я плюс-минус знаю центр города и что там смотреть. В первую очередь, вот я прилетел, Марк прилетел.
2: Что делать?
1: Что делать? Что смотреть? Куда идти?
2: И сколько дней, кстати, нужно закладывать? Я сейчас себе выстраивал маршрут с 14 по 16 июля. Достаточно ли мне будет
1: два дня
2: погулять?
3: Ну,
2: по
3: я бы,
2: городу?
3: Конечно, советовал больше там провести времени, потому что там есть еще куда съездить в округе, и есть чем заняться. Вот прилетаете вы в Омск, а рейс обычно утренний, то есть ты вечером садишься в Москве, из-за смены поясов, 3 часа летишь, 3,5, и, соответственно, плюс 3 часа, ты рано утром в Омске. Но есть и дневные рейсы. Я обычно стараюсь дневными летать, потому что это как бы комфортнее. Но по классике вот утро, в основном все так прилетают. Аэропорт близко к центру города, такси дешевое.
1: Рублей 500, да?
3: Даже меньше.
1: Ничего
3: точно.
1: Себе.
3: Такси дешевое, заказываешь.
2: Бывает что-то меньше 500 рублей такси, ничего даже не
3: себе.
2: Верится.
3: Да, бывает. Садишься, переезжаешь через мост, через Иртыш, смотришь там какие-то даже достопримечательности, когда ты проезжаешь там ультрасовременный какой-то кадетский корпус там у нас построили, потом у нас крутой парк, там Птичья гавань. Вот ты как раз мимо них проезжаешь, через реку Иртыш, попадаешь в исторический центр. Я приезжаю, селюсь чаще всего в отель. Единственный отель 5 звезд, по-моему. Угу. Может быть, там еще один есть. В общем, это рядом с мост через Омку, второй, я забыл, как он у нас называется, то ли Комсомольский, то ли какой, могу напутать, потому что не помню угу. точно название. Вот он рядом, но это самый центр, это пешком до всех пешеходных маршрутов, это вот прямо с красивой набережной он рядом и так далее. Угу. То есть, если вот хотите красивый Омск увидеть, это вот надо туда поселиться, ну, либо как в каком-то из вот отелей, которые в центре находятся.
1: Так, и поселились все. Мы.
3: Поселились.
1: Соборная площадь, да, называется, по-моему?
3: Соборная площадь недалеко там находится. Пошли гулять, зашли в какое-нибудь кафе и пошли гулять по центру.
1: Вот Птичья гавань, ты сказал, это новый да. парк. Это не в центре, получается, находится?
3: Это близко. У нас все там близко. Там он же вытянут вдоль реки город, правый и левый берег. И центр вот на правом берегу, аэропорт через него, через мост на левом.
1: А,
3: и,
1: ну, соответственно, там город очень близко. Аккурат посередине река разделяет.
3: И вот левый, левый берег и правый, да. И, соответственно, там очень все близко относительно. Ну, конечно, есть окраинные районы, безусловно, где там 40 минут ехать, но в основном там все в таком доступе. 10 минут на такси. Вот такая
1: чему
3: вот
1: посвятить
3: история.
1: Первый день? Помимо того, что, ну, конечно, там исторический центр, ты смотришь, угу. но этого достаточно на это потратить, ну, часа два, мне кажется, три.
3: Да,
2: но погулять. Он настолько небольшой, получается?
3: Ну, да? Центр исторический-то небольшой, угу. надо погулять по улице Ленина. Это бывший Любинский проспект, тоже историческая улица, которую построили вот как раз там, наверное, в 18 или там в 19 веке. То есть там старые здания, которые отреставрированы. В них очень много всяких заведений, магазинов, угу. сувенирами там и так далее. И они как раз, она выходит, эта улица, на стрелку Ами и Иртыша. У нас же город на слиянии двух рек. Угу. Вот, как раз все это посмотреть, красоту эту, пойти сходить в старую крепость. Это вот как раз...
1: А их же несколько.
3: Ворот несколько. То есть город был же крепостью, да, и, да. соответственно, стены там не остались, но остались ворота. Или некоторые были восстановлены. Там, в зависимости от того, куда вела дорога из этих ворот, так они называются. Там Тобольские ворота, там,
1: их там
3: Тарские ворота.
1: Да?
3: Да, их там несколько, да. И вот их восстанавливают потихоньку. Сейчас уже почти все, по-моему, восстановлены. И в одной части, там на берегу Иртыша, есть такой вот комплекс исторический, называется Омская крепость. Mm-hmm. Это вот как раз, где был острог, где сидел Достоевский.
1: Да, кстати, да, там же Достоевский,
3: Достоевский
1: сидел.
3: Там 4 года провел, да. Это «Записки из мертвого дома», это как раз описание его жизни вот на каторге в Омске. Это вот как раз исторически, то там даже есть под стеклом мостовой куски кирпича вот этого дома, где он жил, там что-то такое. Угу. И сохранился еще другой дом, где он жил, или бывал там, я уж не помню. В общем, короче, это по следам Достоевского там целая экскурсия есть.
1: Теперь я понял, почему вот пишут, что Достоевский не так уж и сильно любил Омск. Можно сказать,
3: не
1: вообще
3: любил,
1: не любил.
3: Да, он грязный, что... грязный пыльный городишко, он писал про него. Ну, тогда он таким и был. Он,
2: слушай, ну много, вот я сейчас там по Сибири езжу, там огромное количество таких мест, куда ссылку отправляли, и там известных таких личностей, ну, просто ну, можно да. пересчитывать.
3: Конечно.
2: И смотря как старые фотографии, но вряд тогда... ли там были в то время живописные, ну, хорошие
1: вообще
2: места.
1: Вообще тогда Достоевский да, понятия да. не имел, что Омск превратится в такую конфетку.
3: Да, да.
2: Мне сейчас еще очень молодежно столица.
1: Мне понравилось, что набережную очень активно
3: да,
1: делают.
3: Да,
1: и,
3: да,
1: по-моему,
3: да.
1: их даже несколько. И потом, да. в будущем, в проекте они как-то воссоединяются.
3: Соединиться должны, да. Долгое время была вот длинная набережная, ее тоже отреконструировали, очень популярное место. Она так называлась Иртышская набережная на правом берегу. Угу. К ней потихоньку подключили еще участки, которые вот как раз где историческая часть города, и практически сейчас, по-моему, они ее довели, эту набережную, до парка, самый популярный там парк, Зеленый остров называется, он чуть севернее там получается. Вот тоже современный сейчас уже очень прикольный парк, где как раз вот эти все концерты проходят, там всякие аттракционы и так далее, люди туда очень любят ходить гулять. И вот дотуда практически сейчас идет набережная, то есть она одна из длиннейших там в России точно, это набережная. Mm-hmm. Ну вот, да, погулять по набережной обязательно, сходить, погулять по историческим вот этим улицам, там улица Тарская, улица Чекана-Валиханова, мы сейчас вспоминали, это такой поэт казахский был, который жил и, по-моему, mm-hmm. учился в Омске. В общем, там вот центр, он чем классный, он так сгруппирован, очень компактно, и там можно вот несколько часов побродить, погулять по всяким этим улочкам, зайти там в какие-то заведения.
1: И все рядом.
3: Все рядом, да. Все...
2: Ну, что похоже архитектура там?
3: А, вот,
1: на Питер.
3: На Питер.
1: Серьезно?
3: Да.
1: Потому что там питерские мастера,
3: да,
1: я так понимаю.
3: Совершенно верно. Строили питерцы да. это все дело.
2: Слушай, я смотрю, вот помнишь, мы с тобой село Вятское тоже разбирали, тоже да. были питерские мастера, которые туда-сюда катались. Я
1: Мне
2: смотрю,
1: кажется, их, это самые лучшие мастера.
3: Ну, видимо, да, они же были тогда суперпрофессионалами, они же учились все в Европах там и так далее. И вот вот они в Омске построили вот этот Любинский проспект и все, что все прилегающее, там прям дворы-колодцы, все как в Питере. То есть. И вот там много сейчас очень движа, вот в этих вот там бары всякие, народ и молодежь, что очень любит эту вот улицу, Любинский проспект. Там такое постоянно на выходных.
1: Сам там был, наверное, да?
3: Конечно. Но, кстати, в мою юность она не очень была популярна, эта улица, потому что тогда вот этой культуры баров и заведений практически не было, там были какие-то магазины, поэтому мы там не тусовались. Были вот другие места, какие-то сборов, вот это Чеканово-Лиханово, такой Омский Арбат, пешеходная улица.
1: Возле Стены Летова или...
3: Стена Летова — это позже, да, позже это уже, да. Ну, в общем, короче, тусовались как-то на каких-то площадях там, при каких-то дворцах там и так далее, при институтах там и так далее. А вот сейчас это такой, реально, там, если посмотреть в запрещенных сетях рилсы, там будет такой движ, как будто это в Омске фестиваль. Я каждый раз смотрю, там, после каждых выходных там такой...
1: В общем, не зря называют молодежной столицей.
3: Да, дикий какой-то фестиваль происходит.
1: Я вообще в шоке, насколько активные люди в Омске. Для меня это было как чем-то удивительным. Меня пригласили вести, вот я рассказывал еще не в эфире, меня пригласили вести презентацию состава команды «Авангард» хоккейного клуба. Для них, для жителей Омска, как Илья правильно сказал, это религия прям. Хоккей — это религия. И конца и края не было. Со сцены стоишь и смотришь, нет конца и края людей.
3: Да.
1: Весь город вышел в центр смотреть на презентацию команды.
2: Но я смотрю, что вот в Сибири прям все увлечены хоккеем. Это из-за того, что там просто постоянно холодно.
3: Ну да.
2: Вот.
1: Главное
3: это,
1: развлечение,
3: это,
1: мне
3: да,
1: кажется.
3: Да, главное развлечение. Просто у тебя какой-то культурный код с этим все. Потому что в детстве все играют, везде эти коробки. Сейчас их еще больше сделали. Очень много закрытых дворцов сделали. Даже там вот у меня в моем районе, я там с окраины, и там, на школьном дворе, где вот я когда-то играл на улице там, на льду, там сейчас построили крытый дворец. То есть там как Канада, там везде там строят эти коробки.
2: Я был в Междуреченске, тоже город там недалеко от Кемерово, и, казалось бы, такой небольшой шахтерский городок, ну, такой прям обычные как бы хрущевки в целом стоят, да, там, и там огромное количество разных таких спортивных объектов строят, и горнолыжку спортивную для Олимпиады там строили для обучения. Огромнейший стоит хоккейный тоже этот ледовая арена, где все играют, и дети, и так далее. При этом в основном там шахтеры живут, но настолько спортивно, что даже, кстати, вот из этого городка какой-то там олимпийский чемпион у нас, я правда не помню фамилию, вот, и он, пожалуйста, там жил и учились, то есть люди все, зимой было минус 35, а там набережная, и такие все бегают, такие спортсмены, я прям вообще настолько удивился тогда, что люди настолько активные там все. Вот,
1: глядишь, и Омск станет спортивной столицей еще.
3: Может быть,
1: но
3: он
1: все
3: и так довольно
1: соберет.
3: Спортивный.
2: Всех столиц заберет.
3: У нас же хоккей, понятно, там «Авангард», чемпион. У нас, кстати, вот я бы рекомендовал в первый же день прилететь и забронировать билеты на хоккей, во-первых, на G-Drive-арену.
1: Да,
3: потому что
1: новая,
3: это ультра-мега-хай-тек, я не знаю, как
1: очень
3: это
1: дорогая.
3: Очень дорогая, и она реально очень по-человечески с умом сделанная. То есть там все для людей, там очень быстро. Ее построили быстро.
1: Быстро?
3: Да, ее построили быстро, просто очень грамотно.
1: Зенит-арены перепутал я.
3: Да, у нас же были проблемы с предыдущей ареной, потому что она относительно новая тоже была, я помню, 10 лет всего было. Она там, фундамент треснул у нее, и решили перестраивать все. И «Авангард» переехал в Балашиху, здесь играл.
1: Да, я даже смотрел несколько матчей.
3: Да, даже здесь чемпионами стали. И потом вернулись в Омск. И вот эта арена, я когда там нахожусь, там, во-первых, всегда аншлаг. И если там находишься, у тебя ощущение, что ты не в России находишься. Я просто вот бывал на играх там в НХЛ в Америке, и это сравнимо, а то, может, и покруче. Вот по организации, по атмосфере, как это все выглядит. Прям постарались. То есть это вот достопримечательность, это must-see 100%. Сходить туда и... Еще один прикол. У нас взяли старую арену, у нас был памятник конструктивизму, по-моему, или как-то он называется. В общем, классная такая была в советские времена построена арена, называется она СКК Блинова. Она была в запущении, находилась долгое время. Из-за нее «Авангард» взял, сейчас ее восстановили и в ретро-стиле сделали такую стильную арену поменьше. То есть она там на 5000 мест, там играет вторая команда и молодежка, по-моему. И, в общем, я бы туда еще рекомендовал сходить, потому что там дух вот этого вот советского такого спортивного прошлого, но он очень прикольно уже осовременен, и это просто тоже красивый памятник архитектуры в самом центре города, вокруг него там бульвар, красивый парк, там и тоже там можно погулять. То есть, короче, спортивным мероприятием я бы отдавал побывал еще день.
2: Круто. Я, кстати, знаете, что сейчас вычитал в интернете сейчас про Омск параллельно, пока мы тут обсуждаем, я разные факты про него смотрю. Омск еще тоже занял первое место в номинации «Город промышленного туризма» от 26-27 февраля. То есть, а там много предприятий, получается?
3: Да, да, промышленный город, конечно.
2: Я вот для себя открыл, кстати, промышленный туризм. А, вот я еще был сейчас на ВДНХ, там на открытии там Росмолодежи на форуме тоже сидел. Там был опрос, что люди хотят вообще посмотреть в путешествиях. И там были разные, там горы, море и так далее. Все выбрали, конечно, горы, но ходить в горы никто не хочет, а просто смотреть на них. Вот. И самый низкий был рейтинг как раз у промышленного туризма. И я вот там тоже говорил, что используйте эту возможность зайти на большие предприятия и посмотреть, как работает вообще процесс. Потому что я был и на шахтах, вот в Кемерово, кстати, был на открытых карьерах. Нас возили на БелАЗах, вот этих огромных тоже с водителем.
4: Вот, помнишь, мы были на большом промышленном
2: заводе. На рыбном производстве. Я был в шахтах в Мурманске, был на производстве метеоров в Нижнем Новгороде. То есть можно перечислять огромное количество на ГЭСах. Это настолько интересно, когда ты прям погружаешься в процесс создания нечто такого, что для тебя казалось всегда закрытым, необычным. Поэтому если действительно там сейчас промышленный туризм проводят в Омске, потому что сейчас во многих регионах...
4: Там же самый большой нефтеперерабатывающий завод.
2: Ну вот, просто сейчас во многих регионах промышленный туризм немножко приостановился, как бы сейчас пока не пускают. Но некоторые пускают. И вот если в Омске пускают, то я бы прям записался тоже.
3: Вот, тоже интересно, да. Причем там тоже исторически как бы так сложилось, что вот есть этот нефтезавод, вокруг него было еще несколько заводов, там синтетического каучука, там пластмасс-завод и так далее. И вокруг них, точнее, рядом с ними вырос целый городок, который был построен там по своим там таким автономным каким-то законам. То есть, и он так называется, городок нефтяников. Это там удивительная гремучая смесь, потому что там с одной стороны заводчане жили, а с другой стороны там вдоль РТШ было построено много университетов, и жили студенты. И там все такой молодежный движ всегда был вот в этом районе. Я вот оттуда, из этого района. И весь наш КВН омский, он тоже зародился и процветал вот именно в городке нефтяников. Не, вот там же, вот там, да. Вот это вот на стыке заводской этой культуры и студенчества. И вот это все там заварилось. Но у нас там все ДК, в которых КВН проходит, они вот именно в той части города.
2: Слушай, а стоит ли вообще поехать в город Тара? Потому что я вот себе сейчас его сохранил и копаюсь, посмотреть, что там интересного.
3: Во-первых, пока едешь в город Тару, заедешь обязательно в Большеречье. Это такое место, где находится самый большой сельский зоопарк в России.
2: Угу.
3: То есть это сельский зоопарк. Сельский, да.
4: Вот типа именно трогательно, что... ты можешь там гладить
3: все. Ты можешь... Не знаю, насколько можно ли гладить или нет, но там это имеется в виду, что обычно зоопарки, они же в больших городах. А вот в маленьких городах зоопарков, ну, они если есть, то какие-то там контактные небольшие. А это прям большущий зоопарк. Просто он находится
4: просто думал,
3: в селе.
4: Я просто думал, что сельский — это как бы все домашние животные.
3: Нет. Тут и бегемоты, и все, что надо. Тут настоящий вот большущий зоопарк. Просто он находится не в городе, а в небольшом поселке. Вот. Заехать можно туда, доехать до города Тары. Тара — очень древний город, который на реке, собственно, Тара. Он был основан еще купцами там еще раньше Омска, как мы сегодня уже вспоминали. Вот он с Тобольском там примерно в одно время. И там шел какой-то торговый путь как раз вот по северу. В Таре культурная жизнь довольно мощная. Там есть классный театр северный,
2: драматический. А он красивый сам по себе городок?
3: Ну, он такой вот старинный. Русский город, сибирский.
2: Не могу найти нормальных фотографий почему-то его. Там,
4: ну, это вот нам в комментарии скажите.
3: Да, я думаю...
2: Там есть, я вижу, национальный парк Тара еще тоже.
3: Там много чего, да.
4: Пожалуйста.
3: Вот, классный там театр, который гастролирует, причем по другим городам тоже с удовольствием. Там вот я вспоминал парней, которые там... Галерея «Сугроб», художники. Оттуда... Кстати, вот представители группы 2517, Андрей Бледный, и популярная такая группа, рэп-группа наша омская, вот он оттуда как раз и старый. Ну, в общем, там дух такого северного, купеческого, сибирского города.
4: Брутальный.
3: Да. Оттуда еще, кстати, Михаил Ульянов, легендарный советский актер, который Феда Жукова играл, ну, «Ворошиловский стрелок», если помните.
2: Я помню, да.
3: Вот он оттуда. И вот этот театр назван в честь него. То есть это такое у нас там тоже достопримечательность такая, Тара туда. Я бы съездил и кому-то бы провел там с удовольствием экскурсию. Ну, в смысле, вот и сам
4: Звоните
3: бы прошел.
4: Звоните Илье, он все вам проведет. Есть о чем пообсуждать еще про Омск. Нам это будет после перерыва, а пока еще хочется вам раз представить нашего гостя. Илья Швецов, совсем через несколько минут. Скоро мы продолжим.
5: Мы готовы тебя, Том, пожалуйста, приведите.

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко.

0: эмоции, аналитика и ваше мнение.
1: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!

0: за самым готовым взлетом, пожалуйста, летите.
1: Едем по России.
2: Шоу «Едем по России», 91,2 FM, радио «Спутник». В гостях Илья Швецов, ну а в студии все те же самые, все те же на манеже. Марк Еремин, Артем Муратов. Обсуждаем Омск. И с большим удовольствием, кстати, это делаем. Много чего нового узнаем. Вот Марк, например, там не был и планирует туда полететь. Или поехать, или пешком даже прийти.
3: Слушай, мы остановились вот как раз в конце на городе Тара. Понятное дело, что туда можно поехать. Я вот еще сейчас как раз в процессе перерыва нашел. Действительно, там очень красивые виды, и река там, и... А, это даже не река, это ГЭС, походу, там, наверное, стоит. Дамба там есть. Угу. Вот она, дамба там вдалеке.
2: Ну, ты туда знаешь, на чем точно не доберешься?
3: На чем?
2: На метро, потому что в Омске есть станция метро,
3: которая...
2: Одна, единственная. Она стала арт-пространством.
3: Давайте еще раз. Я просто не понял. То есть просто собирались открывать метро.
4: Да, в 80-е годы решили, заложили метро. Что-то там даже выкопали. Там какие-то перегоны даже, по-моему, у них были построены. Но денег не хватило. Заморозили это всю историю. Mm-hmm. По-моему, в конце 90-х к этой теме начали возвращаться, но опять там что-то не сложилось. Короче, периодически к этому возвращаются, но в итоге из того, что было построено, это был построен только вход в одну станцию. И там она оформлена как с логотипом Омского метро, то есть разработан был логотип Омского метро.
2: Не Лебедев ли это делал?
4: По-моему, нет. Но внутри вот подземный переход используется как арт-пространство, там постоянно выставки современных художников.
3: И там открытый вход.
4: Да, да, ты можешь спуститься. Я, насколько помню, в начале там даже был прикол такой, что там в колонках был звук приходящих, уходящих поездов.
2: Но это кто-то троллил или просто...
4: Ну, это какой-то прикол просто был. Вот не знаем, байка это или нет. Однажды была новость, что кто-то на байдарках плавал по затопленным этим шахтам.
2: Сколько же было перешучено?
4: Очень сильно, да.
2: В омских КВН.
4: Да, да. Омское метро дорого и не надо. Вот это все там... Конечно, это там... Ну, это какой-то мем такой, да.
3: В советское время, на самом деле, во многих городах проектировались станции метро, и потенциал был достаточно большой. Я вот сам из Донецка, и у нас такая же картина с метро. И вот мы строили.
2: В Нижнем Новгороде тоже какая-то история была такая.
3: А в Нижнем есть метро?
4: В Нижнем есть, да.
2: Оно есть, но
4: да.
2: Она там долго что-то строила.
3: Вот я сейчас был в этом, в Красноярске зимой, и там тоже довольно такая длительная проблема с метрополитеном. И вот я сейчас как раз там тоже был, и там будет не метрополитен, а трамвай скоростной, теперь подземный.
4: Ну, это, по-моему, похоже, Волгограде такая, да.
3: Просто такая же самая станция, спускаешься, только вместо поезда приходит обычный там трамвай, и все, едешь дальше. И у нас в Донецке, к примеру, тоже сначала такой, потом такой. Причем у нас там построили уже даже несколько линий, но в итоге так и не открыли. Поэтому, видно, судьба многих регионов после развала Советского Союза, что не достроили просто метрополитен.
2: Слушай, если говорить о поездах, вот есть какой-то большой мем с этим связанный про поезд Омск.

0: Омска, Омск, Омск.
1: Омск, Омск. Не пытайся покинуть Омск.
0: Не пытайся покинуть Омск. Это же разлетелось очень сильно.
1: Потому что выложили фотку, стоит поезд на перроне, там таблички вот эти на поезде, из какого города в кое идет, и там какая-то, видимо, то ли его не успели переставить, то ли что, и, в общем, было написано «Омск, Омск». И пошло вот это «Не пытайся покинуть Омск».
0: А это разве не кольцевое просто? Ну, типа он уезжает и ездит.
2: Есть фильмы и сериалы, когда ты заезжаешь в какое-то село или город, и не можешь туда выехать, просто ты можешь...
1: А
2: ты смотрел ее?
1: В 10-е, по-моему, годы сильно замимасился Омск вот этой вот. Потому что я вообще сторонник теории, что так. Все города, они переживают какие-то... Развитие их волнообразное. Mm-hmm. То есть какое-то десятилетие оно просаживается, mm-hmm. в какое-то вот поднимается. Вот Омск сейчас на подъеме явно. А это был как раз, когда этот мем появился, это вот было начало там 10-х годов, и как раз было плоховато.
0: Когда верили в метро, но оно не строилось.
1: Да, вот когда вот все это
0: сложилось... А потом уже смирились,
1: и стало... Ничего нового не открывалось, ничего там не реконструировалось, там все было плохенько, и туда приезжать было грустно, все как-то было, даже авангард не радовал, там все, короче, как-то было вот упадническое настроение. А потом что-то как-то раз-раз все приободрилось, и, видимо,
0: Газпром
1: от руководства...
0: Газпром превратился в Газпром-нефть, и они начали поддерживать.
2: Смотрите, я вам как такой из внутрянки могу сказать. Суть в том, что туризм, почему города сейчас и почему регионы вдруг решили до конца пытаться там реставрации делать, какие-то объекты, там номинации эти все выигрывать. Туризм привлекает огромное количество денег в регион.
1: Конечно.
2: Там все регионы посмотрели на Калининградскую область, которая там, с 17 года превратилась просто в шедевр, и огромное количество людей туда приезжает, и из этого регион только растет, бизнес начинает расти, сектор туристический позволяет там больше денег себе впитывать, поэтому идут там реконструкции, и люди понимают прекрасно, для чего это нужно. Такая же картина вот там, с Псковской областью, на юге. То есть сейчас каждый там регион пытается за счет какой-то своей истории, там, айдентики, интересов каких-то, пытается привлекать в себя больше и больше количества людей. И вот Сибирь, я был, вот почему я в Омске вот не доехал туда, но во многих я был местах в Сибири, и я вижу, как именно на туризм очень сильный акцент сейчас идет. То есть они прям, в Сибири-то что, у них есть природа, скалы, там, реки, озера, то есть там всегда есть куда съездить по природной части. Плюс есть действительно исторические места и города, и все это действительно трансформируется. Вон Ульяновск тоже очень хорошо меняется сейчас.
0: И, кстати, зачастую я слышу фразу, вот сегодня даже Илья сказал, что, типа, как будто бы не в России. Мне кажется, сейчас уже многие города уже, ну, типа, догнали хороший уровень, что уже можно эту фразу, мне кажется, забывать.
2: Ну, вот это, это как ко мне всегда в комментариях пишут, ты вон отъедь от Москвы на 200 километров, посмотри. Или, знаешь, я привожу пример. Какой-то город, да ладно, ну, Казань-то понятно, ясно. Ладно, Москва, да понятно, Питер, да тоже понятно. Окей, я начинаю перечислять огромный-огромный список городов, в которых я был, регионов, и ну, уже вот этот флер, что нечего смотреть, кроме Москвы и Питера, он уже, как по мне, развенчался.
1: Поэтому, да, конечно.
2: И уже давно, сейчас много мест, куда можно поехать.
1: Мне кажется, вот еще с пандемией вот это началось, что народ активно поехал по регионам, и тот же Дагестан воспрял там. Много их, и Карелия там. Ну, то есть, короче, Мурманская область, как там развили туризм, ну, это же вообще с ума сойти.
0: Дальний Восток, это
1: за счет
0: просто
1: один фильм сняли, и все, и понеслась.
0: Да. Вот. Но ты про Левиафан.
1: Да.
0: Вот, кстати, а это где? В Мурманске?
1: Это Териберка.
2: Вот там, кстати, вот, не знаю, мы, по-моему, разбирались с тобой Териберку, я говорил, что, конечно, испортили этот поселок просто до невозможности.
1: Ну, конечно, туда турист попер.
2: Да, и местные начали творить, что хотят. В общем, считаю, что с Омском такого не должно происходить, поэтому давайте вернемся в Омск.
1: Да.
2: Что еще? Вот, значит, мы с тобой погуляли по центру, мы поняли, что можно съездить в город Тара, что можно сходить на хоккей. Какие еще места? Может, кстати, может, какую-то, не знаю, кухня у вас была особенная?
1: Ну, сибирская кухня, она, думаю, везде там плюс-минус одинаковая,
0: муксун,
1: но...
0: Муксун, ягоды-грибы.
2: Ягоды-грибы-муксун.
0: Дичь.
1: Да, дичь там и все прочее. Но, скажем так, Омск, наверное, там, условно говоря, Красноярску проигрывает, потому что Красноярск вообще какая-то мега-столица ресторанного
0: вот
1: бизнеса.
0: Вот именно.
2: Я знал, там у них построили сейчас университет, я там был даже на экскурсии, я ходил.
1: Да. Высшее образование.
2: Я не знаю, у меня была лекция у девчонок. Сидят девчонки, вуз, кафедра, так, короче, такой прям, знаете, классическая, вот студенческие такие ряды. Я такой в окошко заглядываю, а там все такие красивые девчонки в основном все, с бокалом вина. И дегустируют.
0: В основном,
2: чтобы ты понял, это у них была лекция. То есть они дегустируют. То есть там, короче, сомелье обучают там, действительно, поваров обучают, и повара потом эти рассасываются по всем нашим городам, в том числе в Москве огромное количество, кстати, поваров из Красноярска.
1: Ну вот, наверное, мы Красноярск там все-таки лидер, да, но Омск тоже, как бы, там есть очень много заведений с очень классной кухней, и на самом деле не только сибирской кухней там, как бы, он славится, там много чего есть, и разное, много, и все много. Вкусное, реально.
0: Я там дня вот три тогда вот последний раз провел, я удивился, я где только не был, и где только не
1: ел. Там можно очень вкусно поесть, и попить, и вин всякие дела, там, в общем, много. Но я бы еще вот забыл про такой важный, точнее, упоминал косвенно. В общем, Омск — театральный город, очень сильно театральный. Очень много театров. Самый главный — это Омский драматический театр, который сам по себе памятник архитектуры, там, невероятной красоты здания, в котором очень многие прославленные наши артисты начинали и вообще служили.
0: И даже сквер под названием «Театральный» есть.
1: Да, да, есть такое. И там много театров. В общем, походить по театрам и вот, так сказать, окультуриться в Омске тоже. Я всегда с удовольствием прилетаю, когда я хожу, куда-то что-то смотрю. Там.
0: Музей имени Врубеля.
1: Музей художественный, да, Врубель, он же там имеет отношение, он родился в Омске.
0: Да.
1: Да, и он там в честь него музей назван, в котором тоже классные выставки. В Омске открыли филиал Эрмитажа, такая вот история.
0: Даже что... филиалы есть?
1: Да, уже. Есть филиалы, а их несколько
0: уже девать
1: по России.
0: Некуда.
1: Да.
0: Туда
1: картины приезжают.
0: В Кавказе.
1: Они гастролируют, да. Они там есть местная экспозиция, и туда приезжают вот из Третьяковки, из Эрмитажа, какие-то вот периодически выставки там устраиваются. Тоже красивое современное здание, точнее, отреконструированное, но превращенное в современное такое арт-пространство. Классное. То есть город театральный, с художниками связан, очень местных художников много классных, которые там тоже выставляются, продают свои картины.
2: А там еще, я смотрю, есть Омский государственный музыкальный театр,
1: да,
2: который
1: да, трамплин,
2: такой трамплин,
1: так,
2: да,
1: знаменитое
2: вот, очень похоже.
1: Знаменитое здание, да.
2: Да,
1: это в самом центре, тоже красивое, да.
2: В 46-м году был да. там построен.
1: Там много-много театров.
2: А, нет, в 82-м году
1: был построен. Пятый театр у нас, Галерка, там, ну, реально театральный город. Очень много актеров, вот молодых сейчас, вот я связан с ними по работе. Там,
2: я сейчас, простите, я сейчас вбил просто, чтобы посмотреть в Омске, значит, статья, ну, там, давай, набережная, там, часовня, там, тому подобное, и пошло. Омский государственный экономический театр, Омский государственный музыкальный театр, да. Омский драматический театр «Галерка»,
1: да, да, да,
2: Омская
1: да,
2: областная филармония, озера,
1: зал, там,
2: а вот озера пошли уже.
0: Правильно ли
2: области.
0: Я понимаю, что это будет звание столицы театров в России?
2: Молодежных театров.
1: Как бы, я помню, что раньше
2: промышленно молодежных
1: проводился
2: театров.
1: Фестиваль ежегодный молодых театров российских, и туда приезжали в Омск, мы смотрели там все эти постановки, было очень круто.
2: Не, я для себя вообще, честно, я в театр раньше практически не ходил. Я для себя открыл...
0: Притом театр... жил в Питере достаточно долго.
2: Да, да. Я для себя открыл первый театр иммерсивный в Кемерово, просто шедевр был. И я еще открывал, по-моему, сейчас в Красноярске для себя театр. Тоже настолько невероятное место было.
1: Да,
2: там такие
1: вообще...
2: постановки, я был в шоке.
0: Сама судьба Грации, летая в Омск,
1: да,
0: там
1: Омск
0: тоже
1: сходить,
0: много театров.
1: Да.
0: Вот есть еще дом-музей Кондратия Белова.
1: Это художник.
0: Художника,
1: да, да.
0: Да. И в новогодние праздники написано, что в музее работает усадьба Деда Мороза. То
1: да?
0: есть можно и зимой там
1: да,
0: нормально
1: да, да,
0: кайфануть.
1: Плюс у нас же еще Омск — это родина Егора Летова нашего.
0: Да. Великий поэт.
1: Группа «Гражданская оборона».
2: А, ну да, я не слушал.
0: Уже
2: я в то время был рэпером. Это... У нас всегда было это...
0: Но это тоже к поэзии относится.
1: Да,
0: немножечко.
1: Да. Но у него, кстати, есть рэп-треки. Я вот удивился, послушал поздние его альбомы. Там, там вполне себе рэпчик там присутствует. Ну, в общем,
0: нет,
1: короче, это легендарный,
0: конечно,
1: чувак, да, который много чего сделал для российской андеграундной музыки. И он всю жизнь прожил в Омске. Есть стена... Летова в Омске, есть дом, собственно, где он жил, туда приезжают тоже все, фотографируются. В общем, короче, следы его там присутствуют.
2: Ну, Сибирь вообще у нас этот родоначальник русского рока. А сколько в Екатеринбурге там и групп было.
1: Ну, и... это Урал, это уже... Это, мы там четко разделяем это.
0: Ты не путай.
1: Сибирь, она дала...
2: Это как, прости, это как Алтай. Есть горный Алтай, и есть еще тоже, ну, именно как природная часть.
1: Алтайский край, да.
2: То есть это абсолютно разные
1: вещи, да, Барнаул и
2: Алтай. А для нас это просто Алтай, это все Алтай.
1: Нет, это так, не дай бог сказать местным. В общем, да.
2: Заметочка, приезжайте, никогда не сравнивайте Екатеринбург и Омск. То есть это
1: разные. Это Урал и Сибирь, да. В общем, да, Омск и Сибирь вообще это больше вот такой андеграунд советский, там, вот панк-рок оттуда больше. И потом рэп-группы появились уже, несколько известных. А Урал это вот все-таки рок. Уральский рок-клуб, это вот там Чайф, Наутилус, Агата Кристи, это вот они такие более, скажем так, для массового слушателя.
0: Я еще, когда изучал Омск, так, читал немножко, есть такой проект Tom Sawyer Fest. Да, это волонтеры, которые самостоятельными силами восстанавливают всякие старинные здания.
1: Да, у нас большой, очень такой, назовем как это сейчас модным словом, кластер. Угу. Очень много в центре старых домов, которые являются тоже объектами архитектуры, деревянное зодчество. Но они, многие из них, к сожалению, находятся в не самом приглядном там виде. И вот Tom Sawyer Fest, насколько я знаю, они занимаются, да, вот они берут, находят каких-то либо донаты, либо спонсоров, и я так понимаю, что на эти деньги они восстанавливают дома. Это тоже можно посмотреть, то есть это недалеко от центра, это вот улица Герцена, улицы Северные, это вот все эти домики там находятся, и там до сих пор живут люди, это большой район довольно-таки. Потихоньку, конечно, их как-то там уже притесняют, строится много нового, но Омск в этом отношении как-то пытается там держать марку. Я знаю, что вот в Томске, там вообще, он вообще город, столица деревянного зодчества сибирского, там это вообще точно. Очень много этому уделяют внимания. Ну вот Омск в этом отношении похож.
2: Слушай, скажи мне, а сколько денег вообще с собой нужно брать, чтобы вот, ну, приехать в Омск, к примеру, на дней на 5?
1: Да, ну тут же как бы бюджет может быть неограниченным.
0: В среднем. Ну, допустим, ты один хочешь, Марк, полететь или с парой?
2: Ну вот давай так, я вот сейчас лечу туда, вот на два. Я понял, что с 14 по 16 лететь уже нет варианта, надо полететь побольше дней. Я заодно напишу местному ТИЦу, чтобы они меня тоже там приняли. И если вдруг вы слышите, напишите мне, свяжитесь. Да. Вот, сколько денег с собой нужно брать?
1: Я бы, не знаю, ну, вот даже сложно посчитать как-то.
0: Ну, в среднем.
1: Ну, в поход в ресторан, я думаю, там будут цены в целом-то близки к московским. То есть, исходить если из этого. Гостиница тоже хорошая будет стоить. То есть, наверное, можно рассчитать какой-то эконом-вариант. Да, там, на 10 тысяч в день, там, грубо говоря.
0: 10 тысяч в день, это эконом-вариант.
1: Да. Ну, мне кажется, да.
0: Это жилье.
1: Если жить там, скромно, да, там, снять апартаменты или квартиру небольшую какую-то. Если жить в отеле, там, то у тебя, соответственно, ценник уже будет там другой. Опять же, дешево перемещение.
0: Все, да, компактно, и можно пешочком пройтись.
1: Да, можно и пешочком пройтись. В этом отношении все просто. Ну, и в целом, наверное, можно экономно. Но я бы не экономил. Я бы там закладывал нормально.
2: Я, кстати, сейчас, знаете, нашел фотографии из как раз этой станции метро, по-моему, там.
1: Да, это оно.
2: Там прикольные, кстати, эти выставки.
1: Туда
2: проходят.
1: Можно сходить. Она тоже в самом центре. Она называется, по-моему, библиотека имени Пушкина.
2: Тут
1: там
2: написано,
1: такое красивое здание.
2: В 2020 году на стене станции была изображена обнаженная женщина, завернутая в полиэтилен. Она осталась там или нет?
1: Вот, честно говоря, я давненько уже туда не спускался. Надо ехать тоже посмотреть. Там много интересного. Я там бывал и каждый раз натыкался на что-то новое. Прикольно там.
0: Ну, а если говорить о том, что для людей важно, допустим, не только архитектуру посмотреть, но
2: природу.
0: И природу. Достопримечательность. В округе Омска. Что-то такое есть? За Омск далеко надо уезжать?
1: Ну, вообще, у нас же как тоже область, она немножко такая вытянута на север. Омск, он в южной части находится области, ну, ближе к югу, вот. И, естественно, все ездят на север за вот этими охота, рыбалка, это все у нас там присутствует, это все на север, в тайгу.
0: Это,
1: да. Но там есть места очень красивые, рядом, непосредственно рядом с Омском, на берегу Иртыша, есть такое место, которое называется Чернолучье.
0: Чернолучье.
1: Да, и там находится очень много всяких прикольных баз, куда ездят люди на выходные.
0: Сам отдыхал там?
1: Конечно, я все детство там провел, потому что там были пионерские лагеря.
0: А, понятно.
1: И студенческие лагеря. Мы там очень много...
0: Как там природа?
1: Там шикарно. Там сосновый бор на берегу реки. И, соответственно, песок и сосны, это как в Юрмале, там, я не знаю, или как в Комарово под Питером.
0: В общем, это рай для аллергиков.
1: Ну, да, да. Но имеется в виду наоборот. То есть имеется в виду, что там хорошо.
0: Ну, полезно, да, что там...
1: И там обалденно.
2: А для аллергиков это береза обычно.
1: Там в основном сосны и берег Иртыша, обрыв там красивые, вот такие места песчаные.
0: Особенно осенью, мне кажется, вообще класс.
1: Там шикарно можно погулять, и вообще вот эти сибирские реки, они такими берега всегда обладают какими-то живописными. И вот на север области, если поехать, там еще одно место называется, оно, кстати, недалеко от Тары, там, в принципе, можно там совместить эту поездку, два этих места в одно. Угу. Вот зоопарк Тара и Окунёво есть такое, или Окунёво, как его по-разному называют.
0: Угу.
1: Это с недавних пор уже, ну, как, наверное, лет 15, наверное, туда паломники ездят. Это такое намоленное место для любителей всякой вот...
2: Мистической,
1: эзотерической темы.
0: Даже
1: да, там устраивают...
2: Это деревня.
1: Да, да.
2: Муромцевский район.
1: Муромцевский район, да.
2: А, ну вот, пожалуйста, да, эзотерики и паломники со всего мира считают это энергетическим центром.
1: Вот энергетический центр.
0: Энергетический центр почему?
1: Вот
0: непонятно. Есть же какое-то обоснование.
1: Ну вот как-то люди туда приезжают, те, кто вот просвещен в этом, они очень любят это место, туда ретриты всякое вот такое вот туда любят ездить. Там люди просто приезжают с палатками, живут на берегу реки, там вот уже там очень красивое место, я
0: турбаз
1: всем рекомендую.
0: Много, в общем,
1: там даже не турбазы, там вот именно какой-то дикий туризм. Но при этом он как бы организован.
2: Там и село есть какое-то еще.
1: Есть,
2: тоже,
1: есть, да, есть там село, но при этом вот туда ездят в основном так вот диким способом отдохнуть. Там проходит каждый год фестиваль летом, когда все ребята там вот собираются, вводят там хороводы и так далее. Для тех, кто это любит, это вообще кайф. Но для тех, кто не погружен, тоже можно съездить, потому что там очень красиво, там реально крутая природа, там пожить тоже под соснами.
0: Ну, сибирская природа, это, конечно, что-то вообще другое. Если можно сказать, что центральная Россия и южная Россия более-менее там схожи, Сибирь, вообще северная природа России, это вообще что-то...
1: Ну да, другая.
2: Да, там часто как тайга просто, и поэтому тоже, на самом деле, достаточно похоже.
0: Запахи вообще по-другому.
2: У нас вообще разделяется в целом, если мы на север поймем, там тундра, очень сильно вид прям меняется, действительно, особенно когда едешь там через, из Москвы через Карелию и так далее, прям видишь, как все меньше и меньше, меньше деревья. Да.
1: Да, да.
2: Юг у нас огромное количество гор, прям таких, море. Другая картина. Вот Сибирь у нас практически это тайга в большей степени вся, и какие-то невысокие скалы. Но есть еще Уральские горы тоже действительно.
1: Не, Урал горы, потом проезжаешь, ты попадаешь вот в Зауралье, там Сибирь, там у нас все довольно ровненько. У нас очень ветреный регион, потому что вот и Северный Казахстан, и Омск — это равнина. То есть у нас гор практически, ну, у нас их и нету, там есть какие-то вот возвышенные, но в основном все ты можешь стоять и видеть на много-много километров вперед. И назад, и вбок. У тебя вот есть места в Омской области, где ты просто прострел у тебя такой визуальный, что просто диву даешься, насколько далеко может человек смотреть.
0: Восстанавливать зрение. Удобно,
1: а потом дальше ты едешь, там уже Алтай, там опять горы, а в сторону Красноярск, Хакасия, там Саяны, там свои горы. То есть,
2: но у них невысокие, да.
1: Да, там, Омск, Новосибирск, мы больше поровнее там.
2: Хакасию мы тоже, кстати, разбирали у нас в эфирах. Послушайте или посмотрите, если вы не осмотрели, тоже там очень классный регион.
1: Да, Хакасия. Разбирали,
2: да. Кстати, вот как раз сибиряки почему-то часто в Хакасию ездят, и в основном только из Сибири все знают ее больше.
1: Ну, она не сильно раскрученная,
2: да,
1: место.
2: Да,
0: но
2: да.
0: Она уже такая, у нее тенденция, она развивается тоже очень туристически.
2: Природная, и там, ну да.
1: Я туда езжу каждый год на горнолыжку, но это как бы...
2: В Пересковый?
1: Нет, я езжу не в Пересковый, а в Шерегеш. Ага. Это другая сторона Саян, получается, горы Саян, и Пересковый это вот чуть восточнее, это вот Хакасия, а это еще Кузбасс, это Кемеровская.
2: Ну, Пересковый, получается, тоже будущий Шерегеш, там тоже активно
1: строится.
2: Ну,
1: он более
2: сейчас,
1: там фрирайд больше.
2: Фрирайд, да.
0: Ну, а вообще, есть какие-то туры, какие-то, я не знаю, экскурсии по природным местам близ Омска?
1: Да, есть, есть, конечно, есть. То есть, надо просто этим, если озадачиться, то можно приехать, взять...
0: Какие-то пешие маршруты.
1: И пешие маршруты, и на машине тебя увезут на внедорожнике там куда-то. Там
0: на
1: можно...
0: рыбалочку.
1: Да, там много. Там же вот эта легенда о пяти озерах у нас.
0: Это что за легенда?
1: А это, значит, легенда, что у нас есть якобы пять озер в Омской
0: якобы
1: области.
0: Якобы или есть?
1: Но там, смотри, фишка в чем.
0: Так.
1: Значит, четыре озера есть, а пятого нет. И вот когда ты искупаешься во всех четырех, для тебя, по идее, должно открыться пятое озеро. То есть оно тебе подскажет.
0: Ты пробовал?
1: Природа. Я, честно говоря, по-моему, был только на двух из четырех. А, там Данилова, Ленёва и... Я уже даже забыл, как остальные называются.
0: Ну,
1: короче, легенда.
0: Ну,
1: легенда такая существует. Даже у нас местная водочка, и, хоть у вас тут бренды не называют, но это святое. Она называется «Пять озер». Знаменитая водочка.
0: Едем по России. Едем по России.
1: Она очень известная по России. И это вот как раз та легенда, та самая легенда про пять озер. Вот по ним тоже возят на эти озера. В общем, короче, там есть, да, чего посмотреть. У нас еще Казахстан рядом. Там тоже специфика своя. Там вот если поехать на юг, там уже казахские села. И там уже колорит другой чуть-чуть. И вот эта граница, это, ну, оказывает влияние соседства вот с Казахстаном на всякие культурные штуки.
0: Ну, если подытожить, то давай прикинем, сколько денег и, главное,
1: все-таки
0: сколько времени.
1: Да.
2: Деньги нужны, у нас люди
0: деньги нужны?
2: Будут...
0: Да?
2: В смысле не нужны? Нужны. Наоборот, нужны, да.
0: Нужны. Сколько времени надо на это тратить? Мы уже выяснили, что больше двух дней точно.
1: Да, я вот первый раз, я бы на Омск три дня... Есть чем заняться, там в ближайших окрестностях там еще попутешествовать. И еще пару-тройку дней я бы закладывал на путешествие по области.
0: Пару-тройку?
1: Да-да-да. То есть ездят на север, в тайга, город Тара, Большереченский зоопарк, Окунёва, сделать такое кольцо по северу, там можно через Иртыш переехать на севере области, там мост есть, и вернуться обратно, и можно еще вот по озерам поездить, тоже это интересно, там в сторону Новосибирской области. То есть это еще денек. Ну, то есть пару дней, а еще с ночевкой, то, наверное, 3 дня все-таки, чтобы в спокойном режиме.
0: Ну, звучит так, как будто надо прям машину, если нет, то арендовать там.
1: Да, вот да, это да. Развлекать.
2: Я вообще так часто можно. Так делаю. Приезжаешь в регион, просто арендуешь там 2000 рублей в сутки, и спокойненько ездишь в свободном вообще режиме, куда тебе хочется.
1: Да, и я думаю, что это путешествие будет еще недорогим в плане там гостиницы или каких-то мотелей, так скажем, в области. Там это вообще не будет дорого. Еда там тоже дешевая. Сложно сейчас точно называть цифры, но я думаю, что это не, если даже российские регионы брать, то это будет далеко-далеко недорогой. В сравнении вот с популярными маршрутами это будет вообще недорого. И это будет эксклюзивно, потому что мало кто... У нас все-таки туризм, он не настолько еще сильно развит. Хотя им занимаются. Даже прилетаешь, когда в Омск, там стоит стойка с проспектами, со всякими рекламными буклетами, птица, куда наверное, съездить. Там.
0: Аэропорт новый, да? Такой свеженький.
1: Нет, аэропорт новый строится в 40 минутах езды на левом берегу, а аэропорт у нас... Ну, он реконструированный, но он старый. Но его огромный плюс в том, что он в 10 минутах от центра.
0: Да, это очень
1: это вообще,
0: удобно.
1: То есть там два раза упасть, как я люблю говорить.
0: В общем, друзья, если вы еще не надумали лететь или ехать в Омск, то надумывайте скорее. Мне кажется, внимание как минимум нужно уделить. Ну, как мы выяснили, уже в среднем где-то неделю, а то и больше. Дней 10 нужно потратить, чтобы посмотреть сам город и окрестности города. Ну и природу, соответственно, сибирскую тоже.
2: Ну что?
0: Что?
2: Что?
0: Это было шоу «Едем по России», Марк Еремин, Артем Муратов. А у нас в гостях был настоящий патриот своего города, амич.
1: Амбассадор.
0: Или амбассадор Илья Швецов.
2: Ну, я тоже поеду в Омск, поэтому смотрите мои ролики, потому что я, короче, про Омск, наверное, наснимаю. Прям да, все подряд.
0: Уже теперь знаешь,
2: да,
0: куда
2: да,
0: ехать.
2: Да, теперь точно знаем.
1: Класс.
2: Все, 91.2 FM. Увидимся с вами в следующую субботу. Пока.
3: Мы с вами готовы. Пожалуйста, берите.

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла, но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Луганске, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Вашингтон нанес удары по многочисленным целям в Иране. В Великобритании не осталось ни одной атомной подводной лодки в море. Россия наращивает экспорт по новым направлениям. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанес удары по многочисленным целям в Иране. Целями стали хранилища ракеты, беспилотников, а также береговые радары. Он назвал это ответом на очередное нарушение соглашения о прекращении огня. Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешем и в районе города Сирик, а также в районе портового города Бендер-Ленге на юге страны. Корпус стражи Исламской революции сообщил, что в ответ на удары США начал операции с применением ракет и дронов в Кувейте и Бахрейне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранское агентство Тасним. Целями стали авиабазы США в Кувейте и базы американских ВМС в Бахрейне. КСИР отметил, что США атаковали 5 иранских береговых постов. Нарушение прекращения огня противоречит Иран-американскому меморандуму, отметили в КСИР, и приведет к полному прекращению дипломатии. Процесса. В Великобритании не осталось ни одной атомной подводной лодки в море. Основная часть флота пришвартована на берегу. Об этом сообщают СМИ. Так, две подлодки практически не используются после длительного простоя. Еще две проходят длительный капитальный ремонт в Девонпорте, который остается единственной военно-морской базой в стране с возможностью проводить испытания на атомных судах. Проблема с поддержанием британского флота заключается в том, что их ремонтом можно заниматься только в одном месте. Россия наращивает экспорт по новым направлениям. Среди них страны Южной Азии, Африки и Латинской Америки, а именно Сенегал, ЮАР, Танзания, Таиланд, Индонезия и Малайзия. Об этом заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. По словам замминистра, эти страны позволяют охватить континент, как, например, со странами Африки, либо являются мощными реэкспортными хабами, которые позволяют получить доступ к рынкам третьих стран. Для того, чтобы успешнее выходить на эти рынки, в России работает субсидия на раскатку новых маршрутов, пояснил представитель Минпромторга. Во Франции 74 человека утонули из-за экстремальной жары. Об этом заявил французский министр внутренних дел Лоран Нуньенс. Люди купались там, где это запрещено. Министр отметил, что от жары в основном страдают люди преклонного возраста, в частности, старше 65 лет. Кроме того, в регионе Иль-де-Франс смертность увеличилась на 122% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам Нуньенса, французским властям необходимо время и крупные инвестиции, чтобы решить проблему с аномальной жарой. Стали известны 28 сборных, которые гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. По итогам 16-го игрового дня к участникам присоединились сборные Бельгии, Египта и Кабо-Верди. Ранее путевки в 1/16 финала обеспечили себе команды Бразилии, Аргентины, Испании, Норвегии и Португалии. На данный момент известны 9 пар, которые встретятся в 1/16 финала. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер, друзья. Доброго времени суток, как вам пишут иногда, да, в мейлах или в каких-то сообщениях. Доброго вам времени суток, неважно, когда вы нас слушаете, важно, что вы с нами. А с вами всегда ваш секс-культ-просвет. Напротив меня журналистка Лена Караева, и я, писательница Вика Никифорова. И мы собираемся весь ближайший час с маленьким перерывом на новости вас развлекать, утешать и информировать. Зачастую информировать о тех событиях, о тех вещах, о которых не очень-то вас информируют наши коллеги. Мы всегда находим такие с Леной информационные поводы, которые, ой-ой, они такие, я бы сказала, опасненькие. Так мы ходим по краю. Поэтому прямо вот сейчас по краю и пойдем. И начнем с такой прям очень горячей темы. Я посмотрела интервью будущего, как сказать, кандидата в президенты Франции, Французской Республики. Кандидата, он пока еще официально не объявил, что он кандидат, но совершенно очевидно, через там 2 недели он станет этим кандидатом. Это такой наперсник Марин Ле Пен, крайне правый Жордан Бардела. И вот я посмотрела его интервью французской журналистке. Что говорит Жордан Бардела? Ну, вещи для французов очевидные. Те вещи, которые сами французы говорят на кухне у себя каждый день и каждый вечер за стаканом своего дешевого красного вина. Дешевое — это, кстати, не ругань, у них дешевое местное вино вполне себе вкусное. А, правда, есть такое понятие, как вино для клошаров, ну, 1 или 2 евро за бутылку, да, но это мы не берем в расчет. Так вот, о чем говорят французы? Что сказал Жордан Бардела? Ну, в общем-то, очевидная вещь. Он сказал, что бесконтрольный миграционный поток превращает Европу не в то, чем она была, заставляет Францию изменяться до неузнаваемости. Он озвучил цифру. Только за последние 10 лет как минимум 30 миллионов нелегальных мигрантов нахлынули в Европу. Он честно сказал, что вот погромы с резнёй, какими-то убийствами, многочисленными травмами, ранениями, погромы натуральные, которые были во Франции, когда жители Франции специфически праздновали победу Пари Сен-Жермен, он назвал их актами гражданской войны. И вот что самое смешное, несмотря на то, что, ну, вот вещи, которые, говорит Бардела, довольно банальны для французов, французская журналистка, которая сидела напротив него, она прям вся извертелась. Прям такое ощущение, что она сидела на иголках. Она перебивала его каждую минуту. Она не давала ему озвучивать эту скандальную цифру там про миллионы мигрантов. Она затыкала ему рот буквально. Видно было, что какая-то религиозная вера ее во что-то рушится, а Бардела нахально ее рушит. Вот как ты думаешь, Лен, вот как человек, 20 лет проживший в Европе, расовые конфликты в Европе – это реальность или это придумки Жордана Бардела?
3: Расовые конфликты в Европе – это способ Жордана Бардела удержаться в той повестке, в которой он удерживается. Это раз. Во-вторых, он идет, естественно, за своими избирателями, которых очень много. У него прекрасный рейтинг, и он, если там в это воскресенье были бы выборы, он легко проходит во второй тур, побивая абсолютно всех. Но французы – известные ксенофобы. Что мы здесь, так сказать, сидим и кухетничаем? Они известные ксенофобы. Значит, шовинизм появился во Франции. Шовинизм – это когда вы не любите других, потому что, в общем, вы считаете себя придурком. Я так это трактую. И французы чрезвычайно, они чрезвычайно завистливы. То есть они вообще не в состоянии, если честно, оценить достижения, если оно не принадлежит белому румяному французу. Раз. А во-вторых, в общем, я хочу сказать, Жордан, ну ты посмотри на себя, у тебя там корни, они тоже, в общем, не вполне этнически французские. Значит, там, с одной стороны, папа итальянец, а у мамы там какие-то полуарабские корни.
2: Наоборот, мама итальянка, папа там что-то с арабами такое. Достаем нашу черепомерку.
3: Поэтому, ну, я понимаю, что есть желание, так сказать, въехать самому и за собой закрыть шлагбаум, но я не могу его приветствовать.
2: Ну, ты абсолютно полностью солидарна с той французской журналисткой и с той леволиберальной повесткой, которая, собственно, все 30 последних лет нам в уши и льется. Когда вот британцы тоже выходят бунтовать на свои улицы, им то же самое говорят. Вы фашисты, вы расисты, вы ксенофобы. И их сажают в тюрьмы. Но посмотреть на тех же британцев, они выходят бунтовать, они там начинают нападать на мигрантов, ну, по поводу совершенно реальных криминальных случаев, которые уже не являются просто криминальным случаем, кто-то кого-то зарезал, а которые вылились, ну, в такую тенденцию, Лен, то, что сами же британские аналитики называют вялотекущей гражданской войной. Но она же есть, понимаешь? Ты все сводишь к расизму, значит, местных жителей. Я, наоборот, пытаюсь больше такую широкую перспективу дать. Это выглядит как начало гражданской войны, причем конкретно расовой войны.
3: Проблема в том, что Британия и Франция были жесточайшими колониальными империями. Если ваших дедушек и ваших бабушек насиловали, убивали, сгоняли с земель и так далее, у вас не может быть доброго отношения к колонизаторам. Ну, просто потому, что вы пострадали. И я напомню, что вот тут была у нас семерочка в Авиане, которая собиралась. В общем, как корабль назовешь, так он и поплывет. В Авиане Франция подписала капитуляцию на самом деле в войне, которую она 10 лет вела в Алжире. 500 тысяч только гражданского населения было убито. И проблема заключается не в том, что приезжают какие-то не те люди с не тем цветом кожи. Проблема в том, что существует лицемерие. Вы скажите, что вы были преступниками. Все. Я думаю, что ключ здесь...
2: А как ты объяснишь, что сразу после Алжирской войны из Алжира, из Марокко, из Туниса очень много жителей Северной Африки поехали в Париж, поехали во Францию, в большие города. Они там работали как не в себя. Они построили всю Францию 60-х, 70-х, буквально своими руками строили дома, да? Они дали своим детям лучшее образование, какое могли, и их дети стали говорить по-французски лучше, чем местные французы. И многие из их детей, там, не знаю, как Изабель Джани, например, да, или тот же самый Жордан Бардела, он же тоже, значит, сын эмигрантов. Они стали элитой, они стали вот тем, чем Франция по праву гордится, они стали ее богатством, да? Вот те поколения. А сейчас во Францию приезжают люди, которые хотят только устраивать погромы и все разносить. Но ведь разница между этими миграционными потоками абсолютно очевидна. Те, кто приезжал в 50-е годы во Францию, несмотря на все свои травмы, хотели Францию строить. А вот те, кто приезжают сейчас, ну, они со всей очевидностью хотят ее разрушить, разнести по кирпичику и по камушку по кирпичику, да, развалили кирпичный завод.
3: А дело в том, что когда они приезжали во Францию, Франция была богатой, зажиточной страной. И когда вы приезжаете для того, чтобы работать на самых тяжелых, на самых грязных, на самых отвратительных работах, и получаете за это четверть от того, что получала, собственно, ну, этнические французы, вы это делаете, потому что у вас есть мечта. То есть в тот момент богатая Франция, очень богатая Франция, и не разрушенная ни в какой войне, все сохранившая, все эти круассаны, вины и все остальное, с барского плеча бросала эти самые подачки, расселяя всех этих людей по этническим гетто. Собственно, вот пожинают сейчас плоды того, что эти люди жили очень компактно. Они не жили в роскошных районах. Они жили, в общем, ну, в жилье, которое... Уже приходит негодность, там все взрывают, потому что, ну, так сказать, невозможно для жилья сейчас. И поэтому они, понимая, что они осуществляют свою мечту для детей, это нормальное эмигрантское, так сказать, желание, чтобы дети жили лучше, чем они это делали. А Франция в последние 30 лет закрыла все социальные лифты. Они сломаны. Да, они сломаны. Единственный социальный лифт, который остался, это спорт. И мы это видим по сборной Франции. Я этому аплодирую. Я считаю, что те мальчики, которые стали мультимиллионерами, они просто такого леща навесили всей коллективной Франции. И так это сделали элегантно, что те волны хейта и расизма, которые несутся по французским соцсетям, тому доказательство, как и доказательство моего тезиса, французы не в состоянии пережить чужой успех.
2: Наш вратарь Матвей Сафонов большой молодец, да? Собственно, кто победу Пари Сен-Жермен-то принёс? Наш русский вратарь Матвей Сафонов. Матвей, мы вас обожаем, вы молодец. Посмотри, Лена, и сейчас работает вот это вот разделение между миграционными потоками. Наш вратарь рвется играть за французский клуб, потому что это возможность для него выразить самый пик своего таланта, да, отдать весь свой талант на службу, собственно говоря, французскому футбольному клубу. А великий Зинедин Зидан, у него же тоже происхождение далеко не французское, и я прекрасно помню, как когда сборная Франции победила на чемпионате мира в 98 году, толпы в Париже скандировали «Зидан при Зидан», настолько они его любили. То есть была взаимная любовь между теми, кто приезжает в страну, и теми, кто его принимает, и она была, это было абсолютно реально. Изабель Аджани стала любимой кинозвездой, да, со всеми своими арабскими корнями. Социальные лифты были, социальные лифты работали. Я думаю, сейчас это вполне возможно. Матвей Сафонов это доказывает. Вот он зарабатывает там сумасшедшие деньги, он великолепно отбивает пенальти. Все счастливы, да? Но существует поток людей, которые ничего не знают, ничего не умеют, и которые пытаются, приехав во Францию или в Британию, в Британии это, собственно, они уже добились своей цели, во Франции они на полпути. Они пытаются превратить страну первого мира в ту страну третьего мира, из которой приехали они сами. Да, они навязывают местным свои установки, да, они занимаются вытеснением местных, потому что местные, ну, не могут жить в одном районе вместе с ними, да, они создают опасную обстановку. И мне кажется, большая вина французов тут в том, что они потеряли свою страну, и тут вина перед человечеством, я бы сказала. Потому что когда вот русский турист, или китайский турист, или индийский турист всю жизнь читавший в книжках «Ах, Париж! Три мушкетера, Бальзак, Люсьен де Рюбампре», приезжает в Париж, селится где-нибудь по Airbnb, снимает квартиру рядом с пляс Републик. И на этой пляс Републик в самом центре Парижа видит погромы, мятежи, бунты каких-то непонятных смуглых людей, которые там торгуют наркотиками, хулиганят, орут, ходят какие-то пьяные или под наркотиками. Извините, запрещенные вещества не являются пропагандой. У него же рушится весь мир. Франция в ответе за свои прекрасные города перед всем человечеством. Чего они с ним сделали-то?
3: Нет, секунду, но они же голосовали за тех политиков, которые открывали двери. Я просто не очень понимаю смысл твоих претензий. Смотри, они выбирали последовательно президентов, которые определяют политические векторы. И таким образом они, кстати, нам махали рукой очень активно, крича, что народ несет ответственность за ту власть, которую он выбирает. Так вот, значит, собственно, они не готовы не только признать, что они расисты, что они совершали преступления в колониях, они не готовы признать даже собственную ответственность за выбор тех политиков, которые ими руководили, которые их администрировали. Я напомню, что в 2002 году основатель партии «Национальный фронт», который сейчас называется «Национальное объединение», Жан-Мари Ле Пен, то есть Ле Пен Пер, да, как старший, это принято говорить, да, он вышел во второй тур, побив, собственно, кандидата-социалиста Лионеля Жаспена. И что случилось? И что случилось потом? Вся Франция пошла организованно голосовать за Жака Ширака, потому что французам сказали, ну, это просто такой фу-фу-фу, им вообще ужасен этот Ле Пен Пер и так далее. И выбрали Жака Ширака. Так я не очень понимаю просто. Суть претензий французов сейчас к тем, кто пришел, заключается в том, что сами французы это и устроили, но они говорят, что виноваты как раз те, кто приехали. Ты понимаешь, это какое-то очень искаженное сознание.
2: Ну, то есть, когда вот в Британии этот сих своим ритуальным ножом зарезал молодого англичанина, да, полицейский вместо того, чтобы помощь англичанину оказать, заковали его в наручники, вот народ бунтует по этому поводу уже несколько месяцев. То есть, это значит, сих мстил за свое колониальное угнетение 18-летнему юному англичанину, который никаким боком не имел отношения к рабовладельчеству и ко всему. Все семьи Британии, имевшие отношение к рабовладельчеству, записаны в специальный реестр базы данных, их легко знать. Это знатные, богатые семьи, которые до сих пор существуют. Это абсолютно не те люди, которые ходят по улице. Лен, тебе не кажется, что это перекос какой-то?
3: Нет, перекоса здесь никакого нет. Я просто скажу, что сихи вообще-то были в регулярных частях королевской армии. Они очень воинственные, они были прекрасными солдатами и так
2: далее.
3: То есть
2: они от колонизаторов и оккупантов бабло получали?
3: Они исполняли тот долг, который им представлялось правильным исполнить. Точно так же, как часть алжирского населения, так называемые арки, были на стороне Франции, и как только было объявлено, значит, независимость Алжира, их всех перерезали. Кстати, Франция их не спасла, что тоже прелестно, согласись.
2: Ну, ушла от сик, ушла.
3: Короче, нет, я не ушла
2: сначала
3: от сика,
2: сикхи просто получали от колонизаторов деньги, теперь приехали мстить.
3: Значит, существует глубокое убеждение у тех, кого местное население этнически, значит, там британцы и так далее, и французы называют пришлыми, существует глубокое убеждение, что им должны. И я тебе хочу сказать, что я готова это убеждение, если не разделить, то понять, потому что, ну, как воровали в Индии англичане, как они ее грабили, это можно писать, так сказать, отдельную библиотеку приключений. Как издевались французы в своих колониях, можно написать просто отдельную человеческую комедию, но у меня просто нет таланта Бальзака, поэтому получают все по заслугам.
2: Вот в этом соглашусь. Вот в этом соглашусь. Действительно, клубок проблем там так переплетен. Конечно, можно понять, с одной стороны, и этих несчастных, нищих людей, которые приезжают в богатую страну и не могут там никаких своих мечтаний реализовать. Можно понять и несчастных местных жителей. На фоне этого, вот что хотелось бы отметить, за что я очень люблю свою страну, свою Россию, за то, что, ну вот, проблемы расизма, которые мы сейчас обсуждали, проблемы шовинизма у нас практически вот на бытовом, на человеческом уровне практически нету. Вот мы от этого свободны. Вот чем я очень горжусь в нашей стране, это тем, что мы любим, интересуемся любым иностранцем, любым иностранкам, которые к нам приезжают, мы дружим с ними, мы стараемся через них узнать культуру других стран. И спросите вот любого человека из любой страны, который приезжает в Москву, в Питер, да, просто путешествовать по России, какое отношение он встречает? Всегда встречает идеальное отношение. Вот никогда нету, да, вот этого надменности какой-то местных, вот это вот мы такие из себя. Никогда этого нет. И очень хорошо это видно в наших прекрасных вузах, в наших прекрасных университетах, где с каждым годом учатся все больше и больше иностранных граждан. По-моему, это очень здорово. Иностранная молодежь едет к нам, учится часть бесплатно, большая часть учится за деньги, пополняет казну наших университетов, что очень неплохо. Потом строит свою карьеру с учетом этого опыта, учит русский язык. По-моему, это великолепно. Вот Россия всегда была вот таким центром мира интернациональным. И тут наши российские традиции и советские, по-моему, вошли в какой-то идеальный симбиоз. Скажи, вот тот же самый МГУ, рядом с которым ты живешь, это прям вот символ нашего здорового интернационализма.
3: Ну, я хочу сказать, что мы, по-моему, единственная страна в мире, которая взяла на себя очень много десятилетий назад долг, право, обязанность, как угодно, образовывать студентов, студентов из развивающихся стран. И дала этому вузу имя Патриса Лумумбы, первого, соответственно, черного президента, которого в свое время убили страшным образом бельгийцы. И вот это антиколониальное сознание, оно на самом деле сейчас нам играет фантастическую службу, потому что во главе стран, во главе правительств, национальные лидеры и так далее, это те, кто либо у нас учился, и они говорят прекрасно на русском языке, вот, смотрите, там Лаос, так сказать, Вьетнам и так далее, то есть Юго-Восточная Азия. В Африке ровно та же история. И, наверное, нам нужно это не просто беречь, а этим очень-очень гордиться. Ну и семейная история. Моя мама училась в Горном университете. Вообще она инженер-шахтостроитель, прекрасно знала Донбасс. И у нее на, так сказать, потоке были китайцы. Она ими всегда восхищалась, очень с ними дружила, часто приглашала в дом. И она всегда говорила, мне бы их работоспособность. Как только китайцы сдавали очередной сессионный экзамен, они возвращались и садились за учебники. В отличие от советских, значит, студиозусов, которые шли гулять, есть, так сказать, мороженое.
4: На бульваре с бутылкой пива, помнишь?
3: Да, абсолютно. А, так сказать, китайцы, они тихо возвращались, говорили всем спасибо, значит, и склонялись над учебниками. И я хочу сказать, что вот этот потрясающий интернационализм, наша фантастическая открытость для меня стала в определенной степени таким согревающим очень моментом, когда я жила во Франции 25 лет, не было дня, еще раз повторяю, дня, когда бы мне там не поменяли мой акцент.
4: Да, я в Британии с этим сталкивалась, но в несколько такой извращенной форме. Когда я к кому-то обращалась, мне удивленно говорили: «О, у вас такой хороший английский». И в этом был такой внутренний сарказм, типа: «А где же мой русский акцент? Они же знают, что я русская». И они ждут такого, знаешь, густого русского акцента, как вот в голливудских боевиках. А я им его не даю, я говорю практически без акцента. И вот эта вот надменная похвала: «О, знаешь, снисхождение такое, какой у вас хороший английский, ёлки-палки». Меня это так разозлило, что я там не смогла долго оставаться и уехала, хотя, ну, предполагала провести там целый год, проучиться. Этот внутренний шовинизм есть действительно во многих странах. Вот где я его не видела, это, пожалуй, в США. Они очень открыты тоже к другим национальностям. Им интересно. Мне кажется, вот если бы ты там пожила бы, то я думаю, ты бы это почувствовала. Есть какой-то, может быть, внутренний снобизм там у нью-йоркцев, у сан-францисцев, а вот чуть подальше, чуть в глубинке, очень открытые, приятные люди. Но что хочу сказать, не только ведь лидеры других стран, а огромный слой интеллигенции среднего класса Вьетнама, Китая, африканских стран, Индии теперь уже той же самой. Учились у нас, хранят вот эти вот традиции, вот когда ездила по Китаю, я постоянно встречаюсь с людьми. У них или родители сотрудничали с советскими людьми, или они сами какое-то время у нас проучились. Все знают несколько слов по-русски, все обязательно там «Катюшу» тебя споют. Это великолепно. Это наша глобальная мягкая сила. Терять ее ни в коем случае нельзя. Поэтому, когда я вижу у нас какие-то попытки вот этого в шовинизм поиграть, вот в этот чисто европейский, вот да, расизм, мне это кажется отвратительным. Я тут видела, как наши русские националисты стали травить женщину-спортивного комментатора за то, что она выложила у себя в соцсетях фотографии прекрасного чернокожего вратаря с чемпионата мира. И сказала там: девчонки, давайте восхищаться чернокожим вратарем, он с какой-то африканской страны, я не помню, кажется, из Нигерии. Так наши нацики стали буквально ее травить и говорить: да как это так, а как русская женщина может выкладывать? Мне стыдно это пересказывать, мне стыдно за этих людей. Ребят, вы сошли с ума, что ли, честное слово? Мы должны перед вами отчитываться, кого мы любим и кого мы хотим?
3: А дело даже не в том, что отчитываться, а дело в том, что вообще любой расизм, на мой взгляд, это проявление глубочайших каких-то внутренних комплексов, неполноценности, зависти, в общем, всего самого отвратительного, гажа, чего просто не бывает. И сильная мужчина, как и сильная женщина, вообще никогда не смотрит на цвет кожи, вообще, ну, как сказать, не рассматривает это никак там, вообще никак это не рассматривает. Потрясающая же реплика, такой даже, ну, маленький монолог в фильме «Цирк». Рожайте каких угодно, голубеньких, розовых, в крапочку, в горошек. Да, а у этой женщины черный ребенок кричит масальски, он играет злодея. Ну, вот ты упомянула университет, рядом с которым я живу. Я действительно живу там, я не знаю, в 300 метрах, наверное, от кампуса. Чуть дальше стоит главное здание, которое называется ГЗ. И я хочу сказать, что наша страна, я напомню, проект был в 47-м году, значит, начат. В 54-56-м университет был построен. И вот просто представьте, там всего несколько лет прошло, 2 года после окончания войны, и мы начали строить вот это здание. Потому что наука, потому что образование, потому что знания они антитеза расизму на самом деле. Невежественные люди расисты, а люди вежественные не расисты. И, ну, естественно, наше все. У него же там какая доля африканской крови достаточно значительная.
4: Да весь этот расизм придуман для того, чтобы нас разделять. Вот чтобы нас разделять и чтобы мы друг с другом воевали, чтобы ни в коем случае мы не объединились между собой. Потому что если мы объединимся и поймем, что у нас общие интересы у всех людей на Земле, может быть, мы подумаем, что, например, тогда класс сверхбогатых является нашим естественным врагом. И вот, чтобы этого не было, нас пытаются искусственно разделять. Вот давайте там вы будете черные, белые, будете воевать друг с другом. Есть такое. Мне кажется, для класса сверхбогатых очень выгодно вот разжигать вот эти вот противостояния внутри общества. Как тебе кажется?
3: Ну, вообще, если, так сказать, мы будем смотреть историю сквозь века и тысячелетия, мы поймем, что колыбель европейской цивилизации — это Африка, колыбель сельского хозяйства — это Междуречье, то есть это Ирак, Иран и, значит, Междуречье Тигра и Евфрата. И вообще все зародилось там, а отнюдь не во Франции, точно, абсолютно, отнюдь не в Италии, точно, абсолютно. Это все потом было только принесено. Какая культура потрясающая у индейцев майя, которая была изничтожена конкистадорами испанскими. Зачем? Почему? Что было в Бразилии до того, как туда пришли португальские завоеватели? Короче говоря, я считаю, что вообще колониальное сознание, то есть производное от российского сознания, это то, с чем, наверное, нужно не просто воевать, а выжигать каленым железом.
4: Ну вот, ушла от классовой темы, Лена, так осторожно. Но мне кажется, тут классовая тема действительно играет важную роль, потому что есть огромный класс нас, простых трудящихся, интеллигенции, рабочих, трудящихся. И, конечно, мы сплочены нашей общей, трудной, интересной, счастливой, со своими вызовами жизнью. И живем мы как-то вот, в сущности очень похожи. И мы прекрасно понимаем все друг друга. Когда мои пьесы ставили там, с одной стороны, в США, а с другой стороны, в Китае, и там мне говорили, это очень близко к нашей жизни. Вот вы описываете нашу жизнь. Потому что тот же самый средний класс, интеллигенция, они во всех странах мира живут примерно одинаково. Они читают те же самые книги, они смотрят те же самые сериалы, они говорят на те же самые темы. Да? У них у каждого там, у кого кредит, у кого ипотека, один ребенок или два ребенка. Это все выборы общие для интеллигенции среднего класса абсолютно по всему миру. Да? И нам нужно осознавать эту самую общность. Нам надо понимать, что, вот, например, сверхбогатых людей, их очень мало. Как бы они были там влиятельны, как бы они не пытались нас расколоть, их мало, и они, в сущности, конечно, ничтожны. Да, они пытаются свое влияние вот, на нас осуществлять, они пытаются внедрять вот эти вот, ну, просто зверские идеи расового разделения, да, вот этого этнического противостояния. Им это нужно для управления обществом. Нам это не нужно вообще ни в каком виде, совсем не нужно. Поэтому вот когда в России эти темы поднимаются, мне прям вот становится неприятно, что мы как-то забываем наши традиции, но секс-культ-просвет существует для того, чтобы напоминать вам про наши традиции. Поэтому мы сейчас уйдем на новости, на маленький перерыв, а потом вернемся к вам во втором блоке. И во втором блоке мы уже поговорим о более легких темах, мы поговорим о жанре нуар, как он существует в кинематографе, а может быть, не только в кинематографе, и в литературе. А еще мы обсудим, наконец-то, мой роман «Болеро», который я закончила недавно, который сейчас едет в типографию, и скоро я его, надеюсь, представить публике. Мы вернемся через 2-3 минуты. Не отключайтесь, следите за нами.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник.
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Здоровый

0: 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Секс, культ, просвет.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Продолжаем нашу передачу «Секс, культ, просвет». С вами в студии Лена Караева и я, Вика Никифорова. Лена, когда ведет передачу, меня представляет часто как писательницу. И непонятно, а чего это я, собственно говоря, писательница? Потому что я в основном журналистские статьи пишу. На самом деле нет. На самом деле последние несколько лет, даже можно сказать 6 лет, я работала над романом. Роман называется «Болеро», я его закончила. Последние несколько месяцев я возилась с его изданием в издательстве «Эксмо», замечательное совершенно издательство. Но они так педантично проходят к процессу, что процесс затянулся. И вот, наконец, мне сказали в издательстве «Эксмо», что мой роман «Болеро» поехал в типографию. Для автора это прям божественно. Я прям вот визуально представляю. На самом деле, это просто передача файлов по компьютеру, но я почему-то представляю, что он вот так вот едет в типографию. И это значит, что через месяц примерно он появится на полках магазинов и в онлайн-платформах прежде всего. Сейчас люди же онлайн в основном покупают книги, так гораздо дешевле выходят. И я жду с нетерпением этого момента, я жду вопроса от Лены. О чем твой роман? И вот как вот писателю полагается задать вопрос?
2: Ну, во-первых, я тебя абсолютно поздравляю, я безумно за тебя рада. Вообще, что такое книга? Это статьи статьями, какими бы потрясающими они ни были, какими бы популярными, яркими, но книга — это совершенно другая просто весовая категория. И, конечно, это свершение в любом случае. Это свершение человеческое, это свершение творческое, это свершение вообще, ну, так сказать, в эпоху, когда нет ничего постоянного, и вдруг роман, жанр, на самом деле, который говорит о константе бытия, поэтому мои поздравления — это раз. Второе, конечно, о чем роман? Если «Болеро», неужели это балет?
1: Да. Немножко про балет. Героиня-балерина, это правда. Вот я тебе принесу книжку, я надеюсь, тебе будет интересно, потому что ты любишь балет. Да? Героиня-балерина, а муж ее современный художник и делает всякие странные проекты. И получилось так, что, с одной стороны, это очень современный роман. Действие происходит в 2016 году основное, и прямо оно жестко привязано к 2016 году. Там даже песни те, вот, которые выходили в 2016 году. Я, кстати, недавно обратила внимание, в соцсетях тренд такой пошел. Все вспоминают, что было 10 лет назад, конкретно в 2016. Людям кажется, что это был какой-то последний мирный прекрасный год перед тем, как, ну, все посыпалось, все началось. Вот. Но несмотря на это, мне кажется, он получился таким довольно фэнтезийным, потому что все персонажи живут в каких-то мирах своего творчества. И артисты, и художники, вот все буквально. Такая, ну, персонажи кто? Богема, да? И получилось это потому, я думаю, что я писала этот роман в довольно трудные для себя лично годы, когда вот начинался, как бы сказать, слом моих отношений, приведший к разводу, шел развод, вот это все тяжелое время, как ты понимаешь. И этот роман «Болеро» был для меня таким убежищем, эскапизмом, да, когда я могла уйти в какой-то вот выдуманный такой мир и там жить. И поэтому, с одной стороны, он современный и сатиричный отчасти, а с другой стороны, он фэнтезийный. Там много про искусство, про воображение. Ты вот не любишь тему эскапизма, я знаю, но мне кажется, понимаешь, какая-то вот большая вещь, она сегодня соответствовала такому запросу. Вот уйти.
2: Ты знаешь, что вот это вот то, что было 10 лет назад, 2016 год, я жила в режиме выживалица, да, мне что 10 лет назад, что 20 лет назад, я, так сказать, у меня не было роздыха, потому что у меня был маленький ребенок на руках, и, в общем, среда

0: в которой я вращалась, она совсем не, так сказать, благоприятствовала чему-то мирному. Я воевала. Я была на фронте. Я и сейчас на фронте, но на самом деле это очень странно. Я себя чувствую в России гораздо более спокойно. И я не люблю эскапизм. Вот почему. Потому что я в этом чувствую запах пораженчества. Потому что, в общем, жизнь прекрасна всегда. А что от нее прятаться? Она хорошая, если вот так разобраться. Просто в ней всегда вы получаете то, за что боретесь. В той или иной степени.
1: Ну, ты очень умна, да. Ты рассуждаешь на уровне рассудка. Я тоже себя пытаюсь такими утешениями утешать, когда рассуждаю на уровне рассудка. Но когда пишешь, к сожалению, пишешь отнюдь не рассудком. Это чисто инстинктивное такое творчество. Там пишется оно буквально подсознанием, интуицией. Я когда писала «Болеро», я писала какие-то отдельные куски, не понимая еще, как все это выстроится. И потом у меня целый год ушел на то, чтобы просто перекомпоновывать эти куски и какую-то структуру из них делать. Настолько мне было непонятно, к чему это все идет. То есть он писался как бы сам. И я думаю, там писало его мое подсознание и в большой степени коллективно-бессознательное. Коллективно-бессознательное людей, которым грустно, которым страшно, которым тревожно и которые действительно хотят куда-то от этой реальности уйти, что не мешает им в своей социальной жизни воевать, бороться, попадать под санкции, там, как я попала под санкции, да, всего Евросоюза. Это не мешает нам исполнять свои функции. Но в глубине души, конечно, сидит испуганный ребенок, который так сидит, значит, прикрывает голову рукой и говорит: «Мама дорогая, что же это такое будет? Я в домике, не трогайте меня, я сейчас уйду в свой эскапизм». Ну, признайся, ведь это же реальное чувство человека.
0: Ну, наверное. Но я, ты знаешь, вот я год, ровно год на родине, я ровно год как вернулась из Франции в родной город, и я каждый день, вот когда я гуляю, там, когда я работаю, я задаю себе вопрос: а почему какой-то рост там продаж антидепрессантов? Вы же в России. Вам не может здесь быть плохо, но здесь же так хорошо. Здесь же стены помогают, здесь родной язык, здесь тепло, здесь люди, здесь друзья. Здесь, собственно, вся ваша жизнь, ваши легенды, ваша биография, ваши мифы, все что угодно, но здесь вы свои. Так в чем проблема? Проблема, что вы чувствуете некую горечь.
1: О, я думаю, горечь – это просто, ну, естественное свойство любого человека, независимо там, от того, где он живет. Но насчет страны я полностью с тобой согласна. И в «Болеро», мне кажется, у меня абсолютно великолепный образ России как страны самых красивых, самых очаровательных, самых обаятельных, самых интеллектуальных людей, людей успешных, людей, создавших себе состояние, успех, прекрасную карьеру. Это роман, в принципе, про очень успешных людей, про русский успех, как он есть. Но то, что там есть трагические нотки, потому что в любой нашей жизни есть трагические нотки, независимо от того, в какую эпоху мы живем. И в 2016-м там можно было пережить трагедию. И вообще трагедия сопровождает нас по жизни. Закрывать на это глаза, говорить там: я в домике, нет, у нас все прекрасно, мне кажется, это инфантильным подходом. Мне кажется, ту внутреннюю боль, которая есть абсолютно у каждого образованного, интеллигентного, нормального человека, ту внутреннюю боль надо уметь проговаривать, а не прятать ее. Вот тут, мне кажется, как раз ты-то занимаешься эскапизмом.
0: Ну, что значит прятать внутреннюю боль? А если ее нет?
1: У всех она есть, Лен.
0: Поэтому нет, если ее нет, может быть грусть, печаль, может быть меланхолия, но чтобы боль, а за что, почему, в каком месте? Нет, я здесь с тобой не соглашусь.
1: Ну, что делать? В любом случае, роман получился отчасти смешным. Я не хочу, чтобы это выглядело, как будто я написала какую-то депрессивную чернуху. Там много шуток, там много веселья, там есть стихи. Там вот есть проза, и время от времени она перетекает свободным образом в стихи. Это не какие-то там персонажи что-то пишут в стихи, а это вот от меня так идет, потому что мне очень нравится традиция восточной прозы, китайской, японской. Записки у изголовья Сэйсинагон очень на меня повлияли. Мне очень нравится свободная структура восточных романов, где вот идет проза-проза, а вот внезапно идет список чего-нибудь. Вот у Сэйсинагон есть прекрасные списки. Например, что меня раздражает в жизни? Идет такой очаровательный список, что ее раздражает в жизни. Да? Или те ожидания, которые у меня не сбылись. Ну, вот что-то такое, да? Или самые красивые цвета для кимоно. Или внезапно идет стих, например, да? И вот это вот все очень здорово переплетается, и получается такая сложная структура. Поэтому, мне кажется, несмотря на то, что я старалась писать как можно более простым слогом, вот понятным, да, для любого человека, но вместе с тем сама структура сложная, и технически это было делать очень интересно. В общем, друзья, попробуйте почитать мой роман «Болеро». Может быть, кому-то покажется сложным, потому что там еще флешбеки, там основная история развивается из прошлого в будущее, а вот воспоминания идут флешбеками все дальше и дальше в прошлое. вышло. И вот как бы два таких течения появляются. В общем, не знаю, рекламирую свой роман, мне хочется получить отзыв от читателей. Мне кажется, я какие-то струны затронула. И не только грустные, но и вполне себе веселые. Там есть момент социальной сатиры вполне себе.
0: Слушай, ты знаешь, но ведь на самом деле ты совершила творческий подвиг, потому что это такая сложная форма, особенно русский роман, в отличие, например, от романа французского, который весь о-хо-хо, такой весь прихотливый, такой в стиле Бальзака или Александра Дюма Пэра. Он такой весь живой, такой весь эрутичный, такой весь элегантный. Русский роман, на самом деле, действительно, это роман проговаривания боли, грусти, трагедии, ада, ужаса. И то, что это ложится на бумагу, это величайшее, на самом деле, достижение нашей литературы, нашей культуры в самом широком смысле слова, потому что это становится фактом искусства. А когда это факт искусства, то вроде уже и не страшно.
1: Вот когда балерины танцуют, бывает вот Екатерина Максимова, я смотрю записи, она с невероятным юмором была балерина, да? Она вот была очень живая. Иногда смотришь и просто смеешься. А вместе с тем, какую драму она могла дать невероятную, не говоря ни слова, да? То есть все это вот так переплетено. Поэтому вот как-то танец так вдохновлял, наверное. В общем, сколько? 740, по-моему, страниц получилось. Ты вообще можешь этому поверить? Лена закатывает глаза. В издательстве сказали, что я сумасшедшая, потому что, ну, таких романов сейчас не пишут. Обычно там 200-300 страниц, а тут вот больше 700 на самом деле. Хочу, чтобы это всем понравилось. Лена, тебе первое принесу. Будем читать, будем говорить об искусстве. Нужно какие-то, кроме политики, кроме социальной жизни, кроме общественной жизни, должны быть у человека какие-то... Ну, ты не любишь слово эскапизм. Ну, хорошо. Должны быть какие-то эрмитажи, знаешь? Убежище отшельника.
0: Да, как это называется? Уединенный чертог.
1: Да, уединенные чертоги, да. Эротика в романе тоже есть. Рейтинг 18+. Так что, друзья, все будет достаточно горячо и хорошо. А в чем-то этот вот грустный роман Болеро напоминает стилистику нуарных фильмов, где все очень хорошо одеты, да, вот эти шляпы, плащи, где женщины ходят на каблуках обязательно, где вот сидят и так курят подолгу, да, и смотрят куда-то мимо камеры таким взглядом. Сейчас вышел сериал такой прекрасный, называется «Паук Нуар». Там старенький уже Николас Кейдж со всеми его морщинками, складочками играет старенького Человека-паука. И вот я подумала, стилистика нуара, почему она все время жива? Почему вот эти фильм-нуар, которые вроде бы были в 40-е, 50-е годы в Америке, и все, они закончились. Вот вроде официально «Печать зла» Орсона Уэллса, последний фильм-нуар. Почему эта эстетика фильма нуар, почему она никуда не девается? Потому что почему все время появляются неонуары? Как тебе кажется, что такого прекрасного в ней?
0: Во-первых, прекрасен миф. Потрясающий, потому что мы знаем, что главным актером вот этих фильмов, главными актерами, leading man, да, в этих фильмах нуар были главные голливудские красавцы и обаяхи, значит, Джеймс Стюарт. Это Хамфри Богарт, это...
1: Роберт Митчем.
0: Роберт Митчем. Ну, естественно, естественно. Еще там был Уильям Холден и так далее. В общем, им количество их внешностей, талантов, сексапильности и всего остального, оно настолько колоссально, что все хотят быть вот Хамфри Богартом. Значит, я тут скажу, у нас ведь был такой совсем не нуарный актер, европейский, француз, русский Жан-Поль Бельмондо, он мечтал быть Хамфри Богартом. Мечтал, просто умирал, вот хотел быть как Богарт, боги, как его называли. Он стал Бельмондо, и все потом стали хотеть быть как Бельмондо. Вот это веселье бельмондошное, оно, значит, так сказать, не выдержало проверку временем. Я посмотрела, вот не в пандан абсолютно, а отдельно, несколько фильмов с Хамфри Богартом. Я хочу сказать, это что-то потрясающее, что-то необыкновенное. И это тот самый нуар, который я предпочитаю всем остальным жанрам. Комедия, романтическая, тем более сериалом, естественно. Потому что это и есть сама жизнь. Да, она всегда заканчивается плохо, потому что она заканчивается смертью. Но в промежутке между рождением и уходом происходят самые потрясающие события.
1: Очень точно ты отметила вот эту штуку, что мужчины прекрасные. Они просто прекрасные. Да, они и в боевиках там бывают прекрасными. Но вот эти вот мужчины-актеры, им мужчины-зрители хотят подражать. Они хотят также носить шляпу, вот так вот запахивать на себя плащ. Женщины хотят подражать героиням фильмов нуар, да? Тоже мы хотим ходить на каблуках и вот так загадочно смотреть, и чтобы юбочка так обтягивала, и чтобы такие ушли, вот независимая такая пошла, перестукивая каблуками и не оглянулась, а он смотрит таким влажным взглядом. То есть это мощнейшая модель поведения, да, вот фильм нуар. навязывал. По поводу французов и Бельмондо, у них же был гениальный актер для фильмов нуар. Это Ален Делон, который снялся в великолепном нуаре «Мельвиля с Мурай». Ну, это вот классический прям нуар-нуар. Ален Делон в этом фильме прекрасен просто вот как бог. Он ходит, он молчит, он вообще ничего не делает, лицо его ничего не выражает. Про него только все говорят, что вот он там, какой загадочный, недоступный. Он просто ходит и молчит. И просто вот камера его любит. И я думаю, все зрители в этот момент смотрели и думали, я хочу быть как Ален Делон. А все женщины, конечно, хотели этого Ален Делона. То есть вот есть такой вот, как бы сказать, не открытая сексапильность, а вот такая вот жажда подражания. Да? Стильность невероятная в нуаре.
0: Молчаливость, да, молчаливость, замкнутость. Я добавлю, значит, к вот этой элегии в честь Делона, по адресу Делона, конечно, великий абсолютно. Посмотрите, он переведен еще роскошно. Великий абсолютно нуар, сделанный Жаком Дере, это «Бассейн», где, собственно, ну, происходит убийство, но на фоне любви это и детектив, и так далее. И, в общем, это заканчивается печально. И второй не менее значительный фильм, «Мельвилевский», там просто такая россыпь мужских образов и такая россыпь европейских звезд, что «Мама, не горюй» — это «Красный круг».
1: А еще вот «Армия теней».
0: Знаешь, «Армия теней», но
1: очень недооцененный фильм,
0: политизированный, немножко политизированный.
1: Вот я не согласна. Я недавно посмотрела, я очень была впечатлена. Это про сопротивление, да, в эпоху Второй мировой войны. Оно очень реалистично показано, как люди абсолютно обычные, вот обыватели, пытаются бороться с фашистами абсолютно безнадежно. Вот, а им приходится делать ужасные вещи, им приходится убивать, им приходится там страдать. Это так здорово показано. И левые критики, я знаю, тогда Мельвиля страшно затоптали за этот фильм. И только сейчас понятно, что это шедевр был на самом деле.
0: Ну, Мельвиль вообще просто гений, да, вот, так сказать, кинематографический, французский. Но я хотела бы вернуться все-таки к жанру нуар. Стартанул он в Америке, на мой взгляд, стартанул он, потому что там жили, соперничали, дружили, любили друг друга и ненавидели друг друга, завидовали друг другу. Два великих писателя — это Эрнест Хемингуэй и Скотт Фицджеральд. Вот, собственно, все их романы, все абсолютно, ну, для меня там главным романом Хемингуэя, конечно, это «Не прощай оружие» и «Ни по ком звонит колокол», а это «Фиеста». Потрясающий абсолютно роман. Или «И восходит солнце», у него там два названия встречаются. А вот это и есть то ощущение от жизни, которое напитало, в общем, довольно оптимистично настроенный Голливуд, там комедии, Чаплин, ну, что-то такое, там Бастер Китт. И вдруг вот ворвался этот поток грустного осознания того, что такое жизнь, которая состоит, в общем, из потерь.
1: А то есть литература, по-твоему, тоже может быть нуар? Тогда получается, что Достоевский — это прям классический нуар, и все женщины у него роковые женщины, да? И убийства, детективы, и вполне себе стильно одетые, интересные есть следователи, всякое такое, да? Достоевский нуар?
0: И Лев Николаевич, наше все.
1: Ну уж, ну уж.
0: Ну подожди, ну секунду, а «Воскресенье»? Ну это же абсолютный нуар. Это абсолютный нуар. А что там не нуарного? Там от начала до конца сплошной нуар, но фантастическая надежда, потому что есть любовь, есть самопожертвование, есть стремление, в общем, постичь себя. Ну, на мой взгляд, потрясающий роман. А «Крейцерова соната», которую ты не любишь, насколько
1: терпеть
0: я знаю.
1: Терпеть не могу, ужасно.
0: Но это же тоже нуар. Ну, это же просто чистый нуар. Погоди, а Антон Павлович Чехов? Что там не нуар? Там же везде нуар.
1: Толстые и тонкие?
0: Ну, это, так сказать, шутка гения. Хорошо, а Иван Сергеевич Тургенев? А Ася? А «Дворянское гнездо»? Там же везде... Мы, на самом деле, сами того не подозревая, не любя, может быть, название нуар, но мы, как нация, внесли фантастический вклад в развитие этого жанра.
1: Ну, знаешь, вот очень интересные, конечно, литературные параллели. Прям вот реально хочется Тургенева под таким углом зрения перечитать. Но вообще-то вот по жизни, почему в Голливуде этот жанр возник? Европейские режиссеры, часть из них была еврейского происхождения, помчались из Европы от Гитлера в Голливуд. Да? Еще в 30-е годы, еще, как сказать, они успели, да? Еще в 30-е годы они поняли, что надвигается какой-то ужас на не то, что на их страну, а на весь континент. Да? Значит, ноги в руки, чемоданы собрали, бросили свою успешную карьеру в Европе, в европейских странах, и рванули немцы, французы, австрийцы, рванули в Голливуд. И мне кажется, в эти фильмы нуаровские они вложили свою депрессию, свое отчаяние, свой ужас, потому что лучшие фильмы нуар были сняты в 1940-е годы, когда еще зачастую итог Второй мировой войны был далеко непонятен. И если режиссерам казалось, что ну кранты, их жизнь рухнула. И жизнь рухнула из-за какого-то там сумасшедшего, пришедшего к власти, да, который сейчас лающим голосом что-то там в мегафон кричит, там возбуждает толпу. И они снимали это, мне кажется, будучи в предельном отчаянии. И есть, кстати сказать, у Фрица Ланга хороший нуар «Женщина в окне». Там как раз герой очень нетипичный. Он как раз не красавец плечистый, ничего такого. Он смешной преподаватель психологии в университете. Он выглядит жалко очень так. И он попадает вот в всю эту детективную заваруху с роковой женщиной, там, с убийствами. В этот детективный ужас такой попадает. И так хорошо передано отчаяние маленького человека перед вот тем кошмаром, который он не может остановить, который неизбежно надвигается с него. Мне кажется, тут вот житейские были эмоции в огромном случае.
0: Ну, конечно, потому что, знаешь, вот это же все потом продолжилось, и это продолжил гений Роман Полански, потому что там ни нуара не существует, и, конечно, «Нож в воде», и «Жилец», и более поздние его работы.
1: «Китайский квартал»,
0: «Китайский квартал», конечно. Mm-hmm. Они же все вот о трагедии чего-то надвигающегося, да, ада, который на самом деле действительно надвигался, и который случился в человеческой судьбе Полански. И я тут посмотрела. По телевизору у нас показывали канал ОТР. Я посмотрела его фильм по роману Томаса Харди «Тесс из рода Д'Ибервилей». Слушайте, ну это абсолютный шедевр. И да, это викторианская Англия, да, это, так сказать, Харди, да, это графство Девон и все остальное, но это про нас, про сегодня, про то, на что идет женщина ради любви, и на что идет мужчина, в общем, принимая в итоге эту любовь, и жертвы, которые они приносят, заканчиваются адом.
1: Классно, что в этом фильме вообще нет никаких постельных сцен, да, ни намек на секс, а эмоциональное напряжение безумное. Вот как-то режиссер передал действительно любовь, страсть, без малейшего вообще подхода там в сторону постели, вообще ничего подобного нет. Вот это очень здоровски. А знаешь, что по поводу нуаров парадоксальная мысль пришла в голову? Мне казалось часто, что образ Штирлица у Лиознавой был продиктован отчасти влиянием Мельвиля и отчасти влиянием самурая. Потому что когда наш прекрасный Вячеслав Тихонов снимает эту вот форму нацистскую, надевает шляпу, там плащ, но он очень похож на героя самурая. Он также молчит, он также прекрасно за рулем куда-то долго едет, глядя вдаль, да, музыка звучит тревожно. Собственно говоря, «17 мгновений весны», я имею в виду не прекрасный роман Юлианы Семёновой, а вот сериал Татьяны Лиознавой, он же очень сильно пронизан вот этими нуарными нотками, да? И там как раз вот как бы нуар возвращается к своим истокам, потому что, на самом деле, мне кажется, его истоком как раз была страшная Вторая мировая война, которая перемолола судьбы людей. Но вот в Америке это перевели в разряд камерных драм. А наша советская режиссер Лиознова, она как бы вернула этот жанр к своим истокам. Она показала, вот да, вот Штирлиц, один-одинёшенек перед вот этой махиной страшной гитлеровской, да, но он находит силы ей противостоять, и он прекрасен в этом абсолютно. И все мужчины хотят быть как Штирлиц. Как тебе такая параллель?
0: Ну, все женщины хотели бы, чтобы мужчины, которые были рядом с ними, были бы как Штирлиц. Да, конечно, и финальный эпизод, поэтому он имеет право сидеть на этой земле и гладить ее руками, поскольку он едет в Берлин.
1: И весь этот мрачный антураж, вот это вот пить коньяк, как герой Ремарка, да, это смешная женщина-физик, которая к нему пристает. Это же очень нуарные детали.
0: Там, ты знаешь, там ведь вообще все заканчивается гибелью. Мы потом узнаем, что жена погибла, что сын погиб, что... Ну, просто это же сага огромная про Штирлица. И что, в общем, он держался на понимании своего долга. Собственно, нуар — это еще и про исполнение долга в любых обстоятельствах.
1: Да, и принимая решение остаться в Берлине, Штирлиц обрек себя на пыточные застенки, в сущности говоря.
0: Конечно. Поэтому очень точное замечание. Действительно, это нуар. И действительно, он тебя именно поэтому и обволакивает. Потому что там грань между злом, собственно, нуар, почему? Грань между злом и добром, она чрезвычайно неочевидна. Ее очень легко переступить. Очень легко, так сказать, сделаться моральным релятивистом, значит, цель оправдывает средства и все остальное. И вдруг мы видим, что нравственность торжествует в итоге. Понимаешь, да?
1: Да, вот мы поговорили, я, конечно, самовлюбленный автор возвращается к себе. Я сейчас подумала, что в моем романе «Болеро» очень много нуара, на самом деле. Там есть и детективный сюжет, и не один детективный сюжет. И там есть такие вот переходы от света к тени с упором на тень, характерные для нуара. И там все очень красиво и стильно, да. Все хорошо одеты, все великолепно выглядят, все постоянно следят за собой, маниакально следят за собой. И это не делает людей более счастливыми. И там вот эта вот моральная зыбкость очень понравилась твоя формулировка.
0: Ну, это просто, что называется, родовой признак нуара, потому что в противном случае он не был бы нуаром, он был бы бланом, да, так сказать. Ну, если, так сказать, вот играть на этом самом, так сказать, все весело, все прекрасно, ха-ха-ха, шляпы и все остальное, значит, и плащи, и все на самом деле вместе и будут жить долго-долго. На самом деле нуар — это то, про что жизнь, и про то, что есть же еще потрясающий другой русский фильм «Нуар». Это еще раз про любовь. Он просто весь нуарный. Он просто весь нуарный. И дуэт Лазарева и Дорониной, он же тоже нуарный. И финальная, так сказать, финальная тоже реплика. И она говорила о том, что самое главное в жизни — это выдержка. Нуар — это про самое главное в жизни. Это выдержка.
1: Друзья, смотрите фильмы «Нуар». Мы тут вам накидали, да, и «Из прошлого», и «Женщина в окне», и «Печать Злауэр», «Снуэлс прекрасный», с «Самурай Мельвилле». В общем, смотрите фильмы «Нуар». И подумайте, а, наверное, в литературе тоже много ведь таких вот явлений. Лена прям прекрасно накидала. Ну, а через месяц покупайте мою книжку «Болеро». Там тоже есть «Нуар». И, конечно же, оставайтесь с нами. Не бросайте нас. Вы с нами, мы с вами. Ваш секс-культ-просвет.

0: Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill». «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку, шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Саратове, Ереване 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В СУ атаковали беспилотниками хутор в Краснодарском крае. Многодетный капитал в размере не менее 1 000 000 рублей следует выплачивать при рождении 3-го ребенка. Россияне могут посетить 76 стран без виз. Подробности далее. В СУ атаковали беспилотниками хутор Трудобеляковский Краснодарского края. В результате падения обломков ранение получил один мирный житель. Кроме того, обломками дрона повреждены 4 частных дома. На месте работают сотрудники оперативных служб. Также из-за падения обломков беспилотника начался пожар на НПЗ в Славянске на Кубани. Американские вертолеты атаковали иранские хранилища ракет и дронов, а также нанесли удар по береговым радиолокационным станциям Ирана за нарушение режима прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома также добавил, что если ближневосточный конфликт продолжится, то Штаты сотрут Иран с лица земли. Ранее он обвинил Исламскую республику в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе после нападения на грузовое судно. Командующий ВМС Корпуса стражи Исламской революции Ирана заявил, что в ближайшие дни база США на Ближнем Востоке ждет ад. Он также отметил, что стрельба по нарушителям напомнит остальным судам в Ормузском проливе, где беспрепятственный проход. Ранее КСИР заявил, что целями его ответных ударов стали авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне. Об этом сообщает телеканал Пресс ТВ. В корпусе отметили, что нарушение режима прекращения огня противоречит Иран-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса по регулированию конфликта. Многодетный капитал в размере не менее 1 000 000 рублей следует выплачивать при рождении 3-го и последующих детей. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что сам материнский капитал показал свою эффективность. По оценкам различных экспертов, за первые 10 лет реализации программы благодаря ей дополнительно родились около 3 000 000 детей. Однако программа нуждается в модернизации. Армения лишится 98% доходов от экспорта рыбы или почти 80 000 000 долларов, если потеряет российский рынок. Это выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Ранее Россельхознадзор полностью ограничил поставки из Армении всей рыбы и рыбной продукции в Россию. По итогам прошлого года доход Армении от поставок рыбы на мировые рынки составил почти 80 000 000 долларов. При этом из них 78 получено за счет экспорта в Россию. Наша страна – крупнейший покупатель рыбы у Армении и единственная страна, которая ввозит армянскую рыбу на миллионные суммы. Россияне в рамках безвизового режима могут посетить 76 стран. Об этом рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Так, среди европейских стран безвизовыми для россиян являются Сербия, Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина. Также можно отправиться в страны ближнего зарубежья, в Грузию, Абхазию, Южную Осетию. В рамках безвизового режима в Азии можно посетить Китай, Вьетнам, а также Индонезию. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Выпускной. Вот мне интересно, как к этому слову относятся? Вот так или с улыбкой и с радостью? Давайте разбираться, что же это такое выпускной? Это все-таки больше радостное событие или стресс для детей и для взрослых, конечно же, тоже? И помогут мне обсудить эту интересную тему мои сегодняшние гости с удовольствием вам их представлю. Это Динара Махмутова, учитель английского и классный руководитель выпускного класса лицея финансового университета. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И Юлия Махмутова, мама выпускницы лицея финансового университета. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мама, ну как, выпускной — это праздник или это все-таки пот, стекающий по лбу и нервы?
3: Ну, знаете, я считаю, что все-таки праздник, потому что я видела, как готовилась моя дочь, такая педант, вот, ей нужно было, чтобы все было четко. Она больше, наверное, нервничала, чем я. Я говорила, да ладно, все пройдет, все хорошо. Они там много репетировали, готовились прям вот усиленно, наряды, каблуки, вальс, то есть прям подошли очень прям скрупулезно ко всему.
2: То есть вы не переживали, вы спокойно,
3: да.
2: А вот дочка нервничала.
3: Да, она приходила, то вот партнер не так станцевал, на ногу ей наступил, то вот не в ту сторону она встала, то вот, вот она вот по этому плану очень, конечно, переживала. То есть все должно быть четко.
2: Пока вы говорили, Динара улыбалась, потому что вы классный руководитель выпускного класса, а там не один ребенок.
4: Да.
2: Вы такая мама для... Сколько в классе учеников?
4: Ну, 86. Ну, два класса, 86 человек.
2: 86 человек приходят и говорят, мне кто-то ногу оттоптал.
4: Так у меня и происходит, на самом деле, потому что... Собрать 86 человек на репетицию – это действительно тяжело. Собрать, тяжело настроить, тяжело со всеми взаимодействовать, но очень круто по результатам, когда ты видишь родителей, которые со слезами на глазах на тебя аплодируют, смотрят, подпевают детям, когда действительно дети просто сами уже на эмоциях, и ну, это действительно того стоит.
2: Ну, то есть все-таки, несмотря на все нервы, переживания, бесконечное количество репетиций, денег, нервов и всего остального, выпускному быть.
4: Конечно.
2: То есть вот история про то, что, может, ну, этот выпускной, ну, что там, зачем это, ну, вручили дипломы, ну, там в школе, не знаю, бокалами чокнулись, и бог с ними, с этими вальсами, платьями и всем остальным. Нет, все-таки выпускной нужен.
4: Конечно. Я как учитель могу сказать, что однозначно нужен. Дети этого ждут. Во-первых, это медали. Дети, которые идут на медали, они ждут своих медалей, потому что это всегда их награждают первыми. Сначала идут медалисты золотые, потом серебряные медалисты, потом все остальные. И, конечно же, они этого ждут. Это красивые платья, там, прически, это тот же вальс, это выпускной вечер. Ну, нет, это однозначно, я считаю, что это одно из самых важных событий в 11 классе. Ну, помимо поступления, сдачи ЕГЭ и всего остального, это прям то, что должно запомниться навсегда.
2: Вот, теперь переходим к вопросу, кто как помнит свой выпускной из вас, каким он был, если это такое знаковое событие. Помните свой выпускной?
3: Ну, у нас был концерт. Мы тоже постоянно находились на репетициях, потому что мы придумали прям целую программу для своих учителей. Мы все песни переделывали. Вот.
2: Ой, у нас было то же самое.
3: Да. Угу. То есть у нас сначала был целый концерт, да, мы поздравляли учителей, потом все разъезжались, родители. Ну, может быть, оставались какие-то родители, не знаю, мои родители не оставались. И у нас был выпускной именно в школе. Мы прям вот до 6 утра, мне кажется.
2: Наливали?
3: Нет. Нет. Ну, открыто, конечно, не наливали. Вот.
2: Как я помню. Под полы.
3: Ну, было очень интересно смотреть, как твои учителя, да, которые всегда строги,
2: да,
3: в костюмах,
2: да.
3: Они там отплясывают, я не знаю, там поздравляют тебя, то есть мы там все обнимаемся, то есть такое неформальное общение, это, конечно, вот очень интересно, очень...
2: То так, есть вы его прям помните?
3: Я прям помню, как все у нас шло. Вот единственное, говорю, я прям вот помню свой выпускной. Там я не в институте, вот нигде больше, вот я помню очень в школе, конечно.
2: Ну, вот я, например, отчетливо помню, что мне казалось, что это конец жизни, что я этого не переживу. Я рыдала на последнем звонке, рыдала на выпускном и думала, что все. А потом так случилось, что я больше ни разу в школу не зашла.
3: Точно так же. Вот мы последние...
2: Это удивительно, да? Потому что я не представляла себе жизни. Мне очень тяжело всегда даются все расставания. Очень тяжело. Я, ну, прикипаю там и душой, и телом, прям вообще врастаюсь. И мне казалось, что все, жизнь закончилась. И я буду просто под дверью школы сидеть. Я больше ни разу не зашла в школу.
4: У меня другая история. Я работала в той школе, которую я закончила.
2: Да вы что?
4: Да, я закончила.
2: Ну вот сам выпускной вы помните?
4: Конечно.
2: Так,
4: конечно.
2: А у вас какой был выпускной?
4: Ну, в принципе, такой же, как у Юли, наверное. Ну, в то время, 2002 год, мне кажется, это такое было у всех одинаковое. Мы переделывали песни, мы все плакали. Это было в школе до 6 утра. Я помню, что натерла ноги так, что босиком шла до дома. Благо, что школа находилась прямо через дорогу. Я помню, босиком в 6 утра мы возвращались домой с натертыми ногами. Но я прям пришла работать в школу, в свою же. Я работала со своими учителями.
2: А это через сколько лет вы туда вернулись?
4: Я вернулась не сразу после окончания университета, через, наверное, лет, ну, через 10.
2: И через 10 лет еще кто-то из ваших учителей там работал?
4: Да.
2: Как интересно. То есть они стали вашими коллегами?
4: Да, мой классный руководитель стал моей коллегой.
2: Приняли?
4: Да.
2: Или так, чуть-чуть?
4: Да, я даже учила детей своих одноклассников.
2: Да вы что?
4: Да. Так как я жила всегда в одном районе, вот, и мои одноклассники тоже там все оставались. Я учила детей своих одноклассников, да.
2: И они писали, вот, в школе нормальная была, стала училкой, да, превратилась в зануду.
4: Нет. Я была их любимой учительницей, да. Ну, а потом вот случилось, что я перешла в лицей финансового университета. Ну, и сейчас уже не учу детей своих одноклассников. Но, тем не менее, первую школу, свой выпускной, свой последний звонок. Я до сих пор помню некоторые песни со своего последнего звонка. И так как я переделывала, помню, финальную песню, тогда еще была Таня Буланова, ну, она и сейчас популярна, но тогда еще это было «Не плачь», и мы там переделали с девочками «Не плачь» под песню для учителя, и мы там рыдали всем классом, ну, в общем, все было интересно.
2: Слушайте, ну вот смотрите, память хранит действительно как очень яркое событие в жизни выпускной. Но вот сейчас вы уже сдавали ЕГЭ?
4: Нет. Нет. Ну, я как учитель сдавала.
2: Нет, но когда вы выпускались?
4: Нет, нет, конечно. У нас были экзамены обычные, да.
2: Да. А у вас?
3: Тоже обычные.
2: Ну вот, да. Я к тому, что сейчас ЕГЭ, ну, такая очень большая нагрузка, стресс. Все равно, как ни крути. Я помню наши экзамены, мы тоже все переживали, нервничали, но все равно такого не было. Ты все равно сдавал в своей школе, рядом были свои учителя. Нам не подсказывали, но все равно ощущение, что ты сдаешь экзамен там, где тебе привычно и все понятно и знакомо, мне кажется, сильно облегчает задачу. Вот я не против ЕГЭ, я против того, как он происходит. Против чужих стен, чужих людей, какие-то камеры, наблюдатели. Когда начинаешь вот только эти слова слышать, у меня уже глаз начинает дергаться. Но я говорю про то, что это стресс. А тут еще и выпускной, и платье выбери, и все отрепетируй. Не слишком ли большая нагрузка?
3: Ну, как на самом деле, вообще, вот у меня дочь, да, там в 11 классе, она готовилась постоянно. Вот она готовится к ЕГЭ, она там ни о чем не думает. Вот у нее там утром встает в школу, там
2: до
3: ночи.
2: А тут еще вальс надо репетировать.
3: А вы знаете, вот на эти две недели, как мне показалось, ее все проблемы куда-то отодвинулись. То есть я захожу, она что-то танцует или там что-то выбирает. Я говорю, у тебя физика. Я все перенесла на завтра. То есть она сдвинула вот это вот. Прямо она реально у меня сдвинула. Утром побежала в школу. Я говорю, у тебя там нулевой урок. Она, нет, у нас репетиция. Нет, у нас... Я только и слышал. Репетиции, репетиции, репетиции. То есть она бежала. И я перестала слышать об физике и математике.
2: Ну, потому... Может быть, это и хорошо. Чуть-чуть вот так отвлечься, да?
4: Угу. Конечно, для детей вообще большой стресс, и, конечно, они переживают. Я с вами абсолютно согласна, от одних там слов вот, наблюдатели, камеры, и все, конечно, они стрессуют. И нам надо тут еще вроде как их успокоить и подготовить. И мы тоже на них немножко наседаем, потому что нам надо перед каждым экзаменом, каждый предмет надо повторить, там что-то тут повторить, что-то там повторить, и каждый хочет результат. И при этом еще мы уже понимаем, что скоро уже вручение аттестатов, и их нужно тоже немножко к этому подготовить, отрепетировать что-то там. Продумать, так тут еще и всякие там платья. Опять-таки, поздравления учителям к выпускному. Это опять нужно делать. Ну, как бы все очень прям, всего много. И все вместе.
2: Но я вот отчетливо поняла, что это в крови. Линейка праздничная, школьная, последний звонок, выпускной. Мне кажется, у нас все-таки это прям уже в крови. Потому что когда, ну, так сложилась жизнь, и мы 6 лет с детьми прожили в Лондоне, и когда у меня дети пошли там в школу, я не понимала, почему моя дочь идет в школу без белых бантов, без платья, без белого передника, без какой-то нарядной школьной. Как? То есть я говорю, как это просто мы приводим детей в школу, типа первый раз в первый класс, и все? Я не могла с этим смириться. Я не понимала, почему у моего ребенка никогда не будет там фотографии там этой первой школьной линейки. У меня они хранятся там у мамы в специальном альбоме, и папа ходил с фотоаппаратом, потом проявлял эту пленку, да, то есть тогда-то еще не было школьных фотографов, как теперь, ну, все вызывают. И я поняла, что все-таки это прям, ну, наше. И у нас должно быть так. И мой сын заканчивал британскую школу в Москве, и у них выпускной не классический, он совсем другой. И я поняла, что мне вот этого классического нашего выпускного сильно не хватает. Поэтому, когда я задаю вопрос, а нужен ли выпускной, он скорее такой просто вопрос в воздух, потому что абсолютно очевидно, что все хотят и ждут этот праздник. И его потом очень долго помнят. Потому что этот вопрос периодически возникает. Когда начинается подготовка к выпускному, и родители, там, надо деньги, и кто-нибудь обязательно спросит, а он вообще нам нужен? И понимает, что нет, он, конечно же, нужен. Как вы считаете, вот по поводу того, насколько масштабным должен быть праздник? Потому что в классе учатся, как правило, люди с разными возможностями. Кто-то готов скинуться, кто-то не готов. Вот как очень органично и нетоксично все-таки проводить вот эту работу? Вы вот как мама, а вы как классный руководитель. Вот как правильно сформировать бюджет выпускного?
4: В моем классе есть родительский комитет. Они чудесные мамы. Причем не все живут в Москве, некоторые живут в регионах, но они все на связи, и мы вот эти 24/7 были последние, наверное, месяца два. Там ленты, цветы, еще что-то. Я могу сказать, что они прям как-то так все между собой, я не знаю всю внутренность, скажем так, я знаю только на исходе, да, там, что будут цветы, будут детям ленты, колокольчики, придет фотограф. Вот я вот в таком варианте это знаю, там, как, что, как они это делают. Вот не могу сказать. Но тут очень много зависит от родителей. Родители, которые готовы этим заниматься, я честно могу сказать, просто низкий поклон. Потому что это очень тяжелая работа. Очень тяжело со всеми родителями договориться. Потому что, как вы сказали, кто-то хочет, кто-то не хочет. Поэтому тут прям тяжело. Но, тем не менее, в основном все родители хотят этого праздника. Им это важно. Им важно увидеть своего ребенка с этой лентой. Кто-то с хвостиками приходит, кто-то с бантами даже. Ну вот это важно. И родители, конечно, участвуют в этом. И мне очень отрадно, что у нас, например, в лицее родители всегда готовят номер для детей. Ну, помимо того, что дети там поют, танцуют для родителей, для себя. И родители всегда готовят номер для детей. И это настолько невероятно. Я всегда плачу. Ну, потому что дети рыдают просто. Для них же это же тоже очень важный день. Вот некое прощание, да, с детством для детей.
2: Сейчас заплачу.
4: А для родителей это тоже прощание с детством их детей. Да, мама?
3: Да, вот я сегодня рассказывала Динаре. У меня муж, мы тоже когда отвели в первый класс, но вроде потом какие-то в школе мероприятия, там какие-то 8 марта поздравил. Он как-то вот все время не получалось у него быть. Он со мной, мы все пошли на последний звонок. Он рыдал от начала до конца. Он мне сказал, что я больше не пойду на такие мероприятия. Я говорю, ты понимаешь, что у нас еще выпускной? Он так, а он уже сидит, он не знаю, мы там с дочкой ему постоянно то водичкой, он прям вот рыдал, сидел постоянно, вот прям вот рыдал и рыдал, не мог успокоиться. Я говорю, да что ж такое, ты успокоишься? От каждой песни он прям сидел и плакал. То есть как вот это все равно запоминающееся? Ну вот. То есть,
2: как вот у вас организовано вот в плане вот про бюджет? Вот как правильно все-таки поступать в таких ситуациях?
3: Вы знаете, вот у меня две дочки, да, и у нас как бы получается 11 и 9 класс. То есть в этом году как бы два считаются выпускных, потому что 9 класс это все равно там маленький, скажем так, но выпускной. И что в одном, что в другом подобрались родители примерно, как мне кажется, вот ну, средний родитель, да, то есть не было такого там, а давайте там, или музей, ну, что-то там. То есть бюджет у нас как бы там родитель. Цветы учителям, потом платье, понятное дело, все каждый сам выбирает по мере того, как он может себе выбрать, например, да. Выпускной проходит на ВДНХ, там дети едут. В принципе, по бюджету, да, расходы какие-то были, но это вот, я не знаю, когда где-то я читаю.
2: Если верить статистике, то вот, например, в 2024 году родители 11-классников на организацию выпускного потратили 17 тысяч рублей, а 9-классников 12. 9-классники дешевле. Но это без учета стоимости платья. То есть это такая средняя цена.
3: Ну, здесь получается в основном расход идет вот на цветы, на ленты, на какие-то такие вот.
2: Ну, на подарки учителям, на какие-то альбомы.
3: Да, вот на альбом у нас был, в принципе, тоже такой, наверное, один из крупных прям расходов. Это вот был, наверное, альбом. Вот, с фотографом как бы все. А так получается, что в основном основном это цветы учителям, подарки какие-то там. Я не состою в родительском комитете.
2: Ой, но это вообще золотые люди.
3: Это золотые люди, которые работают, и одновременно они умудряются еще вести все вот эти вот расчеты, подсчеты. Я соглашаюсь всегда на все. Даже когда они предлагают какие-то там подарки, да, там цветы какие-то, я все супер, вот вообще все отлично, потому что я не представляю, откуда не столько времени на все вот это вот. У меня как бы не было ни разу о том, чтобы вот у нас какой-то конфликт возник, что это там за...
2: Это значит, надо правильно выбрать родительский комитет. Это очень важно. Мне очень понравилось, как у нас в школе поступил наш родительский комитет. Я им очень благодарна за это, потому что это титанический труд. Мне понравилось, что они, исходя там из опыта тоже предыдущего, это не первый ребенок в классе, ну, то родители и выпускники не первые, они сказали так: если выпускной, каждую вещь в выпускном согласовывать с каждым родителем, это путь в никуда. Одному нравится одно, другому нравится другое. То есть без согласования они берут всю ответственность на себя, они делают все. Хочешь, ну, вступай в родительский комитет и занимайся этим. Потому что невозможно. Все люди разные. Если ты начнешь согласовывать, какие цветы подарить, какого цвета должна быть какая-то... Это, ну, путь в никуда. Все вот тут как раз-таки начнут ругаться. Ты просто отдаешься, ты понимаешь, что у тебя нет возможности этим заниматься, нет ни сил, там, ни времени, ничего. Есть люди, которым ты доверяешь, они это все делают. Я считаю, что это очень правильно. И момент с финансами, мне кажется, они очень красиво обошли. Никто из нас не знает, кто и как, но есть список людей, которые не могут себе этого позволить. Мы и понятия не имеем, кто это. Но каждому человеку нашли спонсора. Ну, то есть в личных сообщениях были те, кто озвучили, что они не могут, и в личных сообщениях были те, которые сказали, что они готовы стать спонсором. Кто, кому, как, вот это, ну, то есть это абсолютно закрытая информация, ни для кого неизвестная. Но мне кажется, что это очень органично получилось, потому что все себя будут хорошо и комфортно чувствовать. Мы все понимаем, что возможности разные. Надо вот в такие моменты как бы очень правильно подходить, чтобы ни в коем случае никого не обидеть. Это, ну, мне кажется, честно. Я вспомнила свой выпуск, но у нас было примерно так же. Ну, чтобы не было вот этих вот разногласий, потому что кто-то хочет так, а кто-то хочет, но не может. И если уж мы все едины, то надо как-то очень так правильно к этому подходить. Я выпускной свой тоже помню.
4: Расскажи.
2: Только последний звонок выпускной помню тоже. Чудовищные мои фотографии смотреть с него не могу, потому что платье я придумала, выбрала сама из шили, и оно мне очень нравится. И туфли мне очень нравятся. Но эти туфли ни в коем случае нельзя было носить с этим платьем. Я это понимала. У меня тогда еще было все в порядке с пониманием, но не могла себе не позволить в них не пойти. Фотки до сих пор смотреть не могу. Хочется еще с вами обсудить такую, ну, все-таки щепетильную тему. У всех разные мнения. Я считаю, что сейчас каждый имеет право говорить то, что думает. Вот как вы считаете, все-таки алкоголь на выпускном? Кто-то, даже устраивая в школе, официально разрешает шампанское там выпить по бокалу и вот это вот все. Кто-то говорит, что это категорически нет. Я помню, как у нас это было. В итоге алкоголь был, но был в мешке запрятанный, и кто-то из-под полы пил. Хорошо это? Я думаю, что нет. Напился кто-то? Нет. Но у нас вот сначала все было в школе, а потом некоторое количество родителей поехали с нами на автобусе. То есть надо было все равно прятать. Смысл? Да, нет. Вот мне кажется, если меня спросить, я считаю, что когда и взрослые, и дети, и учителя гуляют вместе, пусть это будет открыто, чем кто-то будет по туалетам шкериться. Ну, у меня есть такое ощущение. Но как учитель?
4: У нас обычно все проходит без.
2: Прям без алкоголя.
4: Без алкоголя. Угу. Ну, конечно,
2: сложный
4: бывает,
2: вопрос, да?
4: Бывают там некие моменты, где мы думаем, что что-то так может быть не то, но в целом у нас всегда говорится заранее с родителями, с учениками, что, ребята, у нас правило такое, что мы идем вот так вот. Ну, и на ВДНХ нас там же много кордонов. И я не думаю, что нас там прям пускали бы всех, если ты будешь невменяемым состоянием, тебя не пустят однозначно.
2: Не пустят.
4: Поэтому вариантов нет. Если ты хочешь идти на выпускной, а ты хочешь пойти на выпускной, поэтому у тебя вариантов нет. И мы идем, проходим все кордоны и веселимся до 6 утра.
2: То есть у вас на вашем тоже никто не пил?
4: Когда я заканчивала школу?
2: Да.
4: Нет, у нас было. Я помню, родители нам прямо его купили сами.
2: Сами.
4: Да. Они нам купили...
2: Ну вот я говорю, как будто бы, ну, типа, под контролем.
4: Да, да.
2: А то сивухи какой-то из пакета разольют, понимаешь, на голодный желудок напьются, ну...
4: Да, так у нас был, но я могу сказать, что все равно как-то никто сильно так прям вот не напился.
2: У нас тоже не было такого, правда. У нас
4: было, наверное, но... потому что было разрешено. Но мы были и другие. И у нас мы были в школе, а тут все-таки это большое пространство, и там много других детей. Тут как бы, ну, нет.
2: Ну, тут надо понимать, что ты же не знаешь, как твой молодой организм себя поведет. Да. И ты от бокала шампанского можешь уехать так, что действительно тебя просто на концерт на ВДНХ не будешь, и ты останешься без всего. А у вас как с этим делом? На вашем выпускном было?
3: Ну, нет. На нашем выпускном не было. Нам не разрешили.
2: Да.
3: Но я знаю, что вот по туалетам все вот это пряталось, потому что постоянно куда-то там ходили, уходили. Я думаю, что они все-таки школа. Это было легче. Я не знаю, может быть, кому-то родители купили.
2: Угу.
3: Вот. Но умудрялись приносить, но не разрешалось на столе, причем вот никому. Ну, ни родителям, ни
2: учителям.
3: Да. Угу. Относительно своих, если бы мне сказали, что будет там шампанское, разрешила школа, ну, я бы не протестовала. Ну, зная свою дочь, да, там, даже уже там скоро 18 лет, она к этому спокойно относится, она не пробовала, она не пьет. Ну, то есть вот...
2: У меня тоже дочке 18 исполнилось, она даже шампанского не выпила.
3: Да, мне кажется, они сейчас немножко другие, и когда вот у меня...
2: Отношение у детей сейчас к алкоголю другое, мне кажется.
3: И когда у меня сестра тоже, да, там она, да мы в твоем возрасте уже там выпили, ну, хоть попробуй. Она, да я не хочу. Ну, то есть как-то они так спокойно к этому относятся, поэтому, если бы мне сказали, просто удивилась бы, зачем, потому что, зная по своей, что ей это не надо, стояло бы оно себе и стояло.
2: Мне кажется, может быть, из-за того, что это везде есть, и это не такой запретный плод, который вот раньше очень хотелось, да? Ну, как бы это же вот везде магазины, там везде это выставлено, реклама какая-то, еще что-то. Когда вот спрятано, пойти, это же целое приключение. А тут, когда тебе как бы родитель говорит, будешь... И ты такой, да, а что такого-то? Вот, наверное, когда все-таки прячут и делают из этого какой-то квест, и ты такой, как это добыть? И ты придумаешь целые схемы, то как будто бы уже еще когда эту схему придумал, что ж потом не допить?
4: Да.
2: И вот это как бы плохо может закончиться. Поэтому, может быть, и правильно, когда говоришь, да хотите, да, и тогда и у самого уже желания нет. Ну, как-то так. Кстати, про квесты. Что сейчас многие школы, вот от классических последних звонков, уходят в какие-то интеллектуальные квесты, что-то придумывают. То есть не просто вот как мы привыкли, а как-то уже совсем по-другому.
4: Если говорить про наш лицей, мы наоборот не уходим от классики.
2: Ну, от коллеги, может быть, у вас каких-то
4: с коллегами.
2: Других?
4: Да нет, вот почему-то все, с кем я общаюсь, вот из учителей, там, коллеги, где мы там на ЕГЭ знакомимся, или вот из моей предыдущей школы, у всех все более по классическому сценарию. Единственное, только иногда бывает, там дети все готовят, а у нас вот есть педагог-организатор, она пишет сценарий, там каждый год у нас разный, в этом году у нас вот, например, как съемки фильма, последняя, вот, типа, последняя серия. В том году это был другой формат. То есть каждый год все по-разному. Мне кажется, это прям вот самый крутой момент, когда это вот по классике, и это настолько вот эта девочка с колокольчиком, вот это все, вот это важно, потому что они вот в этот момент, они вот так все смотрят, она там звенит в него. Ну, нет. Я прям за то, чтобы это было по классике. Ну, конечно, есть разные варианты, но у нас, например, это вот так происходит каждый год. И это круто. Родители все в восторге, дети в восторге.
2: Есть ощущение, что родители радуются еще больше.
4: Да, мне кажется, родители в этот момент радуются больше. Наконец-то все закончилось.
2: Да, а потом, когда ты понимаешь, что нет, закончились цветочки, начинаются ягодки. Да. В школе это все понятно, как бы весь маршрут школьный понятен. А вот дальше как, что и куда повернется, неизвестно. Но известно, что сейчас новости, а мы вернемся совсем скоро.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотой.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
8: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым.

утром в 7 вечера на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Опоры с Юлией Барановской.
1: Это «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать выпускной. Помогают мне в этом мои потрясающие гости. С удовольствием вам еще раз их представлю. Динара Махмутова, учитель английского и классный руководитель выпускного класса лицея финансового университета. Еще раз здравствуйте. И Юлия Махмутова, мама выпускницы лицея финансового университета. Продолжаем разговаривать про выпускной. Сильно отличается выпускной 9 и 11 и по организации, по бюджету и по всему.
2: Но, если честно, я даже вот в 9 классе, по-моему, не было вот как такового у них прям такого большого выпускного. Вот сейчас у него в 11-м. То есть видео мне прислали, они там вроде бы там что-то спели, песню какую-то, и все. Ну, то есть какой-то минимальный вот был выпускной. А вот сейчас у младшей, она из-за того, что учится в хореографическом училище, у них, получается, 9 класс заканчивается, им прям вот делают вот прям как выпускной, потому что у них там следующее уже идет не 10-й, 11 класс, а первый курс. Поэтому тоже прям готовится, платье, вот туфли там, ленточки. Вот
1: ну, такой настоящий полноценный праздник.
2: Настоящий полноценный праздник, потому что кто-то продолжит обучаться, кто-то как бы не продолжит обучаться, но прям вот у них настоящий праздник. Хотя такого не было у 9 класса. То есть нам вручили аттестаты, мы их обратно в школу отдали, и все. Фотографировались, и вот весь выпускной у нас вот был.
1: У нас был, мы делали, но это была чистая инициатива родителей. Мы после школы, ну вот когда у Яны была в 9 классе, нам тоже все вручили, все торжественно, а потом мы просто, ну, с детками посидели там на природе, где-то на какой-то веранде. Вот это я помню. Как у вас в школе с 9-у девятиклассников?
3: Ну,
1: есть что-то такое?
3: Просто вручаются аттестаты, и они, кто поступил в 10-й, несут аттестаты в приемную комиссию обратно. Ну, как бы все. Все, как бы, ничего особенного. Они и не поют, в принципе, ничего там, не танцуют. Просто им вручают, и как бы все. Ни такого большого праздника никакого нет. Просто, ну, 9-й – это переход из средней в старшую. Ну, традиционно у нас большой выпускной – это 11-й.
1: А вот по статистике все-таки есть какой-то процент, который говорит, что нет, мне выпускной не нужен, не хочу, не приду.
3: Конечно, конечно.
1: Есть, да?
3: Ну вот у меня 86 человек, на последний звонок пришли 83 человека. Трое не пришли.
1: Не пришли, не дай бог, заболели там или еще что-то? Или просто не хотели?
3: Вот. Просто не хотели, мне не нужно это.
1: А у вас все идут?
2: У нас тоже где-то 2 человека. Мы придем, заберем аттестаты и...
1: Праздник не нужен.
2: Да.
1: Интересно, если дети говорят, мне праздник не нужен, а родители такие, можно я вместо тебя схожу?
2: Вот у меня, например, племяшка, ей интересно был праздник выпускной. То есть не сам праздник, вручение диплома, вот это медали, платье. Они пофотографировались и поехали домой. Я говорю, а ты поедешь на выпускной? Ну, ой, нет, не хочу. Не хочу, и все. Потому что молодежь разная.
1: Да, настроение у всех разное.
3: Да, ну и, собственно, не все любят толпу. Кто-то не любит, когда много людей. Кто-то не любит, когда громко. Кто-то просто устал. Ну, правда, это достаточно утомительно все. Поэтому, когда мне дети говорят, я не хочу, я их понимаю. Я спрашиваю, почему? Конечно же, я выясняю. Пытаюсь уговорить, правда, пытаюсь уговорить. Ну, пойдем. А вдруг мне там будет скучно? Я говорю, там не может быть скучно. Там миллион локаций. Нет, я не хочу. Ну, тут уже как бы, ну, нет. Мы же не можем сказать, нет, ты идешь. Ну, значит, так. Тут родители говорят тоже. Мы поедем после вручения домой. Ну, и как бы, да, все, домой.
1: А были ситуации, когда к вам обращались родители и говорили, помогите уговорить ребенка сходить на выпускной?
3: Было.
1: Было?
3: Было. Вот у меня год 2 назад у меня ребенок просто не пошел на выпускной. Я говорю, почему? Я не хочу. Родители пошли. Они говорят, мы хотим, ну, на вручение. Они вот, им было интересно, они приехали из другого города. Ну, он просто забрал, просто вышел. Забрал свой, ушел. Я не пойду.
1: А бывают все-таки ситуации, когда, ну, может быть, какая-то конфликтная история, да, там, может быть, не подружился за годы там с классом, или наоборот, дружили, потом

0: мы поссорились. Тоже же бывает, но это же большой коллектив.
1: Да, все.
0: Дети, подростки, возраст переходный.
1: Все бывает, конечно. На моем, скажем так, веку классного руководителя из-за ссор не пойти на выпускной такого не было.
0: Угу.
1: Все-таки мы как-то, я стараюсь, и мои коллеги, мы все стараемся, чтобы у нас дети без конфликтов, стараемся все решить, пытаемся найти индивидуальный подход. Ну, конечно, в других там школах я знаю, что и такое бывает, поэтому никто не застрахован.
0: Ну, типа, поссорились и не пошло на...
1: Да,
0: ребят,
1: вполне.
0: Поссорились, потом помиритесь, выпускной на всю жизнь. Вот сидят тут три женщины, молодые, но вспоминают выпускной с удовольствием.
1: Да.
0: А встречаетесь с одноклассниками? Ну, вы, понятно, вы мама. Даже были детей одноклассников. А у вас были встречи с одноклассниками?
2: Да, у нас вот встречались, причем у нас так, раньше, по-моему, всех так переводили, всех в один класс соединяли, какой-то там 11-й был, там что-то два класса всего было, да, по-моему, 4 было там всегда зло, как-то соединяли. И вот мы очень, наверное, больше 50%, процентов 60 приходят прямо на выпуск, ну, вот мы прям собираемся, общаемся. Хотя больше мы вообще не переписываемся. То есть у нас нет общей группы какой-то, ничего. Просто вот какой-то момент происходит, и мы все собираемся. Да. И да, и вот все общаемся, а потом опять расходимся. Потом 5 года, 2 пройдет, 3, опять все собираемся.
0: Мне вот очень интересно, очень. Вот это поколение зумеров, поколение альфа, будут ли они вот устраивать такие встречи? Потому что пока есть ощущение, что нет. Так все в жизни быстро и с одной работы на другую, с одной компании на другую, что будут ли у них такие встречи одноклассников?
1: Мне кажется, будут. Да? Я вот смотрю на свой выпуск 23-го года, мы встречаемся. И ко мне приезжают в лицей, и они вот в мой день рождения они приезжали.
0: Класс!
1: Да, они меня поздравляли, пели мне happy birthday.
0: Да?
1: Нет, они встречаются однозначно. Они общаются, потому что у них они в одном вузе многие учатся, и они проводят много времени, они путешествуют некоторые вместе. Но мне кажется, все-таки они будут общаться. Они немножко другие, все равно у них другое общение, но тем не менее я считаю, что они точно будут общаться.
0: Угу. Выпускное платье. Для вас это стресс или как?
2: Вы знаете, наверное, вот то, что выпускной нужен, почему опять вот, например, у нас не квест, вот у меня ни в одном месте, ни в другом, потому что все-таки, наверное, какие-то такие вот квесты, игры, это, наверное, больше не про платье на шпильках, угу. Да? Девочки мои начали за полгода ходить, выбирать и меня терроризировать, мама, когда мы поедем за платье.
0: Вот. Я же говорю, стресс, да. Платье, стресс.
2: Для них, они сами не знали, что они хотят. Они то на один сайт, то на второй. То есть мы выбрали, мы как поехали, конечно, целый день потратили, но мы выбрали. Но это я хочу сказать о том, что, может быть, это отличается от мальчиков, а не тем, что заморочились за полгода. И когда я своим знакомым, у которых мальчики, говорил, ой, мы уже все купили, туфли купили, платье купили. Только еще выпускной там через месяц. Я говорю, мы все уже, ой, мы даже об этом не думаем. Я говорю,
0: это же платье, а не костюм.
2: Да. Я говорю, вам проще, вам легче. Поэтому стресс. Стресс, потому что они сами не знали, что они хотят.
0: Если взять книги, фильмы, ну это же такое первое светское мероприятие, где ты себя, ну вот ты ходил в школьной форме, ходил, ну понятно, что они встречались и все это, но ты как будто бы себя презентуешь, да, вот на этом выпускном. Боже мой, когда мне моя дочь, мы приехали платье ошить, выбирали ткань, я была уверена. Я сломала себе голову, какой же ей цвет ткани. Знаю, что она фанат черного, и вдруг она говорит, так вот же красивый, что тебе не нравится? Я говорю, Ян, так он же розовый. Она говорит, да. Я говорю, у тебя будет розовое платье? Ну, это понятно, не Барби розовый, пудровый такой, но так смотрит, она говорит, ну да. Красиво же. Я так удивилась, что-то в этом есть, наверное. Вот в этом ощущении выпускного. Может быть, они там что-то обсуждают. Может, она понимает, что... Ну, я не знаю, но...
2: Все будут в платье.
0: Да.
2: У нас тоже до 18 лет дожив, первый раз мы купили шпильки.
0: Ну, вот. То есть, как бы...
2: 10 пар.
0: Вот, да.
2: Больше ничего.
0: То есть, спортивные. Как бы дети, ну, все-таки, наверное, вот они как-то тоже же все это обсуждают, там советуются. И вот все-таки магия вот этого девичьего платья, высокого каблука присутствует, да?
1: Присутствует однозначно. Mm-hmm. Я могу сказать, что и педагогам выбрать нужно наряд.
0: Oh,
1: тоже, знаете, квест. Потому что
0: родителям
1: нам же вручают аттестаты на сцене. а у нас такая хорошая, красивая сцена, это же тоже, каждый год ты же не будешь в одном и том же платье, поэтому это тоже квест. Дети все помнят, выпускники же тоже приходят.
0: Так вы еще будете на всех фотографиях у детей.
1: Да, да, да, да, да, поэтому нужно и выглядеть, и в новое платье, и все, поэтому да, это мальчикам проще, ну правда, мальчикам проще. Они могут купить один костюм и на последний звонок, и на выпускной, я считаю, что нормально. И они так и делают. Девочкам сложнее. Надо и на последний звонок что-то, и на выпускной что-то, поэтому сложнее.
0: А вот вы там подслушиваете в школе, что там девчонки обсуждают платье? Может, с вами кто советуется? А... Может быть, как-то это как происходит? Так интересно. За кулисья нам, учительская.
1: Нет, ну, мне по факту показывают уже фотографии. Угу. Я купила платье там восторженно, там, ну, показывай. И вот они там мне показывают. Вот такое вот. Кто-то держит в секрете. Типа, не только на выпускном, только на выпускном. Я говорю, окей. Мальчики, конечно, ничего не скрывают. У них все четко. Я купила себе костюм, он черный. Окей, все.
0: Мне моя знакомая, это не родители из выпускного класса Яны, показала фотографию платья, в котором она собралась на выпускной. Я долго думала, как же вот сказать, что... Я спросила, а у вас есть дресс-код? Как-то вам ограничили... Ну, я не знаю, как объяснить человеку, что вот с таким декольте, платье, шорты и прозрачная юбка, ну, наверное, не очень стоит идти на выпускной к своему ребенку, девочке. Мне кажется, что вот каждой маме, наверное, все-таки нужно понимать, что как бы не хотелось прийти и выглядеть хорошо, нельзя ни в коем случае. Это как свадьба должна быть, перебить своего ребенка, да? То есть, если ваш ребенок выбирает супер скромное платье, потому что дети все разные, кому-то хочется очень простое, очень скромное, ну, это же ну, от человека зависит. То, мне кажется, родителю нужно в этот момент понять, что он не должен переплюнуть по наряду своего ребенка. Это важно, правда?
1: Да, однозначно.
0: Бывает же, вот когда.
1: Бывает, все бывает. Да. Но у нас прям проговаривается, да, что на последний звонок у нас такой более официальный стиль. Да, не прям вот белый верх, черный низ, но тем не менее официальный деловой стиль. Не
0: это надо. Для родителей.
1: Нет, для детей.
0: Для детей.
1: А
0: для
1: ну, родители в основном у нас тоже стараются соответствовать.
0: Ну, как выясняется, родителям тоже надо проговаривать. Не да. Все понимают, что это такое.
1: Да, ну, на выпускной ситуация уже чуть-чуть другая, потому что там уже у них немножко больше воли. Ну, скажем так, еще с голыми спинами, с пупками никто не приходил. У нас как бы все-таки дети это понимают. Что?
0: Так эту фотографию мама мне своего платья показала.
1: Своего,
0: что у нее там... Я такая, пора-пора-пам, как же мамочке-то сказать, что...
1: Поняла.
0: Поэтому я говорю, что, может быть, все-таки в школе надо аккуратно тоже как-то говорить родителям про дресс-код. Не все понимают, думают, что это же вечеринка, надо же блеснуть мне, как мамке тоже.
1: Тогда да.
0: На всякий случай. У нас есть вопросы от наших зрителей и слушателей. Давайте в наушниках послушаем. Слушаем, и вы ответите.
3: Я знаю, что все мои одноклассницы придут на выпускной в дорогущих нарядах, а у меня денег нет. Может, не ходить тогда на выпускной?
0: Ну, наверняка сталкивались с этим.
1: Конечно. Ну, у всех очень бюджеты разные, очень. Но я девочкам всегда говорю, так, открываем маркетплейсы и смотрим, что нам нравится. И в том году мы с девочками подобрали очень бюджетные наряды, и они пошли. Прям вообще не знали, что им купить. Вдруг ничего не купим, не пойдем. Все мы подобрали. В рамках там 6-7 тысяч можно вполне себе простое, да, платье, но элегантненькое такое. И все замечательно смотрели. Ну, то есть здесь все зависит, если это, например, я как классрук могу сказать сразу, да, что давай ты посмотришь что-то простенькое и элегантное, не вычурное, и это будет на тебе смотреться прям вот красиво. И пусть это будет недорого, но зато ты придешь, и это будет достойно. Зачем? Не всегда дорогой наряд — это показатель чего-то там. Я говорю, ты получаешь и так, вот в том году у меня была Даша, я говорю, Даша, ты и так получаешь золотую медаль.
0: Вот твой главный наряд выпускной.
1: Да. Я говорю, у тебя диплом Всероссийской олимпиады школьников.
0: Вот он твой главный наряд, малышка!
1: Да, все. Она купила это платье, прекрасно пришла, сама себе девочки накрутили ее, все супер.
0: А вы как считаете, вот что сказать бедному ребенку, который боится идти на выпускной, что у нее платье дешевое.
2: Они это обсуждают, потому что, например, дочка тоже, когда ко мне пришла, вот, ну, она говорит, ой, мам, там что-то девочки ездили, одна там, и что-то там, и там за 80, и за 90. Зачем нам там? Ну, мне как бы дети, ну, мне кажется, все равно дети сами адекватно понимают ситуацию. Они также залезли, посмотрели, сколько что примерно, посмотрели в магазинах, знают бюджет родителей, выбрали магазины, я сказала, вы скажите, куда мы едем? Мы выбрали, мне кажется, среднее, прям вот чуть-чуть больше, чем озвучила Динара, наверное, как чуть-чуть дороже. Ну, то есть, хотя я знаю, как с ее слов, что некоторые прям вот какие-то там... Но она спокойно к этому отнеслась. Она говорит, а мне вот такое нравится. Ну, то есть, не было такого, а я не пойду там. За 10 тысяч я не пойду.
0: Идите на выпускной, он раз в жизни. Главное не какое платье на вас, а как вы несете это платье. Это же очень важно. И давайте честно, я сейчас не кривлю душой, не лукавлю, не хочу кого-то успокоить. Выбор одежды сейчас колоссальный. И он абсолютно на разный кошелек. И если раньше, в моем детстве, ты абсолютно точно знал, что вот это платье с рынка, а вот это платье из магазина, то теперь это невозможно. Невозможно. Это надо быть суперспециалистом, который знает наизусть все коллекции всех брендов, у нас таких по пальцам сосчитать, чтобы определить вот так на глаз, сколько стоит это платье. Ну, правда, ты приходишь иногда на те платья за 3 копейки. Все хватают, что это стоит. Да что это за 3 копейки стоит? Надо быть суперспециалистом. Поэтому за это точно можно не переживать. Надо переживать за то, какой ты человек внутри, а не за платье. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь, вообще об этом не думайте. Ну, кто-то купил себе платье за 100 тысяч, ну, так ему захотелось. Ну, бога ради. Что, теперь замуж не выходить, если у тебя платье за 3 копейки? Еще есть вопрос.
4: Я закончил школу 10 лет назад, и до сих пор пару раз в год мы собираемся с одноклассниками, болтаем о разном. Мы как родственники уже. Часто ли такое бывает?
0: Почти ответили на этот вопрос, да.
2: Ну, бывает, что дружат. Мне кажется, больше это у мужчин. Вот я скажу по своему.
0: Вот у вас подруга осталась со школы какая-нибудь?
2: Нет. Вот я могу сказать за своего мужа.
0: Так.
2: Лучшие 3 друга.
0: Со школы?
2: Со школы. 10 лет. С 10 лет. Вот им сейчас уже 50 почти. Они дружат с 10 лет. То есть, ну, мы, соответственно, дружим как бы семьями. Но вот они друг друга знают с 10 лет, они в одном классе.
0: Одноклассники.
2: Одноклассники.
0: 3 самых близких друга. Да. Класс.
2: Ну, я думаю, мы тоже, мы все время удивляемся. Вот когда кому-то там рассказывают, что они там, мы 40 лет друг друга уже знаем, мы прям удивляемся.
0: А у вас какая-то школьная подруга осталась?
1: У меня 2 лучших школьных друга. Мы тоже дружим. Мальчика, да. Мы с 1 класса дружим.
0: Вы им давали списывать? Вы же умная была.
1: Ну, они больше математики, а я больше гуманитарий.
0: А, то есть вы у них...
1: Мы в разных классах учились. Они в физмате, я больше с гуманитарным уклоном. Мы дружим вот с 1 класса, то есть нам уже 40. Вот. И мы дружим уже 33 года.
0: Чего себе.
1: Да, вот с семьями дружим, с женами. И наши дочери дружат. Дочки, они одноклассницы.
0: Ой, слушайте, ну смотрите, жены появились, а вы остались. То есть
1: да.
0: Не приревновали.
1: Я, я дружу с девчонками, мы прям дружим. Да. У меня очень хорошие друзья, и вот их жены, мы прям сроднились. Я не знаю, они мои подружки уже теперь тоже, и они мои друзья и подружки, да.
0: У меня со школьных лет есть подруга, любимая, близкая, крестная мама ее ребенка, но она не из школы. То есть она просто со школьных лет. Здорово, когда ты можешь сказать вслух, сколько лет ты дружишь.
1: Да, это круто, правда.
0: Это круто.
5: Я очень хорошо помню свой выпускной. Парень, с которым я встречалась 3 года, прямо на празднике сказал, что хочет расстаться со мной, потому что уезжает в другой город. Мы больше не виделись. До сих пор не пойму, почему он дождался именно этого дня. Было ли у вас такое в школе?
0: Почему он дождался именно этого дня, мы говорить не будем. Потому что мы в эфире федерального радио, и сказать честно, мы все про этого человека не можем. Цензура.
1: Вы знаете, такой интересный вопрос. Пока я повязывала ленточки своим детям, пришла одна из моих выпускниц, я говорю, ты что такая взволнованная? Она говорит, ну, знаете, вот меня вчера бросил парень, с которым мы встречались ровно год. Я говорю, о, боже мой, прям вчера? Я говорю, он прям дождался? Она говорит, ну, видимо, да. Я говорю, прекрасно. Ну, мы с ней переключились на то, что у нас последний звонок, нам нужно станцевать вальс, красиво выйти. Потом у нас ЕГЭ впереди.
0: Но он не из школы.
1: Нет, я его не видела ни разу. Я просто знаю, что он был. И как-то она, да, Динара Тахировна, вы правы. Все, надо переключиться. Я говорю, да, мы переключаемся, нам надо выйти красиво, нам нужно это, нам нужно то, в общем, и все. Вот так бывает. Я как классный руководитель могу сказать, тут надо разговаривать. Если я вижу, когда у моих что-то происходит, а они приходят в основном сами, начинают мне говорить там, можно поговорить? Я говорю, можно. И вот мы сидим, разговариваем, и они вот что-нибудь такое рассказывают. Тут я уже начинаю потихонечку раскручивать это там, вот это. И в конце я всегда говорю, надо думать о себе. Да, так бывает. Это опыт в жизни. Так происходит иногда. Но надо всегда прожить этот момент. Где-то поплакать, где-то подождать. Это больно. Ну все. Но надо прожить и идти дальше. Потому что вариантов у нас нет. У нас другое. Значит, другой путь. Значит, будут другие отношения. Все будет, ну... Сейчас, значит, надо сосредоточиться на чем-то другом.
0: Вальс важнее, чем парень, который решил тебя бросить.
1: Конечно.
0: Вальс важнее вообще.
1: Он вообще-то один раз...
0: Раз в жизни.
1: Да, танцует раз в жизни.
0: Много.
1: Да, поэтому танцуем вальс и радуемся жизни.
0: У вас были похожие истории? Не у вас лично, может быть, у кого-то из подружек?
2: Ну вот нет. У нас единственное было, вот в нашей школе, у нас, наоборот, сделали предложение.
0: Вау!
2: Да.
0: На выпускном.
2: Да, то есть они встречались, и молодой человек сделал предложение своей девушке.
0: Хорошая идея, кстати, для вас, для всех. Можно воспользоваться...
2: Тем более, они
1: рано-рано.
2: 11. Они же 11 лет учатся, они же уже все 18-летние.
1: Ну, почти.
2: Да. Поэтому вот он сделал предложение.
0: Красиво.
2: Да, очень красиво было.
0: Видите, как бывает? Ну, на последнем звонке бросила, но в пустом предложении другой сделает. Но мне кажется, что вообще нужно и важно понимать, что, конечно же, выпускной вечер — это прощание. И иногда прощание с людьми, с которыми ты провел много лет, и тебе кажется, что это дружба на всю жизнь. И я вот, например, категорически против того, что я пойду в университет, потому что мне туда идет любимая подруга. Помните вот эти истории? Мы с Тамарой ходим парой, парни тоже решили собраться. Вот я категорически против этого. Лучше расстаться с другом, чем потом всю жизнь работать на ненавистной тебе работе. Поэтому это важно понимать, что, конечно же, выпускной, он со слезами на глазах, потому что твои близкие люди, с которыми ты каждый день встречался, дружил, любил, что, скорее всего, таких встреч уже не будет, и общение будет более редкое. И это нужно понимать. Но ни в коем случае, на мой взгляд, не стараться бежать за этой дружбой, сломя голову, потому что, ну, вот это большая ошибка. Университет надо выбирать не по дружбе. Университет нужно выбирать по тому, кем ты хочешь стать, а не твой друг Васька, с которым ты 11 лет за одной партой просидел. Вот многие, к сожалению, этого не понимают. И вот желание, чтобы вот это вот в другой, в новый этап своей жизни захватить вот эту часть школы, мне кажется, что это не... Я не знаю, может быть, у вас другое мнение на этот счет.
1: Я согласна, потому что зачастую они хотят вместе...
0: Как будто бы вот я вот так вот привык уже, и давайте я вот это дальше потащу с собой.
1: Да. А потом начинается, я хочу перевестись в другой вуз, потому что мне этот не подходит, кому-то он подходит, кому-то нет. Такое у моих ребят тоже было. Забирали документы после первого курса, перепоступали в другие вузы. Такое тоже было. Поэтому тут надо только смотреть, что ты действительно хочешь. Если такой вопрос мне задают дети, куда мне идти? Я говорю, надо, во-первых, куда ты сам хочешь или сама. И я считаю, что здесь надо все-таки выбирать сердцем своим. Не то, что хочет мама.
0: Не бабушкиным, не дедушкиным,
1: не маминым. Не маминым. Надо выбирать туда, куда тебя тянет. Это важно.
0: Да потому что потом, много раз об этом говорили, потом у тебя нет, даже если ты устаешь на работе, то у тебя приятная усталость. И даже вы в день рождения своего ребенка, вернувшись домой в 23:30, ну, конечно, чувствовали угрызение совести, но одна половинка сердца чувствовала угрызение совести за ребенка, а вторая половинка сердца очень радовалась, что хорошо пошла репетиция. А если бы это была ненавистная работа, ты бы ненавидел все. И перед ребенком стыдно, да еще ненавистной работе торчишь. Тише, вот это как бы важно, что да, ты на выпускном прощаешься со школой, со школьной жизнью, с какими-то очень близкими тебе людьми, потому что один в один вуз, другой в другой. Да, это так. Но это надо просто принять, вот и все. Но точно не пытаться тащить все это зачем-то с собой в другую жизнь. У вас какой опыт?
2: Ну, вообще, у меня девочки, они меня спрашивают, да, ну, то есть я вижу, например, у одной там в одну сторону уклон, да, там другой в другую там сторону. То есть если, например, вот у меня там старшая, она там с физикой, с математикой, я ей просто там подталкиваю, она тоже меня спрашивает, мам, куда мне поступать? Я говорю, слушай, ну, у тебя хорошо получается здесь, здесь и здесь, давай попробуем вот это, вот это и вот это. То есть это тоже как бы хорошая работа, и они как бы со мной соглашаются, так же, как и у младшей. Хочет тоже с детьми заниматься, но она хочет и танцевать. Я говорю, ну, давай вместе объединим. И у нас получилось педагог-хореограф. Ну, как бы мы вот пошли.
0: И с детьми, и танцы, да, пожалуйста.
2: Да, то есть, ну, они все равно как бы меня спрашивают, вот что им лучше. А я вот уже смотрю, потому что я, конечно, например, если у нее там по гуманитарным не очень хорошо, конечно, я ее не отправлю.
0: Но мы больше, да, наверное, говорим про то, что вот, знаете, как папа хирург, мама хирург, и ребенок тоже должен стать хирургом. Кому он чего должен, почему он должен? Или бабушка там что-то о чем-то мечтала, у нее не получилось, на детях не получилось. Ой, еще же есть и внук, давайте на нем попробуем.
2: Да, потому что вот у нас, например, тоже мальчик с нами учится в классе, он прям очень прям физико-математик. Когда я узнала, что у него родители вообще врачи колоссальные, я говорю, а почему ты не врач? Я из-за такого... Он такой, да я даже близко к этому не хочу. Ну, то есть как бы... И
0: хорошо,
2: они
0: когда
2: родители...
0: Вот, да, молодцы, они родители, это важно.
2: Он пошел совершенно, хотя оба родителя там хорошие врачи.
0: Спасибо вам огромное за этот прекрасный разговор, шикарных нам всем выпускных, и даже у кого нет детей выпускников, кто сам не выпускник. Слушайте, на улице прекрасное время, будут все гулять, девушки в этих платьях, парни в костюмах. Просто если встретите выпускника на улице, улыбнитесь ему, пожелайте удачи и всего хорошего в его новом большом жизненном этапе. Программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Увидимся и услышимся совсем скоро, всего лишь через неделю.

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации, выпущенные для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Узнать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле. Yeah.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе. Великобритания отказалась от замены устаревающих кораблей в пользу финансирования беспилотных систем. Аномальная жара в Европе может погубить французские виноградники и сократить урожай оливок в Испании. Подробности далее. Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях. Ранее Штаты заявили, что утром в субботу иранский беспилотник якобы атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер, который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти. Как отметил глава Белого дома, американские вертолеты атаковали иранские хранилища ракеты дронов, а также нанесли удар по береговым радарам. Командующий ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана заявил, что в ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет ад. Он добавил, что любая агрессия со стороны врага под любым предлогом повлечет за собой сокрушительный ответ. Ранее КСИР сообщил, что целями его ответных ударов стали авиабазы США в Кувейте и базы американских ВМС в Бахрейне. В корпусе отметили, что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса по урегулированию конфликта. Власти Великобритании отказались от замены устаревающих кораблей военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций. Об этом пишет издание «Таймс». По данным газеты, невзирая на то, что в ближайшем будущем на вооружение все же поступят новые корабли, приоритет будет отдан беспилотным системам. Издание также сообщает, что кандидат на пост британского премьера, бывший мэр Манчестера Энди Бернем, одобрил план. Как пишет газета, общий объем выделяемых на модернизацию в рамках плана средств составит предположительно до 15 миллиардов фунтов стерлингов. Аномальная жара в Европе может погубить французские виноградники и сократить урожай оливок в Испании. Таким мнением поделился с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский. В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода, местами выше 40 градусов. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Эксперт объяснял, что экстремальная жара не просто сокращает урожай оливок, высокие температуры уменьшают именно содержание масла в оливках. Что касается винограда, то в северных регионах, например, в Германии, жара может положительно сказаться на ягодах. Высокие температуры сделают виноград более сладким. Однако в других частях Европы, в первую очередь во Франции и Испании, волны жары могут погубить виноградники. Власти Великобритании обсуждают возможность возобновления программы золотых виз состоятельным лицам. Об этом сообщила газета Financial Times. Золотые визы выдают только в том случае, если иностранец вложил более 5 миллионов фунтов стерлингов в британскую компанию. Таким образом, постоянный вид на жительство можно получить всего за 3 года проживания, а гражданство за 5 лет. Инициативу поддержал британский министр по делам бизнеса Питер Кайл, однако согласны с инициативой далеко не все. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, всем доброе утро. В студии Рузана Рушинян. Вы слушаете «Радио Спутник». Как всегда, по субботам исторический ликбез Егора Яковлева, третья часть дворцовых переворотов. Здравствуйте.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Привет, Рузанна. Да, действительно, третья часть дворцовых переворотов. У зрителей может возникнуть вопрос, о чем мы будем говорить, если мы уже дошли до переворота 1762 года, свергнут и убит Петр III, на троне Екатерина II, которая процарствовала 34 года, и, как мы знаем, это царствование не прерывалось. Но говорить есть о чем, потому что, несмотря на отсутствие успешных дворцовых переворотов, их попытки были. и попытки, их не могло, я бы сказал, не быть, потому что легитимность Екатерины II вызывала очень большие вопросы у придворной знати, поскольку Екатерина II не была кровной родственницей самодержавных монархов, она не была потомком ни Ивана V, ни Петра Великого, она была всего лишь женой Петра III, которого она свергла. Она свергла, и, собственно, свою легитимность она черпала из воли тех, кто возвел ее на престол, то есть из воли гвардии. Это вызывало, конечно, очень большие вопросы у целого ряда представителей знати и, собственно, у даже некоторых офицеров гвардейских полков. Поэтому в первые годы своего правления Екатерина сидела на троне очень непрочно. И один из ее приближенных, который, в общем, интриговал в ее пользу, Никита Иванович Панин, представитель известного семейства, он изначально хотел, чтобы Екатерина не занимала престол, а была регентом при малолетнем царе Павле Петровиче. Я напомню, что у Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны был сын, будущий Павел I, он был тогда маленьким мальчиком, ему исполнилось всего 8 лет. Понятно, что править самостоятельно он не мог. Но он был прямым потомком Петра Великого, и Екатерина II могла рассчитывать на нем только на позицию регента.
2: Скольки лет можно было править в России? Там, с 18 только?
3: Да, с достижения совершеннолетия. Но я должен сказать, что Екатерина проигнорировала вот эти доводы. То есть сначала, кажется, она подумывала о такой возможности, но потом она проигнорировала эти доводы. И, возможно, она проигнорировала их для того, чтобы окончательно обезопасить себя. Потому что регент – это позиция такая случайная, а все-таки монарх – это позиция более прочная. Монарх – помазанник Божий. Монарха свергнуть сложнее, чем регента. Екатерина провозглашает себя императрицей, а Павла Петровича – наследником. Но вот эта позиция, она изначально не принималась частью знати и тем же Никитой Ивановичем Паниным, который впоследствии будет продолжать интригу, будет интриговать в пользу Павла. Когда Павел уже вырастет, станет совершеннолетним, возникнет план свержения Екатерины II и замены ее на ее сына. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока что у нас жив еще один претендент на престол. Это несчастный Иван Антонович, который, как мы помним, находится в Шлиссельбурге. Шлиссельбург – это крепость под Петербургом, которая стоит в истоке Невы из Ладожского озера. Крепость неприступная, бежать оттуда практически невозможно. Режим заключения Ивана Антоновича максимально жесткий. Его личность держится в тайне. О ней не знает даже комендант крепости. И всем охранником он известен под кодовым именем «Узник номер один». По некоторым сведениям, его даже в дневное время не выпускали из его камеры, выводили только ночью на прогулку, в баню. Конечно, Иван Антонович был человеком больным, откровенно говоря. Вот это вот отчуждение от мира, оно серьезно сказалось на его психике. Я напомню, что Петр III встречался с Иваном и не произвел на него его дальний родственник какого-то сильного впечатления именно из-за своей болезненности. Но, тем не менее, все-таки его принадлежность к царской семье вызывала опасения, и опасения весьма обоснованы, и именно Петр III отдает приказ, на который в свое время не решилась Елизавета. Он отдает приказ о том, что Иван Антонович должен быть убит в случае, если его попытаются освободить. То есть при попытке освобождения охрана должна немедленно покончить с свергнутым императором. И вот Екатерина, она тоже встречается с Иваном Антоновичем. И интересно, что это за человек. Вроде бы существовал... Екатерина-то тоже волновал вопрос ее законности, ее правления. И после смерти Петра III возник план замужества Екатерины с Иваном Антоновичем. Но увидев этого человека, она поняла, что он абсолютно недееспособен, и она отказалась от этого плана молниеносно, даже если всерьез его в какой-то момент и рассматривала, и она подтвердила вот этот указ Петра III о том, что если возникнет попытка освобождения Ивана, с ним надлежит немедленно покончить, его надлежит убить. Иван оставался действительно серьезной как бы преградой к единоличному правлению, потому что, несмотря на вот эти крайне тайные условия содержания, существование свергнутого императора не было секретом для Европы. И вот такой характерный штрих. 1759 году выходит повесть Вольтера под названием «Кандид».
2: Так.
3: Это известнейшее произведение, которое читали просвещенные люди по всей Европе. И там главный герой, оказываясь в Венеции, на венецианском карнавале встречает незнакомца, естественно, под маской. И этот незнакомец ему признается в том, что он русский император Иван, которого свергли в младенческом возрасте, и он находится в заточении, но иногда его отпускают в путешествие. Это, конечно, был вымысел Вольтера. Ни в какие путешествия, тем более на венецианский карнавал Ивана не отпускали. Как я уже сказал, режим содержания был очень жестокий.
2: Я, кстати, читала о том, не знаю, так это или нет, что его даже били там.
3: Ну, и могли. Да, могли бить, хотя не встречались такие сведения. Но, по большому счету, отношение к этому узнику было чрезвычайно такое пренебрежительное. Все понимали, что это... Даже те, кто не знал, большая часть людей ни понятия не имела, кто это такой, но все понимали, что это человек, который ни в коем случае не должен выйти за пределы крепости, и, скорее всего, он там и умрет. Но вот про Ивана знали. В Европе Иван был вероятной политической ставкой. В прошлый раз мы говорили о том, что о нем хорошо был осведомлен и рассматривал его как политический фактор прусский король Фридрих. Вот, поэтому Ивана, конечно, безусловно, опасались. И вот Екатерина сидит непрочно, при этом существует законный государь Иван Антонович. И естественно, что у некоторых дворян возникает мысль о том, чтобы свергнуть вот эту узурпаторшу и посадить на престол законного царя. И первым таким человеком был офицер Петр Хрущев, который в 1762 году уже составил заговор в пользу Ивана. Ну, сложно сказать, что здесь преобладало в умонастроении Хрущева, его ли личные амбиции, потому что внезапное возвышение рода Орловых, который возвел на трон Екатерину, конечно, многим вскружило головы. С другой стороны, незаконность прав Екатерины на трон, ее чужеродность, тоже могла иметь свое значение. И так или иначе, этот заговор сформировался, но до освобождения Ивана Антоновича дело не дошло. Хрущев и его соратники были арестованы, и, конечно, если бы это произошло в царствовании Анны Иоанновны, то их бы ожидала страшная казнь. Но Екатерина стремилась выглядеть в глазах Европы просвещенной императрицей. К тому же тут очень как-то нехорошо умер Петр III. Сама Екатерина пыталась представить дело таким образом, что свергнутый император скончался своей смертью, что причиной всему был приступ геморроидальных колик, как было объявлено. Но никто в это не верил. Все понимали, что, скорее всего, Петр III был убит, и в убийстве его, в смерти его была заинтересована именно Екатерина. Поэтому вот на нее легло клеймо мужа-убийцы с самого начала. И ей вот эти вот публичные казни в тот момент были совершенно не нужны. Поэтому Петр Хрущев и его соратники отправляются на Камчатку. На Камчатку в далекую ссылку. И вот судьба Хрущева, она чрезвычайно интересна, потому что на Камчатке он науроганил потом на целый приключенческий роман. Александр Тюмбаум, мне кажется, был бы в восторге от такой биографии, если бы он ее узнал. И она могла бы лечь в основу очередного его приключенческого романа.
2: Это точно.
3: Петра Хрущева отправляют сначала в Охотск, оттуда в Большерецкий острог на Камчатку. И он знакомится там с известным авантюристом Морицем Беневским, который сослан туда же за участие в польском восстании. Вообще Беневский был венгром по происхождению, но оказался в Польше во время очередного восстания, подавленного русскими войсками, попал в плен, и вот теперь он на Камчатке. Ну, поскольку и Хрущев, и Беневский были людьми беспокойными, то там, на Камчатке, они подняли новое восстание.
2: Ужас.
3: В 1771 году они захватили острог. Комендант Нилов при этом был убит. Надо сказать, что Нилов был человеком беспечным, видимо, много пил. А режим содержания узников там был довольно свободный. То есть они находились не в каземате, они жили по домам местных жителей. Петр Хрущев учил сына Нилова французскому языку. Но вот когда начался мятеж, Нилов попытался его унять, подавить. Ничего не получилось, он был убит. Дальше заговорщики подвели политические основы под свое восстание. Они привели все население острога к присяге Павлу Петровичу. То есть здесь прозвучала опять идея о том, что Екатерина нелегитимный правитель. Дальше они сели на парусник «Святой Петр» и на нем покинули пределы нашего богоспасаемого Отечества. Доплыли до Курильских островов, там пополнили запасы провианта и воды, а дальше отправились в долгое и очень тяжелое плавание до португальского Макао. Но туда они прибыли через 4 месяца.
2: Обалдеть, прямо кино.
3: Да, это еще не все. Дальше и Беньевский, и Хрущев попали на французский корабль, приплыли во Францию, и там поступили на французскую военную службу. Беньевский в итоге вообще стал королем Мадагаскара. Ну, а Петр Хрущев королем не стал, но он стал французским офицером. Однако очень тосковал по родине и, в конце концов, написал прошение Екатерине II. И Екатерина его помиловала, сказав, что этот русак скучает по своей Руси. Хрущев был прощен и смог вернуться на родину уже при Павле I в 1799 году. Вот такая вот весьма-весьма картинная такая биография. Да. Я не случайно здесь упомянул про Александра Дюма. Но это заговор, который не удался. Не удался еще один заговор, который, правда, касался не свержения Екатерины, так называемый заговор Хитрово или Хитровский заговор. Он касался рода Орловых. Потому что, как я уже сказал, Орловы взяли себе очень много власти и влияния после того, как Екатерина взошла на престол. Это неудивительно. Григорий Григорьевич Орлов был фаворитом императрицы, но роль фаворита ему не казалась достаточной. Он хотел жениться на Екатерине и стать, ну, соправителем, откровенно говоря. И это вызвало большое неприятие со стороны широких дворянских кругов, потому что, ну, кто такие Орловы? И Екатерина от этого проекта осторожно уклонилась, потому что она понимала, что это еще более снизит ее легитимность. Вот Никита Иванович Панин, про которого я уже упоминал, он, в общем, довольно откровенно и публично сказал, что мы можем и должны повиноваться государыне, но кто будет подчиняться графине Орловой? Есть и другой вариант этой фразы, где якобы Панин сказал, Екатерина II может править, но госпожа Орлова нет. То есть, ну, такой муж не по чину императрицы. И Екатерина, она же была очень хитрым политиком. Вот почему она побеждала своих врагов? Потому что она обладала необходимым для политика лукавством. И она вопрос о своем браке с Орловым, она не могла ему прямо так сказать, нет. Она вопрос о своем браке с Орловым поставила публично среди своих приближенных и попросила их высказываться без обиняков. И вот там прозвучала эта фраза Панина, и Екатерина сделала вид, что она, ну, просто вот подчиняется мнению большинства.
2: А что делать? Люди против.
3: А что делать? Люди против, да, это опасно и так далее. Орлов был вынужден смириться, хотя императрица благоволила к этому семейству, продолжала благоволить этому семейству. И это тоже был ее такой метод. Она старалась всех, кто оказал ей какие бы то ни было услуги, даже если они расставались, она их ласкала и дарила им дорогие подарки. И вот, в частности, Орлову был подарен роскошный мраморный дворец Дворцовые набережные в Петербурге. Григорий Григорьевич, в общем, катался как сыр в масле и в дальнейшем. Но фаворитом быть перестал. Однако до тех пор, пока это не случилось, Орловы очень раздражали российское дворянство. И вот один из буйных офицеров по имени Федор Хитрово задумал убить, в первую очередь, Григория Орлова. Очень пугал всех также не менее, а может даже и более харизматичный брат Григория, Алексей Григорьевич Орлов, будущий победитель при Чесме. Вот этот заговор тоже заметен в первые годы царствования Екатерины. Хитров был арестован и в итоге сослан. Но императрице, как мы уже поняли, пришлось все-таки умерить притязания клана Орловых на расширение своей власти. Но наиболее известен следующий заговор, который произошел в самой Шлиссельбургской крепости. И заговор этот организовал Василий Яковлевич Мирович, поручик Смоленского полка, который служил в Шлиссельбурге и охранял Иоанна Антоновича. Мирович каким-то образом, мы точно не знаем, каким, узнал истинное происхождение узника номер один, узнал, что это государь, и решился на переворот. Это была авантюра чистой воды. Значит, зачем это нужно было Мировичу? Мирович вообще происходил из малороссийского рода, который имел неосторожность в Северной войне выбрать сторону гетмана Мазепы и Карла XII. Дед Василия Мировича переметнулся к шведам, и, естественно, что за это он был лишен всех своих владений. Род обеднел, захудал, и Василий Яковлевич влачил жалкое существование. Но надеялся на милость всех государей, на возвращение привилегий. И вот воцарилась Екатерина II, он подает очередное прошение о возвращении этих привилегий, получает отказ. И в ярости он тогда начинает выстраивать свою собственную комбинацию. Освободить Ивана Антоновича в Шлиссельбурге он бы, наверное, еще мог. Он был близок к этому. А вот что бы он делал дальше, это, честно говоря, большой вопрос.
2: Ну да, даже если освободил, что потом?
3: Да, что потом, совершенно неясно. Надеется, что все войска в едином порыве сейчас перейдут на сторону Ивана Антоновича и там какой-то группки его, освободивших его солдат из Шлиссельбурга, ну, было по меньшей мере наивно, а то, прямо скажем, и глупо. Но, тем не менее, Мирович верил в свою звезду, и в ночь с 4 на 5 июля 1864 года он начинает свой переворот. Он сумел распропагандировать несколько десятков солдат в Шлиссельбурге, которые выступили на его стороне, и они окружили дом, где находился Иван Антонович. Причем, когда охрана отказалась выдать узника номер один, то по приказу Мировича туда подкатили пушку и угрожали начать обстрел. Но охрана, в общем, распорядилась своим узником согласно секретному предписанию Петра III и Екатерины II. А когда стало понятно, что это серьезный переворот, что они могут погибнуть, два охранника просто закололи несчастного Ивана в его заключении и дальше открыли ворота. И когда Мирович зашел внутрь, он увидел бездыханное уже тело несчастного Ивана. Его это поразило до глубины души. Мирович сдался, и спустя два месяца он был казнен. То есть вот при Елизавете Петровне казни не было, при Анне Леопольдовне казни не было, но при Иване Антоновиче Екатерина II начинает свое царствование все-таки с казни. То есть к убийству Петра III она пытается быть вот просвещенной монархиней, не получается. Вот здесь уже явный мятеж, и для того, чтобы напугать других, Екатерина одобряет смертный приговор, Мировича казнят.
2: А вот Ивана, его в итоге похоронили где-то там, наверное, на территории
3: это
2: крепости?
3: Это большая загадка, да. Вообще было предписание похоронить его на территории крепости, но потом, когда Александр I повелел найти останки несчастного царя, их не нашли. Где его могила, неизвестно. Была версия, что его перевезли, тело перевезли в Тихвин, захоронили там. Есть даже версия, что на самом деле император был тяжело ранен, но не умер, и выздоровел. Его отправили в Тихвин, где он стал послушником монастыря и прожил какую-то жизнь. Но это всего лишь версия, которая является слабо документированной. Мы не знаем, где находятся останки Ивана Антоновича, и, в общем, это единственный русский царь, про которого мы не знаем, где его могила.
2: Вот как.
3: Вот это вот чрезвычайно печальная судьба. И говоря об Анне Антоновиче, я должен сказать, что его биография едва не легла в основу романа великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.
2: Такого?
3: Достоевский, этот роман должен был называться «Император». Это роман, который предшествовал замыслу романа «Идиот». Очень привлекла Достоевского фигура Иоанна Антоновича, вероятно, в связи с прочтением статьи историка Михаила Семевского, посвященного свергнутому императору. Что было интересно Достоевскому в этом человеке? Его безмерное одиночество, его религиозность, погруженность в себя, ну и, конечно, психический недуг, который Достоевский сравнивал со своим. Да, мы помним, что Федор Михайлович был болен эпилепсией. И вот психология такого человека, который был отторгнут от мира, который не знал материнской любви и ласки, родительской любви и ласки, которого унижали, который находился под постоянной охраной, охрана относилась к нему презрительно. Вот такой человек был Достоевскому очень интересен. Какова его психология, каково его мировоззрение? И до нас дошел сюжет, как бы Федор Михайлович это раскрывал. Он выводит там в качестве второго главного персонажа Мировича. Мирович одержим жаждой власти, и он этим заражает Ивана Антоновича. Вот Иван Антонович, он хочет власти, он хочет стать вновь императором, отомстить своим врагам и так далее. Но потом он ужасается, потому что он понимает, что власть растлевает человека, он видит, как это происходит с Мировичем, его жестокость. А Мирович еще предлагает императору в жены свою дочь, которая Ивану нравится. Вот. Но он понимает, что власть развращает. и свою смерть встречает с невероятным смирением.
2: Знаете, это такая субъективная оценка, но по вашему рассказу складывается ощущение, что, пожалуй, судьба Иоанна Антоновича самая печальная вот в истории русских императоров. Ну, как будто бы трудно придумать, да, и сказать, привести в пример какую-то более трагичную судьбу, потому что у нас с детства до последнего дня полна каких-то лишений, одиночества, унижений.
3: Конечно, я думаю, что так оно и есть, потому что совсем маленьким ребенком он был свергнут с трона, заключен в темницу, отторгнут в итоге от родителей, фактически лишен имени. Хотя, когда Петр III вот с ним начал разговор, он был очень удивлен, раздосадован тем, что Иван Антонович имел представление о том, что он царских кровей. То есть Иван это понимал. Вот. Но, конечно, вряд ли. То есть вот то, что я рассказал о замысле Достоевского, это интерпретация Федора Михайловича. Каким был на самом деле Иван Антонович, мы не знаем, потому что там источников очень мало. И насколько он был дееспособным человеком, сказать сложно. Вот. Но вы правы в том, что это очень несчастный человек, и, конечно, его очень жалко. Такая как бы короткая и довольно нелепая жизнь. И вокруг нее было много анекдотов разных, разных историй. Александр Сергеевич Пушкин со слов одного аристократа, непонятно какого, записал в свою записную книжку легенду о том, что когда Иван Антонович родился, его бабка Анна Иоанновна, он был внучатым племянником Анны Иоанновны, да, она заказала гороскоп наследника престола никому иному, как Леонарду Эйлеру, великому швейцарскому математику, который стал русским математиком, работал в Российской академии наук, вот он должен был якобы составить гороскоп этого родившегося мальчика, и Эйлер гороскоп-то составил, но так ужаснулся тому, что ему открыли звезды, что не посмел доложить императрице правду. А правда была в том, что ребенок проживет недолгую и очень трагичную жизнь. И так оно и получилось. Вот это одна из легенд, которые окружают имя несчастного Ивана VI.
2: Да, судьба, конечно, у него печальная. Но давайте немножко уйдем на новости, на пару минут, потом вернемся.
3: Да.

Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальный

0: Екатериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, еще раз всем доброе утро. Исторический ликбез на радио «Спутник» с Егором Яковлевым. Продолжаем говорить о дворцовых переворотах. Вот сейчас только рассказывал Егор Николаевич нам о судьбе Иоанна Антоновича печальной. Он был убит.
2: Да, он был убит в 1764 году во время заговора Василия Мировича в Шлиссельбурге. Но вот есть такая конспирологическая теория, что на самом деле заговор был спровоцирован Екатериной II, потому что надо и было любой ценой избавиться от конкурента, избавиться от вот этого параллельного царя. Именно поэтому она сама, ну, конечно, через подставных лиц, спровоцировала Мировича на абсолютно лишенное каких бы то ни было шансов выступления. Я думаю, что это не имеет никакого основания под собой. Екатерина, в принципе, была в безопасности, потому что Иван Антонович находился под очень суровой охраной, режим его содержания был ужесточен, но вот так вот заведомо решаться на смертоубийство, я думаю, что она бы не стала. Другое дело, что пришлось очень кстати это убийство, и не случайно Мирович был вот так вот жестоко казнен. Екатерина пыталась показать, что она здесь ни при чем таким образом. То есть вот, вот эта вот жажда быть просвещенной императрицей, такой дочерью века просвещения, она, конечно,
1: ну, не получалось у нее все равно.
2: Поначалу не получалось, потом стало получаться. Но она очень-очень работала над как бы, своим пиаром, как бы мы сегодня сказали. Но, тем не менее, часть дворянства продолжала считать ее узурпаторшей. И Никита Иванович Панин, который потерпел поражение в попытке навязать Екатерине свое видение дальнейшего государственного, ну, государственного развития, он, скажем так, взял паузу и сделал ставку на наследника престола Павла Петровича. Он был назначен воспитателем Павла и имел на него довольно сильное влияние. Он много времени проводил с ним, даже свою кровать перетащил в опочивальню великого князя. Интересно, он серьезно подошел к воспитанию Павла. Например, он издавал такую шуточную, но Павел об этом не знал, что это шуточная газета, специальную газету «Ведомости». И там был раздел из Петербурга, где публиковалась информация про все проступки Павла.
1: Хорошая воспитательная мера. Вот.
2: И он сообщал Павлу, что эта газета рассылается во все дворы Европы, и вот где-нибудь там в Вене или в Лондоне будут читать, что Павел там нашалил, набедокурил, нагрубил. Вот, это имело свое воспитательное воздействие. Павел находился под влиянием своего воспитателя. Никита Иванович Панин надеялся, что ну, с Екатериной не получилось, но потом Павел взойдет на трон, и он изменит Россию. Значит, в каком смысле? Никита Иванович служил в Швеции как дипломат,

0: он, конечно, хотел перевести в Россию шведскую модель управления, а в каком-то смысле, может быть, и английскую, потому что он хотел, чтобы монарх разделил власть с высшей аристократией. Он планировал реформу Сената, в котором было бы создано две палаты, и вот верхняя палата была чем-то вроде палаты лордов в Англии. То есть это была бы палата, состоящая из высших аристократов, главных российских сановников, которые бы хотя бы немного ограничивали власть монарха. Также Никита Иванович задумался об отделении судебной власти, о том, чтобы никто из чиновников, опять же, из высшей аристократии, не чувствовал себя безнаказанно и не мог творить беззаконие. И даже монарх был бы этой властью в каком-то смысле ограничен. То есть он хотел поставить закон выше власти государя. А в этом он находил поддержку своего брата, знаменитого фельдмаршала Петра Панина, и своего секретаря, который играл большую роль в выработке вот этих вот предложений. А секретарем Панина был никто иной, как Денис Иванович Фанвизин, наш знаменитый драматург и автор легендарной пьесы «Недоросль». Но когда Павел подрос, возникла мысль о том, что, может быть, ждать смерти Екатерины и не стоит, потому что Павел уже совершеннолетний, и он может заявить права на престол. И Павла Никита Иванович Панин в этом отношении поощрял, безусловно. Еще его поощряла первая супруга, которая была женщиной очень амбициозной, и ее, видимо, привлекала карьера Екатерины II. Она хотела эту карьеру в каком-то смысле повторить. Поэтому, ну, опять же, это не вышло за пределы каких-то салонных разговоров. Но Павлу было приятно послушать, что вот именно он должен царствовать. И вот этот конфликт с матерью, который у Павла начался, он был, в общем, возвращен в известной степени Паниным, потому что Павлу внушили, и он в это поверил, что мать украла его трон.
1: И
0: мать
1: поверил.
0: украла его право. Вот. И Екатерина поняла. Надо сказать, что Екатерина не очень интересовалась воспитанием Павла. Нельзя сказать, что Екатерина была вот классической такой вот матерью, которая дрожала над своим птенцом. Этого не было. Екатерина, в принципе, как любой политик, она в первую очередь занималась государственными делами, предоставив воспитание наследника другим людям. А кроме всего прочего, Екатерина, мне так кажется, хотя это можно оспорить, Екатерина видела в Павле сына Петра III. То есть сына человека, которого она не то что не любила, а которого она ненавидела, к которому чувствовала отвращение. Павел был похож внешне на своего отца, и не только внешностью на самом деле, он и характером тоже был на отца похож, а вот это вот отчуждение от матери, оно самые худшие черты характера Павла усугубило. Он был капризный, взбалмошный, у него очень быстро менялось настроение, истеричный, при этом разумный, очень увлекающийся разными науками, алкающий познания, человек, который мог бы стать хорошим офицером, интересовался военным делом очень. Интересовался точными науками, математикой, там, алгеброй, геометрией. То есть у него были задатки умного, рассудительного политика, но эти задатки, они не сумели развернуться в полной мере именно в связи с вот его таким нервным, болезненным, капризным характером, который усугублялся из-за конфликта с матерью. И постепенно Екатерина поняла окончательно, что с Павлом она каши не сварит. Она, когда уже у Павла родился его сын Александр, она сразу же мальчика забрала к себе. И вот его воспитанием она стала заниматься целенаправленно. И вот из него она растила своего преемника. И при дворе очень быстро распространились слухи о том, что престол будет завещан не Павлу, а Александру. И, как мы с вами помним, Екатерина имела на это полное право, потому что до сих пор в силе оставался закон 1722 года, согласно которому монарх должен назвать имя преемника. Формально преемником оставался Павел, потому что в 1762 году, во время переворота, Екатерина сразу же сказала, что это вот мой наследник. И она это не отменяла, но имела право отменить. И при дворе говорили, что вот еще чуть-чуть, и будет новый манифест. И Павел, а Павла она держала на удалении от всех государственных дел и не давала ему ни в чем участвовать. Павел хотел отправиться, например, на войну со Швецией. Екатерина не дала. мотивируя это как раз тем, что это очень опасно для наследника престола.
1: Но его это задевало,
0: при дворе, конечно, при дворе шептались, что дело-то не в этом, а в том, что боится императрица, что Павел проявит себя как военный человек и приобретет славу выдающегося полководца, и вокруг него сгруппируется военная партия, которая будет угрожать власти Екатерины. То есть уже при жизни императрицы Павел как бы наследник, но он и конкурент. Он и конкурент. И вот этот заговор, заговор Панина, можно ли называть это заговором, ну, назовем это заговором условно. Заговор Панина, он был вехой на складывании вот этих токсичных отношений между матерью и сыном. Почему? Потому что тайная полиция, конечно, Екатерине донесла. И Екатерина призвала Павла на разговор, и ему было очень стыдно и неловко. Она умела вызвать ощущение неловкости, надо сказать. И Павел повинился, и она его унизила, потому что она заставила его сдать всех людей, которые были в этом заговоре, и он написал ей список этих людей, а она картинно бросила его в камин, заявив, что она не хочет знать имена этих несчастных. Она уже знала эти имена.
1: Такой вот спектакль.
0: Но Екатерина умела, да, умела делать спектакль в стиле 18 века. Она прекрасно знала эти имена, но как она разобралась? Она разобралась довольно изящно с заговорщиками. Никита Иванович Панин лишился, конечно, поста воспитателя-наследника, вот, но при этом он не был отправлен в Сибирь. Он не был бит кнутом, ему не вырвали язык, как, допустим, представителям клана Лопухиных, мы об этом в прошлый раз говорили. Никита Иванович Панин получил новые пожалования землями и крепостными крестьянами. Никита Иванович Панин получил богатые дары от императрицы, но был просто отставлен от трона. То есть он остался богатейшим русским помещиком, приумножил свое богатство, но влиять на политику уже не мог. Что касается его брата Петра Ивановича Панина, то он был отправлен подавлять в восстание Емельяна Пугачева, с чем он, кстати, справился. Петр Иванович Панин был человек военный до мозга костей, очень такой суровый, закаленный в боях. Он был героем еще Семилетней войны, где действовал под началом Петра Семеновича Салтыкова, знаменитого русского полководца, может быть, несколько недооцененного полководца, который разбил самого Фридриха Великого в битве при Кунерсдорфе. И Петр Иванович Панин Салтыкова боготворил. И вот когда Салтыков потом был назначен губернатором Москвы и не справился с эпидемией чумы как раз в екатерининскую эпоху, Екатерина Салтыкова сняла с поста губернатора, он попал в опалу и умер в своем имении фактически без вестности. И вот Петр Иванович Панин приехал туда и в одиночку встал в почетный караул над гробом умершего полководца и сказал, что он уйдет только если прибудет настоящий почетный караул, потому что он таким образом хотел настоять на воздании почестей человеку, который победил самого Фридриха II. Ну, это было справедливо. Не боялся ни Никита Иванович, ни Петр Иванович не боялись перечить императрице. Ну, и она осознавала, что это серьезные фигуры. Она не ломала их через колено, она пыталась с ними договориться. Ну, и в каком-то смысле это удалось. Петр Иванович Пугачева победил. Это один из победителей Пугачева. И интересно, что уже в 20 веке Вячеслав Шишков, он знаменитый писатель, автор романа «Угрюм река», он создал тоже такую большую эпопею о Емельяне Пугачеве. Вот он там кое-что придумал. Он придумал участие Емельяна Пугачева в битве при Гросс-Егерсдорфе, где тот якобы спасает Петра Панина вот в разгар сражения, а потом они встречаются уже, когда Петр Панин пленяет Пугачева. Панин отвешивает Пугачеву оплевуху, вот, и Пугачев вспоминает вот тот эпизод спасения на Гросс-Егерсдорфском поле. Такой драматический психологический эпизод, но в реальности его не было в битве при Гросс-Егерсдорфе, это территория современной Калининградской области. В этой битве Емельян Пугачев на самом деле не участвовал. Вот. Итак, у нас новая коллизия, связанная с вот этими токсичными отношениями между Павлом I, Екатериной II и, на самом деле, подрастающим Александром Павловичем, потому что то, что бабка так благоволила к внуку, не могло не сказаться на отношении Павла и Александра.
1: Но Александр его не уважал или уважал отца?
0: Нет, Александр уважал отца, и боялся его, потому что вот это такое разделение бабушки, нелюбимый сын и любимчик-внук, оно привело к тому, что Павел постоянно подозревал Александра в нелояльности. Вот когда Екатерину хватил удар, это произошло в ноябре 1796 года, Павел боялся. Павел жил в Гатчине, ему была подарена Гатчина, он жил там, отторгнутый фактически от управления страной, отторгнутый от престола. И когда к нему прибыли гонцы с сообщением о ударе Екатерины, он первоначально думал, что сейчас последует его арест, и он будет заключен в Петропавловскую крепость. У него были такие страхи. Но нет, никакого такого сценария не произошло. Екатерина умирала, не приходя в сознание. В силе оставался ее манифест от 1762 года, и Павел выезжает в Петербург для того, чтобы осесть на трон. Вот он приезжает, его сын одел мундир гатчинца, то есть в Гатчине у Павла там были свои войска. Вот, Александр одел мундир гатчинца для того, чтобы показать таким образом лояльность отцу с самого начала, что он не будет через голову папы лезть на трон. Но Павел это не оценил. Может быть, в тот момент оценил, но потом прошло некоторое время, и Павел на самом деле он пытается прекратить эпоху дворцовых переворотов и прекращает ее, но некие всполохи еще будут заметные. Павел прекращает ее следующим образом. Он отменяет один из главных источников дворцовых переворотов, указ Петра от 1722 года. Он издает свой собственный акт о престолонаследии 1797 года и упорядочивает порядок наследования престола, возвращает старую допетровскую норму, на самом деле довольно логичную, согласно которой трон наследует старший потомок мужского пола. Это сын. Если это не сын, то это младший брат. И таким образом наследником официально становится Александр Павлович. Никаких вопросов к этому нету, но вопросы в личных отношениях. Потому что чем дальше заходит ситуация, тем больше Павел подозревает Александра в нелояльности. Сначала напрасно, потому что Александр очень пытается быть лояльным. Александр, про него говорили, что он приобрел двойной набор привычек. Один для бабушкиного двора, а второй для отцовского. И основное политическое качество Александра Павловича – это, конечно, лицемерие. Он был очень двуличным человеком, не случайно Петр Андреевич Вяземский назвал его в лице и в жизни Орликин.
1: Угу.
0: То есть, подчеркивая вот эту вот его двуличность. А Наполеон про Александра скажет, он настоящий византиец, тоже подчеркивая его лукавство. Александр умел быть очень милым, ласковым. И после такого доброго, поощряющего разговора с каким-нибудь сановником, отправить его в отставку, а то и в ссылку, как это произошло со Спиранским внезапно. Но вот эти качества, они были приобретены благодаря тому, что с юности ему приходилось лавировать между капризным и подозрительным отцом и властной бабушкой, которая и совершенно явно воспитывала Александра как своего преемника.
1: Но Павел I поэтому, наверное, и чувствовал, что здесь нет какой-то искренности в этих отношениях.
0: Павел чувствовал, безусловно. Но все-таки заговора Александр до определенного момента против Павла не замышлял. Однако впоследствии он примкнет к заговору. Но здесь, я думаю, большую роль сыграл сам Павел, потому что своими подозрениями он как бы толкал Александра в руки заговорщика. Павел прекрасно понимал, что вот этот закон 1722 года, он создает нестабильную среду, поэтому он издает свой собственный акт о престолонаследии, но его личное прорывается, и он, например, стравливал двух своих сыновей. Вот в этом проявлялось очень странное отношение его. Константин Павлович, второй сын императора Павла, про которого мы говорили, он совершил итальянские и швейцарские походы с Суворовым. И вот по итогам этих походов Павел, довольный своим отпрыском, который храбро воевал, там в восторге Суворова по этому поводу были, Павел дарует Константину Павловичу титул цесаревича. Что это такое? Цесаревич? Это наследник престола.
1: Александру нету такого титула?
0: Нет, у Александра есть такой титул. Он наследник престола. Государь, цесаревич Александр Павлович. А Константин тоже становится цесаревичем. Что это значит? Как это...
1: Так быть не может.
0: Как это понять? Это странно. Это странно, это неясно. И есть ощущение, что Павел I сознательно провоцировал вот такую вражду между двумя братьями. Сознательно их сталкивал между собой. И это повлекло за собой последствия, потому что Павел своей взбалмошной политикой, он восстановил против себя широкие круги дворянства. Это произошло с самого начала. Многие были недовольны его крайне резкими методами, потому что Павел начал превращать страну в военный лагерь. Павел очень резко перетасовал элиты, он отторгал от трона большинство тех, кто находился на стороне Екатерины II, кто при Екатерине возвысился, и, в частности, таким образом был отторгнут Александр Васильевич Суворов, потому что Суворов воспротивился реформе русской армии по прусскому образцу. Он сказал, что русаки прусаков всегда бивали, чему ж тут учиться. Ну вот, это очень не понравилось Павлу, поэтому Александр Васильевич Суворов отправился в ссылку. Не в Сибирь, но, в общем, в не самое благоприятное место, в новгородское имение Кончанское, это Медвежий угол. Сейчас, кстати, там работает замечательный музей, открытый в советское время, я всем рекомендую туда съездить. Но если вы там окажетесь, то вы поймете, что это место очень глухое. И такому деятельному человеку, как Александр Васильевич Суворов, там было тяжело и одиноко. И если бы не большая дипломатическая революция, которая произошла в Европе, то Суворов, скорее всего, там бы скончался очень быстро, потому что у него обострились все болезни, и он там тихо увидал.
1: Ну,
0: но он понадобился Павлу, потому что Павел принимает решение воевать против Франции, против революционной Франции. Решение это было, в общем, тоже довольно спонтанным, связанным с тем, что Наполеон Бонапарт по дороге в египетский поход захватил Мальту и выгнал оттуда мальтийских рыцарей. На Мальте была резиденция мальтийского ордена или ордена госпитальеров. И Павел Петрович приглашает этих мальтийских рыцарей в Россию, где на них проливается буквально Ниагара милостей. Но мальтийские рыцари, чтобы это благоволение царя стало постоянным, провозглашают Павла великим магистром своего ордена. Что было, в общем, нонсенсом, потому что Павел православный монарх, а орден католический. Но рыцари это не смутило, и Павла тоже. И Павел, как бы обретя вот этот новый статус, в свою очередь провозглашает Мальту, мальтийской губернии Российской империи, своим владением. И начинает войну за ее освобождение от французской власти, подразумевая, что потом там будет база русского флота в Средиземном море. И поскольку он присоединяется к антифранцузской коалиции, а в нее входит уже и Англия, и Австрия, то нужен полководец, который возглавит русские войска. Вот это Суворов. Суворова все просят, особенно австрийцы, которые хорошо осведомлены о его репутации, Суворова возвращают. Но это такая ситуативная история. То есть Павел он мог ввергнуть в прах, а мог и молниеносно человека возвысить. Но хотя походы Суворова, они были очень яркой страницей царствования Павла, но все очень быстро поменялось, потому что, несмотря на победы, одержанные Александром Васильевичем, когда в Париже произошел государственный переворот и Наполеон сверг директорию, стал первым консулом, он нашел подход к Павлу и очень быстро с ним помирился. В этом, конечно, Наполеону помогли англичане, которые освободили Мальту и отказались признавать ее русским владением. И Павел задумывает, у него в голове все переворачивается, он задумывает вместо войны против Франции, войну против Англии в союзе с Францией. И они с Наполеоном формируют идею совместного похода на Индию, чем Павел, как человек все-таки очень неглупый и прозорливый, он рекомендует Наполеону короноваться для того, чтобы новая французская власть приняла респектабельные формы. И когда Павлу говорят о том, что, ну, Павел Петрович, как же можно, государь, союз с порождением французской революции, с этим чудовищем, Павел отвечает, что нет, революция закончилась, в скором времени во Франции появится новый государь. То есть это он намекает Наполеону, что правильно было бы короноваться, потому что это приемлемая форма для отправления власти и для союза с Россией. И вот это было очень резко, очень неожиданно, и самое главное, ударило по карману русского дворянства и купечества. Потому что Англия, какой бы она была главным контрагентом России на международном рынке. Мы с большой выгодой для себя, Россия с большой выгодой для себя, продавали туда пеньку, продавали туда лес, продавали туда железо. Но вот пенька очень важна, потому что из нее делались снасти британского флота. Почему Британия владычица Марии? Потому что покупала русскую пеньку. Но это все было с большой выгодой для русского дворянства. И не случайно в Евгении Онегине, вот когда описывается кабинет Евгения Онегина, там Пушкин делает замечание. И все, чем для роскоши обильной торгует Лондон, щепетильный и по балтийским волнам, за лес и сало возит к нам. Вот вся вот эта роскошь Онегинского кабинета, она была куплена за деньги, вырученные от продажи леса и сала, ну и пеньки.
1: Тут я понимаю, что на этом история дворцовых переворотов все равно не закончилась. Поэтому нам нужно будет еще один выпуск
0: рассказать. Да, и мы вот об этом заговоре, который возник против Павла, и о причинах более подробно, по которым в этот заговор оказался вовлечен Александр Павлович, будущий Александр I. Есть историки, которые ограничивают эпоху дворцовых переворотов 1762 годом. Я считаю, что это не совсем верно. Я считаю, что заговор против Павла I тоже надо включать в эту эпоху. И вот в следующий раз мы обсудим то, как этот заговор протекал и чем он увенчался.
1: Поэтому, друзья, ждем новый выпуск исторического ликбеза.
0: Всем так спасибо. Точно. Оставайтесь с нами по субботам в 9 утра. На радио «Спутник».
1: На радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд. Для любого туриста остров Свободы – это вечный праздник. Жители Кубы не просто любят веселиться, они так живут. Воспринимают окружающий мир через призму нескончаемого карнавала. Почти все обычаи этой чудесной страны связаны с музыкой, танцами, эксцентричными костюмами, коллективными театрализованными действиями и отсутствием иерархии. Для участия в крупнейших карнавалах кубинцы копят деньги целый год. Они рады гостям, приветливы и открыты к общению. А вот сами почти не путешествуют. Если говорить о других странах, раньше это не приветствовалось из-за железного занавеса, теперь элементарно не хватает средств, да и посольства не торопятся с выдачей виз. Зато внутри страны ее жители автостопят в массовом порядке. Это норма – подвозить друг друга и останавливаться рядом с голосующими. Проехать мимо считается признаком дурных манер, вопиющей невоспитанностью. Да и такси стоит дорого. Кубинцев считают парадоксальными людьми. Многие хотели бы покинуть родину в поисках лучшей доли и хороших заработков. Но это ничуть не мешает им превозносить свою страну и любить ее всем сердцем. Даже выражение такое есть – «горд быть кубинцем». И в этих словах нет никакой фальши и пафоса.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Сухуми, Сема Травула, на полдень в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Вражеские дроны атаковали Краснодарский край. Погиб человек. Иран в ответ на удары США начал операции по американским базам. Стали известны 28 из 32 участников плей-офф чемпионата мира. Подробности далее. Один человек погиб в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее оперштаб региона сообщал, что из-за падения обломков дронов в Славянске на Кубани на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Кроме того, в хуторе Трудобиликовском Красноармейского района обломки беспилотника повредили 4 частных дома. Пострадал один человек. Корпус стражи Исламской революции Ирана в ответ на удары США начал операции с применением ракеты БПЛА в Кувейте и Бахрейне. Это передает агентство Reuters со ссылкой на иранское агентство ТАСНИМ. Целями ударов, как уточняется, были американские авиабазы. Как уточнил Reuters, США атаковали 5 иранских береговых постов. КСИР отмечает, что нарушение прекращения огня противоречит Ирану американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса по урегулированию конфликта. В свою очередь, Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях. Это, как утверждается, было ответным действием на атаку Ираном в Ормузском проливе танкера, шедшего под панамским флагом и перевозившего свыше 2 миллионов баррелей нефти. В КСИР тем временем заявили, что в ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ожидает ад. Во Франции 74 человека утонули из-за экстремальной жары. Об этом заявил французский министр внутренних дел Лоран Нуньес. Люди купались там, где это запрещено. Министр отметил, что от жары в основном страдают люди преклонного возраста, в частности старше 65 лет. Кроме того, в регионе Иль-де-Франс смертность увеличилась на 122% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам Нуньеса, французским властям необходимо время и крупные инвестиции, чтобы решить проблему с аномальной жарой. Выпускники из 35 российских регионов и более 10 дружных стран были приглашены на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который прошел в ночь на воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города. По замыслу организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратилась в город мечтателей, где рождаются и воплощаются мечты. Концерт был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Стали известны 28 сборных, которые гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. По итогам 16-го игрового дня к участникам присоединились сборные Бельгии, Египта и Кабо-Верде. Ранее путевки в 1/16 финала обеспечили себе команды Бразилии, Аргентины, Испании, Норвегии и Португалии. На данный момент известны 9 пар, которые встретятся в 1/16 финала, в числе которых Германия, Парагвай, Франция, Швеция, Кабо-Верде, Аргентина. А в двух оставшихся группах еще предстоят матчи третьего тура. Еще больше информации, фото и видеоматериал читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет.
5: Леш, привет, да и привет всем слушателям.
4: Сегодня я предлагаю поговорить о событии, которое, собственно, увенчало ряд нескольких шоу, которые прошли в течение предыдущих нескольких недель. Это финал турнира «Король ринга». Это, в принципе, турнир «Король ринга». Может быть, немножечко успеем поговорить и про турнир, который состоялся в этом году, но больше хочется, наверное, заглянуть в историю, вообще как бы окинуть взглядом, с чего все это начиналось и чем все это закончилось. Это один из самых старинных постоянных турниров WWE, он первый раз был проведен еще в 80-е. Эти титулы получали как рестлеры, которые изначально уже были звездами на тот момент, но потом как-то стали чаще давать тем, в кого хотели поверить на будущее. Был момент, когда этот турнир выигрывали те, кто, ну, условно говоря, утверждался в мидкарде, то есть звездой не был и, наверное, звездой стать не мог, но при этом получал вот такое поощрение. Были времена, когда этот титул победителя этого турнира был, ну, просто вот очередной галочкой в резюме. Были времена, когда победитель даже получал целый гиммик, целый образ в честь этого самого турнира. То есть, ну, мы можем помнить, и ты наверняка помнишь, как Уэйд Барретт и Шимус, и Букер Ти ходили с мантиями, с коронами, со скипетром и державой, или что там еще у них было в качестве аксессуаров. Собственно, для начала, фундаментально, для 26-го года турнир «Король ринга» — это что? Это традиция, которой нужно придерживаться? Это традиция, которая все-таки устарела? Или как это понимать?
6: Ну, мне, во-первых, стрельнуло так в ухо про постоянный турнир, потому что постоянный-то он был где-то до 2002-го, по-моему, когда Брок Леснер выиграл.
4: Не-не, если ты посмотришь, там был перерыв на пару лет, потом вернули, потом снова перерыв на пару лет, потом снова вернули. Если говорить про периодичность проведения, можно, например, сравнить с Копа Америка, с футбольным Кубком Америки, где тоже никакой регулярности нет, и поэтому в этом смысле что-то, сохранившееся аж со второй половины 80-х, но это, наверное, все-таки что-то регулярное. А так, да, ты прав, были перерывы на 2-3 годика иногда.
6: В целом, если говорить про сейчас, как видится это исключительно хотелка саудитовских друзей WWE, которые захотели что-то еще из старого, как они в свое время захотели Юкозуну на Рамбл, величайшее. Так и сейчас они вот что-то такое яркое и мощное захотели. Вот последние 3 года уже он проводится в Саудовской Аравии, ну, финал, естественно, этого турнира. В принципе, при современном построении рестлинга, на самом деле, это смотрится нормально, учитывая то, что у нас каждый второй претендент определяется через турнир. Тут хотя бы он как-то логически вот этими традициями оправдан.
4: Вот об этом не забегай. Об этом я предложу прям отдельно поговорить.
6: Но выглядит это исключительно не как дань традиции, а как дань хорошим, крепким деньгам.
4: Слушай, ну тогда такой вопрос. Вот в последние, вот, кстати, да, в последние полгода, наверное, ну, реально вот сталкиваешься с каким-то, я не знаю, неадекватным, что ли, положением вещей, когда шоу под названием Crown Jewel, то есть, как это, Jewel, это что у нас, драгоценность, да, драгоценность.
6: Бриллиант, бриллиант.
4: Ну, бриллиант, это будет какой-нибудь там Diamond, Jewel, это просто драгоценность. Ну, неважно, драгоценность.
6: Ну, изумруд, изумруд.
4: Изумруд, эмералд, давай как в это, английский язык у нас, конечно, это вражеское государство, но все же. Неважно, неважно, драгоценный камень в короне, ты понимаешь, что это привязано даже по своему названию к Саудовской Аравии. Они и проводили это шоу изначально, и помнишь же, там были вот эти матчи, где главный чемпион одного бренда бился с главным чемпионом другого бренда. И это шоу провели в Австралии. Дальше. Шоу в этом году Night of Champions. Вечер чемпионов, ночь чемпионов. Сколько чемпионов приедут на шоу? Дай бог, если половина. При этом Король Ринга, турнир, который имел свое именное шоу, ну, то есть где финал проводился как раз-таки на шоу с таким названием, в итоге проводится на этой самой ночи чемпионов или на вечере чемпионов. Нужно ли для Короля Ринга, для финала, может быть, для финала и полуфиналов, а может быть, для нескольких решающих стадий, как, например, в 2000 году было, тут на днях была годовщина как раз этого очень резонансного турнира, где несколько матчей прям действительно вошли в историю. Там не было такого, чтобы суперзначимого победителя, но матч, например, Курта Энгла против Шейна Макмена, это восхитительно. Как и, например, восхитительно позорно матч Пэта Паттерсона и Джерри Бриска. Но речь не об этом. Вот должно ли быть шоу с таким названием, чтобы подчеркнуть значимость этого турнира, или вот достаточно просто, да, либо где-то на Ро, на Смэке, либо вот на каком-то пейпервью с другим названием?
6: Я считаю то, что абсолютно ни к чему это название, достаточно то, что он действительно вот так вот проходит просто в течение месяца на Ро и Смэках, и финал на каком-то пейпервью проходит, ну, в данном случае на Night of Champions. Просто потому что, повторюсь, я не вижу в нем отсылок именно к тому Королю Ринга, который проводился ранее. Тут все-таки речь ведется не про победу в Короле Ринга, когда мы говорим про сюжеты вокруг этого турнира, а про то, что победитель будет через 2 месяца претендентом на один из мировых титулов. Будь то женщина, будь то мужчина, что там штамп-пресс одинаковый. И поэтому вот так вот возвышать этот турнир Короля Ринга, современный формат Короля Ринга, современный вид его, я бы не стал отдавать ему целые пейпервью с полуфиналами, с четвертьфиналами. Как будто не имеет смысла, при том, что сейчас как раз-таки в WWE еще и уходят от гиперзабитых пейпервью, в которых мы могли бы видеть там по 8 матчей, например. Сейчас, наоборот, 5 матчей, и вся остальная часть под рекламу уходит. Поэтому я еще меньше могу представить себе такой формат.
4: Хорошо, если 5. Ну, да. То есть это The Night Main Event, который, по сути, в том же статусе, 4 матча может предложить вообще легко.
6: Справедливо, абсолютно, но все-таки Saturday Night Main Event, если честно, немножко... это вообще же телевизионное шоу.
4: Тогда я тебе вдогонку. Ну, это было телевизионное шоу после прошлого года. Телевизионщики отказались от эфиров на телевидении, показывают на стриминговой площадке. Там же у NBC вот этого холдинга, но на Пикоке. Все-таки вдогонку. А чем плохо, что это... Вот правда, вот возвращаясь к этому, я сначала хотел спросить, чем хорошо, но теперь спрошу, а чем плохо, что Король Ринга получает гарантированный титульный матч? Но это же, по идее, возможность как раз-таки организовать какой-то матч, который, может быть, не проистекает из сюжетных логических штук, но при этом мог бы быть интересным. Нет, понятное дело, он мог бы быть и неинтересным, но это же дополнительный бонус, не просто вот эта корона, которую получали в свое время там и Харли Рейс, и Дон Мурака, и Брэд Харт, по-моему, кстати, 2 раза он выигрывал. Причем, кстати, он выиграл 2 раза, но через год. В 92-м году, когда Брэд Харт не выиграл титул, турнира не было. И вот, а здесь еще и посмотри, у тебя есть дополнительный стимул к этому стремиться.
6: Ничего плохого в этом, как в идее, как таковой, нет, потому что, ну, действительно, если победа в турнире, то как бы продвигайте дальше его куда-то за титул. А вопрос в таймингах, опять же, любимая часть современной индустрии рестлинга, я не буду говорить то, что такое WWE, этим многие грешат, но проблема в том, то, что мы получаем претендента за 2 месяца до SummerSlam. Как итог, за последнее время эти претенденты после победы в Короле Ринга эти 2 месяца не делали вообще ничего. Хорошо, если они появились 2-3 раза до самого матча, потому что, а как развивать сюжет, как развивать историю? Мы уже выиграли, а 2 месяца, там еще и у чемпиона предыдущая история не закончена к этому моменту, и ему вмешиваться никакого, ну, претенденту, победителю Короля Ринга и Королевы Ринга тоже забывать не стоит. Вмешиваться не имеет никакого смысла. Однако в этом году я все-таки выделю, на самом деле, потому что впервые вот за эту 3-летнюю череду Мне прямо нравится, как развивается турнир, потому что они смогли связать всех участников между собой. Тут есть и молодой перспективный, который вроде как идет фаворитом, которого надо продвинуть. Тут есть и основной центральный сюжет Ро со стороны Джей Уса. И внутри тех же самых четвертьфиналов было много подвязок. Единственное, что моя личная боль, предпочтение неприятно, что все финалисты с красного бренда, но это уже, я думаю, вопрос другой темы.
4: Я немножечко только тебя все-таки здесь поправлю. В этом году, именно в этом году, между финалом Короля Ринга и Саммерслэмом, где пройдут титульные матчи, Королева Ринга, естественно, пройдет, но мы сегодня больше говорим про мужской турнир, потому что Королева Ринга — это традиция, ну вот буквально уже начало 20-х. Будет всего месяц, потому что вот Night of Champions в субботу было, где определился финалист, где, прошу прощения, победитель определился, а матч он получит на Саммерслэме, который будет в самом начале августа. Но ты, в принципе, ты описываешь ситуацию у Гюнтера, который выиграл в 24-м году Короля Ринга еще в конце мая, и после этого натурально 2 с лишним месяца не был заметен нигде. И все прекрасно понимали, к чему все это идет. К этому и пришло, к его будущей победе, но это было достаточно странно. Это вопросы к сценаристам и продюсерам.
6: Я бы еще сюда добавил в том числе и Королеву Ринга, потому что у меня на самом деле, когда я это описывал, в первую в голову пришла Джейд Каргилл. Проблема в том, что она еще и до этого ничем не занималась, она там расправилась с Наоми и просто выходила то, что она крутая.
4: Да-да-да, я просто имею в виду, что у Королевы Ринга еще нет такого большого, как сказать, налета традиции. Хотя что, 5-летку, по идее, отметили. Первый раз же в 21-м году проводили, если я правильно помню. Зелена Вега тогда выиграла статус корону и Королевы Ринга. Собственно говоря, к тому моменту, который я тебя попросил вперед не забегать, смотри, у нас есть королевская битва. Столько всяких королевских терминов, конечно. Это, по-моему, это одно из первых, если не самый первый, турнир, турнирный матч. Ну, короче, что-то, что дает тебе гарантированную возможность получить потом титульный матч. Королевская битва. С 92-го года у нас-то проводится. Не с 92-го, с 93-го. В 92-м году Рик Флэр как раз-таки защитил, выиграл титул. Все путаю. В 92-м как раз с титулом он с Royal Rumble и ушел. У нас есть Money in the Bank. Это вот тоже гениальная находка уже середины нулевых, когда один матч, и победитель его получает гарантированный контракт на вот этот самый титульный матч.
6: В течение года.
4: Да, ну там по-разному. В течение года, с Расселмани до Расселмани, потом в течение календарного года, потом в течение времени выигрыша до Расселмани, там все это немножечко варьировалось. Потом у нас есть еще Elimination Chamber. Чуть позже появилось, но по сути тоже матч, который гарантирует титульную возможность. И вот нам возвращают Короля Ринга. Возвращают, это я пометую от твоих словах о том, что он проводился нерегулярно, и добавляют к этому турниру возможность для победителя претендовать на мировой титул. Причем подвязывают это к Саммерслэму, то есть у нас есть, условно говоря, гарантии к Расселмании, это королевская битва, у нас есть Money in the Bank, который дает плавающую дату контракта, плавающую, и Король Ринга, который дает путевку на Саммерслэм. Не многовато ли у вас этих гарантированных турнирных или вот таких вот отборочных моментов, которые при этом еще носят такую статус? Почему спрашиваю? Потому что сам считаю и убежден был, и буду убежден, что все-таки в рестлинге на первом плане должна быть сюжетная составляющая. На титулы должны претендовать те, кто это обосновывает сюжетно. Если вы используете постоянные вот эти турниры, кстати, я перечислил только те турниры и титульные возможности, которые как бы брендированы, никто не отменял остальных турниров, которые проводятся за самые разные титулы. Так вот, не слишком ли вы это сводите к какой-то элементарщине, которая называется турнир, турнир, турнир? Старый добрый пример, который наш и знакомые, и коллеги, которые упоминают, это вот в старых добрых играх по рестлинговым менеджерам. Чтобы устроить крутое шоу, чтобы тебе игра оценила твое шоу, ну вот когда ты организуешь, это ты создаешь турниры, на которых ты проводишь матчи. Все, это гарантия успеха.
6: Ну, я тут вижу логику. Смотри, с одной стороны, мы видим то, что SummerSlam сейчас очень сильно промоутируют, его пытаются поднять до уровня WrestleMania, это, по-моему, никак не скрывают, сделали уже 2 дня SummerSlam'а, его возвышают постоянно звезд, также приглашают звезды на SummerSlam'е, сейчас регулярно выступают, как на WrestleMania, поэтому предварительный турнир а-ля Royal Rumble имеет место быть. Если мы говорим про деньги в банке, Money in the Bank, и так, про чемоданчик, тут все-таки, я думаю, ситуация другая, потому что ранее этот чемоданчик гарантировал какую-то интересную постоянную историю с интригой, то, что вот-вот реализует. Сейчас про этот чемоданчик либо его реализовывают сразу же, либо про него забывают, но это, опять же, другой вопрос современности, поэтому...
4: Да, да, это вопрос к сценаристам, опять же.
6: Да, но я все-таки про саму идею имею в виду, тут я бы убрал в сторону. А Рам, я думаю, то, что вот этот вот Король Ринга как раз-таки придумали как именно пародию на Рамбл, чтобы дорога к Рестлмании и дорога к Саммерслэму была абсолютно одинаковой. То есть, если раньше у нас было одно, грубо говоря, окончание сезона на Рестлмании, то теперь у нас вот такой двойной сезон, то есть от Саммерслэма до Рестлмании и от Рестлмании до Саммерслэма.
4: Справедливо, но что мешало это определять без турнира? Условно говоря, мы прекрасно сейчас уже вжились в вот эту схему, которая мне лично не нравится, но тем не менее она есть. Возвращаемся, точнее, к трем pay-per-view. Три матча на pay-per-view. Так прекрасный же вариант. Либо с Рестлмании до Саммерслэма у тебя, грубо говоря, чемпионы-претендента дерутся, выясняют отношения или что-то прочее. Историю можно прописать. Вы на бэклэше, на июньском pay-per-view на каком-нибудь можно это все организовать. Вопрос в другом. Вопрос в том, что это все, ну, подвязано к турниру, и у тебя претендент. Почему он претендент? Не потому что какие-то противоречия, не потому что какие-то разногласия, а в рестлинге драма — это очень важно. Ни в коем случае нельзя драму, ну, я имею в виду сценарий, сюжет, вот эти противостояния на личном уровне уводить куда-то на второй план. Мы просто видим уже и на других примерах, вот опять же, дорога к Рестлмании была у CM Punk и Романа Рейнса. Они пытались раскрывать личное. Они пытались раскрывать свои противостояния, свои противоречия. Мне не нравилось, как они это делали вплоть до последнего момента, потому что переходы на личности, упоминания умерших родственников — это отвратительно. Но, по крайней мере, это было, то есть стало понятно, что они хотят этим заниматься, но при этом как будто бы они в этих рамках оказались искусственно. Роман Рейнс выиграл Royal Rumble, королевскую битву. Мало того, что Рейнс настолько статусный рестлер, что ему не нужна победа в королевской битве, чтобы выйти на претендентский статус. И здесь вот такое ощущение, ну, сходитесь. То есть теоретически можно было просто вместо Романа Рейнса поставить кого угодно, хоть LA Knight, хоть Джея Уса, и CM Punk говорил бы абсолютно те же личные вещи, те же панчи, те же панч-панчлайны и прочие штуки просто в адрес другого. И там вместо умершего отца Романа Рейнса, допустим, упоминался бы какой-нибудь умерший брат или племянник, или двоюродный брат, или что-то подобное. Я к тому, что в этом случае турнир, он как бы загоняет в более узкие рамки. Собственно, и сценариста, и продюсера, и самих рестлеров. Вот о чем речь.
6: Я думаю, про сюжет Рейнса и Панка мы можем отдельную программу записать, потому что я тут все-таки тебе буду в противовес, потому что мне сам и сюжет, в принципе, понравился, я бы не стал цепляться к конкретным панчам, а к другой половине панчей начал бы вспоминать.
4: Если ты исключишь все, что было до последней недели, это было великолепно. И матч вышел восхитительный. Но вопрос в том, я больше про другое, что Рейнс получил свой претендентский статус, выиграв королевскую битву.
6: То есть, как я вот понимаю, о чем ты. Просто тут опять же, во-первых, нужно вспомнить то, что королевскую битву, в принципе, в большинстве случаев выигрывали уже статусные рестлеры. То есть это не вот чтобы какое-то исключение. А во-вторых, да, действительно, это простой путь. Это простой путь к тому, чтобы вывести какого-то фаворита с каким-то фаворитом. И чтобы был у них гарантированный матч, гарантированная вывеска, гарантированное то, что будет продавать билеты, например. Если мы говорим про ситуацию здесь и сейчас, например, у нас есть Обафеми, который... Если мы говорим вот перед финалом ситуацию про сюжетную составляющую, опять же, у нас с одной стороны есть приспешник Романа Рейнса, с другой стороны молодой перспективный, у которого тяжело сейчас вывести именно чемпионский матч без условий, потому что, ну, действительно, что им не делить.
4: Контраргумент хочешь?
6: Давай.
4: Вот сразу прям, ты очень прекрасно упомянул очень большую разницу, что Джей Уса, один из финалистов турнира, это уже бывший чемпион, пусть и недавний, но достаточно давно в мейн-ивенте, а другой — это Оба Фени, совсем недавний новичок. 2002 год. Упомянутый тобой Брок Леснер дебютировал после Рестлмании. Помнишь, когда он развалил кучу этих полутяжей? Он точно так же выиграл Короля Ринга. И, кстати, тогда, в 2002 году, тоже титульная возможность на кону была. Брок Леснер приходит на SummerSlam, где чемпион Рок. Им нечего делить, они друг с другом практически не знакомы. Брок побеждает, и моментально он запущен на самую большую орбиту.
6: Не-не-не, я наоборот говорю то, что это удобный способ вывести вот как раз молодого, которым нечего делить. Тут...
4: А хочешь тебе их противоположный пример?
6: Так.
4: Мэйбелл, 95-й год, когда никто даже не подозревал, что вот в не самое удачное для WWF время короля ринга выигрывает Мэйбелл, направляется на SummerSlam на матч с Дизелем, с утвержденным, тоже со статусным чемпионом, им делить нечего, и они в итоге, ну, проваливают и то, и другое, и третье, и все остальное. Я бы просто подчеркнуть к тому, что схема проработанная. Эта схема есть. И в этом смысле финал, ну, действительно, он такой давал, знаешь, игру на три результата. Mm-hmm. На два, правда? Ну, а, кстати,
6: да нет, на
4: сделали
6: три.
4: Бы ничью, вообще на три результата норм.
6: Абсолютно спокойно. Я даже больше скажу, там и на четыре могло быть, потому что потенциальное вмешательство с любой стороны
4: могли. Не говори, да-да-да.
6: Да нет, я больше к тому, то, что я хотел прийти в своих размышлениях, к тому, то, что сейчас, это просто удобно сделать стилистику, турнир, небольшая пауза, большое событие. Турнир, и у нас, в принципе, руководство современное, сценарное руководство WWE, ему свойственно тому, что они либо вспоминают что-то старое и это используют, либо пытаются спроецировать что-то старое и это использовать. И тут король ринга, конечно, прекрасно ложится в эту всю тенденцию. Но, повторюсь, на дистанции, если смотреть, это не смотрелось прямо-таки отличной, хорошей идеей. Но этот год я прямо получил удовольствие. Тут, опять же, вопрос о том, как работают сценаристы. Самого минуса конкретно в использовании турнира нет. Если это вот конкретный турнир, конкретные традиции и прочее, но мы тут можем открыть как бы определение предыдущих претендентов, и 90% случаев, особенно на второстепенные титулы, как чемпионство США, интерконтинентальное чемпионство и так далее, это будет какой-либо турнир. И, конечно же, вот здесь уже возникают вопросы. Казалось просто то, что во времена подписания контракта с Фокс говорило, что Фокс хочет больше спортивной части в этом шоу.
4: Ну-ну.
6: Ну вот сейчас почему столько турниров, это, да, конечно, выглядит спорно.
4: Давай тогда так, просто упомяну, что вот это решение вывести Джея Уса в финал, оно раскритиковывалось интернетом, обозревателями, фанатами постоянно. Матчи или хайлайты матча Джея Уса, которые выкладывались в соцсети, собирали какие-то огромные антирекордные цифры. То есть видно было, что аудитория, пускай интернет-аудитория, но пушем Джея Уса недовольна. Это так, чтобы уточнить, просто по ходу турнира. С точки зрения оба Феми немножечко, конечно, другая ситуация, потому что, мне кажется, большая часть его поддерживает, и в целом это заметно. Другое дело, почему там нужен был Доминик Мистерио в полуфинале, но это, опять же, второй вопрос. А в завершении у нас просто не так много времени остается. Вот все-таки кто должен быть королем ринга? Это устоявшаяся звезда. Ну, Коди Роудс выиграл титул в статусе. Ну, слушай, что еще нужно было, как не это? Это кто-то на подходе к титулу, и ты понимаешь, что это вот уже здесь и сейчас. Например, Гюнтер, опять же, пару лет назад все понимали, что он идет к первому титулу, он пришел. Это должна быть какая-то молодая, незаезженная звезда с претензией на чемпионство будущее, как тот же, например, Брок Леснер. Это мидкард, как, например, Ксавье Вудс, 5 лет назад, получается, как Уэйд Барретт, как тот же Шимус и Уильям Регал, которых я упоминал. Это кто-то, на кого можно, вот, грубо говоря, сделать ставку и проиграть, как Билли Ганн, например, в 99-м году. Это же просто позорище было. Или все-таки это тот, в ком ты на самом деле реально уверен. Это можно вспомнить и Бретта Харта, и игрока, и Стива Остина, если уже заглядывать в 90-е. Или Курт Энгл, например, или Эдж, это начало 2000-х. Кто король ринга? Вот это по статусу на текущий момент перед финалом.
6: Я тебе отвечу очень просто и на самом деле банально, если быть откровенным. Подойдет любой, важно, чтобы вы на него что-то придумать могли, а не так, чтобы победа была ради победы. Есть примеры удачных молодых победителей любого турнира, сейчас я опять же не буду ограничиваться королем ринга.
4: Ну, Брок Леснер, прекрасный же пример, правда?
6: Нет, я просто хотел, есть успешные, есть неуспешные молодые победители, но так сейчас что-то в голову сходу не приходит никто.
4: Неуспешные?
6: Молодые.
4: Ну, слушай, Зелена Вега и Ксавье Вудс, которые в 21-м году выиграли того же и короля, и королеву, в итоге ничего не получили.
6: Они прям молодые?
4: Ну, по возрасту нет. По статусу для основного ростера вполне. Хотя Ксавье Вудс, ладно.
6: Вот да-да-да.
4: Не, ну Барон Корбин же был, опять же, в каком он, в 19-м выиграл, по-моему, перед короной, например.
6: Да, Барон Корбин, 19-й год, это да. Это хороший пример. Просто главная работа параллельно и самого ростера, естественно, и сценаристов, чтобы они понимали, во что это должно вылазить. Не давать победу просто ради победы и потом убирать его в какой-нибудь долгий ящик на 2.5 месяца, а потом внезапно... А, да, у нас же чемпионский матч у него. Вот тогда это будет провал в любом случае. Если ты постоянно задействуешь этого рестлера, если ты постоянно что-то придумываешь для него, то даже, грубо говоря, победа Батиста, которую, я говорю уже про Royal Rumble...
4: Условно, условно.
6: Когда, в принципе, она была встречена действительно отвратительно, выросла в очень и очень привлекательный итоговый сюжет.
4: Ну, она там выросла за счет очень и очень другого.
6: Как бы то ни было.
4: Но пример, конечно, достаточно любопытный. Я от себя скажу, что все-таки, если мы говорим про Короля Ринга, наверное, это должно быть вот правда. Это не Money in the Bank, случайная возможность, это не Elimination Chamber, где ты в одном матче, но ты убиваешься ради того, чтобы получить этот решающий матч. Это турнир. Турнир — это специфическая история для рестлинга и не только. То есть здесь нужно на дистанции хорошо выглядеть. И это должно быть действительно фундаментом для последующего скачка. Я с тобой согласен, что нужно продумывать заранее, но даже если вот условно точных гарантий никаких нет, для Короля Ринга это должно быть вот если не последний, то одной из последних ступенек перед тем, как стать чем-то вот совсем невероятным. В конце концов, в этом году 30 лет той самой речи Стива Остина, 23 июня 96 года, которую тот прочитал, и которая стала фактически, ну, классикой. Да, Стив Остин после этого как раз почти год болтался без дела, ну, чуть меньше, конечно. У него были статусные матчи, он дрался с Бреттом Хартом, опять же, в 97 году на Рестлмании, но на свой статус суперзвезды он вышел все-таки чуточку позже, а некоторое время после этого он ерундой таки занимался. Поэтому вот поставить человека на ступеньку перед самым главным, это, конечно, очень важно. Как оно будет с победителем этого года? Посмотрим. Есть уже разные ожидания, есть уже разные прогнозы. А о истории турнира и о качествах возможного будущего или перспективного, или прошлого победителей побеседовали Андрей Кулязин, Алексей Красильников. Андрей, благодарю.
6: Всем пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Мирный житель погиб в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее оперштаб региона сообщал, что из-за падения обломков дронов в Славянске на Кубани на НПЗ произошло возгорание. Кроме того, в хуторе Трудобильковском Красноармейского района обломки дрона повредили 4 частных дома, пострадал 1 человек. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в целях безопасности. Украинские БПЛА атакуют Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Губернатор отметил, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Число китайских граждан, погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле, выросло до 8 человек. Это передает агентство Синьхуа. Ранее МИД КНР сообщал о 2 погибших гражданах КНР. Напомню, в Венесуэле ранее произошли 2 серии мощных подземных толчков. По последним данным, число погибших возросло до 1430, а медпомощь оказана более 3000 пострадавшим. 6 человек, 4 из которых дети, пострадали в результате ДТП на трассе в Кызыловском районе Тувы. Об этом сообщает республиканский главк МВД. По данным ведомства, водитель автомобиля не справился с управлением.

0: лидер известен своей склонностью к забывчивости. Он многократно путался в мыслях и называл людей чужими именами. Выпускники из 35 российских регионов и более 10 дружественных стран были приглашены на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Он прошел этой ночью, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. По замыслу организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратилась в город мечтателей, где рождаются и воплощаются мечты. Концерт был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига «Россия под алыми парусами» в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики МГУ, кандидат юридических наук. Евгений, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Давайте сегодня попробуем разобраться в психологии преступников или преступлений. Вот не знаю, как правильно сказать, ведь их все преступления совершают люди. То есть нужно разбираться, почему психология, соответственно, у них что-то не так с ними происходит, почему они делают те или иные противоправные действия. Я вот подумала, ведь большинство же людей уже знают, что за преступление так или иначе последует наказание, но они все равно эти преступления делают. Что с ними не так происходит?
3: Мне кажется, немножко разные категории людей, почему они совершают преступления. Есть те, которые намеренно совершают, то есть они об этом думают, мечтают, планируют. Они не могут не совершить преступления. То есть им настолько хочется, что вот рано или поздно они находят удобное время, место, чтобы это преступление, которое они мечтают, о котором они планируют, совершить. Есть люди, которые совершают из-за какого-то течения обстоятельств. То есть это может быть голод, холод, и они вынуждены что-то сделать, там, похитить, например, какую-то одежду, еду, чтобы просто выживать. А есть люди, которые вот случайно это совершают, то есть они не планируют, они изначально добропорядочные граждане, но что-то в этой жизни происходит у них случайно таким образом, что они преступления совершают. Это в основном дорожно-транспортные происшествия. То есть тут вот эта вот психология человека, которого мы называем преступником, она различается. В основном, конечно, мы говорим про тех людей, которые заранее вот хотят, планируют. Да? Они вот настолько серьезно к этому подходят, что действительно в самом начале их жизни, уже там в детском возрасте, складывается особая личностная такая характеристика, эмпатия, какие-то жестокие отношения к людям, к животным, что они рано или поздно преступления совершают. Но тут тоже разные категории, агрессивные, неагрессивные. Но вот особая такая склад характера и ума, когда они заранее уже просчитывают, продумывают, видят какие-то удобные для себя моменты именно с точки зрения вот совершения преступления.
2: То есть они видят в этом свою какую-то миссию, да, или задачу?
3: Ну, отчасти, наверное, да. То есть они, это параллельно с их такой жизнедеятельностью. То есть они не отрицают того, что преступление можно совершать. И нередко оправдывают преступление. Говорят о том, что в целом это не так уж и плохо, это можно, разные бывают обстоятельства. И он совершает преступление, потому что жизнь такая, детство такое. То есть он не может не совершать из-за этого. Но понятно, что вот миссия бывает прям настоящая, когда человек себя готовит к совершению преступления. Это либо какие-то маньяки, когда у них есть своя идея, почему они преступления совершают. Это экстремисты, которые тоже, вот есть какая-то культ их идей и каких-то концепций, которыми он движет. И заказные убийства, когда это прям профессиональная преступность. То есть человек долгое время себя тренирует для того, чтобы быть ловким, сильным, метким и так далее.
2: А я вот просто пытаюсь понять, вот это желание убить других людей и там продолжать их убивать, оно же не возникает просто так? Это, наверное, какой-то... Ты должен где-то посмотреть сценарий этот или там прочитать об этом, или как? Откуда эта картинка берется?
3: Конечно, бывают ситуации, когда человека подталкивает что-то, какой-то роман, какая-то там серия, сериала, и вот он об этом даже и не думал, но, посмотрев, он понял, что в нем всегда это было какое-то темное начало, какая-то история, которая подталкивает его к совершению преступлений. А бывает, когда просто с самого начала человек с детства, с подросткового возраста проявляет какую-то агрессию. То есть она просто накапливается и развивается. То есть он сначала может издеваться над животными, над братьями, сестрами, там, младшими друзьями какими-то, а потом все больше и больше. Ему не хватает вот этого уже элемента агрессивности, и он нападает на кого-то, кого он выбирает. Это могут быть мужчины, женщины, там, дети, в зависимости от

0: того, что ему комфортнее, интереснее, что ему больше нравится.
1: Понятно, что маньяками все-таки ими не рождаются. То есть у них есть, вероятно, какие-то предпосылки. Ну, судя, вот если вы изучали там какие-то биографии или прочее, как они приходят к какому-то, да, совершенно, ну, первому преступлению. Это обычно, там, не знаю, они тренируются на животных, или как? Они видят какие-то картинки страшные в детстве. Вот что с ними происходит, на каком-то, там, не знаю, может быть, примере, чтобы понять.
0: Иностранные специалисты, наши вот коллеги-криминалисты, считают, что все-таки это связано с ДНК. То есть все-таки они рождаются уже такими, и нет никаких обстоятельств в жизни, которые бы подталкивали. Наша школа российская немножко отличается. Мы все-таки исходим из того, что это социальный фактор. Это люди сначала рождаются вполне себе нормальными, но что-то в их жизни начинает происходить. А вот в большинстве преступников есть какая-то просто травма головы, и мозг начинает работать иначе. То есть включаются какие-то механизмы, которые у обычного нормального человека выключены, то есть агрессивность только в каких-то экстремальных ситуациях. У маньяка она вот параллельно всегда фоном, такая вот условно как тревожность идет фоновая, здесь такая же только агрессивность, он ее проявляет где-то. И бывают обстоятельства, которые влияют вот на развитие этого. То есть это нередко какая-то агрессия внутри семьи, то есть постоянно его там обижает мама, сестра, то есть какая-то женщина третирует его, и вот у него накапливается это раздражение, и он не может восполнить это на близких, он старается на ком-то другом похожем. Бывает такая ситуация, что просто вот эта вот накопленная там в школе какая-то агрессия к одноклассникам восполняется на сторонних людях. Иногда случается, что первая жертва — это кто-то из близких. То есть вот в классике, конечно, воспринимается, что первый страдает кто-то, кто в более-менее в окружении. Это не значит, что человек, который реально обижал, но это человек, который в таком вот зоне комфорта. Он все равно где-то находится рядом, преступник его знает, и поэтому можно найти его еще. Потом уже вот серийное убийство развивается таким образом, что все больше преступлений, и люди никак не связаны с преступником. То есть у них нет какого-то контакта, знакомства, это не друзья, и именно это усложняет процесс расследования. Потому что мы всегда исходим из того, что преступление совершает тот, кто испытывает какую-то личную неприязнь. То есть он человека знает, и поэтому убивает, например. А у серийного убийцы несколько не так. Он просто находит удобный для себя типаж, какой-то комфортный, либо ситуацию, либо человека, в отношении которых он может совершить преступление.
1: Ну, то есть у них нет мотива, да, вот как, если я помню терминологию у следователя, да, то есть они сначала ищут какой-то мотив, почему человек совершает то или иное преступление.
0: Примерно, да, потому что следователь всегда, по крайней мере, в фильмах и сериалах, он там задается вопросом, какой мотив, почему он преступление совершил. У маньяка тоже есть свой мотив, просто он настолько глубинно внутренний, что мы можем посчитать, что это преступление совершено из корысти, а на самом деле он еще испытывал вот эту какую-то агрессию, сексуальное возбуждение параллельно. То есть очевидность для следователя — это не значит, что так на самом деле размышлял преступник.
1: То есть я правильно понимаю, что мотивы у них, вот у таких вот серийных убийц, это реализация каких-то своих тайных желаний, да, или как получается?
0: Да, да, можно так сказать.
1: И чаще всего вот эта власть... Еще что? Какие-то сексуальные фантазии?
0: Бывают ситуации тщеславия. То есть вот когда он просто хочет, чтобы о нем говорили, чтобы он стал лучше, чем все остальные. У него нет какого-то другого таланта, которым может прославиться. И он думает, что надо переплюнуть там Чикатило, например. Все говорят про Чикатило, а я буду круче, чем он. Видите, тоже не знаю до конца. Потому что когда мы ведем допрос, это одна история. То есть человек может рассказывать все, что угодно, только бы избежать наказания. Когда он находится уже в местах лишения свободы, он тоже зачастую либо хочет как-то получать какие-то выгоды за счет своего положения, давать интервью, писать книги, либо он на самом деле начинает раскаиваться, но мы не понимаем, это истина или нет, то есть насколько он искренен в этот момент, потому что у него внутри могут происходить абсолютно другие процессы, своя там корысть во всем в этом. Поэтому вот не хватает как бы условно какого-то исследования и мозга, и психологии, чтобы было наблюдение. То есть это только-только сейчас у нас начинается, из-за того, что самые жестокие преступники были в свое время приговорены к смертной казни, мы, к сожалению, вот не знаем, да, что ими двигало и почему такое происходило. Поэтому всю информацию только-только сейчас начинаем собирать и изучать именно в процессе разговора, каких-то интервью, как люди объясняют, как они себя ведут в этот момент, можем ли мы им доверять или нет. То есть вот психологи и психиатры, они как раз на эту сторону исследования свои направили.
1: А вот сейчас можете вспомнить вот тех людей, кто были казнены из таких вот самых тяжких?
0: Да практически все. Головкин, Чикатило, Трачковский.
1: Чикатило такой довольно известный персонаж, а остальные просто какую-то их небольшую предысторию.
0: Они практически все убивали большое количество людей. Единственное, что у каждого свой типа жертвы, это у кого-то были подростки, у кого-то были женщины. Разные способы совершения преступления. То есть в целом вся картина преступления всегда очень похожа. То есть какой-то человек выбирает для себя почерк. И вот по этому почерку ему нередко дают либо какое-то прозвище, либо его выделяют среди всех остальных. Исходим из того, что этот почерк для него очень важен, для его как раз личности. То есть он либо именно об этом мечтал, либо это наиболее удобно с учетом его умственных способностей, физических способностей. То есть он бы и рад, может быть, душить, но он не может, потому что сам по себе достаточно слабый. И он понимает, что ему будет какая-то отдача. То есть не сможет побороть сопротивление жертвы. И он выбирает, например, тогда нож. То есть тут тоже много достаточно нюансов, но они все очень похожи из ситуации. Человек не может останавливаться, он совершает много преступлений. Нередко это от 3, мы считаем, в целом. То есть когда 3 состоявшихся таких преступления, они все очень похожи. Жертвы, место, время, орудие. И мы понимаем, что действует вот маньяк, преступник, один и тот же человек. И это как сериал. То есть они между собой взаимосвязаны. Мы можем прослеживать вот эту вот историю, биографию, судьбу человека. Мы можем понимать, почему он это совершает. То есть это есть какие-то закономерности во времени. То есть условно у него выходные дни в этот момент. Он проживает в какой-то территории. То есть на основе того, что все эти серии, эпизоды между собой взаимосвязаны, мы устанавливаем то, вот, кто это преступление совершает.
1: И получается, что преступник в этом случае дает сам подсказки потом следствию. То есть у него один и тот же метод, одно и то же, как вы сказали, время, потому что он там где-то работает, одно и то же, там, условно говоря, поза, орудие убийства. Почему у них нет разнообразия тогда?
0: Вот он невольно, но да, он, конечно, помогает и подсказывает. Бывают ситуации, когда преступник меняет свой там, образ действия, но это очень редко. В основном, когда что-то поменялось в его жизни. Условно, он душил, теперь он стал болеть, и он уже не может. И поэтому он выбирает что-то. То есть мы тогда тоже отмечаем, с какого момента происходит изменение. Но это изменение какого-то отдельного элемента, да, вот в этом во всем механизме. И, конечно, мы вот это расшифровываем, эти совпадения. То есть у нас в целом вообще криминалистика основана на том, что мы изучаем все эти закономерности. Потому что поведение человека, в том числе преступного человека, оно постоянно и устойчиво. Мы делаем все дела в определенной последовательности, в определенной своей привычке. И на этом основана как бы и криминалистика, и психология. Поняв вот эту закономерность, нам очень легко дальше все расшифровывать. Просто преступник в этот момент, конечно же, не понимает, что он подсказывает. Но он и не может поменять этот способ поведения свой, потому что ему дальше уже будет как бы не в кайф. Он не сможет совершать. Ему это неинтересно. То есть он переходит через себя, когда начинает что-то другое пробовать.
1: Напомню, что криминалистика — это как раз вот вы изучаете методы совершения преступления, да? Вот, то есть как человек то ли
0: знает, что-то сделал. Как люди совершают преступления и как, исходя из этого, надо расследовать.
1: Возможно, дурацкий вопрос, но так интересно, почему убийца выбирает то или иное оружие преступления? То есть почему один душит, другой там использует нож, третий там, не знаю, через повешение делать, четвертый, там еще что-то такое. То есть, исходя из какого-то его бэкграунда или что?
0: Серийные убийцы, да. То есть они в основном прямо об этом думают, фантазируют в своей голове, прокручивают, как бы они хотели убивать людей. Они прям размышляют на эту тему. Есть люди, другие преступники, которые просто выбирают удобное, подручное какое-то средство. То есть с чем они могут справиться? Ну, мы обычно исходим из того, что там условно огнестрельное оружие, это надо купить, это надо научиться стрелять, надо быть метким и так далее. Холодное оружие, это в основном предполагает какой-то контакт, люди между собой знакомы. То есть если мы увидим, что человек на нас с ножом движется, мы, естественно, будем там убегать или оказывать какое-то сопротивление. То есть в основном эти нападения тоже каких-то знакомых людей. Ну уж удушение тем более. Это все тоже связано с человеком, то есть насколько он выбирает либо удобный для себя момент какой-то, планирует, либо это просто какие-то подручные средства, которые могут оказаться там любые условно у него. Но исходя из орудия, мы тоже вот как бы раскручиваем всю эту паутину в смысле того, что это было, часто ли этот предмет встречается на месте преступления, почему он выбрал именно это орудие. Есть определенные у нас такие методики, то есть мы анализируем большое количество дел, которые совершаются в России не только, и вот исходя из этого выявляем те самые закономерности. Почему люди совершали всегда там ножом, например? Кто те...
1: И почему?
0: Потому что в основном это какая-то личная история, то есть это расправа, это желание быть. То есть вот, например, с... отравлениями. Считается, что это способ, когда человек хочет совершить преступление, убить, например, но он не готов это наблюдать. То есть он подбрасывает какие-то элементы, там, смешивает, например, в еду, там, напитки, да, что-то такое. Но присутствовать при этом он не готов. Он уходит. С течением времени яд действует, человек там погибает. А вот удушение — это, наоборот, такая ситуация, что человек своими собственными руками преступление совершает, и он еще наблюдает,
1: да,
0: смотрит, присутствует, это дыхание. Ну, то есть вот из-за этого абсолютно разные типажи людей. И мы, как бы, понимая, какое орудие или какой способ человек выбирает, понимаем, о каком преступнике идет речь, кого мы примерно ищем. И потом это используем уже в допросе. То есть когда у нас есть подозреваемые, мы оцениваем, вот, подпадает ли человек, который сейчас перед нами, под тот профиль, который мы составили, вот примерное описание, характеристики, как он это преступление совершал.
1: А вот можно здесь просто перечислить, ну, так, любительского интереса. Значит, если он душит, то он хочет увидеть, что произошло с человеком, ну, так, чтобы понять его типаж. Если, знаете, отравление, то, наоборот, не хочет увидеть, то есть он, вероятно, какой-то там нервный, угу, и так далее. Ну, я так предполагаю себе.
0: Да.
1: А какие еще
0: холодное
1: есть?
0: Холодное оружие – это контакт, личная месть и желание убедиться в том, что преступление совершено, и достаточно сильные физические возможности. Огнестрельное оружие – это в основном либо военные, либо люди с каким-то прошлым, там, полицейским, военным. То есть у них либо есть это уже оружие, либо они умеют стрелять и так далее. Способов, на самом деле, очень много, и каждый из них еще подразделяется на большое количество подвидов. Это тоже связано с тем, что человек желает, как бы, избавиться от проблемы своей, но он не готов встречаться лицом к лицу с человеком. Он уповает, как бы, на случай и на некую случайность в совершении преступления.
1: А доведение до самоубийства – это считается преступлением?
0: Да.
1: Можно,
0: да,
1: вообще доказать?
0: У нас есть отдельная статья.
1: То, что это же тоже по факту один из видов, когда ты, ну, вроде бы ничего не делаешь, а человек себя лишает жизни.
0: Более того, считается достаточно жестоким видом преступлений, потому что это системные действия, постоянные действия. Это не одним каким-то словом или движением человека доводят, а это регулярно, постоянно унижение определенное, когда человека ставят в такие рамки, что он не находит другого выхода. То есть его вот доводят до этого состояния. Ну, считается, что это очень агрессивные, такие скрытые. То есть внешне мы по ним не скажем, что он там какой-то может быть преступником. Но внутри него есть постоянное вот это вот желание там убивать, доводить, доказывать свою правоту.
1: Ну вот я так понимаю, что все мы сейчас, опять же, повторюсь, смотрим сериалы, видим все эти схемы преступлений. То есть при желании можно их все повторить. Знаем, наверное, знаю, да, вот преступники, тем более уже с опытом, как проходит следствие, как спрятать следы. Но, тем не менее, почему их находят? То есть, получается, они все равно где-то ошибаются? Как вот этот процесс потом взаимодействует? Взаимодействие происходит. Мы вроде бы все изучили, все учли, а потом все равно человека нашли.
0: Слава богу, в фильмах и в сериалах показано не все, что на самом деле есть. Более того, как бы мы это контролируем тоже достаточно аккуратно, но есть определенный контроль, какую литературу публикуют, как в фильмах показывают. То есть даже когда криминалист является консультантом какого-то дела, он не полностью рассказывает все элементы для того, чтобы люди не узнали все о том, как преступления совершаются, как они расследуются. Но если с точки зрения расследования мы здесь, наоборот, стараемся какую-то такую правовую грамотность вводить, да, и рассказывать этот процесс, то в отношении преступлений только лишь определенная часть. Даже когда вот мы разговариваем про маньяков, я что-то вам могу рассказывать, что-то нет, потому что это тоже для нас определенное обстоятельство вот потом последующего расследования. И поэтому считается, что человек, который криминалистику знает, вот, или там судебную медицину, что он будет совершать практически идеальные преступления.
1: Да, кстати.
0: Но даже бывают ситуации, даже криминалисты совершают преступления с ошибками. То есть все равно какие-то следы остаются. Но и люди не то чтобы там прям обучаются. Иногда, конечно, да, они какие-то сюжеты воспринимают из фильма и сериала и пытаются повторить. Но они не учитывают огромное количество факторов, в основном с тем, что преступление совершается, ну, достаточно так быстро, внезапно. Очень много здесь обстоятельств. И даже если он пытается потом стереть следы, все равно не все. То есть он не запоминает в момент совершения преступления, каких предметов конкретно он касался. И не знает, какими средствами, там, что это все надо удалять. Поэтому для криминалиста это, конечно, шикарно. Мы потом просматриваем, мы видим, какие-то есть элементы совпадения, кто-то под кого-то пытался подстраиваться, есть какая-то вот этот образ из какого-то фильма, сериала. Ну, это тоже нам некая подсказка.
1: То есть, ну, если маньяк сейчас посмотрит нашу с вами запись, он ничего для себя нового, слава богу, не узнает.
0: Надеюсь, что нет.
1: Есть такая версия, что сейчас очень много появилось, допустим, камер, да, и фактически мы все на виду. Это делает, скажем так, преступников более осторожными? И наоборот, это нас защищает сильнее от преступников? То есть насколько это сократило, в принципе, преступность?
0: Нас защищает однозначно. То есть, по крайней мере, количество преступлений в целом примерно такое же, как и было. Но вот скорость расследования таких дел, очевидных, когда человек попал на камеру и видно, конечно, гораздо быстрее, гораздо проще расследуется. Но, к сожалению, это тоже не все идеально так. То есть в больших городах, да, камера примерно повсюду, и мы можем хотя бы какие-то элементы увидеть, и по городам крупным действительно вот и преступность снижается, или быстрое расследование дела. В каких-то регионах, к сожалению, пока не так. Но камера считается вот для нас таким средством предупреждения преступлений. Даже просто люди отказываются от преступления, видя и зная, что здесь могут быть камеры. То есть в свое время даже говорили о том, что преступность Москвы перешла в Московскую область, потому что там камер как бы меньше. И там планируют какие-то свои преступления. Но по факту, естественно, просто камера — это очень хороший способ того, чтобы все увидеть, как преступление происходило, например, кто его совершал. Даже если мы не видим лица, то есть бывают, конечно, ситуации, когда камера плохого качества или она там грязная. Но вот то, как преступление совершается, это уже огромная подсказка для следователя. Он в целом понимает. Плюс у нас даже если одна не работает, то работают другие. И мы видим, куда преступник ушел, откуда он приходил, во сколько все это было. И можем проверять тогда уже наших подозреваемых.
1: А в каких преступлениях чаще всего, во-первых, сами сознаются, а потом раскаиваются? Вот бывают же, наверное, такие, скажем так, люди, ну, одним вроде как не признают свою вину, а другие вот наоборот говорят, я вот виноват и признаю свою вину, вот жалко, что я так сделал. Такое случается среди преступников?
0: Если это случайное преступление, то человек сознается...
1: Ну, я понимаю, там случайно сбил человека, допустим,
0: да, вот
1: на машине.
0: Да, он раскаивается, он говорит о том, что я не хотел, не планировал и готов понести все наказание. А те, которые планировали, в основном сразу не раскаиваются и не сознаются уж тем более. То есть молчат до последнего, стараются как-то выгородить себя, какие-то лживые алиби, показания, то есть все, что угодно, такая изворотливость преступная, главное не попасть под ответственность и в тюрьму.
1: Ну, то есть у них нет вот этого осознания вины, да, что они что-то не так сделали?
0: Может быть, внутренние есть, они как Родион Раскольников там переживают вечерами, но в кабинете следователя никакой там бровь не дергается у человека, он рассказывает все какую-то другую историю, какую-то другую легенду, но не сознается. И только когда у следователя уже много доказательств, экспертизы, например, показания, какие-то камеры видеонаблюдения, и он так все это веером выкладывает перед ним, тогда вот человек говорит, что да, это я. То есть когда мы уже доводим до самого последнего, и ему просто деваться уже некуда, он понимает, что лучше сознаться. Но даже когда он сознается или не сознается, для нас это не является каким-то останавливающим или облегчающим фактором. То есть человек может не сознаваться, но мы все равно доказываем, что это он совершил преступление за счет доказательств в суде. И бывает, когда он сознается, а мы доказываем, что это не он. То есть когда он берет ответственность на себя за другого человека. Нередко мать за ребенка, там, муж за жену. То есть когда тоже какие-то факторы повлияли, и они выбрали, что кто-то из них будет привлечен к ответственности, а кто-то нет.
1: Прям такие сложные все вы картины описали. Последний такой уточняющий вопрос, наверное. Ну, казалось бы, вот маньяк, серийный убийца, все такое отрицательное, да, с вот этих даже у этих слов вызывает некую неприязнь. Но часто они становятся героями. То есть люди о них смотрят и, там, не знаю, героями фильмов, может, потому что их делают, или там героями каких-то рассказов. Вот откуда появляется вот к ним такое какое-то положительное? Может, даже некоторые им сочувствуют, не знаю, как эта обратная сторона психологии срабатывает.
0: Что-то в этом есть, да. Мы, честно говоря, не любим слово «герой», применительно к ним, типа, главный персонаж, да, а вот это вот, что герой все-таки должен быть следователь. Но то, что наполняется какими-то положительными чертами, вот эта вся биография, эта личность, и даже когда мы вспоминаем там то же самое «Молчание ягнят», люди сочувствуют, им нравится образ Ганнибала Лектора, хотя он один из самых главных злодеев, но вот он показан за счет, может быть, харизмы актеров, за счет гениальной режиссуры самого вот этого фильма, подачи материала, становится интересным. То есть мы воспринимаем его не как плохого. Хотя себя надо в этот момент всегда останавливать и говорить о том, что это все-таки преступник. То есть самые простые для нас примеры — это фильм «Брат», «Брат 2». Mm-hmm. На самом деле он тоже преступник.
1: Ну он да, он же убийца по факту, да, да, серийный.
0: Но мы его воспринимаем киллер, как героя. То есть вот тоже вот эта вот подача. Робин Гуд, который на самом деле не такой уж и гуд, вот он тоже совершает же преступление. Но мы видим в этом какую-то романтизацию и какое-то восприятие, что он борется все-таки за справедливость, что он это преступление совершает не из-за того, что он обижает слабых и плохих, а из-за того, что он доказывает что-то кому-то, его жизнь так подталкивает, что он должен. должен отстаивать эти законы справедливости, чести и чего-то. То есть тут так много факторов, что мы, конечно, в основном смотрим вот в качестве какого-то героя, преступника, у которого есть некое объяснение и оправдание. Но вот в отношении маньяка мы никогда не должны на него смотреть именно как на героя. Он может быть каким-то персонажем ключевым, но с учетом того, что он все-таки плохой. И главный герой там, наверное, следователь, человек, который нашел преступника. Потому что, в конце концов, мы вот в реальном мире все с вами хотим жить в безопасности. То есть мы не хотим, чтобы у нас героями были какие-то маньяки, и мы там ими восхищались, и они по улицам ходили. То есть вот этот вот образ, с одной стороны, он интересный, загадочный, это какое-то зло, которое мы вот не видим, но ощущаем. Это привлекательно для людей, но надо себя вот осекать в этот момент.
1: Спасибо большое, совершенно с вами согласна. Маньяки не нужны на улицах. Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики МГУ, кандидат юридических наук. Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: «Поговори со мной».

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Тихинвале, 8 утра, в Хабаровске. 3 часа дня в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. 213 беспилотников уничтожено на трассе за ночь. Иран в ответ на удары США атаковал американские базы. Стали известны 28 из 32 участников плей-офф чемпионата мира. Подробности далее. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских дронов на трассе. Об этом сообщила Минобороны. Как уточняется, беспилотники ликвидированы в том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Корпус стражи Исламской революции Ирана в ответ на удары США провел операции с применением ракеты БПЛА в Кувейте и Бахрейне. Это передает агентство Reuters со ссылкой на иранское агентство ТАСНИМ. Целями ударов были американские авиабазы. Как сообщил Reuters, США атаковали 5 иранских береговых постов. Эксир отмечает, что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса по урегулированию конфликта. В свою очередь, Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях. Это, как утверждается, было ответным действием на атаку Ираном в Ормузском проливе танкера, шедшего под панамским флагом и привозившего свыше 2 миллионов баррелей нефти. В КСИР тем временем заявили, что в ближайшие дни базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке ждет ад. Американские спасатели вытащили живым младенца из-под завалов в Венесуэле. Об этом сообщил Госдеп. Ранее у берегов страны произошло землетрясение магнитудой 5,4. Всего с четверга зарегистрировано уже более 400 авторшоков. Стихия могла затронуть почти 7 миллионов человек. По последним данным, жертвами стихии стали почти 1500 человек. Более 3000 получили травмы. Продолжается поисково-спасательная операция. Разрушены сотни зданий и жилых домов. Людей расселили во временные убежища. Во Франции 74 человека утонули из-за экстремальной жары. Об этом заявил французский министр внутренних дел Лоран Нуньес. Люди купались там, где это запрещено. Министр отметил, что от жары в основном страдают люди преклонного возраста, в частности, старше 65 лет. Кроме того, в регионе Иль-де-Франс смертность увеличилась на 122%. По сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам Нуньеса, французским властям необходимо время и крупные инвестиции, чтобы решить проблему с аномальной жарой. 6 человек, 4 из которых дети, пострадали в результате ДТП на трассе в Кызылском районе Тувы. Об этом сообщает региональный главком МВД. По данным ведомства, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. Стали известны 28 сборных, которые гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. По итогам 16-го игрового дня к участникам присоединились сборные Бельгии, Египта и Кабо-Верде. Ранее путевки в 1/16 финала обеспечили себе команды Бразилии, Аргентины, Испании, Норвегии, Португалии. На данный момент известны 9 пар, которые встретятся в 1/16 финала, в числе которых Германия, Парагвай, Швеция, Франция, Кабо-Верде, Аргентина. В двух оставшихся группах еще предстоят матчи 3-го тура. Это все к данной минуте. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа. А больше информации доступна в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает. Будем знакомить вас со всем важным, значимым и любопытным, что в мире происходит, что в мире ожидается. В FM-диапазоне мы работаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. В других городах также есть. На сайте radiosputnik.ru нас можно найти подробнее. Ну, естественно, соцсети, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Загляните в наш Макс-канал «Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Ну, в телеге тоже можно в нашей остаться. Ну, а на ближайших полчаса наш гость, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Александр Васильевич, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Александр Васильевич, спасибо огромное, что согласились прокомментировать некоторые события, заявления, ожидания, опасения. И начнем, наверное, вот правда, с события, которое так или иначе можно описать вот любым, наверное, из этих слов. Есть определенные западные издания, которые периодически сеют информацию, которую, видимо, официально Запад сообщать не хочет, не боится или стесняется, или что-то еще. Но, тем не менее, вот посеять это зерно нужно. Короче говоря, Дональд Трамп предположительно готов отказаться от анкорежских договоренностей. В той же публикации говорится, что в позиции Трампа наметились изменения, но будет ли он их реализовывать, неясно. Но, тем не менее, вот это озвучивается как-то все отчетливее. Что это за сигнальчик, как его понимать, в особенности в свете вот недавнего саммита G7, тут скоро саммит НАТО опять же собирается. Как нам вообще рассматривать фигуру американского президента во взаимоотношениях с Европой, с той же Северной Америкой, ну и с Россией?
3: Ну, по-моему, как ведет себя Трамп, все давно уже поняли, но ведет себя абсолютно ровно так, как ему нравится в этот данный момент. Если его что-то устраивает, ну, он на этом настаивает. Если договоренности, которые были достигнуты, даже с большим трудом, но по каким-то причинам они ему уже не нравятся, он из них выходит. Это был еще яркий пример в его первый срок президентский, когда с невероятным трудом достигнутые соглашения с Ираном Иран начал выполнять, а потом Соединенные Штаты просто вышли, потому что Трамп сказал, что нас это не устраивает. Ну, что было достигнуто в Анкоридже, мы до конца таки не знаем, но то, что дух давно выветрился, по-моему, всем давно очевидно. То есть никаких движение со стороны Трампа и, в принципе, американской администрации в том, чтобы действительно там ускорить поступление мира в интересах всех сторон, не наблюдается. Это было в его власти. Там даже в таких, можно сказать, мелочах, как возвращение дипломатической собственности России, ничего не сделано. Что ему мешает, непонятно. Но зато они решили, что с нами можно копать большой тоннель. То есть это достаточно серьезные инвестиции в условиях ведения боевых действий с половиной там мира, ну, по крайней мере, с 50 странами, которые собрал там Соединенные Штаты. Ну, вероятно, есть и более интересные применения для инвестиций в этих условиях, там, в развитии военного производства хотя бы или какого-то еще. Но вот в этом плане, да, это им интересно, они согласны. Поэтому надеяться на то, что Трамп будет действовать с нашей точки зрения, с точки зрения здравого смысла, что мы понимаем по здравому смыслу, ну, не приходится. В общем-то, всем это стало давно понятно. И рассчитывать, как всегда, приходится только на свои силы, на армию, флот, на единство народа и руководства.
2: Александр Васильевич, не то чтобы с вами не согласиться, но Трамп ведь никогда за словом в карман не лез. Никогда он не стеснялся, что сказать, громко, публично, открыто. А здесь, посмотрите, какие-то журналисты пообщались с каким-то источником, который там что-то им опять же передал. Ну, вот это любимая бодяга американских этих самых медиа. Опять же, абсолютно вне оценочного какого-то суждения относительно работы этих самых журналистов. Они действительно вот это инсайдерство в Америке очень любят, и оно там чуть не официальной информацией является. Но здесь Трамп упустил бы возможность самостоятельно рассказать, посмотрите, все, никакой больше Аляски.
3: Да не будем обращать внимание на заявление журналиста, просто давайте смотреть по делам, что он делает. Он ничего не делает. Наоборот, он продолжает поставки вооружений для Украины. Опять-таки, из сообщений, возможно, прессы на данном случае, думаю, что вполне такое возможно было, когда он сказал, что да, в принципе, это даже это была его прямая речь, что ну вот, молодцы, там Украина держится достаточно хорошо, они там сопротивляются, надо надавить на Россию, это будет, значит, более успешно. В принципе, не надо обращать даже внимание, там, инсайдерская информация, не инсайдерская, пресса говорит, кто там говорит, на дела посмотрим, что-то изменилось, что в его возможностях не было никаких вариантов надавить на Зеленского, а он говорит, нет, надо будет давить на Россию. Ему не нравится, как Россия себя ведет, и то, что она неуступчивая в своей позиции. Слушайте, а, по-моему, в Анкоридже как раз и было сказано, или там после него, президентом России, что Россия согласилась на очень сложные для себя компромиссы, они были сделаны, и после этого американцы еще говорят, что их что-то не устраивает. Они считают, что то, что Россия пошла на компромисс, это будет только стартовой точкой последующих переговоров. Вот как эти все там троицы, это западная, европейская, нарисовала последний раз документ о том, что они хотят от России, как они видят начало всемирных переговоров, мирного плана. Это остановка боевых действий по линии нынешнего там, боевого соприкосновения, а потом будут новые переговоры. Это как бы стартовая позиция. То есть стартовая, они считают, от нее будем отталкиваться. Вот такие у Трампа такая же позиция, судя вот, по делам, даже не по словам. Что-то изменилось, ничего не изменилось. То есть он мог и Зеленского там, принудить, сказать, что соглашайся на законные требования, которые тогда даже Трамп озвучил, что да, мы понимаем позицию России, это все логично. Про Донбасс он даже упоминал, что да, вот как, ну да, Донбасс все-таки это русская территория, но в этом плане ничего не сделано было. Поэтому тут мы можем обойтись без инсайдерской информации, не читать западную прессу, а просто посмотреть на действия самого Трампа и всех его деятелей, и то, как продолжается поставка вооружений, продолжается обеспечение ВСУ вооружениями. Нам все равно, подарочный это вариант или это оплаченный европейцы. Какая нам разница, как они туда поставляют? Как действует там тот же известный Палантир? Как работает связь от Старлинка и космическая разведка? Как они наводят на объекты в России ракеты? Так что судим по делам, а не по словам.
2: А вот как можно и что можно судить по делам Трампа на Ближнем Востоке? Потому что очередное обострение, очередные журналисты, очередные издания пишут о том, что, ну, мягко говоря, не все прошло, мягко говоря, не все прошло так, как планировал Трамп. Более того, все больше изданий, в данном случае Foreign Policy, пишут о том, что вот эта вся ситуация заставит как-то по новой посмотреть на присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке. Потому что и опасно, и Иран, понятное дело, что говорю сейчас условно, но достаточно простыми и дешевыми ударами навел шороху настолько, что некоторые базы восстанавливать, ну, базы или фрагменты этих самых американских баз в некоторых странах Персидского залива, огромные миллионы долларов. Более того, восстанавливать их, возможно, и не будут. То есть вот эта вся ситуация на Ближнем Востоке к текущему моменту, как оцениваете?
3: Ну, опять-таки, там пошло все не так, как Трамп задумывал. Пошло все совсем наоборот. И у него проблема в том, чтобы выйти оттуда, сохранив лицо, и сказать, что мы победили. Он даже этого сказать не может, ну, потому что все уже комментируют заранее. А, ты ушел, хорошо. Они же там подписали, ну, вернее, парафировали якобы. Там, переговоры должны были быть на 60 дней. Но ситуация такая для Трампа совершенно неприемлемая. Получается, что он туда пришел. Армузский пролив, этот Персидский залив, нанес удары. Для чего? Для того, чтобы сделать Иран региональной державой, для того, чтобы то, что было раньше бесплатно, сделать платным. И эти деньги шли в копилку там, Ирана, ну, возможно, Омана. Для того, чтобы теперь у Ирана, теперь Ирану никто не сможет сказать ничего против его ядерной программы. Ну, можно там говорить о нераспространении, но все прекрасно понимают, что единственное только это ядерное оружие может тебе обеспечить безопасность от агрессии вот таких вот государств, как Соединенные Штаты и Израиль. Только ядерное оружие. Получается, что ради этого он туда пришел, потерять кучу баз, продемонстрировать свою беспомощность в войне против большой, могущественной Америки, против достаточно небольшого государства Иран. Ну, конечно, вот как-то его это не устраивает, и он все мечется и думает, как бы так сделать, чтобы хотя бы часть платы за проход через пролив все-таки перечисляли в копилку, там, какую-то, какую укажет Трамп. Ну, что-то не получается. Поэтому ситуация там вообще прекрасна, и Ирану надо выразить наше глубочайшее уважение и восхищение мужеству и стойкости народа и руководства, которое гибнет под ударами агрессоров, но, тем не менее, не сдается и делает так, что этот монстр планетные Соединенные Штаты теперь раздумывают, как выйти им из других государств. Потому что действительно урон нанесен базам очень серьезный. Военные вынуждены были расселиться там, по гостиницам, по разным местам, чтобы не находиться
2: на базе. Прошу прощения, а вот в продолжение ваших слов. А вы думаете, реально Америка откажется от своего военного присутствия, вот условно говоря, в тех странах, ну, которые чуть ближе к Ирану? Потому что есть, ну, по крайней мере, на неделе писали о возможном варианте, ну что, удобнее расположиться в Израиле. Там и прикрытие, там и безопаснее, там и связей побольше. Но опять же, от Ирана есть вот эта прокси-прослойка в виде другой страны, которую развалили там они на двоих, на троих. И, условно говоря, ну, есть какое-то время вот этого подлета, ожидания, в течение которого можно подготовиться к чему-то.
3: Да, вряд ли. Вот, честно говоря, не верится в то, что американцы уйдут.
2: Просто вот тоже, да.
3: Да, что уходят, может быть, там какие-то сроки будут назначать, как они говорили, что мы там из Ирака уйдем окончательно. Ну, правда, мы знаем такой факт, как Афганистан, откуда им пришлось таки выйти. Но здесь уж слишком много баз, и они могут в каких-то переговорах использовать и этот факт, сказать, что да, мы там уменьшим присутствие, или куда-то там перегруппируемся, или попытаемся куда-то уйти. Но чтобы американцы прям так ушли, я думаю, да. Ирану нужно предпринять гораздо более серьезные шаги. Но, тем не менее, они над этим работают. И количество баз, возможно, будет сокращено, это как бы там ни было. Но восстановление действительно уйдут и большие средства, и много времени. Захочет ли это делать Америка? Ну...
2: И за чей счет они это захотят сделать? Потому что если, условно говоря, мы вам, уважаемая страна Персидского залива, обеспечиваем безопасность, ну так и заплатить. А вот будут ли они за это платить сейчас, видя как достаточно просто, опять же, еще раз я говорю, это не просто, но достаточно просто все это было разрушено, это действительно второй вопрос. Александр Ильич, в европейские дела давайте немножечко перенесемся. Где разворачивается, ну как это сказать, ситуация по поводу польского какого-то беспредела в отношении российской дипломатической службы? Собственности. Понятное дело, что нужно все это вычитывать с достаточной степенью иронии, но тем не менее Дмитрий Медведев напомнил, что, извините, резиденция польского президента была построена на русские деньги. Как насчет вот эту территорию в Варшаве вообще немножечко вернуть тому, кстати, кто за это платил? Связано это с тем, что в Польше очередную дипломатическую территорию, очередное дипломатическое помещение, здание хотят забрать в польский, там, не знаю, в бюджет муниципальный и федеральный, на этот раз в Гданьске, если я правильно помню.
3: Ну, если они там хотят забрать, ну, знаете, ну, сколько можно терпеть это хамство? А может быть, таки позакрывать посольство? А что
2: так
3: Россия?
2: И закрывают.
3: Ну, так давайте закроем. А потому что в центре Москвы находится прекрасных 17 тысяч квадратных метров.
2: Рядом с зоопарком.
3: Да. А с какого черта, извините, там сколько там? Ну, с десяток, может быть, еще осталось. Может быть, меньше уже сотрудников. Точно мы не можем сказать. Кстати, посольство Чехии, например, 19 тысяч. Там.
2: И тоже, поляков, кстати, в очень живописных местах, между прочим, расположено.
3: Да, так у Чехов вообще 2 гектара земли. Угу. Там гостиницы, там культурные центры. Какие культурные центры Польши и Чехии на территории Москвы? Вот с чего вдруг? А в Чехии вообще 5 человек там находится. Кстати, у американцев тоже. Ну, может, по бартеру тоже нам что-то с собственностью там подумать. Потому что говорить о том, что в судах можно что-то отстоять в пользу России, в западных судах, ну, как-то в это слабо верится. И заявления такие, ну, приятно, конечно, слышать, но на что они рассчитаны? Да, ну, честно говоря, хотелось бы, если угрожать чем-то, давайте поставим ультиматум, а потом все-таки его выполним. Какой-нибудь. Небольшой.
2: Ну, что-то есть такое, да. Нет, здесь я с вами не то, что не соглашусь, но пусть, конечно же, решает Министерство иностранных дел, там компетентные люди, которые знают, как сделать лучше, но на эмоциональном уровне абсолютно с вами готов здесь эту позицию разделить. А вот как, опять же, относиться на эмоциональном, а может быть и на серьезном уровне к отношению Соединенных Штатов, к отношению западного мира, к России, которая уже на уровне евродепутатов сравнивают с эпохой маккартизма. Понятное дело, евродепутаты бывают разные, у людей там бывает разная повестка, которую они продвигают, разные мысли, которыми они пытаются поддерживать интерес к себе, но вот даже на таком уровне уже звучит вот ровно то, что было в 50-е в Штатах под такой под эгидой антикоммунизма, примерно то же самое и сейчас русофобия. То есть откатились в своем восприятии мировых событий и одной из все-таки все еще ведущих мировых стран, ну вот на 80, насколько, на 70 с лишним лет назад.
3: Да, как-то не печально, но они делают из России такого врага, чтобы сознание населения этих стран Россия воспринималась однозначно, ну, по крайней мере, с негативом. Так более того, это не на маккартизм уже похоже. Это похоже на Третий рейх, когда они говорили, что это вообще там не люди какие-то живут, и расширяем свою территорию, потом можно их уничтожать. Но, в принципе, и такое уже звучит. И на практике мы такое видим, вот, от соседей, бывшей братской республики Украина и братского народа, ну, по крайней мере, от руководства, это расчеловечивание всего, что, ну, не знаю, однокоренного со словом русский. Всего. И культуры, и людей, и государства. Хотя многие это государства должны были бы благодарить Россию за очень многое. Те же поляки, которые в составе Российской империи были 100 лет и очень неплохо себя чувствовали, там, или финны те же, которые и в составе империи, и вне состава.
2: Но независимость вообще Россия выписала впервые в истории полноценная независимость, полноценный суверенитет. Угу.
3: Ну, вот да, мир несправедлив, и просто отдаем себе отчет, что они готовятся к войне, и для этого им нужна еще идеологическая подготовка. Вот они как раз ведут. К сожалению, у нас влиять на умы возможностей не так много, но наши средства массовой информации пытаются там как-то через границу доносить информацию, но в любом случае это, конечно, это очень ограничено. Если даже интервью там Лаврова не напечатала политика, хотя была договоренность, ну даже интервью не печатает, даже этого боятся. О чем можно говорить?
2: Александр Алексеевич, а как думаете, почему в принципе евродепутаты и парламентарии о таком говорят? Это, получается, имеет определенный запрос в западном обществе? Это, повторю, это евродепутат сказал. Понятное дело, что это может быть в какой-то частной беседе, и скорее всего это было по какому-то контексту, в котором разбираться честно не очень хочется, но в целом это как? Это посмотрите, я весь не такой, я весь крутой, противоречивый и против системы. Ну вот как это воспринимать? Не, абсолютно, ну, просто чтобы не обольщаться абсолютно, что якобы где-то там, вот посмотрите, русофобию порицают. Нисколько в это не верю.
3: Вот-вот, есть, как бы там ни было, политические силы есть разные, есть и запросы у населения на трезвый подход в отношении с Россией. Конечно, обольщаться не будем, потому что, ну, есть, ну, я надеюсь, искренние люди, которые, политики даже, которые так говорят, потому что они все прекрасно понимают, у них есть возможность это высказаться с высокой трибуны. С другой стороны, есть политики, которые, которых, можно так сказать, готовят на смену таким одиозным, радикальным или, ну, никаким, может быть, там, как тот же Мерц, который требует там, чуть ли не войны с Россией, но они придут, а через какое-то время будут действовать точно так же. Есть политические силы такие и в Германии, ну, может быть, там раньше они были более популярны, которые выступают вроде бы за сотрудничество с Россией, а потом при удобном случае по каким-то причинам удивительным начинают менять свою позицию и выражать, в общем-то, общее мнение, поддерживать санкции и все прочее. Так что, да, мы как бы отмечаем позитивно, что вот, слава богу, есть такие еще, но точно не обольщаемся.
2: В завершении, прям 3,5 минутки у нас остается, про Сербию тоже вас спрошу. Там президент Вучич, который достаточно длительное время под критикой находится, и различные акции протеста проводятся, и поводы там самые разные, и формально это обрушение, что там, кровля на вокзале обрушилась, да, в Сербии, да, было дело. Но это дало повод вот многочисленным акциям протеста. Там по-разному их, опять же, можно оценивать. Вучич обещал сразу несколько выборов провести, вне очередных. Среди прочего, сказал, что в отставку он также уйдет. Как расценивать ситуацию в этой стране? Потому что, ну, Сербию шатают, шатают давно. И периодически кажется, что вот уже дошатали окончательно.
3: Да, больно наблюдать за событиями в Сербии. Моя любимая страна с начала 90-х годов, каким-то образом с ней связан. И то, что там происходит, ну, действительно, это за этим наблюдать без огорчения невозможно. Но Вучич далеко не идеальный, как бы, для нас президент, потому что он занимал такую... Попытка ввести политику многовекторности добра не доводит. Все
2: равно а может быть, поэтому он усидел, грубо говоря, и целым, да, и невредимым, и в политическом, и в физическом смысле, что умел лавировать, безусловно, периодически занимая, ну, откровенно непонятную, хотел так сказать, позицию и по поводу движения в Евросоюз, и по поводу контакта с Россией.
3: Для Запада даже такая позиция, при которой как бы там ни было, но Сербия шла в Европу. И всегда Вучич заявлял, что да, мы с Россией, там у нас дружба, любовь, братство, но наша цель — Евросоюз.
2: Да, да.
3: Понятно. Да, конечно, Сербия находится в агрессивном окружении, там вокруг по всей границе страны НАТО. Нет даже выхода к морю теперь, после потери там Черногории, там сколько-то лет назад.
2: И Косово, но еще не забывайте.
3: Ну, Косово есть Сербия. Будем считать, что она все-таки сербская, когда, ну, так, ладно.
2: Я то... с вами согласен, но просто это вот по факту вся суть раздела Югославии будто бы сводилась, да, к тому, чтобы отрезать Сербию от выхода к морю, ну, если посмотреть.
3: Да, но вот следующий президент, скорее всего, будет совсем проевропейским. Может, на словах, знаете, как есть пример на постсоветском пространстве, там та же Армения, когда невозможно было сразу повернуть штыки на Россию, потому что никто не поддержит такую, угу, позицию. И здесь тоже будет, скорее всего, будет такой более мягкий, но, вернее, мягкий, но более откровенный такой дрейф в сторону Европы. Будем надеяться, что все-таки санкции пока не поддержат, хотя, опять-таки, в зависимости от того, кого европейцы перейдут к власти. Рассчитывать на то, что там будут прям демократичные выборы, не приходится. Скорее всего, организуют нечто подобное на выборы в Румынии или Молдавии. Ну, хотя там настроение достаточно все равно еще такие, ну, не пророссийские, но, по крайней мере, симпатии к России относятся. В меньшей степени, возможно, молодое поколение, там, среднее, старшее, все-таки еще нормальные.
2: Ну, что-то помню, люди, да. Александр Васильевич, полминутки остается. А вы прям так говорите, полагаете, что Сербию кто-то в Евросоюзе ждет? Полминутки, прошу прощения.
3: Нет, просто тянуть, я же не говорю, будет... Будет туда разворот, будут требовать части в санкциях, будут требовать официального признания независимости Косово. Ну, в общем, вся, весь этот список. Очередная цветная мягкая такая революция там уже произошла, можно сказать.
2: Александр Ильич, вам спасибо огромное за то, что вышли к нам в эфир, прокомментировали некоторые события, заявления, опасения. Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дучак. В эфире «Радио Спутник». Меня же зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

«Узнать за 90 секунд». Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже, благодаря любовной связи с Петерсом, в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Американские власти много месяцев удерживают ожидающих депортации россиян. Многие просят побыстрее отправить их домой. Об этом заявил генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов. Он также заверил, что генконсульство делает все возможное, чтобы ускорить возвращение на родину оказавшихся в беде соотечественников. Зачастую это удается, но лучше в такие переделки не попадать, добавил российский дипломат. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала несколько бойцов ливанского движения «Хизбалла» и уничтожила пусковую установку в Ливане, которая якобы представляла опасность. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий с союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением «Хизбалла» и союзником Соединенных Штатов Америки – Израилем. 20 человек пострадали в разных районах Японии в результате землетрясения магнитудой 5,6. Оно произошло в префектуре Яманаси. Об этом сообщила служба пожарной охраны страны. Как уточняется, угроза цунами не объявлялась. Толчки ощущались также в Токио и Осаке. Очаг залегал на глубине 20 километров. Максимальная сила толчков составила 6 баллов по 7-бальной шкале, принятой в Японии. В результате землетрясения, по последним данным, пострадали 20 человек. Угрозы для их жизни нет. Власти Великобритании отказались от замены устаревающих кораблей военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций. Об этом пишет издание «Таймс». По данным газеты, невзирая на то, что в ближайшем будущем на вооружение все же поступят новые корабли, приоритет будет отдан беспилотным системам. Издание также сообщает, что кандидат на пост британского премьера, экс-мэр Манчестера Энди Бернем, одобрил этот план. Как пишет газета, общий объем выделяемых на модернизацию

0: второй матч за национальную команду и вышел на второе место по числу игр на уровне сборных. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мастера», у микрофона Диана Берлин. На этой неделе, я думаю, все театралы особенно вспоминали Юрия Мифовича Соломина. Артист, который покорял нас и в театре, и в кино, и как человек. Это не всегда совпадает. Поэтому сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагменты интервью с Юрием Мифовичем Соломиным, которые он специально дал нашей программе.
1: Программа «Мастера».
2: Юрий Мифович, сегодня, с вашего разрешения, пожалуйста, мы будем говорить о вас и только о вас.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте попробуем. Юрий Мифович, вы родились в Чите.
3: Да.
2: Далеко-далеко от Москвы. Ваши родители – профессиональные музыканты. Ну, потом был Ленинград, потом опять Чита. Да? Правильно я все говорю.
3: Нет, Ленинграда не было. У родителей был Ленинград. Они поступали там в консерваторию, поступили. А так всю жизнь они прожили в Чите. И я до 18 лет там жил. Потом, когда закончил школу уже тогда, решил ехать в Москву поступать. Хотя решил-то я давно, до того, как закончил школу. Я в 49-м году увидел фильм «Малый театр и его мастера». И вот он меня потряс.
2: Там
3: это был шестой или седьмой класс я учился. И вот так я 4 года молчал. А когда в 53-м году закончил школу, я отправил все... То есть не все документы, а аттестат зрелости, копии я не делал. Да тогда и не принято было что-то. Опять делали то от руки, потом надо было заверять, куда-то идти. А я в школе получил аттестат, шел мимо телеграфа, почты и отправил письмо, потому что адрес я запомнил по фильму. При Малом театре есть театральное училище имени Щепкина. Находится оно на Неглинке 6. И я отправил в Москву Неглинное 6, театральное училище имени Щепкина.
2: А родители знали?
3: Они могли догадываться, но что я отправил, не знали. Нет. Потом уже я им сказал, что вот буду поступать. Но мама, она не очень... То есть она и хотела, и в то же она понимала, что эта профессия такая, может и не получиться. Творчество – дело сложное, понимаете? Поэтому искусство. И поэтому они знали. Отец очень хотел. А мама хотела, чтобы я был медиком, врачом, хирургом.
2: Но не музыкантом.
3: Но вот не
2: такого
3: музыкант.
2: Не было, чтобы...
3: А музыкальным нет. Я ушел, распрощался с музыкой, проучившись 5 лет, по-моему, или 6. И так я нигде ничего не сдавал, ничего. Я не ходил. Ну, так что-то дома меня заставляли. И брат тоже. Он тоже. Его пытались учить, но тоже ничего не получилось. В общем, как-то мы с ним...
2: Ну, да.
3: Обошли музыку стороной, хотя я сейчас жалею.
2: Да, все-таки.
3: Если бы еще играл на рояле.
2: Ну, это было бы уже... Это уже было бы слишком, Юрий Михайлович.
3: Да, это было бы слишком, поэтому я вовремя остановился.
2: Потому что вы совершенно потрясающе двигаетесь на сцене. Если бы еще вы играли...
3: Да,
2: вот в фильме «Обыкновенное чудо» мы верим в то, что вы поете.
3: Ну, и верьте на здоровье.
2: Конечно.
3: Ну, так есть еще и «Летучая мышь».
2: Это вообще отдельный разговор. Фильм, когда заново в вас влюбились представители уже другого поколения. Это, конечно, был фантастический фильм,
3: ну,
2: и ваша работа.
3: Вот вы говорите, вы верили, что я пою.
2: Да.
3: Хотя, в общем, догадываетесь, что это не я.
2: Да.
3: И действительно, это так. Потому что там партии сложные. А вот когда «Летучая мышь» вышла на экраны, я не буду называть город, но из одного города, довольно-таки большого, мне позвонили и сказали, что вот они меня приглашают. Там театр музыкальный такой, драматический музыкальный, и у них идет «Летучая мышь». И вот они меня пригласили, значит, принять участие, сыграть там вот Эйзенштейна. И я говорю, да, но дело в том, что я же не пою. А вас там поют? была пауза очень большая. «Как?» Я говорю, «Ну я не пою, это же кино все-таки».

0: Они были уверены.
1: А партии там летучие мыши очень серьезные.
0: Сложнейшие.
1: И запись, там пели оперные артисты крупные. Надо сказать, что летучая мышь обычно всегда идет в Новый год 31 числа в Австрии, в Венском, в Венской опере. 31 декабря там обязательно идет летучая мышь с участием ведущих оперных певцов мира. Вот такая музыка. Так что же мне до этой музыки, конечно, дотянуться.
0: Но зато какая роль. Юрий Мифович, ну хорошо, вы приехали в Москву. Вам было вообще нисколько?
1: Мне было 18
0: лет. 18 лет. Из Читы. Это не из такой Средней России. Сел на поезд. Сколько же вы ехали? Там же надо было ехать.
1: 7 суток, 12 часов.
0: Кошмар. Кошмар.
1: Ушел, да. Было время подумать, было время выйти из поезда.
0: И были такие мысли?
1: Нет, мыслей не было. Я просто хотел быстрее доехать.
0: Ну вот вы, наконец, вы пришли, и ведь кто принимал экзамен? Это же даже страшно произносить эти имена.
1: Вот Вера Николаевна Пашина, вот ее портрет здесь висит. Да, это человек, который, собственно, я ее вспоминаю каждый день. Вообще в семье мы вспоминаем ее, потому что, ну, это был учитель такой. Кстати, моя первая учительница школьная, Наталья Павловна Большакова, и это ее давно уже, вот она была примерно такая же. Она учила не азбуке, не читать и писать, а она учила быть человеком. Она воспитывала нас. И все, у кого учились, они получились людьми. И военные крупные, и врачи, и хирурги, и инженеры. Вот несколько моих школьных одноклассников, двое работают, связаны с космосом, люди серьезные. Да? Вот и один артист.
0: Вам долго не давали больших ролей?
1: Ну, я бы сказал, не то, что не давали долго. Ну, маленькие какие-то эпизодики. Но хотя, в общем, был такой... Гончаров ставил Андрея Александровича у нас спектакль. В 1957 году мы пришли несколько человек сюда. Здесь молодежи тогда было мало. Было человек 5-6. И, конечно, там Никита Подгорный, Виктор Коршунов, они получили главные роли. А Борцов и я, мы уже вторыми исполнителями. Но мы в течение года уже сезона эти роли сыграли. Потом играли в «Филиале». Был очень хороший спектакль «Когда горит сердце» по повести Виктора Кина «По ту сторону». Очень хороший материал такой, добротный.
0: А «Сирано»?
1: Нет, потом играл Розовский «Неравный бой», «Перед ужином», его пьесы. У нас шли, Розов шел. И вот тут как раз мы вот вновь пришедшие и зарабатывали себе мастерство. Вот, потом были и Островский там сыграл «Свои люди сочтемся», я там сыграл небольшую роль. Не могу сказать, чтобы я обижался. Нет, я не обижался. Теперь я понимаю, что, наверное, ситуация вокруг была такая, что в театре в одно и то же время были Царев, Жаров, Ильинский, Светловидов, Владиславский, Любезнов, Доронин, Гоголева, Шатрова, Зеркалова, Белевцева. Я бы мог еще перечислить. Вот, понимаете, конечно, играли они. И мы помоложе. Тогда молодой Евгений Матвеев вот играл много, но он был старше, он уже войну прошел.
0: В театре?
1: В театре, да, он у нас
0: играл. Правда, да?
1: Да.
0: Даже,
1: его пригласили из Новосибирска. И он играл у нас очень много, да. Да и другие актеры тоже такого же возраста, но они считались даже не средним, а молодым поколением. Ну, а мы просто были детский сад, наверное. Хотя, должен сказать, отношение к нам было очень хорошее.
0: А вот сейчас, вот вы приходите, вы преподаете, у вас ребята...
1: Нет, я еще отвечу на ваш вопрос. Да, был у меня простой в 6 лет.
0: О, 6 лет.
1: Я не могу даже определить, почему это примерно где-то, может быть, 61-го года до 66-го, вот так. Я не могу понять, почему. Может быть, просто не было репертуара. Я не могу обижаться ни на руководство, хотя было непонятно, с другой стороны. Но это дало мне возможность все-таки начать сниматься в кино в это время. Пусть понемножку. Хотя были и центральные роли.
0: А разрешали?
1: Нет. Надо было приходить вот в этот кабинет к Цареву. Обязательно бумага была или с Мосфильма, или с Ленфильма, со студии Горького, там, где я снимался. Что мы просим, уважаемый там Голованович, допустим, вот отпустить в такое-то время, вот так-то и так-то, обязательно ставились в известность. И он, узнавая у режиссерского управления, как и что, он тогда подписывал в свободное от театра время.
0: А, ну, слава богу, тогда и было. Вот как
1: да,
0: раз.
1: И вот поэтому, значит, так случилось. А потом вот прошли эти годы. Но я говорю, я не специально называю вот это поколение старших, которое было действительно, оно было очень крупное, очень большое, очень солидное, очень известные мастера. И к нам они относились неплохо, и даже хорошо, я бы сказал так. Вот, но все-таки первое место занимали они.
0: Ну, конечно.
1: И таких, что... И, пожалуй, первое, что... Тогда сделал вот Ильинский Игорь Владимирович, который играл Хлестакова и у Мерхольда, и у нас здесь в театре. Вот он стал ставить и решил взять молодого артиста на эту роль. И вот однажды он меня встретил здесь в коридоре и сказал, почитай пьесу. Я говорю, я читал. Ревизор в смысле. Он так немножко очки поправил. И все. И прошел он. Неразговорчивый был в жизни, во всяком случае так. А через некоторое время, ну, может быть, через месяц, я увидел распределение на доске, у нас здесь распределение, и я попал вот на роль Хлестакова. Собственно, он и дал мне возможность сразу прыгнуть на такую ролищу. Причем играл он сам Городничего, но взял себе в помощь Евгения Вестника. Тоже в то время не старого, поскольку он был режиссер, значит, и роли у него все играны уже были. Значит, вот мы с Вестником этим занимались, а рядом нас окружали почмейстера, играл Бабочкин Борис Андреевич, Землянику играл Хохряков, Ляпкина-Тяпкина Владиславский, Светловидов и Оленев. И Маркушев играли Бобчинский и Добчинский, Шатрова играла унтер-офицершу. И, в общем, короче говоря, вот такой состав был звездный.
0: А какими они были партнерами?
1: Потрясающе. И я им очень благодарен, потому что они меня... Они были хулиганы на сцене, в хорошем смысле этого слова. Теперь это называется так импровизация. А тогда они... Вот представьте, там 85-летний Владиславский вдруг... Я говорю, а нет у вас денег взаймы? Ну, Хлестаков.
0: Да, да.
1: И он так терялся, чуть ли не плакал, вспоминал, где у него заначка. И зритель уже понимал его и начинал хохотать. Заначка у него оказывалась в башмаке, а нога была в белых чулках. В общем, он оттуда доставал. Это удержаться было очень... Причем они каждый раз меняли, они не повторяли одно и то же.
0: То есть вам тоже приходилось?
1: И нам приходилось тогда, они нас дрессировали на импровизации. Как ты себя поведешь? Или любезно, выхожу на сцену, он Осипа играл. Я стучу в дверь. Знаю, что он там, он мне дверь открывает. Открываю дверь, выхожу, его нет. Нет, а до этого у него монолог большой идет. Он говорит, есть хочется, вот там. Играл очень смешно. И, короче говоря, я его стал искать, где он здесь в комнате может. Ну вот. И так и не... Потом он из-под кровати вылезал. Но в лоб не вылетит, что старый человек
0: залез
1: под кровать, причем у него рука была сломана. И он левой рукой очень плохо владел. Но азарт, вот у него был азарт, вот он не мог остановить. Ну, вот такие вот были артисты.
0: Потрясающе.
1: Так что это счастье было с ними работать, счастье.
0: Юрий Мифович, если можно, о ваших партнершах. Ну, вот кино и театр, вот ваши партнерши. Ну, они одна от другой лучше. Все замечательные, все известные, любимые. Вот как вам было с ними?
1: Как
0: вам было с ними? А я знаете, почему
1: задала этот вопрос? С ними тяжело, как со всеми женщинами.
0: А вот вы понимаете, я почему задала этот вопрос? Я когда думала, я вот, конечно, готовилась к нашей встрече, и я поймала себя на мысли первый раз, идя к артисту вот такого большого масштаба, мне, да простят меня все ваши партнерши. Но вы, я уверена, не желая того, они у вас на втором плане, Юрий Мифович. Понимаете, вспоминаешь кино, вспоминаешь вас. Это я не потому, что мы так вот сидим
1: нет,
0: с вами напротив.
1: Нет, я понимаю.
0: Почему это так? Вот что это такое?
1: Нет, это все-таки еще и все-таки мужская роль всегда является какой-то основной. Конечно, если это не гроза Островского или там еще какая-то роль. Нет. Я думаю, что все-таки больше хороших мужских ролей, чем женских. Ну, а с теми актрисами, которыми в кино приходилось сниматься и работать, и в театре, конечно, есть... Я бы не хотел называть имена, потому что...
0: Ну, конечно, вдруг кого-то мы...
1: Одни актрисы, допустим, если у нас в театре, с которыми мне легко работать, уже понимаем друг друга, понимаете? И с ними легко работать и как партнеру, и как режиссеру. Другие уже теперь среднее поколение, молодое поколение. Там много моих учеников. Поэтому я очень боюсь, чтобы все... Ой, конечно, он тянет своих. Я никого никогда не тянул. И не тяну. Я отдаю отчет, кому надо помочь, и кто талантливее другого. Вот это для меня святое. Поэтому, говорят, почему вы так мало играете? Действительно. И мне многие критики говорили, спрашивали, ну, почему так мало себе берете? О, я говорю, вы скажете, себе берете. Я скажу уже. Царев, который здесь был руководителем театра много лет, он примерно играл одну роль в 3 года. Ну и плюс те старые, которые ну, там да. у него есть. Но он никогда не был против второго состава. И никаких проблем он этим не создавал. Вот я бы сказал, что он был тоже моим учителем. Он преподавал художественное слово у нас на курсе. А потом вот был директором. Я его помню. Но я помню вот это, что больше определенного времени нельзя... Мало что роль тебе нравится какая-то, да? Надо взвесить, надо понять, а потом уже решить. Поэтому я примерно в 3-4 года играю новую работу. Когда у меня были роли в кино, я это замещал, и мне было легче, так сказать, везде. Сейчас кино, как говорится, мало.
0: Ну, мало. Ну, какие фильмы? «Московская сага», когда прошла, люди долго-долго не могли успокоиться. Понимаете, у вас там роль...
1: Ну, вот видите, если я буду часто... А люди будут волноваться, понимаете, зачем же лечить?
0: Это так происходит после каждого вашего фильма.
1: Я шучу. Вы понимаете, какая вещь? Да, «Московская сага», пожалуй, это последний фильм. Кстати... Потом я еще у них снялся, у этой группы.
0: В «Тяжелом песке».
1: Борщевских. Да. Отец был, есть режиссер очень. Да. Мать – автор, дочка, она тоже режиссер по актерам. Даша очень человек способный.
0: Да.
1: Очень способный. И сын, который был директором.
0: Беда, да.
1: Но потом беда случилась, его не стало. Но вот когда он еще был жив, мне позвонили, мать позвонила, сказала, говорит, слушай, я вот сценарий вот будет снимать, значит, наш. Есть там роль одна. Если ты согласишься, тогда я буду писать. Если ты... Она небольшая. Я говорю, ну, хорошая. Она говорит, ну, я ж тебя не обманываю. И он снял «Тяжелый песок». И вот я там играл адвоката. Там всего 2,5 сцены. Но мне не стыдно.
0: Нет,
1: мне
0: конечно.
1: Дело не в количестве, а, наверное, в качестве. Там есть мысль, понимаете? Вот. А потом еще был один фильм, такой молодой, ну, довольно-таки молодой режиссер Олег Погодин. Он и автор сценария, и он с ним очень легко тоже работать. Я снимался у него в одном детективе. «Родина ждет» был такой фильм. Там генерала одной организации. Я говорю, да вроде роли-то нет. Он говорит, ну, посмотри материал. И он мне показал весь отснятый материал, который они снимали там где-то в Азии снимали. Мне понравилось очень. Я говорю, ну, давай попробуем. И вот я считаю, что у меня там хорошая работа получилась. Но там есть мысль у этого генерала, который сегодня находится, как и все мы сегодня, находимся над... Невзвешенная ситуация такая. Да, он за родину, да, он за свою профессию, да. Я знаю таких людей, понимаете? А все остальное, то, что предлагалось, может быть, где-то одну роль хотел сыграть, небольшую, но такой современного человека. Там была тема, но, по-моему, режиссер ее не понял. Поэтому я Дня 2-3 поснимался у них, а потом заболел. А потом, когда посмотрел фильм, то да, я остался. Ну, слава богу, что он не идет. Поэтому тут очень важно, чтобы ты понял режиссера, а режиссер понял тебя.
0: Как вот у вас было
1: я
0: с теми?
1: Говорю о Погодине, Олеге. Он тоже предложил роль одну. Диаметрально противоположную. Таких я не играл. Но я действительно подумал, это можно взять.
0: Да?
1: Хороший, хороший, да. Я понимаю, что он просто так не предлагает роль.
0: Угу,
1: у него
0: угу.
1: есть свое видение, и поэтому...
0: Ну, вы вообще снимались у замечательных режиссеров.
1: Да, мне повезло. Но если даже говорить о киношных режиссерах,
0: да.
1: то я еще и у Марка Донского сумел сняться «Сердце матери» и «Верность матери». И я не отбрасываю этот фильм, потому что там не те действующие лица, допустим. Но режиссер был...
0: Это искусство.
1: Ой, какой был смешной, очень добрый, очень... Тут я смотрел как-то старый фильм «Детство» вот по Горькому. В Нижнем Новгороде я увидел кадры. Так у него 5 планов работает. И «Волга», и пароходы, и люди. Добрейшей души человек. Крикливый, но не злой. И у Столпера снимался.
0: Колотозов.
1: У Колотозова снимался, да. И у Куросавы снимался.
0: Куросавы.
1: Ото Карвавра, такой чешский режиссер известный. У него снимался. Ну и у Ташкова, у Ордынского, у Соловьева.
0: Много у Захарова.
1: У Захарова, ну, это особая статья,
0: ах,
1: его
0: роль.
1: Киношным нельзя назвать
0: нельзя.
1: Режиссером.
0: Ну, у вас там такая роль замечательная.
1: Да. И если говорить о Захарове, это особая Марк Анатольевич. Он, почему он пригласил? Я до сих пор не спрашивал у него, почему он пригласил. Но почему-то он это сделал. Я могу версии свои строить разные. Я ему благодарен очень за это. Очень благодарен.
0: И мы ему благодарны.
1: Что он рискнул, и я рискнул. Как кто-то сказал, вот у нас нет режиссеров, только приезжие. Ерунда. Еще тогда был жив Фоменко.
0: Вот.
1: Петр Наум, с которым я тоже мне посчастливилось работать. И вот Марк Захаров. И это действительно режиссер номер один. Он создает театр-дом такой, своеобразный, современный, но без всяких выкрутасов. Он воспитал огромное количество артистов известных. Воспитать труппу – это не каждый может. Я знаю, что это такое, хотя я не воспитываю, я сохраняю.
0: Это, вы знаете, это может быть еще сложнее.
1: Я не знаю, но а он создал, понимаете? Это огромнейшее ему спасибо. А в театре работала с Варпаховским и с Эфросом, который у нас ставил 2 спектакля. О них, правда, вся критика замалчивает. Правда, их не выпустили, но в разряде вот ужаса, что его не выпустили,
0: ну,
1: тогда
0: да.
1: могли бы тоже вспомнить. Я название даже помню. «Танцы на шоссе» и «По московскому времени». Зоринская пьеса. Вот я там был.
0: Угу. Юрий Михайлович, огромное вам спасибо.
1: Не за что. Пожалуйста.
0: И я вас только об одном прошу. Не подводите никакую черту. Не надо. Потому что такой, как вы, Боже милость, у вас все равно, наверное, когда-то там в детстве или при рождении Бог поцеловал. Потому что талант, он же не каждому дается. Вам он дан. И мы, нам без вас плохо. Мы теряем ориентиры. В плохом фильме вы сниматься не будете. А если Соломин там, то значит что-то будет будоражить мысль. Спасибо за каждую вашу роль и за ваших ребят-студентов. Но это тема уже
1: Спасибо.
0: Другой программы.
1: Спасибо.
0: Это был Юрий Соломин, народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии, любимый и почитаемый всеми. Юрий Мифович Соломин. Всего доброго.
2: Вы слушаете программу «Мастера».

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Сухуме столько же, во Владивостоке 16 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Украинские дроны 64 раза за сутки атаковали Белгородскую область. Бахрейн заявил об атаке беспилотниками со стороны Ирана. Акула плавала между людьми прямо у берега в одной из российских бухт. Подробности далее. ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области. Один мирный житель погиб, еще один ранен. Об этом сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он уточнял, что противник совершил 4 обстрела с применением артиллерии. 102 украинских дрона были сбиты и подавлены российскими военными. Министерство иностранных дел Бахрейна утверждает, что Иран атаковал королевство беспилотниками и ракетами. Ведомство призывает к экстренному заседанию Совета безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией. Накануне Бахрейн был атакован беспилотниками со стороны Ирана, как уточняли в корпусе стражи Исламской революции. Целями ударов были американские авиабазы. И это было ответом на атаки 5 иранских береговых постов Соединенными Штатами. Армия обороны Израиля утверждает, что ее военнослужащие ликвидировали несколько боевиков на юге Сирии. Израильский Минобороны Исраэль Кац ранее заявлял, что Израиль не пойдет на компромиссы в вопросах обеспечения своей безопасности на границах. Поэтому армия обороны Израиля сохранит контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе. Власти в Дамаске неоднократно заявляли, что действия Израиля на территории Сирии являются незаконными и противоречат международному праву, нарушая суверенитет страны. Аномальная жара в Европе погубит французские виноградники и сократит урожай оливок в Испании. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Центра агроподовольственной политики Президентской академии Денис Терновский. Напомню, в середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода, местами выше 40 градусов. Эксперт объяснил, что экстремальная жара не просто сокращает урожай оливок. Высокие температуры уменьшают именно содержание масла в продукте. Что касается винограда, если в северных регионах, например, Германии, жара продолжительно скажет на ягодах, то в других частях Европы, в первую очередь во Франции и Испании, волны жары погубят виноградники. В Приморье акула приплыла прямо к берегу в бухте и напугала людей. Об этом сообщает местное издание. Инцидент произошел накануне в бухте Триозерья. Хищницу заметили рядом с аббордистом. Все происходило в паре сотен метров от пляжа. Отмечается, что это уже седьмая встреча с акулами за эту неделю. Ранее хищница пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать. Зрелищное видео с Приморья есть в Макс-канале «Радио Спутник». Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности голевой серии. Днем ранее сборная Аргентины со счетом 3-1 обыграла команду Иордании в матче третьего тура группового этапа. Месси вышел на замену на 60-й минуте, а позже отличился со штрафного. Капитан аргентинцев забил в 7-м матче подряд на чемпионатах мира, и это стало новым рекордом. Также Месси обновил бомбардирский рекорд чемпионатов мира. В его активе уже 19 голов. Кроме того, он провел свой 202-й матч за национальную команду и вышел на второе место по числу игр на уровне сборных. Рекордсменом является португалец Криштиану Роналду. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами, что вы на радио «Спутник». Я надеюсь, что у вас все хорошо, потому что у нас все хорошо. Если вы сейчас присоединитесь к нашей видеотрансляции, а я призываю наших радиослушателей подключиться к официальному телеграм-каналу «Радио Спутник», к группе ВКонтакте, вы увидите невероятно красивую картинку. Во-первых, со мной в студии две красивые девушки. Молодые, две блондинки и невероятно очаровательный пес. Давайте по порядку. Наш постоянный эксперт, человек, который разбирается в собаках гораздо лучше, друзья, чем мы с вами, Елизавета Серебрякова. Лиза, доброе утро.
2: Всем доброе утро.
1: Как дела?
2: Все прекрасно.
1: Все прекрасно. Во сколько встала? Что делала с утра?
2: В 6 утра я встала.
1: Да.
2: Немножко подготовилась к эфиру. Немножко настроения и кофе.
1: Понятно. Здорово. И с большим удовольствием представляю вам мою родственницу в самом хорошем смысле этого слова. Профессиональную артистку, воздушную гимнастку, дрессировщицу собак, потомственную артистку цирка Валерия Запашная. Доброе утро.
3: Доброе утро всем. Всем хорошего настроения.
1: Да.
3: И,
1: друзья, почему я сказал, что картинка красивая и необычная, вы увидите, знаете, сейчас как в интернетовских этих самых технологиях, вы вдруг увидите, что в студии сидит здоровый, красивый, мощный пес, который наверняка нам начнет давать скоро интервью. Лера, расскажи, пожалуйста, кто это?
3: Это мой подопечный, его зовут Лексус, это порода каникорса. Собака каникорса. Вот. Он у нас артист, он у нас с Владивостока. И когда они у меня хулиганят, у меня группа собак из 6 собак. Вот. Ага. Я их называю банда из Амура, потому что амурские ребята.
1: Друзья, еще раз говорю, подсоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции, потому что это очень необычная картинка. Это такой, знаете, вот такой ганста-пес сидит сейчас абсолютно спокойный. Но за этим спокойствием опасность, нет, Лиза? Вот как можно эту собаку охарактеризовать? Потому что вот если бы я не был дрессировщиком, да, я бы сейчас так вот легкую панику бы испытывал, потому что здоровый пес.
2: Вид, конечно, внушительный, и давайте немножко тоже обратимся к истории возникновения породы. Оттуда у нас будут и ответы на наши вопросы. Каникорса у нас происходит из Италии, да, угу. На сегодняшний день. Это у нас вторая группа, кстати, моя любимая группа. Это у нас собаки типа пинчер, шнауцеры, да, в РКФ молосы, швейцарские горные и скотогонные пастушьи собаки. Соответственно, у нас корса даже переводится как защитник.
3: Сами
2: у нас
3: корни
2: больше
3: идут. Наверное, именно как дворовая собака, потому что кани — это двор, корса
2: —
3: это собака, дворовая собака.
2: Да, защитник двора. Да.
3: То есть именно вот, потому что многие думают, что это корсика спорит, что это корсиканская собака.
2: Да.
3: Я говорю, нет, это именно дворовая собака, но это ни в коем случае не обижает эту породу, как дворовая собака. Это именно что достоинство, что они охраняют большие дома, пастбища, то есть такие интеллектуальные собаки.
2: То есть это у нас типичный такой представитель группы молосов, да, то есть это крупные, внушительные, с охранными качествами собаки. То есть это у нас прям и с виду, и характером у нас типичный молос.
1: Лиза, вот объясни, пожалуйста, мне и нашим любимым радиослушателям вот эти вот группы собак. Ты все время акцентируешь внимание. Это первая группа, это вторая, это пятая, десятая. Что за группы, что они означают?
2: Есть Российская кинологическая федерация, которая входит у нас в Международную кинологическую федерацию, ФЦИ. И для удобства, и для в целом и судейства, и разведения все породы собак разделены на группы.
1: Угу. Сколько их?
2: 9 групп.
1: Ого.
2: В РКФ точно 9 групп.
1: Да. Вторая, это что значит, хорошо или нет? Вот есть цифра 1 всегда подразумевает победу.
2: Нет такого, что первые лучшие, вторые худшие, ага. Нет. Они разделены, как правило, по происхождению, предназначению, по типажу. Да, то есть
1: по размерам, нет?
2: Не совсем. То есть в одной группе могут быть абсолютно разные. Вот, например, в группе второй, где у нас каникорса, есть еще и цверкпинчер, например, который у нас совсем малютка.
1: Да.
2: То есть туда же входят у нас и доберманы, туда же входят у нас и бордерколли. Ну, то есть очень разная группа, очень огромная, очень большая, но есть что-то и объединяющее их.
1: Поехали. Валерия, давай разбираться. Я представил тебя как воздушную гимнастку, как потомственную артистку. Ты и на лошадях скакала в свое время. И вдруг собаки. Почему собаки раз, почему кони Корса два?
3: Во-первых, меня всегда тянуло к животным, к дрессуре. Это было всегда интересно для меня. То есть, мы не молодеем с каждым годом, правильно? Любые такие спортивные, грубо говоря, экстремальные виды циркового искусства, как воздушная акробатика, джигитовка, где работают мышцы тела, ты не будешь это делать постоянно и всю жизнь. Естественно, идет износ, и, конечно, уже я начала увлекаться дрессурой, потому что дрессировать можно долго, много и с удовольствием. Вот. И у нас работала в коллективе Ольга Ван Юли с доберманами, и она увидела, как я вожусь с тигрятами, постоянно нахожусь в конюшне. И она ко мне подошла, она говорит, сколько ты будешь пока еще ждать тигров? Говорит, я вижу, как ты любишь животных, а мы хотим сейчас уходить из цирка, и нам некому передать свой реквизит, номер, какие-то знания. Вот. А у тебя получится, я бы тебе предложила создать номер с собачками. А я никогда не думала о номере с собачками. То есть не хочу никого обидеть, но вот ни один особо дрессировщик собак меня никогда не вдохновлял. Как-то для меня так это более развлечение для детей было. Вот. А тут я задумалась, думаю, в принципе, почему бы нет? Это же тоже группа животных. Вот. И она говорит, какую ты хочешь породу? Я говорю, я хочу кони-корсиков.
1: То есть это уже была мысль, что эта собака это тебе нравится, она уже была, да?
3: Да, то, что это была мысль, во-первых, у нас у мамы моей была такая идея, когда у меня появилась только моя первая собака, кони-корса, но, к сожалению, был не очень хороший питомник, продали щенка с сильными болезнями костей, то есть дисплазия и рак костей, он у меня умер на руках в 3 года. Это была трагедия вообще, я неделю, наверное, не выходила из комнаты, это была просто, действительно, была трагедия. Вот он был именно серо-голубой, красивый. Это тоже, ты тоже красивый.
2: Самый красивый.
3: Вот, и у меня мама всегда мечтала, давай возьмем 10 коникорс, давай ты сделаешь номер. А я в тот момент работала джигитовку Георгия Гиулича в Королевском цирке Гейрадзе. И я думаю, кто меня возьмет там собаками, это такая идея тоже, думаю, как-то это будет тяжело. И, в общем, у меня, наверное, больше даже мама мечтала, чтобы у меня был номер с коникорсами. И тут, как говорил Никулин, дело случая, ко мне подходит Ольга Ван Юли, предлагает такую идею, я начинаю ее рассматривать, и мы у них выкупаем реквизит. А потом они уходят из нашего коллектива, я остаюсь со своими собаками одна. И в общем, можно сказать, я с ними одна и справилась, да, Лексус?
2: Но нет, на самом деле очень необычная порода именно в этой сфере, потому что молосы и цирк — это очень такие несочетаемые,
3: казалось бы, вещи. Да, потому что когда мы начали с ней узнавать питомники, звонить, вообще обзванивать, и она прям так душевно отнеслась ко мне и к этому предложению, и она говорит, вообще я со всеми цирковыми дрессировщиками созвонилась, кто с собаками работает, никто бы не советовал, вообще не цирковая порода, может быть, подумаешь, брат вообще переживал, у меня Ярослав, он, давай тебе, пожалуйста, купим бордер-колли, давай начнешь с пуделей, он так переживал, что они меня там могут разорвать в вольере, что я не справлюсь, что это вообще... У нас там весь коллектив, когда я их покупала, мальчишки особенно, самые интересные мальчишки, акробаты, они специально приходили ко мне в собачник, чтобы с ними подружиться, потому что они боялись их до жути, до сих пор боятся. Так... То есть девчонки как-то, ой, щеночки, а вот мальчишки прям вообще, ой, убери собаку, можно я пройду? Я говорю, да, они хорошие, они воспитанные ребята, то есть это порода, которая, не знаю, то есть для них хозяин, их там ребенок хозяина, да, то есть это прям святое. Для них семья — это святое, он никогда не нападет. Да, никогда.
1: Я, как жертва социальных сетей, иногда питаю информацию оттуда, и недавно увидел, что у кони Корса один из самых сильных укусов.
3: Да, 700...
1: Чего-то там, кого-то там.
3: 700 килограмм нажатия.
1: Это что, это же неимоверно много, правильно?
2: Я достаточно скептически отношусь к этим измерениям, потому что это очень индивидуальная история. Да. Может быть, и доберман с очень слабым укусом, и кони-корс с очень сильным, и джек-рассел-терьер может висеть там.
3: Конечно, это же тоже дело тренировок.
2: Абсолютно. Поэтому и генетика, и тренировка, то есть породно я бы не стала так сильно выделять. Угу. Очень индивидуально.
1: Хорошо. Что касается сейчас по очереди. Что касается этой собаки. Вот если я как человек, который решил завести кани-корса, плюсы и минусы какие, Елизавета?
2: Очень много плюсов и очень много минусов. Давайте разберем.
1: Давайте по очереди. Сначала, да, сначала давайте, Лиза, потом Валерия.
2: Да, разберем немножко особенности. Ну, во-первых, собака крупная. Угу. Есть некие сложности в самом выращивании. То есть одно дело вырастить небольшую собаку, другое дело вырастить крупную или гигантскую породу. Угу. То есть это определенные затраты, это определенные правила, то есть нельзя прыжки, нельзя лестницы до определенного возраста, ну, то есть все очень аккуратно, пока не сформируются и не закроются зоны роста, а закрываются они в 2,5-3,5 года у крупных и гигантских пород, то есть здесь надо быть очень внимательно к нагрузкам, чтобы не было скользких полов и так далее и тому подобное. Естественно, питание играет огромную роль, то есть, естественно, это финансовые затраты в том числе. Это преданные, спокойные, верные такие товарищи.
1: Опасные? Для хозяина?
2: Для хозяина скорее нет, чем да. Ага. Опять-таки мы говорим про хорошую среднестатистическую генетику.
3: С хорошей,
2: да,
3: психикой.
2: С хорошей психикой. То есть мы не берем какие-то другие истории. То есть это сильный такой защитный инстинкт, но он направлен на вне. То есть это не очень лояльно и достаточно подозрительно могут относиться к посторонним. Да? То есть, собственно, откуда угу. у нас порода это выводилась. Соответственно, этой собаке требуется спокойный, планомерный такой твердый хозяин, который будет очень последовательный и очень такой с твердой рукой, скажем так. То есть ни в коем случае не какой-нибудь холерик, не последовательный сегодня да, завтра нет. То есть собаке нужна твердая, спокойная рука. Ну и из плюсов таких достаточно бережен к детям, потому что имеет некие отарное раньше прошлое, хоть и небольшое. Там в отаре принято хорошо и лояльно относиться к маленьким и слабым и защищать их. Угу. Соответственно, к своим детям будет достаточно аккуратен, ну, в силу своих возможностей и уклюжести. Из небольших таких минусов, как и фактически любые крупные гигантские породы, достаточно мало, к сожалению, живут. Угу. То есть средняя продолжительность жизни 10-12 лет, но это прям 12 лет,
3: но
2: в
3: это
2: современных
3: хорошо.
2: Реалиях,
3: хорошо.
2: Это хорошо. Ага. То есть 9-11 – это вот сейчас такой ветераны.
1: Ага,
2: да,
1: понял.
2: Да.
1: То есть стареют рано.
3: Ну, вообще, вот я много езжу по России, да, мы гастролируем, и, естественно, я общаюсь с людьми, ищу кинологов просто для себя, даже для развития. Очень часто слышу, вот у нас есть кани-корс, я говорю, а сколько лет? Они такие, 13-14, и мне прям становится вот, ну, действительно
2: да,
3: легко.
2: Да.
3: Даже в питомнике, где мы были, когда мы вот забирали их, она говорит, а вот это наши ветераны. Я говорю, а сколько им лет? 13-14. То есть, и вот это...
1: Ну, это уже древняя собака.
3: Это прям, да, то есть они уже седые.
2: Это уже прям, да.
3: Они
2: да.
3: уже... Они и так-то, на самом деле, они когда даже вот щенками были, я только вот их приучала к тубам, и у нас дрессировщица в коллективе есть, она с лошадьми работает, с попугаями, и она говорит, это точно щенки. Потому что они спокойные, ну, то есть это очень спокойная порода на самом деле. То есть их разогнать, это прям, то есть, ну, это должны быть большие такие эмоции на любой трюк, там, на
2: раскачать.
3: Любое действие.
2: Да.
3: Их надо раскачать, то есть это не пуделя, которые будут носиться, сломя голову, не доберманы.
2: Только ради того, чтобы носиться.
3: Да, да. Это...
2: Без идей.
3: Нет, это прям... Они даже играют. Максимум 5 минут у них идет буйная игра в вольере, потом они лежат. Их надо постоянно двигать.
2: Саморегулируется.
3: Да.
1: Понятно.
3: Из...
1: Что еще?
2: Слюни.
3: Слюни, да,
2: слюни
3: наши,
2: это
3: слюни,
2: на самом деле то, что многих останавливает от группы молосов, потому что ну, не каждый будет мириться на мебели, на зеркалах, на стенах и так далее.
3: На детях,
2: то
3: на вещах.
2: Зато это очень сильно отодвигает тех людей, кто будет бездумно брать эту породу. Mm-hmm. То есть это действительно есть, это действительно анатомия, ну то есть от этого никуда не деться. И вот у нас Валерия, как вы можете обратить внимание, пришла с тряпочкой.
1: Постоянно вытирает,
2: без
1: да.
2: тряпочки да. мы никуда в приличное общество не денемся. То есть это норма у данной породы. Требует, естественно, активного образа жизни, активной нагрузки ментальной, активной нагрузки физической. У нас Lexus, как вы видите, в прекрасной физической форме. То есть это не тумбочка на ножках, он в великолепной спортивной форме. У него прекрасный мышечный каркас. Это тоже залог хороших суставов, долголетия, долгожития. Да, то есть... Поэтому обязательно активный образ жизни. Это не на диван и 15 минут у подъезда, это действительно нагрузки. Должны быть полномерные нагрузки.
3: Потому что даже вот я с ними гуляю 3 часа в день.
2: Да.
3: Утром 40-30 минут, но это если, если у нас есть еще 40 минут репетиции или, допустим, спектакли. Вот. Но если, допустим, нет репетиции и спектакли, это час утром, час днем, если нет жаркого солнца и вот ну, чего-то такого, и час вечером. Угу. Это обязательно много игрушек в вольере, то есть больше занимаюсь там я, потому что их, то есть чтобы они двигались, с ними надо играть, с ними надо постоянно, их надо развлекать. То есть у нас вольер это прям такое вот движение, так как ну, с шестью собаками тяжело, конечно, с каждым там ходить по городу или еще что-то, естественно, у них постоянно активные игры, перетяжки. Я говорю, я иногда в спортзал не хожу, потому что мы с ними играем в перетяжки там с двумя, с тремя сразу. Бегаем, прыгаем, ну, стараемся всякие вот отжимания делать специальные, такие вот тренировочные, чтобы они у меня в форме были, чтобы они не сидели. Ну, интеллектуальные, конечно, нагрузки это обязательно.
1: Сколько ему лет?
3: Ему 2.5 года. Ну, почти скоро будет 3. 21 ноября будет 3 года.
1: Это еще молодой пес, правильно?
3: Конечно,
2: но он
3: еще
2: щенок.
3: Да,
1: щенок,
3: он
1: да?
3: еще щенок.
1: Но он не выглядит как щенок.
2: Выглядит, у него по взгляду даже видно, он выглядит.
1: Я не знаю, что вы видите по взгляду, друзья мои, подсоединитесь к нашей видеокартинке, вы увидите это самое, как у волкодава 80-го.
2: Он еще ребенок, он еще теленочек, он совсем еще маленький. До 3.5 лет крупные собаки, у них посылка с мозгом приходит с Почты России очень долго, и до 3.5 лет они считаются еще маленькими.
3: Да, они еще щенки.
1: Так, у тебя большая группа собак, у тебя 6, да, правильно,
3: да,
1: собак?
3: 6.
1: Как они между собой уживаются? Вот эта собака, она социальная или как?
3: Между собой внутри стаи они классно уживаются, но так как мы делали номер для цирка и покупали их для цирка, у меня не хватало столько времени, чтобы выводить и каждую собаку еще учить дружить с другими собаками. То есть у меня есть один, который со мной постоянно живет, он дружит со всеми, даже с кошками. Угу. Вот. А эти, да, они классно дружат в стае. Вот, у них там есть ну, своя такая иерархия, как бы кто с кем дружит, кто с кем не дружит. Но вот Лексус, в принципе, у нас со всеми дружит. Он такой прям компанейский парень. Угу. Вот. У нас есть папа стаи, который пытается мне помогать. Вот. Ну, вообще...
1: Смотрящий по стае, да?
3: Да, он его сложно разыграть, он всегда будет сидеть в вольере, смотреть, наблюдать.
1: А они его слушают?
3: Они слушают меня. Я не
1: ну,
3: даю...
1: Ну, хорошо, вот когда, вот когда тебя нету, как они относятся к старшему, к папе стаи?
3: Когда меня нет, гуляют по парам.
1: Ага.
3: То есть он не гуляет вместе с ним, потому что за вот... У меня была одна единственная драка в стае. Буквально 3 месяца назад, к сожалению. Ага. Вот. И то, скорее всего, ну, это была моя ошибка. Я немножко расслабилась, я немножко дала волю вот этому папе стаи. И он как бы... Там у нас такой один задира есть, который вот...
2: Молодой?
3: Вот знаю я, что меня накажут, и вот тут все равно не хочется сделать. И вот он отбирает игрушки, любит. Вот именно у них была драка из-за игрушки. Он отнял игрушку, папе стаи не понравилось, и он пошел защищать. И они... Все подрались. Ну, как бы они все начали его дубасить, потому что...
1: Все бросились на одного. Бунтовщика, да?
3: Да, все бросились на него.
2: Это инстинктивно, стая, бей.
3: Ага. Потому что они видят, что я начинаю разнимать, то есть там у них уже идет язык, грубо говоря, жестов. Они увидели, что я наклонилась, начала оттаскивать того. Они же не понимают, что я оттаскиваю. Они тоже думают, что я его тоже
2: надо
3: дубасю.
2: Добить, да,
3: они думают,
2: помочь.
3: Что я его добиваю. Они бегут маме помогать. То есть как бы мама, они всегда хотят для тебя быть хорошими. Это не то, что... То есть именно вот этот момент, вот. Ну и то, это была драка ни одной царапинки, ни одной крови. Просто они его так по-братски отдубасили. То есть это такая как бы была ну, лайтовая драка, ну, грубо. Выглядело это жутко, я вам скажу.
2: Но это тоже породная, между прочим,
1: не убивать пошли,
2: история.
1: Да?
3: Нет, не убивать.
2: Кобели, как правило, дерутся достаточно ритуально. То есть ора много, весь район на ушах, разнимаешь пару дырок.
3: Прибежала вся гостиница, все выбежали. То есть у нас, слава богу, был теплый день, а я гуляла с ними одна. Вот. Ну, вообще гуляла до этого спокойно стая, они бегали, прыгали, то есть без каких-то либо вообще там лишних поводков или еще что-то, потому что одного моего взгляда достаточно было. А тут я вот чуть-чуть не досмотрела, и все, у них пошел замес. И слава богу, был теплый день, были открыты окна в гостинице, ребята услышали, прибежали, их разняли, растаскали.
2: Так там шум такой стоял наверняка.
3: Да я уже в конце, первые 3 раза я смогла их своими силами разнять. Благо я занимаюсь то есть как бы физической формой, чтобы их там и удержать, и все, я их раскидала. Но на 4-й раз, это знаете, когда уже ты делаешь там 10-й подход, у тебя ноги ватные, вот так же руки ватные, я просто начала просто кричать: «Помогите, просто помогите», потому что я думала, что все, они...
2: Так он весит один больше, чем вы.
3: Да, а я их, вот, я их разняла как бы три раза. Да. Но это было, ну, еще эмоциональное, конечно, такое состояние, когда ты можешь все помочь.
2: На адреналине, да, там можно и слона оттащить.
3: А вообще вот то, что вот ты сказал, что они не убивают, потому что по породе они... они удерживают жертву. То есть это не только охранная собака, ее, в принципе, используют, ну, как и охотничью, ну, использовали. Вот. Ну, в основном, конечно, охраны у них идут качества. Но на охоту, допустим, гончая загоняет жертву.
4: Угу.
3: Каникорса удерживает жертву. А уже большой молос, вот этот вот,
2: добивает.
3: Он уже добивает. То есть у корсиков нет вот этого вот... в хороших, как бы, таких этих, у них нет добить.
2: Но, опять-таки, я бы все равно оговорилась, так как порода имеет травильные некие крови, то мы все равно
1: какие
2: очень...
1: Крови?
2: Травильные.
1: Давайте
2: травильные...
1: вот это все объяснять. Травильные крови, друзья. Сейчас все полезли в интернет, что такое
2: травильные
1: крови.
2: Кто кого булит, кто кого травит. Травильные корни — это как раз-таки на других животных. На кабана раньше использовался, на быка раньше... Травля, да. Раньше использовался, то есть... Изначально крови идут в том числе и оттуда. Ага. Поэтому мы очень аккуратно с мелкими животными, особенно которые вне стаи, мы очень аккуратно из самого раннего щенячества требует такая социализация, что есть маленькие животные, мы их вне нашей стаи, мы их не обижаем. Есть птички, мы их не обижаем. Есть маленькие собаки, мы их не обижаем. Есть кошки, потому что все-таки предрасположенность есть. Я не могу сказать, что это прям... если он догонит, то он ничего не сделает. Я здесь не совсем, ну, не совсем согласна.
3: Конечно,
2: поэтому
3: я думаю, что инстинкты могут
2: гены
3: сработать.
2: Гены все-таки не задавишь.
3: Угу. Особенно на птичке. Вот у нас история была с моей первой собакой. Мама с ним пошла в лес гулять, а там недалеко была деревня. И петух сбежал. И она такая: «Ой!» Она его отпустила, он думал, почему-то она решила, что он будет с ним играть, но он с ним не играл.
2: Летит,
3: он его, конечно же, придушил, убил и спрятал.
2: Ну, конечно.
3: То есть вот так вот.
2: Поэтому в этом плане мы все-таки не в розовых очках. Собака серьезная, с серьезными корнями, с серьезной генетикой. И подход ей тоже нужен серьезный, с контролем, с ранней социализацией.
3: Но при этом вот этот, вот сейчас мы были в Севастополе, и нас там, ну, можно было фотографироваться с животными, как бы нас попросили, и... Мне сделали площадку прям вот рядом с женщиной, которая работает с попугаями у нас, дрессировщица. Я говорю: «Как же вот, он же у тебя...» И говорю: «Они же сейчас на него среагируют». В общем, нет, спокойно, просто сказать нельзя. То есть, что вот, вот это вот нельзя, все границы.
2: Контроль.
3: Да, контроль. Они спокойно сидели. Да. Этот попугай там пару раз у нее даже улетал, они просто, ну, вообще
2: это, к слову,
3: никакой.
2: О том, что собаке нужна твердая рука. Без контроля эта собака вполне себе может принять самостоятельное решение.
3: Вообще
2: что
3: без хозяина
2: могу.
3: Опасно. Я вот даже когда уезжаю.
1: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, потому что время первой половины программы у нас подходит потихонечку к концу. Я вас всех призываю оставаться вместе с нами на радио «Спутник». Мы работаем в прямом эфире, потому что в гостях у меня очень хороший, великолепный кинолог Елизавета Серебрякова и, как мы уже выяснили, не только воздушная гимнастка, но и прекрасная дрессировщица собак Валерия Запашная, которая сегодня рассказывает нам с вами о великолепной и интересной, вот для меня интересной и новой такой породе, как каникорса. Хотя собака, ну, нельзя сказать, что молодая. Корни у собаки очень и очень,
2: очень
1: большие.
2: Древние, да.
1: Мы расскажем об этом во второй половине еще и расскажем вам о других собаках в том числе. Пожалуйста, оставайтесь на радио «Спутник». Самое интересное впереди.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб. Медики диагностировали у ребенка минно-взрывную травму. По данным врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, Украина за минувшие сутки 34 раза атаковала территорию региона. Один мирный житель погиб, еще один ранен. Предложение о реставрации фрагментов полотна панорамы обороны Севастополя, уцелевших после атаки беспилотников ВСУ, поступили от ведущих российских реставрационных центров. Об этом сообщил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. Всего, как уточняется, уцелело 25 фрагментов полотна, из них 16 крупных. Напомню, 10 июня украинские дроны атаковали музей обороны Севастополя. В результате была практически уничтожена панорама обороны Севастополя, воссозданная в советское время. МИД Бахрейна утверждает, что Иран атаковал королевство беспилотниками и ракетами. Ведомство призывает к экстренному заседанию Совбеза ООН в связи с этим инцидентом. Как уточняли в корпусе стражи исламской революции, накануне целями ударов в Бахрейне стали американские авиабазы. И это было ответом на атаки 5 иранских береговых постов Соединенными Штатами. Как отметили в иранском КСИР, Тегеран будет еще более жестко реагировать на любые последующие нарушения перемирия со стороны Штатов. Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как уточняется, Екатерина Малкова получила высшую оценку по 5 предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Собянин отметил, что свою профессию Екатерина хочет связать с точными науками, поэтому для высшего образования выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией, ведущих профильных вузах России. Уровень локализации российской парфюмерно-косметической отрасли уже составляет более 50%, а к концу этого года, как ожидается, достигнет 70%. Об этом сообщили в Минпромторге. Уточняется, что в нашей стране уже глубоко локализовано производство моющих средств, таких как гели для душа, шампуни, жидкое мыло и другие. Кроме того, российские предприятия успешно освоили и выпуск упаковки для таких средств. 20 человек пострадали в разных районах Японии в результате землетрясения магнитудой 5,6. Оно произошло в префектуре Яманаси. Об этом сообщает служба пожарной охраны страны. Как уточняется, угроза цунами не объявлялась. Толчки ощущались также в Токио и Осаке. В результате землетрясения, по последним данным,

0: Дорогие друзья, мы продолжаем. Это «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, кинолог Елизавета Серебрякова и потомственная дрессировщица, артистка цирка Валерия Запашная со своим большим псом. Друзья мои, подсоединяйтесь к видеотрансляции, официальный телеграм-канал «Радио Спутник», группа ВКонтакте, и вы увидите большого пса. Как зовут еще раз?
1: Lexus.
0: Да, Lexus. В честь знаменитой японской марки автомобиля, да? Правильно? Почему назвала так?
1: Я не стала менять его имя. То есть питомник, когда у них появляются щенки, они называют, допустим, всех на L, всех на M. Вот там был Largus, Лимон, Lexus. Я думаю, ну он такой Lexus, что я даже не захотела его имя менять. А всех остальных мы поменяли. У меня там Бублик есть, Лаки, в общем, Мартин. Ну такие вот. А этот у нас вот остался. Потом у нас директор программы, он говорит, мне только нравится, что у него Lexus, а у него у самого большой Lexus, поэтому мы не стали менять.
2: Надо было покататься.
0: В первой половине нашей программы мы познакомились с этой породой так очень внимательно, рассказали про плюсы, про минусы, и немножко рассказали про историю, что собака одна из самых древних собак, потому что еще с древнего Рима идет. Но на что я обратил внимание, когда я пришел, пес очень так спокойно сидел в наморднике, ждал, когда хозяйка снимет намордник. То есть пес обучен, так сказать, правилам поведения в человеческом социуме. Вообще, вот, Лиза, насколько важно, нужно, да и трудно, в конце концов, вот такую собаку приучить к правильному поведению в обществе?
2: Если мы говорим о правильной генетике, о характерном породном темпераменте, то абсолютно не трудно. То есть данная порода, она уже давным-давно у нас действует как компаньон, да, то есть они уже выращены в городе, выращены в семьях, то есть в основной своей массе это спокойные, верные ребята, которые очень хорошо относятся в целом или нейтрально к людям. Но все-таки, как проговорю, как душный кинолог, все-таки, как и любая крупная порода, неважно какого происхождения, данная собака должна быть обязана быть приучена к наморднику. Не носить на постоянной основе, а приучена в лифте, в магазине, в транспорте, у ветеринара обязана быть в наморднике. По той простой причине, что это техника безопасности. То есть не обязана по закону, по нашему, да, если
0: не
2: она...
0: обязана по закону?
2: Не обязана. У нас входит только 12 пород собак по закону Российской Федерации, которые обязаны носить намордники.
0: Я не уверен, что ты все 12 помнишь, но если помнишь, или их большую часть, кто
2: там
0: обязан?
2: Там те, которых я не встречала и не встречу никогда, наверное,
0: кто
2: в своей жизни.
0: Кто обязан носить намордник, правильно?
2: Там и какие-то волкособы, не буду сейчас, и какие-то супер-пупер редкие аборигенные породы, которые запрещен ввоз, вывоз и так далее, которые обязаны даже на закрытых территориях находиться в наморднике. То есть там и их метисы.
0: Так,
2: есть...
0: подожди, стоп, давай определимся. Значит, если я, значит, со своим ребенком захожу в лифт, а там стоит Валерия, вот с этой здоровой, мощной собакой, я устраиваю истерику. Вы обязаны быть в наморднике?
2: Не обязаны. Не обязаны, все, не обязаны, по закону не обязаны. Но, естественно, при условии, что вы обеспечиваете безопасность окружающих, что собака воспитана и так далее, и тому подобное.
0: Потому что есть же вот эти истерики на улице, правильно?
2: Есть и абсолютно оправданы, давайте честно, мы не будем витать в розовых облаках. Куча владельцев, которые халатно относятся к воспитанию и подбору породы, да, к ее содержанию, что тоже немаловажно, даже прекрасную собаку при плохом содержании можно дико испортить. И тогда будет случай агрессии. Поэтому, давайте, не безосновательно. Поэтому как владелец в прошлом крупной породы собак, в том числе, да, добермана, мой доберман гулял всегда в наморднике. Не потому, что он кусачий, не потому, что он агрессивный, потому что я уважаю окружающую среду.
0: Да.
2: У моей собаки на лбу для окружающих не написано, что он сдал общий курс дрессировки, участвует в соревнованиях, что он супер воспитанный, никого никогда не обидит и так далее. Для других людей бегущая строка на лбу не бежит. Это он для меня, пусечка
0: это
2: и лапочка.
0: Понятно, но меня слово «обязан» сейчас беспокоит. То есть, например, там доберман и вот
2: кани-корса. В общественных местах – да. То есть
0: в общественных местах что,
2: магазин,
0: обязан быть
2: транспорт, да, общественный транспорт, он обязан. Там, где прописано, как раз-таки, да, он обязан. Ну, во всех остальных,

0: Ну, давайте честно, по-хорошему в подъезде, в лифте можно выйти всегда в наморднике, выйти на полянку и снять намордник. То есть это вежливое отношение к окружающим людям.
1: Дорогие друзья, изучайте, пожалуйста, все эти правила, потому что есть слово «ответственность». Валерия, скажи, пожалуйста, ну вот у тебя 6 этих собак, да? Как сильно они отличаются друг от друга? Есть ли что-то, что вот точно характеризует эту породу и похоже на всех? И в чем индивидуальность?
2: Ну, индивидуальность этой породы, наверное, в том, что они, ну, во-первых, они очень интеллектуальные, это раз. Потом они очень спокойные, это два. В-третьих, они, так сказать, очень сильные, наверное. Очень сильные.
1: Физически сильные.
2: Физически очень сильные. Вот. Ну, не знаю, это вообще какая-то уникальная порода. То есть она как-то прям человеческая, что ли. Я не знаю, я не могу...
1: человек на улице.
2: Даже взгляд. Вот посмотри на эти глаза потрясающие. Вот я не скажу, что это глаза собаки. То есть это просто лапочка.
1: Спокойно, подождите, секундочку. Вот, конечно, ты рассуждаешь как человек, влюбленный в свою собаку. Я рассуждаю как человек, который первый раз увидел вот этого вот громадного пса. На улице как люди реагируют? А вот вряд ли умиляются.
2: Они многие, знаешь, смотря кто тоже, ведь много разных людей. Кто-то, конечно, отходит.
1: В большей степени.
2: В большей степени, конечно, отходит.
1: Но опасаются.
2: Опасаются. Я тебе скажу так, что даже я, имея 6 каникорс, я никогда не подойду к человеку, у которого будет каникорса.
1: Угу.
2: То есть вот так, что прям, ой, подбежать, у меня тоже каникорса. Я посмотрю издалека, как он с ней играет, как он с ней гуляет, что за собака. То есть к чужому каникорсу, вот как ты к тигру, к чужому, ты ж не подойдешь.
1: Ну, конечно,
2: вот,
1: да.
2: То
1: любой
2: же самое
1: дрессировщик
2: здесь, потому что
1: аккуратен.
2: Я знаю, что это охранная порода. Он любит себя, он любит хозяина своего, да, он любит членов своей семьи, он знает всех, кто рядом с хозяином, он знает его друзей, но он не знает чужих. Поэтому вот к чужому каникорсе я никогда не подойду. Просто так там, только если хозяин скажет, ну да, конечно, подходите, можно погладить, то есть и то я буду гладить его, ну, то есть так, на всякий случай.
1: Аккуратно.
2: Потому что это охранная порода, у них заложено это в генетике.
0: Без панибратства.
2: Да, без панибратства. Вот, ну, конечно, кто-то прям, ой, какой классный пес, кто-то меня догоняет, говорит, девушка, у нас тоже было каникорса. Ну, по-разному люди. Кто-то, конечно, устраивает, уберите отсюда свою собаку вообще, усыпите, уничтожьте.
0: Такие всегда будут,
2: конечно, к сожалению, такие люди тоже есть.
1: Так, мы, друзья, видим с вами собаку, с которой сделали определенные действия. У него купированные уши, у него купированный хвост, правильно?
2: Да.
1: Сейчас есть люди, которые категорически это не приемлют. Говорят, не надо, и что будет? Лиза.
0: Ой, какое у меня здесь обширное, даже не знаю, как его в эфире-то сказать. Давайте
1: Но
0: так.
1: Есть же люди, которые не купируют, и ротвейлер ходит какой-нибудь.
0: Есть зеленые, давайте их так назовем. Да. Это обширная группа, я не только вот Greenpeace сюда подначиваю. Есть обширная группа людей, которая в свое время начала гуманизацию и в хорошем, и в не очень хорошем смысле по отношению к собакам, в том числе запрещая купировку тех пород, которые изначально были с купированными хвостами, ушами, в том числе добермана, резеншнауцера. Пострадало очень много, на самом деле, пород. Но я считаю, что начинать надо не с купировки, начинать нужно, в принципе, с пересмотра, что мы разводим. То есть, по мнению этих людей, разводить собак, которые не могут сами рожать, сами дышать, сами нормально питаться, двигаться – это норма, а купировка – это жестоко. Ага. Вот для меня, если честно, это немножко не то мнение, которое нужно было бы, да, ну, то есть выносить в массы.
1: Ты за купировку или против?
0: Я за купировку тех пород, которые изначально были к этому предназначены. Все-таки чаще всего это имеет некий практический подход в том числе.
2: Конечно.
0: То есть тот же самый доберман с хвостом, это любая темпераментная собака, давайте так, с хвостом, это постоянные заломы, потому что хвост виляет об углы все время, это постоянно кровит. Те породы, которые столетиями купировались, а потом перестали купироваться, у них очень часто идут проблемы с ушами, с кончиками, отиты, то есть и так далее. То есть порода тоже начинает перестраиваться, меняются в том числе и постав конечностей, и углы. То есть ничего нельзя просто так взять, добавить или убрать. Угу. То есть то, что столетиями работало, пожалуйста, не трогайте. Оставьте это в покое, если это работает. Угу. То есть щенков купируют в очень раннем возрасте. То есть это все действует под наркозом и так далее. То есть в том числе даже вот те же самые уши проветриваются, когда это тоже хорошо, угу. да, то есть нет различных грибковых угу. заболеваний, то есть менее подвержен, давайте вот так скажем, особенно у рабочих пород. Угу. Поэтому я все-таки за купировку у тех пород, которые изначально, те же самые алабаи, давайте возьмем. Какой алабай будет драться с волком? Первое, с чего он лишится, ушей, это хвоста, ушей и хвоста. Конечно.
1: То есть, ну да, потому что чисто инстинктивно.
0: Это прикладная, да, да это, приклад, это не просто для красоты и так далее. Это прикладная, все должно работать вкупе.
2: То есть, угу. Все правильно, я вот тоже абсолютно согласна, потому что, ну, это здоровье, в первую очередь, это их здоровье. То есть мы, к сожалению, то есть не мы, а зеленые, да, очеловечивают собаку, очеловечивают многих животных,
0: она
2: к сожалению.
0: Без хвоста.
2: Она страдает, еще что-то. Но это же все изначально не просто так люди, наверное, взяли и придумали. То есть, тем более, это породы, которые не должны по факту лежать на диване. Изначально они служебные собаки. И, естественно, это будет им мешать. То есть это лишний контроль ветеринаров, если у них будут уши не купированные. И тот же самый, вот действительно, хвост. То есть это, ну, как
0: давайте
2: бы...
0: для начала перестанем разводить больных собак любой угу. породы.
2: Да.
0: Вот для начала давайте перестанем давать титулы на выставках собак с явными пороками.
1: Угу. Сейчас а что, есть такой мейнстрим сейчас?
0: Очень даже, да.
1: А как, то это, есть, как это обосновывается?
0: Это обосновывается, что
1: давайте поддержим...
0: в определенный момент все, что на экстремальных линиях, стало более виднее, более моднее. Если это мастина неаполитана, то у него должны быть вот такие складки. Если это мопс, у него должен быть нос прям чуть ли не в черепе. То есть экстремально, понимаете, угу, да? Угу. То есть есть брахицефал, вот в том числе каникорсы брахицефалы, угу. то есть это те породы, у которых нос короче, чем голова.
1: Угу.
0: То есть это все брахицефалы. То есть, но если мы берем породу, у которой... брахицефал, ну, в том числе носа фактически вообще нет, либо у него там нос чуть ли не в черепе сидит. Как такая собака
1: ну,
0: может дышать?
1: Да,
0: да, абсолютно. Мопсы, французские бульдоги и так далее и тому подобное, все коммерческие модные породы стали настолько в экстремальных этих линиях уже инвалидизироваться, что кинологическое сообщество просто в шоке. То есть если это грудь, то если это доберман, то это вот с таким огромным килем, который мешает просто двигаться. Если это тот же самый каникорса, то он должен быть огромный, каких-то 70 килограмм, угу. сырой вот такой. Вспомните 80-х выставки, те же самые доги. Как они выглядели? Это великолепные, сильные, поджарые собаки. Посмотрите на выставки сегодня. Я не говорю, что это всегда так, но в большинстве своем это гипертрофированная сырость. Это огромные брылья. Это собаки, которые имеют огромное строение, не сухое, сырое. То есть все, что вне стандарта, начинает сейчас разводиться и продаваться как эксклюзив. То есть это огромная машина бизнеса, которая инвалидизирует животных. Вот поэтому давайте не про купировку лучше думать, а думать о том, что хватит разводить больных животных и поощрять эту машину.
1: Ну вот честно, у меня нет. детская моральная травма была, что я всегда хотел себе немецкую овчарку.
0: Вот,
1: немецкую
0: это
1: овчарку.
0: Туда же.
1: Да, а потом, когда я увидел, что владельцы немецких собак начали жаловаться на то, что породу довели фактически до... инвалидности задних конечностей,
0: ну,
1: что вот этот
0: это, да.
1: скос, знаменитый скос немецкой овчарки уже привел к тому, что задние ноги уже вообще какие-то другие стали. Я хотел всю жизнь себе хорошую, здоровую собаку. Я завел себе восточноевропейскую овчарку, которая стоит
0: прямую в этом
1: прямая,
0: смысле.
1: Высокая,
0: да.
1: здоровая, прыгает куда угодно, бегает легко. И мне в какой-то момент стало грустно от того, что происходит, оказывается.
0: Это как раз-таки поощрение экстремальных линий. То есть, если это немецкая овчарка, изначально зачем немецкой овчарки начали опускать, скажем так, низ,
1: да?
0: Круп, потому что хотели добиться стелящейся рыси, то есть постоянной долгой стелящейся рыси. Но опять-таки из разных источников разная информация, обладая этой. И настолько это сделали экстремально, и настолько выставками поощрялось как раз-таки именно экстремально, то есть что уже собака сидит как заяц на этих лапах, и она не ходит, она ходит просто на всей плюсне, понимаете? То есть просто собаки к 3 годам сыпятся как инвалиды. Поэтому немецкая овчарка и начала разделяться на условно две породы. Есть овчарки рабочего разведения немецкие, это абсолютно другие звери и внешне, и по рабочим качествам. И есть немецкие овчарки шоу-разведения, как раз-таки вот эти чепрачные, рыжие с черным вот спинкой, которые мы и видим чаще всего, и представляем себе при слове немецкая овчарка. И такое очень часто начинает уже в тех породах, которые уже совсем дошли до абсурда, постепенно начинает порода разделяться, что плохо, потому что генофонд тоже у нас не резиновый. Поэтому с разведением очень надо аккуратно.
1: Давайте вернемся к молчаливому гостю в нашей студии. Значит, убежден, что после того, как наши радиослушатели, да и телевизионные слушатели сейчас внимательно изучат нашу программу, многим захочется. Я ловлю себе на мысли, что мне нравится эта порода, хотя никогда раньше на нее не обращал внимания. Валерия, с чего начинать? Что мне надо, как будущему хозяину, сделать для того, чтобы собаке и мне стало комфортно? На что обращать внимание? Как выбрать себе хорошую собаку именно этой породы кани-корса?
2: Ну, нужно мониторить питомники, смотреть на внешний вид, какие фотографии они выставляют с выставок, как они выглядят. Потому что на самом деле, когда вот еще в 1540 году итальянский писатель, философ сделал именно исследование по этой породе, он понял, что они все абсолютно разные. То есть, знаете, как вот, допустим, вот есть овчарка, да, как с покатистой спиной, да. А есть прямой, и все.
0: И есть высокопереды еще породы, да.
2: Вот. А кани-корсы, они все разные. То есть даже вот если у меня возьмешь моих собак, они все даже на мордочке разные. То есть нет такого, что у всех стандартная одинаковая мордочка, как у доберманов, допустим, да. И, конечно, надо смотреть.
1: Хозяева доберманов напряглись, ага.
0: Сейчас тоже,
2: я имею в виду, они не настолько разные, как вы себе можете представить.
0: Типажей много типажей внутри породы,
2: да. Кани-корс. То есть здесь вот у меня, допустим, вот у него самая широкая голова. Допустим, у меня есть, у которого поуже, у которого практически нет слюней, у которого так не висят, допустим, брюльки его, да. То есть и у кого-то бывают собаки, знаете, у них как-то морда туда вот прям вот внутрь вплюснута.
0: Вот о чем я и говорю,
2: у кого-то длинные лапы высокие, очень там почти 70 сантиметров холки, может быть, кани-корс, а у кого-то там 50 сантиметров холки. То есть надо смотреть, что бывает, правда, страшные кани-корсы. Некоторые прям очень страшные.
1: Страшные в каком
0: глазастые,
1: смысле?
0: Вот, глазастые, когда на выкате.
2: Либо какой-то маленький страшный нос, либо какой-то вытянутый.
1: Да?
2: Вообще не обаятельные.
0: Дело даже не в красоте, а в функциональности.
2: И функциональность тоже, но и внешний вид. И бывают как-то какие-то, вот, ну, я не знаю... Как бы надо смотреть, во-первых, мониторить это.
1: Что касается
2: это.
1: Содержания, к чему готовиться?
2: Готовится...
1: Слюни мы уже рассказали.
2: Слюни, содержание...
1: Шерсть.
2: Шерсть, вот тоже, знаешь, по-разному. Вот этот у нас очень пушистый шерстяной парень. Его можно чесать бесконечно. Я сначала даже испугала...
1: Если его не чесать, вся квартира будет в шерсти?
2: Она будет все равно в шерсти.
0: В любом
2: Лично
0: случае.
2: От него. Вот, допустим, мой, который со мной постоянно живет, Мартин, он такого тигриного окраса, от него практически нет шерсти. Ну, только в сезон, допустим. Вот у него такая плотная какая-то это шерсть, а у него вот такая у Лексуса, допустим, она прям пушистая-пушистая. То есть, хотя, казалось бы, они с одного питомника, вот, но тут, ну, в основном шерсть, конечно, будет, но ее легко убирать, она не такая прям врезающаяся во что-то.
0: Никак иголочки совсем,
2: никак иголочки,
0: да.
2: То есть ее легко пылесосить, убирать. Те же самые слюни, они оттираются легко, то есть есть вот, не знаю, породы собак, вот у меня кинолог был первый, у него русские черные терьеры большие, там слюни просто, вот он как мне рассказывал, что, не знаю, может быть, у него так специфика, впитывались просто в одежду, он говорит, уже все, если там уже три стирки, бесполезно просто, можно одежду выкидывать. То здесь как-то хорошо, потому что у меня же
0: ядовитая слюня.
2: Ядовитая
0: слюня. Нашей сталинской породы.
2: Да, да, да, то есть такие вот как бы... Ну, к чему готовиться? Естественно, надо готовиться, смотреть, что ест. Ну, я брала, допустим, питание, я сразу в питомнике уточнила, чем она кормит. Если бы она свой питомник вырастила на натуральных кормах, там, на натуральной еде, да, то я бы кормила только натуральной едой. Она мне сказала, вот у меня такая фирма, такой корм, пожалуйста, там питомнику уже 20 с лишним лет, пожалуйста, если у тебя будет возможность, корми только этим кормом. Как бы не меняй, потому что по генетике у них тоже все это передается. То есть, ну, как бы я ответственно подошла, и вот мы теперь...
0: Как
2: каждом...
0: и болезни,
2: да,
0: по генетике
2: как и болезни,
0: передаются.
2: То есть
0: ВИЧи, да.
2: Я звонила, то есть я созванивалась и говорю, сразу какой там идет разряд по А, Б, что-то вот, по-моему, да, именно да. По
0: дисплазии, костям, дисплазии. Тазобедренный сустав,
2: я говорю, какая у вас, по-честному скажите, потому что я столкнулась, это страшная трагедия действительно для собак, не каждый хирург оперирует, не везде берутся.
0: И не всегда возможно починить.
2: Там можно упустить возраст, можно упустить какие-то моменты. Вот, я все это сразу узнавала, какие у нее есть моменты, и в плане болезней какие. То есть это все надо узнавать в питомнике. Если действительно хороший человек...
0: Он предоставит генетические тесты по здоровью родителей.
2: Генетический тест, по-честному расскажет. Потому что если даже что-то случается с моими собаками, в первую очередь я звоню ей. Я говорю, вот такая-то аллергия.
0: На сегодняшний день.
2: Она говорит, да, она мне подсказывает, что у нее там тоже у меня было такое, это нормально или еще что-то. То есть, ну, готовиться надо к тому, что это все равно большая порода сердца, надо смотреть. Вообще, ну, как бы надо просто заботиться о своей собаке. В любом случае, неважно, кто у тебя там, йорк или каникорса, надо все это узнавать.
0: Ответственно любить.
2: Конечно,
1: вот есть люди, которые принципиально выбирают кобелей или сучек. Я так понял, что в твоей группе собак, Валерия, одни кобели,
2: да.
1: Правильно? Есть ли разница? И вот если человек вдруг захочет себе девочку взять, вот каникорса, но девочку, будет ли все совпадать, что мы сегодня озвучили в нашей программе?
0: Давайте я совсем усредню, и не только про каникорса, а в целом.
1: Да.
0: Как правило... Кобели – это прямые, бесхитростные, как танки.
2: Uh-huh.
0: То есть они достаточно спокойно воспринимают правила и не пытаются их обойти. Опять-таки, если им это правило очень четко в рамки поставить.
1: Uh-huh.
0: И, как правило, кобели чаще не очень любят представителей своего пола. Uh-huh. Давайте так. Это вот средняя температура по больнице.
1: Хозяин,
0: у любой кобель кобеля с возрастом не будет воспринимать. Все.
1: Понял.
0: То есть берем сук. Суки – это ты ей одно правило, она согласилась, через два дня она попробует немножко другой метод, чтобы это правило обойти. Но опять-таки берем в среднем. То есть это более мягкие, это более хитрые, ну назовем это так, животные, которые будут... Ну сегодня я лапочку на диван, на запретный, завтра две, послезавтра я еще и глазки свои милые добавлю. Вот у сук есть свой фирменный вот этот мягкий взгляд, который они глазки строят, особенно вот представителям своей семьи, вот что-то выпросить и так далее. То есть это та жидкость, которая... проникнет все равно и в сердце, и пытается правила вот эти мягкой силой вот так вот снять. Ну, конечно, для неопытных людей лучше брать суку. Они более мягче, они более лояльны, с ними проще и меньше случаев агрессии как таковой. И внутри семьи, и вовне. То есть кобели — это как раз-таки вот такие... прямолинейные, жесткие, чаще всего у них доминантные какие-то замашки бывают по отношению к другим животным в том числе. Поэтому суки, особенно для неопытных людей, я всегда советую начинать с них.
1: Очень коротко, буквально у нас 30 секунд осталось. Валерия, вы рекомендуете эту собаку людям?
2: Не новичкам. Да. Абсолютно точно. В семью, просто одиноким людям. Это будет самое лучшее ваше приобретение. Но только
0: вкладывая.
2: Не новичкам, да, и вкладывая. Либо сразу ищите кинолога. В первую очередь я искала кинолога.
1: То есть
2: заводила собаку.
1: Нужен опыт определенный, да?
2: Абсолютно.
1: Лиза?
0: Абсолютно согласна. Здесь... поддерживаю.
1: Здорово. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели этот час с нами. Елизавета Серебрякова, кинолог и дрессировщица Валерия Запашная, были сегодня с нами. Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Мы с вами услышимся ровно через неделю, но мы желаем вам хорошего дня. Получайте информацию из правильных источников. До свидания.

0: Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill». «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Ереване и Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Ликвидирован полковник Главного управления разведки Украины. А в Ивановской области упали обломки сбитых дронов. Иран пообещал жестко реагировать на нарушение перемирия со стороны Соединенных Штатов. Подробности далее. Полковник Главного управления разведки Украины Рустем Фахриев ликвидирован. Об этом сообщили в силовых структурах. По данным ФСБ, он причастен к организации попытки теракта на территории Крыма. Уточняется, что Фахриев в том числе был активистом запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Он входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году. По данным ФСБ, именно Фахриев стоял за организацией попытки покушения на одного из старших офицеров Минобороны России, которого планировалось убить вместе с семьей. Однако теракт был предотвращен, а в конце декабря прошлого года Росфинмониторинг внес Фахриева в перечень террористов и экстремистов. Падение обломков БПЛА зафиксировано в городе Родники Ивановской области. Пострадавших нет. В многоквартирном доме выбиты стекла. Об этом сообщает правительство региона. Уточняется, что на месте работают ответственные службы и специалисты проводят оценку ущерба. Тегеран будет еще более жестко реагировать на любые последующие нарушения перемирия со стороны США. Об этом заявил официальный представитель корпуса стражи исламской революции Ирана Хосейн Махиби. Ранее иранские СМИ сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе города Сирик. Центральное командование США подтвердило атаку на многочисленные цели в Исламской республике в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно. После этого КСИР заявили, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне. Армения лишится 98% доходов от экспорта рыбы или почти 80 миллионов долларов, если потеряет российский рынок. Это выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Ранее сельхознадзор полностью ограничил поставки из Армении всей рыбы и рыбной продукции в Россию. По итогам прошлого года доход Армении от поставок рыбы на мировые рынки составил почти 80 миллионов долларов. Россияне в рамках безвизового режима могут посетить 76 стран. Об этом рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Так, среди европейских стран безвизовыми для россиян являются Сербия, Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина. Также можно отправиться в страны ближнего зарубежья, в Грузию, Абхазию и Южную Осетию. В рамках безвизового режима в Азии можно посетить Китай, Вьетнам и Индонезию. Россияне также могут отправиться в страны Ближнего Востока, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты, в Африку, Намибия, Сейшелы, ЮАР и в Южную Америку, Бразилия, Аргентина, Колумбия и Венесуэла. Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как уточняется, Екатерина Малкова получила высшую оценку по 5 предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Собянин отметил, что свою профессию Екатерина хочет связать с точными науками, поэтому для высшего образования выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профилях вузах Российской Федерации. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в соцсетях, кто следит за нашим каналом «Макс» радио, нижнее подчеркивание «Спутник», кто все еще в нашей телеге на программе «На зарядке» с шейхом Тамиром. Как обычно, в воскресенье. Шейх Тамир, приветствую в нашем эфире.
3: Приветствую, Алексей, приветствую зрителей и слушателей.
2: Как еще подписчиков, еще тех, кто будут писать комментарии и потом, уверен, пересматривать и дописывать вдогонку абсолютно точно тоже. Как обычно, несколько сообщений, заявлений, событий, некоторые из которых совсем свежие, некоторые из которых в течение недели. Можно уже немножечко обсудить с точки зрения того, что они немножечко устаканились, устоялись в информационном пространстве. И начать хочется с сообщения. Коллеги из РИА Новости ссылаются на свои источники в силовых структурах России и рассказывают о том, что еще в мае был ликвидирован полковник украинского ГУР Рустем Фахриев. Он был причастен к организации терактов в Крыму. Внесен в список террористов и экстремистов. И в какой-то мере здесь, знаете, не только само событие хочется предложить вам прокомментировать, но и вот этот сам, ну как что ли, информационный след, вот саму информационную деталь в том противостоянии, которое складывается у России с западным миром.
3: Ну, Украина УГИЛ, как ее называют, то есть это террористическое объединение нового поколения вслед за теми ребятами с черными знаменами. Да, только Украина имеет полную западную поддержку, ракеты. И основная тактика — это террористические действия. Причем как по отношению к своему населению, так и по отношению России. Ну и в европейских странах также они совершали теракты. Вообще, это уникальное образование впервые в истории человечества, когда одновременно фашистский режим, террористический режим и своего рода и концлагерь, полигон, это вот Украина на сегодняшний день.
2: Я вот даже не знаю, как это уточнить, как это спросить и как это обозначить, но не считаете, что вот подобные сообщения как-то и тиражировать больше, активнее, громче нужно? Потому что вот те террористические акты, которые предпринимает ВСУ на территории России или приспешники ВСУ, когда происходят атаки на российских высокопоставленных военных, это взрывает соцсети, это заставляет поволноваться. Вот в этом плане, в этом направлении что-то не обязательно зеркальное, но ответное, как, что вот, или вот подобными сухими сообщениями, и достаточно, учитывая, что у России свой подход к ведению информационного противостояния.
3: Ну, вопрос интересный, особенно в контексте того, что именно как раз многие киевляне и в Украине в общем хотели бы видеть, ну, давайте так, простым языком, валево вот этих всех ушлепков, как раз которые захватили Украину, и сегодня они празднуют типа День Конституции, там она надевает вышиванки и так далее. А Конституция уничтожена. Да, и, соответственно, многие граждане Украины хотели бы видеть, собственно говоря, такие сводки, когда уничтожается высшее руководство Украины. Но это вот реальность украинских соцсетей.
2: А много ли, вот опять же, если последить за украинским информационным пространством, внимание уделяют вот таким сообщениям? Учитывая, что здесь коллеги ссылаются на неназываемый источник, то есть вроде как косвенно, вроде как сообщили, но при этом, да, это сообщение уровня ну, достаточно серьезного, значимого уровня, мягко говоря.
3: Ну, в Украине в большей степени озабочены выживанием большинство людей. Но, конечно же, на такие моменты обращают внимание, потому что был не один же теракт. Мы можем все фамилии как бы озвучить, против кого совершались преступления. Ну и, конечно же, в Украине в этом отношении задаются вопросом. Не, понятно, что есть упоротые, которые говорят, вот они борются с так называемым оккупантом. Но подавляющая часть украинского общества, понятно, что не в открытую, да, вовсе другого мнения, потому что они свою власть считают фашистской и террористической. Конечно, такие сообщения нужно афишировать, тем более, вот видите, в Крыму это еще раз подчеркивает, насколько важен этот регион для этих террористов. Еще террорист-экстремист Буданов в 2015 году, или не 15-м, но он говорил, что с 15-го года уже готовились определенные ячейки на территории России, закладки для того, чтобы совершать террористические акты. Это он говорил в одном из интервью. Они даже этого не скрывают. Они считают, что это они ведут якобы освободительную войну. Но по факту это терроризм.
2: Да, все справедливо, все так. Будем, опять же, и других сообщений ожидать. За деталями можно обратиться к нам на сайт, и к нам в Телеграм-канал, и в Макс-канал, естественно. А теперь немножечко уже вот о, наверное, о и линии боевого соприкосновения, там, событиях, и о активном ходе специальной операции. Что можете сказать? Как прокомментируете события вокруг, а уже, кстати, в Константиновке? Потому что название этого населенного пункта в центре внимания уже достаточно давно. Кто-то жалуется, кричит, говорит неэффективно, медленно, что-то подобное. Кто-то, опять же, напоминает, что есть определенная стратегия, есть определенные тактические маневры и есть определенные действия, которые, собственно говоря, и раскрываются российским Министерством обороны порционно для того, чтобы, ну, наверное, и лишнего не сказать, и позаботиться о том, чтобы информация была проверенной. Там и гарнизон ВСУшников уже изолирован в Константиновке уже несколько недель, и в целом бои идут и проистекают для русской армии достаточно успешно.
3: Ну, скорость ведь тоже такое понятие относительное, с учетом того, что нужно как можно больше минимизировать потери. Это же понятно, я думаю, всем. Потому что самое главное — это все равно человек и его воля. И, соответственно, здесь спешить точно не надо. А с другой стороны, мы можем ориентироваться, опять же, на сообщения украинских различных экспертов, которые считают, что Константиновка потеряна. А Красный Лиман тоже не считает, что потеряна. Один из там героев Украины, так называемый, в этом дает целое интервью. Почему Красный Лиман, он считает, уже потерян. А также они отмечают, что ускорилось российское наступление. И не только в Константиновке, возле Константиновки. Речь идет сейчас уже о Славянске и Краматорске, которые фактически находятся уже на прямой видимости. В Сумах тоже соответствующе выносится логистика ВСУ. И город Сумы, как опять же утверждают украинские источники, находится уже в 10 километрах фактически от российских войск. То же самое мы можем смотреть, наблюдать по Харьковской области, по Запорожской области, стыков Запорожской и Днепропетровских областей. А об этом говорят украинские источники, что российское наступление ускорилось, несмотря на то, что сейчас массово идут вот эти попытки атак беспилотниками. Это фактически асимметричный ответ для того, чтобы информационно, ну и, конечно же, попытаться нарушить логистику в России, нарушить тот же бензин, да, для всех. Ну и, соответственно, это преподать как некую перемогу, и что вот это переломный момент, и сейчас, дескать, что-то произойдет. Но все равно все решается на поле боя. Окно Зеленского с беспилотниками, оно закрылось или закрывается, это отмечают тоже украинские эксперты, потому что Россия создала средства противодействия им, и сейчас идет масштабирование. И мы видим действительно все меньше, вот, к примеру, по Крыму я точно могу подтвердить определенных каких-то фактов, да, что куда-то что-то долетело. То есть этого все меньше, меньше. И ситуация на фронте лишь подтверждает, что победа, она куется прежде всего на линии боевого соприкосновения, плюс, конечно же, остальные направления. Россия тоже массированно наносит удары точечно и результативно по соответствующим объектам, к примеру, сегодня в Киеве. Но украинские группы просто это отмечают, а у Зеленского, у него своя реальность, где нужно требовать деньги, показывать некую перемогу и, самое главное, пытаться раскачивать российское общество.
2: Ну, вот я не знаю, в этом смысле, насколько действительно расходится с тем, что на самом деле, но, по крайней мере, в англоязычных соцсетях в интернете, там вот в особенности в конце мая, в начале июня, вот если заглянуть, даже по контексту, даже если просто зайти там, я не знаю, в музыкальные или в какие-нибудь спортивные сообщества, по контексту вылезет обязательно какой-нибудь американский генерал или какие-нибудь эти сообщения, или вот этот, я не помню, какой министр чего там показывал на саммите G7 фотографии черного дыма. Вот это все настолько, опять же, информационно захлестывало тот самый западный мир, что я нисколько не удивлюсь, если там действительно представление абсолютно противоположное. А про Славянск и Краматорск, опять же, вы упомянули, было сообщение об установлении, как это правильно сказать, контроля простреливаемости, грубо говоря, вот огневого контроля, вот так правильно сказать, на территории совсем рядом, совсем близко. Вот условно говоря, что за этими словами может сказать? Опять же, нисколько не призываю куда-то торопиться или, наоборот, как-то замедляться, но вот по факту, по существу, что это означает и чем это, опять же, чревато?
3: Ну, опять же, международное военное сообщество обсуждает различные новые тактики, которые применяет Россия, да и Украина тоже, в принципе. Россия в последнее время действует по принципу очень понятному, то есть изоляция, в принципе, района боевых действий. Для этого перерезается логистика, простреливаемость, как вы говорите, различными типами дронами, другими видами вооружений. Взятие на артиллерийский контроль уже непосредственно города. Это считается в украинских группах уже предвестником потери этого города. А также просачивание мелкими группами, значит, диффузное распространение по городской застройке, уничтожение расчетов БПЛА, ВСУ. И вот таким образом происходит продвижение. Вы уже тоже видели кадры на мотоциклах, да, штурмовиков. То есть сейчас конфликт имеет вообще другое измерение. То есть нету каких-то танковых там колонн и прочее. То есть идет высокотехнологическая, можно сказать, война. И очень быстро происходит совершенствование средств, как защиты, так и нападения. И здесь очень важно, естественно, масштабировать тот успех, который достигается. И скорость здесь, конечно, играет роль. Я согласен, потому что у Зеленского есть время производить те же беспилотники, получить какие-то новые ракеты от Запада. Это все имеет значение. Но все равно самое главное — это люди.
2: Ну да, справедливо, от этого никак никуда не уйти. А вот в отношении людей, опять же, есть сообщение о том, что в Сумской области, опять же, в определенных районах, по определенным направлениям, есть высокие потери у штурмовиков, у украинских штурмовиков. Опять же, это сообщение коллег из РИА Новости. Причем анализируют в этом смысле не какие-то эмоциональные суждения и прочие, ну а по факту, как правильно сказать, некрологи. Да-да-да, то есть из которых следует, что есть эти потери, и, соответственно, все достаточно просто. Выбывший из строя солдат — это тот, в кого были вложены время, подготовка и прочее. Заткнуть дыру, которая образовалась, приходится либо кем-то необученным, либо доставать какие-то резервы. Вот как к этому, опять же, относиться? Потому что Сумская область — это... можно, кстати, вспомнить, правда, это же тот регион, в отношении которого многие, опять же, российские первые лица говорили о том, что это потенциально та самая полоса безопасности для... А, и Владимир Путин, кстати, об этом говорил, для границ России. Буферная зона.
3: Однозначно. Да, буферная зона, однозначно. А дело в том, что в Сумской области есть ряд особенностей. То есть это, ну, местность лесистая. Но с другой стороны, там в меньшей степени были сделаны укрепрайоны различные со стороны ВСУ. А то, что у Зеленского ловят на улицах людей и перебрасывают неподготовленных туда, ну, это, я думаю, что для всех понятно. Какие-то резервы тоже там у Сырского остаются. Сырский в последнем интервью утверждал, что в России, значит, наступает 720 с чем-то тысяч человек. И будет использовать 30 с чем-то тысяч дронов ежедневно. Ну, это в контексте того, чтобы дать денег и ужесточить мобилизацию. Что и происходит в Украине. То есть снимаются брони. Европа уже хочет принять тоже законодательство, чтобы проверять документы у тех, кто выехал с Украины, которые должны предоставить, что они на законных основаниях выехали. Полный концлагерь, полные облавы по Киеву, по Одессе, по Харькову, по другим населенным пунктам в Украине, всячески пытаются банально заткнуть вот эти дыры неподготовленными людьми. Они все больше бегут. Людей полностью там, ну, окружают заградотрядами, непосредственно даже в учебных центрах. Причем родители или там знакомые всячески пытаются оттуда, значит, своих друзей, родственников, детей, отцов, братьев, то есть вытащить. То есть идет, соответственно, и коррупционная деятельность с точки зрения покупки, да и просто бегство с этих точек, да и с поля боя, это очень частая история. Мы об этом с вами не раз говорили, что армия СЗЧ в Украине, она насчитывает на сегодняшний день, по данным украинских депутатов, около 700 тысяч человек. Они бы, наверное, могли Европу захватить такой численностью, по большому счету. А Сырского, конечно, не называют данные, сколько ВСУ реально находится и сколько боя способных подразделений. Но украинские журналисты считают, что вот у Зеленского и, в принципе, Запад сделал всю ставку на беспилотные системы. То есть они считают, что этим родом войск, или как их правильно назвать, или этими войсками, что они смогут сдержать наступление России, ну и, соответственно, наносить урон внутри России. и таким образом попытаются где-то отвоевывать территории.
2: Насколько, как бы правильно даже сказать, насколько значимыми оказались для, опять же, может быть, для сообщества, может быть, для интернет-сообщества украиноязычного, вот сообщения, опять же, в последние недели проходили, по-моему, буквально несколько дней назад, о каком-то, ну, мягко говоря, жестком отношении к новобранцам в одном из чуть не элитных каких-то полков, штурмовых, опять же, полков, о том, что местные правозащитные организации и омбудсмены привлекаются и обращают дополнительно этому самому внимание, потому что это и публиковались переписки, опять же, якобы от тех, кто проходил, так скажем, и фотографии были тоже, проходил это вот обучение, находился в учебке и перед тем, как отправиться на фронт. Насколько это широко расходится? Потому что, ну вот, опять же, для русскоязычного достаточно громко разлетелось и пошумело.
3: Очень широко разошлась эта история по украинским соцсетям. Скеля, так называемая скала, подразделение, оно по смертности на первом месте в Украине, в том числе в небоевых потерях. Ну, небоевые потери мы прекрасно понимаем, то есть это издевательства, пытки. Там фактически существует целая карательная система. При этом, да, они бросают людей, опять же, неподготовленных сразу в бой, но украинское общество отмечает другое, потому что этот скандал, он поднял в общем эту тему. И одни из активистов украинских, волонтеров, пишут о том, что вообще вся система, которая выстроена в украинской армии, это рабовладельческая система. И Скеля — это просто вершина айсберга, а везде такое, везде абсолютно, в той или меньшей степени. И, естественно, это очень сильно обсуждается с учетом того, что кого-то там родственника забрали, да, насильственно на улице. В случае мы можем с вами, ну, десятки тысяч, сотни тысяч уже видео по этой теме. Причем уже доходит до того, что, помните, по-моему, полтора годовалого ребенка было сотрясение мозга, когда ТЦК нападала. Значит, недавний очень резонансный случай, что собаки поломали ногу, избили там тоже, потому что хозяина не поймали, поэтому забрали собаку и над ней там издевались. А женщину прям тоже похитили, тоже вот видео последнее, по-моему, в Макарове Киевской области, и тоже там гнались там, за этой машиной. То есть это тотальная практика, тотальная. И поэтому Скеля — это лишь вершина айсберга, которая показывает всю вот эту фашистскую суть, которые, в принципе, говорят по всей Украине.
2: Но я здесь дежурный вопрос в этом смысле задам, могу задать. Это какой-то точка кипения-то достигнет? Это к чему-то может привести? Или вот просто следим, наблюдаем, ну, кто-то сочувствует, кто-то цыкает еще как-то, я не знаю?
3: Ну, карательная система просто выстроена, поэтому сложно людям поднять какой-то бунт. Да, мы видим митинги, мы видим стихийные какие-то нападения на ТЦК, избиение их, опять же, убийство ТЦКшников. Но при этом люди, наверное, протестуют, я бы так сказал, тихо. Да? То есть, а в том смысле, что прячутся, в том смысле, что убегают. И главный показатель того, что у Зеленского в этом отношении, так скажем, мягко плохо, да, то, что мобилизационный план они не выполняют. Об этом говорят, в принципе, и представители карателей ТЦК, об этом говорят народные депутаты, что в лучшем случае до передовой, мы с вами уже не раз об этом обсуждали, эту тему доезжает там 10%.
2: Ну, это правда, это не раз об этом говорится. Какие-то новые здесь, опять же, инициативы, какие-то новые идеи, что-то в этом смысле происходит, потому что это всегда привлекает внимание, эти ролики, эти фотографии всегда активно расходятся. Вот, опять же, о том, что и как с этим происходит. Какие-то новые, не знаю, мобилизационные потенциалы, какие-то новые дополнительные инициативы, снижение мобилизационного возраста, что-то есть здесь такое, что может внезапно стрельнуть? Опять же, может быть, на уровне официальных сообщений не происходит, но на уровне обсуждений уже есть?
3: Нет, официально есть сообщения, что снимаются брони, фактически ставятся критерии предприятий, которые могут продлить брони, то есть там должно быть крупное вот предприятие.
2: Да, точно. Спасибо, да, что уточнили словосочетание это.
3: Да, снятие брони — это прежде всего сейчас рассматривает украинское правительство, это потенциал фермеров, то есть банально мелких различных хозяйств, мелкого бизнеса. То есть фактически его хотят пустить под нож через военные действия. А с другой стороны, вот «Украинская правда» сообщает о том, что в Европе уже подготовлено законодательство и будет применяться по принципу, что все, кто приезжает, должны, значит, показать, что они на основании закона типа выехали с Украины, это с 23 лет до 60. Причем у Зеленского вроде как бы с 25 лет только начинается мобилизация. Поэтому скрытая мобилизация идет даже меньше возраста. А ставка на контракты провалилась. Мы об этом уже с вами неоднократно говорили. Никакие деньги людям вообще не нужны, чтобы погибать за Зеленского. То есть количество людей, которые заключают контракты, оно измеряется в лучшем случае сотней человек в месяц там, или сотнями. А остальных всех это налавливают на улицах. А ставка на наемников тоже провалилась, потому что террорист-экстремист Федоров, так называемый министр обороны Зеленского, значит, говорил о том, что будут наемники. Да, они предлагали большие деньги, они предлагали колумбийцам прежде всего. Да, какая-то часть поверила и поехала, но потом они резко столкнулись с реальностью и уже не хотят никуда ехать. Значит, еще обманывают людей, что якобы будет демобилизация, которой нету. И ряд других обманных маневров они используют. Но в общем все говорят, что мобилизация будет ужесточаться. И подтверждение этому — огромное количество блокпостов в Киеве. Оно увеличилось. А в Одессе, ну особенно вот в юго-восточной Украине.
2: Давайте небольшой перерыв сделаем. Рекламные новости продолжим через пару минут.

«Знать за 90 секунд». Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. ВСУ ночью предприняли провокацию. Они транслировали с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара города Спутника Запорожской АЭС. Это циничная уловка, никакой эвакуации нет. Об этом заявил мэр города Максим Пухов. По его словам, цель этой уловки – вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что помогла пенсионеру получить компенсацию после того, как его обманули мошенники, предложившие заработать на инвестициях. Пенсионер из республики Коми стал жертвой мошенников в 2020 году. Злоумышленники пообещали мужчине, что он сможет заработать денег через инвестиционную платформу, а в итоге украли у него более 2 миллионов рублей. Сообщается, что Верховный суд Коми стал на сторону пенсионера, ему назначили компенсацию. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию. Он посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Отмечается, что в ходе визита будут обсуждаться масштабные и перспективные для Беларуси проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Предложение о реставрации фрагментов полотна панорамы обороны Севастополя, уцелевших после атаки беспилотников ВСУ, поступили от ведущих российских реставрационных центров. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. Всего, как уточняется, уцелело 25 фрагментов полотна, из них 16 крупных. Напомню, 10 июня украинские дроны атаковали Музей обороны Севастополя. В результате была практически уничтожена панорама обороны Севастополя, воссозданная в советское время. Минобороны Кувейта заявила, что силы ПВО этим утром перехватили две ракеты. Ранее в иранском КСИР сообщили о нанесении ударов по авиабазам США в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США по целям в Иране. Как подчеркнули в корпусе стражи Исламской революции Ирана, Тегеран будет еще более жестко реагировать на любые последующие нарушения перемирия со стороны Соединенных Штатов. Правительство России профинансирует создание и модернизацию футбольных полей в регионах страны. С 2027 года субъекты смогут получать субсидии на эти цели, об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Отмечается, что речь идет о создании в регионах полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, в том числе оборудованных системой подогрева для круглогодичного использования. Субъекты смогут получать софинансирование на создание 2-3 таких полей каждый год. Из федерального бюджета на эти цели планируется выделять по 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
3: Давайте продолжать. Это радио «Спутник».

0: случай в районе поблизости к линии боевого соприкосновения?
1: Ну, информационно-когнитивная война с Западом ведется очень эффективно. Кстати, я напомню, что Илон Маск сообщил о том, что как раз Майдан финансировала USAID, и фактически это стало причиной потом конфликта с Россией. Это очень важная информация, особенно для украинцев. Она сегодня тоже широким, как говорится, фронтом расходится по соцсетям. Откуда пошла, в принципе, война? То есть США фактически ее и устроили. Раз. Второе, значит, информационные вот эти технологии я заметил на примере Крыма. Потому что как под копирку, тысячи сообщений, каких-то видео, каких-то, так скажем, панических каких-то таких посылов. И еще даже мне в личку писали с различных аккаунтов тоже, все, беги там, и тому подобное. То есть это одна из излюбленных их тактик. Потому что главная задача, опять же, это некое цветное движение, назовем это так, в направлении цветной революции. То есть они спят и видят, конечно же, раскачать Россию. Это основная цель. Они понимают, что военным путем невозможно. Поэтому, конечно же, Энергодар, да, там, к примеру, линия боевого соприкосновения, где другие населенные пункты находятся, значит, попытки кошмарить местное население тоже дронами. Сделать жизнь невыносимой. Это все звенья одной цепи. И информационная составляющая здесь одна из главных. Причем она как с точки зрения воздействия на российское общество, так и с точки зрения воздействия на украинское общество, показывая якобы перемоги, как все там боятся, бегут, и все уже, чуть ли переломный момент настал. Но в реальности мы видим ускорение российской армии, продвижение ее сразу по всем фронтам фактически. И мы видим, в принципе, тоже точечные удары и обрезание логистики в прифронтовых, опять же, зонах Украины. Там уже нет бензина, там где-то нет продуктов. Но российская сторона обычно почему-то информационно не очень это освещает. Хотя стоило бы, потому что то, что Зеленский использует эти 95-квартальные приемы, они иногда достигают цели, прежде всего, для населения внутри Украины. Потому что многие в Киеве просто банально не догадываются, что происходит, условно говоря, там в Запорожской области, оккупированной Зеленским, или же там в Днепропетровской, в Харьковской, и продолжают думать, что там тотальная перемога, раз они видят дым от российских нефтеперерабатывающих заводов. Эта картинка, да, с точки зрения пиара, СМИ, это хорошо для них кажется. Но в реальности те удары, которые наносит Россия, это очень мощно. Это уничтожает логистику. И это, в принципе, подтачивает режим Зеленского. Потому что украинские эксперты прямо говорят, что осень Украина может не пережить. Хотя мы такие сообщения слышали и
0: регулярно,
1: раньше.
0: Регулярно, да.
1: Да. Но давайте объективно говорить, что так скажем, критические проблемы и критические повреждения, они накапливаются. Естественно, рано или поздно они сыграют свою роль. И даже сейчас отключение света в том же Киеве наблюдается уже, в принципе, не первый раз. И с приходом жары, это говорят о том, что будет там 5 часов в день и по Украине в общем. Это говорит о том, что не восстановлены энергетические мощности. Ну а ряд украинских экспертов и вовсе говорят, что и Киев, и другие города могут стать непригодными для жизни, если будут вынесены подстанции, связанные с атомными электростанциями, потому что АЭС придется заглушить украинские. Но также, если нанесутся удары по коллекторам или водораспределительным системам, ну, сами знаете, что будет. Поэтому в Украине вот такие настроения, что не надо трогать Крым и другие регионы России, иначе это может прилететь в десятикратном размере нам.
0: Ну, вот, кстати, нисколько не недооценивая и подобных информационных ударов, и подобных, ну, каких-то реальных действий ВСУшников, но вот не находите, что есть все-таки тут связь между вот этими, в первую очередь, информационными моментами, и тем, что, ну, как-то в последние недели стали активнее говорить западные СМИ, западные политики о том, что и у Трампа изменилась позиция по конфликту на Украине? И вот якобы дух Анкориджа, никто толком не вникал, что это за дух, но вот, значит, его уже вроде как можно ему не следовать. И от договоренности Трамп якобы готов отказаться. Это, опять же, передают западные журналисты со ссылкой на свои источники, которые общаются.

0: С Трампом. Причем там интересно, если вчитаться, если дочитать, грубо говоря, до конца. Нет-нет, Трамп не откажется от этих помыслов. Они сейчас у него слишком в голове плотно засели. Но задумывается он уже об этом точно. То есть вот нет ли здесь какой-то, ну правда, успешного вот этого момента? Донесли таки до американского президента вот эту перемогу или как это еще назвать?
1: Нет. По ряду принципов. Первое. Трамп много чего заявляет, вы сами это знаете, много что может говорить, но это не значит, что он так думает или он так делает. И зарабатывать деньги на Украине, возможно, ему хочется, да, то есть поставлять какие-то виды вооружения, да, спутниковая разведка, все равно это же тоже все продолжается. Но в реальности он презирает Зеленского, он его ненавидит по ряду причин, там много причин, не только из-за того, что он был основанием импичмента для Трампа, и что он не расследовал преступления Байдена в Украине, Зеленский, я имею в виду. Но и, в принципе, ситуация договоренностей с Россией, потому что еще все равно можно учитывать и Иран. А вот все, что происходит, вот этот шквал просто западных новостей, Макрон даже выступал, что позиция Трампа изменилась.
0: Да, это, собственно, один из первых источников этого сообщения, да, и был.
1: Здесь интересный момент. Просто вот эти все сообщения, вот эти все статьи на фоне того, что происходит заседание Рамштайна, G7, а сейчас будет, значит, заседание НАТО в Турции, да? Это все для того, чтобы попилить военные бюджеты. Для этого, конечно же, делаются переможные реляции, переможное заявление о каком-то окне возможностей заговорили. Но прежде всего это, опять же, направлено на того, чтобы надавить на Россию. Что им кажется, что будет остановка по линии боевого соприкосновения, прекращение огня и вот миротворцев, так называемых, это даст им определенные шансы. Поэтому в том числе они давят, конечно же, на Трампа. Но еще раз говорю, у Трампа своя позиция. И она обуславливается не перемогами там Зеленского, которых нет, а данными американской разведки, раз. Второе, данными той же американской разведки касаемо рейтинга Трампа, возможности его партии переизбраться достойно, так скажем, на этих промежуточных выборах. И здесь как раз ни глобалисты, ни Зеленский в его планы не входят. Но, конечно же, у США свои интересы. Трамп никогда не был союзником России. Но просто есть определенные пункты, по которым он не пойдет на договоренность с глобалистами, чтобы, в принципе, не нанести удар по себе. Поэтому в этом отношении, так скажем, попутчик, временный попутчик, но это вовсе не значит, что США действительно не могут изменить свою позицию. Хотя, я думаю, это не повлияет уже на само положение на линии фронта кардинально.
0: Ну, справедливо, конечно, но здесь насколько Трамп, ну, как сказать, самостоятелен в принятии своих решений? У него в стране не все в этом смысле хорошо. Он теряет значительно, его партия и Трамп лично теряет значительное число тех, кто его поддерживает в региональных, в муниципальных парламентах. Скоро, опять же, те самые промежуточные выборы. Нужно что-то в этом смысле делать. Нужна какая-то позитивная, что ли, риторика. У Трампа с этим не очень хорошо, потому что, ну, про Иран тоже, наверное, можно и нужно сказать. Очередное обострение. Обменялись и резкими и ударами, и резкими заявлениями. И вот, опять же, словосочетание, как обычно, громкое. Иран обещает в случае нарушения Америкой меморандума, подписанного удаленно, превратить эти базы американские в ад, устроить там вот ад, громкими словами снова сыпят.
1: Ну, «Тысяча и одна ночь» этот сериал будет продолжаться. Мы же прекрасно понимаем, что, учитывая, что там три стороны конфликта, да, еще есть Израиль, то в любом случае обострение будет постоянно возникать. И то, что меморандум подписан, ничего, естественно, не гарантирует. Трамп это тоже понимает. Но развязывать сейчас крупномасштабную войну против Ирана, ну, это убийственно будет для его рейтинга, для США. Интересно о том, что вот некоторые говорят, что он однозначно проиграет эти выборы, его партия. Далеко не факт. Посмотрите голосование в Конгрессе, которое было против, собственно говоря, продолжения боевых действий. Запретить, соответственно, Трампу вести войну без разрешения Конгресса. Сначала они поддержали, потом два сенатора отозвали. Или конгрессмена, да, свои, соответственно, подписи. Трамп показывал не раз, что он мастерски может выворачиваться из различных ситуаций И думаю, здесь как раз-таки определенный результат по Украине и по Ирану, временный даже, он попытается продемонстрировать. Это касаемо внешнего трека политики. Ну а, конечно же, его все действия еще направлены на то, чтобы попытаться снизить цены на ту же нефть и бензин для внутреннего потребителя США, потому что это фактически билет, опять же, в этом выигрыше, непосредственно в промежуточных выборах. Поэтому это такая будет сложная игра. Понятно, на него влияют многие силы, лоббисты, в принципе. Он потерял действительно ряд своих сторонников, таких как Такер Карлсон, которого очень действительно уважаем, в том числе и в американском обществе. Но при этом мы видим миграцию обратно того же Илона Маска, скорее всего, что который может поддержать его, а также других некоторых таких тяжеловесов в этом процессе. Но все равно будет зависеть от цен внутри США. Любой потребитель в любой стране прежде всего на это обращает внимание. А победа там в Иране или там в Украине, чтобы настал мир, ну, для американцев, может быть, это и важно, но все-таки на первом месте стоит их карман.
0: Я, кстати, в этом смысле нисколько ничего никак не нагнетая, но вопрос внутри американской инфляции, опять же, и продуктовой, и бензиновой, и каких-то других уже более точечных областей жизни, это вопрос, который занимает американского жителя. И достаточно уже давно. А вот в продолжение того, что было в первой части передачи вами сказано, вот те самые отношения европейцев к тем, кто приезжает из Украины. Потому что есть сообщение от еврокомиссара по вопросам миграции, Брунер, значит, в Брюсселе на брифинге рассказал. Значит, из статуса временной защиты будут исключены украинцы, которым не разрешено покидать Украину. То есть, я так понимаю, это против, условно говоря, нелегальной миграции. Условно говоря, это если так совсем уж обобщить. Немножечко об этом в первой части говорили. Есть ли здесь чуть поподробнее? Потому что было сообщение, что Дания отказалась предоставлять убежище украинцам от 23 до 60. Вот какие здесь есть посылки, какие здесь есть подвижки, потому что, ну, как ехали, так и продолжают ехать. Все это по понятным, опять же, причинам происходит. В Европе как было недовольство, так потихонечку оно и усиливается. Ну, и здесь, опять же, будет ли какая-нибудь, не знаю, последняя капля или что-то подобное, где в Европе хотя бы на уровне каких-то стран будут приниматься жесткие решения по отношению к тем, кто... Ну как, из Украины приехал, и нелегально, и не по рабочей, не по учебной визе, и, возможно, вообще не имея никаких документов легитимных.
1: Ну, как вы видите, опять же, лицемерие Европы, люди, спасающие свои жизни, будут лишены статуса убежища, да, чтобы спасти свою жизнь. Это еще раз говорит о том, что они готовы воевать до последнего украинца, украинцами же, и Дания тому подтверждение. Кстати, Дания — это одна из самых таких активных стран, которая поддерживает Зеленского. Тоже Фламинго мы вспомним, где они должны были строить завод. Я не знаю, построили, не построили для этого ракетного топлива. И Европа на полном серьезе это рассматривает. Мерц об этом и говорил, что будем искать различные механизмы. Некоторые страны уже предлагают некие программы добровольного возвращения. Но в общем, да, тотально ужесточается все. И будет ужесточаться. Но вроде бы как это определено там какой-то датой, вроде бы даже не в этом году, а может быть и в этом они же могут принять и раньше, что все граждане призывного возраста, которые спасают свои жизни от фашистского режима Зеленского, будут фактически лишены статуса беженца. И таким образом многие сейчас уклонисты, ухилянты, как их называют в Украине, будут, конечно, думать о том, что куда направляться, если Европа будет закрыта. Потому что это по требованию Зеленского, они пошли на это. Он требовал тогда у них и деньги, и возврат украинских беженцев, ну, как мобилизационного ресурса. Поэтому я думаю, что сейчас будет наплыв украинских ухилянтов в большей степени в те страны, естественно, которые не подпишут такого рода документы. Скорее всего, что это будет Венгрия, опять же, а если из европейских стран брать. Ну и, конечно, будут рассматривать и другие какие-то регионы. Просто в Европу быстрее украинцу доехать. И, в принципе, там есть хоть какая-то, но социальная программа, где можно как-то адаптироваться. Но, в общем, это, конечно же, геноцид украинского народа со стороны Европы.
0: Ну, То, опять же, нисколько нигде никак никого не защищаю, но Украина, Европа в этом смысле, ну, про какие-то миграционные законы, про какие-то миграционные принципы, про какие-то вот эти легальные, что ли, способы, методы должны помнить, могут помнить. Потому что, ну, одно время, правда, в Европе было все, двери открыты, приезжайте все. Брали вот эту американскую практику, правда, 100-летней давности. Не всегда хорошим результатом эта Европа приводила. Сейчас, видимо, ну, последствия какие-то куда более серьезные, и нагрузка на бюджет становится, опять же, куда более серьезной.
1: Конечно, поэтому они это ограничивают. Плюс требования Зеленского вернуть всех. Он считает украинцев своими рабами. От украинского же паспорта даже избавиться нельзя. Даже если ты хочешь от него избавиться, тебя не лишат гражданства. Это только какие-то единичные случаи. Это просто катастрофа. Очень много украинцев хотят отказаться от украинского гражданства и не могут. А в принципе, посольские эти все услуги, они были существенно ужесточены. То есть человек не может получить какие-то посольские там, скажем, услуги, пока не покажет, опять же, документы вот эти военно-учетные. В общем, а каким образом, да, человек, спасающийся от смерти, может показать легальные документы, как он выехал с Украины, если это невозможно фактически легально выехать, это единицы. Поэтому Европа, конечно, думает опять же о своем кармане. Те, кто им выгоден, кстати, это айтишники, скажем, там, врачи, или другие категории граждан, то они прекрасно их пускают, дают им все поблажки. А те, кто просто простые люди, естественно, их будут пытаться выдворять, вытеснять. В том числе такими мягкими методами, что они и сейчас делают. Вот у меня, к примеру, информация с Финляндии. Люди были на лечении, просто им отказывают в дальнейшей там, помощи, банально оплаты квартир, а на работу ты не устроишься, потому что, опять же, нету документов. То есть у тебя нет выбора, то есть ты должен выехать из Финляндии.
0: Ну это уже, опять же, пусть каким-то образом на двустороннем уровне решают или на уровне каких-то наднациональных встреч государств. Я вам еще предложу прокомментировать ситуацию в Великобритании с британской армией. Понятное дело, британские журналисты, как и британские ученые, это штука достаточно анекдотичная. Но, наверное, не просто так известный таблоид, их «Телеграф» называется, пишет о том, обращает внимание, что ни одна атомная подводная лодка Великобритании, оказывается, есть и такие, на начало июня не находилась на боевом дежурстве. То есть все были где-то на лечении, у кого-то длительный капитальный ремонт, у кого-то чуть менее длительный. Это к чему? Я не знаю, к чему, опять же, они это пишут непосредственно здесь и сейчас, но в Британии любимая забава министра обороны – требовать денег, модернизация армии, набрать новых солдат военных, опять же, изобрести и придумать вооружение, которое направить на Украину. Но вот подобные сигнальчики всегда любопытно увидеть. Об этом также пишет, я не знаю, что это за издание, насколько оно резонансное, UK Defence Journal, то есть такой журнал про оборону Соединенного Королевства. Но у них вот есть якобы какие-то такие источники. Опять же, атомные подлодки – это не вся армия целиком, но это показатель, наверное, современности, статусности и готовности поддерживать современное, опять же, вооружение в активном, в актуальном состоянии. В боевом еще тоже.
1: Ну, Украина почему-то их, да, больше всего интересует. Они поставляют туда бэки. Они поставляют туда другие технологии, ракеты обещают поставить, в том числе, возможно, какую-то большей дальности и баллистические даже. И даже эти все Firepoint, мы прекрасно понимаем, что это британские разработки, а вовсе не какого-то там Шпиллермана. А при этом, да, то есть им выгодно финансировать фактически армию рабов, да, и то, они очень жадные в этом отношении, то есть чтобы другие финансировали. При этом собственная армия, об этом идут уже разговоры давно, это не первый год, вот эта информация про эти атомные подводные лодки. Там когда-то была еще история и скандал с тем, что там какую-то проводку вообще поставили, не ту, какую-то, ну, не скажу китайскую, но какую-то, короче, там чуть ли не диверсанты.
0: Сейчас китайская — это знак качества, извините.
1: Да, что-то там было не то. А в общем, конечно же, если брать сухопутную армию, то британская армия, ну, проиграет, я думаю, в течение нескольких дней ВСУ, если было сражение на территории Британии. Ну, это объективная реальность. А при этом, конечно же, ставку делают на вот эти свои практики мягкой силы, использование других армий, и в том числе вот ВСУ тому пример. При этом их собственные возможности действительно вот в таких вот сухопутных, прежде всего, войсках и вот, допустим, стратегического значения, что вы озвучили, но остаются в таком, ну, не в плачевном состоянии, но в неопределенном, бы я сказал, состоянии. Это касается, кстати, не только Британии. В Германии, к примеру, опять же, одни из моих знакомых немецких экспертов в Германии говорили, что из 600 там, танков на ходу примерно 200. Хотя танки сейчас, конечно, не определяют ход боевых действий в большей степени.
0: Показатель, да.
1: И то, что очень большое количество уволившихся в Германии рапортов о том, чтобы уйти из Бундесфера. А те контракты, которые сейчас предлагают молодежи, попытки, значит, там провести какую-то мобилизацию или хотя бы медицинское свидетельство, наталкиваются на очень серьезное сопротивление общества. А так же, как и британцы, тоже не хотят, естественно, воевать. И еще и британское общество сейчас наводнено в большей степени теми же мигрантами, да, которые вообще живут в своем мире. И, как говорится, не хотели вообще никого бы там видеть.
0: К сожалению, время опять прошло слишком быстро, час пролетел незаметно. Шейх Тамир, огромное спасибо и от себя лично, от наших коллег, от наших слушателей, зрителей, тех, кто смотрел, тех, кто комментировал. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
10: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
11: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
12: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 утра, в Бишкеке 14, в Якутске 17 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Испании призвали Евросоюз отложить запрет на СПГ из России. В Кушве работы по ликвидации последствий урагана продолжаются. В Каракасе возобновили работу метро и железнодорожного транспорта. Об этом и не только. Подробнее через несколько секунд. ВСУ ночью предприняли провокацию. Они транслировали с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара города-спутника Запорожской АЭС. Это циничная уловка, никакой эвакуации нет. Об этом заявил мэр города Максим Пухов. По его словам, цель такой уловки – вывести людей на трассы в определенное время и нанести удар по гражданским. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что помогла пенсионеру получить компенсацию после того, как его обманули мошенники, предложившие заработать на инвестициях. Пенсионер из республики Коми стал жертвой мошенников в 2020 году. Злоумышленники пообещали мужчине, что он сможет заработать денег через инвестиционную платформу. А в итоге украли у него более 2 миллионов рублей. Сообщается, что Верховный суд Коми встал на сторону пенсионера, ему назначили компенсацию. Глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес считает, что Евросоюзу следует отложить введение запрета на российские СПГ, если блок не хочет впасть в чрезмерную зависимость от энергоресурсов Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает газета Financial Times. Уточняется, что в 2024 году на Россию приходилось более 3/4 привозимого в Бильбао газа. В 2025 году 48%. Доля США в прошлом году составляла 49%, однако в период с января по май 26-го объем импорта российского газа в Бильбао вырос до 59%, тогда как доля американского газа снизилась до 40%. По словам Хименеса, сокращение российских поставок может стать сложным вопросом для Европейского Союза. А пока запрет не вступит в силу, европейские импортеры, скорее всего, будут пытаться ввести как можно больше газа из России. Кроме того, по мнению Хименеса, Вашингтон будет настаивать на введении запрета, поскольку тогда экспорт американских энергоресурсов в Европу увеличится. Работы в Кушве Свердловской области, ранее пострадавшие от смерча, не останавливаются в городе. На всех объектах работают бригады специалистов. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Кроме того, он отметил, что в городе работает волонтерский штаб для оказания гуманитарной помощи. В пункты сбора поступило более 247 пожертвований от благотворителей и организаций Свердловской области. Напомню, смерч на Кушву обрушился 22 июня. В муниципальном округе был введен режим ЧС. По последним данным, повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных дома. Власти Венесуэлы начали возобновлять работу метро и железнодорожного транспорта в столице страны Каракасе и нескольких других регионах. Об этом сообщили в Минтрансе страны. Движение ранее было приостановлено из-за мощного землетрясения в Венесуэле, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. По последним данным, число погибших возросло до 1430. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в середине этого часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте! 28 июня у нас на календаре. Заканчивается первый месяц лета постепенно. 11 часов 4 минуты. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». Анатолий Кузичев, Советский Союз. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте!
3: Да,
2: кстати, тебя бы так и представляли, если бы ты на 10 лет раньше занялся боксом, о чем мы сейчас говорили, тебя бы так и представляли. Анатолий Кузичев, Советский Союз.
3: Так меня представляли бы, если я на 20 лет раньше занялся боксом. Вот, отвечая на этот вопрос, так вот, я говорю, я записал интервью с психологом. Залезьте, кстати, вот у меня в Телеграме там выложена ссылка. Мне кажется, очень интересное интервью. Мне было потрясающе интересно просто. Вот. И он такой, значит, ну, шутливо пародируя все эти мемы на Чака Норриса, известных там миллион, мол, если Чак Норрис сует пальцы в розетку, то не его бьет ток, а он бьет розетку, типа Чаком. Вот, они его бьют. Ну, что-то такое. И говорит, не Анатолий Кузичев, да, не Анатолий Кузичев ходит к психологу, а психологи ходят к нему, типа, настолько он крут. Но вот что касается Матч ТВ, то не я бы работал на Матч ТВ, а Матч ТВ, если бы я занялся пораньше боксом, работал бы на меня, освещал бы мои успехи и так далее. Я только это имел в виду, что мне очень нравится бокс, но в силу, так сказать, в силу зрелого возраста, если деликатно говорить, понятно, что я больших успехов там не... Я не то, что планировал больших успехов, но просто мне очень нравится. Иногда прям чувствуешь физически, как мне не хватает там скорости, когда выходишь с каким-нибудь 25-летним обалдуем. Вот фу-фу-фу-фу, просто как... Как в мультике, думаешь, да, вот мне бы минус десяточку сбросить, я бы тебя, гаденыш, поймал. Вот, но я его не поймал. Ну, это так, к слову. Вот. А что касается моих друзей, там, Петра и Трофима, которым вот восхищается, которым наш зритель, слушатель, и говорит, как вы все успеваете, и книги писать, и это самое, и эфиры делать, и так далее. Я вот не знаю, как ребята успевают, я вам так скажу. Я сам несколько раз садился писать книгу. И чувствую себя Даниилом Хармсом, потому что в повести «Старуха» знаменитой, там главный герой, собственно, всю повесть пытался написать книгу, но ограничился только первой строчкой. Он брал перед собой белый лист, карандаш, начинал писать. Но вот все, что он написал, это была строчка. А строчка звучала так. «Чудотворец был высокого роста». Все. В общем, короче, я тоже раз 8 садился, но как-то дальше одной строчки не шло. Не знаю. Видимо, тут нужна еще и усидчивость.
2: Да. Петр, как ты все успеваешь? Скажи, пожалуйста. Ты из нас самый трудолюбивый.
4: Я рано встаю очень. И у меня режим дня. И, в принципе, он в последнее время вот так вот очень четкий. В выходные при этом я стараюсь отдыхать. Ну, вот кроме утренних эфиров. Вот, поэтому режим. Я считаю, что полезно вставать рано и начинать день с некоторых физических упражнений холодного душа. И тогда, в общем, бодренько. Плюс я себя заставляю. Я каждое утро пишу видос еще один, пока вы спали. Плюс сейчас начал записывать еще какие-то такие истории небольшие. Готовлюсь к эфиру «Изоленты». Ну, вот, то есть, у меня до 12, а потом дальше там уже тоже вечерние эфиры и прочее. То есть, график четкий. Вот, поэтому это несложно все успевать. Так что вот, если вы как-то свою жизнь систематизируете, я не то что сторонник системы, которая вот сесть, прописать там и так далее. Нет, просто я сам ее создал вот такую. То есть я заполнил день делами. И у меня есть свободного времени, кстати, прилично. То есть у меня всегда есть, например, пара часов в день, которые ничем не заняты. Вот, я их могу еще чем-то занять. Вот, а, слушайте, тут такая новость. Очень хорошая для начала. Турция и Азербайджан подали совместную заявку в ЮНЕСКО на включение пахлавы и баклавы в список нематериального культурного наследия. Значит, совместная заявка была подготовлена на фоне многолетних споров о происхождении десерта, в которых также участвует Греция. Окончательное решение по заявке должно быть признано, ну, в конце года. Тут вот вопрос, что Греция тоже хочет. А видите, как Турция и Азербайджан как бы объединились. И как заявка на чемпионат мира по футболу, да, совместная, по идее, должна переубедить ЮНЕСКО. Вообще очень много там в Средиземноморье таких продуктов, которые, мне кажется, спорны. Ну, например, долма там, вот она есть и у армян, и у греков, и у турок, и у азербайджанцев, естественно.
2: И у грузин, кстати, тоже.
4: И у грузин, да. Но вот похоже, что с пахлавой-то, так сказать, грекам придется непросто, особенно учитывая их, ну, скажем так, неоднозначную политику в рамках Европейского Союза в отношении России, потому что здесь Россия могла бы тоже как бы мобилизовать проживающих на нашей территории армян по поводу пахлавы и выступить как бы единым
3: фронтом. Армяно-греческая заявка.
4: Да, это могла быть российская армяно-греческая, потому что не будем забывать, что мы тоже в Средиземноморском бассейне присутствуем. Вот Босфор и Дарданеллы, так сказать, нам тоже, так сказать, не чужие.
3: Не чужие,
4: да. Да, так что, но, увы, мне кажется, Греция обречена. Азербайджану турецкая пахлава, похоже, победит.
3: Ах, увы, не видать вам пахлавы.
2: Практически Даниил Хармс. Это ж прямо же оно.
4: Хороший Ближний Восток, там еще есть Ливан, и, наверное, вот в этих странах тоже, наверное.
3: Меня только одно интересует. А вот, скажите, включили, скажем, пахлаву, как в свое время борщ, просто, ну, понятно, что было политически мотивированное решение. Вот, ну, бог с ним, ладно. Тогда включили пахлаву, типа, и записали за Азербайджаном и Турцией, чего? Нам теперь нельзя пахлаву? Ничего не изменится.
4: Но они могут это, гордиться. Знаешь,
2: это как будто гордиться... Да, они внесли это. Да.
3: Так пусть гордятся. Слушай, нам что, жалко? Пусть все гордятся сидят. Или ходят, или
4: нет,
3: стоят.
4: Нет, они будут... Вы будете гордиться... Они будут грекам говорить, ну, в споре, чья пахлава, у них появляется аргумент, подождите, скажут они грекам. Подожди, да? ЮНЕСКО, сойди на сайт, посмотри, там все написано.
3: А греки... Я бы на месте греков сказал, мало ли на свете сайтов. ЮНЕСКО.
4: Архимеда почитай.
3: Вот именно.
4: Вы еще под стол пешком ходили.
3: Да, Архимед уже все сформулировал. В том числе рецепт пахлавы классической. Так что...
2: Да. Слушайте, друзья мои, пахлава пахлавой, но у нас есть традиции и принципы, которых мы не нарушаем. И я каждый день, вот последние две недели, задаю Петру один и тот же вопрос в эфире. Ну, как там на чемпионате мира, Петр?
4: Прекрасно, закончился групповой этап, значит, теперь Месси вышел, Месси не играл, но забил, вот, при этом,
2: это как?
4: Значит, он вышел, ну, вот так, он все, он не играл, да, он радовался, так радовался голам сборной Аргентины против Иордании со скамейки запасных, что, значит, его выпустили все-таки конца на поле, при счете 2-1 в пользу Аргентины. Кстати, иорданец, который забил гол аргентинцам, его называют иорданский Месси или даже ближневосточный Месси. Поэтому как бы Месси не тот, но забил. Но Месси вышел и со штрафного засадил в конце еще один прекрасный гол.
2: Да
4: в
2: ладно.
4: Иорданские ворота, да.
2: А у меня это так получилось. 3-2-1 получилось, да?
4: Да. Извините, Месси хорош, да, сегодня же начинается...
3: Да, оказалась табличка просто. Все, кто вышел, ну, в следующий этап, могу прочитать. Там просто есть на такие парадоксальные пары. И я не знаю, для чего надо было расширять состав участников, чтобы играли, условно, Аргентина-Кабо-Верде. Ну, ладно. Так вот, значит, пары соперников, если кому-то интересно. ЮАР-Канада, Бразилия-Япония, Германия-Парагвай, Нидерланды-Марокко, Кот-д'Ивуар-Норвегия, Франция-Швеция, Мексика-Эквадор, Англия-Конго, Бельгия-Сенегал, США-Босния и Герцеговина, Испания-Австрия, Португалия-Хорватия, Швейцария-Алжир, Австралия-Египет, Аргентина-Кабо-Верде, Колумбия-Гана. Все.
4: Ну, справедливости ради, тут слабых команд особо нет, кроме Кабо-Верде. При этом Кабо-Верде не проиграл ни одной игры. И у них там, значит, эта история с вратарем потрясающая. Они с испанцами в ничью сыграли. Поэтому расширять-то как раз, мне кажется, это дело хорошее, потому что ты получаешь больше матчей, и ты получаешь больше зрелища.
3: Но большая часть из них проходные, абсолютно неинтересные.
4: Нет, ну, не большая часть совсем нет. Ну, все считали, например, Испания-Кабо-Верде проходным матчем, а какая там потрясающая драматургия и история родилась с этим вратарем и так далее. Я вот не согласен с этой точки зрения. На мой взгляд, расширять здорово. Узбекистан получил возможность приехать. Для многих стран это большое событие. Просто если этой логике следовать, то надо тогда просто выбрать 4 команды, и пусть они там себе играют.
3: Нет, пускай борются. Вот. Нет, подожди, но сейчас же всегда боролись за выход. И,
4: конечно.
3: И выходили в том числе какие-то, так сказать, андердоги или как там темные лошадки. Да. Всегда было интересно. Сейчас большое количество просто темных лошадок, таких Кюрасао и Кабо-Верде. Ну, вы извините, конечно.
4: В чем проблема-то?
3: И что нам это... Ну, потому что команд больше, матчей больше. На мой вкус, может, я действительно не разбираюсь.
4: Ну, ты не обязан смотреть все матчи.
3: Неинтересных матчей гораздо больше, а интересных гораздо меньше.
4: Таким образом, нет, интересные никуда не деваются. Они все равно будут. Будут четвертьфиналы, полуфиналы, и все это будет.
3: Матчи кому-то неинтересные. Аргентина Кабо-Верде, это 1/16 финала, блин, но это девальвация вообще чемпионата мира, извините. Просто девальвация.
2: Да, хорошо, этот один матч. Грохнет Аргентину, и будет смешно.
4: Например. А почему девальвация? В чем выражается девальвация? В твоей точке зрения? Я могу сказать положительные, конечно, примеры, конкретные на цифрах. Ну, например, смотри, приезд новых стран – это, значит, понятно, что это большая зрительская аудитория, больше матчей,
3: наверное, да,
4: больше посещаемость, 3,6 миллиона уже, это они преодолели прошлый, только к середине фактически этого самого основной вот этой вот сетки. Это деньги. 11 миллиардов зарабатывает ФИФА. Куда эти деньги идут? Эти деньги идут федерациям, которые участвуют. Соответственно, в Кабо-Верде, в Узбекистане, кстати, ФИФА будет финансировать федерацию футбола. Что такое финансирование? Это популяризация футбола. Это социальные лифты для местной молодежи. Это приезд туда тренеров. Это открытие клубных школ там, и так далее. То есть, это фактически развитие футбола. И это то, чем ФИФА обязана заниматься. Поэтому для них расширение абсолютно... логичная история. Действительно, больше неожиданных матчей, но, опять же, для таких стран, как Узбекистан, например, это историческое событие. Это мы вся страна всем, болеет,
3: в том числе смотрит. Португалом 0-5.
4: Ну да, но такие результаты были всегда. А чемпионат мира, ну, вспомни, 82-го года. Вот играла там, например, Новая Зеландия. Ну что ж теперь? Там было 24 команды. Нет, это всегда есть. И здесь как раз зрелищность, мне кажется, не страдает. Потому что посмотри на остальные пары. Ну, например, там, вот у тебя уже в 1/16, вернее, встречаются Португалия, Хорватия. Да, это суперкоманды обе. Там, Марокко, Голландия. Вот, ну и так далее. Потом многие команды очень сильны. Те же канадцы прекрасно играют. Та же Южная Африка. Вот сегодня будет Канада, Южная Африка. Штаты да, великолепные. То есть, да. тут очень интересные. Ну, Аргентина, Кабо-Верде. Там тоже есть интрига с этим вратарем. Ну и так далее. И с Месси, и прочее. Вообще, Аргентина, им повезло с дальнейшей сеткой, более-менее там нету монстров. Но я как раз не согласен. Мне кажется, хорошо. Да. Не, ну, просто легче попасть. Легче попасть туда. Ну, кстати, европейским командам не сказать бы, что легче попасть. Проще попасть в какой-нибудь Австралии и Океании туда вот эти вот.
3: Ну, конечно, но да.
4: Это расширение там географии. Это их задача.
2: И Соединенным Штатам Америки, да.
4: Ну, нет, Соединенные Штаты Америки, при всем уважении, хозяева... команда посильнее российской. По составу, там все играют в топ-лигах, там потрясающая динамика, они так несутся, и там такие игроки.
3: И потом, слушай, потом самое, хозяева чемпионата, они же не отборочный цикл не проходят.
4: Так, да. Следующий чемпионат будет, три команды будут проходить, ну, там все гранды фактически, это Португалия, Испания и Марокко. Марокко – это призер прошлого чемпионата мира.
3: Да, насчет сборной. Сборная Соединенных Штатов по футболу. У них, кстати, вопреки, правда, вопреки стереотипу, что вот они там вообще какие-то, у них американский футбол идиотский, а в сокер они так одной левой ногой играют. Нет, у них на самом деле очень сильная команда. А еще, я помню, когда я был как раз на чемпионате мира по футболу в ЮАР в 2010 году, и помню, один матч был в этом самом, в Притории, и там играли, наверное, Штаты, не помню с кем, в общем, это было, это было 25 июня, даже сейчас, я как сейчас помню, ну, неважно, вот, и они играли в Притории, мы там стояли, у огня, там такие были, ну, это же июнь, соответственно, в ЮАР зима, там такие везде были бочки с огнем, ну, какая-то такая фан-зона, мы там стоим, пьем пиво, разговариваем, и там у нас такая была пестрая компания, в том числе один американец, и американец мне говорит, ну, ты же, говорит, понимаешь, кто постоянно был бы чемпионом мира, если бы футбол у нас был бы хоть в половину так же популярен, как в Европе. Типа, у нас все-таки он там на пятом месте, ну, типа, среди национальных видов спорта. Ты же понимаешь, что был бы чемпионом мира постоянно. Ну, мы посмеялись, я подумал, что на самом деле, наверное, нет, но все-таки. Но должен признать, что Штаты, если берутся за какое-то, так сказать, дело, типа футбола, то у них, конечно, к сожалению, получается. И неплохо. Тут надо это признать.
4: Большая сборная страна, спорт популярен, и, в общем...
3: Тут, да, это правда.
4: Действительно. Атлетов много, это, в общем, культ такой.
3: И у них очень системный подход, на самом деле, надо тоже это признать, и они, конечно, добиваются, если ставят задачу. К сожалению, так.
4: Очень симпатичная команда.
3: Хорошая, это правда. Ничего не могу сказать.
4: Вот, так что вот хорошо. Из интриг там, пожалуй, больше ничего не осталось. Иран не вышел, к сожалению, мог выйти там при определенном раскладе, но не вышел. Их жалко немного, но тут все в их руках. Меньше надо было праздновать голы из офсайда, мне кажется, и все было бы нормально. Вот, а так, мне кажется, нас ждет даже сегодняшний матч, который по вывеске как бы не супер, но Канада... Местная, это домашняя, фактически, правда, играть будет в Штатах, и ЮАР. Это первый матч на выбывание. Там, может быть, сегодня в 10 часов вечера, там, может быть, все что угодно. Я вот, мне Толя привез прекрасную бейсболку из ЮАР. Я в связи с этим буду болеть против Канады. Вот за ЮАР. Надену бейсболку и буду болеть.
3: Ой, я тоже. У меня, правда, нет такой футболки, она у тебя теперь, но болеть я тоже буду за ЮАР. Да. А, у меня есть...
2: Хорошо.
3: Ну, ладно. Да, я там просто...
2: Давайте, у меня есть... продолжим.
3: У меня есть тенниска, но она из Мадагаскара. Это недалеко, но и не близко. Неважно, давай продолжим.
2: Да, давайте продолжим. У нас есть вопросы от наших зрителей. Вопрос Анатолию. Как считаете, получится ли у наших ребят найти, создать стопроцентную защиту от БПЛА? Такой у нас, знаете, переход от футбола к СВО. Стопроцентную защиту от БПЛА или это оружие, как другие, будут запрещены мировой договоренностью? Какое будущее видите в развитии этого оружия? Будут ли его ограничивать? Вопрос Григория Эйл.
3: Ничего невозможно ограничить административными методами и мерами и всякого рода конвенциями. Хоть женевскими, хоть венскими, какими угодно. Ну, посмотрите, да, вот сейчас, как только запахло там, ну, не знаю, жареным, как только в мире стало горячо, обратите внимание, все просто последовательно берут и выходят, например, из всяких конвенций о запрещении там противопехотных мин. До этого это считалось таким, как бы, гуманитарным консенсусом. И все, так сказать, цивилизованные страны, которые верны гуманистическим идеалам, бла-бла-бла, они все, так сказать, поставили свои подписи. Как только на горизонте замаячила теоретическая там какая-то вероятность войны, все из этих конвенций повыскакивали. Все. Поэтому давайте договоримся с вами сразу, что никаких административных запретов не бывает. Они не работают. Ни один и никогда. Давайте исходить из того, что все-таки БПЛА не запретят административно, а они будут. Я уверен, что, конечно же, там средств противоядия найдется. Ну, и это же всю жизнь, это же тысячелетия. Значит, мы вам меч, а вы нам щит, мы вам там танк, мы вам броню, ну и так далее, и так далее. Так и будут соревноваться. Конечно, найдут противоядие, и, конечно, они будут не столь эффективными, но стопроцентного, насколько я понимаю, это вообще, это даже не закон военной техники, это закон просто жизни. Закон жизни в самом широком и глубоком смысле этого слова, стопроцентной гарантии, конечно, вам никто не даст. А вот 99,9, возможно, в перспективе даст.
2: Хорошо. Далее что? Дмитрий спрашивает, уважаемые, знаете, как это вот обращение такое. Какой вариант завершения конфликта вам видится реалистичным на данный момент? Всю Украину нам захватить в ближайший год не удастся. А, да и зачем нам это надо? Зеленский сдаваться не собирается, убивать мы его тоже как будто не планируем. Европе выгодно бесконечно нас ослаблять, поддерживая Украину, нам привыкать жить под дронами следующие 10 лет, или вы видите надежду на более раннее завершение?
3: Нет, все завершится, конечно, гораздо раньше, чем ближайшие 10 лет. Ну, и, по крайней мере, эта фаза, этот этап. Потому что надо понимать, да, у Европы идея, вот у них там есть две, так сказать, генеральные идеи: пересидеть Трампа и сковать его, так сказать, по рукам и ногам, и лишить его, так сказать, ну, технической дееспособности, не ментальной, я имею в виду. Вот, это, кстати сказать, они это очень-очень мастерски делают. Вот, вторая задача, конечно же, вот посредством этих долгих, изнурительных боевых действий, значит, конечно, обескровить, ослабить Россию. Они, собственно, этого не скрывают, они постоянно про это говорят, просто каждый божий день. Но надо понимать, что они тоже обескравливаются и ослабляются. Это такая вот, коль мы начали с бокса, по аналогии с боксерским поединком, там вот удары, которые там тебе наносятся, они, может, и не, так сказать, не сбивают сразу с ног, но они имеют накопительные эффекты по корпусу и в голову. Они имеют накопительные эффекты. Ты двигаешься все тяжелее, и тебе все как бы все больнее, все тоскливее, и хочется свинтить с ринга. Так вот, это свойство, это ощущение обеих сторон. Кто кого перетерпит, на самом деле, тот и победит. Мне кажется, сейчас именно такая фаза. Вот. Ну, понятно, что я верю в то, что перетерпим, победим мы. Понятное дело, что Европа там уверена, что перетерпит, победит она. Но тут есть один нюанс такой, как бы арифметический, вернее, антиарифметический. Когда против нас вводили санкции, я очень хорошо помню комментарии, причем у наших беглых всяких экономистов, что, мол, вы посмотрите, значит, прям почти дословно цитирую, доля России в мировой экономике около 2%, поэтому санкции ее вот такие серьезные, значит, расплющат и уничтожат, разорвут, так сказать, сразу. И я помню все эти прогнозы. В течение 3 месяцев, типа, крикердык, это причем было там в далекие 20-е годы. Ну, в 22-м, предположим. В течение там 2, 3, 6 максимум месяцев, все, конец и так далее. А потом выяснилось, что, оказывается, экономика чуть сложнее устроена, и что просто формальный вес, вот эти 2%, он как бы, он ничего не значит. Потому что количество связей, всяких мультипликаций, мультиплицирующих эффектов и всего прочего, их такое количество, они так завязаны друг от друга. И такая сложность всех этих связей, что оказывается, это вовсе никакие не 2%, а за счет всех этих там, сложностей, это, ну не знаю, это, можно ли вообще это посчитать в процентах. Ну, короче, не все так однозначно, не все так линейно. Это не измеряется вот так сантиметрами или процентами, не измеряется. Ну, и Европа, которая полагается на свою мощь и на свой вес, тоже много, мне кажется, забывает и не учитывает. Поэтому я верю в нашу победу. Вот и все.
2: Угу. Хорошо, давайте дальше. Лена спрашивает вопрос всем.
3: И то, что просто не будет, это важно. Извини.
2: Ну, мы просто уже нет, да, то есть не то, чтобы не будет, его, да. его уже нет, этого просто некоторое время. Вопрос всем, почему все российские топы во власти одномоментно заявили, что в Анкоридже нас опять обманули, ну, по крайней мере, как, так это читается в новостных сводках, и Путин, и Лавров, и Ушаков, и Нарышкин. Во-первых, что теперь делать будем, а во-вторых, троеточие.
3: Многоточие.
2: Да.
4: Нет, ну давайте уточним, что значит нас опять обманули. Это ваша интерпретация. Я бы сказал так, что они сказали, что другая сторона не выполнила взятых на себя обязательств. Обман это, ну, можно это назвать обманом. Считают ли мы что-то сделали встречное, и из-за этого что-то потеряли, тоже нет. Мы как вели СВО, так и ведем. Ничего
3: знаешь, к сожалению, да, Петь.
4: И так далее. Поэтому здесь интерпретация скорее со стороны слушающих и читающих. Ну, обманули, ну что такого? Я не вижу трагедии. И мне кажется, те, кого вы цитируете, тоже особой трагедии в этом не видят. Ну, вот да, факт.
3: Не, ну это, конечно, неприятно. Это, конечно, неприятно. И тут тоже это отрицать, потому что понятно, что когда одна из сторон, когда говорит, что не выполняет взятые на себя обязательства, то есть я тебе что-то обещаю, соответственно, раз я киваю головой, пожимаю тебе руку, я в это верю. А потом ты говоришь, знаешь,
4: не получилось.
3: Я... Да, не выполнил. Это, конечно, это называется просто строго обманули. Это первое. А второе...
4: Ну, тут обманули, есть, знаешь, еще какой-то нюанс. Да. Умышленно ли это было сделано? Или, ну, не смогла?
3: Знаешь, ну, я не знаю тоже, но у меня, я исхожу из худшего, поэтому думаю, что, конечно, умышленно они вели коварную игру. Говорю, может, я ошибаюсь, и слава богу. Но, по-моему, нас обманывают целенаправленно, а не случайно. А что касается того, как это в физическом мире, так сказать, выразилось, скажу вам. После личной просьбы Трампа, личной просьбы, прошлой зимой Россия не стала добивать энергетику Украины. Я не знаю, как бы там все пошло, если бы мы это сделали, если бы мы это доделали. Возможно, уже не было бы боевых действий. Но не знаю, это все гипотетически. Но была личная просьба, и был наш, так сказать, утвердительный ответ. Окей, ладно.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Разрыв отношений Еревана с Москвой приведет к тяжелым последствиям для армян. Евросоюз это абсолютно не интересует. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Запад относится к Армению как к инструменту борьбы с нашей страной и заинтересован в зачистке политического поля республики. Медведев назвал новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии «Процветающая Армения» Гаги Кацарукяна. Зампред Совбеза отметил, что Запад буквально поставил госаппарат Армении на ручное управление. Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани возросло до 23 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. Уточняется, что их состояние средней степени тяжести. По данным следствия, жители с 24 по 27 июня стали обращаться в больницу с сальмонеллезом. Все они предположительно съели рыбные котлеты из одного из предприятий общежития в Астрахани. Одна женщина скончалась, возбуждено уголовное дело. Правительство России выделит 385 миллионов рублей Дагестану и Чечне на компенсацию выплат пострадавшим от паводков. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Отмечается, что источником средств стал резервный фонд правительства. Обильные осадки на Северном Кавказе в марте-апреле этого года привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. В республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и исходы селевых масс. Были также повреждены дороги и мосты. Пропавшая 25 июня в Кемерово 12-летняя девочка найдена убитой, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кемеровской области. Как уточнил официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские обнаружили тело девочки на кладбище в том же районе города, где пропал ребенок. Она отметила, что убийца пытался сжечь тело жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело. Как добавила Ирина Волк, 55-летний мужчина освободился из мест лишения свободы только в мае этого года. Около 65 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что «Алые паруса» — это визитная карточка не только Петербурга, но и всей страны. Благодаря прямой телевизионной интернет-трансляции его ежегодно смотрят десятки миллионов человек, отметил губернатор. Праздник выпускников школ «Алые паруса» прошел этой ночью в северной столице. В первой части праздника состоялся концерт на Дворцовой площади. На нем выступили певица Ёлка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко и другие артисты. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
8: Вышел полностью. Он мне Трамп, доброе утро еще раз, изолента. Живьем. Опять Трофим Викторович почему-то требует от Трампа выступить в войне с Украиной и с Западом на стороне России.
2: Не-не-не-не-не.
8: Еще раз хочу повторить. Никаких таких договоренностей с США не было. Украина, чтобы все понимали, союзник Соединенных Штатов Америки. Союзник. Украина де-факто уже в НАТО. Она вооружена натовским оружием. Все офицеры украинской армии прошли подготовку на базах НАТО. Они взаимодействуют, проводят учения, начиная с 90-х годов. Как, кстати, и многие другие страны, у которых действуют партнерские программы с НАТО, включая всеми любимую Армению. Вот, поэтому почему-то от Трампа...

0: Подожди, ты сейчас споришь с тем, что я не говорил.
1: Ну ты, нет, подожди, ну, ты сказал, откуда же,
0: я сказал,
1: ну если так, то что откуда же там патриоты не... взялись в Киеве? Ну, что же так-то Трамп-то такой, что вот, американцы... он же нам обещал, ничего он нам не обещал, он-то и дело.
0: Я не говорю, что он нам что-то обещал. Ну, ты споришь с аргументами, которых я не приводил. Ну, если так интересно...
1: Ну, а да, почему да, ты сказал так, про Патриота ну, тогда?
0: Я сказал к тому, что американцы не прекращали и не ослабляли помощь Украине. Ни
1: ослабили.
0: До Анкориджа, ни после Анкориджа.
1: Нет, это не неправда. Нет, это неправда. Посмотри на прямая поддержка Соединенных Штатов до прихода Трампа к власти выражалась в сотнях миллиардов долларов. Это была прямая, безвозмездная поддержка Украине. Прямая.
0: А теперь они те же сотни миллиардов долларов передают через Европу.
1: Ничего не передают. Они поставляют вооружение через НАТО, через Европу, европейские страны.
0: Даже на большие суммы, чем до того.
1: Почему? Ну, покажи мне цифры на большие суммы. Покажи цифры.
0: Европа закупает сейчас больше, чем США поставляла.
1: Где цифры? Давай без голословных утверждений. По поводу прекращения помощи прямой, одно дело, ты что-то даешь бесплатно, другое дело, кому-то ты даешь за деньги. Это другой совершенно расклад. Плюс у них не хватает сейчас вооружений. Плюс они занимаются Ираном и занимались Ираном. Они отвлеклись туда. Но нет этого. И опять же, делают они это не из большой любви к России. И они нас не обманывали. Ну, хорошо, да, они продолжают. Они что, обещали, что они не будут, что ли? Нет. Санкции у них как были, так и есть. Просто я не понимаю вот этих ожиданий. Почему они должны-то чего-то? Они ничего нам не должны. Были договоренности, что они Украину там принудят к компромиссу. Я так понимаю, что мы тоже приняли на себя некоторую часть этого компромисса, чтобы договориться. Вот и все. Но просто я говорю о том, что выгодно нам. Нам выгодней Трамп, который хочет нас помирить и выступает вот как бы посредником, чем Трамп, который воюет активно на стороне Европы и Украины. Это, ну, это объективно выгодней. Чем у тебя меньше прямых врагов, там, активно вовлеченных.
2: Тем и лучше. Только осталось договориться о терминах, а что значит тот, который хочет нас помирить или хочет там нас воевать и так далее. Это хотение в физическом мире выражается в чем? Ну, в словах, это окей, да. Там интересно почитать и так далее. Ты прав, в продолжении поставок и поддержки Украины. Вот такое, значит, то есть в этом смысле практически ничего не меняется. Там такая разница, покупают они. Или он бесплатно передает. Главное, что поток оружия на Украину продолжает, в том числе, так сказать, с Америкой, в первую очередь,
0: американский. Совершенно верно.
2: Дело даже не в этом. Но дело даже не в этом. Трамп, ты говоришь, откуда у нас такие ожидания? Я скажу, откуда. Трамп сказал такую фразу, и мне показалось, ну, не мне, а всем нам, наверное, показалось, что это, так сказать, как раз первый шаг на пути к какому-то такому реальному, настоящему, содержательной попытке примирения, а именно там и осознание, что происходит и прочее. Он сказал, ну, что-то я недословно цитирую, что, мол, типа того, я вообще понимаю Россию, потому что если бы у нас на границе оказался, так сказать, чужой военный блок, представляете, что бы мы сделали? О-хо-хо-хо-хо! Засмеялся он своим, значит, серебристым смехом, колокольчиком. Вот, и я подумал, ну, вообще, это очень-очень точные слова, так сказать, это, то есть, ну, в этих рассуждениях всегда же есть первый шаг рассуждения, потом второй и так далее. Если он пойдет, то он дорассуждается до того, что действительно, как бы, нас спровоцировали. Кстати, он говорил про это, что Россию спровоцировали и так далее. Ну, значит, ну, если все эти рассуждения, если он, ну, делал их он лично и не просто так говорил, а делился своими соображениями, должен же быть следующий шаг. А именно сказать, так, ребят, давайте-ка все не так и так далее. Мы отходим, мы в этой ситуации, значит, хотим быть нейтральными. Мы не поставляем оружие ни одной из сторон, потому что, смотри выше про мои рассуждения. Ну, Трамп сделал вот те упомянутые мною, так сказать, слова, произнес вернее. А продолжение было все то же, как будто он этих слов не говорил. Ну, вот и все. Меня это чуть-чуть смущает. Мне кажется, это
1: слова недорого стоят. Он не говорил, что они бы хотят быть нейтральными. Нет.
2: Конечно, это я сказал, что по идее, следующим шагом, если это логические рассуждения, должны были бы быть такие слова. По идее. Но их, конечно, не было.
1: Нам бы очень хотелось. Но их
2: не будет, потому что, я говорю, надо исходить из того, что, конечно же, там абсолютно антироссийский консенсус. Я же только про это. Исходить надо только из этого, и ни из чего другого.
1: Но вот вы оба сказали, что, тем не менее, оружие на Украину поступает. Значит, ну, насколько я понимаю, поступает сильно меньше, но это ладно. Да, даже если оно поступает, но США демонстративно от этого конфликта дистанцируются и занимаются другими проблемами, это тоже в нашу пользу. Потому что в политическом смысле западный вот этот вот мир.

0: он расколот. Ну, пусть не совсем на части, но хотя бы трещины там есть в отношениях Трампа с НАТО и так далее. И нам это выгодно. Как ни крути, это хорошо для нас. Вот, поэтому нам выгодно, и это, мне кажется, вполне разумно, не заниматься оскорблениями американской стороны и пытаться на каких-то совершенно наивных показателях уличить их там, значит, в какой-то вот в обмане нас, как делают многие, а просто поддерживать рабочий вот режим. Мы его, вот это вот Вытков и прочее, да, мы приезжаем, пусть приезжают, пусть там это, никаких проблем, но никто не приезжает. Заметьте, никаких соглашений нет. Мы уже дистанцировались от этого тоже. Но мы делаем вид, что мы готовы. Вот мне кажется, это так выглядит, потому что нам эта ситуация лучше, чем если бы они были полностью на стороне Европы.
1: Ну, вот. Хорошо, давайте
0: оружие,
1: дальше
0: поедем. Да, там другого оружия-то нету. А где, чем они воевать-то?
2: Ну, да.
0: Литовскими, так сказать, ракетами, что ли?
2: Ракетками, да, ну, литовскими. Да. Не, просто, давайте завершаю, сейчас, извини, эту, так сказать, эту, ну, не то чтобы тему, но просто мы, так сказать, куда там ничего более, так сказать, умного и глубокого мы не скажем, но просто для точности я скажу, что вот, когда мы говорим Штаты, на какой они позиции и так далее, ну, если под Штатами иметь в виду не только Трампа, а заявления официальных лиц, то, например, на днях Марко Рубио совершенно четко сказал, что вообще-то мы, так сказать, никакая не нейтральная сторона, мы ни от чего не дистанцируемся. Да. Между прочим, он сказал, мы выбрали сторону, и эта сторона – Украина. Конец цитаты. Поэтому никакого дистанцирования, я вам скажу, нет. Против нас, устами Марко Рубио прозвучал именно это. Мы воюем, другими словами, мы воюем с Россией. А что еще может означать, что мы выбрали сторону, и эта сторона – Украина? Они воюют.
0: Это правда.
2: О чем Рубио и сказал.
0: Это правда, но я бы еще маленькую деталь отметил, что потом. До этого, до того, как Рубио сказал вот это, и что там они в Анкоридже, это у них просто идеи были, или что там, предложения, до этого помощник президента Ушаков сказал следующее: мы не ждем реализации никаких договоренностей в Анкоридже. Мы ждем реализации собственных целей и победы. Мы попрощались с Анкориджем. Для нас этот вопрос больше не актуален вообще. И для них тоже. Все, тема закрыта. Они все, Анкоридж закончился. И мы подтвердили вот Ушаковым, и они подтвердили. Это просто так такие вещи не говорятся. Этой темы больше нет просто. Но мы делаем вид, что если хотите приезжать, давайте. Вот это выгодно.
2: А я бы сказал, ну, понятно, что я не дипломат и не высокий чин, так сказать, политическому руководству, но я бы, конечно, просто сказал бы, вы знаете, чуть позже, сейчас не до вас, заняты.
0: А им так и говорят. Там же смотри, что происходит. Они же все время говорят, что эти готовы приехать. Мы говорим, Песков говорит, что мы не против, да, но никакие даты не согласовываются. Мы их маринуем, мы их уже, они-то прилетят в любой момент.
2: Но надо с прямо явно,
0: явно Путин не хочет встречаться.
2: Но это не нужно делать. И правильно.
0: Да,
2: и
0: надо, мне надо кажется, это наша позиция.
2: Через газету надо правду
0: написать. Не ждем. Нет, через газету правды не надо, потому что они обидятся. Это да, их обижать нам невыгодно, вот потому что я объяснял.
2: А что ухудшится-то? Когда вода выше головы, неважно насколько, ничего не ухудшится.
0: Хуже не будет. Ну, вот Макрон уже, например, он сказал, что теперь США полностью на нашей стороне. Это придает... Нет, да. И ухудшится, я могу сказать, что это придает... Вот так Трамп был, это зрада и предатель интересов украинского народа. С Зеленским, кстати, он так особо не общался на G7, так это демонстративно голову крутил. Вот. А будет подъем боевого духа европейцев и украинцев, как только США заявят, что ах, вы так, ну, мы-то так. И мы сейчас возобновим все поставки. Это, конечно, зачем это надо?
2: Вообще, да, нам не надо. Ну, и, кстати, сказать, знаете, что единственное, что по поводу обманули, не обманули, ну, конечно, говорю, строго говоря, формально говоря, обманули, но позиция нашего руководства всегда была одно и то же. Будем договариваться, будем разговаривать без остановки боевых действий. Да. Хотя бы на минуту. Это очень важно. Мы про это говорили, и Путин про это говорил с самого начала. И в этом смысле мы именно в этом, так сказать, в этой парадигме и действовали. Ни на минуту не останавливали боевые действия. Анкоридж, не Анкоридж, а мы воевали. Это правда.
0: Именно
2: это
0: так.
2: Это важно.
0: Трофим Викторович, я тебя перебил, извини.
1: Не, ты меня не перебил, я просто хотел напомнить маленькую, малозначительную деталь, такую вообще еле заметную, что исключительно американские, новейшие, подчеркиваю, аппараты, которые в мире никто делать не умеет, под названием Hornet, компании SwiftBit, сейчас блокируют Крым и трассу Новороссия. Кроме Америки эти аппараты не умеет делать никто. И американцы, компания SwiftBit, поставляет вот эти сверхлегкие пенопластовые аппараты Украине в огромных, колоссальных количествах, которые каждый день на трассе Новороссии убивают наших мирных, военных и так далее. Мы вынуждены там держать огромные силы МОГов, мобильных огневых групп, чтобы хоть как-то по этой трассе можно было ездить. Ни одна, подчеркиваю, страна в мире не умеет такие аппараты делать. К тому, что
0: вывод
1: вот так.
0: Какой?
1: Соединенные Штаты Америки.
0: Что это опровергает это или доказывает?
1: Это их добрая воля. Это их была добрая воля. Я просто напоминаю. Я ничего не опровергаю.
0: Я тебе могу сказать, что армия Украины вооружена, там, не знаю, винтовками М-16 и ходят в американском камуфляже. Да, это так. Они их союзники, еще раз. Они поставляют вооружение. Ты просто так, ты как будто опровергаешь что-то. Они ничего не обещали.
1: Я ничего не опровергаю, просто напоминаю.
0: Они обещали не поставлять чего.
1: Чтобы мы не забывали об этом.
0: Кто забывает?
1: Чтобы мы об этом не забывали.
0: Ну да, мы воюем против Запада коллективного, в состав которого входят Соединенные Штаты. Политически они пытаются отойти, им это невыгодно. Но это не снимает этих всех вопросов. Но мы что, не знали об этом? Это какая-то новость? Американцы что, вступили в спецоперацию с нами в качестве союзников и сказали, что не будут никому ничего поставлять, что ли? Вот я просто не понимаю, так, сенсационность этих новостей всех.
1: Это не... Причем и сенсационность? Я говорю, это просто надо помнить, когда мы говорим про любые хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки.
0: У нас нет хороших отношений. У нас отношения с Соединенными Штатами
1: мы говорим
0: на нуле.
1: У нас их нет. У нас их нет, не было и не будет никогда. Даже тогда, когда нам будет казаться, что они хорошие, как, например, в 90-е годы.
0: Ну,
1: потому что после этого они нас обманут и сделают по-своему. А мы будем говорить, ух ты, ёшкин
0: кот. Или мы их. Ну, кто они кого обманули, это вопрос такой сложный. Вот, потому
1: что... про расширение НАТО на восток сложный вопрос?
0: Расширение НАТО на восток, да. Но
1: это был прямой обман, прямой.
0: Ну, во-первых, кто такие мы? Возможно.
1: Россия. Мы.
0: Тамошним, тогдашним властям Российской Федерации, может быть, даже Советского Союза, этот обман был вполне себе выгоден, например. Потому что приватизация, которая прошла в стране с помощью США, обогатила огромное количество людей конкретных. И никто их не обманул, они просто договорились так. Может, тебя обманули? Это другой вопрос.
1: И тебя обманули. Мы сейчас из-за этого СВО проводим. Именно из-за этого. Только лишь из-за этого мы проводим СВО сейчас. Что они обещали не расширяться на восток, а они расширились на восток. Мы были вынуждены начать СВО. Это Путин сказал. Это не я сказал. Путин сказал. И вот чего мы сейчас с этим... А мы опять давайте. Ну, давайте. Может быть, они нас полюбят.
0: Ну, отчасти,
1: а может,
0: да.
1: Не будут.
0: Но, с другой стороны, ну да. Такова жизнь.
1: Будут и не полюбят.
0: Мы никто не рассчитывает. Ладно. Опять, Трофим, ты пытаешься меня переубедить в чем я вообще не убежден.
1: Я тебя не переубеждаю. Не,
0: что
1: я
0: нас опять обманут. Вот это. Никто никого не обманет. Слушайте, есть интересы у определенных там, групп людей и так далее. Эти вопросы будут решаться так или иначе. Что там кого обманул, там уже потом иди вспоминай. Ну, ладно.
1: Хорошо, что у нас, время есть еще. Это шикарный был комментарий, когда мы с Петром спорим, значит, кто-то из наших зрителей писал, а Анатолий в этот момент смотрит ВАР.
0: Анатолий мудр, он привык быть над схваткой всегда.
1: Хорошо, доброе утро, Индряша пишет, уже 28 июня.
2: Надо пояснить девушкам, которые не знают, что такое ВАР. Речь, конечно, о
1: сотрудниках. По-моему, сейчас все знают, что такое ВАР, когда идет чемпионат мира по футболу.
2: Это видеоповторы, вот, да.
1: Да-да-да, которые определяют, кто прав, кто не прав, да, в данной ситуации. Да. Уже 28 июня, сезон клубники, за ним сразу уже конец августа, а потом Новый год. Вот постпессимист это называется. Каждое лето такая фигня, извините. И с каждым годом все быстрее. У вас тоже так?
2: Тоже. Только-только начался, послушайте, только началось лето, я все потираю руки, думаю, ну что ж, вот лето на пороге, чем бы заняться этим летом, смотря уже июнь заканчивается, блин.
1: Угу.
2: Да, это да, так,
1: да.
2: Знаете, Петр, я все потирал руки, что вот лето, да.
0: Я тут комментарии сейчас читаю, тут очень много советов нам. Сейчас я тут забаню группу.
1: Ну, это всегда. У нас же страна советов была. Так, ну вот, кстати, тема, которую мы сегодня не обсудили. Но про нее говорю сегодня, кстати, Соединенные Штаты поставили рекорд своеобразный, стали первой страной в истории человечества, которая принимает сборную страны на своей территории и в ту же самую секунду бомбит ее территорию. Об этом написал кто-то из американских изданий, речь про Иран. И, конечно же, вопрос, как вы оцениваете противостояние США и Ирана, капитан Шепард, можно ли уже говорить о победителе или выводы делать пока рано, как конфликт повлиял на нефтяной рынок, мировую экономику, вот это вот все, потому что сегодня возобновились перестрелки, там эти перебрасывания ракетами.
2: Трамп вообще-то заявил сегодня, что Иран прекратит свое существование.
1: Ну, так, в третий раз, по-моему, он это...
2: Но, тем не менее, просто это понятно, что, наверное, это невозможно сделать, взять и заставить целую страну прекратить свое существование и так далее, но это говорит просто о настроении, об отношении Трампа, Ну, и о том, насколько он порывистый, кстати, тоже, потому что он, конечно, меняет, направление быстрее у нас флюгера у соседей. Но это так. Вот, что касается противостояния, знаете что, на самом деле... Мне кажется, это очень важное противостояние для всех нас, и не только в военно-техническом смысле, и не только, в политическом, что вы смотрите, какие Иран, они... Ну, это правда, их, не сломить, они несгибаемы, они крутые, и все такое, все правильно, да. Не только в военно-техническом смысле, но, мне кажется, еще в таком, концептуальном. А почему Штаты, на самом деле, после первого этапа, понятно, что уже несопоставимая мощь. Даже смешно это всерьез обсуждать, понятно, что у них мощь несопоставима. Понятно, что США могут взять и уничтожить Иран. Но, во-первых, это очень накладно, это большие усилия и все прочее. Но дело даже не в этом. Мне кажется, что почему после первого этапа, повторюсь, именно после первого этапа, при всей несопоставимой мощи, американцы фактически отползли. И общий, консенсус экспертный, политический, политологический был такой, что Иран на самом деле победил на первом этапе. Почему? Не потому, что Иран мощнее, не потому, что, они противопоставили американской мощи свою несгибаемую волю, и американцы, трусливо поджали хвосты и убежали, потому что такой воли и они не видели. Нет, дело не в этом. Потому что есть такое словосочетание «неприемлемый ущерб». Когда описывают сценарий ядерной войны, там же не механическое, не арифметическое. Так, сколько мы вас там убили? 700 миллионов, а вы у нас 608. Значит, мы победили. Это дело вообще не в этом. Дело в том, что ядерная война, ядерный удар, ядерное оружие, оно может нанести неприемлемый ущерб. Он вполне возможно, что он, с этими травмами можно жить. Но этот ущерб, тем не менее, предполагает, что он консенсусно, что он неприемлемый. Если, например, стереть с карты... любой страны, крупный город, например, самый крупный, это вроде как, в процентах от населения немного, в процентах от промышленности немного и так далее, но это неприемлемый ущерб. Иранцы на первом этапе стали наносить американцам совершенно неприемлемый ущерб. И с точки зрения репутации, бьют по базам, с точки зрения, политической ситуации, политического веса и прочее. И поэтому именно так. На первом этапе, да, американцы отползли, да, иранцы победили, повторяю. Это первый этап, а в принципе мощь, конечно, несопоставима, если американцы, разозлятся и всерьез поставят перед собой за задачу под названием Иран, они ее, конечно, выполнят, и, к сожалению, Ирана действительно, в прежнем виде, по крайней мере, не будет. Но, повторяю, есть этот фактор неприемлемого ущерба, который, конечно, заставил американцев действительно с поскуливанием отползти.
0: Я бы добавил. Мне кажется, что у Соединенных Штатов нет, конечно, никаких рычагов для того, чтобы нанести Ирану какой-то неприемлемый ущерб, и возможности такой нету. И они это продемонстрировали. Это, кстати, меняет сильно ситуацию. Основные причины – это, конечно, фактор Ормузского пролива. Это, безусловно, мощнейшее альтернативное оружие, которое есть у Ирана, и настроить против Соединенных Штатов весь мир и обвалить все рынки и мировую экономику – это... Очень мощное оружие, это сильнее ядреной бомбы. Это первое. Второе, безусловно, мы увидели, что внутри Ирана есть полная консолидация. Очевидно, не было проблем с убийством духовного лидера и многих руководителей страны. Народ не восстал. Наоборот, кстати, зажиточные иранцы стали возвращаться в Иран, чтобы поддержать вот этот вот кровавый режим и так далее. И здесь, мне кажется, такой есть звоночек некоторый. Вот на это нам надо самим обратить внимание, потому что там мы видим единство, пожалуй, такое, ну, плюс-минус, может быть, не стопроцентное власти и народа. И КСИР, и как бы там есть, конечно, армия КСИР, там немножко по-разному, но в целом вот они продемонстрируют. Просто Иран – это другая, конечно, история, это огромная культура глубокая, и здесь, мне кажется, сегодняшний мир таков, что, ну, вот пара авианосцев подогнать и запугать кого-то уже не получается сейчас.
2: Не получается. Ну, кстати, что касается, извини, что касается духовного лидера, есть же мнение, что это было фактически, ну, то есть, что он шел на смерть осознанно. Ну, есть такое мнение, я уж не знаю, как на самом деле. Ну, и это мнение очень широко распространено в иранской, главное, что ну, в среде, в общественной, все именно так это и понимают. А это, конечно, очень, очень сильно, так сказать, воодушевляет, очень сильно заставляет действительно, так сказать, сплотиться и консолидироваться. И после этого убийства на иранское общество действительно консолидировалось. Беспрецедентно совершенно.
1: Да, это, я, кстати, еще бы добавил...
0: аспект. Плюс, ну, плюс да, извини, одна вещь еще, они готовились очень долго, они сами говорят, что мы 20 лет к этому готовились, соответственно, все ракеты под землей и так далее, чуть не достать ничего не получается.
2: Ну да.
1: Да, я бы еще добавил, что третий удар США по Ирану, который происходит в процессе формальных переговоров между этими странами, потому что именно сейчас продолжался переговорный процесс, он не остановился, и это третий раз, когда идут переговоры между США и Ираном, и США в этот момент бьет по Ирану. Вот, это тоже, кстати, важно для понимания.
2: Традиция у них такая, куда, надо иметь в виду.
1: Куда, да, хорошая традиция во время переговоров бить по стране, с которой переговариваются. Чуть-чуть, приятным. Полторы минуты у нас до конца эфира. Я не могу это не сказать, потому что я сейчас готовлю дочку к ЕГЭ. Мы все готовимся. Сегодня произошло уникальное событие. Екатерина Малкова, надо знать это имя, просто запомнить. Из школы 1409 впервые в истории нашей страны, московской школы, набрала 500 баллов по ЕГЭ. То есть она сдала 5 экзаменов. Из 500 возможных. И 5 сдала на... Собянин поздравил ее сегодня лично. Это потрясающе. То есть, это нереально. Это приблизительно как это... шестом прыгнуть на 7 метров.
2: Знаешь, это очень сложно. Есть, но это... вот у нас с Петей по 503 балла. Или, так сказать.
0: У меня 508 даже был один раз.
2: А у тебя 508, да. У меня 503. Нет, хороший результат, да.
1: Да, ну, друзья, есть еще несколько у нас вопросов, но мы сейчас постепенно завершаем радиоэфир, быстренько ответим в режиме блиц на вопросы сейчас после окончания, поэтому присоединяйтесь к нам в интернете, кто слушал нас на радио, а мы прощаемся с радиослушателями.

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми полдень, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Израиль теряет статус особого союзника США. Турция и Азербайджан подали заявку в ЮНЕСКО для признания Пахлавы. Подробности далее. Украинские дроны ударили по автобусному парку в Херсонской области. В результате атаки уничтожено в том числе 14 школьных автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Другие подробности уточняются. Вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным. Они поставили госаппарат республики на ручное управление. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Армении обратилась в Центр избиркома республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Комментируя сообщение, Медведев назвал ходатайство новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции. По его словам, расправы с политическими оппонентами стали визитной карточкой нынешней правящей команды в Армении. Израиль теряет статус особого союзника США на фоне недовольства Вашингтона действиями этой страны. Об этом сообщает газета «Политика» со ссылкой на источники. Издание напоминает, что ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что у Израиля почти нет друзей в мире, поэтому ему нужно подумать, как следует, прежде чем атаковать своих союзников. Сообщалось, что вице-президент просто повторял слова Трампа, который в последнее время выражал недовольство израильским премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Как отметил издание «Израильский политический совет», власти страны ожидали, что политика «Америка прежде всего» Дональда Трампа будет предполагать исключение для Израиля. Источник газеты отметил, что сейчас не намечены даты для визитов Нетаньяху в Вашингтон. Также число телефонных звонков между израильским премьером и Трампом значительно снизилось. Тем не менее, источник подчеркнул, что страны пока не достигли худшего возможного исхода в отношениях. Вакцинацию против гепатита А проводят в пострадавшей от смерча Свердловской Кушве в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекции. Об этом сообщил глава города Михаил Слепухин. Напомню, смерч на Кушве обрушился 22 июня. В муниципальном округе был введен режим ЧС. По последним данным, повреждены 99 частных жилых дома, а полностью разрушены 32 частных дома. Сейчас в городе идут работы по ликвидации последствий. Турция и Азербайджан подали совместную заявку в ЮНЕСКО на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом пишет турецкая газета. Сообщается, что совместная заявка была подготовлена на фоне многолетних споров о происхождении десертов, в которых также участвует Греция. Окончательное решение по заявке должно быть принято на 21-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО. Пахлава считается одним из самых известных десертов кухни Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Различные варианты этого лакомства существуют в Турции, Азербайджане, Греции, странах Балкан, на Кавказе и на Ближнем Востоке. Вопрос об историческом происхождении пахлавы на протяжении многих лет остается предметом культурных дискуссий между несколькими странами. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня у нас тема весьма обширная, но любопытная для нас, как минимум, как издателей, как авторов издательства КПД, Колобродов, Прилепин, Демидов, КПД. Тема любопытная. Называется она «Собрание сочинений» или «Полное...»
3: «Как издательский феномен».
2: «Полное собрание сочинений, как издательский феномен». Во-первых, это красивое собрание сочинений. Я тут недавно видел статистику, которая меня поразила. Оказывается, у нас чуть ли не 40% людей, покупателей в смысле книг, которые еще остались в России, слава богу, покупают книги именно из-за их внешнего вида. То есть опять понемногу возвращается такая страта, как библиофилы, как коллекционеры книг. И периодически даже не читают, а просто выставляют в книжные шкафы, чтобы это красиво выглядело. И действительно красиво выглядит. Это украшает любую комнату. Я зачастую так и определяю, просто любопытен человек или нет. Если я в доме у него не вижу ни одной книги, этот человек выпадает сразу из моего круга общения. Вот, и хотя бы так, уже хорошо. Уже хорошо, когда дети, соседи, люди, поклонники этих артистов там, или музыкантов видят книжный шкаф, у кого бы то ни было, артиста, хоккеиста, музыканта или блогера, это на людей сразу действует. Пусть это возвращается, тем более это работает для издателей и для писателей. Там, ну, хорошо, может, не все прочитали, зато купили твою красивую.
3: Я вообще заметил, в подкастах все чаще и чаще появляются книжные полки.
2: Вот. Слава богу, очень хорошо, очень хорошо. Так было действительно и в советские годы. Это правда, что там в советские годы книга была символом и достатка, и статуса. Но какая-то часть советских граждан уже эмигрировала, уже просто наполняла книжные шкафы книгами, а читать их уже не читала. Конечно, там малая часть, но тем не менее она уже была. А сейчас даже это не скрывается. Да, я ставлю книги, но читать буду когда-нибудь потом. Я и этих людей не готов осуждать. Тем не менее, собрание сочинений действительно всегда выглядит особенно красиво, потому что это сразу 10, 15, 20, 30 книг в одних обложках, с циферками, с какими-то вензелями, и она дает сразу некую даже картину, дает некое даже настроение. Да? Вообще, я, глядя на книги, на свои книжные полки, я успокаиваюсь. Это для меня способ такого релакса. Я вот на них смотрю, и меня это как бы умиротворяет. Но, кроме всего прочего, как минимум великих писателей, крупных писателей, замечательных писателей интересно читать собраниями сочинений. И если уж были какие-то плюсы моего теракта, в который я угодил, плюсы для меня, конечно, я имею в виду, то они состояли в том, что меня на год уложили меня на кровать, поломали мне все руки, ноги, позвоночники, грудины и все остальное прочее, и я смог сделать то, что еще собирался сделать десятилетия два-три до этого, прочитать несколько собраний сочинений прямо подряд. Ну, то есть я прочитал все Священное Писание, все книги канонические, я прочитал все собрание сочинений Ивана Сергеевича Тургенева, я прочитал все собрание сочинений почти все Николая Семеновича Лескова, и был вознагражден. Причем вознагражден зачастую бываешь не только удачами до данных писателей, а понимаешь их путь, понимаешь всю концепцию их судьбы, их мышления, понимаешь их удачи и неудачи, понимаешь, как человек в каком возрасте достигал пика своего удара, и в котором с этого пика начинает не спадать, там, да, ну и так далее. Это все вообще интересно с самых разных точек зрения. Не только сама по себе литература, великая литература, которую ты получаешь в гомерических дозах, но ты еще какие-то вещи за этим начинаешь постигать. В этом смысле вот эта советская привычка прекрасная давать комментарии большие к собраниям сочинений и тоже сделанные, конечно, филологами высшего уровня, мы ее тоже потихоньку начинаем возвращать. Мы те собрания сочинений, которые мы готовили, и Павла Шубина, Ивана Приблудного, Анатолия Мариенбуфа, Лимонова, обширнейшие комментарии, там, да, крайне увлекательные, которые можно вообще отдельно даже читать. Вот. Сейчас вот стали издавать собрание сочинений. Я смотрю, и только тексты, и ничего, как бы, да.
4: Ну, это халтура.
2: Сколько лет автору? Какая была критика? С кем он дружил, как Олег Демидов это называет? Кто был у него любовница или там еще кто-нибудь, там, товарищ? С кем был на дуэли? Все крайне интересно. Кого он под этим, по тем или иным персонажам
3: прототипы, кому
2: имел
3: посвящен
2: виду?
3: Текст? Да,
4: да, да.
3: Это прям же безумно все важно.
2: Безумно интересно, безумно важно. Там, да. Еще если когда это еще хоть как-то иллюстрировано, то совсем просто поразительно. Это просто целый сериал. А тут целый сериал человеческой жизни. Вот я там читал все собрание сочинений. Да много, ну не скажу много кого, но Алексея Николаевича Толстого, Гайто Газданова, конечно же, Лимонова и раза три вдоль и поперек. И Проханова, кстати, которого мы не издали, но, надеюсь, издадим. Но я его в отдельности читал, все им написано. Ну и так далее. Там, конечно, там Лермонтова, надеюсь, Гоголя дочитаю. Я сейчас купил себе академическое, там, большое-большое, там, да, потому что я думал, что оно поменьше у него. Но
4: тот... А сколько у него? 7-8 томов?
2: Да, нет. Там чуть ли не там 16-20, что ли, томов. 7-8-то я читал. Это все понятно.
3: 7-8 это советская классическая.
2: Да-да-да. Это, само собой, я тебя читал. Но это... И всегда ты... Леонова, конечно же, я раз пять перечитал все подряд. И Шолохова.
4: И издал.
2: И издал, да. И Шолохова там тоже до сих пор нет академического собрания сочинений. Ну, я про поэтов не говорю, потому что поэтов там гораздо... Зачастую гораздо проще прочитать. Потому что ты взял томик там и прочитал всего толстые томы, и всего Бродского, Вознесенского, Левитанского, там, это не так сложно. А вот с прозой, вот, допустим, Толстой, у него академическое советское издание, 90 томов, Виктор Шкловский, исследователь Льва Николаевича Толстого, сказал, что я не читал всего Толстого, и не знаю ни одного человека, который читал всего Толстого. Но тут надо обратить внимание все-таки на то, как работала советская власть. Вот этот 90-томник издать, вы выразите, это целый институт надо было создавать, это десятки, сотни филологов, это прям целые специалисты, которые рыли, разбирали почерк.
3: Там... Достоевского, которому по понятным причинам не везло с полными собраниями, ну, при советской власти, опять же говорю, по понятным причинам, все-таки успела советская власть сделать.
4: Издали, да. По поводу поэтов я поспорил, все-таки мы Лимонова 4-томник издали, одних стихов, у Бродского 7-томник, более-менее академический.
2: Ну, я бы вам просто то, что назвали цифру 90 томов, все-таки какой бы ни был плодовитый поэт, все равно писатель, средней руки.
4: До Толстого далеко, конечно.
2: Конечно, Чехов, там, томов 18, там, Тургенев еще больше. Это огромные собрания сочинений. Ни одного поэта такого нет, чтобы столько понаписал стихов. Да и невозможно столько стихов написать. Это же надо быть графоманом просто быть. Вот, я к тому, что я...
3: Надо быть графоманом и 90 лет прожить еще.
2: Ну да. Я к тому, что я обращаюсь вот к людям, которые, может быть, как-то воспримут нас и услышат меня, что вот вы, дорогие товарищи, вот часто говорят, что ну, читать совершенно некогда, просто времени на это не остается. Это говорится в те времена, когда и россияне, и вообще все человечество перешло на просмотр сериалов. Причем сериалов в 2-3 частях. То есть люди смотрят...
3: Сезон,
2: это по 100 это серий, по 150 серий. То есть у вас есть время смотреть сериалы по 400 серий.
3: Люди себе намерены.
4: Я такой, да, здравствуйте.
2: Или в компьютер игры играть, которые не кончаются еще никогда, по два, а читать совершенно нет. Я такой занятой. Ну, как бы, просто вслух эту фразу не произносите. Ну, как бы, смотрится все это, выглядит все это идиотски совершенно. А вот, а для тех людей, которым есть силы и возможность немножко мозгами пошевелить, я вас уверяю, что читать всего Тургенева подряд — это сериал. И Лескова подряд. Это реально сериал. Там сюжеты, там повороты, там персонажи могут возвращаться одни и те же. Там тема разрабатывается по-разному. И там сама жизнь литератора так или иначе отображается. Это прям огромный сериал всего 19 века. Ну, вообразите себе. Или там есть Шолохов, это, конечно, сериал, донской сериал. Вот прям начиная с Первой мировой войны и заканчивая там... Нет, донские рассказы, а Тихий Дон. Тихий Дон, донские рассказы, поднятая целина, они сражались за родину. И вот прям целиком жизнь на Дону. Прям сериал на 50 лет. Это тебе прям... Ну, не знаю, там, какой самый известный сериал. Вот он и есть. Он и есть. И любого возьмите писателя. Это, и, кроме всего прочего, это великолепный язык, это философия, это глубина, это твое отечество, это природа. И там чего только нет. Это охота, это война, это любовь. Все страсти мира, какие только возможны, в русской классике отображены. Читайте собрание сочинений.
4: Я бы обратил внимание еще вот на какую деталь, чисто из литературоведческого и литературного процесса. Когда издается собрание сочинений у человека при жизни, это значит, что он уже чего-то достиг на своем литературном пути. Но классик, не классик, это еще большой вопрос. Необходимо все-таки какое-то время прожить в этом статусе, потому что, ну, будем откровенны, особенно сегодня, любой человек, имеющий деньги, может понаписать чего угодно,
2: это
4: никто не будет покупать. Он может величать себя как угодно. А вот ну, Захар, допустим, уже лет 20 ходит в качестве живого классика, вот это проверяется временем. И Захар может позволить себе и...
2: Сейчас выйдет сразу два собрания сочинений.
3: Уже позволил, да. И даже я какое-то отношение к этому имею.
4: Вот. А если брать советское время, то вспомним Сергея Александровича Есенина, насколько для него было важно, что выходит его 4-томник, да,
3: трех. При Есенине это был 3-томник,
2: а потом добавили 4-й, да.
3: И значит, для меня, вот смотри, я перебью. Угу. Для меня, конечно, это совершенно фантастическая история. Вот просто фантастическая история с этим собранием сочинений Есенина, да? Я поэт. Собственно, достаточно, понятно, слава, понятно, уровень одаренности, но достаточно сомнительная репутация. Угу. Отношения с советской властью, скажем так, нет в них окончательной прямоты и ясности. Репутация бытовая хуже некуда. Антисемит, пьяница, скандалист, дерется с милицией. 13 уголовных дел. Да. Вот, и все прочее, да, знаменитых. И вдруг, как бы, власть вот делает даже не щедрый подарок, а совершенно четко делает это элементом собственной политики.
2: Да.
5: должно выйти собрание сочинений Есенина. Ему еще нет 30. Вот, должно выйти трехтомник.
2: А до этого вышло, друзья мои, только у Демьяна Бедного. И параллельно готовится...
5: Это чисто политическая история, да.
2: Да, это политическая. То есть, по сути, советский поэт, которого издает собрание сочинений, и получает за это 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, а когда зарплата была там 150, 200, 250, и нарком получал там 300, 400, 500.
5: Нет, партмаксимум, не больше рабочего. Там, значит, где-то в районе 250.
2: 250, а Есенину дают сразу 10 тысяч рублей. Его сразу делают в статусе богатого человека. И без конца у нас эти наши есеноведы рассказывали, что у него жилья не было, он мог бы его приобрести, в конце концов, на эти деньги, найти способ так или иначе его там по тем программам как-то его раздобыть себе, но он и предпочел их стремительно пропить, честно говоря.
4: Точно так же советское правительство публикует уже прозаиков, отдельно выходит собрание сочинений Леонова. Сколько у него при жизни раз выходило собрание сочинений?
2: Сейчас скажу,
4: пять раз. Да. У Шолохова.
5: Ну, очень тоже много. Вот эти огоньковские восьмитомники чуть ли не каждый год.
2: Там, дело в том, что у советской власти все было нормировано. Сейчас я на секунду вас прерву, потому что, допустим, Леонов, он суперзвезда, он один из статусных писателей, поэтому выходило каждые 10 лет. И вот там сначала выходило в 5 томах, потом в 6, потом дополнительно 7, потом в 10, потом в 12. То есть все, что так или иначе написал...
5: Он никогда не полный. Пирамида не выходила никогда.
2: Ну, пирамида-то он ее не отдал.
5: Не дописал.
2: Да-да-да.
5: Дописал, но не доредактировал.
2: Не отдавал, да. Но она выходила в 12 томе, выходили ее главы в 79-м, 80-м, 81-м году. Было видно, что она уже написана. Там главы из разных концов книги, и видно, что все уже существует.
5: Да-да-да. Весь текст. А у меня вопрос сразу вот такой вот. А у Вора, Романа Вора, нежно мной любимого, три редакции. А какая из них входила вот в эти вот собрания сочинений?
2: В первом собрании сочинений была первая редакция, соответственно,
5: 27-го года.
2: Да, а потом уже коричневая и сиреневая, два собрания сочинений позднесоветские, там была вторая редакция. А третья редакция не успела войти в собрание сочинений при жизни, она выходила уже отдельным изданием. До сих пор прекрасные наши издатели, переиздающие Вор, всегда издают вторую редакцию. Хотя есть третья авторская редакция 91-93 года, она называется библиографическая редкость. Она с того года так и не переиздавалась ни разу.
5: И даже если в плане сравнивать, то достаточно сравнить первую и последнюю, да?
2: Да нет, надо сравнить все три. На самом деле, надо издавать прям три разные редакции, потому что это три в чем-то даже разных романа. Можно даже сказать, три разных романа. Вот это феномен, на самом деле. Человек написал роман, и потом его два раза переписал, и получилось три разных романа.
5: Отдельно, я сейчас говорю. В комментариях должно быть отдельно текстологическое.
2: Конечно. И, может быть, надеюсь, мы однажды под этим займемся. У советской власти вот эта статусная вещь, такая армейского почти типа, она была и в собрании сочинений. Вот Алексей Колобродов как на эту тему тоже говорил. Вот если ты поэт весомый, но не первого ряда, у тебя выходит двухтомничек. Если ты чуть повыше статусом, то трехтомничек. Uh-huh. А потом уже, если ты Твардовский, то можешь позволить себе там 4-5, сколько ты написал там, да? Uh-huh. И не прям любого поэта, поэтому по данному статусу можно было определить. Ну, а если ты попроще, однотомничек.
5: У Прозайков примерно то же самое. Сначала более-менее, когда ты укрепился в звании достаточно известного писателя в статусе, выходит избранная большой толстый.
2: Да, да.
5: Потом двух- или трехтомник. Uh-huh. И потом уже, да, потом четырех, а потом уже ты выслуживаешь, когда себе собрание сочинений. Все, я почему тебе скажу? Ты классик. Классик в понимании и власти, и читателя.
2: Понимаешь? Он имеет право издать все. Да. Но до этого достигали единицы. Помимо Шолохова и Леонова, это Каверин, это Катаев, это Бондарев. Это прям 10 имен. Все остальные не могли. Там были писатели достаточно знаменитые, какой-нибудь там Лидин какой-нибудь, там, я не знаю... Лев Славин, там, да, ну, все, они долго жили, у них было много текстов.
5: Никулин.
2: Да, Никулин. Но, тем не менее, один том, два, три, все.
5: Да. Остальные... Либо разрозненные книги, либо как бы двухтомник.
2: Да. А это ты уже должен быть прям классик. Но, тем не менее, все было очень нормировано. Они все прекрасно понимали, что тебе нужно еще подняться, чтобы у тебя вышел трехтомник. Еще подняться, чтобы у тебя вышел там... Очень интересная тема. Причем это можно было достигнуть в молодом возрасте, там, допустим, более-менее молодом по нашим там, меркам, там, 50 лет, уже там Ван Шенкин, Винокуров, трехтомники. Первые два тома стихи и поэмы, потом какая-то проза или воспоминания, мемуары, или очерки. Да. Все, они уже там молодые мужики, у них такой статус был. Сегодня поэтов 50-летних, которые могут себе трехтомник выпустить, их вообще нет в природе, там, да, чтобы собрание сочинений мог кто-то позволить себе, крупный поэт, публиковать. Извини, Олег, нам нравится про эту тему.
4: Сегодня, допустим, Юрий Михайлович Кублановский у него вышел
2: четырехтомник.
4: Поэтому изредка она встречается.
2: Да. Как вышел, где продается, кто его издал, это тоже очень важная тема.
4: Конечно. Лежит ли он в каждом магазине страны? Андрей Борисович Маренков, которому в 1957 году необходимо было отмечать юбилей, и ему изначально был положен двухтомник, поэтически-прозаический, но со временем стало понятно очень быстро, что это сделать невозможно, потому что проза как таковой, которую он мог бы напечатать, она запрещена. А поэзии настолько не хватит, потому что, ну, тоже та поэзия Серебряного века, и Имаженистская, она уже как-то отжила свое, а новых стихов настолько не набирается. Поэтому было решено перевести этот проект в однотомник, но в итоге и этот однотомник не вышел, а вышла книжечка в 59-м году.
5: Если же не принято было собрание сочинений, если ты не Чехов.
4: В итоге вышло как раз-таки две пьесы.
2: Там две пьесы в одной книжке, не про это говорят.
4: «Рождение поэта».
2: Алексей говорит, про то, выходили ли многотомники пьес. Нет.
5: Опять же, если ты не Чехов, да.
2: Да-да-да.
4: Что показывает современный, более-менее современный опыт собрания сочинений? Они очень редко издаются хорошо. Вот недавно ко мне пришло вот такое вот издание, барнаульское, 2019 года, Василий Макарович Шукшин, девятитомник, все на глянцевой бумаге, все с фотографиями, все с комментариями. Здесь не
2: Барнаул,
4: только...
2: молодцы.
4: Да, отличная работа. Здесь
5: формат какой-то.
4: Не только проза малая, большая, здесь и стихи Шукшина. Кто знал, что он писал стихи вообще? Здесь и письма, здесь и автографы, здесь и все остальное. Все до мельчайших подробностей разобрано.
2: А можно купить-то?
4: Да, конечно. Я потом подскажу, где можно дешево купить. И тут возникает вопрос. Вот у нас есть целый ряд известных широким массовым читателей поэтов, прозаиков, которые пользуются спросом. Это чисто экономически будет выгодно издать их собрание сочинений полноценные, полновесные, с академическим комментарием, вот взять двух самых популярных – Бродский и Довлатов. У нас на данный момент существует более-менее полное собрание сочинений Бродского 1997 года издания. Сегодня, если посмотреть на рынок, сколько стоит это собрание сочинений, мне минимум встречалось за 22 тысячи рублей. А так обычно больше 40, 60 и далее. Зависит от состояния, от количества томов. Там у Бродского в первую очередь стихи, потом, естественно, публицистика, переведенного с английского языка, да, пара пьес. Вот.
5: Неполное собрание.
4: Неполное. Туда можно еще письма добавить, туда при всем бродсковедении, да, можно добавить ранее не публиковавшиеся стихи.
2: Их много?
4: Я думаю, хватает. Дело в том, что тут возникает вопрос с наследниками, но я думаю, мы этот вопрос во второй части передачи озвучим, да. Но так или иначе, вот прошло со дня смерти Бродского практически 40 лет, да, где эти люди, которые собрали бы все это и издали нормально? Второй случай – Довлатов. У нас сколько? Ну, трехтомник, ну, четырехтомник его прозы выходит. И в этом четырехтомнике не найдется места письмам Бродского, не найдется места стихам. Да, Довлатова. Ну, там были и письма Бродского к Довлатову.
2: Стихам, советским вещам.
4: Да, советским вещам.
5: Самое главное.
4: Все это необходимо прокомментировать. И, опять-таки, никто за это не берется. У нас есть замечательный исследователь Довлатова, редактор «Сибирских
5: Андрей
4: огней».
5: Андрей Арьев. А, «Сибирских огней» Михаил Хлебников, да.
4: Михаил Хлебников, который выпустил сколько? Два тома, да?
5: Два тома. Рекомендую. Всем, кто Довлатов продолжает оставаться культовым писателем, поэтому как бы очень рекомендую. Довлатов и «Союз» первая часть о жизни Сергея Донатовича в Советском Союзе. И вторая — «Довлатов и третья волна». Из названия понятно, что это вот как бы иммигрантский период. Вот, это Михаил Хлебников, две его работы по Довлатову.
4: Вот взять его работы, взять самого Михаила Хлебникова, посадить, дать каких-то грантовых денег, я не знаю, он составит полное академическое собрание сочинений Довлатова. Но почему-то никто этого не делает.
5: Да ладно, почему? Ну, мы все это обсуждали прекрасно. Существуют две прекрасные компании, пересекающиеся между собой. Людей, которые продолжают кормиться на Бродском, и людей, которые продолжают кормиться на Довлатове. И у них висит табличка: чужие здесь не ходят. Вот. Все как бы...
4: Но это же даже для них экономически выгодно собраться.
2: Нет, не
4: и
2: выгодно.
4: Все это сделать.
2: И потом неприятно все-таки у Бродского придется публиковать просоветские рабочие стихи.
5: Хотя тут тоже вопрос.
2: А
5: политически им это совершенно невыгодно. А самое главное, невыгодно тусовочно. Понимаешь? Потому что как это? На их поляну вдруг кто-то зайдет и сделает лучше, чем они.
2: Ну, там есть, конечно, интервью Бродского. У Довлатова есть американская периодика, которую тоже надо перерыть. Наверняка что-нибудь было. Там у Довлатова вот этот четырехтомник везде ходит. А на самом деле, я думаю, там томов 8 можно собрать без проблем.
4: Наберется, я думаю. Да?
2: Со стихами, с письмами, с периодикой, со всем остальным, советскими вещами. Будет 8 томов. Как люди обрадуются, скажут: о, а у Довлатова, оказывается, 8, а не 4 тома. Я бы сам обрадовался даже. Тоже читал все собрание.
5: Вот, и тут вот я, извиняли, вот это большая проблема, на самом деле, в том числе как бы и собрание сочинений. Когда какой-то автор монополизируется группой лиц, вот эти начинаются неизбежные совершенно искривления, да? И когда мы говорим о собрании сочинений, об этом надо говорить уже с известной тогда осторожностью. Вот, потому что никто нам конкретно не ответит, почему то или иное произведение уже известное, уже всеми читающееся, ходящее в списках, как было со стихотворением Бродского на независимость Украины. Оно в 90-е ходило в списках, как когда-то «Горе от ума». Вот, как Барков когда-то. Почему вы его не включаете? Ну, вот мы догадываемся, почему, да? Советские вещи Довлатова, он сам о них пишет, он их называет, он рассказывает, как историю публикации, как это происходило, как в юности появилось, как появилось там в Неве, по-моему, да? Стихи опубликованы, эти армейские стихи и письма к отцу. Почему? Почему? Ну, ответьте нам на этот вопрос. Ответ очень прост, потому что тусовка монополизировала и не хочет пускать посторонних на свою территорию. Это в чем-то похоже на историю с наследниками, о которой мы тоже будем говорить.
4: Контрпример, опять-таки, мы сами себя приведем. Умер великий писатель Эдуард Вениамин Лимонов. Захар начал, мы продолжили, вместе сделали собрание его стихотворений, поэм, текстов, как он называл, поэтических текстов. Да?
5: Ну, все, что не проза, да.
4: Да. Там тоже возникали свои трудности, очень разные. И последняя книга никак не выходила. Ею занимался Даниил Дубшин, он же Духовский.
2: Последний сборник стихов Лимонова имеется в виду,
4: прежде всего. Да, да, да.
5: Зеленое удостоверение епископа.
4: Сложенное вдвое. Мы долго ждали, пока Духовский издаст его, и тогда мы сможем спокойно взять эту книжку и спокойно включить в четвертый том. И никаких вопросов никогда не возникало. Сделали это, продолжаем и сейчас заниматься Лимоновым. Вот издали книжку Натальи Медведевой, все о Лимонове, да, все, что касается Лимонова, там несколько текстов «Моя борьба» Натальи Медведевой с полными комментариями. Я лично занимался комментированием ее текстов, давал сопоставление с текстами Лимонова, в первую очередь, «Укрощение тигра в Париже», сопоставлял с Еленой Щаповой, с ее интервью, с ее прозой, с ее стихами. Все это есть тоже прекрасное, отличное издание. И продолжаем дальше заниматься Лимоновым. И вот мы видим, что есть, допустим, издательство «Альпина Проза». У них тоже выходит Лимонов, роман «Потерянный Москва Майская», вышел, наделал шума. Они большие молодцы, что откопали этот роман и издали. Нас не хватило, вот они сделали. Большие молодцы. У них сейчас выходит вторая книжка.
5: Это, по сути, литературный памятник. Уже,
4: да.
5: Да. Это, как ты правильно сказал, сенсация своеобразная. Это все прочли, это все обсудили. Почему не откомментировать? Как вообще такой роман можно выпускать без комментария на белый свет? Ну как? Это значит, что просто...
4: Ну, увы. Просто спасибо, хай. Что издали.
2: Не, ну слушай, они издают всего Лимонова, и у них до этого вышло 25 томов без комментариев, а тут как бы странно было бы издавать с комментариями. Они издали его, а теперь уже наша работа. Если мы с Катей Волковой, с вдовой Лимонова договоримся, то мы сможем все это переиздать. Вопрос о наследниках мы будем обсуждать во второй части нашей программы «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас. В студии Олег Демидов и Алексей Колобродов, и я, Захар Прилепин, обсуждаем историю издания собрания сочинений и историю помощи либо вредительства наследников наших литераторов.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Около 40 автобусов сгорели при целенаправленном ударе ВСУ по автобусному парку в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Александр Дудко. Уточняется, что удар был нанесен дронами с зажигательной смесью. Ранее губернатор региона Владимир Сальди сообщил, что в ходе вражеских атак было уничтожено в том числе 14 школьных автобусов. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы, Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны России. Отмечается, что бойцы «Востока» при освобождении Писанцев уничтожили до взвода ВСУ, также поражены укрытия с техникой. В оборонном ведомстве добавили, что контроль над Новоселовкой позволяет группировке «Восток» усилить давление на оборону ВСУ и дает условия для продвижения в Запорожской области. Министр иностранных дел Ирана Аббас Ракчи в свете взаимных обстрелов с Соединенными Штатами призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе. Он заявил, что в противном случае это может затормозить процесс открытия маршрута. Иранские СМИ ранее сегодня сообщили об ударах по иранскому острову Кешем и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США подтвердило атаку на многочисленные цели в Исламской Республике в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно. После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне. Турция и Азербайджан подали совместную заявку в ЮНЕСКО на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом пишет турецкая газета. Сообщается, что совместная заявка была подготовлена на фоне многолетних споров о происхождении десерта, в которых также участвует Греция. Окончательное решение по заявке должно быть принято на 21-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО. Пахлава считается одним из самых известных десертов кухни Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Различные варианты этого лакомство существует в Турции, Азербайджане, Греции, странах Балкан, на Кавказе и на Ближнем Востоке. Вопрос об историческом происхождении пахлавы на протяжении многих лет остается предметом культурных дискуссий между несколькими странами. Около 65 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что «Алые паруса» — это визитная карточка не только Петербурга, но и всей страны. Праздник выпускников школ «Алые паруса» прошел этой ночью в северной столице. В первой части праздника состоялся концерт на Дворцовой площади. На нем выступили певица «Елка», Юлиана Караулова, Татьяна Куртукова, Люси Чеботина, Ваня Дмитриенко и другие артисты. В данной минуте следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
2: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи с ведущей Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Ну, здравствуйте.
2: Сегодня говорим о собраниях сочинений писателей и посмертных, и прижизненных. Собрание сочинений как издательский феномен. Недавно было очередное заседание Совета по культуре при президенте Российской Федерации, на котором присутствовал и я. Вот. И я давно хотел уже поднять тему наследников, которые выступают зачастую как вредители, которые просто не дают элементарно переиздавать, причем за деньги. За деньги, которые они получат, переиздавать те или иные тексты или стихи, или пьесы своих предков. Я говорил о другой теме, а данную тему поднял Владимир Львович Машков, но уже в приложении к театру. Он говорит, сидят наследники тяжелыми своими телами на огромном количестве великих пьес, авторов, которые популярны в России, которых хотят ставить и вырвать эти пьесы из-под наследников, крайне сложно, зачастую просто невозможно. Вот. И я попросил Владимира Владимировича как-то в этом поучаствовать. Вот. И он тоже он тут же воспринял это с пониманием, там, да, и сказал, что давайте этим вопросом заниматься. И я потом отдельно переговорил

0: потому что у такого-то детишки вышли так себе, или внуки там, да, и они съехали за границу, и оттуда говорят, что мы ничего вам не дадим. Вот как хотите, а мы вам ничего не дадим. При этом, я еще раз говорю, готовы платить деньги, готовы и большие деньги платить. Они говорят, нет, ни за что. Для меня, конечно, показательная была история, когда для сериала «Ополченский романс» мы попросили, рэпер Рич попросил спеть кавер на песню Егора Летова и на песню Булата Акуджавы. Там, да, и там вроде поначалу, не разобравшись, сказали «да», и он уже записал, и все всем понравилось. Потом, как только узнали, что «Ополченский романс», Донбасс, Захар Прилепин и та, и другая вдова, наследники сказали, что нет, нет, ни за что. Вот, и самое отвратительное было во всей этой истории, что у нас очень серьезная часть хайпажоров, в том числе наших вот этих так называемых националистов, неожиданно приняли сторону вдов. Но им все что угодно, лишь бы против Захара Прилепина. Они разогнали вот эту туфту о том, что Захар Прилепин хочет ограбить вдов, хочет отобрать у детей кусок хлеба, хочет их всех лишить. И мне стали говорить, а ты сам бы там у своих детей отобрал бы? Во-первых, я отобрал бы, конечно, у своих детей. То есть, если из-за моих детей или кого угодно, моих родственников, мои тексты не будут читать, то нахрен такие нужны наследники. Конечно, я против этого. Но тут вообще речь о другом. Речь о том, что они просто из принципа не дают, потому что это связано с войной на Донбассе. Ну, ладно, еще там как бы Акуджава, там мы можем догадаться, как он к этому бы относился, но про Летова мы о другом можем догадаться, что это точно была бы его история, история его души. Он на эту тему напрямую высказывался, как он относится к независимости Украины, и как он реагировал на военные конфликты в Абхазии, в Осетии и в Чечне, когда он был всегда на стороне российской армии. Но там вдова. Вдова говорит, нет, нет, потому что у вдовы другие взгляды там, да. И этого сплошь, это вообще очень много. Вот там есть внучка, по-моему, Евгения Ароновича Долматовского, да, который «Ты ждешь Лизавета», там, и огромное количество великих советских песен. «Темная ночь» и так далее. Она у нас уехала за границу, она не поддерживает российский милитаризм, прочий там империализм. Все, она говорит, нет. Нет, и все. И как бы почему песнями, которые являются душой народа, пользуются эта барышня, совершенно непонятно. Непонятно, при том, что Долматовский еще, к тому же ее дедушка благословен, участвовал в аннексии Украины и Белоруссии накануне Великой Отечественной войны, а еще и Финляндии. Он все это завоевывал. Это прямая, как бы, была его работа. Прямая его работа. И более того, он дожил еще до перестройки, до демократии, и сказал, что вы как хотите, а я помню, что нас с цветами встречали и прибавили. В Балтике и в Западной Беларуси, везде. И я, говорит, каяться за это не буду. То есть он против памяти идет своего деда. Против памяти. Потому что он не просто написал об этом, сочинил об этом. Он еще и воевал там. Он все это сделал. И он не отказался от своей правды. А она говорит, нет. А решать буду я. И вот таких случаев у нас сплошь и рядом полно. И вылезает, еще раз говорю, вылезает всякая демагогическая шушера, которая начинает кричать, вы обкрадываете детей. Пошли вы к черту. Вообще не понимаете, о чем вы говорите.
1: Похожий пример, если брать чистую литературу, Евгений Винокуров, поэт-фронтовик, у него дочка уехала в Америку. Я не знаю, по политическим причинам...
0: Знаете, что писатели, женитесь нормальных женщин. Кого вы берете в жены? И вы рожаете, что знает кого. И потом они у вас... Ну, как бы, уделите время детям, в конце концов. Или берите простую девушку из Рязанской области. Я
2: могу посоветовать.
0: Гораздо меньше шанс, что они уедут у вас в Америку. Извините, да, продолжайте, Олег.
1: У него дочка Ирина филолог, много пишет, да. Много издает, но почему-то не своего отца, не архив Николая Глазкова, который ей тоже достался, а занимается кем-то еще. Здесь я не знаю, есть там политические какие-то причины или нет, но судя по тому, что у нас Глазков очень плохо издается, не комментируется, до полного собрания сочинений там еще жить дожить, и Винокуров тоже не переиздается. Когда вы видели последнее издание Винокурова? По-моему, это вот все советские томики и все.
3: Советские домики, ну, и исполнение регулярное, слава богу, хоть исполнять она не запретила Сережку с Малой Бронной, да.
1: Ну да, хотя бы. Или другой пример. Вот у Довлатова тоже смешная история вышла с книгой «Жизел» Валерия Попова, да. Наследники Довлатова запретили ему публиковать фотографии, поэтому обложка знаменитая «Жизеловская» вышла там с наклеечкой. Здесь должна быть фотография Сергея Довлатова. Ну что это такое?
3: Оригинальный, конечно, понимаю. Здесь я их понимаю. Потому что книжка вышла не про Довлатова, а про Попова.
1: Согласен.
3: Здесь я их понимаю. Вот Попов себя и клей туда.
1: Но все равно странно. В случае Бродского...
3: Думаю, что да, это тоже отдает произволом, конечно, некоторым, да.
1: В случае Бродского он отчасти сам запретил публиковать какие-то о себе мемуары, в том числе Карлу Проферу, да, они все равно были изданы и после смерти Карла Профера, и

0: после смерти Иосифа Бродского, уже в наши дни. Но Бродский, например, создал фонд и закрыл его на определенный срок. Сказал, вот когда все люди, знавшие меня, умрут, тогда вот лет через 100 можно издавать.
1: Сам автор, это понятно. Сам автор, это понятно. Мы о чем говорим? Мы говорим, когда разлятся наследники, которые, по сути, никакого отношения к тому, что он создал, не имеют.
0: Не имеют. Вот пример.
1: Поэтому, когда, я понимаю, издателей, когда они вот начинают, их начинает трясти, когда речь начинает заходить о наследниках, неважно, какого качества наследники, но все уже просто настолько как бы наелись этим горьким опытом. Вот, что, конечно, и еще я добавлю к сказанному Захаром, вот это вот действительно бездумно переняли это наследственное право. У нас совершенно другие традиции были всегда с этим связаны. У нас совершенно другие истории были с этим связаны. Там совершенно другая культура наследования. Вот, наследование интеллектуальной собственности, да, отсутствует как бы система нормальная, система юридическая практика, отсутствует судебная система по этим вещам, отсутствует нормальная такая, по которой, где какие-то прецеденты уже можно создавать, отсутствуют специалисты-адвокаты по этим вопросам, но зато вот это передовое европейское законодательство есть.
0: Последний пример из такой личной практики – это Леонид Георгиевич Кубанов. Вот я познакомился с его вдовой, как она представляется. Да, поэт, великий поэт, один из лучших во второй половине XX века. Вот как есть Бродский, как есть Дмитрий Придов, как есть Эдуард Лимонов, есть и Леонид Кубанов. Москвич до мозга костей, такой неоимажинист, неофутурист. Его прекрасно знала вся литературная Москва. При жизни он не издавался, ему предлагали издаваться за рубежом. Он сказал: «Фиг вам, я сначала должен издаться на родине». Но умер вот буквально с 3 стихотворениями, напечатанными в периодике. А все началось в конце 80-х, начале 90-х. Пошел какой-то уже не сам издат, а там издат, который можно было купить здесь. Наши книжечки пошли, и вот всем занималась его, как она сама себя аттестует, вдова. На самом деле одна из жен, и то не последняя, но зато та, которая родила ему наследника, сына. Сыну глубоко плевать на то, что отец там наворотил. Они прожили вместе 1,5-2 года, не более того. И Кубанов ушел к следующей женщине, с которой прожил 10 лет. Она почему-то не имеет на Кубанова никаких прав. А брат Кубанова, старший, живой, тоже почему-то не имеет никаких прав. А вот эта вдова пользуется всем. Сама издает, никаких филологов не подпускает. А если подпускает, то потом гонит куда подальше, потому что во всех разочаровывается. И вот я написал биографию Леонида Кубанова и собрался ее издавать. Это было в 2019 году в редакции Елены Шубиной. Мы тогда с Еленой Даниловной поговорили. Фигура значимая, о ней необходимо писать, говорить, презентовать его, популяризовывать. Но вторглась эта вдова, выцепила все контакты редакторов Шубиной, самой Шубиной, начала писать угрозы, что если что, она пойдет в суд, потому что без ее утверждения никакую биографию Кубанова издавать нельзя. А это уже перебор.
1: Это уже не собрание сочинений. Даже такого законодательства, которое есть у нас. Это просто шантаж.
0: Но, тем не менее, биография Кубанова вышла не в 2019 году у Шубиной, а вот в КПД, когда КПД было создано в 25-м году. Это тоже о многом говорит.
1: Эти наследники собой всех достали и запугали. Вот еще побочка такая. Просто никто уже просто связываться даже не хочет. Уже себе дороже это называется. Пусть там ни на что она не опирается, и по закону мы правы, но сколько мы нахлебаемся с ней, вот еще какая побочка существует.
0: Давайте скажем о том, что мы производим, собственно. Вот есть такая прекрасная серия.
1: Да, есть такие нетривиальные способы собрать сочинения любимых авторов.
0: Почти собрание сочинений, так называется эта книжная серия. В ней у нас вышли Герман Садулаев, книжка «Осенние крепости». В ней вышел томик Дмитрия Вадени.
2: Томище.
1: Это вот такие кирпичи, это не самый большой.
0: И поэзия, и эссеистика Ваденникова. Ваденников за нее получил, кстати, премию «Гипертекст».
1: На днях. И еще одна наша книга, за которую и горько, и гордо получила премию «Гипертекст», совершенно заслуженно, это книга покойного, погибшего, Царство Небесное, Евгения Николаевича Гайдука, «Моя Новороссия». Вот. То есть тут награда, что называется, нашего героя.
0: Это уже немножечко другая серия, но да, совершенно к слову, совершенно к месту. из этой же серии книжка молодого поэта, но который уже покорил всю Россию, который мотается с гастролями от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сухуми. Это Егор Сергеев. Книжка вышла в этой же серии и тоже в гипертексте получила приз зрительских симпатий. Да? Правильно это называется?
1: Три позиции мы взяли в гипертексте.
2: Да, но еще ты не назвал. Воденник Караулов не назвал.
0: Игорь Караулов, да, конечно.
2: Мы собираемся еще издать такой том Семена Пегова и такой том Анны Долгоревой. И ждем, когда они...
0: Да. И Александра Пелевина, и Анны Ревякиной.
2: Да.
0: Но тут, я думаю, надо сказать про отдельный том, про Андрея Полонского. Что это был за человек, что это был за поэт, и чем уникален том в этой серии «Почти собрание сочинений».
1: Но давайте это расскажет Леша. Я скажу о Полонском, конечно. Это и мое открытие, и будет для многих открытие, конечно. Но я сначала скажу, как это все устроено. Устроено это все довольно забавно и хитро. Вот, потому что автор сам пишет свою подробную автобиографию, расписывает, как он добрался до жизни такой. А потом, как правило, у поэтов основной корпус составляют стихотворения, лучшие свои избранные. Он как бы Караулов практически все туда включил.
0: При этом мы понимаем, что Караулов мог бы собрать двух, трех, четырех томник своих стихов. Но вот мы решили лучше.
2: Нет, но тем не менее, да, это вот. Тем не менее, большое презентационное собрание.
1: Опыты у поэтов, опыты в прозе, а у прозаиков, Герман больше известен как прозаик, опыты в стихах. Угу. Да? Угу. То есть как бы мы представляем автора во всей полноте его творческих стратегий. Что касается Андрея Полонского, тоже предметы горечи и гордости моей, во всяком случае, потому что я долго с ней возился в качестве редактора. Спасибо Игорю Караулову, спасибо вдове Анастасии. Вот, Андрей Полонский ушел от нас прошлым летом. И буквально за месяц до этого мы ездили в рамках проекта «Поэты России», Вот, в город Архангельск, где я, конечно, разглядел и, наконец, пообщался с этим совершенно замечательным человеком. Что-то тут, кстати, от Виктора Некрасова, о котором мы недавно говорили, какое-то по советским меркам, конечно, вполне аристократическое происхождение и такой вот невероятный какой-то демократизм, стихийный. Человек невероятно умный, человек невероятно своеобразно мыслящий. Если о стихах Полонского что-то люди дослышали, во всяком случае, помимо его окружения, ну, какие-то любители поэзии, он все-таки достаточно активная фигура.
0: Ну, и давно писал, да.
1: Да, контркультурная, начиная с советских еще времен. Была контркультура, потом уже такая свободная творческая единица. То о прозе вообще мало кто знает. Вот, а проза у Полонского великолепная. Это такой Борхес русский. Ну, не холодный, как Борхес, с глазами крота, да, а вот очень горячий, очень взволнованный вот этими как бы мировыми токами, которые через его мост, через его тело проходят. Византия, Рим, Иудея, да, и плюс, конечно, родные осины бесконечные. Совершенно особо отдельное какое-то их восприятие. В общем, мне эта книга очень нравится, я ее категорически рекомендую, и очень жаль, что автор, конечно, ее в таком виде не увидел.
0: Я скажу пару слов про конкретно вот эту книжку Германа Садулаева «Осенние крепости». Я был ее редактором, и мне понравилось, что в итоге получилось. Во-первых, мало кто знал, что Герман Умралевич пишет стихи, опять-таки какой-то ближний круг, а он не только стихи пишет, у него еще была своя рок-группа, сейчас он пытается это в виртуальном плане как-то перезапустить, переоцифровать записи, может быть, соберется и заново тряхнет стариной и что-нибудь спадется, чинит новые, но пока вот имеем то, что имеем. Удивительная автобиография и собрание рассказов. Опять-таки мы понимаем, что Герман Садулаев – уникальный большой прозаик. Но вот я сейчас вспоминаю свою домашнюю библиотеку. У меня есть несколько современных прозаиков, у которых я собрание сочинений покупать, наверное, не буду, когда они выйдут, потому что у меня все есть. Это Захар Прилепин, это Андрей Рубанов, это Михаил Елизаров и это Герман Садулаев. Вот четыре прозаика, да? Абсолютно все есть. Но эта книжка совершенно уникальная, помимо автобиографии. Здесь собраны ранее не публиковавшиеся рассказы, редкие рассказы из каких-то книг, которые очень трудно достать, типа той же самой первой его книжки «Я чеченец». Да, и опять-таки, если вы хотите узнать, как Герман Умралевич Садулаев, с одной стороны чеченец, с другой стороны русский, с казачьими корнями, да, с третьей стороны абсолютно петербургский человек, с другой стороны человек, который страдает от своего пребывания в Петербурге, с пятой стороны коммунист ярый, с шестой стороны индуист, как он докатился до жизни такой, как умеет все это себе совмещать, как этот дикий коктейль получился, вот как раз-таки эта книга лучше всего его и покажет.
3: Захар, как ты придумал такую форму?
2: Ну,
3: потому что это чисто твоя придумка, давай.
2: Моя придумка, и придумал я эту форму как раз исходя из жадности своей читательской, потому что, ну вот сейчас вообще есть привычка, взял какую-то одну тоненькую книжечку, прочитал, как бы и ознакомился, но оглядываясь на классиков, вот вы подумайте, друзья мои, вот вам, ну я знаю этого Толстого, читал я его там Казаков там, да, или там, да-да-да, что-нибудь, или я знаю этого Достоевского, читал там про Степанчикова там, да, ну то есть, ну надо понимать, чем вы имеете дело, потому что литератор, конечно, он и пробует, и зачастую удачно пробуйте в самых разных ипостасях. И нельзя там знать Рубанова, если ты читал там только что-нибудь там, одну его вещь. Надо же читать и Хлорофилею, и «Сажайте и вырастет», и его рассказы, и тогда вот будет...
3: Нонфикшн.
2: Да-да, полноценное будет о нем представление там, да.
0: А Рубанов еще и стихи пишет.
2: Да-да. И напоследок хотел бы одну тему поднять. О нехватке, судя по всему, и финансирования, и людей, и специалистов для издания полноценных собраний чтения даже не тех литераторов, которых они там не изданы, там, да, там есть советские литераторы, там, погибшие на войне или пострадавшие от репрессий, там, которые требуют внимания к себе, там, да, но даже большие классики первого ряда до сих пор не имеют академического собрания сочинений. Я, допустим, говорю про Михаила Александровича Шолохова. Я писал его биографию и разбирался в периодике, и ни в одно из его собраний сочинений, потом выходил уже 10-томник, вот, не входит его весьма заметная сталиниана, письма Сталину, его статьи про Сталина, его какие-то вещи связаны с Венгерским восстанием, с Пражским восстанием, какие-то заметки или общие письма на данную тему. То есть там много всего, что просто никуда не попало. Шолохов и толком не откомментировано. То есть мы до сих пор не знаем, как Шолохов представлял себя, они сражались за Родину. Там есть главы, которые люди, кстати, на самом деле мало знают, главы предвоенные, которые напрямую описывают историю с репрессиями. Они же существовали уже. Потом главы там утеряны, и главы недописаны. Это все надо собирать, комментировать.
3: Комментировать обязательно.
2: Да, все со всем этим разбираться. Начали издавать сейчас Алексея Николаевича Толстого. Я стал покупать, он только один том вышел, академическое собрание Алексея Николаевича Толстого, которое ИМЛИ издает, Институт мировой литературы. Я первый том открываю, но там полтома я этого не читал, там шедевр на шедевре. Вот он просто, он такой был, видимо, богатый и щедрый сам к себе, что он просто там эту «Темную башню», да не буду ее пересдавать. Блистательный рассказ, один из лучших вообще в русской литературе, пожалуйста. Он только в этом томе есть, который издан там едва-едва. Я думаю, что в последующих домах в каждом будет по 5-10 текстов, которые были по тем или иным причинам не изданы, не переизданы, он сам их про них забыл. Это тоже нормально совершенно, когда писатели забывают там, да? Перепрыгиваем. Валентин Григорьевич Распутин. Нету собрания чтения. Вот этот издался там четырехтомничек, но он далеко не все себя вмещает. Он, в конце концов, есть первая повесть, написанная совместно с другим автором, она нигде не переиздается там, ну, еще ряд других текстов. Тем более у писателей такого уровня, как и упомянутый Толстой, и Шолохов, и Распутин, у них интервью любые с ними разговоры, они тоже крайне интересно. Они показывают тоже с ним...
3: Насколько комментарии к Распутину сейчас уже необходимы?
2: Да, крайне необходимы, потому что он часть, огромная часть нашей литературной, социальной и политической жизни. Там, да? Ну вот, я три имени назвал, добавьте каждое еще по три имени, чего собрание сочинений откомментированного полного не хватает вам конкретно.
0: Но Маренков, конечно.
2: Маренков.
0: И у вас все для этого есть. Да. Необходимо просто
2: сами издадим.
0: Финансирование, мы сами готовы издавать. Да. Просто вот все подсобрать, что есть в Москве, что есть в Питере, в архивах, оно практически все собрано. Только вот...
3: То, что мы издавали по инициативе Захара в издательстве еще тогда «Терра», не помню?
0: Трехтомник в четырех книжках? Да. Нет, конечно,
2: не все помню. Пьесы вошли, не все стихи, с тех пор многое нашли. Там было, на самом деле, много опечаток разнообразных, ошибочек.
0: И необходимо комментирование еще более глубокое. Конечно. Да. Сейчас выходят потихоньку книжки, находятся новые специалисты по Маренгофу.
2: Маренгоф, слава богу, востребован и пересдается без конца. У нас как много писали почвенники о том, что никому не нужны Маренгофы.
3: Это все комично. Конечно, такая шутка судьбы.
0: Вот, я бы с удовольствием прочитал полное собрание сочинений Губанова, но его не будет, а он писал прозу еще. Он пытался как-то саркастически, фельетонно отвечать Венедикту Ерофееву по поводу его «Москвы петушков», но все это хранится и, видимо, никогда уже не будет издано. Ну, по крайней мере, не при нашей жизни. Я в это не очень верю. И третий, допустим, Анатолий Жигулин. Все права на его, насколько я понимаю, переданы правительству Воронежа, Воронежской области, да, все хранится там, и, в принципе, все это можно издавать, но как людям сегодня объяснить, кто такой Анатолий Жигулин, какую провести пропагандистскую широкую пропаганду?
2: Если бы мы были на Диком Западе, сказали бы, это второй Шаламов, как бы, и были бы, кстати, да, вполне да, правы, и продали
0: да,
2: бы.
0: Да, да. Да.
1: Так, а я быстренько нет. тоже. Гайдар, вот этот советский трехтомничек, все уже, как бы, он, конечно, совсем не полный и нужный уже.
2: Но был еще и советский четырехтомничек.
1: Четырехтомничек. Да, ну, он примерно такой же там.
2: Да-да-да.
1: Ну, вот, нужны комментарии, конечно. И нужна огромная уже биография.
2: Да-да-да.
1: Пожалуй, действительно, Леонов вот с редакциями Вора, с пирамидой, с комментариями, да, безусловно, да.
2: Ну, вот. тогда и со стихами, потому что стихи-то вообще не входили никогда.
1: Конечно, тогда,
2: и
1: да.
2: И поэма «Земля».
0: Я находил, предлагал тебе тогда.
1: Ну, и академический Шолохов, конечно. Вот это вот предмет тоже моей заботы, интереса.
2: Поэтому, ну, едва ли нас государство слушает столь внимательно, но, тем не менее, любые произносимые слова, я надеюсь, куда-то в нас сферу попадают, в мироздание. Хотелось бы, чтобы нам помогли, Бог с нами. Есть специализированные структуры, есть филфаки, есть темли, есть огромное количество филологов, которые выходят из вузов, и заниматься им нечем. Ну, то есть, советская власть находила для этого возможности. Там,
1: и ресурсы.
2: И ресурсы для того, чтобы... Павел Басинский как-то написал по этому поводу. Там я издал какие-то очередные... Там, я люблю издавать поэтические избранные, свои любимые стихи. Я там издал какие-то свои любимые стихи. Там Павла Васильева, Владимира Луговского, еще кого-то. И там Павел Басинский пишет колонку в российской газете «Замечательная литература». Он говорит, ну там многие сетуют на Прилепина, что вот типа он издает не только то, что он сам пишет, но что он читает тоже, он тоже издает. Говорит, а чего вы хотите? А кто переиздаст вообще Луговского? Вот кто его переиздаст? Мне, говорит, лежит на столе Афанасий Фет, говорит, изданный тиражом 200 тысяч экземпляров с мощнейшими комментариями, говорит, с глубочайшими, с явно работой целого научного института, говорит, я понимаю, какие вещи мы утеряли. Ну, взяли вот и издали, и кто его теперь издаст, этого Фета? А я, знаете, в качестве спора с моими оппонентами из числа националистов, они без конца любят рассказывать, как у нас советская власть забыла, прокляла всю дореволюционную культуру. Я вот, когда писал «Взвод офицера ополченца русской литературы», я вдруг обнаружил, что Чаадаева, Раевского, Глинку издавала советская власть. Их не издавали весь 19 век. Кого-то вообще не издавали вообще никогда. И они собрали их, откомментировали в библиотеку поэта, собрание сочинений, все издали.
1: Вот о чем. Возродить бы библиотеку поэта, конечно.
2: Ну, Витанова отчасти ее возродила, они издают. Тем не менее, хотелось бы государственного внимания к данной проблеме. У нас огромная литература, величайшая в мире литература. Дайте туда смешные деньги. Они смешные в ваших представлениях. Это один московский праздник там какой-нибудь, там на какой-то 1 мая. Это все, это 10 лет работы всем филологам и 30 собраний сочинений. Дайте, пожалуйста, немножко денежек на русскую культуру. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Со мной были Олег Демидов.
0: Всем пока.
2: И Алексей Клобрудов.
1: Всего доброго.

0: знать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве Сухуми, час дня, в Челябинске 15. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга с юбилеем. Минобороны опубликовала данные о потерях противника в зоне боевых действий. Музей под Ростовом, атакованный дронами, закрыли для посещения. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с 35-летием создания. Глава государства отметил, что испытывает гордость за то, что был причастен к его работе. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Владимир Путин также подчеркнул, что комитет стал важным звеном в системе международных связей с северной столицей и всей страны. Его сотрудники внесли значительный вклад в продвижение Санкт-Петербурга как одного из центров мировой экономики, культуры и науки. ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне ответственности российской группировки войск «Севера». Об этом сообщила Минобороны России. Кроме того, по информации оборонного ведомства, российские бойцы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли почти 500 военнослужащих. А в зоне ответственности южной группировки войск за сутки ликвидировано более 210 военных противника. Музей «Самбекские высоты» в Ростовской области, куда накануне попал беспилотник ВСУ, сегодня закрыт для посещения. Об этом сообщает информационная служба музея. Напомню, в ходе вражеской атаки на комплекс пострадали 12 человек. В музее повреждены кровли, фасады, внутренние помещения информационно-выставочного центра. Сегодня специалисты начнут работы по ликвидации последствий и оценке масштаба повреждений. Правительство России выделит 385 миллионов рублей Дагестану и Чечне на компенсацию выплат пострадавшим от паводков. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Отмечается, что источником средств стал резервный фонд правительства. Обильные осадки на Северном Кавказе в марте-апреле привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. В республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс. Были также повреждены дороги и мосты. Иран намерен провести прощальную церемонию с бывшим лидером Али Хаменеи и Ираке. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он уточнил, что Тегерану удалось условиться с иракскими властями о проведении процессии в священных для шиитов иракских городах. Хаменеи, напомню, погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удавалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде. Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани возросло до 23 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. Уточняется, что их состояние средней степени тяжести. По данным следствия, жители с 24 по 27 июня стали обращаться в больницу с сальмонеллезом. Все они предположительно съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась, возбуждено уголовное дело. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в соцсетях. Естественно, в нашем Макс-канале находится радио нижнее подчеркивание «Спутник». Кто все еще в нашей телеге тоже, там тоже все еще есть. Будем продолжать знакомить вас со всем важным, значимым и любопытным. Несколько небезынтересных тем у нас заготовлены на ближайшие полчаса. Будем подробно разбираться. Прямо сейчас к нашей беседе подключается инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Кузнецова. Юлия, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алексей, уважаемые радиослушатели, добрый день.
3: Юлия, спасибо огромное, что согласились к нам выйти в эфир, прояснить ситуацию с новыми правилами формирования кредитной истории. Как уточняется, с 1 июля в эту самую кредитную историю будут добавлять сведения о всех предыдущих кредиторах. То есть, я так понимаю, все, кому этот кредит, кому этот долг необходимо было возвращать. Расскажите, пожалуйста, почему возникла необходимость именно вот в таком новшестве и почему это необходимо было вносить вот прямо на серьезном, на законодательном уровне?
4: Ну, зачастую эта история, она теряется. То есть, если, например, банк продал кредит коллекторскому агентству, например, и физлицо не является таким, как бы правильно платящим кредит, скажем так, добросовестным, да, человеком в плане кредитования, то вот эта история, она будет теряться и не будет понятна. И, в принципе, если, например, я, ну, грубо говоря, или человек взял какой-то кредит, но не понимает, почему к нему обращаются с другого агентства или с другого банка, потому что кредит был перепродан. И здесь возникает двойная такая ситуация. То есть, с одной стороны, получается, что образно вот эта вот прозрачная кредитная история, она будет больше давать понимание банкам, кто перед тобой, какого уровня заемщик, добросовестный, недобросовестный, или он не исполняющий свои обязательства. С другой стороны, это важно, чтобы сам человек понимал, откуда, ну, грубо говоря, могут прийти, да, и что вот эта вот история будет сохранена. Если, например, это больше, наверное, про то, чтобы люди изначально, да, то есть здесь две стороны важно понимать. С одной стороны, банки, те, которые выдают кредиты, и население, те, которые берут кредиты. Зачем это нужно? Да, банкам нужно понимать вообще всю линию этой кредитной истории этого заемщика, чтобы это было прозрачно, потому что когда банк выдает кредит, он должен понимать, а кто перед тобой? Злостный неплательщик или добросовестный, грубо говоря, человек, который гасит кредит вовремя. И таким образом будет лучше принимать решение. Ну и с другой стороны, конечно же, для физлица будет больше понятно, почему ему отказывают в этих кредитах. На самом деле же есть такая сейчас схема, что очень много даже молодых людей берут кредиты и подают на банкротство тоже. Это стало бумом, на самом деле, вот прошлых лет. И они даже до конца не понимают вообще всей этой сложности этой ситуации, потому что кредитная история будет сильно испорчена. И таким образом у банков будет видно, в принципе, им будет все видно, они будут все понимать, стоит и какой процент также, да, можно уже учитывать эту ситуацию в дальнейшем.
3: Но все-таки, если уточнить непосредственно, что поменяется, ведь информация о банкротствах, информация о вот этих заемах, я так понимаю, так или иначе передавалась или нет? Потому что вот в тех текстах, которые об этой новости есть, значит, там содержится, что человек должен указывать предыдущего, как бы вот от кого этот кредит, от кого этот долг был получен. То есть формально-то оно должно было копиться и формироваться. А сейчас, если я верно понимаю, нужно вот самому вспоминать, кому как долг и кому как этот кредит принадлежал?
4: Раньше цепочка как бы терялась, и сейчас вот пытаются сделать так, чтобы цепочка не терялась. То есть эта цепочка, ну, раньше, как бы, грубо говоря, при переступке прав требования кредитор передавал кредитную историю в основном то, кому он передавал кредит. И если, грубо говоря, новый кредитор берет уже, грубо говоря, идет в другое кредитное учреждение, да, то цепочка, она могла потеряться. Вот теперь это все будет копиться, и эта ситуация должна быть более прозрачна. То есть банкам так будет проще ориентироваться, и человеку тоже понимать, какая у него кредитная история, потому что рейтинг будет меняться. Вы понимаете, сейчас у нас один кредитный рейтинг, у каждого из нас он есть, можно зайти и посмотреть, какой у меня кредитный рейтинг, у вас, да, и каждый человек это может делать самостоятельно. Зачастую, когда люди на самом деле, грубо говоря, понимают, что какой у них кредитный рейтинг, они начинают задумываться об этом, потому что для всех это большая тайна и загадка. И вот я, например, не знаю, какой он у меня, ну, вот, да, мне нужно зайти, посмотреть, тогда оценить. И кредитный рейтинг очень хороший, не у того человека, который не брал вообще кредит, а у того, который брал и возвращал вовремя. Вот это называется хорошей кредитной историей. Соответственно, если, грубо говоря, человек, например, там, взял кредит, забыл, а потом приходит какое-то требование компании, которое заемщик вообще никогда не слышал. И она может быть, эта компания, новым владельцем этого долга, да, и какой банк был кредит, кому был передан. И таким образом кредитная история будет более понятна. То есть здесь вот несколько фактов, которые пытаются сразу, факторов, да, которые вот сведением этого закона пытаются учесть.
3: А вот эта кредитная история, насколько это будет, ну, нечто прозрачное, нечто понятное, условно говоря, у кого будет доступ вот к этому списку, к этой информации? У самого заемщика кредиторов, у всей финансовой структуры, у Центробанка, опять же? Ну, то есть это же в определенной мере еще и личные данные?
4: Ну, сейчас такая большая проблема вообще с нашими личными данными. Если бы все было защищено, было бы, наверное,
3: более... Я немножечко
4: более,
3: утрирую сказать... и иронизирую, но вопрос прозрачности этой информации, ну, правда, как сказать, напрашивается.
4: Вы знаете, инфа, конечно, будет доступна банкам прежде всего, да, естественно, потому что они являются кредитным учреждением, которое выдает кредит, это раз. Сам заемщик тоже может запросить свою кредитную историю, через бюро кредитных историй можно уже получить, посмотреть эту цифру и увидеть, да, какие кредиты были выданы, да, как заемщик их гасил, то есть я как физлицо. Соответственно, вот на самом деле сегодня, да, какая есть система, что когда заемщик обращается за кредитом, он должен подписать согласие на ознакомление с кредитной историей. И если этот человек, ну я, например, прихожу к кредитам, и я не подписываю, то мне банк как бы откажет, он скажет, как я могу вам выдать кредит, если вы мне должны подписать документы на то, чтобы я мог спокойно вас проверить. Ну и это все будет касаться МФО и других. Грубо говоря, если, например, банк передает эти данные новому кредитору, коллекторскому агентству, другой организации, то уже новый кредитор тоже будет получать информацию, связанную с этим обязательством, потому что он уже ведет эту историю и будет передавать данные в банк кредитных историй. Да? То есть получается, что все вот взаимосвязано. Ну и, конечно, тоже банк кредитных историй хранит эту информацию, тоже это будет как бы доступно. Центральный каталог, он на самом деле кредитных историй при Банке России, он не показывает саму информацию, да, а он показывает то, где она хранится. Вот. Ну, то есть, как бы, грубо говоря, заемщику, бюро кредитных историй, действующему кредитору, тем организациям, на которым замзаемщик дал согласие на ознакомление с этой кредитной историей, то есть получается, что мы сами как бы регулируем.
3: Ну, а вот в завершение тогда такой момент. Придет ли вся вот эта система к тому, что некое ведомство, некий орган, может быть, Центробанк сам, будет контролировать вот эти продажи, перепродажи кредитов, учитывая, что частенько это, ну, приводит к не самым приятным социальным историям? Или нет, давайте сами торгуйте, откройте хоть маркетплейс кредитов. О, кстати, я придумал, надо запатентовать маркетплейс кредитов.
4: Здесь Банк России контролирует, на самом деле, эти правила игры. В общем-то, кто и как передает сведения в бюро кредитных историй, грубо говоря, какие данные должны быть отражены, в каком формате, насколько корректно банки, МФО, другие кредитные организации, банки тоже это все видят, да. И, конечно, ну, грубо говоря, ЦБ не сидит над каждой сделкой и не смотрит так, что у нас там, ну, понятно, да. Но контролирует, чтобы после каждого такой передачи, да, и продажи вот этого кредита информация была отражена корректно, кредитор был отражен корректно, указан цепочка перехода долга тоже не терялась, это важно. Информация ушла в бюро кредитных историй по установленным правилам, и заемщик не оказался. Здесь же как бы на самом деле страшно то, что заемщик не понимает, откуда ноги растут, что это за организация. Это тоже должна быть информация видна, потому что, грубо говоря, вот с 1 июля у нас как раз именно вот эта вот прозрачность вот этой истории будет более явной. То есть этого раньше не было, сейчас это будет по-другому, потому что, ну, грубо говоря, да, вот есть вот разные ситуации. И вот этот именно такой, вот эта прозрачность этого контроля, она на самом деле хороша для добросовестных исполнителей, да, ну кто вот нормально гасит, все берет. Если человек уже что-то нарушает, у него как бы будут проблемы, конечно, если он не платит вовремя кредит, да, и там, да, действительно могут возникнуть сложности уже с одобрением новых кредитов, и таких людей, я думаю, будет. Знаете, на самом деле, вот хочу такой моментик заметить, что чем дальше, тем все становится более прозрачно. Заметили? Такая так тенденция есть. Именно с развитием искусственного интеллекта все это можно отследить, вплоть до того уже, какие купюры откуда ноги растут им, да, наличными, ну и так далее. Здесь не исключение. Вот введение этих новых правил с 1 июля — это не исключение того, что нужно более тщательно относиться к своим кредитам, да, к своей кредитной истории. Все это будет прозрачно и под контролем уже в том числе и ЦБ.
3: Юля, спасибо вам огромное. Инвестиционный советник в реестре Центробанка Юлия Кузнецова помогла разобраться о новых правилах формирования кредитной истории на радио «Спутник».

0: мы продолжим. Есть и еще новшество. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал актуализацию стандартов деятельности детских садов. Будут зафиксированы обязательные базовые требования к перечню учебных и воспитательных материалов. И с этой точки зрения, конечно, очень интересно, очень любопытно, насколько это повлияет на ситуацию, насколько это и что позволит улучшить. На связи со студией «Радио Спутник» Татьяна Буцкая, первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Татьяна Викторовна, если можно вкратце, расскажите, проясните, пожалуйста, что принципиально поменяется от вот этого дополнительной стандартизации, потому что зарегулировать некоторые вещи важно, это все должны прекрасно понимать. Вот от этого решения Минпросвещения что поменяется?
1: Вообще, вы знаете, оно основополагающее, потому что когда мы говорим, что это подростки нынче не те, мы понимаем, что мы бьем совершенно по хвостам, и надо не как бы нажимать на подростков, а надо смотреть, где, собственно говоря, формируются те самые ценности, из которых потом вырастают будущие граждане нашей страны, причем такие граждане, которыми мы гордимся, на которых мы можем опереться. И начинается это, разумеется, в семье, поэтому урок семьеведения, и сейчас он называется «Моя семья», с этого года появится как внеурочное занятие во всех школах, и, конечно же, это начинается с детского сада. И если в отношении школы у нас, хотя тоже, можно сказать, в последнее время, то есть уже такие прям четкие границы появились, чему мы учим, кому, по каким учебникам мы учим, с какими словами мы доносим эту информацию. Да все, что касалось детского сада, считали игрушечки. Но ведь игрушечки, ты ребеночек, пришел, что-то поиграл, какой-то там достал эту куколку из гробика. Ребеночек ведь. А, собственно говоря, вспоминая наше с вами детство, в детском саду мы играли, вот я всю жизнь играла во врача и стала врачом, да, я всегда искала белый халат, что-то засовывала в уши, делая вид, что это фонендоскоп какой-то, любую трубку подставляла, послушала всех кукол, вот, и это и профориентация, это и про игру в дочки-матери, которая формирует вот эти как бы первичные материнские такие основы, да, девочки, то есть это природа, да, девочка всегда берет куклы, и это еще это было всегда еще до того, как появились куклы, поэтому нам очень важно, чтобы дети, уже начиная с детства, играли в те игры, которые в результате выводят нас вот на ту траекторию, в том числе и развитие человека как личности, и лучшее качество, вот эти склонности, куда ребенок больше, да, его стоит направить в творчество, да, или там вот там считает и так далее. Да, это же все видно и закладывается прям начиная с детского сада. Конечно, профориентация. В общем, вот все это новые правила, где прописано, какие игрушки, какие игры, как мы с конкретными игрушками играем в конкретные игры. Не просто закупить игрушку, понимаете? Да, там мы же понимаем, что как это, с одним и тем же пистолетиком можно там разные игры придумать. Поэтому и прописывается все от игрушки до вот методических рекомендаций по
0: Татьяна Викторовна, один короткий вопрос. Всегда в таких случаях задаю стандарт федеральный. Уместно ли, возможно ли, условно говоря, и в Москве, и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере, и где-нибудь при кавказских регионах единый стандарт такой заводить? Насколько это проработано, насколько будет достаточно и ресурсов, и, в принципе, потом возможности контролировать этот стандарт?
1: Каждый федеральный стандарт всегда имеет свои региональные особенности, и это нормально. В любом федеральном стандарте остается время, место, извините, для особенностей региона, потому что, конечно, в наших там северных республиках одна история, в южных другая, сколько у нас национальных регионов. И, конечно, везде надо в том числе, да, И вот эту вот генетическую историю семьи, ее тоже проводить, да, а это все также начинается с детского сада, когда есть история там национальных, да, какие-то национальные сказки, национальные герои, это тоже надо учить, и это тоже надо играть.
0: Но это очень важный момент, что для регионов такие возможности предусмотрены. Татьяна Викторовна, вам спасибо огромное за то, что прокомментировали эту информацию. Татьяна Буцкая, первый зампредседателя Комитета Госдумы России по семье, по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, прокомментировала новые стандарты для деятельности детских садов.

0: Наверное, хочешь не хочешь, а когда слышишь слово «акула», еще и в летнее время, еще и там, где гипотетически можно искупаться, еще и во время отпусков, ну, это, наверное, во время таких традиционных, более привычных отпусков, наверное, это должно как-то пугать. В Приморье, из Приморья приходят и кадры, и информация, пугающая, наверное, в этом смысле как-то прям вот совсем в первичном смысле слова. Настоящее, говорят, нашествие акул. У пляжей, в воде у пляжей видны заметные эти хищники, и в какой-то мере можно даже сказать, что этот самый купальный сезон отменяется. Насколько это неожиданно, насколько это постоянно, хочется, конечно, понимать. Потому что, может быть, это вот где-то в глубине континента это пугает, а жители, которые, ну, люди, которые живут на берегу, к акулам относятся несколько иначе. На связи со студией «Радио Спутник» зоолог, популяризатор науки, телеведущий Ос Арутюнян. Ос, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Ос, расскажите, пожалуйста, может быть, не обязательно вот про Приморье, но в целом, что может, что должно произойти, чтобы акулы приплыли к пляжам? Ну, в данном случае, на примере Приморья, наверное, было бы, конечно, интереснее.
1: Ну, акула – животное такое, которое постоянно плавает везде, да, и, естественно, периодически она заплывает на мелководье в поисках корма, там, в поисках каких-нибудь более комфортных условий, ну, например, может быть, там какая-то температура не подходит или что-то такое. Вот, то есть для акул это не редкость выплывать к берегам. Они, конечно, крупные акулы предпочитают открытые воды, но тут ничего такого уникального нет.
0: Есть какое-нибудь, я даже не знаю, как правильно сказать, количество акул, при которых, ну вот уже необходимо принимать какие-то меры на уровне города, на уровне региона, вот именно чисто такой регламентный момент, потому что я помню этот документальный фильм «Челюсти», и вот как там шла борьба бюрократическая между властями, между правоохранительными органами, между общественниками и между людьми, которые хотят искупаться. Я понимаю, многие, ну, поймут, что я утрирую, но вот этот вопрос, как открыть, как закрыть, это, ну, действительно очень важно.
1: Ну, вообще, фильм «Челюсти» очень сильно подгадил акулам в плане репутации. На самом деле, они не такие ужасные, страшные, кровожадные сволочи, как их там показывают. Тем более, что если мы говорим о Приморье, тамошние акулы, они вообще, в принципе, в рацион свой человека не зарегистрированы. Случаев, чтобы там сельдевая акула какая-нибудь человека сожрала, и там еще катран водится, который вообще, это кошачья акула, небольшая, там маленькая акулка, которая придонная.
0: Их акулами вот, не считают больше, так, они на побегушках.
1: Да, их больше люди жрут. Вот на Черном море всегда можно там заказать себе филе катрана, тушеное или жареное. Но есть серьезная проблема с тем, что акула – это крупная рыба, которая любопытная. И, а у нее, ну, как бы, вот у нас любопытство какое, вот там что-нибудь потрогать руками, да, а у детей это этими руками в рот засунуть, да, там проверить на прочность. То же самое у акулы, у нее укус, вот когда она человека хватает, это в основном это исследовательская такая деятельность, то есть что-то такое, там надо его грызануть, посмотреть. Вот, просто вот это любопытство акулы для человека может окончиться фатально, да, там. Плюс есть еще такой очень сильно неприятный момент. А для человека у акулы очень-очень мощная, толстая, бронированная кожа, покрытая зубами, плакоидной чешуей. И, соответственно, даже если она мимо проплывет и заденет человека, она может его кожу содрать. Вот. Поэтому даже если там одна акула плавает, да, там, скажем так, незваная акула, то, естественно, стоит меры предосторожности принимать. И на самом деле, в первую очередь, это сами люди должны эту ответственность нести, там, сами граждане, потому что, ну, что ты лезешь? Ну, понятно, что если там плавник плавает треугольный, ну, я туда не полезу, я с акулами работал, я не хочу туда лезть. Вот. А насчет вот этой всей бюрократии, кто там запрещает, кто не запрещает, это, к сожалению, уже вопрос не ко мне, потому что, ну,
0: по-хорошему, вы, да, раскрыли, конечно, тему. Я прошу прощения, у нас полторы минутки остается, еще один момент хочу спросить. Буквально недавно было сообщение, что как раз-таки на Дальнем Востоке, в других регионах разрешили там чуть не промышленный вылов тунца, по-моему, если я правильно помню. Вот подобное появление новой кормовой базы не приведет к тому, что акулы станут постоянными гостями вот этих вот этих вот у этих регионов?
1: Нет, это скорее фразы оно приводит к тому, что акула может приплыть к берегу, но это проблема не с тем, какая там рыба водится, а с тем, как, что туда человек гадит в эту воду, что сбрасывает. Потому что если мы туда начинаем скидывать какие-то пищевые отходы и прочий мусор, который акула сожрет, то, естественно, акула, будучи не глупой рыбой, она будет там тусоваться и питаться просто на халяву. И ей не надо будет тащиться в эту пелагическую часть океана, где ты там еще не факт, что что-то поймаешь.
0: Но вот таким образом появление, грубо говоря, большего количества одних рыб не приведет к увеличению других рыб, потому что как-то вот это все по природному и по эволюционному складывается. Ну, полминуты,
1: смотрите, прошу прощения. Промышленный вылов тунца, это же не говорит о том, что тунца станет больше. Это говорит наоборот о том, что тунца станет меньше.
0: А, ну в этом смысле. Я-то имел в виду, что если разрешили промышленный, значит, его уже наблюдают больше, а значит, не только человеки захотят этим тунцом полакомиться. Ос, вам спасибо.
1: Тунец, это тоже
0: 10 секундочек.
1: Глубоководная рыба.
0: А. Ну, в любом случае, вам спасибо огромное за ответы и успокоили, и рассказали, что и как вообще делать с акулами, как рядом с ними жить и бояться ли. Ос Арутюнян на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill» – «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Жители Запорожской области погиб, и шестеро пострадали от атак ВСУ за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, всего за сутки зафиксировано не менее 18 фактов варварских атак противника на Запорожскую область. Подразделения группировки войск «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки до 300 военных ВСУ, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило Министерство обороны России. Кроме того, по информации оборонного ведомства, российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили боевиков, склады лодок и безэкипажных катеров в тренировочном лагере ВСУ в Николаевской области. Разрыв отношений Еревана с Москвой приведет к тяжелым последствиям для армян. Евросоюза это абсолютно не интересует. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с Россией и заинтересован в зачистке политического поля республики. Медведев назвал новым витком репрессий против представителя армянской оппозиции ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Зампред Совбеза отметил, что Запад буквально поставил госаппарат Армении на ручное управление. Правительство России профинансирует создание и модернизацию футбольных полей в регионах страны. С 2027 года субъекты смогут получать субсидии на эти цели. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Отмечается, что речь идет о создании в регионах полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, в том числе оборудованных системой подогрева для круглогодичного использования. Субъекты смогут получать софинансирование на создание 2-3 таких полей каждый год. Из федерального бюджета на эти цели планируется выделить по 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Субсидии будут предоставляться на размещение футбольных полей в населенных пунктах с численностью населения не менее 30 тысяч человек. Турция и Азербайджан подали совместную заявку в ЮНЕСКО на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом пишет турецкая газета. Сообщается, что совместная заявка была подготовлена на фоне многолетних споров о происхождении десерта, в которых также участвует Греция. Окончательное решение по заявке должно быть принято на 21-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО. Пахлава считается одним из самых известных десертов кухни Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Различные варианты этого лакомства существует в Турции, Азербайджане, Греции, странах Балкан, на Кавказе и на Ближнем Востоке. Вопрос об историческом происхождении пахлавы на протяжении многих лет остается предметом культурных дискуссий между несколькими странами. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: Добрый день! В эфире программа «На острие науки», программа о тех, кто двигает науку вперед и меняет нашу реальность. И я ее автор и ведущая Ирина Короткова. Инвестиции в науку – это прежде всего инвестиции в людей. Поддержка научных исследований способствует развитию системы образования, формированию критического мышления и созданию среды для самореализации талантов. И Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского – это один из ярчайших примеров того, как инвестиции дают жизнь целым научным направлениям. О том, зачем классическому университету экономика знаний, как измерить стоимость научной идеи и почему Нижний Новгород станет точкой притяжения для будущей научной элиты страны в сентябре, мы поговорим с ректором университета Олегом Владимировичем Трофимовым. Здравствуйте, Олег Владимирович.
4: Здравствуйте.
3: Олег Владимирович, за последние 15 лет программа мегагрантов Миноборнауки стала одним из крупнейших экспериментов в истории российской науки. И государство инвестировало миллиарды рублей в создание лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых. Но ключевой вопрос все равно остается: превращаются ли эти лаборатории в полноценные научные школы, способные жить и развиваться дальше уже без ученого? Давайте рассмотрим на примере одной из ваших лабораторий, лаборатории системной медицины здорового старения, которая была создана в 2018 году

0: факторов. Во-первых, ведущий ученый и команда должны найти общий язык друг с другом. Это, безусловно, очень важно. Выработать научные идеи, задачи на перспективу за пределами тех, которые изначально мы планировали и планируем. Для того, чтобы понимать, зачем они что делают, для кого это делают, это очень важно, чтобы дальше привлечь финансирование. Интересно, что у нас в этой ситуации, как говорят, звезды сошлись, и коллектива двух мигрантов, ну, практически одновременно, вот как раз вы правильно отметили грант Франчески Клаудио, который как бы действительно известный ученый, с которым мы активно работаем, и вторая научная группа тоже достаточно известным человеком, Александром Николаевичем Горбанем, тоже мегагрантником, объединили усилия и выиграли конкурс крупных научных проектов Минобрнауки по тематике логического прозрачного искусственного интеллекта и биомедицинских приложений. А сейчас вот мы уже видим, что эти коллективы работают вместе, работают над совместными задачами. У нас появился исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта в области превентивной медицины. Вот это как бы один из факторов. Второй фактор, который бы я отметил, ну или, наверное, сказать, признак, это рост лабораторий и привлечение новых ведущих ученых. Вы упоминаете и вот говорите о том, что у нас есть Институт биологии старения, который в 2023 году возглавил еще один известный ученый, который сейчас у нас работает в Москве, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Александрович Москалев. Он тоже присоединился к нашей команде. И сейчас вот это новое подразделение, оно, по сути дела, объединяет три действующих лаборатории. Лаборатории в области кардиологии, психофизиологии. И это тоже направление, помимо мегагранта, которое получило распространение в Нижегородском университете. Ну и, безусловно, на самом деле очень важно, как бы, на мой взгляд, то, что обязательно тематика должна быть актуальной и востребованной. И мы понимаем, что превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия – это один из приоритетов научно-технологического развития нашей страны. И поэтому задачи, решаемые институтом и лабораторией сейчас, вот, которые мы видим, это без преувеличения государственной задачи. Поэтому, честно могу сказать, победа вот в рамках программы НСМУ на самом деле не случайна, это большая работа. Мы стали участниками большого проекта с нашими большими партнерами, которые явились, как бы, я бы сказал, некими локомотивами, поддержавшими наши идеи. Это коллеги из Российского центра неврологии и нейронаук, которые являются координатором нашего проекта НСМУ, коллеги из РНЦХ имени Петровского и наш партнерский дружеский вуз, это МГТУ имени Баумана.
1: Ну, то есть вот этот проект, в общем-то, показывает не только внутреннюю кооперацию, но и внешнюю кооперацию. А вот если говорить о стратегии НСМУ и этого института, ведь действительно изучаются не болезни, да, а процесс как таковой старения. Хорошо, институтам поставлена задача увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, к 30-му году. Но тут я к вам обращаюсь как к экономисту. Вот если мы говорим с точки зрения экономики, увеличение продолжительности жизни на 20-30 не создаст ли проблемы для экономики? Готова ли экономика перестроиться и является ли это вызовом?
0: Да, спасибо. Действительно, вопрос достаточно непростой, вопрос достаточно интересный. И очень хорошо, что как бы вот вы погружаете меня в ту сферу, в которой, собственно говоря, я изначально развивался, действительно, сфера экономики. Ну, и здесь я, на самом деле, тоже дам некий комментарий по поводу того, как бы хуже этого или лучше от этого, когда живут люди дольше. Конечно же, лучше. Хочу подчеркнуть, вот медицина здорового долголетия, действительно, правильно вы отметили, фокусируется не на терапии заболеваний, а, по сути, на выявлении предрисковых явлений. То есть наша задача состоит в том, чтобы на досимптомной стадии мы могли определить, механизм ускоренного старения уже запущен или же все-таки есть возможность его корректировки. Может быть, необходимо поменять образ жизни, питание, может быть, сделать какие-то профилактические меры для того, чтобы внести некие коррективы. Таким образом, не дать симптомам развиться. И человек, по сути дела, сохраняет здоровье и качество жизни. С точки зрения государства, как мне кажется, в этой ситуации мы можем сказать, что предотвратить болезнь, наверное, намного дешевле, чем ее лечить. И вот в этой ситуации, мне кажется, продленная трудоспособность человека – прямой вклад в экономику. Ну, замечу, об этом вот недавно буквально говорила как раз на ПМФе, председательством которого проходила одна из сессий Татьяна Алексеевна Голикова, и она озвучила некие цифры, которые, как мне кажется, действительно корректны в плане вот формулировок по итогу деятельности нашего центра. Мы говорим о том, что вот по прозвучавшим оценкам в 2025 году постепенный переход от лечебной к предупредительной модели здравоохранения уже дал экономический эффект в размере 2,1 триллиона рублей.

0: рублей. Обследование населения в центрах здорового долголетия еще, кроме всего прочего, позволяет нам повысить производительность труда. Об этом нам много говорит наш президент, и, безусловно, одна из важнейших задач нашей экономики. И это 15%. При этом мы понимаем, что еще, кроме всего, мы сохраняем наше здоровье наших людей, да, на госпитализацию ложится на 20% меньше человек, и, по сути дела, сохраняется не менее 215 тысяч жизней в год. Но, мне кажется, экономика здесь подтверждает те исследования, которые проводятся нашими учеными.
1: Но при этом надо, все чаще говорят сейчас о серебряной экономике, то есть об экономике, которая для людей, которые там старше 60 лет, и возраст ухода на пенсию изменится, да, значит, постоянно нужно будет образование получать каждые 10-15 лет. То есть это и эта область будет развиваться.
0: Конечно.
1: Но, тем не менее, все равно надо перестраиваться уже сейчас.
0: Обязательно. Да. Безусловно, мы понимаем, что задача продолжения нашей жизни – это одна из ключевых задач.
1: Да.
0: И когда это еще сопряжено с тем, что и страна, и экономика начинают от этого получать выгоду, наверное, это здорово.
1: Ну вот 21 век называют веком изучения мозга. Наша передача называется «На острие науки», и вы здесь вот тоже на острие, потому что вы первыми фактически создали Институт нейронаук. И большое участие в этом принял доктор физико-математических наук Казанцев Виктор Борисович, который тоже принимал участие в одном из мегагрантов. Еще одна лаборатория мегагрантов у вас была создана под руководством профессора Магдебургского университета Александра Дитятева, и он тоже внес многое в создание лаборатории по изучению внеклеточного матрикса мозга. Но вместе с тем 21 век – это век искусственного интеллекта. И нужно ли вот вам, как ректору, выбирать, на какое направление оказывать большее влияние для того, чтобы там лет через 15 это принесло наибольший эффект, или это такая ложная дихотомия?
0: Вопрос хороший, и, безусловно, могу сказать, что правильно, что 21 год и действительно будет являться веком мозга. Но на самом деле здесь, вот я бы сказал, наверное, все-таки ключ в решении этого вопроса – это некая такая синергия. Мне кажется, вот как раз история стыковки искусственного интеллекта и человеческого мозга позволяет нам находить прорывные знания, прорывные решения, которые позволяют дальше менять мир. Наш университет является действительно одним из лидеров реализации этого междисциплинарного подхода. И одной из главных современных проблем искусственных нейронных сетей является их колоссальное энергопотребление, которое в перспективе действительно может дальше стать серьезным препятствием для развития. Здесь нам кажется, что решение этой проблемы видится прежде всего в создании принципиально новой элементной базы на основе нейроподобных и квантовых технологий. В этом направлении у нас есть группы, я бы даже сказал, практически целый институт, который входит в структуру университета, который возглавляет у нас и Сусанна Гордлеева, которая вот уже была упомянута в нашем выступлении, и Алексей Михайлов, который как раз занимается тематикой мемористивных технологий, которые позволяют нам упростить решение вот этой вот энергозависимости. И когда мы говорим о этих исследованиях, мы понимаем, что действительно внутри вуза создалась очень хорошая инфраструктура, которая позволяет нам находить вот этот синергетический эффект. И, наверное, еще усилю тем, что наряду с этим в университете есть Центр искусственного интеллекта, который возглавляет у нас декан Николай Золотых. Причем вот я тоже такой исторический факт отмечу. Первый факультет ВМК как раз вот связанный с IT появился в Нижегородском университете. И приятно, когда, являясь первым в чем-то, мы продолжаем эти традиции в сфере искусственного интеллекта. И он тоже занимается у нас вопросами, связанными с превентивной медициной, кардиомедициной. И здесь вот как раз применение вот такой синергетической связи позволяет университету, по сути дела, строить хорошую политику, основанную на фундаментальных исследованиях, которые дальше уходят в прикладную сферу.
1: То есть, по сути дела, получается, что, ну, в частности, исследования мозга дают такую фундаментальную основу, а уже искусственный интеллект является инструментом для обработки всей этой информации и для масштабирования. Ну и тут, кажется, так вот логичный переход к еще одной из ваших лабораторий, лаборатории под руководством профессора Бернардо Спаньола, который недавно стал у вас почетным доктором ННГУ.
0: Это правда.
1: Да. Вот, они занимаются мемристорами, которые позволяют перейти к миниатюризации фактически тех же самых компьютеров.
0: Ну, по сути, да. Да. То есть решить большую задачу с помощью небольших микросхем.
1: Да. То есть эта лаборатория, и Бернардо Спаньоли тоже продолжает с вами работать. Насколько я читала, что в течение 35 лет он уже работает с НГУ. И, в общем-то, все ученые, мне кажется, которые у вас по программе мегагрантов, в частности, они не прекращают работу с университетом, а продолжают работать, да?
0: Практически всех мы сохранили. Понятно, что есть некие исключения, учитывая все-таки политический фактор. И мы понимаем, что наука, конечно же, вне границ, и, безусловно, вот если мы говорим о Бернардо, буквально недавно Бернардо приезжал действительно в Нижегородский университет, официально вручили ему почетного доктора Нижегородского университета. Безусловно, для нас это почет. Почему? Потому что те исследования, которые легли в основу вот того мегагранта, который появился в университете, они сейчас продолжаются. И, безусловно, могу сказать, вот вы правильно отметили теорию мемристеров, мемористивные технологии, которые мы сейчас рассматриваем. Это когда хранение и обработка информации осуществляется, по сути дела, в одном физическом устройстве. То есть оно небольшое, не требует действительно больших мощностей. И для нас важно, что Бернардо продолжает эту деятельность. И действительно, под его руководством в ННГУ впервые в мире была построена теория мемристора как мультистабильной стохастической системы, которая успешно применена для описания работы мемристоров. Работа в лаборатории успешно продолжается сейчас у нас в рамках других больших проектов. Ну, наверное, прежде всего, я отвечу, проект НСФМ, который мы делаем вместе с коллегами из Росатома, вместе с Александром Михайловичем Сергеевым и коллегами. Безусловно, программа «Приоритет-2030», которую курирует Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. И в результате впервые в России мы сейчас видим созданы прототипы мемористивных микросхем, которые используются в задачах нейроморфного гибридного интеллекта для того, чтобы хранить информацию, распознавать образы, обрабатывать аналоговые сигналы, управлять роботами, да много для чего. Что самое важное для нас, что наряду вот с этими фундаментальными исследованиями, которые перешли в практическую плоскость, это все еще внедряется на предприятиях промышленности. Вот мы уже сейчас говорим о предприятиях Нижегородской области и Москвы, где уже эти технологии начинают применяться.
1: То есть это не только фундаментальные исследования, у вас это уже переросло, да, прикладные уже переросло во внедрение в бизнесе.
0: Да, да.
1: Ну, вот мы перечислили вот сейчас несколько лабораторий. Всего, я скажу для слушателей, что с 2010 года создано по программе мегагрантов в вашем университете 11 лабораторий, в том числе лаборатория под руководством Нобелевского лауреата Жерара Муру и Сергея Артуровича Недоспасова, вот лаборатория, о которой вы уже сказали, Александра Николаевича Горбаня. Но, знаете как, вот создается лаборатория. Вот что все-таки сложнее, создать лабораторию с нуля или вот создать научную школу, которая потом уже может существовать и привлекать и молодежь, в том числе, вот в эти научные центры, которые становятся вот таким вот научным ядром не только для вашего университета?
0: Ну, здесь я, наверное, отвечу так, что вот действительно правильно 11 лабораторий, которые в университете появились, и все вот действительно люди, которые возглавляют, люди в науке действительно известные, с достаточно высоким именем, большими показателями. И, что очень важно, у них у всех, когда вот они все это уже приходили к нам, имели большой опыт организации науки и организации вот подобного рода лабораторий. И на самом деле, вот, как мне кажется, вот порой бывает, надо придерживаться даже такого принципа, лучше не мешать, когда люди обладают большими навыками, большими знаниями. И, наверное, проще как бы какие-то процессы дать им на откуп, чтобы они могли организовать процесс, как они его видят, и фактически, следуя этим принципам, получить тот результат, к которому мы стремимся. А вот правильно то в этой истории, то, что важно как бы проект сохранить дальше. То есть вот как бы процесс запустили, он начинает работать, а вот сохранить научную школу после окончания проекта, чтобы она не разбежалась, не развалилась или просто закончила решать свою задачу, то это важно. И вот мне кажется, вот здесь, наверное, это основная задача руководства любого вуза. И мы прекрасно понимаем, что как бы вот здесь надо прикладывать усилия. Могу сказать вот по поводу 11 лабораторий, как бы, ну, точно не все бывает идеально. Как бы, мы понимаем, что, как говорится, это вот сложный такой процесс. Но все же мы видим, что лаборатории работают, развиваются, готовят самые главные будущие кадры, это кандидаты, доктора наук, которые дальше продолжают исследования и делают практические шаги в нашу науку.
1: То есть вот вы говорите, готовят новых ученых, которые продолжают вот дальше делать науку. То есть можно сказать, что, говоря об эффективности программы, о результатах, что главное – это не патенты, не статьи, не показатели, а вот главный результат программы – это как раз воспитание тех будущих ученых.
0: Безусловно, и когда мы говорим о, собственно говоря, экосистеме развития любого вуза, для нас, прежде всего, является ключевым, что понятно, что есть наукометрические показатели, есть действительно патентная история, есть конкретные продукты, которые мы видим, но для нас ключевой является создание соответствующих школ, их развитие, поддержки молодежи. И вот вспоминаю ту же самую Сусанну Гордлееву, ее институт нейронаук, о котором мы уже сегодня тоже говорили. Вот для нас, наверное, некая такая гордость, что большая часть, я бы сказал, процессов, 90 тех людей, которые там работают, тех ученых, это ребята до 39 лет. И на самом деле это большая гордость за нашу науку, что ребята остаются, продолжают то, что начато, и самое главное, успешно развиваются.
1: В конце сентября вы станете хозяевами форума «Наука будущего, наука молодых». Этот форум исторически тесно связан с программой мегагрантов, потому что фактически по инициативе мегагрантников, собственно говоря, он и начался в 2014 году. К вам приедут финалисты конкурса исследовательских работ студентов и аспирантов. И я знаю, что вы уделяете большое внимание работе с молодыми. Недавно вы встречались с молодыми учеными вашего университета, победителями президентской стипендии. Вот по вашему мнению, молодой ученый сегодня и молодой ученый 10 лет назад, они отличаются?
0: Да, конечно, отличаются. И, безусловно, могу сказать, вот даже вот правильно вы отметили, буквально недавно у нас состоялась встреча. Нам, на самом деле, очень приятно, что вот тот вклад, который делаем мы, молодежь, он действительно дает результат. У нас 17 ребят в этом году стали победителями стипендии президента.
1: Угу.
0: Это, на самом деле, очень здорово. Количество ребят растет, и самое главное, они разные. Но что касается вот того вопроса, который вы задаете, я могу сказать, что, наверное, современные молодые ученые, они чуть лучше, чем мы, как бы вот, чем наше поколение, используют достижения, ну, условно скажем, программного обеспечения.
1: Угу.
0: Вот, например, если сейчас мы возьмем там молодого ученого, сделать какой-нибудь чертеж в специализированной программе и условно печатать его на 3D-принтере, ну, это уже базовый навык, с которыми они приходят в науку. В качестве цифровизации, автоматизации могу сказать, что люди сейчас, которые занимаются наукой, они более подкованы, чем 10 лет назад. Правда, ну, мне кажется, наверное, здесь что-то идет в ущерб, на самом деле, основной базовой науке, потому что эти навыки у ученого уже изначально появляются, не зная механики всех процессов. И мне кажется, важно вот в этой ситуации все-таки как бы соблюдать такой некий, в общем-то, баланс между фундаментальностью и практикоориентированностью.
1: Угу.
0: И мне кажется, вот это позволяет нам дать такую преемственность поколению ученых, которые идут след друг за другом. Поэтому ученые стали быстрее, задачи решаются быстрее. Ну вот, наверное, все-таки фундаментальность порой может потеряться.
1: Понятно. Но вот если мы говорим об университете, в университетах есть два главных события – это прием студентов и выпуск студентов. Вы сейчас находитесь на этапе выпуска, и буквально там через неделю у вас начнется следующий этап – прием студентов. Ну, для абитуриентов еще это такой важный шаг, который, может быть, повлияет там на всю их жизнь. Вот какой миф о науке вы бы развеяли для того, чтобы привлечь абитуриентов в науку?
0: Ой, знаете, мифов на самом деле очень много, и я тоже вот все на это обращаю внимание. Очень же много разных историй есть, которые рассказывают ребята, которые думают, дальше идти или не идти. Ну, мы знаем, допустим, что есть версии, что наука – это очень скучно, то есть неинтересно. Есть миф, например, что наука не позволяет ученому зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечивать достаточный уровень своей жизни. Есть версия, что это человек в халате, в очках, который находится только в лаборатории и ничего не делает. Но вот честно могу сказать, вот очень хорошо, что скоро форум состоится у нас на площадке университета. Я думаю, коллеги смогут посмотреть, как ученые действительно живут и как они сработают. не скучно точно, и мы видим вот те прорывные решения, которые появляются, а самый главный результат, когда это действительно идет в массы, и ребята как бы уже показывают свой уровень подготовки, это классно. Если говорить о заработке, мне кажется, сейчас в науку вкладывается такое количество средств, что, в принципе, мы четко можем понимать, что наука становится одной из тех сфер, которая является наиболее интересной для молодежи. Главное, чтобы было стремление и желание чего-то достигать. Но лаборатории сейчас другие. Мы все видим, что технологичного оборудования достаточно много, задачи как бы становятся более сложные. И мне кажется, мифы по науке немножко уходят, и ребята все равно начинают понимать, что за этим будущее, и в науку надо идти.
1: Да, это правда. В конечном итоге все зависит от человека.
0: Конечно.
1: Если он сам активный, он в науке найдет, где себя приложить.
0: 100%.
1: Угу. Мы очень ждем сентября месяца. Очень хочется приехать в университет, посмотреть те лаборатории, которые у вас есть, те институты, которые у вас есть, встретиться со студентами, увидеть горящие глаза. И ваши студенты, я думаю, тоже будут принимать участие вот в финале, и не только в финале, а во всех мероприятиях. А в конце мне только остается поблагодарить вас и напомнить нашим слушателям, что в эфире была программа «На острие науки» и мой гость, ректор Нижегородского государственного университета Олег Владимирович Трофимов. Спасибо.
0: Спасибо вам большое.
2: «На острие науки» с Ириной Коротковой. Так-так, повернитесь левее, угу. Теперь немного вправо, выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
6: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Анапе 2 часа дня, в Перми 16.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Херсонской области прокомментировали удар по автобусному парку. США планируют модернизацию военных баз на Ближнем Востоке. В МВД раскрыли методы работы мошенников. Далее подробности. Украинские войска ударили по почтовой машине в Запорожской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, за прошедшие сутки ВСУ атаковали гражданский транспорт, в том числе грузовик, а также машину, перевозящую молочную продукцию. Глава Скадовского муниципального округа Александр Дудко назвал ВСУ нелюдями из-за удара по школьным автобусам в Скадовске. По его словам, врагу не удастся запугать население и лишить детей спокойного детства и уверенности в завтрашнем дне. Напомню, в воскресенье 28 июня беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Сгорели 40 транспортных средств, в том числе 14 школьных автобусов. Атака была совершена дронами с зажигательной смесью. Очередной груз с российской пшеницы общей массой около 770 тонн отправлен из Азербайджана в Армению по железной дороге, сообщили РИА Новости. Всего ушло 11 вагонов. Помимо транзита продолжается и экспорт нефтепродуктов. Напомню, Азербайджан в конце октября прошлого года снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию. На сегодняшний день из России уже перевезено в общей сложности около 34 тысяч тонн зерна. Поставлено свыше 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы. Восстановление базы ВМС США в Бахрейне, поврежденной в результате ударов за время конфликта на Ближнем Востоке, может потребовать около 400 миллионов долларов, утверждает газета Wall Street Journal. Уточняется, что эта сумма не покрывает другие расходы, например, на укрепление объекта. С конца февраля по июнь база ВМС США в Бахрейне подвергалась ударам. В частности, повреждения получили штаб командования и множество других построек, включая два терминала спутниковой связи. Ранее издание сообщало, что военное руководство штатов сейчас рассматривает возможность модернизации там базы, а также сокращение американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии, перенос некоторых баз или их функций на Запад. Большинство схем аферистов строятся на страхе, срочности или ожидании быстрой выгоды, сообщили в МВД. В ведомстве рассказали о нескольких таких мошеннических схемах. Так, аферисты используют схему с сохранением денег и финансовым мониторингом. Потерпевшему сообщают о якобы попытке хищения средств или оформлении кредита. Также мошенники угрожают гражданам уголовной ответственностью, используют легенды о подозрительных переводах или связях с запрещенными организациями. Кроме того, аферисты используют схемы с дополнительным заработком и удаленной работой. Они предлагают россиянам выполнить простые задания в интернете. Ведомстве посоветовали быть бдительными и не устанавливать никаких приложений или делать обновления. Так мошенники могут получить доступ к мобильному устройству. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Политклиника Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Василий Шуров, Екатерина Шурова. Психологи, психотерапевты, нарколог и сексолог. Как всегда, будем обсуждать интересных личностей. Кто у нас сегодня?
3: На 80-летний юбилей Льва Николаевича Толстого Владимир Ильич Ленин написал статью «Толстой. Зеркало русской революции». У нас есть зеркальце русской оппозиции, очень яркий, самобытный человек, считающий себя непонятно по каким заслугам великим актером. Добро пожаловать в мир Алексея Панина.
4: Да, хочется сказать, свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи.
3: Да, анастасизма там достаточно.
4: Всех числавней.
3: И пошли.
4: И пошли.
2: Пошли. Да, да, да. Последнее слово не подходило никак, там милее стоит. Так, ну что ж, ну давайте разбираться, как к этому пришли. В детство заглянем, как всегда.
3: Человек родился и вырос в Москве. Можно сказать, что семья интеллигенция. Папа с высшим техническим образованием работал на оборонном предприятии, а мама — редактор в издательстве «Наука». Алексей — единственный ребенок. Я так понимаю, везде он рассказывает, что он сменил 10 школ, считает это большим достоинством. Вот такой свой неуправляемый характер.
2: Это почему
3: с детских
2: так
3: лет
2: происходило?
3: Я так понимаю, не могли подобрать педагоги ключик, или Алексею что-то не нравилось. А так как это единственный ребенок, очевидно, мама шла навстречу.
4: Или мы имеем дело с оппозиционно вызывающим расстройством. Почему бы нет?
2: С самого такого раннего возраста?
4: 3-5% детей страдают этим расстройством. Характеризуется оно стойким агрессивным поведением, подрывающим
3: авторитет. Нежеланием соблюдать нормы школы.
2: То есть его, получается, выгоняли. Не было такого, что вот я тут поучился, мне тут не понравилось, давайте переводиться. Нет, приходили учителя и говорили...
4: Чаще всего выгоняли. Именно так он говорит в своих многочисленных...
3: Ну, мог и хлопнуть дверью.
2: Неплохо. Так, у нас с самого начала эксцентричная такая личность.
3: Потом ну, собственно, что нового ты узнал?
2: Ну, и, понятное дело, нового я ничего не узнал, но я иду по поступательности. Так, идем дальше. Если 10 школ сменились, тут вообще о каких отношениях внутришкольных идет речь, потому что это же постоянный стресс, кстати, для ребенка в любом случае. Каким бы он там ни был эксцентричным или, ну, не знаю, плохим и всем остальным, он же все время должен в новую атмосферу погружаться. Это ж тяжело.
4: Ну, похоже, для Алексея Панина погружение в новую атмосферу не вызывало каких-то тяжелых переживаний, выраженного дискомфорта, а только лишь усиливало его протестное поведение. Не хочу учиться, и все.
2: А откуда это протестное поведение? У родителей могло быть такое, что они там, не знаю, перебарщивали с давлением, а может быть, слишком многое позволяли, что вот ребенок подобное...
3: Я думаю, что все-таки мы можем тоже говорить об элементах дисфункциональной семьи, потому что, к сожалению, мне очень не нравится, как Алексей сказал об отце, что он умер от алкоголизма под забором, но, тем не менее, он ушел достаточно рано, когда Алексею было 20 лет. Я так понимаю, чтобы уже дойти до такой... стадии деградации, чтобы умереть под забором, наверное, надо пить, ну, минимум, все его детство.
4: Ну, родители к тому времени развелись, когда отца не было уже в живых, да, соответственно, воспитанием занималась только мама. Мама мягкая, папа в жизни не присутствовал. Не забываем еще и о биологических факторах.
2: С какого возраста папа не присутствовал?
4: Точных данных нет, когда они развелись, но на момент смерти они были уже в разводе с матерью. Да даже если бы они и жили вместе, ну, пьющий отец, созависимая мама. Какое количество внимания в этот момент могло уделяться?
3: И неуправляемый ребенок, который не может ни в одной школе удержаться.
4: И вот опять же, да, если мы с точки зрения психологии будем смотреть, то неуправляемость – это как одна из форм привлечения внимания. Можно привлечь внимание хорошим путем, пятерки получать, деньги зарабатывать. А можно вот такие, вот протестно-оппозиционные.
3: Это же модель называется «козел отпущения». Вот такой в семье.
2: Тогда как будто немного не сходится. Если мама фактически занималась гиперопекой, то есть она многое позволяла сыну в отсутствии отца, в ну, проблемах внутренних, то зачем ему тогда это внимание требуется настолько?
4: Отца-то не было в жизни. Возможно, это...
3: Кто прибьет нормы поведения? У нас за строгость в семье кто отвечает?
2: Отец. Не всегда.
4: Возможно, это не было.
2: Отец? Не всегда.
4: Такое неосознанное стремление привлечь внимание к отцу, чтобы он выставил эти границы. Ребенок и подросток, как ни крути, нуждаются в определенных рамках. Вседозволенность не приносит плоды. На примере Алексея Панина мы про это поговорим.
2: Да, к сожалению, это часто замечаем. Ну ладно, пока что у нас есть информация о том, что человек скакал из одной школы в другую. Прискакал куда-нибудь?
3: Прискакал в ГИТИС. Причем это мама настаивала, что, очевидно, она у него видела эти стероидные, демонстративные черты. Ну, в какой-то он там кружок в театральную секцию ходил, поло занимался, с его слов, почти профессионально, но, тем не менее, он его резко бросает. Начинается этот период студенческий. То уходит, то приходит. Опять якобы из-за каких-то многочисленных съемок там запрет на съемки. Ну, я так посмотрел пару фильмов, крайне эпизодические роли. Я так понимаю, там все-таки уже его зависимость проявлялась в полный рост. Просто очень тяжело. Там большая нагрузка, и тяжело сочетать злоупотребление алкоголем, допустим, с полноценной учебой, потому что театральному очень высокие требования.
2: Опять у нас вот эта странная история с алкоголем, когда если ты...
3: Почему странно это?
2: Ну а что в ней логичного, если отец употребляет алкоголь, и ты сам выражаешься, что он там умер под забором от алкоголизма, тогда ты должен быть тем человеком, который докажет обратное. Как будто это вот...
3: Кому идет... должен? Вот как раз в контрзависимость переходит достаточно небольшой процент людей, которые из этого делают вывод, а большинство-то как раз судьбу повторяют.
4: Причинами для развития зависимости могут служить биологические факторы, генетические факторы, социальные факторы, травматический опыт детства.
2: Но у него как будто тут многое сложилось. Ну, хорошо.
4: У него, скорее всего, шансов не было быть независимым.
2: Угу. Ну, а только алкогольная зависимость на начальном этапе?
3: На начальном этапе да, потому что человек очень ярко описывает свои эти первые роли, когда он там, ну, уже с этих денег купил себе машину, он заезжал там в Первую Градскую, даже называет препараты, ему там кололи миксидол, реланиум, и он там ехал на съемки. Благо там Мосфильм был рядом. Если тебе уже надо обращаться за помощью утром, чтобы начать съемки, то есть человек достаточно серьезно прогрессировал в рамках своей зависимости. Прямо вот с места в карьер, как некоторый народный артист говорил начинающим, не по чину пьешь. Вот получается, что Леша еще не снялся ни в чем серьезном, но уже начал не по чину принимать горячительное.
4: Но чем раньше идет первое употребление, первые пробы, и чем более приятные переживания с этими первыми пробами человек получает, тем сложнее зависимость развивается. Потому что даже сами зависимые говорят, что в том возрасте, когда они начали употреблять, они в этом же возрасте
3: психологически остановились. Да, не инфантильные.
4: То есть, допустим, начал молодой человек употреблять в 13 лет, и он приходит, когда на прием уже взрослым мужчиной с возрастом 32, по осуждениям, по эмоциональным поведенческим реакциям ему все так же 13.
2: Это любопытно. То есть он
3: ты не замечал, что вот это «хочу» превалирует над «надо»? У тебя ответственные съемки, он там дрался с режиссерами, пытался разбить. Ну, это... ну, человек вообще неуправляемый. Ты актер. Какой бы ты там ни был супервеликий, если ты срываешь съемки, конфликтуешь с режиссерами, тебя постепенно в стоп-лист пододвигают. Этим, собственно, и закончилось, когда он словил звезду, его окончательно понесло. Тебя просто перестают снимать, с тобой связывается максимум желтая пресса, которым ты интересен другой стороной жизни.
2: А на начальных этапах тогда очень странно, каким образом он смог закрепиться вообще в этой сфере, если он...
3: Вот что там снимали? Давай вот ДМБ вспомним, вот эту роль пысы.
2: Так.
3: Вот помочиться в штанину в супергениальное «Оскаров-студию». Ну, единственное, что взяли там одним из разведчиков, вот этот фильм, за который он государственную премию в 25 лет получил из рук президента. Ты, ну, хорошее кино про войну. Ну, тоже не уровень «Оскара». Ну, на человека падают эти ники, премии, он параллельно пьет, куролесит там, срывает съемки. Человек не видел берегов, вот сходу, мне хочется сказать.
2: Мне до сих пор тогда любопытно, каким образом режиссеры это допустили. Если на начальном этапе он уже показывал, что он работать нормально не будет, тогда зачем было его привлекать? Зачем было его туда тащить? Значит,
3: потому что вот это запойный образ жизни, когда человек вообще постоянно пьет, он формируется не сразу. Он все-таки контекст понимал, что вот тут вот слабый такой режиссер, которому можно под капельницей полежать, что-то соврать нормально, а тут... строгий, типа Балабанова, у которого не забалуешь, и тут надо дисциплину соблюдать, например. Человек вот в болезни, когда мы говорим о зависимости, он и деградирует постепенно, доходит до распада личности, и дисциплина у него разрушается постепенно. Если человек зацепился за актерскую карьеру, он везде продолжает называть себя актером, там только великий уже не добавляет, для него это важно. Какое-то время он мог вести адекватный съемкам образ жизни.
2: Но вот я просто сейчас думаю, что нынешнее его поведение, да вообще все его поведение, вот если мы описываем школьный период, как он там...
3: Неуправляемость,
2: неуправляемость,
3: да,
2: вот неуправляемость, эксцентричность, как будто, вот знаете, 7-летний пацан, вот, который пытается там, не знаю, повеселиться.
3: Почему ты пользуешься словом «как будто»? Вот ну, да. Какие у тебя аргументы, чтобы воспринимать его как взрослого, адекватного, отвечающего за свои слова мужчину?
2: Ну вот он как будто, опять же, как будто в некоторые моменты включает вот этого взрослого-то, когда попадается там серьезный режиссер.
3: Ну, включал. Ты знаешь, как с алкоголиками? Вот когда надо отвечать за то, что он наделал, он тебе что говорит? Я больной человек. Ты ему говоришь, хорошо, пошли лечиться. Нет, лечиться я не готов.
4: Я сам себе психолог.
3: Вот это вот такой очень двойственный мир.
2: Так а чего родители-то, кстати, тоже не задумались, ну, хотя бы мама?
3: Ну, какие родители? Вот смотри,
2: папа умер
3: достаточно рано.
2: В молодом возрасте, еще в подростковом,
3: что мама могла сделать?
2: К психологу.
3: Вот мама тянет одного этого неуправляемого ребенка, пытается выжить. Давай мы вернемся вот еще немножечко в контекст, он 77-го года, это мой ровесник, вот страна разрушается, там какие-то проблемы происходят глобальные, еда периодически пропадает, еще чего-то. Это очень такое веселое время, всякие девальвации происходят, еще чего-то. То есть там был режим у многих выживания. Тем более папа поддержку не оказывал, он спивался в это время.
2: Ну, собственно говоря, не все 90-е пережили в...
3: Как он рассказывает? Меня мама сдавала в деревню там каким-то дальним родственникам. Я чуть ли не 5 лет был убежден, что я стану пастухом. Вот, очевидно, он там коровам хвосты крутил и минимальный урон наносил во время каникул хотя бы.
4: Ему очень нравилось, как пастух скачет на лошади.
3: Вот.
4: Он хотел стать скакуном.
3: Любил животных с детства.
2: Ну да.
4: Молодец. Мог бы стать ветеринаром, но животным повезло.
2: Повезло.
4: Животное. Конечно, повезло.
2: Да, своего рода повезло. Так, ну ладно, обратно к хронологии вернемся на время. Вот он начинает, значит, получать огромное количество внимания, награды и все остальное. Дальше скатывается в полный алкоголизм, я так понимаю, в употребление уже сильных веществ, или пока еще до этого не дошло?
3: Там все это развивалось параллельно.
2: Так.
3: Да, нужно еще понимать, актерскую среду, она не самая здоровая. Вот все эти бесконечные фестивали, какие-то выезды, съемки, гастроли со спектаклями. Там, правда, я 6 спектаклей насчитал, но, тем не менее, он себя еще и театральным деятелем считает где-то в глубине души. Это очень много времени вне дома, потому что не все снимается в Москве. Это там большая часть вещей как раз не в Москве. Если это гастрольная жизнь, это вообще надо по всей стране мотаться. Это очень большая степень неустроенности. И постоянно, ну, ты звезду поймал, тебя узнают. Что хочет сделать человек, встретившись со знаменитостью? Ну, сейчас можно сфотографироваться. Раньше же постоянно куда-то приглашают. Автограф там, посиди с нами, пойдем что-нибудь употребим. Но также у нас поили огромное количество звезд. Все, кто хотели с ними выпить. Тут выясняется, что человек уже на старте, он вот именно в этой области, у него зависимое поведение. Он 100% имеет наследственность, у него вот эта неуправляемость, он рано начал употреблять алкоголь, у него рано сформировался такой же режим с утратой количественного контроля, когда он выпивал гораздо больше, чем планировал.
2: А у него вот это понимание, я так полагаю, вообще отсутствует. Тут просто стоит, мне кажется, ненадолго еще обратиться к вот этой градации алкоголизма. А где вот уже точка невозврата, а где еще человек, ну, скажем, осознает, что он куда-то не туда идет?
3: Ну, ты знаешь, я вообще утверждаю, что пока человек жив, ему можно помочь в той или иной степени. Просто это, когда это третья стадия со слабоумием уже, как у Алексея сейчас, это какое-то проживание в условиях реабилитационного центра или под жестким контролем, как там Бритни Спирс жила под опекой отца, там 4 человека сопровождали и не позволяли ей там пить, ножиком размахивать. Вот сейчас ее сняли с опеки, она уже пьяное вождение, ножики, все началось заново. Вот прям вот эта история, что идеально мы вернемся к каким-то базовым установкам, если ты уже пропил весь мозг, уже вторая стадия запойная, когда человек утром похмеляется, может пить несколько дней, срывает важные съемки, она уже критическая. Но все равно это актерская среда, там очень много таких представителей, их терпят, закрывают глаза, особенно если человек уже какую-то премию получил, если он узнаваемый. Вот она немножечко поощряет подобный тип поведения, это очень печально.
2: У меня не сложилось впечатление, даже понимание того, чего он хочет. А потому что это пока что просто вот куда-то туда стать кем-то, это актером или...
3: Ну, он себя сравнивает с Олегом Далем, с Янковским. Вот у него, знаешь, такие кумиры, очень серьезные люди, и некоторые серьезные режиссеры его снимали.
2: Ну, так это цель великого актерского мастерства или это просто цель всеобщего внимания? И неважно...
3: А как ты вот отделишь?
2: А вот есть...
3: Если ты великий актер, у тебя будет и всеобщее внимание, и слава, и уважение, и ты войдешь в историю кино. Но
2: ты можешь быть актером с эпатажным поведением, а это уже другое. Ты вроде бы как и остаешься тем самым
3: вот
2: актером,
3: но здесь мы подходим к тому,
2: можешь обойти великих.
3: Что? Да. Хорошими делами прославиться нельзя, если нет такого таланта.
2: Во,
3: супер.
2: Во.
3: Давай мы зайдем со стороны желтой прессы, исполним что-нибудь такое, о нас все равно будут говорить, мы эту славу получим. Но часто это подсознательно. Человек тебе ни в жизни никогда не признается, но я за свободу там сексуального самовыражения. Вы тут все отсталые, зашоренные. А как он говорит? Я по-настоящему становлюсь свободным, когда снимаю трусы. Вот для Алексея ходить без трусов равно свобода. У каждого же свое представление о свободе.
2: Да, наверное.
3: Ну и вот все сидим втроем, не свободные. Я бы даже сказал, глубоко не свободные.
4: Все в трусах.
3: И не только.
2: Еще и в одежде.
3: Да.
2: Что это такое?
3: Вот Панин бы не одобрил.
2: Угу. Ну ладно. Так, я предлагаю ненадолго отойти от его вот этих всех путешествий и всего остального, а обратиться к личной жизни. А как...
3: Ты будешь приятно обрадован, да? Тут
2: да.
3: Катерине отдаем слово.
4: Очень бурная, интересная, насыщенная, я бы так сказала. И не только с людьми.
2: Разнообразная получается.
4: Да. Не только
3: все в дело.
4: Разнообразное.
3: Ну, тут вот единственное, что я вклинюсь, он сказал, что он там девственность 14 лет потерял гораздо старшим партнером. Женщина это была. Ага. Не смотри на меня так строго. То есть у него еще есть вот эта гиперсексуальность и распущенность, тоже она присутствует в этом поведении. Даже до того, как его развалили вещества окончательно.
4: Вот,
2: а это разве его вина, что в 14 лет с сильно старшей...
3: Ну, интерес должен же быть определенный. Ну,
2: как будто в 14 лет у парня...
4: Подросткам вообще присуща гиперсексуальность.
3: Да. А, ну ладно.
4: Поэтому начало половой жизни в 14 лет, ну, не является такой уж патологией.
3: Хорошо, давай не будем это нормализовывать тоже на камеру. Скажем так, мы не будем ставить этому человеку диагноз.
2: Нет, да. Желание.
3: В общем,
2: желание – это нормально,
3: да,
2: а осуществление
3: вот
2: желания –
3: чего хочешь. Да. А вот в действиях уже тут надо быть осторожным.
2: Мозги включить надо.
4: В 2008 году у него рождается дочь. Дочь зовут...
2: От человека?
4: От человека.
2: Слава богу.
4: От Юлии Юдинцевой.
3: Ну, там модель, я так
4: дочь
3: понимаю,
4: зовут
3: тоже девушка.
4: Долгое время Алексей Панин ведет непримиримый бой за опеку над девушкой.
3: Ты начни с того, что они прожили ровно год.
4: Они прожили
3: Хватило
4: ровно...
3: на год. Они оба озорные такие ребята, и девушка любит алкоголь принять, да, вести свободный образ жизни. То, что позволено Лёше подобное поведение, по какой-то причине он решил, что жене так себя вести нельзя.
4: Что позволено Юпитеру, не позволено.
3: Да, поэтому началась какая-то совершенно немыслимая битва за ребенка, когда они начали этого ребенка раздергивать, похищать друг у друга, прятать. Такое ощущение, что вот два инфантила встретились, одинаково невменяемых, и начали ребенка просто мучить своим неадекватным поведением сходу.
4: Так оно и есть.
2: Каким образом они мучили? Вот именно ссорами?
4: Ну вот смотри, когда Юлия была беременна, она приняла решение сохранить ребенка для того, чтобы привязать Алексея Панина.
3: Это опять по версии Панина.
4: Версию Юли мы пока не знаем.
3: Он же такой супер-эталонный мужчина, что его хочется привязать.
2: Да, вот эти все фразеологизмы с привязкой и со всем остальным у меня буквально воспринимаются буквально с веревкой.
3: Парафилии, девиации, мы еще дойдем, держи себя в руках.
4: Хотя, я так понимаю, было парочка адекватных женщин, которые не стремились с детьми привязать.
3: Ну, вот это, наверное, вот сразу Красная, которая встретила 14-летнего Панина, да? Это имеешь в виду?
4: Я имею в виду
2: Татьяну Савину,
4: которая родила от него дочку в 2011 году. И с разницей в два дня другая женщина тоже рожает дочку.
3: Да, и хороший отец Панина даже не поддерживает их никак. Ну, неважно. Хорошо.
4: Есть информация о том, что есть у него и четвертая дочка, имя четвертой дочки, как имя мамы он скрывает. Узнал.
3: Не исключено, что это в рамках алкогольного бреда было рассказано. Потому что чего стыдиться? Ну, у тебя есть ребенок. Ты это уже вынес в публичное пространство. А кто это, я не скажу. Ну, ок. Заинтриговал, хочется мне сказать.
2: У него какая-то тут сложная система получается. Так, еще разок, давайте разберемся. Июля.
4: 2008.
3: Там они год буквально прожили, да. И у них вот бесконечная битва за ребенка, она длилась, ну, наверное, до ее 10-летнего возраста.
4: Лет. Сначала она воспитывалась совместно, проживала вместе с матерью в загородном доме. Затем Алексей Панин эту девочку забрал себе, когда ей было около, по-моему, года или двух лет, потому что как...
3: Ну, как же, себе? Он отдал маме.
4: Отдал маме,
3: воспитанием,
4: да,
3: занималась мама. Он везде рассказывает, какой он великий отец, но по факту все на бабушке
4: он
3: было.
4: Он какой он великий актер. Что он был на гастролях, поэтому он не мог единолично заниматься воспитанием дочери, отдает дочь бабушке. Он эту девочку забирает обратно мама. Потом снова ее забирает Алексей Панин.
2: Да что ж такое-то?
4: И вот девочка бедная, как шаринг из пинг-понга, то туда-сюда, то сюда, то туда, то сюда. Сейчас она при Алексее.
3: Ну, мы это дальше тоже коснемся, разберем. Просто вот если такой великий отец, ну, воспитывай сам. А то просто забрать, чтобы передать бабушке, лишь бы там наказать эту женщину, у которой, возможно, есть проблемы, возможно, нет. Почему я ему должен верить, что она там два раза в психушке лежала, он там какие-то серьезные диагнозы называет?
2: Почему у него вообще такое отношение к женщине? Вроде бы мама-то не отличалась какими-то демиалами.
3: Так это неуправляемое поведение, оно проявляется во всем. Ты не можешь быть... Вот здесь ты вообще себя никак не контролируешь и не считаешь нужным,
2: да, здесь ты адекватен,
3: соблюдать какие-то нормы, а вдруг с женщинами ты джентльмен. Мы дальше посмотрим, он не способен формировать длительные отношения, там 3 или 4 брака, это все очень коротко, какие-то известные актрисы, которые
4: Марина
3: тоже...
4: Марина Александрова, да, встречалась на протяжении месяца, больше не смогла его выдержать.
3: Вот хватило месяца.
4: Выгнала его из...
3: Причем, может, она просто с ним на входе в Мосфильм встретилась, а это уже называется встречаться. Как-то очень странно. Это,
4: ну, опять же, Панин рассказывает...
3: Когда премиальная актриса и вот это вот.
2: Несколько раз встречалась. Встречались, можно слово несколько убрать, и раз, и останется встречались.
4: Ну, в итоге через месяц их роман расстался.
3: Опять вот какие-то собачьи мотивы. Шпица эта актриса тоже где-то с ним. Ну, есть такая актриса.
2: А, ну, да-да-да-да-да-да.
3: Вот он тоже ее в числе любимых женщин указывает. Там,
4: ну, в 2013,
3: верить очень тяжело.
4: По 2014 год Алексей Панин состоял в законном браке с Людмилой Григорьевной. Григорьевой. Он называет...
3: Это Людмила Григорьевна, это как будто... Это же мы не Шаляпина разбираем.
2: Людмила Григорьевна. И как тут?
4: Он распался, она ушла от него. Ну, сложно выдержать человека, который...
3: Ну, там вот, вот как человек деньги рассказывает, как они подали заявление в ЗАГС. У меня даже вот к Бутырскому ЗАГСу тоже возникли проблемы. Они просыпаются пьяные с бодуна. 8 марта Леша говорит, давай поженимся. Она говорит, а давай. Звонят в ЗАГС, 8 марта ЗАГС не работает, пьянка продолжается. 9 марта он звонит. Как всегда он этим злоупотребляет. Я Алексей Панин, я у вас там снимался. Хочу расписаться. Женщина сразу не поняла, заведующая говорит, приезжайте, я до 2. Они приезжают, и она понимает, что без заявления, без месячного ожидания, 2 полупьяных существа хотят создать ячейку общества. Ну, с его слов он столь очарователен, что она какую-то лазейку нашла, пишите заявление, что он чуть ли не на 10 лет уезжает, не появится, надо срочно, и вот она их лично расписала. Вот так это выглядит принятие решения создать семью.
2: Ну а вот о последствиях принятия такого решения, да и в принципе о многих других последствиях, мы поговорим через небольшую паузу, а прямо сейчас новости.
0: Закон Вселенной – гармония. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Новые автобусы поставят в Скадовск вместо сожженных в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава муниципального округа Александр Дудко. Напомню, в воскресенье 28 июня беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Сгорели 40 транспортных средств, в том числе 14 школьных автобусов. Атака была совершена дронами с зажигательной смесью. В администрации уточнили, уничтоженный транспорт был предназначен для перевозки детей и пассажиров. Обслуживали Скадовский, Голопристанский и Алешкинский округа. Сальмонеллез подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции в Астраханской области, сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, с 24 по 27 июня в больницу с инфекцией стали обращаться жители, которые предположительно съели рыбные котлеты, изготовленные на одном из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. К вечеру субботы в больнице находились уже 14 человек. В Роспотребнадзоре отметили, что локализуют очаг инфекции, все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. Президент России Владимир Путин перед встречей с выпускниками военных вузов в Кремле лично добавил в текст своего выступления фрагмент о действиях Запада. Перед началом мероприятия глава государства от руки внес корректировки в подготовленную речь на листах бумаги. Кадры опубликовал автор «Вести» Павел Зарубин. Изменения касались части выступления про западный мир. Президент добавил фрагмент с текстом «Схема действий всегда одна и та же». Напомню, встреча Владимира Путина с выпускниками военных вузов состоялась в Кремле во вторник, 23 июня. После нее президент пообщался с молодыми людьми в неформальной обстановке и рассказал, что перед началом мероприятия дописал свою речь. Небольшой самолет с парашютистами потерпел крушение в коммуне Таблен на северо-востоке Франции. Возможны многочисленные жертвы, сообщает местная радиостанция со ссылкой на свою информацию. Уточняется, что воздушное судно перевозило людей для первого прыжка с парашютом. По предварительным данным, число жертв может быть очень высоким и есть риск взрыва летательного аппарата. Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге прошел без нарушений общественного порядка, сообщил региональный штаб Росгвардии. В этом году в нем приняли участие около 65 тысяч человек. Кульминацией мероприятия стал проход в акватории Невы Брига «Россия» под «Алыми парусами» в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова, Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова, Алексей Панин.
3: А говорили мы... Алексей Панин.
2: И Алексей
3: Панин. Присутствующий с нами. Где-то
2: это страшно.
3: Алексей Панин, собаки разбежались.
4: Продолжаем говорить о его женщинах и его девиациях. В общем, в 2020 году он женится на блогерше, зовут ее Ева Тарлакян. Но уже в 23-м году в одном из интервью он говорит о ней как о бывшей жене.
3: Я не исключаю, что этот брак вообще какой-то такой демонстративный. Он неуправляем. Мы понимаем, что вот у него развивается алкоголизм, к нему теряют интерес как к актеру. Ну, понятно, зачем такой человек там в Казахстане, он просто сорвал спектакль. Он в первом акте не вышел, актеры что-то пытались там заменить, потом ему это не понравилось, что его проигнорировали. Вот представь, он, вот это пьяное мурло выходит на сцену, и люди просто демонстративно уходят из театра, спектакль сорван. Или человек описывает, в гостиницу заселяют, вот ему не понравилось, как ресепшн с ним разговаривал. Что он сделал правильно? Очень сильно пометил лифт, пока ехал на свой этаж. Или зашел, зашел за бутылкой водки, попросил без очереди, потому что он Алексей Панин. Там таких же стояло много, его без очереди не пустили. Ударил продавщицу, кинул в голову этой бутылкой другой девушке. Ну вот это неуправляемое поведение и большие претензии, что вот его имя позволяет ему в ЗАГС прийти, позволяет опеке закрыть глаза на совершенно скотское поведение человека, который является отцом и не выполняет отцовские функции. Да, величайшим, судя по всему.
4: Ну, сейчас уже имя Алексея Панина, оно ассоциируется не с фильмом «Звезда» или фильмом «Жмурки», а с его эксцентричными выходками, да, мастурбация во дворах Москвы.
3: Вот это, кстати, уже в чистом виде наркотики. Да. Я как нарколог прям просто вижу, что там марафонный тип употребления. Человек просто на таком дефиците массы тела, что его можно как, я не знаю, скелет в анатомичку сдавать. Он находится в состоянии тяжелой интоксикации. Он в публичном месте действительно мастурбирует, бегает в чулках. Это все фиксируется. То есть еще происходит изготовление порнографии. И вот

0: Должна была контролировать, потому что девочка рассказывает, я приходила в школу, мне показывали эти видео с папой, я дралась со старшеклассниками, у меня была совершенно невыносимая обстановка в школе, потому что у меня папа вот безумный наркоман, снимающий порнографию. Да, надо же называть все своими именами, это не миленько. Это ни секунды не прикольно, это никак не характеризуется каким-то необычайным уровнем понимания свободы, нам недоступным, потому что я знаю первертов, по сравнению с которыми Лёша Панин щенок, извините за выражение, но люди прекрасно понимают, что это неуместно, что это неприлично, нельзя изготавливать подобные видеоматериалы, это надо лечить, они приходят за помощью, они этим не гордятся, не кичатся, не бегают по украинским шоу, не рассказывают, что они белые чулки там предпочитают или еще что-то.
1: Вот хочу поддержать тебя, когда ко мне на прием приходят пациенты с парафилией. Да, что такое парафилия? Это группа психических расстройств, при котором сексуальное влечение направлено на атипичные объекты. Они не приходят сходу в кабинет и говорят...
0: Посмотри, какой ролик.
1: Тебе такое.
0: Давай запилим.
1: Нет этой бравады. Мы где-то час сидим, просто разговариваем, чтобы немножечко человек подрасслабился, чтобы мог сказать, какая проблема есть. И потом долго с этой проблемой работаем. И он со слезами на глазах, пациент говорит, я это никому не рассказывал.
0: Причем совершенно, извини, вот тоже... Мерзкое, не мужское поведение, когда понятно, что он давно с этой первой женой не живет, но он все время ее обвиняет, что на эти ролики выкладывает. Это ролики выкладывают твои соупотребители, которые вместе с тобой употребляют эти наркотики, творят редкостную дичь. Ну, вот есть такой феномен наркологии, палимпсеста, это провалы памяти в состоянии интоксикации. Человек может искренне быть уверен, что он там этого не делал или делал не так, но у нас есть видео.
2: И это не время. Лучше бы не было.
0: Лучше бы не было, да. Развидеть это невозможно. Ну, не было в то время дипфейков. Вот человек похожий на прокурора, но татуировки на спине нет, поэтому это не я. Хотя мы с мамой смотрели, вроде лицо мое. С мамой он смотрел, а татуировки на спине нет.
3: С мамой смотрел.
0: Это вот бред вот действительно вот этого мальчика, который на употреблении законсервировался в соответствующем возрасте, и он по-детски пытается уйти от ответственности. Пока мы это делали, это был фан, прикольно, круто, все нравилось, выражение мочки счастливое. Когда надо отвечать, и есть риски, что ребенка тебе не дадут, не понимаю, почему дали. У меня это в голове не укладывается, никогда не уложится. Мы начинаем говорить, что это вот НТВ придумала, еще кто-то. Ну, конечно, НТВ за такой материал уцепится. Ну, чего уж говорить, не каждый раз звездные личности такими непотребствами занимаются.
3: Но вот мы продолжаем упоминать маму, которая все часто-часто фигурирует. Она никуда из жизни-то не ушла, она все время тут остается. Может быть, если бы она его отпустила полностью, он хоть чуть-чуть бы понял свои последствия. Тут, я так понимаю, она его пыталась как-то или спасти, вытянуть, или не пыталась вообще.
0: Ну, судя по его реакциям, что он каждый раз, когда мамину смерть от ковида вспоминает, он плачет, у них действительно были близкие эмоциональные отношения. Это единственное, ребенок, это ребенок, который в беде, потому что, ну, вот она прожила с алкоголиком мужем и получила такого же неуправляемого алкоголика сына. Только сын публичная личность, и все его поступки моментально попадают в интернет. Мы про все эти скандалы, позоры и все прочее знаем. И я думаю, для нее это было гораздо больнее и неприятнее вот это видеть, что эта история продолжается.
3: Но она не могла просто на него повлиять?
0: А как ты повлияешь вот на это неуправляемое существо, которое со всеми дерется, бьет женщин, я не знаю, срывает вылеты самолетов? Чем он занимается? Тут список этих перверсий можно перечислять бесконечно. Как ты повлияешь на человека без тормозов? Каким образом?
3: Да никак, в том-то и дело. Единственное, что я не понимаю, почему так долго его там не могли никуда засадить, ну, за банальный дебош.
0: Вот звездный статус. Вот у него это вот я Алексей Панин, и все. Со всеми ругается, отпускают, рейс сорвал, ну, какой-то минимальный штраф присудили. В психушке лежал с белой горячкой, да.
3: Ну и что ему?
0: Ну что, белую горячку купировали, я так понимаю, выписали его.
3: А почему с оставшимися проблемами не оставили? Не могли оставить?
0: А с какими оставшимися? Извини, у нас употребление наркотиков не подлежит уголовному преследованию. Вот изготовление порнографии вполне магнит, за употребление нет.
3: Ну, употребление, ну, там обычно всегда все сопутствующие

0: меня еще есть, как бы, этого слова.
1: Опять? Почему ко мне вопросы? Вот он радуется, да, атаке на Крымский мост, а экстремистом его признают через полгода, он за этот срок успевает квартиру продать, все активы вывести. Вот я вижу какое-то очень лояльное, доброе человеческое отношение к абсолютно отмороженному негодяю, неуправляемому.
0: Да, кстати, не сказали, Алексей Панин у нас иноагент, экстремист-террорист.
1: Собаколюб, извращенец.
0: И это все, да.
1: Это все, все он.
2: Все в одном человеке.
0: И все в одном человеке. Еще и сниматель порнографии, наркоман, и все. Но очень много он в себе, конечно, образов собрал, но вот давайте вот чуть-чуть к этому.
1: Да образ-то один, так вот распущенного, слабоумного девианта.
0: Распущенного?
1: Абсолютно пустого. Да, есть какие-то общие фразы. Я не признавал систему Станиславского, я там текст за 5 минут до выхода на съемочную площадку учил. Но это тебя характеризует как непрофессионала. Да, потому что есть великие актеры, которые этим живут, и великая система, а ты тут самый умный. Вот ты выходишь, вспоминаешь свои девиации, начинаешь кривляться. Ну, ты таких и играл в большинстве случаев.
0: Ну, собственно говоря, да, но вот к этому моменту все-таки хронологическому, как вот экстремистские высказывания по поводу Крымского моста, теракта Крымского моста, а по поводу многого другого, что он...
1: Причем сам говорит, он после 2014 года приехал в Одессу. Туда пришли откровенные фашисты его убивать. Его там Беркут оцепил, его просто еле спасли. Тупо за то, что он там русский, побывал в Крыму. У него нигде в голове не перемкнуло, что люди со свастикой пришли конкретно, уже сели его, пообещали утопить там, притопить на пирсе. Вот нет. Это, ну, они бывает. Ну, я с ребятами поговорил, там пару памперсов сменил, и вроде обошлось, никто.
0: Но, может, его настолько сильно напугали, что он подумал, да, уеду в Испанию, буду там жить, и нормально.
1: Поэтому совершенно верная логика у тебя. Человек абсолютно не востребован в силу своей крайней неуправляемости. К какому-то моменту он утомил даже желтую прессу со всеми этими своими выходками. Ну, естественно, что ему остается? Объявить себя узником сексуальной свободы. То, что вот без трусов здесь везде ходить нельзя, порноматериалы изготавливать нельзя, свинг-клубы по расписанию работают после 10 вечера, а он хочет вот постоянно... Не жизнь, а полная несвобода.
0: Да ужас вообще, что это такое? Сплошные адекватные люди вокруг ходят.
1: Ну, да, в одежде.
0: В одежде.
1: Ну как?
0: Разговаривают членораздельно.
1: Поэтому, когда мы говорим, что часть людей на...
0: Он разочаровался.
1: За частью людей стоит наш любимый Сорос, скажи, кто это,
0: USAID
1: и прочее, то Леха от чистого сердца. Вот он поехал по зову девиаций. В то место, где это поощряется, пожалуйста, чем чуднее, тем лучше. Напоминаю, в Испании легализовали зоофилию, за это не сажают. Это первая страна, где ты можешь любить животное. Причем там сказано, ну, животное же не может написать заявление, что это было недобровольно. Поэтому мы не принимаем такие заявки.
0: Но сам, кстати, факт все равно отказа, или даже не отказа, получается, от человеческой любви и соития всего.
1: Там, мне кажется, любви человек вот не способен он к любви, к каким-то глубоким чувствам. Он ситуативно прилипает к человеку, какую-то эмоцию получает и бежит дальше. Когда он описывает там, что оргии чем больше, тем лучше, и 80 человек отлично, и 100. Ну, мы про какие чувства говорим? Это уже какой-то конвейер.
0: Животный инстинкт.
1: Какой-то безумный. Даже животных не хочется оскорблять.
0: Ну, к сожалению, да. Но он
1: даже
0: оскорбил.
1: Этот эффект вот, Кулиджа с быком этому... и новым стадом, и то даже не применим вот к этой истории, мне
0: до
1: кажется.
0: До этого-то как дошел. И вот эта история с тем, что люди приходят.
2: Мы имеем банальное дело, сексуальная расторможенность.
1: Да, у тяжелого наркомана и алкоголика. Да.
2: Все. Вот энцефалопаты, они сексуально расторможены.
1: Мозг разрушается. У тебя каждый прием веществ, каждый запой уничтожает определенное количество клеток мозга, которые в том числе отвечают за контроль поведения, тех же самых лобных долей. Вот они, это мы называем психоорганическим синдромом, они сексуально распущены, они эмоционально взрывные, могут выйти в агрессию от любой ерунды. Проблемы с памятью, проблемы с интеллектом, то есть профессионально негодные. Вот такие люди с ментальной инвалидностью еще и опасные в силу того, что никаких моральных ограничений не существует.
0: Настолько, чтобы перейти аж к другому виду, мне кажется, даже ну, будет...
1: Это действие веществ. Вот он четко сказал, марафонишь на солях, ты впадаешь в такое безумие, идет первый у нас химсекс, это вот как раз меньшинства, различные перверты, это позволяет им существенно расширить репертуар того, что они могут сделать, потому что никаких ограничительных механизмов в этот момент не существует, когда мозг под действием наркотика. Очень часто человек действительно приходит в себя, и ему показывают, я его не оправдываю, потому что он специально принял наркотик, чтобы этим заниматься. Он смотрит видео, у него просто в голове не укладывается, что он там творил.
2: Просыпается с кабачком.
1: Ты мыслишь с точки зрения здорового человека, у которого действительно это не укладывается в голове. Но тут изначально вот эта распущенность, плюс алкоголь, плюс наркотики, плюс известность, ощущение безнаказанности, а что вы мне сделаете, я тут со всеми дерусь, отнимаю ребенка, и суд встает на мою сторону. Ну и чего? Вот мы получили.
2: Личностный дефект.
0: Но ощущение вот этой безнаказанности, это оно должно в какой-то момент, наверное, пройти, когда уже понимаешь, что вроде
1: с
0: бы...
1: Чего? Были последствия? Он в тюрьму попал или что-то. Как только припекло, он сбежал, нацепил на себя маску оппозиции, начал рассказывать, что тут его кто-то преследует, кому бы нужен был.
0: Кстати, вот давайте чуть поподробнее по поводу оппозиции. Что он там говорил? Какие высказывания были любопытные?
1: Ну, высказывания он начал делать практически сразу, в феврале. Соответственно, что он... Все люди должны объединиться, помогать. Он на светлой стороне. Когда напали на Курскую область совершенно вероломно, он сделал очень жесткое заявление в отношении граждан, что вы сами виноваты, вы ж знали, за кого голосовали, вот вы и получили. То есть человек достаточно пакостный, который приветствовал и удары по мосту, и, естественно, вот они живут в одном пузыре, если что-то в стране случается, они дружно начинают себя с этим поздравлять, а нам делать обратную связь, что это результат нашего выбора. Конечно, результат нашего выбора, мы от этого выбора не отказываемся, так же, как и любовь с собаками, это тоже определенный результат, который остается на всю жизнь.
0: Да, в глазах собак.
1: Поэтому, он слабоумный. Я не сомневаюсь, что ему никто не платит. Вот он эту квартиру продал, проедает эти деньги. Сейчас он опять выступил с заявлением, вот я буду сниматься в каком-то кино американском, буду играть русского. Ну, у них же сейчас нарратив, как должен выглядеть русский. Как Леша Панин. Вот он отлично подходит на роль повесточки. Тебя же не модель же они пригласят, не симпатичного человека, не с хорошим английским, а будет вот это вот существо изображать русского.
2: С половым органом наголо, как с шашкой.
0: Я, кстати, если не ошибаюсь, у них после прекращения отношений с Юлей и последующего брака, там у них еще какие-то конфликты были спустя долгое время, или нет? Там какие-то...
1: Ну, они отнимали ребенка, он ее публично обвинял, что она тяжелый психически больной человек, еще что-то. Поэтому у него конфликты непрерывно. Понимаешь, там если весь список огласить, человек собирает приключения всех возможных.
2: В интервью с Ксенией Собчак, дочкой Алексея Панина, она рассказывает о том, что отношения с мамой стали сейчас нормализовываться. Мама ей звонит, они общаются, она даже маму называет
1: подружкой. Девочка взрослеет, понимает, что к чему. Ну, повторюсь, он дочку вывез. Мама умерла в 21-м году от ковида. Дочка сейчас обслуживает его интересы. Она в созависимых отношениях, она в спасательстве, она каждый раз вздрагивает, когда папа уходит в запой. Ну, вот кто-то должен ему элементарно не дать сдохнуть. Он на эту роль выбрал ребенка, которая сейчас вынуждена. Меня вот просто покоробило, он говорит.
0: Соответственно, у нее своей жизни.
1: Да, ей 21 года нет, так бы я отдал в бар работать. Вот она бы ему еще из бара бы таскала бы выпивку.
2: Да,
1: понимаешь? А так я ее отдал на бензоколонку работать. Он, значит, там не работает, рассказывает, как в России плохо, а дочка ему деньги зарабатывает не самым простым способом. На бензоколонке ребенок, вместо того, чтобы учиться. Ну, отличный отец.
0: Ну, а там сейчас у человека вообще понимание того, что у него рядом дочь-то есть, или он не воспринимает...
1: Это потребительское отношение к женщинам. К маме было такое же потребительское отношение, которое ребенка воспитывало, все время прикрывало. Вот сейчас выросла созависимая дочь в этих крайне нездоровых отношениях, которая с детских лет и защищает его репутацию.
0: Так выходит, некоторая вина и на маме лежит в том, что столько опеки позволяло, гиперопеки, или нет?
1: Мне кажется, он вот... сам такой самородок, самодурок, вот как назвать.
2: Нужно рассматривать феномен созависимого поведения. Да? Созависимый человек, он не обращает внимания на собственные потребности. Для него важны потребности своего зависимого.
1: Поэтому... Дочка живет его интересами, она спасает папу. Ну, да. Она так и говорит в интервью: я не могу расслабиться, я все время что-то жду. А это вот очень точное описание жизни созависимого, когда он на гиперконтроле, он знает, что папа не остановится. Как он говорит: я каждый день, ну, в Испании выпиваю, у них нет алкотестеров у полиции. Я выпадаю из машины, они меня спрашивают: ты сегодня пил? Ну, немножко. Типа, немножко можно. Они говорят: ну, езжай дальше. Какие дураки. Ха-ха-ха, я всех обманул. Ну, вот там один детский сад встретился с другим, которые не могут стадии опьянения отличить.
0: Картина складывается настолько ужасная, что, ну, я и так это большую часть, конечно, знал, но теперь это еще лучше.
1: Ну, вот я зеркальце русской оппозиции. Вот человек, который яростный борец, кстати, с Россией.
0: Это же и для них тоже не очень выгодно. Им же нужны как будто бы, наоборот, адекватные
1: ему, когда говорят,
0: которые...
1: вот ты говоришь, папа умер под забором, ты не боишься тоже так же? Ну, если это американский будет забор, то нормально. Ну, вот, понимаешь, как мозг работает?
0: Ну да.
1: У человека.
0: На соседнем участке всегда яблоки вкуснее. Но суть-то в другом. Суть-то в том, что зачем это тем, кто... Возможно, ему там деньги какие-то дают за его высказывания оппозиционные. Потому...
1: Я думаю, его используют. Посмотри, вот смотри, как только возникло напряжение с Украиной, его потащили по всем каналам, вот смотрите, как выглядит русский дегенерат. Он с радостью начал это все рассказывать. Его просто тупо используют и показывают. Вот в рамках русофобской повестки отлично. А еще и можешь нужные вещи сказать. Ну, давай, влияй на свою аудиторию.
0: Так в том-то и дело.
1: Ему, скорее всего, вообще ничего за это не платят. Он просто уже слабоумный.
0: Но если же русский дегенерат, то получается, все вещи, которые он говорит, они дегенераты.
1: Конечно, отлично.
0: А тогда не подходит. Тогда не подходит. Потому что если он говорит против России...
1: Для внутренней повестки отлично показать, вот смотри, какой ты был. Потом ты выехал на Запад, взялся за ум, прозрел, все нормально. Тут ты вот это все творил, а там ты сейчас на светлой стороне, как они говорят. Вот такая светлая стая.
0: Светлая стая. Ну, давайте попробуем образ этот собирать.
1: Образ деградации.
0: Ну, образ не в плане, образ, который он может снять и отключить, а в плане...
1: Понимаешь, как вот был анекдот про культ личности Брежнева, когда культ есть, а личности нет. Хотя у Леонида Ильича, несмотря на транквилизаторы, личность сохранялась. А здесь и культа давно нет, и личности нет. Мы видим как раз вот эту руину. Мы увидим полного дегенерата с алкогольной энцефалопатией, расторможенного, который не контролирует свои влечения. Повторюсь, у меня сердце кровью обливается, когда я смотрю на дочку, которая у него в заложниках. Вот это самый неприятный момент. Как эта ситуация была допущена и что будет с ребенком, это очень печально. С Паниным все понятно. Как точно, прямая может, дорога.
0: Может, он решит еще какой-нибудь женщине...
1: Оскара получит. А, это-то да, успеет, конечно. Может быть, даже не одно, и он в этом плане парень талантливый. Поэтому это алкогольный наркотический дегенерат.
0: Вот тоже
1: деградант. Парень какой ты хочешь личность?
0: Каким образом это...
1: Парень может? Талантливый в деградации.
0: Ну, понятно, но как он может тогда женщину какую-то найти, если...
2: Ой, поверь, хватает таких женщин, которые от Панина захотят родить.
1: Вот 4 же нашлось, с его слов.
0: Но 4 нашлось, может быть, еще до того критического состояния. Хотя, если мы говорим, что с самого начального этапа это началось, но все равно же прогрессировало.
1: А ну, сейчас... к сожалению, женщины ведутся на известность. Еще, когда человек говорит, у меня там был $5000 я за съемочный день получал, еще и на деньги ведутся. Ну, мы же должны это признать. Некоторые, я не говорю сейчас за всех, но для некоторых это важный аргумент.
0: Ну, вот просто любопытно.
1: А сейчас дочка на бензоколонке.
0: Может он вот отходить
1: работает.
0: Всю эту историю с тем, чтобы стать человеком? Или уже все? Это возможно починить?
1: Понимаете, вот, наверное, он дошел уже до той степени... деградации, расторможенности, а что его остановит? Он сейчас в свободной стране, продолжает заниматься всем, чем он занимался. Там это поощряется, в отличие от России. У него что послужит стопором в этой истории?
2: Все зависимые начинают выздоравливать из негативной мотивации.
1: Ну да, из последствий, как
2: правило.
1: Когда
2: достигает дна и ощущает последствия своего употребления. А здесь какие последствия? К нему Ксения Собчак на интервью приезжает. Многомиллионные просмотры этого интервью. Он в Соединенных Штатах, в Испании.
1: Ну, в Штатах там есть города бомжей. То, что он в Штатах,
0: ну, да.
1: Это вообще ни о чем не говорит. У него какой-то ресурс есть, который он тратит. Но скоро это все закончится.
2: Своего он не ощущает.
1: Дна не ощущает? Ну, на этих стадиях ты уже дна не ощутишь, потому что слабоумие тебе не позволит. Ты всегда оправдаешься. Папа умер под забором там 40 лет, а мне уже 50. Уже я не повторяю судьбу.
0: Но он часть своей стаи нынешней. Он в тех местах, где ему нравится.
1: Но да, да, наслаждается полной свободой. Вот то, к чему он стремился, свобода деградации, это очень важно.
0: Ему в Прибалтику надо.
1: Как он раз там был, там... понимаешь, обгадил газон, устроил драку в публичном доме, с позором был выдворен, потому что вот сильно он прям заснул перед гостиницей, предварительно изрядно удобрив все клумбы. Вот не зашел ему визит в Прибалтику.
0: Странно. А вроде бы как раз чихуашки злые.
2: Чё это? Ну, даже злые чихуашки не любят, когда гадят на их газон.
0: Ну, другие собаки, получается. Ну, по объяснению, вот не сказали бы, что человек...
1: У нас
0: никогда
1: чихуашка,
0: не понял,
1: я честно. Против. Вот зафилей с чихуашками. Это прекрасные вообще животные. Очень добрые.
0: Всегда? Всегда добрые.
1: Может, при виде Алексея, конечно, нет, но...
0: Ну, собственно, да. Если вот так сильно погружаться, самому становится плохо. Поэтому, дорогие друзья, сильно дальше погружаться.
1: Мерзости закончим.
0: Мерзость.
1: Не будем погружаться.
0: Все правильно. А вы, конечно же, пишите, как ваши впечатления от такого персонажа. Ну, на самом деле, правда, если имя убрать и многие вот именно поступки и действия оставить, то и не
1: поймешь, человек-мем.
0: Да, человек-мем. А на этом сегодняшнюю программу будем завершать. Политклиника Шурова, Василий Шуров, Екатерина Шурова. А меня зовут Александр Букарев. Всем пока.
3: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого двухметрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытания в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что этот вид транспорта более экологичен. Он почти не издает шума. Эти качества могут сделать левитирующие поезда прекрасной альтернативой традиционному общественному транспорту и массово использоваться в городской инфраструктуре.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа дня, в Калининграде 14:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Астраханской области локализуют очаг острой инфекции. Во Франции разбился самолет, есть погибшие. Израиль официально признал геноцид армян в Османской империи. Далее подробности. В Астраханской области закрыли магазин после массового отравления, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Напомню, там подтвержден сальмонеллез у 26 человек после употребления готовой продукции. Предположительно, жители съели рыбные котлеты, изготовленные на одном из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Пятый день продолжаются поиски девочки, предположительно утонувшей в реке в Ессентуках, сообщает местное МЧС. Напомню, в среду, 24 июня, на реке под Кумок в городе утонул ребенок 2009 года рождения. С тех пор девочку ищут спасатели и волонтеры. В ведомстве уточнили, что в воскресенье работы проводятся на двух направлениях – в Ессентуках и Георгиевске. В Рязанской области по народной программе партии «Единая Россия» за 5 лет построили 135 социальных объектов, сообщил губернатор региона Павел Малков. По его словам, к ним относятся больницы, поликлиники, школы, детские сады, дома культуры, спортивные объекты. Он добавил, что за это время также благоустроено почти 200 общественных территорий. Внедрены новые меры поддержки для нуждающихся граждан, семей с детьми, ветеранов специальной военной операции и их близких. 11 человек погибли при крушении самолета на северо-востоке Франции, сообщает ежедневно региональная французская газета «Le Républicain». Уточняется, что воздушное судно перевозило людей для первого прыжка с парашютом. Правительство Израиля в воскресенье 28 июня единогласно одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи, заявило Министерство иностранных дел еврейского государства. Напомню, Израиль долгое время избегал официального признания этнической чистки, однако на фоне ухудшения отношений с Россией с Турцией последние годы предпринял некоторые шаги по признанию факта геноцида. В конце 19-го, начале 20 веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. В свою очередь, Российская Госдума в 1995 году приняла постановление об осуждении геноцида армянского народа. Жители Германии переходят на ночной образ жизни из-за аномальной жары, которая парализовала жизнь в крупнейших городах страны в дневные часы, сообщает газета «Билд». По данным издания, в минувшую субботу улицы Берлина, Мюнхена и Гамбурга днем практически полностью опустели. Жители предпочитали оставаться в домах из-за аномальных температур. Настоящая активность в городах начала фиксироваться лишь с наступлением сумерек. Напомню, накануне в некоторых частях Германии был зафиксирован температурный пик. Показатели достигли почти 42 градусов Цельсия. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире «Радио Спутник. Разворот на восток». Традиционно в это время большой восточный час. В студии для вас работает, как и обычно, Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». Не говорили мы о Ближнем Востоке последние эфиры так тщательно и подробно, но там происходят те события, игнорировать которые мы не можем, ну и за которыми мы активно следим. Месяц назад в крайний эфир майский «Разворота на восток» мы уже говорили про Иран и про Ливан в контексте постконфликтного статус-кво на Ближнем Востоке. Тогда у нас в гостях в студии был российский востоковед, специалист по арабскому миру, ближневосточным делам, ну и, собственно говоря, человек, который разбирается изнутри во всех этих процессах, Кирилл Семенов. Ну и Кирилл сегодня снова почтил нас своим присутствием. Кирилл, приветствую, спасибо, что пришел.
3: Приветствую, Урал.
2: Я анонсировал уже, проговорился точнее о том, что Иран и Ливан, но я думаю, наши внимательные слушатели и зрители в соцсетях и так следят за повесткой и знают, что в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении конфликта израильтяне с ливанцами при посредничестве США. Об этом я предлагаю во второй части эфира поговорить, потому что все-таки ливанская история сейчас больше производная от иранской истории. А там мы знаем уже, получается, практически 10 дней как подписан меморандум о продлении прекращения огня и продолжении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Да, ну тут как бы какая-то бумажка, которая на самом деле никого ни к чему не обязывает. Да. И судя по тому, как страны продолжают стрелять друг в друга, находясь за столом переговоров, ну если образно, да, описать происходящее, Иран бьет по американским военным объектам в регионе в ответ на удары по собственной территории. Американцы говорят, что они бьют по иранским военным объектам, потому что Иран, мол, кого-то там атакуют в Армузском проливе и вообще ведет какую-то агрессивную деятельность. При этом переговоры продолжаются. Армузский пролив, я так понимаю, постепенно начинает приходить в какое-то движение. Медленно судоходство там восстанавливается. Буквально незадолго до нашего эфира министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что никто не имеет права вмешиваться в управление Ираном Армузского пролива. И, мол, мы обещали в течение 30 дней разобраться с препятствиями, которые здесь встречаются. Видимо, речь идет о каких-то минах или еще о чем-то. Вот мы и разберемся. Давайте-ка никто не будет здесь лезть. Но, по сути дела, это такой посыл, что все равно контроль за нами. И да, мы бы решаем, что здесь происходит. А американцы отрицают всячески, что никакого контроля Ирана над Армузом быть не должно. И все остальное они, кстати, тоже отрицают. Вот все, что заявляют иранцы, американцы отрицают. Все, что заявляют американцы, иранцы опровергают. При этом они дали друг другу 10 дней назад, 60 дней для того, чтобы договориться. Но как-то очень странно это выглядит, с одной стороны, и очень сомнительно звучит.
3: Ну да, мне здесь сейчас придется опять как мантру проговорить все то же самое, что я постоянно говорю, да, на всех эфирах, чтобы слушатели, да, понимали вообще, о чем идет речь. Ну, во-первых, да, вот ты видел, Дурал, сам меморандум, его вот именно оригинал?
2: Мы видели только то, что нам СМИ представили.
3: Да, видимо, и другие. Да, при этом мы видели одного от иранского представителя, была такая там фотография вот этого текста, который вот неизвестно, что это за бумажка. И слышали по CNN, что американцы зачитали. А что там на самом деле в меморандуме, какие там, насколько версии в языках, или даже иранская и американская версия отличается, или что они согласовывали именно и подписывали, вот это не совсем нам понятно, да, поэтому появляются такие вещи, как вот нынешняя эскалация вокруг Армузского пролива. И здесь я не согласен со многими комментаторами, которые, в общем-то, говорят, вот Трамп все равно хочет войны, он целенаправленно все ведет к этому. Нет, здесь просто действительно, что каждая сторона пыталась представить свою версию в меморандуме. И вот эти нестыковки, они так или иначе будут приводить к конфликтам. А конфликт возникает действительно, вот как ты правильно обратил внимание, в связи с тем, что с разной трактовки, и то, что иранцы, они говорят, что безопасный проход только у наших берегов, между островов вот этих, Ларак там и другие, да, Хингам, вот маленький, да. Арсам, Армуз. То есть сюда должны идти через иранские территориальные воды, а, соответственно, брать разрешение у Ирана каждое судно получать разрешение, он не против их давать, но важен факт, что к нему должны обратиться, да, или уведомить его, по крайней мере.
2: Это, по сути, легализация этого статус-кво.
3: Да, а есть еще, аманцы сказали, так вот у нас есть безопасный проход, проходите здесь. И тут иранцы сказали, нет, он не безопасный, а когда суда через него пошли, иранцы по ним, нет, даже не иранцы, по ним кто-то стал запускать беспилотники. Вот, вопрос, кто, да, это отдельно.
2: Но я сомневаюсь, что сам Оман.
3: Сам Оман, да, который открыл коридор. Вот открыл он вот для этой организации, я же не буду, забыл название, международное вот это, которое судоходство, да, которое выводит суда оттуда.
2: Ну, в общем...
3: Да, вот эта организация судоходства, которая вот через этот коридор они пытались вывести застрявшие суда. Иран сказал, что нельзя выводить через этот коридор, можно выводить... только через наши коридоры, и кто-то стал обстреливать эти суда, которые выходили через Оманский коридор, после чего американцы нанесли удар. А почему для Трампа это крайне важно? Потому что Трамп уже заявил, что я открыл для вас Армузский пролив, там свободный проход, как был до войны, давайте все, кто хочет в одну сторону, кто хочет в другую,
2: так он
3: плывите.
2: Же, помнишь, 2 недели назад это был у него, значит, пост в его социальной сети, то, что танкеры всего мира заводите двигатели.
3: Да, да, вот. Ну, там и все остальное, что грандиозное, что там никогда такого не было, такой движухи. Да. Да,
2: как... Никогда мореходства не было в Армузском проливе.
3: Да, сейчас оно вот такое, вот. А тут-то оказалось, что нет никакого свободного прохода. А там в документе-то вроде как по версии Ирана, там говорит, Иран обеспечивает безопасность, безопасный проход.
2: Не,
3: ну, не безопасный
2: было...
3: проход, а открывается для безопасного прохода.
2: Но главное, что суверенитет Ирана надо Армузским проливом в соответствии с законодательством Ирана.
3: Да, и, соответственно, все должны вот к этой организации управления Армузским проливом обращаться за проходом, поэтому по факту оказалось, что Армузский пролив там не свободный проход, а проход, который через Иран все, через согласование с иранской стороной проходит. Да, Иран дает разрешение фактически на проход всех судов, которые запросят, наверное, но, тем не менее, проблема эта остается, и Трамп здесь оказался в очень уязвимом положении, оказалось, что все пошло не по его версии, да, и Иран об этом, по сути, публично заявил, и тут, естественно, Трамп дал, видимо, приказ наносить удары, чтобы вернуть вот эту, отыграть, постараться ситуацию, но здесь уже началось вот это все накаляться ситуация, потому что в Иране уже начались массовые демонстрации в связи с заявлением там Совета экспертов, который там 69 там 8, проголосовал из 8, сколько там, 86, по-моему, да, там, короче, значительное большинство, да, проголосовало за то, чтобы все красные линии, обозначенные верховным лидером в переговорах, строго соблюдались, да, и вот, видимо, вот эта ситуация вокруг Оманского коридора тоже была связана с этим, что никакого, что пропускать сюда мы просто так не будем, мы будем везде, в общем-то, как я понимаю, действительно возможна такая ситуация, что Галибаф, Аракчи, да, там на переговорах какую-то вот дали слишком все обтекаемо, что американцы смогли трактовать как свободный проход, затем это верховный лидер оспорил, и, соответственно, произошли вот эти инциденты, на которые американцы начали отвечать, но ситуация, опять же, взрывоопасная, да, становится.
2: А я вот для себя такой индикатор вывел по Армузскому проливу, ну, просто... ориентироваться на все эти заявления, это можно в какой-то момент просто потеряться, да, в этой информации. Если американские военные корабли будут свободно проходить через Армузский пролив, значит, он действительно открыт, как говорят американцы. Если американские военные корабли там не ходят, значит, пролив контролируется Ираном. Я даже сейчас не про танкеры говорю, не про супер там газовозы какие-то, не про торговые суда под флагом третьих стран, дружественные для Ирана государства, недружественные для Ирана государства, там какие-то суда, корабли, значит, арабских государств, да, прибрежных. А вот именно американские военные корабли. Это будет показатель того, что статус-кво действительно вернулся к довоенному, когда американцы там свободно могли ходить и чуть ли не считали себя... как у себя дома где-то в Мексиканском заливе, да, условно говоря. Поэтому с Армузом ситуация остается за Ираном. А вот по всем остальным вопросам, касательно урана, да, тоже еще более запутанно это все. То есть нам говорят о том, что переговоры будут. Но иранцы говорят, да, они будут, но они будут только в рамках тех предложений, которые мы озвучиваем. Даже по визиту МАГАТЭ, да, не смогли договориться. Хотя я помню, месяца 2,5 где-то, да, или 3 назад, иранцы сказали, что больше никогда нога там инспекторов МАГАТЭ не ступит на иранскую землю, и вообще никто никогда не сможет приблизиться к нашим объектам без нашло на то полного согласия.
3: Но это, кстати, вопрос, опять же, различных трактовок, потому что господин Уэнс же, он сказал, что вот, мол, мы договорились с иранцами, туда приедут инспекторы МАГАТЭ вскоре, на что иранцы ответили, нет, мы об этом не договаривались, а инспекторы МАГАТЭ, имелось в виду, приедет, когда мы будем разговаривать по существу уже, когда будет заключено соглашение, да, через 60 дней, если оно будет заключено, вот тогда уже инспекторы МАГАТЭ приедут. То есть версии у сторон очень сильно в каждом случае отличаются, о чем в итоге, что там было согласовано, нам сказать сложно, мы не имеем перед глазами вот, собственно, того варианта,
2: предмет
3: хотя бы
2: переговоров.
3: Да, или текста, который можно как-то там обсуждать его, да, кто там более прав, кто нет. Но это не чисто юридическими, в юридическом смысле. Даже не кто прав в плане юридического языка формальности, да, а не прав по существу, скажем. Вот. А поэтому здесь каждая ситуация, да, она требует особого, да, акцента. И, в общем-то, надо понимать, что там еще куча проблем, и что, в общем-то, этот меморандум, я тоже, опять же, хотел подчеркнуть, он вряд ли приведет к заключению сделки, и, как мне кажется, он был вообще вряд, он был не про это, он не про то, чтобы после его исполнения стороны пришли, договорились о какой-то сделке. Как я, кажется, я об этом уже не раз говорил, этот меморандум нужен был Трампу для того, чтобы прийти на, привести, да, своих сторонников на промежуточные выборы с, как минимум, с каким-то запасом прочности. Вот до промежуточных выборов Трампу важно не сорваться вот в штопор новой эскалации, новой войны, и он будет пытаться вот это все делать и затягивать именно вот до этого периода. А дальше, как говорится, видно будет, потому что там 60 дней, потом они еще добавят 30, и там уже вот как раз будут...
2: Ну, еще 60 надо, на самом деле.
3: Да,
2: до
3: 60,
2: октября
3: потом,
2: еще 60
3: вот
2: надо.
3: Они 60, 30, потом еще 30. Да. И так они доведут это до того периода, потому что там все сложно, переговоры сложные.
2: А иранцы-то это зачем?
3: А иранцы хотят за это время получить деньги. Они тоже, потому что...
2: Успеют?
3: А вот они говорят, если вы не успеете, там будет, мы это все опять... Потому что эскалация же не только, вот как говорят, ястребы же не только у американцев, которые призывают Трампа вернуться к боевым действиям, ястребы в Совете экспертов Исламской Республики, которые говорят, да вообще это все не нужно, и нам нужно сейчас добивать своих противников, которые ослаблены, которые чувствуют уязвимость, у США закончились ракеты, все остальное давайте сейчас поднажмем и продвинем, да, дальше. Вот, и в этой ситуации, да, вот такие, любой кризис, он, конечно, может спровоцировать возобновление конфликта, который не нужен, я подчеркну, ни Трампу, ни иранским прагматикам, по большому счету.
2: А вот про противников, да, Ирана. Я вчера видел новость, хотя не видел подтверждения ее, о том, что, мол, даже Эмираты начали как какой-то процесс разблокирования торговых коммуникаций региональных. И, мол, уже даже какие-то товары пошли из ОАЭ в Иран.
3: Да.
2: Потому что, ну, мы знаем порт Джебель-Али, хотя, опять же, это все завязано на Ормузском проливе. Если там что-то проходит, порт Джебель-Али был, ну, таким, такой крупнейшей точкой входа на Ближний Восток для международной торговли. Оттуда уже уходили многие товары в соседние государства. Может быть, даже в Иран. Но вот с точки зрения официальных заявлений об Абу-Даби, которые сложно назвать дружелюбными по отношению к Тегерану, мне кажется, то, что происходит сейчас, их сильно радовать-то не должно. Ну, какие-то попытки там, успеть договориться хотя бы на время, так как в любом случае морально-психологическая победа, как я считаю, за Иран. А Эмираты очень не хотели бы вот такого статус-кво. Да? Есть еще один противник, это Израиль. Где также, в принципе, уже много раз мы в этой студии говорили, что они не признают никаких переговоров и не признают никаких ограничений со стороны Соединенных Штатов по отношению к своим возможным действиям против Ирана. А там тоже на носу выбор. И, кстати, такой радикальный-то подход к Ирану, он... Я вот задавал два выпуска назад, да, вопрос в этой студии. Ну, он был больше такой философский, риторический. А сильно ли израильские оппозиционеры отличаются от нынешнего крайне правого кабинета?
3: По отношению к Ирану нет.
2: По отношению к Ирану и региональной политике вообще в целом. И вот Беннет на этой неделе ответил на этот вопрос. Я думаю, не только меня интересовал в целом. На том, что... А, тут еще важный момент. Не могу об этом не сказать. Что никакого палестинского государства не будет.
3: Да.
2: И у Ирана... Ирана не будет ядерного оружия.
3: С точки зрения израильтян.
2: Не будет, ну, естественно, да. Естественно, да. Что у Ирана не будет ядерного оружия, и что Израиль всегда будет иметь право на превентивные действия в том размере и в том виде, в котором он считает правильным и нужным. Ну, это просто один в один то, что говорит Нетаньяху, и то, к чему его подталкивают постоянно Бен-Гвир и Смотрич. Напомню, это два его радикальных партнера по коалиции. Там Нетаньяху сильно зажат. С одной стороны, электорально, с другой стороны, на международном уровне, с третьей стороны, на поприще правового поля с этими судебными разбирательствами по отношению к нему. Ну и еще один фронт – это такой внутрикабинетный фронт, когда два радикальных партнера требуют крайне радикальных мер, что по отношению к Газе. Кстати, вот они на днях заявили о том, что будут контролировать 100% Газы. Нетаньяху и сам говорил, что доведут…
3: Это они давно хотели, как с 23-го года собирались взять все под контроль.
2: В общем, нужно ли вот это перемирие, хоть и условное, хоть и временное, между Ираном и США региональным игрокам?
3: А Объединенные Арабские Эмираты, они в итоге отошли от произраильской позиции. И если до этого занимали...
2: Официально или искренне?
3: Официально, большому... Ну, как сказать, неофициально. Они... Но проблема в том, что да, их делегация была в Иране. То есть делегация из местных иранцев, которых они, в общем-то, в качестве посредников отправили, бизнесменов, да, в Иран договариваться. Плюс они дают иранцам деньги. Теперь, как ты видел, в случае теперь, когда происходят какие-то обострения, иранцы или неизвестные беспилотники
2: в не
3: залетают, да. А залетают в Бахрейн и в Кувейт.
2: Катар тоже было.
3: Что?
2: По Катару же тоже были.
3: Уже нет. Какие-то. Нет, Катар давно не залетает. То есть Катар первыми перестали залетать. Теперь только Бахрейн и Кувейт. Ага. У АЕ они не залетают, потому что АЕ, говорят, дают деньги иранцам. И не только за то, чтобы они как бы не залетали, а чтобы поддерживать, в принципе, да, реконструкцию Ирана. Это в рамках, наверное, в будущем будет оформлено вот этого фонда $300 миллиардов, которые, в общем-то, страны залива
2: могут. Ну, если ОАЭ будет контролировать там какой-нибудь Бендер-Аббас и другие порты иранские, да, как они хотели бы, то заплатить-то они будут рады.
3: Но если им дадут, условно говоря, управление экономическим, то, пожалуйста, потому что иранцы им не отдадут так, чтобы в любой момент их могут, естественно, сказать «до свидания».
2: Просто, зная Эмираты, просто так никому и никогда, даже Ирану в этой ситуации, денег они не дадут.
3: А здесь они просто решили, что безопасность в заливе можно сохранить только путем договора с Ираном, а не путем его уничтожения, на чем настаивал израильтяне, Исламской Республики, не самого Ирана, Исламской Республики, на что настаивали израильтяне, на что, в общем-то, склонялся Мухаммад бен Заид, президент ОАЭ. Сейчас, в общем-то, в ОАЭ, в элите, как я понимаю, там произошли серьезные разногласия. Прежде всего, это Тахнун бен Заид, брат президента, он выступил с тем, что ни в коем случае нельзя идти вот этим курсом, иначе он заведет нас совсем куда-то далеко, и мы поссоримся и с соседями, и ничего не добьемся с Ираном, и поэтому, в общем-то, эта позиция возобладала, это Тахнуна бен Заида, а также Мактумов из Дубая, которые всегда были против эскалации с Ираном, потому что...
2: И вы имели хорошие отношения с Ираном.
3: У них хорошие отношения, да. У них там финансовые всегда были с иранцем схемы свои, да, они всегда выступали, кстати, против войны в Йемене и так далее, то есть они всегда занимали такую позицию голубей, да, хотя риторически они могли поддерживать...
2: Да, прагматиков, я бы сказал.
3: Да, прагматиков, да. Хотя риторически могли поддерживать и жесткие линии.
2: Но если они были не за Иран, они просто считали, что это не нужно.
3: Да, просто все, это лишнее, это мешает им развиваться и создает риски для Дубая. А вот просто они прагматики, потому что Исламская Республика не будет в любом случае уничтожена. Если вы не можете уничтожить Исламскую Республику, то надо с ней иметь дело. И вот они сейчас, эта точка зрения возобладала. Вместо того, чтобы там как-то с Нетаньяху строить какие-то козни против Исламской Республики, они решили все-таки занять...
2: Какие-то воздушные замки, да.
3: Да, воздушные замки, что мы уничтожим раньше или позже. Раньше вряд ли, а позже... Еще неизвестно, да, поэтому лучше работать с чем, что есть. То есть Исламская республикой, которая сейчас контролирует Дормовский пролив.
2: Или осел помрет, да.
3: Да. И они работают, да, вот эта точка зрения прагматичная возобладала, поэтому АЕ здесь отошли. Что касается Израиля, ну тут никаких иллюзий нету. Опять повторю, как мантру, да, что у Нетаньяху тоже выборы на носу, раньше Трампа даже чуть-чуть, и тут, опять же, у него любимая тема, что он не может прийти на выборы, как президент мира, который, как это не, ну, он не может, в принципе, с 96-го года на всех выборах участвовал, как либо он выдумывал угрозы, да, а тут выдумывать даже не надо, он их сам их создал, семь фронтов, которые он теперь вот ими жонглирует, да, он ими жонглирует, да. И как это ни странно, вот он, да, действительно, эта ситуация выглядит так, пана либо пропал, да, потому что, с одной стороны, это дает ему возможность выиграть выборы, Ликуду и так далее. А с другой стороны, если это все вдруг не сработает, то это будет крах, вот, может быть, даже не только не самого Нетаньяху, а вот этого правого нынешнего всего вот, движения, да. Да, израильского. И поэтому здесь, конечно, очень сложная ситуация. И здесь Нетаньяху не может себе позволить войти на выборы как президент, премьер или глава партии мира, в принципе. Да, он может только войти на выборы как тот человек, который продолжает борьбу, который продолжает обеспечивать безопасность Израиля, ведя войну, ну, если не на семи фронтах, но на трех, да, как минимум, там, на двух желательно, вот, может быть, да, поэтому ситуация для него, опять же, крайне сложная, и, с одной стороны, на него давят миротворчество Трампа, которому как раз все наоборот нужно, ему нужно прийти на выборы вот с миром, да, чтобы как минимум зайти в них, а там дальше посмотрим, да. А здесь все на у Нетаньяху все наоборот. И из-за этого вот у них, в общем-то, конфликт. Не потому, что у них какие-то там расхождения по аграрному вопросу, да, как говорится. Ну, имеется в виду расхождения такие концептуальные, да, между Соединенными Штатами и Израилем именно. Расхождение в плане политического будущего. То есть для сохранения политического будущего одного нужна война, и для сохранения политического будущего его сторонников нужен мир. Вот тут главная проблема, а не проблема Израиля и США, как вот в геополитическом или внешнеполитическом плане.
2: А мне кажется, что Трамп с удовольствием отдал бы Нетаньяху долг вот за те выборы, когда он проиграл Байдену. И когда Нетаньяху, ну, одним из первых просто побежал,
3: да,
2: поздравлять.
3: Да, он запомнил, да, Трамп такие вещи помнит.
2: И потом же, как бы, между ними были достаточно прохладные отношения. И потом, когда Трамп снова победил, и пытались как-то эту историю загладить, а теперь вот Трамп сам заявил, что да не факт, что он будет вообще поддерживать-то Нетаньяху. Да и что ставить-то на Нетаньяху, если он может и не победить, тем более, что оппозиция израильская выбивает из-под него вот этот стул из трибины, с этой повесткой. Ну, у нас первый блок завершается. Напомню, что в студии «Радио Спутник» и в эфире «Разворота на Восток» Кирилл Семенов, российский востоковед, специалист по Ближнему Востоку, арабским государствам. Ваш покорный слуга Турал Керимов после выпуска новостей. Вернемся в эту студию. Будем говорить про соглашение о декларации о завершении конфликта между Израилем и Ливаном при посредничестве США. Почему это толкает Ливан к гражданской войне? Будем разбираться. Оставайтесь с нами интересно.

0: Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В пятиэтажке в Татарстане взорвался газ. Женщина госпитализирована с ожогами головы. Квартира полностью выгорела, сообщает местный МЧС. Как уточнили в пресс-службе, первым на происшествие отреагировал оказавшийся рядом экипаж ГАИ. Сотрудник полиции вынес пострадавшую женщину в безопасное место, при этом сам получил отравление продуктами горения. Ведомстве добавили, что ведутся восстановительные работы, угрозы целостности капитальных строительных конструкций нет. Жители вернулись в свои квартиры. Минтранс России подготовил предложение по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах, заявил журналистам глава ведомства Андрей Никитин. Напомню, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года поручил властям до 1 июля проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем. Ранее член общественного совета при ведомстве Кира Доросева в марте говорила, что тротуар стал зоной повышенного риска для пешеходов из-за такого транспорта. По ее словам, поручение об ограничении станет важным шагом для обеспечения безопасности. По меньшей мере 14 человек погибли в Саудовской Аравии в результате крушения вертолета, принадлежавшего энергетической компании «Арамко», сообщило государственное информагентство. Уточняется также, что все погибшие подданные Саудовской Аравии. Молдавская оппозиция на митинге в Кишиневе потребовала отставки властей, передает корреспондент РИА Новости. Напомню, в воскресенье у здания парламента в Кишиневе проходит демонстрация сторонников оппозиции. Его участники требуют отставки властей из-за перекладывания проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков. Акция организована председателем оппозиционной партии «Демократия дома» Василием Костюком. К протесту присоединились и другие политические силы. Они требуют также немедленного пересмотра фискальных инициатив Минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательную способность населения. По данным полиции Кишинева, в акции участвуют около 300 сторонников молдавской оппозиции. На Солнце образовалась самая крупная в 2026 году группа пятен. Количество темных образований составляет почти 4500, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Предыдущим рекордсменом стала группа в феврале. Тогда она стала причиной вспышки класса Х, а количество темных образований составило 4366. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Разворот на восток.
2: Урал Геримов в эфире «Радио Спутник». С нами сегодня в гостях Кирилл Семенов, российский эксперт по Ближнему Востоку, арабскому миру, исламским странам. Кирилл, говорили мы в первом блоке про ситуацию вокруг Ирана, назовем это так, обобщающе. Хотя затронули много всего, и ирано-американское противостояние в рамках меморандума, и ситуацию в Ормузском проливе, и отношение к этому Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля. И на самом деле, наверное, надо было бы сказать и про Ирак, и про Саудовскую Аравию, и про Турцию. Но все-таки вторую часть эфира хотелось бы начать с Ливана, тем более, что мы к нему вплотную подошли и обещали, что будем говорить о, значит, декларация о завершении конфликта, как этот документ называется, который был на этой неделе подписан в Вашингтоне Израилем и правительством Ливана. В рамках этих соглашений израильская армия уйдет из двух оккупированных за последние месяцы районов на юге Ливана. Один из них находится южнее, так называемый южный сектор, южнее реки Литани, другой севернее реки Литани, но весь периметр границы Ливана-израильской с ливанской стороны находится, значит, под контролем оккупационных сил Израиля. Ну и весь южный сектор ливано-сирийской границы также находится под контролем Израиля, причем и сирийско-ливанской тоже. Ну, тут такая большая, огромная, я бы сказал, даже по меркам Израиля, оккупационная зона на северных рубежах. Получается, что вдоль всей границы, значит, от Иордании и до Средиземного моря Израиль оккупирует территории чужих, да, значит, да, иностранных государств, чужие территории. И тут вот такая договоренность. Нетаньяху выходит после нее с видеообращением к нации и рассказывать там на фоне карты, какое-то гениальное соглашение. И самый главный посыл, что США и Ливан признали право Израиля на зону безопасности на территории Южного Ливана. Ну, с точки зрения Ливана, это просто самоубийственное какое-то соглашение по самым разным причинам, с одной стороны. С другой стороны, зная, как Нетаньяху любит манипулировать абсолютно любыми международными соглашениями, стопроцентно верить я бы ему тоже не стал, с одной стороны. С другой стороны, ну, документ-то есть. И, кстати, ливанская сторона заявила о том, что, ну, как бы к миру с Израилем они не нужны, они его прям желают, но они не хотят войны, да, и считают, что она не нужна, тем более, что это не в интересах Ливана все происходит. А Хезболла сразу заявила, что не признает вообще никакие эти соглашения. Более того, Нетаньяху-то сказал, что мы там будем находиться, пока не будет разоружена Хезболла. Шейх Наим Касса.

0: Что, победа Израиля в Ливане?
1: Ну, пока что политически да, наверное, в плане таких предпосылок к ней. Но это не победа, которая как некое утверждение, да, каких-то гегемоний, влияний и так далее. Да. Да, то есть они добились успеха на определенном этапе через вот эту сделку. Но сделку же надо реализовать. То есть они добились согласия ливанского правительства, которое, в общем-то, и давно было на все согласно, по большому счету. То есть ничего нового как бы нету. Но я хотел бы подчеркнуть, на каком фоне все это происходит. Да, вот в первой части мы говорили, что Нетаньяху необходимо вести войну на нескольких фронтов или хотя бы на двух, чтобы добиться победы на выборах. Вот он один фронт в любом случае получит, потому что Хизбалла, она не разоружится, соответственно, будет гражданская война в Ливане, к сожалению, если все пойдет именно так, как вот потом никуда этот путь, который проложили вот эти переговоры в США, не будет изменен, да, вот если он вот по той линии проложенной пойдет, он приведет к гражданской войне, хотя я предполагаю, что могут быть иные, да, там, ветки, которые все-таки позволят избежать ее, хотя это вряд ли, сейчас я, честно говоря, не вижу каких-то способов на это. Но Нетаньяху получает вот Ливан, действующий Ливанский фронт, это для него подарок сделал Дональд Трамп. Да, ты хотел вот, но проблема в чем? Дональд Трамп, подарив, скажем так, Нетаньяху Южный Ливан со всеми, и Ливанский фронт, он поставил себя в очень неудобное положение, он может растерять вот весь тот, все дивиденды и, может быть, он уже понял, что его уже считают проигравшим в войне с Ираном, и дивидендов там нет, да, никаких, поэтому можно идти на эскалацию. Но опять же, вернусь опять же к первой части, где мы говорили, что все-таки Трампу нужен мир, и даже в этих условиях эскалация для него невыгодна. Но вот события в Ливане могут все это обрушить. Потому что, подарив Нетаньяху Южный Ливан и Ливанский фронт, Трамп грозит сорвать все соглашения по меморандуму. Я напомню, что там было, что обсуждались вот именно ливанский кейс, да, что Ливан на Ливанском театре боевых действий, или Ливанский театр боевых действий является частью вот этого меморандума, где также должно действовать перемирие. Это и были в Швейцарии соответствующие соглашения, были приняты соглашения, что Израиль уйдет из Южного Ливана, да, начнет вывод своих войск, как минимум, да, и Хизбалла должна была тоже начать вывод, да, там, выйти и так далее, были эти все соглашения, и с ними вроде как согласились, и была третья позиция Израиля о том, что он сохраняет свободу действий по всему Ливану, да, если он увидит угрозу. Это тоже было, если не иранская сторона была согласна, ой, не согласна, вот с третьей позиции, с двумя другими, они в целом, ну, готовы были, да, как-то воспринимать, Хизбалла отступит там, уйдет здесь, да, то есть это не требование к разоружению Хизбаллы, то есть это обсуждалось в Швейцарии, но сейчас мы видим это, что все переиграли, то есть под предлогом вот этих швейцарских договоренностей по меморандуму заключили сделку, которая предусматривает, в общем-то, по сути, попытки маргинализировать и уничтожить Хизбаллу в Ливане, то есть через вот то, что, если, условно говоря, Хизбалла не принимает это соглашение, то там есть, опять же, с точки зрения ливанского правительства, у него есть инструменты для принуждения к этому. То есть об этом речь тоже в договоренностях шла. Поэтому, по сути, начав за упокой, да, за здравие, да, закончили за упокой, вот то, что произошло в Женеве, да, то есть это все развернули, вроде бы, было действительно много оптимистов, что вот, ну, эти оптимисты были, конечно, они вряд ли, им казалось, что это чрезмерный оптимизм, а как так Нетаньяху вдруг согласился на вывод войск из Ливана, оказалось, что вот дело в этом, что как бы вывод-то он согласился, но там условия такие, что скорее это речь идет не о выводе войск, а о создании зоны оккупации в Южном Ливане, и Нетаньяху получил то, что хотел, как минимум, да, свой один из фронтов.
0: А для Ливана это что значит-то в итоге?
1: Для Ливана это значит вот то, что я говорил, это значит, если никаких там лазеек не найдется для выхода из этой ситуации, это она означает гражданская война, потому что Хизбалла уже, мы как видим, выводит своих сторонников, не только Хизбалла, там и некоторые суннитские группировки, например, исламская группа, да,
0: Джамат аль-Ислами. Против Израиля в целом
1: выступает. В целом, да, они выводят своих сторонников. Другое дело, что основная, конечно, масса и суннитов, ну, кроме вот исламской группы, и, например, там, друзы и другие, они в целом поддерживают.

0: строит мир. Да? Хотя друзы, они как бы занимают такую неоднозначную позицию, они в целом против Израиля, но они же ливанские друзы, но они же и... У них не очень хорошие отношения, мягко говоря, и с Хизбаллой, да, поэтому там все, христиане, опять же, поэтому там все достаточно сложно, и казалось бы, что в нынешних условиях гражданская война никому не нужна, но обычно так и бывает, что вот в таких кризисных условиях она и происходит.
1: А кому когда она нужна? Вот.
0: Да, нет, ну просто да. Ситуация-то там и так критическая, поэтому вроде бы надо
1: да
0: что-то...
1: Да, я бы сказал, практически катастрофическая.
0: Да, и вот именно так, да. Как уже они достигли дна, то как бы падать дальше-то некуда, и можно начать гражданскую войну, вместо того, чтобы начать восстановление, что... обычно так и бывает, когда от безысходности именно включаются вот эти вот силовые сценарии, вместо того, чтобы как бы консолидироваться и начать движение в другую сторону, просто это гораздо сложнее. Начинают искать виновных, начинают, в общем-то, мобилизовывать своих сторонников под предлогом, да, того, что вот это все наши проблемы из-за Хизбаллы, давайте избавимся от Хизбаллы, и все будет в Ливане хорошо. Вот в чем опасность этой ситуации, то вместо того, чтобы пытаться найти выход из экономического и прочего социального коллапса, будут искать виновных в лице Хизбаллы и ее суннитских там и других сторонников.
1: Ну, то есть снизу постучались. А потенциал-то вообще для этой гражданской войны сейчас какой? Потому что ну, Иран в очень ограниченном варианте может оказать какую-то поддержку Хизбалле, с одной стороны. С другой стороны... Но я сомневаюсь, что традиционные спонсоры суннитского сектора, скажем так, да, в Ливане, тоже готовы сейчас вкладываться в какую-то гражданскую войну.
0: Но суннитский, опять же, сектор, он расколот, как я говорил, хотя большинство...
1: Тем более.
0: Нет, он в целом расколот, и здесь сложно выделить какую-то единую суннитскую силу. Есть вот исламская группа, которая за Хизбаллу, есть какие-то движения, но они раздроблены, да, они не представляют собой единую силу, которая против Хизбаллы, поэтому здесь... Главная проблема – это, конечно, линия Хизбалла и шииты-христиане, да, вот промранита именно, да. Вот здесь, конечно, наиболее такие острые противоречия именно шиитско-христианские в Ливане. Друзы там тоже, они неизвестно, какую сторону займут прямо вот. Поэтому, да, если говорить христиане, то, наверное, они, христиане, тоже не обладают потенциалом для борьбы с Хизбаллой. Тут главная проблема, почему их и называю вот эти силы, которые... заключили сделку, да, скажем, это назовем ее так, соглашение, которое с Израилем, это именно сделка. Это как раз то, что они рассчитывают на поддержку Тель-Авива. Потому что они не способны так же, но Хизбалла даже без поддержки Ирана, это очень серьезная структура, автономная во многом, и не нужно там, чтобы Иран и поставлял там деньги, завозил, или там оружие, они могут найти это все на других, условно говоря, рынках. Деньги у них есть своя соответствующая бизнес-инфраструктура и производство даже и так далее, и торговлей они занимаются, и рынки у них есть, и там целые предприятия, которые им дают закят или так далее. Вот. То есть там у них все это есть, то есть они могут в определенной степени самоподдерживать себя,
2: самовоспроизводиться.
0: Да? Самовоспроизводиться без поддержки Ирана.
1: Регенерироваться.
0: Да, вот, точно. Да. Вот, поэтому, а вот христиане, да, они вот без Израиля точно не смогут противостоять Хизбалле. Здесь, конечно, у нас сразу мы вспоминаем события 82-го года, даже раньше, которые начались.
1: Да, начало 80-х, скажем
0: так. Да, и даже, война-то началась еще в 70-х.
1: Да, ну 50 лет уже.
0: Да, и, соответственно, мы сейчас приходим к тому, что вот тот период относительного мира, который был в Ливане с соглашение, это как раз вот не, к сожалению, всего лишь был, может быть, такой вот паузой между двумя этапами гражданской войны. Не дай бог, конечно, но все к этому идет, и Израиль, я думаю, подкидывает туда активно очень дрова.
1: Но дело в том, что, к сожалению, я думаю, что сейчас уже, наверное, с этим мало кто спорит, к сожалению, вся вот эта архитектура современного Ливана, она по сути дела, изначально была не жизнеспособной.
0: Да.
1: И вот она сейчас рушится, крушится и, собственно, приводит к таким тяжелым последствиям. А альтернативу пока еще никто, в принципе-то, не предложил. И, если честно, если они даже подумать, вот даже решение палестинского вопроса в чем-то кажется проще, если
0: чем
1: честно,
0: ливанского.
1: Чем решение внутриливанского вопроса в этом смысле. Ну ладно, если отойти от Ливана, все-таки Ближний Восток большой, много чего там происходит. Кстати, вот вчера видел новости о том, что впервые за 16 лет, практически за 16 лет, пошел турецкий транзит через Сирию в арабские государства. Ну, тоже эпохальная история, эпохальная, да? Потому что, кстати, очень долго после начала арабской весны и конфликта, такого политического конфликта между Сирией и Турцией, или Турцией и Сирией, выполнял-то функцию ворот Турции на Ближний Восток Израиль. Да, об этом нужно сказать. Помнишь,
0: был период... 90-х годов, да, скажем так.
1: Помнишь, был период, когда дипломатических, политических отношений между ними не было, были контакты на уровне разведок.
0: И был второй секретарь, возглавлял турецкое посольство, да.
1: Контакты на уровне разведок и 7 миллиардов, по-моему, товарооборот долларов. Ну, большая цифра все-таки. И 60% турецких товаров. Ну, опять же, это публичная, да, информация, я точно это не владею, я думаю, в Турции специально ее не сильно пытаются распространять, проходило через Израиль. Но сейчас вот через Сирию открылся снова этот проход. Лидер Сирии нынешний, Ахмад аш-Шара, в ответ на такую реплику, да, президент США, что да вон, Шара был, наверное, лучше справился с Хезболлой, чем Израиль, заявил о том, что да нет у него никаких видов, и у Сирии вообще нет никакого желания заниматься какими-то там ливанскими делами, хотя Сирия, ну, стабильно...
0: Исторически занималась ливанскими делами.
1: Да, и была одним из там нескольких, да, крупнейших игроков на ливанском поле, внутриливанском поле, внешнеливанском поле. Сейчас нет желания, не хотят они этим заниматься. Ситуация в Ираке, кстати, да, тоже интересно развивается. Там и вопрос внутриполитической стабильности.
0: Да, сейчас аресты были, и вот вопрос сейчас, идут споры. Это
1: премьера арестовали.
0: Суннитских политиков.
1: Да.
0: И вопрос сейчас, главная претензия, это именно арестовали суннитских политиков, или все-таки это реально коррупционная схема? Вот те сторонники шиитских партий говорят, нет, это не вопрос именно к суннитским деятелям, а к суннитским партиям. Там обыски прошли именно в штаб-квартирах суннитских партий. Тут якобы такое большое коррупционное дело.
1: У нас есть 5 минут. Ну, давай, давай сначала начнем. Вот что, в чем суть вообще происходящего, что было до в Ираке? Да, вот последние там несколько лет, условно говоря. И как нынешняя региональная ситуация повлияла на происходящее сейчас?
0: Ну, Ирак, конечно, в сложной ситуации оказался, действительно, там новый премьер, который пытается зачистить все под себя, скажем так, да, и, как я понимаю, вот, ну, Ирак я не так пристально отслеживаю события, но из того, что сейчас, да, вот как картина вырисовывается, то это действительно попытка зачистить суннитские партии, да, и вроде бы казалось, что вот Нури аль-Малики, да, премьер, который до этого... давний премьер, которого хотели восстановить шиитские...
1: Но американцы не дали.
0: Сейчас ситуация может пойти по тому же сценарию, если это, в общем-то, не удастся убедить, что это не сектантская политика, а это политика именно по борьбе с коррупцией, потому что мы помним, что делал Нури аль-Малики, и к чему привело, и как появился запрещенный в России ИГИЛ, да. Это когда именно Нури аль-Малики стал преследовать...
1: Но он загнал суннитский сектор политический в подполье.
0: Он не просто загнал, но там же были расстрелы суннитских демонстраций, это все действительно, то есть были репрессии, и сейчас, если это повторится, то на Ближнем Востоке, кроме Ливана, может, мы получим еще, не дай бог, и Ирак, да, где все это было заморожено, и все вот эти межконфессиональные связи, вот, не межконфессиональные, скажем, межрелигиозные, да, диалог, он достаточно, потому что там есть же не только шииты и сунниты, есть еще там и христиане остались, там и изида есть, да, то есть и курды, как этническая группа, поэтому там очень много проблем, и они заморожены, и здесь, кстати... Все эта дуга, она вот продолжает действовать, уже не сирийско-иракская, да, и уже идет из Ливана, вот, собственно, чего тут Израиль-то и добивается, создание северной дуги вот этой нестабильности, которая должна отделить вот этот арабский остров, Джазира в этом смысле остров, полуостров, ну, как мы знаем, на арабском это и другое, да, а с другой стороны, это должна отделить другой дугой нестабильности эмиратская дуга, и вот эти все страны арабского полуострова должны в итоге вынуждены объединиться с Израилем и через него направить все логистические свои цепочки в Европу.
1: На юге Турции, да, вот, и, да, и на западе,
0: да,
1: Ирана. Все,
0: ну да, это получается
1: то такой рассорить всех остров, со всеми.
0: Да. А остров свободы, это стабильности, это как раз Джазира, полуостров Аравийский, и Израиль, который вынужден объединяться в какой-то единый блок. Вот. Поэтому действительно тут напрашиваются эти дуги нестабильности, эти все попытки разрушить остатки там, государственности, где она вроде бы как начала давать какие-то всходы, как в Ираке или там в Сирии.
1: Ну, ладно уж, мы стали говорить про Ирак. Не могу, конечно, тогда уже про Саудовскую Аравию. У нас остается 2,5 минуты. Саудиты начали отгружать нефть в Персидском заливе. Это важный момент. Мы когда говорим про Армузский пролив, тот же самый, я все-таки эту историю в голове у себя детализирую всегда, хотя не получается это проговорить прям вот максимально в таком состоянии первоначальном, да. Все-таки для Саудовской Аравии, мне кажется, вопрос Персидского залива или Ормузского пролива, он вторичен. Ну, потому что они большую часть своей нефти уже перенаправили через Красное море.
0: Ну, там, кстати, не больше. Там...
1: Ну, 7 из 10 миллионов в сутки. Ну, это как бы, ну, хорошо, из 11. Там они и сами путаются в показаниях. 7,5 там из 11, 7 из 10. Ну, в общем, почти 2/3, да? И я так понимаю, что в обмен на стабильность, это уже мои догадки, в Баб-эль-Мандебском проливе они как бы Ормузский не трогают.
0: Да.
1: И тем более это головная боль больше для Эмиратов. Вот пускай как бы Абу-Даби этим занимается, не лезет как бы, да.
0: Это уже для Катара, Кувейта, Ирака, что так не странно.
1: А вот Катар, мне кажется, уже решил эту историю, если честно. Потому что 6 миллиардов-то, да, которые Тегеран точно 100% получит, это будут деньги, которые разблокируют в Катаре. Во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что Катар как посредник получит возможность все эти свои супертанкеры и далее гнать без препятствий. И, скорее всего, третьи страны какие-то, и западные, и азиатские страны будут облагаться всеми вот этими, ну, не то чтобы поборами, а выплатами, да, за проход, скажем так.
0: Плата за проезд. За услуги.
1: Плата за проезд. Да. Ну и, естественно, Кувейт и Бахрейн как две американские базы. Большие, мне кажется, эти две страны воспринимаются в Иране именно так, как бензоколонка американская, база американская и обслуживающий персонал. Ну, как бы мы сейчас не поддерживаем иранскую сторону, а эту интерпретацию здесь воспроизводим. Ну и в этом случае, конечно, Саудовская Аравия пока что в таком стратегическом режиме ожидания находится. Я думаю, что это хороший заход на наши будущие программы, тем более, что время наше сегодня завершается. Кирилл, спасибо тебе за беседу. Всегда интересно, необычно, получил удовольствие. Поговорили на огромный просто спектр тем, обсудили множество вопросов. Меньше их не стало. Не потому, что мы плохо обсудили, а потому что на Ближнем Востоке они просто никогда не заканчиваются. Ну а через неделю мы снова увидимся и услышимся с нашими слушателями и зрителями на радио «Спутник» в эфире «Развороты на Восток». Напомню, с вами в студии сегодня, как и обычно, работал Турал Керимов, российский востоковед, африканский советник. Медиагруппа «Россия сегодня». Оставайтесь с нами. С нами всегда интересно. Пока, до новых встреч.

0: Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 16:00, в Бишкеке 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ продолжают атаки по Энергодару. В России рассмотрят запрет на экспорт дизельного топлива. В Молдавии требуют отставки властей. Далее подробности. ВСУ продолжают бить по району Запорожской атомной электростанции Энергодару, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, за минувшие сутки зафиксировано более 60 попыток атак. Он также добавил, что так Киев хочет деморализовать персонал станции и горожан, но этого не случится. Россия донесет до мирового сообщества то, что ВСУ поставили перед собой задачу до предела закошмарить население Энергодаром. При этом глава корпорации также обратил внимание, что МАГАТЭ в этой ситуации занимает двойственную позицию, и с этим надо бороться. Подачу газа возобновят в ближайшие дни в пострадавшей от урагана Кушве в Свердловской области. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Денис Паслер. Он отметил, что с точки зрения обеспечения энергоресурсами ситуация стабильна. Напомню, в понедельник вечером, 22 июня, на город обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 человек обратились за медицинской помощью. Около 100 домов пострадали. 32 частных дома оказались полностью разрушены. Решение о снижении норматива по продаже бензина на бирже с 15% до 10% на 3 месяца уже принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Он также добавил, что в понедельник, 29 июня, будет рассмотрен вопрос о запрете на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний. По словам Новака, до конца июля также действует нулевая экспортная пошлина на бензин. Ее также планируется продлить. Соответствующее предложение в Евразийскую экономическую комиссию подано. Великобритания направит более 660 миллионов долларов на преобразование спецназа и оснащение его высокоскоростными катерами и новыми дронами, сообщило британское министерство обороны. Отмечается, что отныне приоритетной зоной работы спецназа будет Арктика и Крайний Север. Военное ведомство утверждает, что в подразделении, в частности, получит в свое распоряжение так называемые десантные корабли для командос. Они будут использоваться для захвата танкеров. В России ранее называли подобные действия Запада в отношении судов пиратством 21 века. Молдавская оппозиция на митинге в Кишиневе потребовала отставки властей, передает корреспондент РИА Новости. Напомню, в воскресенье 28 июня у здания парламента в Кишиневе проходит демонстрация сторонников оппозиции. Его участники требуют отставки властей из-за перекладывания проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков. Акция организована председателем оппозиционной партии «Демократия дома» Василием Костюком. К протесту присоединились и другие политические силы. Протестующие требуют также немедленного пересмотра фискальных инициатив Минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательскую способность населения. По данным полиции Кишинева, в акции участвует около 300 сторонников молдавской оппозиции. Еще больше новостей вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета из зоны специальной военной операции от бойца с позывным «Скиф».
3: Друзья, всем привет. Мой позывной «Скиф». Нахожусь на запорожском направлении. Скажу коротко. Берегите себя, прикрывайте пацанов, которые рядом. Всех обнял, победа будет за нами. Попрошу поставить трек «Кино. Восьмиклассница».
4: Пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты...

0: кино «Восьмиклассница» для бойца с позывным «Скиф» прозвучало в эфире позывного. Берегите своих братьев, берегите своих ребят и возвращайтесь скорее домой, скорее с победой. Знаем, что на запорожском направлении сейчас очень-очень нужна и помощь, и поддержка, и мы вас обнимаем. Мы вас очень-очень-очень ждем. Классно, когда музыка, особенно старая, любимая музыка, поддерживает ребят в эти непростые минуты. Ну и вообще в этом задача музыки. Сегодня мы как раз про то, какие задачи решает музыка, поговорим с российским битбоксером, певцом, композитором Вахтангом Каландадзе.
1: Всем привет, всем привет. Честно скажу, что вообще то, что мы здесь сидим, общаемся и вообще музыку обсуждаем, это благодаря нашим ребятам, которые сейчас на переднем фронте сдерживают, да, и идут вперед. Вот, поэтому об этом забывать не стоит. Мы очень благодарны за это, поэтому спасибо, спасибо нашим братьям.
0: Спасибо парням.
1: Не только, кстати, братьям. Там, я думаю, женский полк тоже есть, который помогает медсестры и так далее. Всем, в общем, кто там.
0: Всем, кто сейчас защищает нашу родину, совершенно на разных фронтах. И в этом смысле музыкальный фронт, он тоже фронт. Не так давно, в День России, 12 июня, на сцене Лужников,
1: да,
0: вы выступали с русской народной песней «Хлеб всему голова». Расскажите, просто немножко про этот проект, как он у вас появился.
1: Да, вообще честно вам скажу, что я был в таком руссконародном одеянии, и мне прислали недавно там в запрещенном сети, значит, Reels, один говорит, ну вот, посмотрите, говорит, одели, типа, славянин, говорит, ну я хоть сам и не славянин, но я вам так скажу, что Кавказ, это тоже...
0: Это Россия,
1: это
0: и
1: Россия,
0: в этом смысле,
1: да,
0: как раз год единства народов России.
1: Народов России, в этом
0: время
1: и смысл, да, в этом и был смысл. А мероприятие было потрясающее, топ-хит, да?
0: Топ-фест
1: называется,
0: топ-фест, да, в Лужниках
1: было
0: сделать.
1: Было очень много молодежи, и я впервые увидел такую активную аудиторию молодую, которая обожает своих кумиров, тиктоков там и так далее. В общем...
0: Слушай, вы видели, что происходило, когда заходил Газан?
1: Газан просто это... Просто, да, он супер, у него много очень... В общем, все за ним гонялись. Я там выходил, от него прятался, чтобы с ним не ходить.
0: Просто я видела там, знаете, ну, там, для меня Дима, ну, там, Дима Билан, Курит Кумир, в молодости,
1: ну, да,
0: юности,
1: да,
0: там много исполнителей. И к за вами сколько народу ходило.
1: Ко мне подходили родители.
0: Да, все, ну, наш возраст, да, все, кто вас знают. А вот эти все дети такие, Six-Seven, невероятно. Скажите, пожалуйста, когда вам сказали «Песня хлеб», вот такая вот русская народная песня, а вы чемпион мира по битбоксу.
1: Да.
0: Как у вас это вместе работает?
1: Во-первых, вообще русский код и вообще русская музыка, и вообще народная музыка, она безгранична. Вот, и очень много в ней есть таких моментов, которые не раскрыты. Особенно в нашем современном мире, в современной интерпретации, так скажем. Конечно же, в натуральном виде, как она есть, да, как бабушки пели там в деревнях и так далее, молодому человеку тяжело выслушать долго, например. А если его обрамить в современный лад, то это будет, конечно же, легче восприниматься.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому я решил поучаствовать. Я вообще обожаю русскую культуру, вообще национальные мотивы. Это мне очень близко, потому что у меня у самого... Я вообще грузин, и я с детства был в хоре. Я пел в хоре, в грузинском, потом я переехал в...
0: В хоре,
1: да, грузинский хор с трех лет.
0: Какой-то... Я тоже пел в хоре, но я пел в православном хоре, в храме.
1: Это был не церковный
0: это
1: хор.
0: Это церковный хор?
1: Это был не церковный хор, но мы раскладывали на 8 голосов. Там. Ну, это грузинский...
0: Ой,
1: да, это был...
0: Ой.
1: Там, конечно, все это очень... Вот, и, собственно говоря, переехав в Москву, я тоже пошел в...
0: То есть я... Хочется сразу сказать, а спойте что-нибудь на грузинском.
1: Могу. Если...
0: Давайте, давайте.
1: Я хочу спеть одну такую грузинскую притчу. Мне его пел дедушка мой, когда были застолья. В общем, наши народы очень связаны друг с другом, потому что мы очень гостеприимные люди все. И вот когда собирался много людей, огромный стол длинный, и вот такая вот грузинская притча.

0: Минда гакоцо макоцо, шена туалепс хедав мгимарес. Маграм уэрсайт гаду элода, ама сати алом динарес.
1: Какая красота, какой язык красивый. А о чем?
0: Песня о том, что очень бурная река идет, да, и молодой человек стоит на одном стороне берега, а девушка на другой стороне берега. Вот, и, собственно говоря, они снятся друг другу, то есть они встречаются во сне, и, в общем, вот это как-то они любят друг друга вот так вот. Но они могут перейти эту реку. Вот хочу, чтобы поскорее вернулись наши ребята домой, обняли своих жен.
1: Перешли эту реку и, наконец-то, обнялись со своими женами, правда?
0: Да, детьми, чтобы возвращались живыми.
1: Звучит как тост. Вахтанг, скажите, пожалуйста, вы... Общаясь, ну, проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Институтом поддержки детского блогинга. А детская песня, опять же, вот для меня вот вся вот эта вот история, рэпер, битбоксер, детская песня. Как это сочетается? И это какой-то, ну, новый виток в вашей профессиональной деятельности? Вы еще будете с детьми что-то делать?
0: Я обожаю, во-первых. У меня школа битбокса. Я преподаю битбокс детям уже очень давно. И многие уже мои дети выросли.
1: И сами стали битбоксерами.
0: Да, выигрывали чемпионаты России, участвовали на чемпионатах мира в том числе. И очень даже хорошо умеют это делать. А вообще, я когда увидел этих талантливейших просто детей, которые будут со мной вместе петь, я не мог держаться, потому что они очень харизматичные, очень... классные, музыкальные. Конечно же, круто, когда ты вот с ними общаешься, какая-то вот такая добрая детская энергия в тебе тоже живет. Я в себе вот этого ребенка тоже не убил.
1: Вот. Правильно, ребенок
0: для
1: должен
0: того,
1: быть всегда.
0: Для того, чтобы мог радоваться каждому лепестку, не знаю, да, жизни. И это очень-очень для меня... крутой опыт,
1: когда
0: светлый.
1: Когда вы говорите, что вы наставник, тем более наставник для молодых битбоксеров, расскажите, пожалуйста, в чем суть битбокса? Что такое битбокс?
0: Да.
1: Я видела много роликов, я прямо сейчас, извините, уточню вопрос, видела много роликов, где парни на фронте тоже вот это все...
0: Да, вы что, да? Я не видел, кстати. Мне
1: интересно. Да, да, да. И есть такое тоже, делают вот это, делают битбокс, вы делают?
0: Да, да, делают битбокс.
1: Делают битбокс.
0: У меня есть друг, который вернулся недавно тоже со своего, и он тоже битбоксер. И он, кстати, тоже участвовал на чемпионатах России. В общем, как это делается? Я могу рассказать, если будет вам скучно, как-то себя развлечь в какой-то момент, или страшно. Может быть, каждый пусть найдет себе приспособление сам, как захочет. Угу. Я могу немного научить.
1: Давайте.
0: В общем, даже вот...
1: Да, давайте, Александр, меня научить.
0: Давайте.
1: Ой, боже.
0: Да, смотрите, вот так сейчас. Значит, чтобы сделать азовые, такие базовые звуки. Базовые.
1: Так, базовые.
0: Не стесняемся, самое главное.
1: Так, в эфире, почему бы не
0: стесняться? Так шикарно выглядит, что...
1: Спасибо.
0: Что можно уже ничего не делать, но все-таки. Значит, нужно вытянуть так губы вперед. Чуть-чуть будем шутить и обучаться одновременно. И сказать «бу».
1: «Бу».
0: Кстати, не похоже. Уже хорошо. Теперь сжимаем губы крепче, набираем воздух в живот и делаем «бу». Вот, кстати, похоже, уже очень близко. Давай сначала я покажу вообще, как это...
1: Звукорежиссеры,
0: вообще, как они?
1: Да.
0: Рады? Нам или нет? Вот вопрос.
1: Так, сейчас все вместе учимся. Все ребята, кто сейчас восстанавливается, кому нужны новые навыки, учимся.
0: Кому скучно, кто не может шевелиться и двигаться.
1: Делать битбокс.
0: Да. Потом и второй звук. Ну, значит, губы сжимаются крепче, набирается воздух в живот и выдыхаем. Отлично, отлично. Теперь, кстати, это очень хорошо для легких, вообще проветривает все очень...
1: Новое упражнение постковидное, разрабатываем легкие.
0: Да. И, кстати, я вам так скажу, что вот были разные случаи, люди с ограниченными возможностями могут этим заниматься, что очень немаловажно, потому что хорошее дело найти, но не так легко. Вот так же и люди слабослышащие тоже, потому что ты когда делаешь битбокс, ты всеми вибрациями...
1: Ты вибрациями,
0: да. Угу. Люди, которые не могут говорить, в том числе, могут делать битбокс, потому что это воздух. Воздух и это... Давайте я просто продемонстрирую.
1: Давайте.
0: Пока немного, потому что так люди не понимают, что мы тут делаем. Да, надо сначала продемонстрировать,
1: да.
0: Наверное. Пробуем. Вот. Вау.
1: Ничего себе.
0: Даже в конце уронил микрофон уже. Хорошо, нехорошо.
1: Круто. Вахтанг, во-первых, я не понимаю, как вы это делаете. Это, пожалуй, сейчас... Потому что это надо наедине с собой, зеркалом.
0: В общем, вот так вот, да. А так вот, бочка, еще один звук, и мы уже готовы делать ритм, на самом деле. Давайте чуть-чуть прямо... Ну, бум мы делаем, да? Вот этот грубый, крепче... Да, все. Вот, да-да-да. Хорошо. Было. Второй такой. Да. Получается. Ну, как-то так. Ну, вот, не знаю.
1: Битбокс — это музыка?
0: Битбокс — это музыка. Конечно же. Вот кто это слышал...
1: Откуда это пошло? Что это? Это что за форма самовыражения?
0: Ну, это, в общем, пошло с хип-хопа. Это считается пятым элементом хип-хопа. Вот есть рэп, есть граффити, там есть диджейнг, там брейк-данс, и вот битбокс есть. Оно было раньше как сопровождение для рэпера, типа битбокс делает, рэп читает. Но сейчас оно вышло нам уже давным-давно за грань вообще какого-то просто инструмента, и люди создают голосом целые композиции, музыку, и создают из этого песни. То есть это такое вот большое искусство. И, собственно говоря, я очень много... Битбокс очень легко интегрируется в что-то вечное, например, в оркестр. Вот я очень часто выступаю с оркестром.
1: В оркестр? Классическая?
0: Да, классическая музыка. Так. И в Вивальди, «Времена года». Ну, вот, допустим.
1: «Времена года» и битбокс.
0: И битбокс, да. Я уже часто так выступаю. Это очень круто слушается.
1: Это какой-то метамодернизм, так?
0: Это
1: хорошо, просто интересно. Это что-то, сочетание...
0: Несочетаемого.
1: Фьюжн кухни, сочетание мэтт, сочетание...
0: Чего-то вечного. Да, да, чего-то вечного и современного искусства. Звучит круто. Ну, мне нравится выступать. Я выступал, вот, кстати, с президентским оркестром. В той музыке вот был концерт. Президентский оркестр. Это люди, которые выступают на инаугурации и так далее. Вот.
1: И вы с ними делали?
0: Я с ними делал, да. Павел Жданов.
1: Дирижер?
0: Композитор? Да, дирижер.
1: Ага.
0: Потрясающий просто оркестр.
1: Неожиданное сочетание классической музыки и битбокса. Битбокс используется, чтобы что? Чтобы выразить эмоцию, сказать что-то, что ты не можешь сказать словами. Я понимаю, что это возможность создать какое-то новое, ну, новое слово, да, новое звучание музыкальное. Но все-таки это когда что? Вот фламенко, помните? Да, там, на Кубе они танцевали все эти танцы языком тела, там разные сословия общались друг с другом,
0: да.
1: Подтрунивали над другими сословиями. Вот битбокс — это чтобы что?
0: Битбокс — это вообще проявление характера человека очень сильно. Кто ты есть, потому что и скрыть невозможно. Если ты меланхоличный, если ты такой или экспрессивный, наоборот, то есть самовыражение себя полностью. И это полностью проявление тебя как человека.
1: Вот я это сколько в ритмы раз... уходит вот во всякие, да, такие...
0: Это первобытное.
1: Первобытные штуки.
0: Да, это первобытное, то есть это невозможно скрыть. Если человек, например, агрессивный изначально, то он такой же и будет делать звуки и ритмы и так далее. То есть я это слышу, я это вижу. Если добрый, то он делает как бы добрую, как бы такое у него настроение всегда. То есть это...
1: А с помощью битбокса можно человека, ну, детей, наставник, поднастроить немножко? Ну, не надо так агрессивно, да, подобрее немножко, подобрее.
0: Я даже так скажу, у меня есть как бы истории, которые я могу рассказать. Вот был даже такой случай. Разное было. Во-первых, люди лечатся от астмы. Очень, то есть, потому что легкие дышат всегда. Если часто делать битбокс, это очень помогает. Дикцию развивает, потому что это мышечная память, у тебя мышцы всегда такие в тонусе. Был случай один такой, очень уникальный. Человек употреблял
1: что-то.
0: Плохие вещества, да, так скажем. И это было для него, как бы, да, вот, по получению эндорфина. Он, когда он ко мне пришел учиться, когда я ему преподавал, он, собственно говоря, об этом мне сразу не признался. Но потом, после того, как он обучился, он подошел, говорит, что я уже... Вот это было так... Теперь я все бросил, и для меня музыка, битбок стала самым главным...
1: Самым главным эндорфином, самым главным дофамином и всем остальным.
0: Да. И мне стало очень... Вот так, я воодушевился.
1: Да, приятно.
0: И понял, что я не зря это делаю. И вообще, когда я вижу, что ко мне подходят дети, в том числе, и когда вот мы сейчас ездим с FMX-13, одной из лучших команд в мире, мотофристайлу, по городам, вот, и 12 городов у нас. Дети подходят, говорят, вау, как ты это делаешь, типа, научи. И вот Мне всегда это лестно смотреть на них, и я про себя думаю, что я не зря это делаю.
1: Там просто стыдно подходить и говорить, как ты это делаешь.
0: Так, кстати, родители, кстати, тоже приходят с детьми, чтобы поддержать компанию, тоже обучаются. Вот. И, кстати, битбокс не имеет языка. Вот что главное. Вот это может...
1: Универсальный международный язык.
0: Международный язык, да. И это оно объединяет вообще весь мир. И вот, например, если нам запрещают играть в хоккей, например, да, или запрещают в футболе участвовать на чемпионате мира, допустим, то битбоксерское комьюнити, да, вот наше объединение по всему миру, оно очень большое, потому что в Европе много людей занимаются этим, очень там стадионами. У нас чемпионат мира очень много людей собирает и в онлайне, и в офлайне, то есть везде. Большая аудитория и самые, наверное, лояльно настроенные
1: доброжелательные
0: люди, да.
1: Здорово. Давайте еще один музыкальный привет послушаем из зоны специальной военной операции от бойца с позывным «Фокус».
2: Всем привет, я боец отряда «Барс-32», мой позывной «Фокус». Я хочу передать огромный привет городу Анапе и своей любимой семье. Ждите, скоро вернусь. И поставьте, пожалуйста, композицию «Элай, не выключай свет».

что отец сыну поведает дома за теплым ужином, какое напутствие даст поколению культурного кода оружия. Учебник истории дополнится главами, мы не посрамим чести. Предкам земля эта богом дана, отстоим ее вместе. Черными берцами по чернозему шагали бойцы Деликоема дома. Быка за спиной тяжела эта ноша, они шли вперед, не жалея подошв. 15 бойцов боевого порядка

0: дозора, трое двухсотых, близкие люди, но враг уничтожен. Потери солдатские ранят сердечно, ведь воином быть значит жить вечно, вечно.
1: Там, где небо с землею сойдется, появится храм. Там, где тело шальную поймает, останется шрам. Души наших

0: Я прошел вместе с ними через 17 больших сражений, и я знаю, чьи имена они выхаркивают вместе с кровью, отрезая им закангрененные руки и ноги. Я знаю, кого они зовут, когда лежат вывернутые наизнанку на моем залитом кровью операционном столе. Они зовут своих женщин.
1: Не выключая свет в исполнении Лая для бойца с позывным «Фокус», для героического «Барс-32» имени Судоплатова. Ребята, держитесь, мы с вами. Мы вас очень любим. Как у вас на шевронах написано, быть воином, жить вечно. Песня очень трогательная, конечно, очень сильно возвращает нас к тому, что многие ребята сейчас проходят реабилитацию, в том числе в госпиталях проходят реабилитацию. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В гостях у нас Вахтанг Каландадзе, российский битбоксер, певец, композитор. Говорим о том, что такое битбокс и как он помогает жить. Прервемся на новости.
2: «Позывной спутник» на волнах полевой почты.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единой России». Он добавил, что страна справится со всеми вызовами, безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена. Напомню, в Москве проходит съезд партии. По словам главы государства, мероприятие проводится в судьбоносное для страны время. Контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ принадлежит Западу. Из-за этого агентство не говорит об ударах ВСУ по Запорожской атомной электростанции откровенно, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, международная организация занимает двойственную позицию, и с этим надо бороться. Глава Росатома также напомнил, что ВСУ продолжают бить по району Запорожской атомной электростанции и Энергодару. Только за минувшие сутки зафиксировано более 60 попыток атак. Алексей Лихачев также добавил, что таким образом Киев хочет деморализовать персонал станции и горожан, но это не получится. Решение о продлении нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты должно быть принято на следующей неделе, заявил вице-премьер России Александр Новак. Соответствующее предложение в Евразийскую экономическую комиссию подано. Напомню, Россия в начале июня предложила продлить на год до 30 июня 2027 года действующие нулевые ставки ввозных таможенных пошлин при импорте в страны ЕАЭС бензина, авиакеросина, дизельного и судового топлива. Нулевая ставка действует с октября прошлого года по 30 июня этого года включительно. Вице-премьер также добавил, что в понедельник, 29 июня, будет рассмотрен вопрос о запрете на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что виновные в геноциде в секторе Газа ответят за свои преступления. Такое заявление глава государства сделал на мероприятии правящей партии справедливости и развития воскресенья 28 июня. По его словам, Турция несет ответственность перед жителями Газы и продолжит отстаивать их права. Напомню, Анкара неоднократно обвиняла израильское руководство в совершении геноцида против палестинцев и заявляла о намерении добиваться привлечения виновных к ответственности на международном уровне. Уровень смертности во Франции с 24 июня на фоне аномальной жары возрос на 1000 случаев по сравнению с показателями прошлых месяцев, сообщает Национальное агентство здравоохранения. 25 и 26 июня количество летальных случаев превысило 1400 человек. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Вахтангом, российским битбоксером, певцом, композитором, чемпионом мира по битбоксу. Говорим о том, как музыка поддерживает наших ребят в зоне специальной военной операции в самые непростые моменты. Скажите, пожалуйста, я так краем уха перед эфиром услышала, что вы все-таки хотите съездить, да, к ребятам?
4: Пришел мне Саня СТ, который уже и песню написал, сейчас сделал. Обещал взять с собой, да.
3: Но никак а откуда не берется желание поехать к ребятам?
4: Слушайте, я одну вещь скажу. Для меня Россия — это моя вторая родина. И на моем пути такие люди попадались, что я не могу просто по-другому вообще вести себя. Такие добрые, светлые люди. Например, мне было 9 лет, когда я переехал из Грузии в Москву. Но мы очень бедно жили, там, в общежитии и так далее. И я попал в Гнесинку. Гнесинская школа, я закончил. Потом университет, но это было потом. И я очень бедно жил. И моя любимая, моя вторая мама, Светлана Викторовна Каратеева. А к ней я попал в Хачатуру Владимир Христофорович. Это основатель, можно сказать, эстрадно-джазовой школы.
3: Вот. мы, ну, это великий человек.
4: Да, великий, извините. Да. И вот я к нему попал сначала, он меня...
3: Какая школа у вас?
4: Да. Он меня послушал, я по-русски почти не разговаривал, хотя у меня у отца была библиотека вообще русских сочинений, там много фильмов смотрел. Ну, я разговаривал, то есть так, да. Я спел песню Владимира Христофоровича, и он сказал: «Вау, это круто, мы тебя направим к Светлане Викторовне». Это Светлана Викторовна — это вообще ангел-хранитель мой. У меня не было денег, чтобы заниматься вокалом. Она мне бесплатно абсолютно занималась со мной полностью. Вот сколько я помню, если у меня когда не хватало денег, она всегда со мной занималась. Она мне... Все, что я умею делать, благодаря ей. И вообще по дороге, вот сколько я живу, всегда попадались добрые, хорошие люди. И столько теплого душе, в сердце, что по-другому я не могу. И хочется, конечно же, поддержать. Да, потому что хочу быть рядом в трудную минуту. Вот, как
3: когда
4: так
3: рядом
4: скажу.
3: С тобой бывают люди в трудную минуту.
4: Да, хочется отблагодарить взаимностью. Да, хочется отблагодарить взаимностью.
3: Не хочется уходить в сторону политики. Я так максимально округло спрошу. Вот все-таки ситуация сильно менялась с момента, как вы переехали в Россию с Грузией. Как-то отношения разные складывались. И специальная военная операция началась. На поле музыки мы наиболее остро видели изменения вот этого вот культурного ландшафта. Очень многие встали и уехали. У вас не возникало желания?
4: Вообще никогда.
3: А близкие кто-то был? Вот кого, с кем вы...
4: Кто-то уехал, да, кто-то уехал. Я не знаю, почему они так это решили. Ну, кто-то уехал. Мне никогда не было мысли уехать. Я здесь до конца уже все. Куда
3: уже,
4: мне...
3: Уже приехал.
4: Куда? Я не хочу уже никуда уезжать. Хотя я вот сейчас участвовал. Я ездил недавно вообще в Америку. Меня позвали на чем называется American Got Talent. Это типа шоу таланта в Америке.
3: Удивительно. И из России позвали,
4: да.
3: И визу дали.
4: Да, мне визу дали мне на грузинский паспорт.
3: Ага.
4: У меня есть грузинский паспорт. Второй, мне дали визу на 10 лет. Вот, на этот паспорт поставили. Я поехал поучаствовать. Все, кстати, очень... Я говорю, ну да, я живу в Москве. Вау, круто, Москва. Ну, то есть у них нет такого, не было, чтобы там, а, ты русский приехал. Нет такого. У меня был переводчик, мы там на русском. Я ему переговорил на русском, он переводил потом на английский. Надеюсь, что все хорошо переводит. Ну, вроде все судьи были довольны. Все, я пошел первый тур, второй тур.

0: российскому паспорту, приедет, выиграет все на свете, потом вернется, перевезет.
1: Я когда в одном чемпионате мира как раз выиграл, я Россию представлял, да, у меня так и было. Поэтому Россия победила на чемпионате мира по битбоксу. И вообще хочется поддержать, да, но Саня, конечно, вам не обещал, но, в общем... Пока я пропал, видимо.
0: Будем способствовать вам сами, уважаемые товарищи командиры, которые с нами работают. Вот есть запрос исполнителя приехать и поддержать вас. Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим про музыку как способ объединить, вот вы говорите, у битбокса нет языка, как способ объединить людей, объединить нации в год единства народов России. Вот не так давно была минута молчания, всероссийская, день скорби, такая очередная важная дата в нашей стране, начало Великой Отечественной войны. Есть ли у вас какие-то традиции, связанные с 9 мая,
1: да,
0: с Днем Победы, семейные традиции, какая-то история хранится? Как вы обычно отмечаете и вспоминаете подвиг героев?
1: Ну, вы знаете, вот в этом году случилось, исполнилась моя мечта вообще по поводу, да, 9 мая. В общем, я выступал в Москве у памятника Долгорукова на Тверской. Сольный концерт, он как бы, ну, из военных песен. И я так переживал, как никогда. То есть, ну, для
0: сольный
1: меня...
0: концерт.
1: Ну, это 45 минут я выступал.
0: Вы пели военные песни?
1: И военные песни. Я одну свою песню спел с большим трепетом. Там ко мне подошли, потом один какой-то чуть-чуть выпивший был. Говорит, кто тебя сюда пустил? Один. Первый раз такое было у меня. Но я понимаю, что такой день, это очень-очень важный день. И максимально внутри чувствуешь переживание, чтобы ничего такого. Да, хочется оставить перед глазами вот эту эмоцию, да, вот победу, потому что как бы это невозможно по-другому. То есть это был необычный концерт. Это было 45 минут, это было много людей на Тверской, и это вот была моя мечта выступить вообще 9 мая. А так традиции, конечно же, это всегда.
0: Вы один выступали, да?
1: Да, это сольник, да, 45 минут. Да, это было круто. Я переживал очень сильно.
0: Какая песня далась сложнее всего из великих песен
1: победы? «Темная ночь» моя любимая была, которая именно вот в интерпретации Басты, вот у него аранжировка есть. «Темная ночь, только пули». Да, вот это. И, ну, это моя любимая. Ну, «День победы» я, кстати, не спел.
0: Он очень такой... Ну, его сложно на интерпретации, на битбоксе вообще.
1: А я не битбоксил.
0: Вы не битбоксили вообще?
1: То есть я... Может быть, чуть-чуть там сделал, но я думаю, в этот день не надо было битбоксить, и я больше пел.
0: Понятно. Я имел вдруг какие-то интерпретации с уважением.
1: Да, ну нет, так нет. А так традиция, конечно же, это всегда смотреть парад, праздновать. У меня отец очень любил выводить меня на парад. Я всегда просыпались рано утром, я помню, шли, смотрели. Ну вот, мечта настоящая сбылась вот в этом году. Спасибо огромное. Это было в рамках «Лета в Москве».
0: Угу.
1: Такой вот.
0: Да, есть такая программа.
1: «Лето в Москве». Да, так, да, очень замечательно, кстати. Я выступаю и очень радуюсь, и очень благодарен, что оно есть. Мы радуем жителей Москвы. В общем, и, кстати, не только в центре, но и за периметром, угу, то есть где там...
0: На окраине тоже.
1: На окраине тоже, да, чтобы все радовались.
0: Слушайте, а вот когда мы говорим про концерты, про ваши песни, немножко про свое творчество расскажите, как у вас вообще, с чего началась, так мы как-то под конец эфира, все, но все-таки с чего началась история музыки вашей?
1: Ну, вообще я с 3 лет пою, с 3 лет. То есть я больше в жизни ничем не занимался, кроме музыки. Я только музыкой и занимался. И, собственно говоря, очень... Для меня это... Ну, я выбрал один путь и по нему иду. А вообще это все началось из-за того, что я хотел... Я влюбился в девушку.
0: В 3 года?
1: Ну, в три года я просто делал позывы музыкальные. Там на фортепиано чуть-чуть, там мог нажимать 2 ноты. Но в 5 лет я влюбился уже в девушку.
0: А, то есть
1: да.
0: В 5 лет. Да. Я угадал. Сейчас сказали бы в 20, я бы почувствовал...
1: Нет, в 5. У нас такие дворики в Тбилиси, да, и в Тбилиси... Очень-очень красивый город, и вот да. Есть там такие дворики прекрасные, да, такие закрытые. И я жил в одном из таких двориков, кстати, в доме, где жил Чайковский. Вообще, я живу на улице Чайковского в Тбилиси, такое-то гористая местность. Ну, там все гористая местность, как будто бы, но это прямо вот горы-горы, там чуть-чуть повыше уже, и можно фуникулер подняться. И, собственно говоря, окно выходило из соседний двор, и ее окно выходило одно единственное окно, огромная такая высокая стена, метров 30, и ее окно. Как Ромео и Джульетта, вот честно.
0: Да
1: примерно.
0: Много, на самом деле, этот сюжет отыгрывался.
1: Ну вот здесь прямо вот она вот в точку попала. И чтобы она вышла ко мне, хоть как-то обратила на меня внимание, я вставал...

0: вот такой длинный-длинный балкон был, открытый полностью, метров 20. Ну, в общем, такой старый дом такой, представьте, трехэтажный, даже деревянный он. И вот я пел для нее, она выходила каждый раз и смотрела на меня и улыбалась. Один раз мне папа, вернее, дядя научил матерным словам. Очень-очень прям...
1: Неожиданно.
0: Нереально матерный.
1: Девочка 5 лет, вроде все так романтично.
0: Не, ну это мы оставим. Ну, да, очень матерные слова. И я также выхожу петь. Я не знаю, что это значит. Он мне не объяснил, просто научил меня. И я как начал петь, прям. У меня вокруг соседи там вышли все. Что происходит? Кто там матерится? А я там пою во все горло. И первый раз я услышал звук аплодисментов. Вот, и когда я услышал звук аплодисментов, моя история все сказала. Все, я буду музыкантом. Вот такая вот и смешная, и романтичная одновременно. Кстати, у нас вот...
1: Как там девочка? Извините, пожалуйста.
0: Нуца, звали ее Нуца. Она вышла за банкира. Нет, мы общались до 14 лет. Я приезжал в Тбилиси. Я каждый раз прилетал. И она один раз, когда я прилетел, уже была не свободна. Вот когда это получилось. Ну, что уже... Что тут говорить? Вот.
1: Кстати, мы на радио, можно передать привет.
0: Да. Я хочу, во-первых, пользуясь случаем, если, конечно, позволите. Кто в Москве сейчас меня слушает, приходите ко мне на концерт. Могу пригласить?
1: Конечно.
0: На концерт приходите в Море музыки 4 июля. Я буду выступать с хором, с музыкантами, и будем петь вместе. А привет я хочу передать всем бойцам нашим, чтобы они держались и возвращались поскорее.
1: Давайте поставим какую-нибудь из ваших песен.
0: Да, у меня есть одна песня, она чуть-чуть грустная. Им и так грустно там. Я еще грустные песни хочу поставить. Ну, пусть будет одна, ничего страшного.
1: Пусть будет одна грустная, мы потом заполируем какой-нибудь веселый.
0: Давайте. Песня называется «Ангел».
1: Композиция «Ангел» в исполнении Вахтанга.

0: такая красивая лирическая композиция.
1: Да.
0: Ребята, особенно те, кто находится сейчас в госпиталях, пожалуйста, слушайте красивую музыку, выздоравливайте, возвращайтесь на поле боя, возвращайтесь с победой домой. Вахтанг, мы в год находимся сейчас в 26-м году, в 2026-м году, и в 26-м году у нас год единства народов России.
1: Угу.
0: Год такой важный, знаковый для нашей страны. Вот как вы считаете, что такое единство? Вообще, чему посвящен этот праздник? Как да. понять? Вот как единство пощупать?
1: Что вы знаете, вот я честно скажу так. Я в Тбилиси, да, вот, мой любимый город Тбилиси, как Сосо Павлиашвили легендарный говорит, пуповины связан с Тбилиси, а сердцем с Москвой. Вот такая связь. Вот я полностью поддерживаю его, и так оно и есть. Что я хотел сказать? Что я в Тбилиси вырос в очень многонациональном дворике. Со мной жили и евреи, и азербайджанцы, и русские. Много-много национальностей. Вот, да, вот все вместе. Это как это жили? Чтобы вы понимали, у нас двери не закрываются в Тбилиси. То есть ключа там нету. Ты заходишь, ты можешь зайти в любую...
0: В любую дверь, да?
1: Постучишься, зайдешь. Можешь не стучаться. И вот в такой атмосфере я вырос, мне было 9 лет. Я каждый раз потом приезжал, я это видел своими глазами. Вот это называется единство народов настоящее. Когда ты не просто там песню какую-то сочинил, там вы спели вместе. Это тоже круто, конечно. Но вот в быту я это ощутил на себя, это в Тбилиси вот... Я жил в многонациональном дворике, так скажем. И там никто не мог ничего сказать. Я как раз таки, вот Гога, да, вот Гога, ну, Георгий, можно сказать, он как раз в подвале, у него была мастерская по ювелирному искусству. Он был очень крутым ювелиром, дорогостоящий, там, ювелирные изделия делал, там, переделывал тогда, там, драгоценности. Он меня всегда звал, я в подвал к нему спускался и сидел с ним вот так вот, всегда позволял мне с ним побыть. Не знаю, мы праздновали все... там, бармиц, ну, в общем...
0: Все праздники всех народов.
1: Все праздники всех народов, да. И это было как бы принято. То есть мы праздновали все вместе это. И у нас не было никаких разграничений и так далее. То есть вот для меня вот как-то вот так
0: вот
1: это
0: сейчас
1: все
0: такая, как будто есть такая ключевая задача наших недругов, недоброжелателей, разъединить нас, разделить по национальному признаку, по конфессиональному признаку. Что может нас объединить, как вы думаете?
1: Ну, я со своей стороны только музыкально могу объединить.
0: Только музыка? Только музыка и песня?
1: Со своей стороны только так. Может быть, вера может объединить. Не знаю, любовь может объединить.
0: Не знаете, что кажется, общее будущее какое-то, вот такое общее, да. Большое, светлое.
1: У меня, кстати, очень много тоже друзей, да, у многих друзей тоже украинцы, очень много друзей. Вот у меня, например... Андрей Гризли, тоже здесь у нас в Москве, мой друг.
0: Ну, я здоровый детства, украинец.
1: Я с детства, украинец детства
0: здорового вырос. Человека, в этом смысле.
1: Да, то есть там тут так все перемешано на самом деле. У всех есть родственники, у всех есть... Просто это все замутненная, я думаю, история из не наших недругов, как вы сказали.
0: Конечно. Вспомнили Сосо Павлиашвили. У меня есть смешная история из детства. Вот почему-то вдруг сейчас вспомнилось. Он жил в квартире над нами. Он
1: да
0: наш сосед. Да, через ну, вот, лестничный проход. Да. И в каком-то очень нежном возрасте, мне было лет до 10,
1: совсем.
0: Я застряла в лифте. И, в общем, я сижу в этом лифте, я то ли из садика, то ли из школы, наверное, уже школу, уже третий класс какой-нибудь там. В общем, сижу я в этом лифте, реву. А он идет ему на концерт, на репетицию. Не на концерт, на репетицию. А я реву в лифте. А папы нет, мама, ну, никому ж не позовешь, мобильников нету. И, представляете, он, ну, вызвали службу, и он со мной полтора часа сидел и пел мне грузинские песни.
1: Офигеть.
0: Около этого лифта. Вау. Значит, вот старый лифт еще с дверями вот этими. Туда, куда, помните, сосиски можно просовывать было. В общем, сидел со мной, пока не пришел несчастный электрик. Тогда он почему-то шел очень долго. И, в общем, после этого мне родители ходили, там, как-то вам благодарили. В общем, потом много лет дружили.
1: Нет, с особым
0: просто... семьями. Это было очень какое-то приятное воспоминание из детства. Я категорически не знала, кто этот неизвестный мужик, который сидит...
1: Нереально там. Просто, вообще круто.
0: И поет мне песни.
1: Это очень
0: круто. А у нас уже довольно скромный дом был, не в центре, ну, в общем, не в центре Москвы, на довольно пролетарском таком отдалении. Вот. Но это такая теплая история грузинской дружбы, после чего я потом в Тбилиси приезжала, у меня было такое всегда теплое воспоминание. Какие у вас творческие планы? Расскажите, куда вы идете, к чему стремитесь?
1: Я сейчас, да, много очень снимаю видео всякие интересные, много на это сил трачу и времени, и, в общем, много песен впереди. много песен, я хочу выпускать музыку. У меня было такое небольшое затишье, сейчас я подкрепился и пошел вперед. И вот такой ренессанс в творчестве, хочется много творить. И главное делать это искренне и никого не обманывать, прежде всего себя. Вот так вот.
0: А вы, вы же автор, да? То есть вы
1: пишете, да, я сам пишу. Я сам пишу, я их исполняю. Иногда бывает, что мы пишем с моими друзьями, вместе с музыкантами, которые помогают мне тоже.
0: Это какие-то такие творческие коллективы.
1: Если кто есть, ребята, кто, например, стихи умеет писать, присылайте тоже.
0: Ну вот нам на самом деле приходят. Вот в этом смысле зона специальной военной операции, почему я вот про единство заговорила, да, это, конечно, лакмусовая бумажка вот этого вот единства, да, это не только дворик в Тбилиси, где все двери открыты, там тоже все двери и все сердца нараспашку, потому что, конечно, люди находятся в постоянном вот этом стрессе и в постоянной необходимости взаимопомощи, взаимовыручки и совершенно... Неожиданно нам приходят истории героических подвигов, чаще всего, которые заканчиваются печально, но мы знаем, что, ну, там, история, где азербайджанец погиб, чтобы спасти армянина, это вот, ну, не удивительно. Это, на самом деле, мне кажется, нас здесь в мирной жизни очень учит. Ребят, давайте, как тот кот Леопольд, давайте жить дружно. Хотя бы внутри нашего мирного, мирной жизни жить дружно. Поэтому, конечно, такая ремарка про ценность вот этой вот большой нашей единой дружбы. И когда мы говорим про песни, которые вы пишете, с кем вместе выступаете, может быть, какие-то такие тоже будут истории, связанные с единством. Ведь вот «Хлеб», композиция, которую вы выполняли, она же тоже связана с единством.
1: Да, вообще «Хлеб» говорили тоже. И я еще раз скажу, что «Хлеб» всему голова, да, вот как говорят. И это правда так и есть. Вот как раз, когда я приехал в Москву, я очень, можно сказать, я ел гречку и хлеб. Вот это была моя еда.
0: Хлеб и вода, все.
1: Да, честно скажу, майонез там, в общем, это очень такая прям у меня, да. В общежитии жил, может быть, 8 лет. В общем, так вот прошло время. Поэтому если есть хлеб, то и жизнь есть.
0: И жизнь есть. И как раз вот эти вот пироги, которые отправлялись на фронт. К нам часто приходят ребята, которые пишут песни и стихи в зоне специальной военной операции. И они находятся в таком постоянном творческом поиске каких-то наставников, каких-то партнеров. Ну, как вы считаете, вот там на войне рождается что-то новое? И война является в каком-то смысле стимулом к творчеству?
1: 100% является. Почему? Потому что творческие люди набираем истории, о чем хотим написать и спеть, из жизни. И чем ярче события, которые с тобой происходят, тем ярче и песня получается. Ну, конечно же, не про Six Seven, да? Только не это. Немножко разрежу все-таки.
0: Окей, Six Seven?
1: Нет, это тоже круто.
0: Это круто. Я ничего не хотел, мне нравится.
1: Мы не будем вергать людей там в грусть. Почему грусть? Веселый момент тоже есть, я думаю.
0: Да, конечно. Ребята, которые приезжают, говорят, давайте сейчас не про грустное, давайте про веселое.
1: Никто не хочет грустить там. Зачем это надо сейчас?
0: Когда мы говорим про время, в котором мы живем, мы часто говорим про героев. Вот как вы считаете, кто герой нашего времени сегодня?
1: Я думаю, что ребята все герои, кто хоть как-то причастен к этому и держит. Я говорю вот как есть. Я всегда, даже когда выступаю, везде говорю о том, что то, что мы здесь сейчас вот так сидим с вами, смеемся там и так далее, это все благодаря ребятам, потому что если бы этого не было, мне кажется, что бы было, кто его знает, да? Поэтому...
0: Не было бы таким уж мирным, хотя оно и так, в общем, конечно, сейчас непростые моменты мы переживаем, но да. Я уверена, что эти непростые моменты сделают нас сильнее и...
1: 100%.
0: И крепче, как нацию, как единый большой
1: народ. Я думаю, что, во-первых, русский дух никогда не сломить. Тоже это я всегда говорю в первую очередь, когда я выступаю. И я вам так скажу, что очень сильным будет Россия. Она уже сейчас и еще сильнее. Просто в моменте люди забывают, но когда начинаешь забывать, вот надо напоминать.
0: Напоминать, что?
1: Но в истории, кстати, много раз напоминать. Почему я не понимаю все-таки?
0: Лезут. Мы вроде напоминаем. Как это, клеветникам России Пушкин все когда-то сказал. Спасибо вам большое, Вахтанг, что пришли к нам в гости.
1: Спасибо,
0: это была программа
1: пригласили.
0: «Позывной спутник» на волнах Полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Каждую субботу в 21:00 ждем вас в эфире. С нами был Вахтанг, чемпион мира по битбоксу, исполнитель различных композиций, в том числе композиции «Хлеб», всему голова. Услышимся.
2: «Позывной спутник» на волнах Полевой почты.

знать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 5 вечера, в Перми 19.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Москве проходит съезд партии «Единая Россия». В Херсонской области прокомментировали удар по школьным автобусам. Московская школьница набрала максимальное количество баллов по ЕГЭ. Далее подробности. Неприкосновенность российских рубежей обязательно будет обеспечена на долгую историческую перспективу, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единой России». По его словам, страна всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. Именно внутреннее единство не дает покоя недоброжелателям, но у них не получится его пошатнуть. Он также добавил, что страна справится со всеми вызовами. Напомню, в Москве проходит съезд партии «Единая Россия». По словам главы государства, мероприятие проводится в судьбоносное для страны время. Видео с выступления российского лидера на съезде можно также посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Поддержка Киева со стороны Запада привела к фактическому распаду Украины, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на съезде объединения. По его словам, одобрение антинародного нацистского режима ведет также к необратимому уничтожению целой нации. Дмитрий Медведев также добавил, что единство России сильнее западной цивилизации, той, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации и геноцида народов по всему миру. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал удар ВСУ по школьным автобусам преступлением, за которое киевский режим в будущем обязательно ждет наказание. Он добавил, что такая технология абсолютно бесчеловечная и злобная. Напомню, в воскресенье 28 июня беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Сгорели 40 транспортных средств, в том числе 14 школьных автобусов. Атака была совершена с помощью дронов с зажигательной смесью. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, набравшую 500 баллов на едином государственном экзамене. Глава ведомства отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. Напомню, выпускница одной из столичных школ сдала ЕГЭ на максимальное количество баллов. Она получила высшую оценку по 5 предметам – русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю тестовой системы. Большинство схем аферистов строятся на страхе, срочности или ожидании быстрой выгоды, сообщили в МВД. В ведомстве рассказали о нескольких таких мошеннических схемах. Так, аферисты используют схему с сохранением денег и финансовым мониторингом. Потерпевшему сообщают о якобы попытке хищения средств или оформлении кредита. Также мошенники угрожают гражданам уголовной ответственностью. И, кроме того, аферисты используют схемы с дополнительным заработком и удаленной работой. В ведомстве посоветовали быть бдительными и не устанавливать никаких приложений или обновлений. Так, мошенники могут получить доступ к мобильному устройству. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 17:04, время московское. Ну вот, все те новости, которые вы сейчас услышали у Марии Романовой, мы будем обсуждать через час, а сейчас будем говорить о новостях отдельного, очень важного, и не только новостях, но и вообще о жизни, скажем так, жизни в цифре, я бы так это назвал, наверное, ну и не только, то есть всем том, что имеет отношение к компьютерам, к оборудованию компьютерному, электронике и так далее, и так далее. Последние новости будем обсуждать с Максимом Горшениным, с учредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20, если я правильно, Максим, да, я правильно назвал, блогер, популяризатор отечественной электроники. Максим, рад вас приветствовать, здравствуйте.
3: Добрый воскресный день.
2: Добрый день. Итак, я честно признаюсь, я пока не стал вот новости читать и готовиться к эфиру, я не знал о том, что в Москве проходит транспортный электрофестиваль. Очень интересная история, и я хотел узнать, расскажите, в принципе, немножечко, если можно, поподробнее о нем. Ну, и там много чего интересного, вот мобильная зарядная станция, поскольку речь идет об электричестве и, видимо, электротранспортных средствах. Ну, и, соответственно, вообще об этом мероприятии было бы интереснее узнать поподробнее.
3: Данное мероприятие проводится уже второй раз, второй год подряд. Организатор Департамента транспорта Москвы является Росатом. Из таких главных ключевых фигур, естественно, был автопробег, который по Садовому кольцу его перекрыли, проехались электротранспорт городской, в первую очередь, это автобусы, это транспорт служб, там электрические москвичи, например, у нас используется транспорт силовых структур, которые тоже электрические у них имеются. А потом уже были каждый желающий, у кого есть электромобиль, могли подать заявку и поучаствовать в этом автопробеге, проехаться, посмотреть, продемонстрировать свой транспорт, поучаствовать в этой движухе. А основная идея – это популяризация транспорта электрического. Это больше семейный все-таки праздник. Там было очень много задействовано локаций именно для детей, для подрастающего поколения, но в то же время были выставлены достижения, скажем так, народного хозяйства, прежде всего компании «Росатом», потому что они довольно сильно в эту сторону у нас пошли. И в частности, я на этом автопробеге был приглашен со стороны компании «Атом», разработчика российского электромобиля «Атом». Я вот за рулем его проехался.
2: И как
3: первый, кстати. Я предзаказ оформил на этот автомобиль, и я, по-моему, вообще первый человек, кого вот просто с улицы, не сотрудник компании «Атом», а именно так долго пустили прокатиться за рулем автомобиля, я имею в виду. Ну, на мой взгляд, это уже финальный серийный автомобиль, очень хорошо рулится, нас было 4 человека внутри автомобиля, меня очень порадовала шумоизоляция, то есть это, казалось бы, хорошая шумоизоляция обычно в высшего уровня автомобилей, а это, скажем так, не самый, скажем так, люкс, но там очень хорошая шумоизоляция, получше, чем у большинства автомобилей. Едет хорошо, разгоняется хорошо и очень маневренный, у него радиус разворота 4,5 метра. То есть он в 4,5 метрах может развернуться на месте практически автомобиль. Это электрический городской автомобиль, который делается в том числе за точку на такси, на каршеринг, на применение такого городского, молодежного, скажем так, условно, история. Но что самое главное, «Атом», он же отечественный автомобиль. А что в нем отечественного, многие могут спросить. И там тоже был вот на электрофестивале продемонстрировано и двигатель, который разрабатывает «Росатом», и подразделение «Росатом», имеется в виду, которые будут стоять в электромобиле «Атом», и батарейка, то есть самое главное в электромобиле – это батарейка и двигатель, самое важное. Вот это все у нас в России локализовано полностью, включая батарейку, это добыча ископаемых, из которых делается батарейка, технологии упаковки, сохранения энергии, корпус, программное обеспечение, это все у нас в России, вот там будет внутри стоять, в том числе вот это показывали, демонстрировали, и были лекции, в том числе для молодых людей, для детей, где вот по понятным, простым языком рассказывали, а что такое электромобиль, чем он отличается от обычного. То есть это такой фестиваль, который направлен на популяризацию электрического транспорта, экологичного для города.
2: Здорово. А вот уж коль скоро мы упомянули этот термин, сразу вспоминается старая песня группы Nautilus Pompilius, эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Да, вот как раз я вот хотел про батарейки вас спросить в связи с этим, потому что тут два вопроса по поводу батареек. Ну, это вечная проблема электрического транспорта. Что потом делать с этими батарейками? И второй вопрос, он уже не столько про замену чего-либо, сколько вот вы уже прям сняли с языка вопрос относительно отечественной составляющей, то есть я так понимаю, что она стопроцентная, ну, по сути, да, главное уж точно.
3: Ну, скажем так, стремиться к 100%, все-таки да. Некоторые У нас, да, я готов ответить.
2: Да-да-да, я просто, чтобы да, закончить вопрос, я просто к тому, что и естественно, как и всегда, как это было там во многие времена, вот какова на сегодняшний день дистанция между самим вот автомобилем нынешним, да, его массовым производством, то есть чтобы, ну, если не конкурировать в полном объеме, ну, все-таки войти в эту конкуренцию с китайцами?
3: Довольно интересные вопросы. Сейчас постараюсь очень кратко ответить, потому что есть что рассказать. Начнем, наверное, издалека. В том числе на данном электрофестивале была представлена мобильная передвижная зарядная станция, которая предназначена как раз-таки для паркингов. То есть я приехал на электромобиле и не привязан к конкретному месту зарядки, где уже кто-то стоит, заряжается, мне ждать, а у меня всего несколько мест. А идея в том, что на паркинге будет расположен такой мобильный, который сам будет подъезжать, ты с приложения его вызываешь, он к твоему месту подъезжает, ты его подтыкаешь заряжать автомобиль и уходишь. Он зарядился, сам уехал.
2: Главное стоять на парковочном месте, да?
3: Да. Угу. И он сам, у него есть своя станция подзарядки, он уедет подзарядиться. И так любые пользователи электромобиля уже не привязаны к конкретным розеткам, а могут стоять в любом месте. И это, естественно, можно транслировать там и на парковке, и так далее, и так далее. Это вот Росар там разработал.
2: Это ноу-хау?
3: Ну, я такого нигде не видел еще, такого подхода. И это именно, скажем так, наша особенность, что у нас на данный момент довольно много уже построено домов, которые с паркингами, где нет стационарных зарядных для электромобилей. А этот вопрос решается вот таким изящным, на мой взгляд, интересным способом, которого я, если честно, не видел ни у кого, кто в мире еще такое сделал.
2: Здорово.
3: Вот, но идея, батарейки отечественные, то есть Росатом делает и добывает. У нас Норникель, тот же самый у нас добывается в партнерстве с Норникелем, это все делается. Если мы говорим про батарейку, у нас была заявка на опытно-конструкторскую работу по разработке микросхемы, то есть для того, чтобы балансировать батарейки, чтобы она правильно работала, заряжалась, там свои микросхемы же нужны. Вот это у нас тоже разрабатывается на данный момент в стране. Ну, корпус, понятное дело, металл, программное обеспечение. То есть, да, это стремится все к 100% отечественному компоненту.
2: Максим, а давайте уточним тогда, чтобы уж совсем было понятно. А сами вот эти устройства на колесиках, которые мобильные, они тоже электрические?
3: Да, конечно. Они с электрическим двигателем, они подъезжают. Не коптят, то есть есть замкнутое пространство, у них нет выхлопа для того, чтобы...
2: Понятно, ну так на всякий случай, да. И там не курьер его привозят нам, да. Но это я шучу. Вот. И по поводу утилизации интересно. То есть, ну, батарейки же рано или поздно надо утилизировать.
3: Да. Во-первых, у батареек современных, у них огромный ресурс, имеется в виду, вот я, допустим, на иностранном автомобиле ездил, но которому на момент, когда я ездил, было 10 лет. У него заявленный запас хода, там был 450 километров, я 407 километров на нем честных приезжал с кондиционером. Ну, не 150 километров в час я не нарушал, а именно в рамках разрешенного. Конкретно от города Тольятти до центра города Казани я доехал за один присест на автомобиле. Это 407 километров у меня было. И 10-летняя батарейка это все выдержала. Причем автомобиль очень жестко эксплуатировался. Он именно рабочий автомобиль, который как раз таки обслуживает зарядные станции между Москвой и Санкт-Петербургом. То есть там постоянно работает. Это вот первый момент. Второй момент. Мы эти батарейки, когда у них ресурс садится, можем утилизировать путем того, что устанавливать те же самые самокаты. То есть мы их разбираем и меньше количество ячеек ставим. Те же самые самокаты. А самокаты, они же точно так же ездят специалисты, я думаю, все видели в городах, людей с самокатами модифицированными, у которых много этих батареек стоит, они их подтыкают нужную, забирают, заряжают уже использованную. То есть первый момент – это самокаты. Второй момент – можно пойти условно в пауэрбанки делать для компьютеров, там, для смартфонов и так далее. То есть меньше что-то, где... нужно хранить. И третий немаловажный момент. У нас сейчас бум центров обработки данных. То есть это сервера, где там тот же самый искусственный интеллект обрабатывается, еще что-то обрабатывается. И для того, чтобы, если вдруг происходит потеря электричества, там запускаются свои собственные генераторы дизельные обычно, которые вырабатывают электричество. Но вот этот момент, чтобы как-то между пропажей электричества и пуском нужно как-то это все питать, тоже нужны аккумуляторы. И эти аккумуляторы точно так же можно туда утилизировать. А у нас бум на отсоды, поэтому, на мой взгляд, проблем особых-то нет.
2: Ясно.
3: Плюс у нас работают именно в утилизацию, именно в полноценную утилизацию, переработку. У нас тоже есть в эту сторону работы в России.
2: Отлично, здорово, интересно, хорошие, положительные, прекрасные новости. И, ну, вот, да, а про массовый выпуск, вот, еще, самый важный вопрос. То есть хочется же ездить на... Мне вот тоже хочется ездить на российской машине, ну, хотя бы электромашине. Когда это можно будет сделать? Ну, и, конечно, естественно, наверняка слушатели сейчас думают, а сколько будет стоить такая машина? Ну, хотя бы приблизительно.
3: Смотрите, у нас несколько, в том числе в автопробеге участвовали компании, марка автомобиля Amber Auto была в Калининграде выпускается. У нас есть Evolute, который в Липецке выпускается. У нас есть Москвич, третий электрический в Москве выпускается. Mm-hmm. Атом сейчас будет тоже на заводе Москвич, кстати, выпускаться. Есть Ума, совместный проект компании Яндекс. Это все отечественные автомобили, которые уже внесены в реестр Минпромторга, допустим, дозволенных к эксплуатации. Эксплуатация в такси, mm-hmm. ну, кроме Атома, он еще серийно не производится. Он в этом году будет производиться. А что лично меня, чем вот трогает? Возьмем Теслу какую-нибудь, она не адаптирована под Россию. Что я имею в виду не адаптирована? То есть там все на Америку сделано и залочено. Если я хочу поехать из Москвы в Казань какую-нибудь, то же самое, uh-huh. то если бы я был на территории США, то у меня бы через все зарядные станции оптимальным способом uh-huh. построилась дорога. В России это не работает функция. Батарейку, чтобы ее эффективно заряжать, ее нужно разогреть до нужной температуры, чтобы принять максимум электричества. У нас у Теслы, допустим, какие-нибудь, или китайские автомобили этого не умеют, они не адаптированы под наши зарядки, под наши условия, а российские электромобили, они под это оптимизированы, они лучше подходят, потому что там, например, тот же самый Яндекс есть какой-нибудь uh-huh. приземлен. Или вот с Атомом я вообще киллер фича, на мой взгляд, с потерей связи с GPS, когда происходит, эта интеграция идет глубокая Яндекс.Карт на автомобиль, и то есть поворот руля, это можно считать, mm-hmm. обороты колес, это можно считать, и автомобиль строит не по Wi-Fi точкам доступа, где mm-hmm. я нахожусь, геолокация, а именно реальный расчет. Вот один раз где-то поймалось, или я указал, что я из дома выезжаю, mm-hmm. а дальше это же все можно посчитать, куда я повернул, сколько проехал километров, и мне не нужен спутниковый сигнал. Вот это вот в Атоме реализовали, на мой взгляд. Я видел видео записи тестов на 9 мая в центре Москвы, как ездили, и карта корректно все это показывала mm-hmm. в Атоме. На мой взгляд, вот российские технологии, ради которых я вот себе и хочу российские именно электромобили, а не зарубежные. Потому что есть интеграция с нашими сервисами.
2: Понимаю, прекрасно, просто тем еще много, но очень интересная тема, она вообще такая глобальная. Вот я понимаю прекрасно, насколько электромобили с точки зрения... Вот у нас с моей творческой бригадой, которая мне подсказывает вопросы, потому что они интересны ей тоже, просто видим какая-то такая астральная связь, потому что я именно по сути этот же вопрос, который мне подсказали, собираюсь задать. Вот представим себе ситуацию, когда в городе пробка, ну, не говоря уже по загазованность, да, экологию, тут все ясно и однозначно. Но для меня, в первую очередь, вообще критическим фактором является уровень шума. А электромобиль, он же на порядок более тихий, чем... То есть можно... Ну, как бы, когда мы видим... Ну, нет, я не прав? Вы так сейчас...
3: Вы правы, вы просто я задели мою вот, на больную мозоль.
2: Я прям представил себе, как город стал тише, вот, особенно в час пик.
3: Да, а еще для тех, у кого есть маленькие дети, либо кто с работы приходит не совсем стандартные часы, им очень бы хотелось, наверное, чтобы какие-нибудь мотоциклы у нас были, тоже только электрические в городе.
2: Ну, это вообще, ну, это уж, это мечта.
3: Хотя бы после 22:00 они были только электрическими. Хотя бы, я не прошу о многом.
2: Да, мотоциклисты сейчас, я думаю, ругаются и бьют радиоприемники, но тем не менее, да, традиции же все такое, но тем не менее, когда-нибудь до этого дойдет.
3: Есть, да, электромобиль, он, во-первых, в городе, когда ты стоишь, он мало потребляет электричество, и, соответственно, заряд не тратится. Самое затратное для электромобиля – это по трассе ехать. Вот стабильно, там скорость много. Ну, больше 100 км в час, я имею в виду. В городе mm-hmm. это не тратится, это тихо, это бесшумно, относительно нераздражающих звуков вокруг. Естественно, скажу то, что а как же пешеходы? Вот в Китае, например, обязывают, когда ты движешься на малой скорости, чтобы электромобили издавали какой-то звук, чтобы те, кто не видит, не слышит, не понял, он осознал, что что-то где-то движется, mm-hmm. и обратил на это внимание. То есть тут даже в обратную сторону есть тенденция с электромобилями, что его не всегда слышно.
2: Да, в этом смысле, да, конечно. Подкрался такой сзади, да, а тут, особенно если ты в наушниках идешь, такого вовсе не слышно. Ну что ж, можно эту тему продолжать, но просто есть еще много интересных тем, и важных, и значимых. Читаю название статьи, ну, поскольку я человек такой полугуманитарный, поэтому от вас потребуется и перевод, конечно. Россия налаживает серийный выпуск фотонных чипов. Выражение «фотонные чипы» для человека без технического образования вызывает огромный вопросительный знак в головном мозгу. Поэтому, понимая прекрасно, да, прочитав, конечно, о чем идет речь, но все-таки хотелось бы от вас, конечно, экспертную оценку, зачем это нужно, насколько это важно, ну и так далее, и так далее.
3: Давайте начнем, наверное, чуть-чуть издалека. А именно, у нас есть обычные процессоры, это все-таки кремний, я думаю, все слышали, что это кремниевые пластины или что-то типа этого. Есть другие технологии передачи информации и обработки их, в том числе фотонные. Она развивается сейчас везде в мире, и что самое интересное, если мы говорим про кремниевые пластины, там где сейчас в смартфонах там 2 нанометра стоят процессоры, то в России мы лишь только разрабатываем такое оборудование, чтобы производить, ну, приблизиться к этим нанометрам. Мы пока отстаем. А вот если мы говорим про фотонные процессоры, то в мире более-менее все на равных находятся позициях. Мы чуть-чуть отстаем, но не на 20 лет, не на 30 лет. То есть это уже хороший момент. Зачем догонять в той области, где мы имеем много отставания, когда можно сконцентрироваться на той области, где мы имеем мало отставания, и как раз-таки можно догнать и перегнать. Перегнать за счет чего и для чего это нужно? Фотоны – это передача с помощью, условно, света. А если кремний – это электричество, ну там, ноль, единичка, ну, неважно, не суть. Кремний – это мы электричеством воздействуем. Фотонные процессоры – это когда мы с помощью фотонов, то есть света, то есть оптики воздействуем. За счет этого скорость света, она чуть-чуть быстрее, чем электричество. Соответственно, можно некоторые вычисления делать быстрее значительно. Не все. Это не значит, что мы резко все перейдем всем миром на фотонные процессоры. Это говорит о том, что в некоторых областях это критично. Например, какие-то области? Передача данных. То есть...
2: Там, где скорость критична.
3: Интернет, банальный интернет. Да. Он у нас давно передается по оптическому кабелю, а это, по сути, стекляшка, в которой свет отражается, если очень грубо объяснять, то как раз вот этот вот свет, который у нас приходит к фотонному процессору, он может быстро дальше сделать какие-нибудь операции, например, ну, переслать куда-то, или обработать, или расшифровать эти данные, и дальше их пустить на обработку обычному процессору. То есть это в первую очередь для телекома у нас развивается 5G-сеть, у нас развивается высокоскоростная передача там, ну, по 400 гигабит в секунду, это между там, сотовыми операторами и домашним интернетом, то есть каким-то крупными точками. Это в первую очередь туда идет, это к квантовым компьютерам больше идет, и это обработка, связанная с, опять же, с математическими операциями, которые довольно легко можно перевести в фотоны условно, и, ну, то есть какие-то определенные узкие заточенные задачи ускорить. То есть это для этого. Ну, по сути, для передачи данных в основном. И самое главное, что начали делать в стране это все дело, и это независимость та самая.
2: Ясно. То есть это, в общем и целом, это высокие технологии. То есть здесь речь идет не... То есть мы сейчас еще пока не говорим о массовом применении этих технологий уже, в, грубо говоря, в обычной жизни. Сначала речь идет об их развитии именно на, в области науки, скажем так, или каких-то высоких технологий, связанных с передачей данных. Но я имею в виду, так сказать, простите мне мой дилетантизм в этом вопросе, но просто хочется, да, вот понять выражение...
3: Конкретно мы находимся в точке, когда мы перешли от экспериментов, переходим к практическому применению, для того, чтобы практически применять, куда-то встраивать, нам нужно что-то производить и это уже встраивать. Вот мы на этом этапе, когда начали экспериментировать с массовым применением, но в очень узких задачах. То есть это не повсеместно идет, а в конкретных узких задачах экспериментировать, применять. То есть мы уже это ставим на серию, на поток, условно, вот так скажем. На такой стадии находимся в России.
2: Понятно. Ну и, естественно, следующий вопрос – производство. Ну то есть это, как и всегда в таких случаях, опять-таки, разработки, опять-таки, достижения, ученые молодцы, там самые разные. Не просто как это внедрять, где это внедрять и что из себя представляет производственный процесс, насколько это вообще дорогое удовольствие, сложное и так далее.
3: Там не требуются супертонкие нанометры, как сейчас нужны, допустим, для тех же самых смартфонов, как я выше говорил, можно и более старые технологические процессы использовать. Принципы там, есть что-то схожее, довольно сильно схожее с производством обычного процессора, но за счет того, что там можно применять более старые технологии, а они у нас в стране есть, они разрабатываются и нам принадлежат, и мы независимы в этих вещах от каких-то зарубежных историй и компаний. Минпромторг, большое ему уважение, на это выделил большие средства и дал задание на разработку оборудования для производства и обычных процессоров, и фотонных процессоров. И это связка именно умов, людей и практиков, которые это все смогли реализовать в отечественное оборудование. Тоже немаловажный момент, что это делается...
2: Это что, заводы? Это фабрики, заводы, что это? Где,
3: ну,
2: это все?
3: Пока что это мини-фабы. Это вот назовем, есть такое понятие мини-фаб. Это когда фабрика, которая специализируется, но выпускается в малых объемах и не предназначена для серии выпускать там миллионами в неделю. Это что-то более маленькое, локальное, но серийно повторяющееся, что очень важно. То есть это не что-то экспериментальное делаем.
2: Да, пущенное в серию, штуку. Да.
3: Да,
2: да, это понятно, но я имею в виду, оно, может быть, и не надо сейчас, да, каких-то колоссальных размеров предприятий, или надо, то есть как бы, или речь идет о том, чтобы в дальнейшем это...
3: Мы пока что еще развиваемся, щупаем, как и весь мир, мы тут вместе со всем миром еще прощупываем эту новую отрасль фотонных процессоров и применение, и расширение их применения, поэтому слишком, мы еще не на той стадии всем миром, а не Россия, не на той стадии, чтобы делать из этого что-то огромную фабрику там до горизонта. Нет, мы еще не там, мы вот все-таки
2: просто
3: еще на самом раннем старте, да.
2: Ну да. А еще хотел спросить, связаны ли эти вещи между собой? Потому что всякий раз, когда мы говорим о передаче данных с помощью света, да, то мы в этих случаях имеем ли мы в виду развитие, например, таких отраслей, как космическая отрасль? А связаны ли эти вещи между собой?
3: Просто... В том числе, вот. Конечно, да. Это то, что туда относится, передача данных. Я думаю, многие слышали, к сожалению, что у Илона Маска получилась связь с помощью лазера между спутниками передачи данных, но практически никто не слышал, что отечественная компания «Бюро 1440» то же самое сделала, повторила, у нас тоже это есть, реализована передача данных с помощью лазера, условно говоря, между двумя спутниками передача информации. То есть один висит, допустим, над Сибирью, второй висит над Москвой, и вот они там между собой передают лазером данные, а не чтобы их как-то через землю их транслировать.
2: У нас просто мало спутников пока данные. Относительно Илона Маска, видимо, только в этом дело. Хотя и мало говорим, об этом это плохо.
3: Да, мы работаем в эту сторону, скажем так, как страна, мы в эту сторону движемся.
2: Понятно. Идем дальше. Вот у нас сейчас где-то минутка с небольшим осталась до новостей, но я думаю, что вот этот вопрос, он, наверное, ну, хотя, ну, если, так сказать, если будет повод, мы, конечно, продолжим. Президент Российской Федерации подписал закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы. Ну, здесь, опять же, здесь хочется понять, как и всегда в таких случаях, как это влияет на потребителей, что такое, то есть кто именно будет эти штрафы получать за подобного рода авторизацию, то есть, ну, как более спецификацию тут видим, какую-то специализацию, что ли?
3: В первую очередь, этот закон не касается нас с вами, простых граждан, вот, кто пользуется сайтами. Все штрафы накладываются на владельца сайтов. Там прописано, что на некоторых физлиц накладываются штрафы, но это имеется в виду, что владелец сайта физлицо, то есть простой человек, а не юрлицо. И штрафы там идут за то, что я буду авторизовываться не через отечественный сервис, а через зарубежные сервисы. Чем это чревато? Мои данные персональные хранятся за рубежом, их там никто не знает, что с ними делают, как их будут использовать. Это именно больше, как вот есть закон о приземлении данных, что данные должны храниться в России. Вот сейчас и авторизация должна быть в России. Плюс был такой интересный тут момент не так давно, когда через одну известную зарубежную сеть авторизация, ее как раз-таки поломали, и благодаря этому поломали и другие сайты заодно между тем. То есть это простых граждан не касается в плане того штрафов. Для простых людей изменится только так, что нельзя будет зайти через зарубежные, ну, допустим, почту зарубежную или какой-нибудь аккаунт в Google, аккаунт в Apple
2: ID, и да.
3: Да, то есть вот
2: то есть
3: это
2: тут
3: не
2: мы,
3: будет...
2: так сказать, будем отрезаны в любом случае от такой возможности, как отрезаны сейчас, да, ну, в данный момент времени.
3: Да, но я боюсь, как бы не случилось так, что нас самих потом отрежут, если мы сами не начнем.
2: Да, это понятно. Будет. Да, да, Максим, обязательно продолжим разговор, и, видимо, эта тема требует еще дополнительного, так сказать, дополнительных комментариев. Максим Горшенин, учредитель Ассоциации производителей компьютеров периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назвал суверенитет страны и свободу человека тождественными понятиями. Таким мнением глава государства поделился на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что для всех государственно мыслящих политиков очевидно, что опора на традиционные ценности – это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество. При этом такое единство может быть построено только на свободе. В этом смысле свобода человека и суверенитет России – понятия равнозначные, тождественные, подчеркнул президент. Напомню, в Москве проходит съезд партии «Единая Россия». По словам главы государства, мероприятие проводится в судьбоносное для страны время. Видео с выступления российского лидера можно также посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Попытка навязать России чуждые ей ценности – это часть гибридной войны Запада, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде объединения. По его словам, граждане страны хорошо понимают, как им противостоять. Он также назвал нынешний период самым трудным в современной истории России. Дмитрий Медведев отметил, что без победы в специальной военной операции никакой безопасности страны не будет. Молчание британских СМИ по поводу действий сотрудников военкоматов на Украине постыдно, заявил британский дипломат Иан Прауд. По мнению эксперта, такое попустительство ляжет пятном позора на Британию, когда историки будут оглядываться назад и оценивать поддержку этой прокси-войны. Он добавил, что в Великобритании при такой ситуации давно бы начались массовые беспорядки. Напомню, киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. История советского партизана, который организовал одну из крупнейших за время Великой Отечественной войны операций, уничтожил более 700 нацистов, должна лечь в основу фильма или сериала. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель правления фонда Александра Печорского, занимающегося увековечением памяти героев сопротивления Илья Васильев. Он напомнил, что Константин Чехович, советский партизан, вместе с помощницей подготовил и осуществил подрыв в кинотеатре оккупированного города Порхов Псковской области 13 ноября 1943 года. В результате операции были уничтожены 760 нацистских захватчиков. Напомню, в России в понедельник, 29 июня, будут отмечать День партизан и подпольщиков. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
2: 17 часов 33 минуты. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Александр Кузьмак в студии. И продолжаем наш интереснейший разговор с Максимом Горшениным, с учредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Блогер, популяризатор, блогером, популяризатором отечественной электроники. Максим, еще раз добрый день.
6: Добрый день.
2: Еще один короткий вопрос относительно того закона, который уже подписал президент России, относительно штрафов за авторизацию через зарубежные сервисы. А вот на данный момент времени, насколько, ну, скажем, я понимаю, что о сознательности граждан, ну, так сказать, говорить можно с определенного рода натяжкой там, в разных ситуациях. Но тем не менее, зачем в первую очередь сейчас делаются подобного рода попытки авторизоваться где бы то ни было через зарубежные сервисы? Это что, игры, это какие-то еще вещи? Какие?
6: Если мы говорим про технику, допустим, Apple, то у них есть свой собственный Apple ID, который очень легко интегрируется с любым приложением, с любым сайтом. То есть там ты в основном, если западные сайты берем или западные приложения, там есть вариант зайти через свою почту, через там какой-нибудь сервис, допустим, ID какой-нибудь Яндекс тот же самый, или через Apple ID. То есть это вот отдельный класс тех, кто пользуется техникой Apple. С Google и Android та же самая история. Допустим, есть у меня почта в Google, и я там авторизовываюсь, и вот я привык, что это вот все так идет. Ну, это испокон веков. Это вот два таких самых масштабных пласта авторизации через какие-либо такие сервисы. Есть другие еще варианты, это как раз-таки, да, игры, это игры, имеется в виду какие-нибудь сервисы для скачивания игр, захода, то сервисы, связанные с искусственным интеллектом, допустим, то же самое. Все вот привыкли, сделали вот одну какую-то конкретную задачу, решают, делают или автоматизировали, чтобы их натренировали ассистента искусственного, чтобы он входил и все делал. Вот это вот больше тот пласт для этого делают, потому что это привыкли, это завязано на аппаратуру, на железо, на операционные системы, которыми пользуются, которые, к сожалению, не отечественные, и, хотя они есть. И просто, если я использую технику Apple или технику от Google, тот же самый Android, мне просто изначально по умолчанию подсовывается такой способ авторизации, который очень простой. Что там, по лицу сличил или по отпечатку пальца? Не надо помнить эти пароли, что-то там делать. Машина сама все за меня сделает. Ну, такая линия, игра на линии.
2: Понятно. А то, что в данном случае, да, в доступ попадают персональные данные, людей не очень заботят.
6: А об этом не задумываются, об этом не рассказывают, не популяризируют эту историю. Ну, многие могут сказать, а что такое, ну, допустим, узнают мою почту и что-то там почитают.
2: А что с меня взять, как говорят многие, да?
6: Но проблема в том, что у большинства один и тот же пароль везде стоит, во-первых. То есть мы можем сразу пойти подобрать куда-нибудь другой сервис этот пароль.
2: И там будет, допустим, что взять. Получить...
6: Да, можно будет взять или получить доступ, например, к твоим фотографиям, к твоим локациям, к тому, где ты бываешь, и дальше провести какие-нибудь воздействия, или, наоборот, просто пошантажировать тебя. То есть это такая история, очень влияющая даже на безопасность физическую.
2: Ясно. Тут сразу хочется задать такой немножко философский вопрос, уж скоро мы говорим о безопасности данных. Он периодически всплывает, просто интересно ваше мнение. Вообще понятно, что стопроцентных защит от чего бы то ни было не существует и быть не может, как бы мы ни, так сказать, любой рынок не ограждали от внешнего воздействия. Но все-таки, тем не менее, понимая, что на сегодняшний день мир, в принципе, там, с политической, с экономической точки зрения распадается на кластеры, там их можно по-разному называть, но тем не менее, на сегменты определенные, там, сегменты влияния или экономические сегменты, какие угодно. С точки зрения мировой системы обмена данными, он тоже в связи с именно этой угрозой, взаимной угрозой потери данных, похищения данных, он тоже будет распадаться, будут закрываться, грубо говоря, эти кластеры друг от друга именно в попытке защититься от всевозможного рода, так сказать, да, мошенничества и...
6: Да, в первую очередь для этого, потому что большинство атак идут, естественно, не из той страны, где реально совершается атака, поэтому подменяется какой-нибудь адрес, чтобы совершить атаку под кем-нибудь зайти. Плюс есть такое понятие, допустим, отдельный класс атак – это отказ в обслуживании, когда мы делаем много-много запросов, допустим, на один сайт, а этот сайт может физически переварить, у него входной пакет только 1 гигабит, они могут.

0: через один сервер, который, если вдруг такая пошла атака на какое-нибудь госучреждение, а мы взяли его из розетки условно, я утрирую, выключили, и все, атака прекратилась, мы ее отбили, не тратим миллиарды на ее отражение, потому что вот она физически не идет. И так действует у нас Китай. Изначально великий китайский фаервол, это уже притча во языцах. США сейчас в эту сторону пошли, Индия в эту сторону идут, Европа начала говорить о собственной цифровой безопасности, отвязки от США, от технологий США. Это касается операционных систем, офисных пакетов и поисковиков, в том числе и искусственного интеллекта. Вот они даже в эту сторону сейчас замахиваются и туда идут. Россия в эту сторону
1: То
0: действует.
1: есть
0: Ну, помимо таких...
1: фактически тогда, чтобы тоже, мне кажется, для слушателей это тоже будет важно понять, то есть вот эти вот, простите мне этот термин, вот эти демагогические рассуждения о том, что вот, мол, нас лишили того, у нас своего нет, а мы сами себя там отрезаем, там, вот у нас следующая новость как раз будет связана с удалением приложений ВК из App Store, и вот это вот опять начинается бесконечный разговор, что мы вот тут не дотягиваем, то мы не доделали, это мы не доделали, а теперь от импортного нас отрезали, или мы сами сделали так, что нас отрезали, вот, и так сказать, в этом вина, да, там, российских властей. И никто при этом не говорит, вот из этого сегмента, так сказать, говорунов, не говорит о безопасности, которая, о которой печется Китай, Индия, те же Штаты или та же Европа.
0: Израиль тоже
1: Израиль,
0: очень много в
1: да.
0: эту сторону делает. А здесь очень важный момент. У нас очень много всего сделано именно в IT, именно в программном обеспечении, в плане защиты, кибербезопасности. Мы номер, наверное, один страна в мире, ну, как минимум в первой тройке стран в мире мы входим по кибербезопасности и программному обеспечению. Если возьмем финтех, это банковские услуги, и там это IT-приложение и так далее, мы, наверное, номер один в мире. То есть мы можем и умеем создавать программы, которые будут не только востребованы в России, но которые будут как пример использоваться в других странах. Немаловажный момент. У Яндекса SuperApp, вот Go, где там и такси, и доставка, и еда, и все-все-все.
1: И
0: Была такая
1: музыка.
0: история очень... Да, интересное, что Microsoft приводила в пример приложение Яндекса как SuperApp и переманивала специалистов из Яндекса в Microsoft, потому что сказали, о, мы хотим так же делать, как Яндекс это делает. То есть у нас копируют. Это очень важно, нужно понимать, что мы не осталась страна в этих вопросах. Это первый момент. Второй момент. Да, есть такая... К сожалению, тенденция, не все у нас популяризируется и рассказывается со стороны государства, хотя, на мой взгляд, это должно делаться именно, ну, истинная причина, почему это мы делаем, почему мы так пошли, какие есть угрозы. Вот у нас уважаемая лаборатория Касперского выпустила документ, о котором говорится, что нашли уязвимости техники Apple, благодаря которой можно получить данные, поэтому мы не рекомендуем использовать в госучреждениях технику Apple. И с 23-го, что ли, этого года пошло. Запретили у нас в госучреждениях, в госкомпаниях технику Apple использовать. Но почему-то Android разрешили, хотя это точно так же американская компания, частная компания Google, так же как Apple, это частная компания США используется. Ну, то есть, как бы запретили и запретили. А какие угрозы это несет? Что это взламывается? Что это отслеживается? Что у нас смартфон давным-давно превратился в индивидуальное устройство для шпионажа. Через него мы отдаем сами всю информацию, а под нас уже подстраивают алгоритмы, чтобы на нас воздействовать. Или с помощью психологических операций, то есть целенаправленно, чтобы все бегали, говорили, ой, бензина нет, это как пример частный.
1: Да, очень хороший пример, да, потому что, да, посеять любого рода негатив таким образом гораздо проще, чем посеять позитив. Но, тем не менее, вот вы знаете, вы не первый, далеко не первый, кто в особенности за последнее время и с экономической точки зрения, и с точки зрения IT, говорит о том, что очень многие вещи, к сожалению, не доходят до потребителя, до простого гражданина из тех замечательных мер, которые предпринимаются государством. И это, конечно, необходимо не просто популяризировать, а просто объяснять людям, зачем это делается, по какой конкретной причине. И спасибо вам за эти слова. Да. Идем дальше. Ну, это, кстати, вот следующая новость, она имеет прямое отношение к тому, что вы сказали только что. Число заражений мобильных устройств в России выросло на 70% за полгода, вот такую информацию. То есть это же очень много. О каких типах заражений? Ну вот, вот сразу, караул же, гипс снимают, клиент уезжает. Вот объясните, пожалуйста.
0: Там еще такая забавная вещь, если дальше почитать все источники, то там говорится, ну, на 70% выросло, кажется, то, что каждый телефон уже заражен. А потом начинаешь читать,
1: вон он
0: смотришь, что
1: кашляет, лежит,
0: заражен.
1: да.
0: Заражены устройства на базе операционной системы Android. Вот. А Apple не упоминается. Вот такая забавная история. Это именно безопасность. Это особенности безопасности именно подхода со стороны компании Apple, со стороны компании Google. То есть, в первую очередь, это все жалуются.

0: благодаря чему удалили, допустим, какие-то приложения отечественные банки, допустим, из магазина приложений для Apple, потому что Apple и контролирует, и смотрит, и выявляет, и удаляет того, и допускает, кто будет у них публиковаться, а кто нет. У Гугла немножко другой подход. Каждый может публиковаться, можно там довольно щадящие режимы проверки, поэтому большинство таких заражений – это либо сейчас популярно это приложение для поиска бензина, заправок, где он есть, а это трояны, по сути, которые у тебя взламывают и воруют у тебя данные там из банка. Или отправляют на платные номера смс-ки, и при этом ты не видишь, что или звонят куда-то. Ну, это куча вариантов, как действовать. Это приложение те же самые по VPN, то, что обходу, или еще что-нибудь, каких-нибудь историй. То есть это, по сути, создается какая-то отсылка к предыдущему, создается какая-то непонятка у простого человека, ради чего это все делается. Я пойду быстренько поищу обход, а обход уже предлагают мошенники путем приложений, которые заведомо у тебя все украдут. То есть это как раз-таки потеря коммуникации между государством, почему оно это сделало, и простым человеком, а чтобы осознать, а что же, как же мне будет от этого лучше или хуже. Вот без этой коммуникации так и получается, что растет заражение у мобильных устройств путем того, что все ставят приложение обхода того самого, что государство приняло, как там строгость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения. Есть такая присказка смешная.
1: Конечно, да, но только в данном конкретном случае речь идет даже не о том, что, то есть это на самом деле это шутка, она легко подходит к любой другой стране мира. Да, вопрос
0: Конечно,
1: только
0: да, это не Россия, да,
1: да.
0: согласен.
1: Хотя она и распространена в России. Вопрос лишь только в том, что в этой ситуации, обходя вот эти, собственно, вот эти законы и обходя обязательства, которые накладываются государством, люди не до конца понимают, чем они рискуют. А потом, когда они рискуют, они начинают обвинять государство в том, что оно их не защитило. Ну, такая стандартная схема.
0: То есть, допустим, самый простой момент. Мы говорим про VPN какой-нибудь, который использует его для работы. Многие пошли его искать. Была статья 2 года назад официально от США, что США, правительство США обязывало выделять деньги компании Google, Apple, Microsoft, Cisco, еще кого-то там, вот американские именно корпорации, для того, чтобы они делали VPN бесплатные для использования за рубежом, в частности, в странах славянских. Там был именно упор, что нужно делать в Украине, в России, Белоруссии, чтобы все пользовались. А для чего пользовались? Это делается для спецслужб США. Для чего это делается? Ну, все там, ой, забыл выключить VPN или еще что-нибудь, а там же передаются все данные, пароли все, все-все, вообще все про тебя передается туда, и вот твой профиль уже как на ладони полностью весь с доступом во все приложения, при этом это контролирует зарубежные спецслужбы. Естественно, все возразят о том, что ну, это же зарубежные спецслужбы, а не наши, отечественные.
1: Нет, наши плохие, те хорошие, да-да-да, ну это
0: Да,
1: прям уж совсем, да.
0: это я прям, меня, да, и вот, все, я замолкаю на эту тему, но
1: Да-да,
0: это
1: нет, все
0: неправильно.
1: понятно, но
0: Государство,
1: да.
0: если бы хотело, оно бы что-то сделало, но у нас государство старается защитить каждого. Каждого человека, который думает, что он сейчас обманет, наоборот, оно пытается, как такого маленького ребенка, сказать, ну не лезь туда, та-та. Но там же тебе потом будет хуже. Вот. Потом, как говорил президент, замучитесь пыль глотать.
1: Ну, это точно. Еще одна новость, тоже такого импортного свойства. Компания Google, которую мы уже упоминали сегодня, вводит ограничения на использование компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации, ограничения на использование этой компании своих моделей искусственного интеллекта Gemini из-за ограниченности вычислительных ресурсов. Ну, это сообщает Financial Times. У меня как-нибудь есть идея все вот эти источники объединить в один эфир и объяснить, откуда ноги растут у них у всех. Но, тем не менее, источник когда-то уважаемый. И хочется спросить, ну, насколько эта, так сказать, информация соответствует действительности, во-первых. А во-вторых, ограниченность вычислительных ресурсов, это что, надорвались?
0: Там такая интересная ситуация, если мы говорим про искусственный интеллект, то все исчисляется токеном. Что такое токен? Ну, какой-то. Это минимальная единица чего-то там воспроизведения. То есть я, если хочу, чтобы мне написали какой-нибудь текст, то он состоит из какого-то количества токенов. Ну, это вот, допустим, один символ, это вот один токен. Если мы говорим про вывод мне информации.
1: Единица
0: И
1: измерения, по сути.
0: Да, это единица измерения. И история в том, что деньги взимаются за количество токенов тобой используемых. То есть все привязано не на мощности вычислительной, а на то, сколько ты получил информации или задал информации. То есть тебе же еще токен, это тоже, и если я даю документ, скармливаю искусственному интеллекту, чтобы он его прочитал, понял, рассознал, расшифровал, это тоже токены, вот его единицы, понимание, что же там происходит. И ты покупаешь количество этих токенов, какое-то использование, и платишь за них. И история в том, что это если дать простому программисту бесконечные ресурсы, то он их будет тратить на миллионы долларов в неделю. И история в том, что там, на мой взгляд, насколько я понимаю, все это происходит, вопрос не в том, что вычислительные ресурсы закончились, а в том, что сказали, что вы там это как-то мы не можем настолько много вам денег платить.
1: Давайте слишком много сделаем. Кушать, как было сказано в одном фильме, да?
0: Да. И вот сделали. А давайте это типа не мы. Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая компания Мета, которая это ограничили, сказала, что это мы запрещаем нашим пользователям. А вот попросили уважаемых коллег по опасному бизнесу сказать, что это вот типа они отключили, а не у нас денег нет. А то вдруг подумает, а у нас акции вниз пойдут, потому что на бирже торгуемся. Нет.
1: Максим, вот если посмотреть на эту ситуацию чуть с другого ракурса, когда мы говорим об искусственном интеллекте, о какой бы компании речь не шла, вернее, о каком бы ИИ речь не шла, так или иначе, его вот это вот, как это сказать, неограниченное использование, оно ведь еще и, помимо всего прочего, ну, так или иначе, должно влиять на, ну, на качество, как это сказать, качество выхлопа вот от всего происходящего. То есть, когда слишком много, ну, да, вы понимаете, что я имею в виду. То есть, когда говорится о том, что модели искусственного интеллекта, вот вы сейчас сказали, да, используются на миллионы долларов, это говорит о том, что программист вместо того, чтобы делать что-то сам, он доверяет это искусственному интеллекту. Но когда...
0: Да. И перепроверять заставляют его.
1: Вот.
0: Они сам смотрят. Вот. Хотя он посажен для того, чтобы перепроверял.
1: Вот, да. И в этом как раз и был мой вопрос. Это как это влияет на качество программистов как таковых? Ну,
0: сейчас очень важный такой интересный момент. Мы подошли в эпоху, когда качественный инженер – безумно ценный ресурс, который понимает, как работает устройство, который понимает, как работает код. Потому что большинство сейчас стали за один месяц специалистами с опытом разработки приложений десятилетий, пишут у себя в резюме. На самом деле это вайб-кодинг. Вайб-кодинг – это когда я текстом описываю, что я хочу создать приложение с такими-то параметрами, а искусственный интеллект сам мне его создает. Идея в том, что это должен быть инструмент. Я не должен помнить, как там, допустим, все ключи для какой-то библиотеки, как ее использовать. Я могу спросить это у уважаемого искусственного интеллекта, он мне подскажет и даст как пример. То есть это помощь специалисту, но ни в коем случае не замена специалиста, потому что есть куча примеров, когда Макдональдс, Бургер Кинг использовали сервис IBM искусственного интеллекта, который там выдавали, они там считали, что очень интересно смешивать там с опилками или много майонеза дать, или там и так далее. Ну, то есть там ошибки были, или заказы отслеживать в магазинах. Это все бесконтрольное такое использование ведет к деградации со стороны оператора, который это использует, с одной стороны, а с другой стороны, это автоматически повышает ценник для всех остальных, кто еще пытается сам разобраться и сам думать своей головой. И такие специалисты нужны будут. Показательный пример: в США уволили миллионы программистов, там имеется в виду десятки, 10 тысяч там, из одной компании, 5 тысяч из другой, а потом этих же людей начали нанимать на более высокую зарплату, потому что ИИ не справилась.
1: Ну да, самое главное, вот мы сейчас к ИИ еще раз вернемся. Насколько я понимаю, ведь каждый раз, не то чтобы сторонники ИИ, понятно, что противники — это уже как-то такое ретроградство, такое своеобразное, разумеется, от ИИ мы никуда не уйдем, и понятно, что это часть нашей жизни, но тем не менее, они всегда говорят о том, что, ну вот, мол, это неизбежно, и вот в разных областях, и вот в этой тоже, и вот мы сейчас, тут замечательная новость о том, что и модель и искусственного интеллекта смогла взломать секретную систему агентства национальной безопасности. То есть хотим мы того или нет, но если мы не будем обращать внимание на качество людей, которые с ними работают, да, мы можем получить очень неприятные последствия.
0: Да, есть такое интересное исследование среди когнитивных способностей человека, детей. Это, туда же можно приплюсовать смартфоны в раннем детстве, давать их. И да, приплюсовать туда же искусственный интеллект при сдаче экзаменов, обучении. То есть человек не запоминает это все, он использует ИИ как внешнюю память. А сам, соответственно, уже не может что-либо
1: сделать. И не только память.
0: Не только память, согласен, да. И получается так, что я основу не получил, базу не получил в школе, я ее переложил на искусственный интеллект. А как делаются эти самые простые вещи? Допустим, зачем мне учить английский язык, когда у меня есть искусственный интеллект, который на лету будет переводить все, что мне говорит уважаемый иностранец. И, соответственно, я не буду знать основ этого английского языка. И, допустим, это я фантазирую такую историю, и, допустим, мы это проецируем на 10 лет вперед, у нас не осталось людей, кто изучает, в принципе, английский, и мы уже не знаем, как строить конструкции языка и как они устроены. Также можно применить к математике, к физике, к медицине, биологии, все что угодно. И в итоге мы получаем такой интересный замкнутый круг. Есть такой фильм хороший «Идиократия». Вот, очень подходит.
1: А я вспомнил другой фильм. Был такой фильм «Суррогаты», где, да, там, тоже, вот, где, да. Где тоже, да, все отдано было на откуп, да, моделям человека, а потом выяснилось, что они забыли, как выходить на улицу и вообще как одеваться. А вот, потому да, что да, все да. За них делали модели людей, или да, да. Или да. Готовить, да, и так далее, и так далее. Но тем не менее, когда речь идет о взломе систем, такой системы безопасности, как АНБ, это уже прям не звоночек, это уже колокол. Ну, то есть, если ИИ способен взломать такую систему безопасности, пусть даже по заказу, но тем не менее, это немножко пугает. Я опять Джеймса Кэмерона вспоминаю, но все равно пугает.
0: Там, напомним всем сюжет, кто вдруг случайно пропустил сюжет «Терминатора», там именно искусственный интеллект, которому отдали управление вооружением. Кстати, напоминаем, что США уже отдали управление вооружением, вернее, планирование, куда нанести удары на искусственный интеллект. Они это говорили про Иран, это они говорят про Украину, кстати, тоже. Это все уже у нас очень близко все происходит. На мой взгляд, что происходит с этими взломами? Их никто не видел, эти взломы, про них только говорят. Компания Anthropic, которая производит эти все взломы чудесные, она по случайному совпадению готовится к IPO, то есть выходу на биржу.
1: Пузырь.
0: Естественно, я бы всем рассказывал, что у меня такая система, она взламывает все, только я вам не покажу, потому что она взламывает только секретные сервера, которые вам нельзя знать. И все, у меня капитализация растет, все хотят купить мои акции, все довольны, все счастливы.
1: То есть единственная надежда лица. Бороться с искусственным интеллектом, что алчность человеческая победит эту индустрию сама. То есть, грубо говоря, он перестанет развиваться, потому что люди, значит, перестанут на нем так зарабатывать.
0: Просто... Нет, искусственный интеллект у нас вошел уже навсегда в нашу жизнь, нужно с ним работать, и нужно делать свои суверенные модели языковые, и искусственный интеллект, у нас в эту сторону идут работы, то же самое ВК, удаление приложений Макса, это почему происходит? Потому что мы базировали наш суверенитет на базе, извиняюсь за тавтологию, двух частных компаний США, как я выше сказал, на Google и Apple, нам нужно свою операционную систему делать, нам нужно свой искусственный интеллект делать. У нас есть своя операционная система в области мобильных устройств, у нас есть свои языковые модели, есть то, что делает Яндекс и Google, МТС, и есть то, что делают у нас другие люди. Вот у меня есть частный человек, который, в принципе, делает на подходах отечественных алгоритмов, советских еще, обучает, Руколама называется, языковую модель, там у него работа большая была с Российской национальной библиотекой и так далее, именно чтобы получить датасет из советских учебников для того, чтобы заложить именно наш русский подход, учитывать букву «ё», то есть такие особенности русского языка, это тоже делается. Это я как частный пример привожу, вот Павел Попович делает такую историю в одиночку, кстати. То есть это по силам сделать на сегодня, это возможно делать, это уже работает. И у нас есть такие разработки, это опять же не говорит о том, что там Китай превосходит всех в языковых моделях, США превосходит, а Россия отстала. Нет, мы в эту сторону тоже движемся, мы в первой тройке, нужно это понимать, мы в первой тройке, а дальше долго вообще никого нет.
1: Еще один короткий вопрос, 30 секунд у нас осталось. Искусственный интеллект способен защитить от искусственного интеллекта?
0: Искусственный интеллект – это, прежде всего, перебор комбинаций алгоритмов в плане того, что быстрый тест чего-либо. И когда мы видим, что идет соответствующий паттерн, мы тут же можем применить антипаттерн по защите.
1: Да.
0: Вот и все. Да.
1: Понятно.
0: То есть, да, это возможно.
1: Максим, огромное спасибо, интереснейший разговор, кучу вопросов обсудили, куча вопросов осталось, а значит, надеюсь, еще поговорим в нашем эфире. А Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор, это то, чем мы сегодня занимались, отечественной электроники. Спасибо за внимание, оставайтесь на радио «Спутник».

0: Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill». «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18.00, в Якутске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Киев перешел террористическим действиям, заявил Владимир Путин. В Гренландии пытаются решить экологическую проблему после ухода США с военных баз. Экономика Германии терпит ущерб из-за аномальной жары. Далее подробности. Три мирных жителя Горловки в Донецкой Народной Республике ранены в результате удара украинского БПЛА по автобусу, сообщил мэр города Иван Приходько. Он также добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Киевский режим, отступая на фронте, перешел к террористическим методам и вербует для диверсии чеченцев на территории России, заявил президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». По его словам, только так можно охарактеризовать целенаправленные удары по мирным жителям и по гражданским объектам. Напомню, в Москве проходит съезд партии «Единая Россия». По словам главы государства, мероприятие проводится в судьбоносное для страны время. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал 7 главных вызовов, с которыми столкнулась страна. По его словам, к ним относятся демография, изменения на рынке труда и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное экономическое давление, стремительное развитие технологий и попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности страны. США, уходя с военных баз и объектов в Гренландии, оставили там тонны опасного мусора, сообщает датская газета со ссылкой на собственное расследование. Речь идет о сотнях ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильных аккумуляторов, изношенных труб, кабелей, а также о миллионах литров слаборадиоактивной воды. Издание отмечает, что оставшийся мусор содержит тяжелые металлы и вещества, опасные для окружающей среды, что наносит вред моллюскам и другим морским обитателям Гренландии. Напомню, в январе этого года глава МИД Дании заявил, что после холодной войны у США в Гренландии остался один военный объект из 17, около 200 военнослужащих из прежних 10 тысяч. Речь идет о военно-космической базе «Петуфик». Аномальная жара и дефицит воды наносят колоссальный ущерб экономике Германии, заявил министр окружающей среды Карстен Шнайдер. В этой связи он указал на необходимость масштабной 25-летней перестройки немецких городов. Он также заметил, что засухи и падение уровня грунтовых вод в Германии стали значимой проблемой для местных производств. Министр также добавил, что если местное население начнет опасаться дефицита воды для личных нужд, в регионах неизбежно вырастет социальное сопротивление крупным индустриальным проектам. Напомню, накануне в некоторых частях Германии был зафиксирован температурный пик. Показатели достигли почти 42 градусов Цельсия. В Абу-Даби построят новый центр исполнительских искусств по проекту архитектора Фрэнка Гэри, сообщает пресс-служба правительства. Проект станет одной из главных культурных площадок Эмирата. Он предусматривает создание многофункционального концертного зала более чем на 2000 мест и амфитеатра под открытым небом на 3500 зрителей. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты в российской столице. Мы продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Сейчас у нас информационный час, а значит, будем обсуждать последние новости, текущие события, которые происходят в России и мире. Ну и в данном случае мы говорим о тех событиях, которые происходят в России. Ну и начнем мы с выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия». Речь, естественно, шла и о внутренней, и о международной политике. И очень много очень важных, существенных тезисов было произнесено российским президентом. Ну и давайте, может быть, наверное, начнем со слов Владимира Путина, сказанных в первую очередь относительно положения дел внутри страны в связи с постоянными попытками вмешательства стран, с которыми Россия сейчас ведет или гибридную, а иногда и прямые военные действия, в Россию, в ее внутреннюю политику и внутреннюю жизнь?
3: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ. А режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим действиям. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсии и теракта. Запад всего этого предпочитает не замечать. И в то же самое время вводят именно против нас все новые незаконные, подчеркну, санкции. Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно. В этом ни у кого не должно быть сомнений.
2: Ну и говоря о еще, наверное, один из ключевых вообще моментов выступления российского президента, это вопрос российского суверенитета. Причем исходя именно с точки зрения, исходя из того, что в первую очередь под суверенитетом подразумевается не просто независимость страны политическая или экономическая, а именно сила и самостоятельность державы и роль этого тезиса с точки зрения вообще, ну грубо говоря, экзистенциального фактора, то есть существования России как таковой. Вот что сказал президент.
3: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, или не будет никакой России. Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. А пробуют, как в народе говорят, на зуб. Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь.
2: Ну и давайте эти и другие вопросы выступления российского президента обсудим с нашим экспертом, политологом и политтехнологом Дмитрием Еловским. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр. Приветствую всех слушателей и зрителей радио «Спутник».
2: Дмитрий, на ваш взгляд, вот на ваша экспертная оценка, в данный момент насколько остро вновь или по-прежнему стоят те вопросы, которые выделил в своем выступлении президент России?
4: Ну, они всегда стоят остро, поэтому он достаточно часто обращается к ним. Мы, наверное, лет пять назад осознали наконец-то, что в мире нет друзей, каких-то там постоянных союзников, что мир, к сожалению, достаточно жестко устроен, и в нем всегда будет примат сильного над слабым. Если ты не можешь продемонстрировать силу, если ты не можешь показать, что ты в состоянии сопротивляться, тебя просто съедят либо подчинят себе. У нас был какой-то там период там, в 90-е годы такого морока и иллюзии. Потом мы от этого медленно избавлялись. И президент для того, чтобы избавиться от этой иллюзии, проделал огромную работу, показывая и доказывая, что только если ты консолидирован, только если ты объединен, только если ты понимаешь, что такое суверенитет и придерживаешься политики суверенного государства, ты можешь в современном мире выживать и двигаться вперед. И в этот раз он тоже про это говорил, не с несколько нюансов, на которые он отметил. И тут надо понимать, с кем он разговаривал в этот момент. То есть он же говорил не просто с аудиторией какой-то, да, он говорил фактически с большей частью политического класса России, поэтому обратите внимание, что он говорил про политическую волю, потому что политический класс должен проявлять политическую волю, для него это экзамен всегда. Может он проявить политическую волю, не может он проявить политическую волю, может он направить свои усилия на определенную цель или не может. И президент как раз фактически формировал некий в очередной раз взгляд на то, что нужно делать в ближайшее время, и формировал он у политического класса большую его часть.
2: Вот в связи с этим еще вот какой вопрос. Вот вы говорили про этот самый морок иллюзий в 90-х годов. На ваш взгляд, есть ли в нашем обществе в целом, вот с точки зрения как раз даже, я бы сказал, не политологии, а политтехнологии, как, потому что они применяются и применялись, и будут применяться, естественно, в самых разных видах и внутри нашей страны, и по всему миру, какие-то вещи, которые мы до сих пор не поняли о нашем уже не потенциальном, а вполне себе реальном противнике, который не только по словам, просто президент это все как бы ну, систематизирует, да, в своих выступлениях, стремится Россию уничтожить, иногда физически уничтожить, поработить, расчленить и так далее, и так далее. Есть ли что-то, что, может быть, часть нашего населения, может быть, там, не знаю какая, до сих пор мы еще не до конца для себя уяснили, что приходится многократно повторять, для того, чтобы было понятно?
4: Ну, скорее не то, чтобы не поняли, а, наверное, на глубинном уровне никак не приняли, потому что это вообще противоречит нашим ценностям, нашей ментальности. То есть русские, они очень человеколюбивы. И основное отличие их от людей на Западе, то, что мы во всех видим людей. Мы всегда во всех соседях, всегда на них смотрели, как на людей, как на других, ну, может быть, других, да, немножко говорящих на другом языке, в другой культуре, но это для нас всегда были люди-человеки, да, и эта политика, она была для нас свойственна всегда. И ну, нужно понимать, что на Западе совсем другой взгляд на вещи, и он до сих пор остается. То есть они часть человечества, за людей не считали, не считают и считать не будут никогда. То есть они в лучшем случае относятся, как Киплинг писал, полуварварам, полудетям, в худшем случае, в принципе, отказывают в человеческой сущности тем, кто не свой, кого они таковыми не считают.
2: Да, и при этом в России рикки-тикки-тави очень популярен. Да, то есть это парадокс, который, да, так сказать, остается. Вот в связи с этим у нас же тоже, опять же, очень много вопросов на эту тему возникает, и в связи как раз у людей, вот, относительно того, что вы сказали, относительно отношения нас к внешнему миру. То есть до тех пор, пока Россия не подвергается прямому давлению, такой агрессии, иногда и военной, Россия, ну, с распростертыми объятиями. А потом мы вынуждены сами себя как бы переучивать, перестраивать, перепрограммировать собственное сознание вот такими усилиями для того, чтобы понять, что с нами никто дружить-то и не собирался.
4: Ну, это две стороны одной медали, потому что это же наша и сила тоже. То, что мы радушные, то, что мы принимаем людей, то, что мы готовы помогать. Это же не маленькая причина нашего цивилизационного успеха. Извините, мы бы не были такой большой страной, если бы на всех смотрели волком постоянно. То есть мы умеем договариваться, умеем принимать в свою семью народов, семью семей, как бы другие нации, других людей. И благодаря этому мы все были всегда сильны, поэтому невозможно от этого избавиться и при этом остаться сильным государством. К сожалению, здесь нужно какой-то баланс искать. И вот президент, кстати, про сегодня он такую очень сбалансированную речь говорил, когда он говорил и про то, что мы не потерпим как бы вмешательство в наши внутренние дела, но при этом он же всегда повторяет, что мы готовы к нормальным отношениям, мы всегда готовы к нормальному разговору. Поэтому приходится постоянно вот этот баланс регулировать, искать. Его нельзя найти один раз навсегда. Так не бывает. Это такая постоянная тяжелая работа.
2: Вот то есть получается, что все время нужно, грубо говоря, давать палкой по голове, кто не говорит, мы не хотим с вами разговаривать, для того, чтобы они захотели с нами разговаривать. А иногда это доводит до того, что, так сказать, бистропы являются в Париже.
4: Не совсем. То есть мы не как раз не даем палкой тем, кто не хочет с нами разговаривать, и никогда не давали. А вот тем, кто откровенно пытается на нас нападать, любыми способами, давали палкой многократно, системно и очень эффективно. Поэтому для нас, для России самое важное, это вовремя понимать, кто перед тобой, друг или враг. Вот с чем у нас вечная проблема, нам все время не хватает какой-то прозорливости, чтобы понять, перед тобой как бы волк в овечьей одежде или реальный
2: волк.
4: Друг. Или просто волк, да, или человек, с которым можно строить какие-то отношения, может быть, и с осторожностью, но все-таки. Вот нам не хватает аналитической вот этой части, у нас, к сожалению, вечно на это не хватает ресурсов, людей, сил, возможностей, времени. Вечно мы вот это вот немножечко манкируем этой темой.
2: Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое. Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог, был у нас на прямой связи. Мы продолжаем следующую тему.

0: Ну а сейчас у нас на прямой связи экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митракович. Станислав Павлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Говорить будем, естественно, о ситуации на топливном рынке России в связи с последними событиями, в связи с последними мерами и заявлениями, которые были сделаны. Ну, в частности, наверное, в первую очередь говорим о решении о снижении норматива биржевых продаж бензина. И, ну, это, давайте, наверное, с этого вопроса и начнем. И вообще, как Россия, на ваш взгляд, будет в данный момент решать текущую, подчеркну, топливную проблему?
1: История с биржей, да, довольно спорная. То есть до этого были многочисленные планы по, наоборот, принудительному, как бы, приводу нефтяных компаний на биржу, чтобы они больше продавали там нефти, и такая тоже идея присутствует. Но на самом деле полноценная история с биржей не работала тогда и вряд ли бы это будет сейчас, просто потому что количество игроков, у нас, которые производят нефтепродукты, оно маленькое. Поэтому по законам рынка это происходит эффект олигополии. Когда у вас небольшое количество игроков есть, и вы их принудительно приводите на биржу, они все равно потом друг у друга или сами у себя могут покупать этот самый товар, просто потому что этих игроков мало. И поэтому через биржу решить все проблемы не получается. Возможно, правительство по этой причине как раз и собирается отойти от этой меры в пользу каких-то других решений. Например, можно какие-то заключать в экстраординарной нынешней ситуации конкретные соглашения с компаниями, давать им директивные, такие дирижистские указания, например, куда поставлять нефтепродукты, ну, потому что если в стране выведена часть нефтепереработки из строя, то, соответственно, это уже не рыночная история, а требующая такого государственного прямого вмешательства. Вы поставляете тем, поставляете в тот регион, используете такие-то железные дороги и так далее. На мой взгляд, здесь вот это масштабное государственное вмешательство, оно вполне обосновано.
0: Вот, я как раз хотел спросить, то есть в данный момент разве не та ситуация, когда, возможно, вот эти решения, они же не постоянные, это временная ситуация, но так или иначе необходимо сохранить стабильность рынка топлива.
1: Ну, это уже даже как бы не совсем рынок, потому что угрозы ему носят не рыночный характер, а, так скажем, межгосударственный. Поэтому здесь государство и должно вмешиваться через штаб, который, по слову, и создан, да, и отгуляется Александром Новаком. Вот там уже в этой ситуации надо принимать решение, что не просто я вот по рынку такого рынка хочу, как нефтяная компания, отправить эти продукты своим, АЗС в таком-то регионе. А, допустим, мы понимаем, что ситуация, где в стране то-то и то-то, нужно отправить туда-то и туда-то. Вот этот штаб должен сам заниматься в условиях экстраординарных мер. То есть это не столько поддержка рынка, сколько как раз государственное вмешательство в экономику, в экстраординарных средства. А что еще может быть сделано? Там часть вещей связана с ограничениями по налогам, то есть как бы налоговые поблажки бизнесу, чтобы вам было проще в этой ситуации. Нефтяному плюс другие шаги. Например, увеличение импорта нефтепродуктов. Здесь как бы этого не надо бояться, что в России много нефти, она не может сейчас все сделать, но в этой ситуации, в которой мы находимся, вполне можно и нужно импортировать нефтепродукты. Это касается как стран Евразийского экономического союза, так и каких-нибудь других. Не удивлюсь, что если будет импорт даже из стран дальнего зарубежья, каких-нибудь, почему бы нет, если это возможно получить, это может исправить нашу ситуацию в моменте. Ничего там негативного не вижу. Вот. Ну и другие тоже меры там могут использоваться. Например, в каких-то регионах, которые находятся очень близко к линии боевого соприкосновения, там, например, эффективной мерой может быть нормирование потребления. То есть, когда вам ограничивают возможность покупать какой-то товар из-за того, что он становится дефицитным в силу экстраординарных обстоятельств, и вам говорят, ну не забирайте все, этот весь товар в одни руки. Государство как раз должно ввести ограничения для того, чтобы другим людям тоже товар мог попасть. Поэтому нормирование – это как бы горькая микстура, но она необходима, опять же, в той ситуации, в которой мы находимся, особенно в тех регионах, которые не могут в обычной рыночной ситуации получать, не могут, как в обычной рыночной ситуации, получать эти самые нефтепродукты. Но они действительно не могут. Поэтому было бы странно рассчитывать на то, что ситуация не рыночная, а ее решить рыночным методом.
0: Ну, тут да, тут важно проблему решить, проще говоря, да, так сказать, а уж потом, так сказать, будем с терминами разбираться, да, и с тем, государственного эта ситуация или рыночная. Я хотел вот что спросить, Станислав Павлович, на ваш взгляд, это вопрос наверняка сейчас многих интересует, насколько прогнозируется, ну, или, понятно, с экспертной точки зрения, наверное, точно, конечно, цифр тут быть не может, эта ситуация с точки зрения ее остроты, когда эта острота, ну, так сказать, может быть, пойдет на убыль.
1: Ну, смотрите, какие у нас факторы совпали. Совпали интенсификация ударов дронов в ВСУ. Совпало также сезонный пик потребления, потому что у нас именно летом отпуска, люди ездят на машинах. Вот. И вот когда эти факторы вместе наложились, плюс заранее не было там сделано каких-то мер, там вроде какого-нибудь налогового стимулирования переработки в России и так далее. У нас есть структурные проблемы с этой самой переработкой. У нас, например, на Дальнем Востоке только 2 НПЗ. Понятно, что надо было как-то заранее соображать, чтобы эти новые НПЗ строить. Эта задача должна была быть решена года назад, условно говоря, да? Вот. Или там еще что-нибудь такое структурное, что давно, давно назревало. Нужно было что-то дополнительно стимулировать компании, чтобы там они нефтепродукты в России больше производили. Вот все это вместе сложилось в моменте. Поэтому ситуация такая, которая есть. Мне сложно сказать, с военной точки зрения, там, будет ли удар дронов больше через месяц или меньше. Я очень надеюсь на то, что система ПВО российская станет более эффективной, по всей видимости, так должно и произойти. Что касается сезонного спада потребления, то он обычно происходит где-то в районе сентября, когда становится прохладнее.
0: Ну, хотя бы какой-то из факторов, да, так сказать, он зависит от сезона, а не от экстраординарных событий.
1: Да, да, да. Ну и, конечно, вот когда, допустим, рост цен происходит, это же тоже, в том числе, способ как бороться с кризисом. Это такое разрушение спроса тем, которым людям прямо в большом количестве эти продукты не нужны, которые, ну, вот, они, скажем, вот в моменте готовы от него отказаться. Они не поедут за более дорогим бензином. Поэтому спрос в моменте упадет. Это тоже способ, на самом деле, регулирования кризиса.
0: Понятно. Ну и еще один короткий вопрос. Вот сейчас новость появилась о том, что правительство России на совещании с вице-премьером Александром Новаком не приняло решение по возможному экспорту, по возможному запрету на экспорт дизельного топлива. Я так понимаю, что речь идет о межправительственных соглашениях или вообще? Ну, то есть ситуация не критическая, если мы продолжаем экспортировать дизель?
1: Во-первых, дизель, да, действительно можно экспортировать. Берет обычно 200% от того объема дизельного топлива, которое ей нужно, учитывая, что часть нефтепереработки выведена из строя, здесь уже не 200%, но все равно гораздо больше, чем 100%. Поэтому я считаю, что в дизельной ситуации пока у нас вполне адекватная. Что касается Евразийско-экономического союза, то надо понимать, что у нас, например, даже запрет на экспорт бензина не касается стран Евразийско-экономического союза. То есть у нас есть страны вроде там какой-нибудь Киргизии, Узбекистана, когда мы можем поставлять нефтепродукты, они действительно от нас зависят, ну, с Киргизии в особенности. Это можно делать. Что касается также стран, с которыми у нас есть межправительственное соглашение, это с Монголией. Да, Монголия зависит от российских нефтепродуктов. И даже в том числе бензин туда можно поставлять.
0: Понятно. Спасибо вам большое за разъяснение. Экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович был у нас на прямой связи.
2: В эфире «Радио Спутник».
0: Какие мы только сегодня автомобили не обсуждали. Обсуждали разные, обсуждали много электромобилей. Ну и вот сейчас поговорим уже о новостях международных, поскольку японские автомобильные концерны пытаются объединиться в конкурентной борьбе против китайских автомобилей. И, ну, и тут, наверное, я сразу опять же представлю эксперта, автоэксперта Игорь Маржарет у нас на прямой связи. Игорь Александрович, мое почтение, здравствуйте.
3: Добрый вечер, наверное, уже.
0: Да, добрый вечер. А вопрос вот какой. Они поздно ли они спохватились, японцы, так сказать, в этом вопросе? Вообще как-то объединяться, что-то делать против китайцев? Не ушел ли этот поезд или электропоезд?
3: Ну, нет, наверное, не ушел. Хотя, в общем, конечно, китайцы рванули очень серьезно. Но к этому рывку они готовились десятилетиями. Еще в стратегии развития китайской автопромы принятой, по-моему, в 2004 или 2005 году, я читал, было написано, что мы уже не догоним те компании, которые изобрели и совершенствуют двигатель внутреннего сгорания, но в перспективе мы можем быть лучшими в строительстве электромобилей, в цифровизации автомобилей, в создании каких-то там автопилотов и так далее. И бросили на эти все средства. Надо сказать, что их стратегия, вот как они ее приняли, так они ее выполняют. Я за этим слежу достаточно внимательно. В отличие, к сожалению, от нашей страны, где за последние 20 лет сейчас 54 или 5-я стратегия, ни одна из предыдущих выполнена не была. А они вот как локомотивное направление избрали, так и едут. Причем там в стратегии сказано примерно следующее. Если кто новыми тематикой не хочет заниматься, мы того закроем или присоединим к более удачным фирмам. А если кто занимается вот новыми источниками энергии, управлением цифровым и так далее, тому мы будем субсидировать, причем очень серьезно, все научно-исследовательские и конструкторские работы. Покупателям такой техники дадим большие льготы и так далее. То есть, еще государство берет на себя строительство зарядных станций для электромобилей. Вы знаете, сколько у нас в стране зарядных станций?
0: Нет.
3: Ну, порядка 20 тысяч. Это очень неплохо, потому что, в принципе, в тех местах, где они потребуются, они есть там. Ну, чтобы вы понимали, здесь в Китае 1,5 миллиона.
0: Ну, там автомобилей чуть-чуть больше, да? Электромобилей.
3: Ну, да, безусловно. У них 50% всех продаваемых автомобилей на рынке это электромобили и гибриды. И надо понимать, что у них рынок 28 миллионов в год, у нас для сравнения 1,3 миллиона. Но это не буду кидаться цифрами. Главное, хочу сказать, что при государственной могучей поддержке, при том, что Компартия внимательно следила, кому помочь, а кому дать по башке, они действительно достигли невиданных результатов и, как выяснилось, в последние годы здорово обогнали и европейские компании, и японские в создании новых стартапов, создании новых технологий, выводе на рынки новых моделей. Там есть недостатки, но я в принципе говорю, что ну, на сегодняшний день японцам трудно конкурировать.
0: Игорь Александрович, а позвольте вот тут вклиниться. Вопрос как раз вот про конкуренцию, просто чтобы успеть его задать. Вот ведь японцы, они же каждый как бы сам по себе в принципе, да, и всевозможные Toyota, Honda, Nissan, они там, по-моему, кстати, Honda с Nissan там объединяться собирались там какое-то время назад, но не суть. Я хотел вот о чем спросить. Ведь подобного рода слияние там каких-то или стандартизация, которые говорят, она же в условиях частного бизнеса значительно более технологически, технически сложная, чем когда речь идет о том, что у вас за всем следит Компартия. Ну, я утрирую.
3: Конечно, значительно более сложно, но у японцев у тех же нет выхода, и надо каким-то образом кооперироваться, разделять зоны там, исследований, чтобы пытаться догнать китайцев и с ними успешно конкурировать. Европейские компании избрали другую тактику, они очень активно работают с китайскими компаниями и пытаются у них перенять лучшие там, технологии, создают СП самые разные. Ну, а японцы решили объединить исследования, что не просто будет в нынешних условиях, но можно попытаться что-то сделать, дабы не отставать.
0: Игорь Александрович, не могу не спросить вас в конце этот вопрос на другую тему, автомобильную тоже, но ваша оценка будет интересна, безусловно. А что, Volkswagen, судя по сообщениям, ну, не все, конечно, но, тем не менее, прям совсем дела плохи, исходя из новостей, которые приходят из этого когда-то крупнейшего в мире концерна?
3: Ну, знаете, фраза у классика была, все дни моей смерти считать все сильно преувеличенными.
0: Ну да.
3: Это по-прежнему один из крупнейших мировых концернов, причем сильно интегрированный с земельными и федеральными властями, не дадут умереть ни в коем случае. Будут поддерживать всячески, будут там пытаться каким-то образом заставить работать в других направлениях. Сейчас Volkswagen достаточно активно работает над оборонными проектами, это не секрет ни для кого, потому что сокращается производство автомобилей, чтобы не сокращать кадры, не закрывать заводы. Так что Volkswagen будет. Рано его хоронить. И машины Volkswagen, я надеюсь, будут. И много любителей этой марки в нашей стране. Так что компания сохранится, хотя испытания, конечно, предстоят очень серьезно.
0: Ну да, говорят о 100 тысячах, сокращениях 100 тысяч сотрудников. Вот такую цифру я слышал уже вот из последнего.
3: Ну, не думаешь так серьезно. Еще раз говорю, перепрофилирование многих предприятий грядет. Ну, мне не нравится, конечно, как и всем нам, что на оборонные заказы, но, видимо, для них это единственный выход.
0: Понятно. Спасибо вам большое за подробную экспертизу. Автоэксперт Игорь Маржар, это был у нас на прямой связи. Сейчас мы отправляемся на новости, а после этого продолжаем информационный час. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Удары ВСУ по гражданским объектам, попытка киевского режима показать свою силу, ослабить позиции России в переговорном процессе. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Украина пытается подорвать работу российских тыловых частей и создать неудобства гражданам. Напомню, в воскресенье 28 июня беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Сгорели 40 транспортных средств, в том числе 14 школьных автобусов. Атака была совершена дронами с зажигательной смесью. Уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер может попытаться стать генеральным секретарем НАТО в 2028 году, сообщает газета Observer со ссылкой на источники. Отмечается, что для этого ему придется остаться депутатом Палаты общин от партии лейбористов после ухода с поста премьера. Ему также необходимо будет сохранить хорошие отношения с вероятным преемником на пост Энди Бернимом, так как ему потребуется поддержка Лондона для того, чтобы возглавить альянс. Напомню, Кир Стармер 22 июня объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. На данный момент НАТО возглавляет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он занял пост генсека альянса в 2024 году. Падение рейтинга популярности нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца оказалось беспрецедентным, заявил глава социологического института Манфред Гюльнер. По его словам, на посту главы он допускает много ошибок, не прислушивается ни к советникам, ни к гражданам. Социолог напомнил, что в прошлом году Мерц провел крайне неудачную кампанию на выборах в Бундестаг. По итогам избирательный блок Христианского демократического союза набрал лишь 28,5% голосов. Ранее немецкая газета «Билд» сообщила, что рейтинг канцлера установил среди населения Германии новый исторический антирекорд. Согласно опросу, работой Мерца удовлетворены лишь 15% немцев. Вооруженные силы Казахстана в плановом порядке приведут высшую степень боевой готовности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики. С 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях пройдут комплексные тактико-строевые занятия. Мероприятия носят плановый учебный характер. Напомню, в конце мая российские военные на учениях ядерных сил отработали приведение ядерных войск в высшую степень готовности. Это плановое мероприятие было проведено в рамках союзного государства. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 18 часов 33 минуты в студии «Радио Спутник» Александр Кузьмак. Мы в прямом эфире продолжаем информационный час и теперь поговорим о международных новостях. Израиль признает геноцид армян. На самом деле это еще не окончательная информация, но тем не менее правительство Израиля одобрило признание геноцида армян. И одним из инициаторов этого признания, ну вот этого решения, был министр иностранных дел Гидеон Сар. Он об этом сообщил в социальных сетях. И при этом произнес такую очень, я бы сказал, фразу, которую можно двояко интерпретировать. Фразу «никогда не поздно поступить правильно», сказал он после заседания правительства. Давайте обсудим эту тему. Мария Кича, востоковед, автор книг об истории и политике Ближнего Востока, у нас на прямой связи. Мария Вячеславовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Мария Вячеславовна, первый вопрос. Вот когда я услышал, вернее, прочитал вот эту фразу, оно может и не поздно поступить правильно, по мнению, а почему поздно в связи с этим и почему сейчас? Тогда вдруг Израиль пошел на такой, в общем, серьезный политический шаг, когда уже сам Пашинян заявлял о том, что это, в общем, не вопрос первой необходимости. Я так вот немножко утрирую его слова.
4: Вы знаете, признание Израилем геноцида армян это так же отвратительно, как и все, что делает Израиль. Вот почему. Потому что Израиль пытается таким образом в очередной раз надеть белое пальто, показать себя государством, с какой-то моралью, с нравственностью, с моральными принципами, на фоне того, что он сам устроил геноцид в Газе, он оккупирует сирийские территории, он устроил черт знает что на западном берегу реки Иордан, где фактически в медленном режиме проходит этническая чистка, где бесчинствуют поселенцы под прикрытием ЦАХАЛ и израильских властей. Он устраивает настоящую этническую чистку и оккупацию на юге Ливана, он бомбит Бейрут, он выгнал с юга Ливана около 200 тысяч человек, которые там проживают, и армян в том числе. Он дважды нападал на Иран, и во время бомбардировок погибли и представители армянской иранской общины, в частности. Он на самом деле очень много добра, в кавычках, сделал за все это время. Не говоря уже о том, что Израиль не первый год пытается уничтожить армянский квартал в старом городе Иерусалима. А это старейшая армянская община за пределами исторической Армении. Они там живут буквально там с 4 века. Это все проходит в рамках так называемой иудаизации Иерусалима. В принципе, Израиль ненавидит армян, так же, как и ненавидит все коренное население Ближнего Востока. Вот и все. Поэтому то, что он сейчас сделал, это просто очередная и крайне дешевая манипуляция и спекуляция жизнями полутора миллионов человек, которые действительно были убиты, изгнаны из своих домов. Османской империи. Сейчас это все происходит лишь потому, что отношения между Израилем и Турцией ухудшаются. Вот и все. Это просто
3: попытка
4: со стороны Израиля насолить Турцию.
3: Да, то есть вы ответили даже и на мой следующий вопрос, против кого это направлено, хотя понятно, что поскольку в истории геноцида армян задействовано прямым образом Турция, то очевидно, что сегодня это политический такой, ну не плевок, но тем не менее это действие совершенно, так сказать, контртурецкое. У меня в связи с этим вот какой вопрос. Критика правительства Нетаньяху и вообще и самого главы Израиля, и людей, которые его окружают, она становится все более громкой. И вот вы сейчас сказали, вот, так сказать, вы вот разложили это по полочкам, и совершенно очевидно, да, что понимают это и понимают дешевизну этой манипуляции, ну, наверное, многие. Многие согласятся с вашей оценкой и публично именно так же выскажутся по поводу и слов Гидеона Сара, и вообще того, что сделало правительство Израиля. У меня в связи с этим, такой вопрос. Это можно считать с точки зрения геополитической ошибкой Израиля, исходя из нынешнего геостратегического и военного и какого угодно положения Израиля? То есть они по-прежнему идут по этой дороге в один конец, который им предсказывают многие, чуть ли не Трамп уже, говоря, что они останутся одни?
4: Мне кажется, что абсолютно все, что делает Израиль, даже если это вроде как выглядит хорошо и правильно, ну, например, как признание геноцида армян, казалось бы, это моральный поступок. Но когда мы говорим об Израиле, он настолько оторван от каких-то общепринятых представлений там, о морали, о праве и так далее и тому подобное, что все, что он не делает, закапывает его еще глубже. Буквально несколько лет назад этот же самый Израиль прекрасно сотрудничал с Азербайджаном и Турцией.

0: США признала геноцид армян, потом через несколько лет Джо Байден, первый президент США, который официально назвал события 2015 года геноцидом, то есть американцы это сделали в худшем случае, получается, если это 21 год, 5 лет назад, а в лучшем 7 лет назад уже об этом сказали. В то время взаимоотношения между Израилем и США, очевидно, были другими, но, тем не менее, они же более тесными, плотными, меньше было, да, конфликтов, видимо, вероятно. Или я ошибаюсь? Ну, то есть они признали, Израиль с ними не пошел по этому пути. А сейчас он это делает, несмотря на то, что отношения изменились.
1: Знаете, еще в 90-х годах, когда у Шимона Переса спросили, у тогдашнего премьер-министра Израиля спросили про геноцид армян, он сказал, что армяне пережили трагедию, но не геноцид.
0: Просто. Но это турецкая позиция.
1: Ну, в турецкой позиции армяне вообще сами виноваты. Это была гражданская война, потому что армяне предали Великую Османскую империю. Mm. И вообще геноцида не было, но они его заслужили. Вот это турецкая позиция. Mm. Израильская позиция и вообще сионистская позиция такова, что геноцид во всей истории был только один, и он назывался Холокост. При этом под Холокостом они понимают только истребление европейских евреев. 26 миллионов советских граждан? Нет. Там гомосексуалисты, люди с ментальными расстройствами, военнопленные и прочее, тоже нет. Для Израиля все эти категории населения, а мы понимаем с вами, что Холокост это вообще-то зонтичное понятие. И евреи одна из категорий населения, которые пострадали во время Холокоста. А для Израиля там цыгане, советские граждане, военнопленные и прочее, нет, они в понятие Холокоста не входят. Только евреи.
0: Понятно. Ну, то есть получается, что она и тогда была грубая манипуляция. Причем манипуляция, говоря о жизнях колоссального количества людей, истребленных по этническому признаку. И сейчас является этой манипуляцией. Но вот мой вопрос. Ситуация нынешнего Израиля в его нынешнем и военном, и экономическом положении. Вот в такой ситуации совершать такой политический акт. Это, так сказать, к чему дальше может привести? Все же понимают, что это грубая манипуляция.
1: Ну, с израильской точки зрения, они делают все совершенно правильно, потому что они тем самым пытаются изобразить себя вот таким вот хорошим моральным государством. Это попытка, это чисто пиар-попытка. Точно так же, как они тратят деньги на Хасбару, на израильскую пропаганду. Точно так же, как они спонсируют всяких блогеров, дружественных Израилю. Для них это просто одна из статей расхода. Я не удивлюсь, если они где-нибудь там памятную доску там в Иерусалиме или в Хайфе.
0: Ну уж больно неудачное время они выбрали для того, чтобы в этой ситуации так поступать. То есть я к тому, что... Ну, какой будет реакция, на ваш взгляд, вот мирового сообщества, там кого-то еще, так сказать?
1: Я думаю, что на мировое сообщество это просто никак не подействует. То есть все в очередной раз просто поймут то, что все просто поймут, почему Израиль это сделал и почему он делает это сейчас. И кроме тонн яда, желчи, коки, замечаний и комментариев из серии «Фу, Израиль ведет себя, как всегда, и способен испортить даже самые благостные и добродетельные дела», вот ничего кроме этого он не получит.
0: Угу. Понятно. Это... Да. Угу. Да, спасибо, Мария Вячеславовна, за интереснейший спасибо. Разговор. Востоковед, автор книг об истории политики Ближнего Востока, Мария Кич была у нас на прямой связи. Переходим к следующей теме. Географически она примерно, ну, не так уж далеко.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
0: Ну, наверное, есть много людей на планете Земля и, да, и в России, которые любят пахлаву. Это так резко сменим градус, да. И Турция и Азербайджан подают заявку в ЮНЕСКО на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия. Все бы ничего, но только здесь есть исторический спор с Грецией, страной не мусульманской, а православной, страной совсем другой, и как-то не уйти никак вот от этого вопроса за право называться регионом происхождения этого самого десерта. Понятно, что острота проблемы не чета предыдущей, но все-таки, тем не менее, любопытно, так сказать, если на на уровне споров из-за пахлавы, даже могут возникнуть конфликты между Турцией и Грецией, они постоянно возникают, один только Кипр, чего стоит, то интересно, что же будет дальше. Иван Игоревич Стародубцев, турколог, бизнес-коуч, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации у нас на прямой связи. Иван Игоревич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Я понимаю, что ломать копья над пахлавой, это, конечно, слишком будет, но, тем не менее, это же тоже может быть такой

0: пахлавое преткновение.
1: Да, вы очень хорошо выразились. Ломать копья ради отдельно взятой пахлавы, конечно же, вряд ли с нашей точки зрения стоит, но Турция отличается тем, что она не пяди, выражаясь немножко шутливо, родной турецкой земли или турецкой
0: земли. Не крошки, я бы сказал, в данном случае.
1: Не отдаст никакой Греции, потому что историческое противостояние между Турцией и Грецией, оно действительно полномасштабное, никуда оно не делось. Поэтому вот эта эпизод с пахлавой, это лишь один из многих эпизодов, но Турция показывает, что она не готова отступить и даже в этом вопросе. Тем более, что пахлава – это предмет турецкой национальной гордости. Но знаете, что еще интересно? Что интересно, что к этой заявке присоединился Азербайджан. Тот, кто понимает в турецкой пахлаве и азербайджанской пахлаве, он знает, что разница между онами, как разница между тортом Наполеона и медовиком. То есть это очень разные блюда на самом деле. То, что они объединили свои усилия, усилили свою позицию в ЮНЕСКО, это тоже достаточно показательно. Знаете, есть такое выражение, которое они очень любят. Два государства, один народ. Потом добавляют два государства, одна сила, имея в виду, что у них военно-политический альянс сложился по Шушинскому соглашению. А теперь можно говорить, два государства, один народ, одна сила, одни сладости.
0: Один народ, одни сладости. Но у меня тут другая шутка пришла в голову, что были войны пунические, были войны опиумные, а теперь могут возникнуть пахлавные войны. Ну а почему бы и нет, собственно, да? Если есть между государствами противоречия, то почему бы эти противоречия не как... Тут там, ну, понятно, что разные названия, разные этимологии названий, но тем не менее все-таки. Но за этой войной, так сказать, относительно... Кстати, вы сказали про Турцию и Азербайджан, разницу в рецептуре, а между Турцией и Грецией она есть?
1: Слушайте, между Турцией и Грецией как раз-таки там разница минимальна. Как раз-таки греческая пахлава, она очень похожа на турецкую. И совершенно очевидно, что происхождением ее все-таки является Османская империя, читая Турцию как правопреемница оной.
0: Угу. То есть, в принципе, при иных раскладах Турция и Греция могли бы вместе такую заявку подать, хотя представить это невозможно.
1: Ну, в общем и целом, да, другой вопрос, как бы они это делили бы между собой, вот это совершенно непонятно, с учетом нынешних, повторюсь, политических отношений, когда Турция ни миллиметра грекам не будет уступать, и вот этот вопрос с пахлавой, он является наглядным тому подтверждением, ну, потому что, как вы верно заметили, вроде как вопросы не стоят выеденного яйца, но нет, тем не менее.
0: Не стоят выеденной похвалы, пахлавы, да. А вот, ну, есть же еще и другая, я вот сейчас читаю, есть иранская, есть армянская. То есть они не участвуют в этом, так сказать, конфликте?
1: Ну, армянская пахлава, она в общем и целом похожа скорее на азербайджанскую, да, равно как и пахлава и в Кыргызстане, и прочее, и в Узбекистане, они больше похожи на азербайджанское изделие. Тут, конечно, если мы пойдем так, то мы можем прийти к заявке вообще от организации тюркских государств, которая объединяет государства Южного Кавказа, Центральной Азии, еще и саму Турцию, общей заявки на пальму первенства по пахлаве. Почему бы и нет?
0: Ну, в общем-то, да. А теперь вот если чуть-чуть сделать эту историю серьезнее, поскольку речь идет о заседании межправительственных комитетов, а речь идет о людях, которые будут сидеть, важные мужи в костюмах и галстуках, и будут решать, так сказать, кто кому, так сказать, кому принадлежит слово «пахлава» как охраняемое культурное наследие, нематериальное человечество. Вот в связи с этим кроется ли за этим что-то еще? То есть есть за, так сказать, за блюдом с пахлавой какая-то подоплека серьезная, которая действительно может стать поводом для обострения очередного отношения между Турцией и Грецией?
1: Ну, на самом деле ЮНЕСКО часто решает подобного рода вопросы. Пальма первенства за борщи, вот-вот. Пальма первенства за водку и прочее-прочее. Кто является их родиной?
0: А это важно?
1: Вот, но это такой, знаете, такой момент, где выплескиваются и проявляются общие межгосударственные противоречия, когда государства начинают себя друг другу кусать буквально за все места, и даже доходит дело и до борщей, и до водки, и до пахлавы. Так что здесь позиция ЮНЕСКО будет достаточно показательной, потому что в общем и целом понятно, что вот эти вот международные организации, Организация Объединенных Наций, американцы, Европейский Союз, они в общем и целом склонны поддерживать именно Грецию в подобного рода спорах с Турцией. Может быть, кстати, поэтому она решила укрепить свою позицию еще и Азербайджан.
0: Ну, Евросоюз, опять же.
1: Конечно, Греция как член Евросоюза, хотя Турция является с 2005 года официальным кандидатом на вступление в Европейский Союз, понятно, что это заявки уже 20 лет, на самом деле даже больше, официальному кандидату.
0: Вы знаете, вот, я понимаю, что в этом есть некая комичность ситуации тоже, но вот я не зря вспомнил про Кипр, Кипр же разделен на две части, да, и вот я себе представил ситуацию, что граждане или просто люди турецкой национальности, находящиеся на территории греческой части Кипра, или наоборот, открывают магазин уже после решения ЮНЕСКО в ту или иную сторону, открывают магазин, и там торгуют пахлавой. Одной и той же, да, которая, так сказать, просто по разные стороны границы. Ведь на эту тему реально могут возникнуть этнические столкновения, если кто-то решит, что вот, например, Греция или Турция, в зависимости от решения, так сказать, присвоила себе это название, называть так уже нельзя.
1: Ну, во-первых, я бы даже сказал, дело тут не столько в этнические столкновения, сколько в праве использовать пахлаву как название того продукта, который продают. То есть, иными словами, у кого-то будет коньяк, а у кого-то будет бренди. У кого-то будет пахлава, а у кого-то будет что-то еще. Я вам приведу еще один достаточно любопытный эпизод, когда я общался с одним турецким производителем лукума, и он некоторым образом отклонился от стандартов ГОСТа, их стандартов по изготовлению лукума. Ему пришли проверяющие люди и сказали: слушай, ты делаешь не лукум, срочно измени название на всех этикетках. И ему пришлось продавать это изделие как сладкие кубики. Понимаете? Mm-hmm. То есть на самом деле он мне сказал, пожалуйста, на тему того, что вы знаете, а продажи-то падают, потому что никто не понимает, что это сладкие кубики.
0: Что такое сладкие кубики? Да.
1: Да, то же самое и здесь. То есть если, допустим, Турция, Азербайджан за собой сохранят это право и назовем это так, вот это название, наименование, значит, греки должны будут называть свой продукт.
0: А вот иначе. Буквально 30 секунд, я вот как раз об этом и подумал. Есть же история с шампанским и советским шампанским, да, как зарегистрированы? Да, но я имею в виду, у нас же был в Советском Союзе бренд советское, конечно, шампанское, да? Почему бы не сделать турецкая пахлава, греческая пахлава, армянская пахлава и так далее, и присвоить это звание, название пахлава всем, да, вот и ЮНЕСКО сыграть как бы для всех. И решил бы вопрос.
1: Не будет ЮНЕСКО играть за всех, ЮНЕСКО будет играть за греков.
0: Понятно. То есть такой пахлавический матч Греция-Турция еще впереди. И будем смотреть, будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое. Иван Игоревич Стародубцев, турколог, бизнес-коуч, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, был у нас на прямой связи. И еще одна интереснейшая тема нас ждет. Ну и еще одна тема, эта тема уже про, опять же, остаемся в том же регионе, Средиземноморском, но теперь выясняется, и ученые, теперь уже настоящие ученые, ученые, которые занимаются изучением подводного мира Средиземноморья, говорят о том, что кашалоты в разных частях Средиземного моря начали говорить на разных, ну в кавычках, конечно, диалектах, поскольку кашалоты общаются звуковыми сигналами, то вот, так сказать, у них разные эти самые звуковые сигналы. И, ну, в мире, который сейчас распадается на регионы, даже кашалоты стали говорить на разных диалектах. Давайте, так сказать, с чисто научной точки зрения посмотрим на эту ситуацию. Журналист и натуралист Александр Хабургаев у нас на прямой связи. Александр Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Ну, собственно, вопрос. А они это только сейчас обнаружили или они всегда разговаривали на разных диалектах?
2: Не. Значит, смотрите, в 1976 году, это сколько лет назад?
0: Ну, соответственно, вот. 50.
2: 50, да? Вот 50 лет назад я учился на первом курсе филологического факультета и страшно завидовал ребятам ОСИПЛ, отделение структурной прикладной лингвистики. Они каждое лето ездили в дельфинариум в Севастополь, изучали язык дельфинов. Угу. Это филологи, филологический факультет, на минуточку. Вот. Поэтому то, что у них очень сложная звуковая сигнализация, уже близкая к второй сигнальной системе, как Павлов назвал нашу речь, да, это известно давно. Мало того, несколько лет назад ученых, вообще весь мир сотрясло такое поразительное открытие, что у зубатых китов, а это и киты, это и, господи, и дельфины, и касатки, и белухи, и кашалоты ваши любимые, да, у них есть имена. Ну, не как у нас. Вот нас, мы с вами Александры, у нас пол Москвы Александры, да? Пол Москвы Марии. А у них нет. У них у каждого свой какой-то позывной такой. Блум, и они четко совершенно могут друг друга по этому позывному идентифицировать.
0: С ума сойти.
2: Вот это, да, вот это вот уже, конечно, была сенсация. Вот. Ну, а то, что у них разные диалекты, причем диалекты различаются очень сильно. Например, какие-нибудь касатки из Северной Америки, с Аляски, да, они абсолютно не поймут тропических касаток. Угу. То же самое с дельфинами. А как мы знаем, практически, ну, большинство, подавляющее большинство зубатых китов, у них очень большой ареал, и, ну, друг с другом они, конечно, общаются, и, наверное, все-таки как-то друг друга понимают, но, тем не менее, вот диалекты у них очень...
0: То есть до эсперанто не дойдет? Никак.
2: Ну, до эсперанто вряд ли. Ну, слушайте, а у нас что, с эсперанто что-то получилось?
0: Ну, мы все-таки чуть дальше ушли, чем кашалоты.
2: Ну, и чего? Ну, повыпендривались мы с этим эсперанто. Ну, и сколько процентов населения земного шара его знает?
0: Не знаю.
2: Эсперанто. Вот, вот. Ну, дай бог, если 0,1% каких-нибудь энтузиастов.
0: Я просто к тому, что... То есть, ну, вот, хорошо, у нас кашалоты плавают в одной части Средиземного моря, другие кашалоты на другом языке говорящие.
2: Нет, стоп, они да. Не в Средиземном море плавают, они заходят туда. Дело в том, что кашалоты, они питаются головоногими моллюсками, кальмарами, очень большими, которые водятся на большой глубине. Поэтому Средиземное море, они очень редко заходят, они там нечастые гости.
0: Хорошо, вот, нет, тут там... вопрос в другом. То есть я имею в виду, что они же, вот вы сказали, ну, хорошо, на примере касаток. Есть касатки тропические, а есть касатки, какие вы сказали, другие, ну, в другом регионе, так сказать, да, обитающие. Да, они друг друга не поймут. Ну, а есть у них какая-то точка соприкосновения, где они, так сказать, смешиваются между собой? Там они как?
2: Да, есть, конечно, есть, безусловно, потому что иначе все бы это вело к бридингу, близкородственному скрещиванию, а близкородственное скрещивание вело бы к вырождению популяции. У касаток там вообще очень сложно. Вот. Там они живут семейными кланами, касатки. Там главная мать. Вот. И там маменькин сынок потом может вообще помереть, если мамы он лишился, он очень инфантильный. Вот. Поэтому с касатками все
0: гораздо сложнее. У нас тоже, да, у людей.
2: Да. А кашалоты водятся циркум субтропический, то есть они мигрируют по всему земному шару. Они ныряют на огромную глубину за этими кальмарами, головоногими моллюсками, они бьют их своей пушкой ультразвуковой, вот, обездвиживают, да, то есть это очень... И, кстати, у кашалота самый большой мозг из всех млекопитающих, вот, поэтому не надо себе льстить и думать, что мы самые умные.
0: Нет, у кашалота самый большой мозг, а договориться друг с другом не могут, все равно на разных языках разговаривают.
2: Ну, это мы с вами пока этого не знаем. Они говорят...
0: А если серьезно, вот, Александр Георгиевич, еще у нас секунд 40 есть. Ну, как, да. Понятно, что с определенной долей юмора, но тем не менее. Мы же очень мало знаем о них по-прежнему. Или
2: мы
0: нет?
2: Мы ничего о них не знаем.
0: А, вот так.
2: Вот так. Да, мы о них не знаем ничего. Вот, нам кажется, что мы все знаем, а на самом деле мы на пороге только очень больших открытий. Мы такие вещи, как магниторецепция, только недавно выяснили, что такое, как хеморецепция, только недавно выяснили, что такое. У нас 5 чувств, а у них 7, 8, 10. Поэтому мы с вами о них ничего не знаем.
0: Какое же самоуверенное человечество, как выясняется, да, если всего-то навсего на несколько там десятков метров заглянуть вглубь Мирового океана, не говоря уже о большем. Да? Спасибо, Александр Георгиевич. Время, к сожалению, нас поджимает, но тем не менее, тот разговор, который тоже требует погружения большой глубины. Александр Хабургаев, журналист-натуралист, был с нами на прямой связи. Оставайтесь на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилось мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Пскове 7 вечера, в Челябинске 21.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Экономика России продолжит развитие, заявил Владимир Путин. Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали аномальную жару в Европе. Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Далее подробности. Экономика России будет выведена на принципиально новый уровень, заявил президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». По его словам, будут создаваться новые рабочие места с высокой зарплатой, продолжится строительство жилья и дорог, государство будет поддерживать национальный бизнес и передовые индустрии, ведь именно они гарантируют суверенитет и лидерство страны. Глава государства также отметил, что, исходя из текущей ситуации, власти корректируют некоторые планы, но это не скажется на выполнении всех стратегически значимых программ. Польша и США перешли к следующему этапу переговоров о размещении американской военной базы, сообщил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Напомню, в начале июня Варшава официально предложила штатам создать на своей территории постоянную военную базу. Инициативу властей поддерживали около 60% граждан. Позже Косиняк-Камыш заявил, что данное предложение заинтересовало и руководство штатов. В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации. Более 1300 человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Он добавил, что 150 миллионов человек страдают от экстремальной жары, школы закрыты, энергосистемы работают на пределе возможностей. Глава ВОЗ также отметил, что Европа – континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле. Темпы роста температуры вдвое превышают среднемировые показатели. Напомню, в середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха достигла отметки в 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Турция и Азербайджан подали совместную заявку в ЮНЕСКО на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия человечества, пишет газета «Терки». По информации издания, запрос был подготовлен на фоне многолетних споров о происхождении десерта. В дискуссии принимает участие также и Греция. Газета отмечает, что турецкие власти рассчитывают на высокие шансы одобрения заявки. Окончательное решение должно быть принято на сессии ЮНЕСКО в декабре. Напомню, пахлава считается одним из самых известных десертов кухни Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Ее готовят из тонких слоев теста с ореховой начинкой и сиропом или медом. Различные варианты этого лакомства существуют в Турции, Азербайджане, Греции, странах Балкан, на Кавказе и на Ближнем Востоке. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии «Радио Спутник», Полина Уварова и священник Павел Островский. А это означает, что программа «Песочный интерес», в которой мы стараемся дать христианский взгляд на события, происходящие в мире. Всех приветствую. Полина, привет, привет.
3: Добрый вечер, отец Павел. Добрый вечер, уважаемые слушатели, получается, и зрители даже. Нам во втором получасе нашей программы можно будет звонить. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. И еще пишите во всех соцсетях комментарии к этому эфиру. Будем их читать, будем на них отвечать. Вот какой-то тут Эрнест Болдрих пишет нам привет и hello Russians. Типа, здравствуйте, русские. Ну и вам здравствуйте, Эрнест.
2: Не знаю. Зовут Эмест.
3: Нет.
2: Но он не крещен.
3: Окей.
2: Поехали к новостям.
3: Да, да. Ну, давайте, во-первых, поздравим всех с тем, что у кого-то, вернее, не всех, а тех, у кого закончилась долгая пора школьная, с окончанием этой поры. Прошли выпускные, ура, дальше будет сложно, потому что будет ЕГЭ и так далее, но сейчас пока весело.
2: А разве ЕГЭ не закончили?
3: Нет, выпускные все, после. Все, ну тогда вообще, ребят, все у вас хорошо тогда. Поздравляем вас с окончанием
2: учебного года.
3: Да.
2: Поздравляю родителей, которые отмучились, и у них есть теперь 2 месяца, чтобы отдохнуть. Поздравляю учителей, которые, собственно, воспитывают. Ну и, конечно, поздравляю наших ребят. Ребята, отдыхайте. Вот. И не тревожьтесь, все будет хорошо. Все вот эти страхи, особенно те, кто вот сейчас решает, куда поступать, как у меня все в жизни сложится, ребят, я об этом переживал, Полина об этом переживали, все об этом переживали. Ну, смотрите, живем, ничего.
3: Да, да, кстати, это очень важный был момент. Я сейчас его вспоминаю, думаю, боже ты мой, зачем я вообще так сильно мучилась и страдала по самым разным поводам? Можно было гораздо веселее время провести, но...
2: Например, убирать дворы.
3: Почему? Ну, в целом, это, в принципе, неплохая штука. Но, кстати, да, я ошиблась по поводу ЕГЭ. Конечно же, их сдали, потому что у нас же сегодня новость пришла, что одна девочка из Москвы аж на, в общем, максимально возможный балл из всех возможных сдала, и впервые такое случилось за всю историю экзамена.
2: Надо сделать ставки, выйдет ли она замуж или не выйдет.
3: Я думаю, ну, а вы на что ставите? Вам можно разве вообще ставки делать?
2: Я думаю,
3: делать,
2: что раз она такая умная, то, скорее всего, она будет заниматься наукой. Вот, и общаясь. Хотя нет, почему, когда подрастет, если встретить кого-нибудь тоже уже повзрослевшего мужчину, ученого какого-нибудь?
3: У нас, когда мы влюбляемся, у девушек немножко отключается критическое мышление, поэтому никакое высшее образование, как человек с 3 дипломами о высшем образовании, говорю, от брака не спасает.
2: Хочу напомнить, Полина, конечно, из этого все время там как-то расстраивается.
3: Кринжую я, наверное, если я правильно понимаю.
2: Что Полина Уварова, между прочим, закончила факультет МГУ ВМК, вычислительная математика, кибернетика, потом еще экономическая добавила и психологическим заправила. Так что если кто-то считает, что в нашей студии самый образованный Сфиник Пелостровский, нет, я рядом с Полиной так
3: чернь. Ну а те, кто планирует 3 высших образования получать, знаете, что потом все равно будете работать на священников. В общем, поехали дальше. Кстати, это хороший вариант развития вашей судьбы будет. Хотела, знаете, начать с личной истории, которая, ну, в общем-то, в контексте всего происходящего в мире и в стране будет. Я живу недалеко от парка Останкино. Это вот где телецентр и вся вот эта история. И мы туда ходим с Мелким гулять регулярно. Там хорошо, в общем, миленько. Но сегодня мы идем, и там какая-то ярмарка, большой фестиваль. Люди в исторических костюмах ходят. И все очень-очень красиво, здорово сделано. Но я, когда захожу в скопление людей с ребенком, я всегда начинаю нервничать, потому что, ну, время сейчас неспокойное, и я как-то всегда думаю, а не в опасности ли мы находимся. Но мы зашли под какой-то навес, где была ярмарка. Я уже, знаете, внутренне начала не по-христиански осуждать всех и вся за то, что вы здесь вообще так расслабленно время проводите, когда вот в стране, значит, такое происходит. И тут на крышу этой ярмарки упала ветка с дерева. Я наблюдала картину, когда вот там человек, ну, 50 было под этим навесом, все замерли и в течение 5-7 секунд просто не двигались. То есть я такого напряжения и испуга не видела в своей жизни никогда. И у меня в связи с этим я сразу, во-первых, перестала осуждать, во-вторых, сразу ушла оттуда, но у меня вопросы 2 в связи с этим. Первое. Как вы вообще оцениваете состояние окружающих вас людей и людей, может быть, которые к вам приходят на там, исповедь, просто пообщаться? А второе. Как вы вообще относитесь вот к проведению мероприятий в том контексте, в котором мы живем сейчас?
2: Ну, во-первых, я думаю, что эти 2 вопроса между собой связаны. Именно по той причине, что, отвечая на первый вопрос, что у людей сегодня, безусловно, очень много тревоги. Из-за этого прям, конечно, стресс. И то, что люди, кстати, также многие люди это не показывают, совершенно не означает, что они не находятся в стрессе, что они не тревожатся, что они не переживают, что они там плохо, что они все равно плохо спят. Именно по этой причине я считаю, что в тылу, а мы все равно, если брать Москва, это тыл, безусловно, такие мероприятия надо проводить. Это не нужно делать, может быть, вычурно, знаешь, когда то есть, ты мероприятие проводишь, все равно нужно какие-то деньги тратить и тому подобное. Но как бы, чтобы вот не было, как говорится, пир во время чумы, да, то есть все можно и в меру сделать, но все-таки люди должны как-то отдыхать, чтобы было какое-то расслабление. И И если все-таки в тылу люди хоть как-то где-то будет какой-то вот выплеск, какие-то эмоции, как-то они будут вот уравновешиваться, они просто больше смогут сделать, находясь в тылу. Поэтому, например, у нас в храме мы стараемся регулярно проводить какие-то концерты. К нам приезжают из филармонии. У нас выступал певец Сергей Драгни. Спасибо, Серега, за это. Вот у меня 7 июля будет день рождения. Придут ребята, оперные певцы. Мы сделаем концерт уже еще один.
3: То есть да, приходите, если
2: да,
3: вы где-то недалеко.
2: Мы постоянно делаем какие-то концерты для людей. Но при этом параллельно с этим мы оказываем всемирную, насколько получается, помощь гуманитарную нашим воинам. Так что я думаю, что все правильно. Другое дело, что есть люди, которые явно проводят время так, как будто ничего не происходит, но не хочется осуждать. Наверняка всегда такое было. Думаю, что даже во времена Великой Отечественной войны были люди, которые, вот, хотя совсем был край, наверняка как-то жили так, как будто вот, ну, припеваючи, как будто ничего не было. Так что осуждать не хочется, в общем, боком судья.
3: Ну, а как вы вообще оцениваете изменение состояния людей? Вот я просто, ну, как оцениваю это, наверное, на протяжении всей специальной военной операции. Понятное дело, что сначала было особенно тяжело, потом вот был подъем. Сейчас, понятное дело, много разных новостей приходит. Как вы вот на это смотрите? Как вообще...
2: Я думаю, что тревога связана далеко не только со специальной военной операцией. Она, безусловно, является, скажем, триггером.
3: Да, катализатором. Да,
2: катализатором номер один. Непонятно, как это закончится. Понятно, что значит, мы видим последствия, так или иначе, войны в своей жизни. Это касается там, вопроса топлива, это касается значит, взрывы, там, ракеты. Это касается, в первую очередь, конечно, для очень многих, которые потери близких или раненые, или пропавшие без вести. Поэтому, конечно, это номер один. К этому всему добавляется проблема искусственного интеллекта. Многие люди, которые работают на каких-то технических там, в областях, да, они переживают, что не могут потерять работу. К этому добавляется история с блокировками, то, что люди не могут отдохнуть так, как они раньше отдыхали. В принципе, за это тревога да, какая-то. То, что, в принципе, люди не богатеют, это, скажем, дипломатично. Ну, это, многие да, люди просто беднеют. Поэтому понятно, что... ну, а ведь помимо всего прочего, еще просто, в принципе, есть еще жизнь, где свои стрессы, потому что, ну вот, я вот, на меня же тоже на все это сказывается, и переживания, сколько у меня близких погибло, да, и блокировки касаются моей просветительской деятельности, но когда там были у меня проблемы у одного из детей, ну, ничего страшного, но все равно вот эти переживания, и еще, мне кажется, вообще все перекрывают сразу, да?
3: Да, это правда.
2: Поэтому, да, помимо этих стрессов еще есть просто, кто-то заболел или у кого-то какие-то проблемы.
3: Просто обычная жизнь, да. Давайте тогда...
2: Знаете, как совет скажу, совет. Ребят, во всех таких случаях всегда нужно, вот есть такое выражение, горизонтальные связи. Укрепляйте горизонтальные связи. То есть как можно больше старайтесь общаться с окружающими людьми, с близкими, с теми, с кем вы дружите, с теми, кто вас тоже понимает. Сами тоже со своей стороны старайтесь понимать людей, выслушивать. Вот эти горизонтальные связи, то есть не оставайтесь один. Если вы думаете, что плохо только вам, нет, поверьте, многим людям плохо. Если вы думаете, что больно только вам, нет, многим людям больно. Вместе, когда мы это переносим, вместе сострадаем друг другу. Соболезнуем друг другу, гораздо веселее и легче становится.
3: Это чистая правда. Ну, раз уж вы...
2: Спасибо, что по меня поддерживаешь, очень рад
3: Я
2: тебе.
3: Всегда, это вообще-то
2: всегда,
3: часть
2: всегда приятно, когда
3: работы.
2: Человек с твоим высшим образованием поддерживает.
3: Тут мне пишут, что много знать и быть умным – разные вещи. Ну да, аминь. Ну, в общем-то, что тут скажешь?
2: Человек, может, покаялся.
3: Я не стала этого вслух произносить, но да ладно, а вдруг нет. Раз уж вы затронули эту тему, действительно, на этой неделе возникли проблемы с топливом в стране. Все больше и больше сообщений приходит о том, что ввели ограничения на отпуск в разных регионах, на отпуск топлива в одни руки. На каких-то заправках действительно нету топлива. Люди часто сейчас начали, вот, например, у меня много знакомых начало заправляться ночью, потому что там приезжают бензовозы, и, соответственно, ночью и очереди нет. В каких-то местах большие очереди, в каких-то местах пишут, что есть топливо. И, в общем, это создает такое, знаете, облако непонимания и хаоса некоторого. Вот что скажете по поводу этого?
2: Но я для начала скажу, что, конечно, я вообще не специалист по топливу в стране. Мое мнение, может быть, будет неверным. Мне кажется, что есть две составляющие. Одна – это то, которое мы все знаем, это то, что лупят ракетами по НПЗ, и, соответственно, они горят, мы об этом знаем, поэтому это все равно так или иначе сказывается, да, безусловно, на количестве бензина, потому что, собственно, мы должны сами еще как-то производить. А второе, это то, что есть еще сама паника, то, что если просто обычную математику себе представить, что есть обычная бензоколонка, которая может быть там раз-два дня заправлять бензовоз, им хватает. Но теперь каким-то образом, это, знаешь, такой вот накопительный эффект происходит, как принцип домино. Но теперь люди подумали, что она вот, особенно после того, как в Москве по НБЗ там жахнули, соответственно, вот подумали, вдруг топлива не хватит, поэтому приехали люди ж как, когда еще не было никаких ограничений, люди приезжали, мало того, что заправлялись, они еще стали канистры заправлять. И, соответственно, раз, и уже к вечеру вдруг топлива не осталось. Люди приехали, топлива нету. Обычно хватало этого бензовоза, да, на этой бензоколонке, а теперь не хватило. Сарафанное радио, что топлива меньше. Ну и дальше принцип домино, и, соответственно, помимо того, что, наверное, из-за того, что НПЗ горят и так далее, есть какая-то, может, нехватка, но и еще, конечно, это сама, вот, может быть, некая паника. Я думаю, что с учетом, что все-таки наша страна и нефть производит, да, и случаевые деньги есть, может, бензин еще где-то закупить, я думаю, что, конечно, не пропадем и как-то перенесем. И понятно, что люди как-то будут подстраиваться все равно. Но это просто, да, это очередное какое-то напряжение. Я знаю, вот у меня вот жена, кстати, вот жена поехала в гости к тестю Александру Ивановичу, потому что у него сегодня день рождения, 70 лет. Жена переживала по поводу бензина. Почему я, собственно, вспомнил? То, что до деревни ехать 250 км, она переживала, сможет ли она заправить, чтобы попасть к Александру Ивановичу, к своему папе на день рождения. Но я просто хорошо вспомнил, пользуясь случаем. Александр Иванович, дорогой мой и любимый, поздравляю тебя с днем рождения, тебе 70 лет. Это очень круто. Учитывая, что моя жена очень похожа на мою тещу Ольгу Валентиновну, естественно, у нас с Александром Ивановичем полное взаимопонимание и абсолютная любовь. Я его понимаю, мне кажется, единственный человек, который на земле его понимает, это я, и мы прям вот. Александр Иванович, я вас очень люблю, поздравляю вас с днем рождения.
3: Ну, а бензин-то нашла ваша супруга?
2: Бензин нашла, без проблем.
3: Без проблем
2: и жену
3: заправилась?
2: Я, ну как, без проблем, она, то есть, какие-то проблемы были, но она в итоге заправилась и поехала. Я просто к тому, что уж, знаете, с этим, я думаю, мы точно как-то переживем и справимся.
3: Ну, я тоже так думаю. Кстати, есть еще забавный факт. Я эту неделю жила тоже в деревне. В деревне туда, в сторону, в общем, по Горьковскому шоссе. И мы туда добирались по платной трассе. Вот на платной трассе вообще есть ощущение, что ничего не происходит. Там вот как были, там ни очередей, ни практически никакого повышения. Ну, нет, есть, конечно, дороже стал бензин стоить. Но все есть. Все есть, всех заправляют, ну, как бы вот.
2: Вот тоже эта история, вот, что бензин стал дороже, да, это, конечно, хотелось бы, чтобы проверяющие органы
3: проверили,
2: да, потому что, ну, как бы, с чего вдруг нефтяные компании, ну, не все, конечно, не знаю, может быть, и все, с чего они вообще, какое имеют право поднимать цены? У них что, как бы вот за счет чего?
3: Нет, но в какой-то мере за счет там сокращения, может быть, или каких-то сложностей, наверное, могут как-то вырасти, но просто не так, как на некоторых заправках. Они, даже тут недавно Федеральная антимонопольная служба на одну компанию, не будем ее упоминать в суе, наехала, и те снизили, в общем-то, стоимость, но как бы тоже до такой цифры, что все равно как-то немножко удивляешься на нее, глядя.
2: Есть комментарий, не пора ли жителям европейской части перемещаться на постоянное жительство на север? Восточной территории России, предварительно попросив разрешение миграционной службы Российской Федерации. Хорошо, да, спросим у Ермака.
3: Ну, в смысле, в Сибирь, что ли?
2: Сибирь,
3: на сервисе Сибири. Я бы, кстати, вот честно, если бы я сейчас была молода и, ну, как бы более вольна в своих действиях, я бы, может быть, и рассмотрела переезд
2: просто,
3: куда-нибудь туда. Это просто интересно,
2: думаю, что
3: прекрасный регион Сибирь.
2: Северо-восточная территория России. У нас одна страна, не нужно вообще хоть как-либо делить. Вот. По крайней мере, сколько раз я приезжал и в сибирские города, и на Дальний Восток, такие же русские люди, вот,
3: как,
2: такие же приятные,
3: здесь,
2: такие
3: да.
2: же приятные, как и здесь.
3: Да. А, вообще, в связи со всем этим, я, знаете, о чем хотела поговорить, наверное, об информационной картинке и вытекающей отсюда информационной какой-то войне, давайте назовем это так, просто потому что я в силу своей профессии мониторю все медиаполе, стараюсь. То есть я читаю самых разных направленностей паблики и постоянно в них смотрю. И последние, наверное, недели полторы как-то, ну, они всегда писали противоположные вещи, но сейчас как-то это обострилось как будто бы. И в какой-то момент я даже веду свой канал, я какие-то новости комментирую, я поняла, что мне особенно нечего комментировать, просто потому что вообще непонятно, что происходит. То есть такое ощущение, что вот этот морок какой-то информационный, он как будто бы усилился. И я для себя поняла, что мы вообще не понимаем, что на самом деле в принципе происходит. У вас нет такого ощущения?
2: Нет, у меня такого ощущения нету, просто потому что мне кажется, что некоторые каналы наши публичные, да, просто боятся на какие-то темы писать. Может быть, запрет у них стоит на какие-то темы писать. Потому что когда была история, которую еще недавно, вот буквально два дня назад мы все обсуждали, когда Apple удалил из App Store ВК, да, и все приложения ВК, включая тогда оказалось, что и Дзен относится к ВК, многие, я думал, что он вообще к Яндексу относится, но не суть. И, естественно, но это обсуждали все. И то, как некоторые каналы, да, это обсуждали, то видно, что, ну, как бы они не могут взять и сказать все, что думают. По той причине, что, ну, очевидно, что Apple, да, бросил ответочку. Никакие там, ну, то есть вот эти рассказы про то, что у них, значит, там они, ну, ВК относятся, ну, находятся под санкциями, да, ну, то, как это Apple объяснил, да. Это, конечно, неправда, потому что если есть какие-то американские санкции на ВК, тогда бы и Google бы каким-то образом это отреагировал, да, то есть исчез бы из Google Play, соответственно, ВК и тому подобное. Очевидно, что Apple, ну, как бы, ему не все равно, эта компания, да, что происходит в России. Потому что, когда 1 апреля Минцифры запретила, то есть лишила возможности всех пользователей в России оплачивать подписки Apple с помощью, это как два костыля таких было, по-моему, Билайн и, по-моему, Мегафон, что ли, можно было оплачивать, да, с помощью...
3: Ну, нет, через операторов можно было
2: через мобильную оплачивать, связь, да,
3: через мобильную связь.
2: То Apple пошел навстречу пользователям из России буквально через два дня, выпустив такое обновление, что теперь пользователи России без проблем, то есть там были какие-то проблемы, теперь без проблем могут менять регион и, соответственно, оплачивать подписки с помощью там, ну, не суть.
3: Сохранением своих данных в своем облаке. Да, вот это было важно, что не теряя там фотографии всего вот этого.
2: Еще суть в том, что Apple пошла, конкретно ни у кого в мире таких преференций нет, она пошла навстречу жителям России. И теперь вдруг пошла ответка. Сначала удалили мессенджер Max, теперь удалили все мессенджеры, вот там, ВК и тому подобное. Не удивлюсь, если спустя какое-то время госуслуги подпадут под какие-то санкции и тому подобное. Mm-hmm. Причем самое интересное, это тоже вот когда стали говорить и у нас чиновники, что Apple не имеет права, и там, что будем подавать в суд. Вообще-то, если посмотреть, как бы, так скажем, правила, по которым Apple публикует или не публикует какие-то приложения, у них вообще-то разрешено, они сами это разрешение дали, они могут без предупреждения и без объяснений удалять любые приложения.
3: Ну да.
2: То есть в этом смысле, конечно, ни в какие суды, то есть если даже мы пойдем, мы, конечно, мы все равно проиграем. Но отсюда возникла, конечно, дискуссия, которая активно наши многие публичные всякие там товарищи не вели, хотя на самом деле, конечно, мне кажется, и стоило было вести, что нам делать.
3: Так.
2: Что нам делать с учетом, что все равно все наши приложения находятся, ну так, давайте будем честными, на двух глобальных американских платформах. Android и Apple.
3: Угу.
2: Одна принадлежит Google, вторая принадлежит Apple. Если вдруг сейчас Google изобретет какую-нибудь такую фичу и обяжет все...
3: Свойство такое.
2: Свойство, да. Ну да, а то люди могут не понять. Если сейчас Google изобретет какую-нибудь такую возможность, угу, вот так, возможность, чтобы или обяжет смартфоны все, да, запретить, да, которые на Android, запретить им устанавливать наше приложение, то почему-то подозреваю, что как бы производители гаджетов на это пойдут, да, чтобы это нельзя было ставить. Что делать? Да, это извечный вопрос. И мне кажется, что нам бы стоило в нашей стране вернуться к той практике, которая была предложена властью, которая себя зарекомендовала и встретила бурную поддержку стороны населения. Ведь когда началась специальная военная операция, многие западные компании ушли из России, и какой был визг в западных СМИ? Вот, мы сейчас вот этих русских лишим лишим наших товаров, они будут в изоляции и все такое. Что делают наши власти? Они разрешили параллельный импорт. То есть... Давайте скажем так вот прямо. Параллельный импорт – это своего рода пиратство. Ну, то есть мы, в принципе, то есть берем ту продукцию, которая для нашей страны производится, но всякими обходными путями завозим сюда, и людям это разрешили. Параллельный импорт. Ну, красиво так звучит, да? Люди были все довольны. Товары все, которые из нашей страны ушли, не ушли, а еще добавились еще китайские. То есть ассортимент у нас, получается, только, в общем, вырос,
3: да?
2: Что сейчас нужно было бы сделать? Мне кажется, нужно было бы не просто отменить все блокировки, а всеми силами начать гражданам помогать обходить те санкции, которые в цифровом сейчас мире стали про нас вводить. То есть что мы знаем? Да? Мы знаем то, что различные ИИ, да, ты не можешь просто так спокойно подключить, ими пользоваться, там, которые там, находятся, в первую очередь, в США, потому что тебе нужно там, менять регион, как-то там нужно как-то оплачивать. Ну, нужно было там как-то похимичить, да, чтобы, ну, облегчить гражданам возможность, да, вот, разрешить все виды VPN, сделать к ним VPN свои собственные, так, чтобы там, как бы не могли...
3: Особенно
2: там,
3: эффективные, да.
2: Особо эффективные. То же самое касается блокировок Apple. Apple там удалил ВК и все остальное. Ну, вот как, помните, когда у Сбербанка приложение удалили? Ну, Сбер же как-то подстроился, да, когда пропал Apple Pay и все остальное. У нас в каждом магазине... стоят теперь такие терминалы Сбербанка,
3: да,
2: и так далее.
3: Можно
2: появились
3: оплачивать.
2: Бы, да, такие же терминалы, где ты можешь, ну, типа Рустора, да, где ты можешь подойти и скачать все, что угодно, куда угодно. И, ну, Apple вроде хотел нам подлянку сделать, а мы сказали, ну, а мы как бы тоже не дурачки. Вот мне кажется, вот это было бы, во-первых, встречено населением, да, с восторгом, и тогда бы, правда, получилось бы так, что власть на стороне населения. А так, я вот соглашусь, есть такой известный такой IT наш блогер, да, Вилсаком Валя, да, если кто, может быть, ну, блогер-миллионник, да, обозреватель всяких.
3: Ну, он
2: там,
3: один из таких аксакалов,
2: да,
3: этого дела, да.
2: Да, топовых, известных, да, но он правильно сказал. Получается сейчас такая странная история, что нас, просто простых пользователей, жмут со всех сторон. У нас, получается, теперь у нас блокировки есть со стороны чиновников, а есть блокировки еще теперь со стороны Apple, да. И самое главное, что ведь никто же не знает, что если мы сейчас перейдем на Android, как посоветовал представитель Дмитрий Песков, никто же не дает гарантии, что и там это не начнутся какие-то проблемы.
3: Ну вот, кстати, тут пишет нам Дениса Малиновская. Всегда с нетерпением жду ваши выпуски, очень мне нравится, но в последнее время, ну, очень много времени соцсетям и уделяется, даже перематывать стало. Прямой эфир, видимо. Но такое вот замечание, что скажете, как ответите?
2: Я не спорю, наверное, это связано с тем, что моя просветительская деятельность, дорогая Дениса, она в первую очередь связана с соцсетями, и когда люди мне говорят, что очень много внимания этому уделяю, я задаю вопрос, а каким образом вы обо мне узнали?
3: Ну да.
2: Вы же узнали, правда, через ту деятельность, которая ведет через социальные сети, и... Я не могу с радостью воспринимать то, что сейчас происходит, да, по той причине, что у нас и правда некоторые проекты, ну, по сути, встали, потому что, ладно, там были блокировки, там, или какие-то там, когда Инстаграм запрещен в соцсети в России, там, что-то какие-то каналы удалял, там, помню, там, банил и так далее. Нет, у нас и от своих мы получаем. Как я могу этому радоваться? Так что...
3: Но продолжим после перерыва, после новостей и рекламы. Можно нам будет звонить, пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Мы услышимся.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Кроме того, вооруженные силы за сутки освободили в Константиновке 26 зданий, а в Красном Лимане 59. В Полагеране российской армии поразили боевиков, склады лодок и безэкипажных катеров в тренировочном лагере ВСУ в Николаевской области. Украинские войска за сутки потеряли 1460 военнослужащих, 2 МиГ-29 и 590 беспилотников. Нижегородские волонтеры отыскали в лесу 4 заблудившихся детей, сообщили в поисково-спасательном центре «Рысь». Ребята сбежали из социально-реабилитационного центра в Иксе в лес за ягодами. Заявка о пропаже поступила в субботу, 27 июня. Уточняется, что группа волонтеров выдвинулись по координатам и отыскали детей в лесу между двух деревень. После этого их доставили обратно в центр. Страны НАТО на ближайшем саммите Альянса в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он рассказал, что такое решение было принято на последней встрече министров обороны стран Альянса. Напомню, саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля. Противники НАТО вышли на марш протеста в турецкой столице Анкаре, передают корреспондент РИА Новости. В акции под лозунгом «Нет саммиту» приняли участие представители партии «Родина», Турецкого молодежного союза и Ассоциации женщин-республиканок. После шествия участники провели митинг на местной площади. Выступавшие резко критиковали Альянс и политику турецких властей. По их мнению, НАТО утратило свое значение и не отвечает интересам Турции. В частности, участники мероприятия призвали Анкару выйти из Альянса и развивать сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Действующий губернатор Бангкока Чачат Ситхипхан выигрывает выборы после подсчета 95% голосов, сообщает избирательная комиссия Таиланда. По данным комиссии, его поддержали почти 1,5 миллиона избирателей. Он набрал 68% голосов. На предыдущих выборах он выступал в качестве независимого кандидата и также набрал высокий процент голосов. Напомню, город Бангкок – единственное высшее территориальное образование Королевства Таиланд, где губернатора избирают. Во всех остальных провинциях главы назначаются правительством и утверждаются королем как главой государства. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Песочный интерес». Рядом со мной священник Павел Островский, я Полина Уварова. Мы чем-то занимаемся. Мы обсуждаем новости, рассматривая их в христианском православном ключе. По крайней мере, стараемся. Нам сейчас можно уже звонить. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Также пишите, пожалуйста, комментарии. Мы их читаем, обсуждаем, комментируем в ответ. Отец Павел, вы хотели что-то сказать?
6: Ну, во-первых, сначала комментарии. Комментарии. Вот Руслан пишет, с нашим ресурсом можно было бы уже давно придумать наподобие Windows и потихонечку совершенствоваться. И то же самое Android. Я совершенно с вами согласен, Руслан, надо просто учитывать то, что когда что-либо уже используют, ну, все жители нашей страны, то для того, чтобы они перешли, ну, как бы на что-либо такое другое, уже так или иначе потребуется какое-то количество времени. А вот есть ли у нас время, это большой-большой вопрос, так как говорят некоторые цифровики, что та страна, которая создаст в итоге совершенный ИИ, ну, который превосходящий явно другие ИИ-системы, да, то она и победит. Я просто боюсь, что у нас просто никакого времени на это нет. Но я, знаете, вот мы тут в перерыве с Полиной разговаривали, я вот могу сказать, что в последнее время увлекаюсь заново, вот так вот, у меня реинкарнация моего увлечения фотографией, потому что я помню, ну, олды помнят, да, фотоаппарат «Зенит», я сам учился уже в средней школе в Красногорске, в Красногорске есть Красногорский механический завод, который производил фотоаппараты «Зенит», легендарный, и, соответственно, я где-то лет с 13 уже фотографировал, и только последние, может быть, лет там, вот 7-8 я прекратил. И сейчас опять начал фотографировать, посмотрел вообще, какие фотоаппараты и так далее. И хочу заметить, что, вы знаете, друзья, очень крутые фотоаппараты моего времени, угу, которые выдают просто совершенно крутые снимки и все остальное, сейчас бэушные, да, в хорошем состоянии, стоят очень дешево. Просто потому что мир технически скакнул вперед, угу, но если вы, например, просто хотите фотографировать, то купить поддержанный фотоаппарат, это же не то, что автомобиль, да, где там у тебя все может разваливаться. Нет, если более-менее в хорошем состоянии и какой-нибудь хороший объектив. Поэтому я к чему это? Пользуйтесь, друзья, теми удовольствиями, которые еще лет 10-15 назад были очень дорогими, и не каждый мог себе это позволить. Пользуйтесь сейчас это, ну, этим, потому что вот мы, например, с прихожанами, с молодежью уже вот сделали там несколько вылазок фотографических, сами себя фотографировали там цветочки, пейзажи. Это просто к тому, что помимо, конечно же, и соцсетей, и прочего, есть еще просто много до их удовольствия, которые, наверное, просто забыты из-за того, что мы ушли в цифру.
5: Ну, давайте вернемся к новостям, пока мы ждем звонков от наших слушателей. Вот тут Олегов пишет, что аборты обсуждали, вернее, убийство детей. Нет, не обсуждали. Вот сейчас предлагаю как раз это сделать. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что аборт и демография — это вообще не связанные вещи. На панели, посвященной правам человека, он сказал, что запрет абортов никак не повлияет на демографию. Вспомнил Польшу, где запрещены аборты и где рождаемость ниже, чем в России. 1,1 на женщину. Но это индекс фертильности, так называемый, среднее количество детей на женщину. Участники дискуссии с позицией Фадеева не согласились, а иерей Федор Лукьянов предложил вместо Польши обратить внимание на Чили, где ситуация получше. Яркая дискуссия возникла. Что скажете по этому поводу?
6: Я думаю, что есть как бы вот, скажем, общий фон, которые или способствуют тому, да, чтобы люди рожали детишек, да, или не способствуют. Угу. И этот фон складывается, ну, как, знаешь, так вот, добро, вот так, даже не фон, а атмосфера. Вот есть, ну, атмосфера, то, чем мы дышим, воздух, да. Так. Вот бывает душно, вот дышать невозможно. И там ты даже ни о чем думать не можешь, тебе просто хочется куда-нибудь выскочить, где тебе будет свежо. Вот мне кажется, вопрос демографии, и к которому относится вопрос, конечно, абортов, это вопрос именно атмосферы. Угу. Ну, давай об этом еще дальше поговорим, у нас звоночек есть. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, Полина, здравствуйте, отец Павел, меня зовут Сергей Сергеевич.
6: Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
7: Я, честно говоря, я не пользуюсь соцсетями и интернетом, я олдскульно слушаю радио. Угу. Ну, в Москве 55 каналов и 10... такого общего формата, мне этого хватает. Я, отец Павел, подсел на вас где-то полгода назад, и вы как-то вдохновляете, вселяете немножко оптимизма.
6: Спасибо большое.
7: Мне это нравится. И я, честно говоря, я не пропускаю ни одной вашей передачки. Но вот то, что я не разделяю оптимизма, ну, я живу, смотрю, общаюсь, пытаюсь общаться с людьми, и вижу кругом только пятую колонну, вижу только предательство, ну, какой-то враги народа кругом. Я не вижу никакого единения. Вот.

0: И чтобы они тут неважно уже там христиане или не христиане, чтобы они просто знали какие-то вот основы нравственности. И чтобы старались жить нравственно и понимали, что счастье это не в том, что у тебя вокруг, значит, будет где-то достаток и так далее, а счастье это то, что находится внутри, когда тебя совесть не укоряет, как об этом говорил апостол Павел. И поэтому я все свои силы кидаю на то, чтобы вот в первую очередь заниматься именно молодежью. И думаю, что, Сергей Сергеевич, наверное, есть смысл и вам, может быть, как бы, если по возрасту вы общаетесь больше своими сверстниками, да, или, может быть, чуть младше вас, но, наверное, может быть, есть смысл делиться своим опытом жизненным с теми ребятами, которые готовы вас слушать. Я искренне разделяю ваши какие-то переживания, но я просто стараюсь не общаться с людьми, когда вот я вижу, что люди там или женам изменяют, или как-то они готовы там страну предать, там буквально за кусок хлеба. Но как бы я не следственный комитет и не какой-то, знаете, там полиция нравов, чтобы там, в общем, кого-то на кол сажать. Поэтому, но у меня есть власть, Богом мне данная, общаться или не общаться. Это такое право, данное нам Господом, и, соответственно, я этим правом пользуюсь. Если я вижу, что люди не разделяют моих каких-то взглядов, я с ними не общаюсь. Они могут у меня обижаться, но как бы у меня есть право, я им пользуюсь.
1: Но вы имеете в виду личное общение? Так-то,
0: И
1: если к
0: личное
1: вам
0: общение,
1: как к
0: да.
1: священнику приходит, я думаю, вы никому не отказываете.
0: Ну, как священник, это понятно, это мое служение. Да.
1: Ну, кстати, мне кажется, что это напрямую связано с вопросом абортов тоже, то есть формирование, скажем так, мнения вокруг темы абортов, это же тоже важная задача сейчас. То есть как вообще комплексно можно решить проблему с, даже не то, что с абортами, с демографией в целом, частью которой.
0: Я не устану высказывать, что мысли, и сейчас еще раз все выскажу, пусть хоть это будет каждый эфир происходить, что, конечно, мне кажется, что вопросами демографии должны заниматься люди, которые как минимум многодетны. И это должно быть коллегиальное мнение многодетных людей. Не так, что у нас же, правда, есть даже депутаты Госдумы, которые там многодетные, но нужно собрать людей, которые на личном опыте уже подтвердили, что они вопрос демографии решают, они знают, да, изнутри всю эту проблематику. В конце концов, у нас же в Министерстве экономического развития экономисты работают, да, а не спортсмены. Так же, ну, понятно. А спортсмены могут, правда, идти потом по политической линии, там, Министерство спорта. Это вполне тоже нормально и адекватно. Да? Вот мне кажется, если бы мы сделали бы Министерство семьи, туда, ну, или Министерство, там, когда решало проблемы демографии, да, туда нужно было людей, которые знают, в общем, как рожать детей, как их воспитывать, поднимать. Это первое. Второе, возвращаясь к вопросу атмосферы, то, чем мы дышим и тому подобное. Те высказывания некоторых наших чиновников касаемо вообще деторождения, если пытаться в них искать какую-то логическую мысль, да, то такое впечатление, что они все куплены, запрещенной пропагандой Child Free. Ну, то есть, если искать какую-то логику. Потому что этими высказываниями только все портится. Ну, то есть, просто не хочется потом больше вообще слушать и верить в какую-либо власть и тому подобное. Ну, вот можно вспомнить совсем недавно председателя Думского комитета по защите, значит, семьи,
1: Семьи и
0: детства,
1: детства, да.
0: материнства, отцовства Нина Александровна Сталина, значит, предложила, что так же, как у нас замедляются различные соцсети, таким же образом замедлить
1: Онлайн-игры, да.
0: онлайн-игры.
1: Это свежая новость, как раз хотели
0: Да.
1: обсудить ее сегодня.
0: Я понимаю, что Нина Александровна Сталина, она как бы свою молодость провела во времена Советского Союза. Все это понимаю, да? Имела на это полное право. И она, конечно, наверняка совершенно не понимает, как сегодня живет молодежь и кто вообще играет в онлайн-игры. Это не просто какая-то индустрия. Да, там, вы понимаете, у нас вообще-то киберспорт уже даже есть. У нас даже планируется в Олимпийские игры вводить киберспорт. То есть это не просто игры какие-то. Да? Для многих людей это буквально, ну, какой-то единственный, может быть, отдых после работы. И такое говорить, это настолько некомпетентно, настолько не погружаться в проблему, что, конечно, когда люди, если мы говорим про чадорождение, вот про эту атмосферу, да, у людей появляется тревога. Ну, настоящая, то есть это дополнительная тревога ко всем тем тревогам, которые есть.
1: Ну, я, да, понимаю, о чем вы говорите, но давайте сейчас звонок еще один послушаем. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Сергей из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте, Сергей из
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Санкт-Петербурга.
2: Павел и Полина. Всегда интересно. Я вот согласен с вами, отец Павел, вот про горизонтальные связи вы сказали. Ну, какие они вот общения нет. Все уткнулись.

0: в эти интернеты. Вся у нас страна с опущенными головами ходит. Вот раньше, если опустил голову, стыдно, да, считалось? А сейчас все, понимаете, а вот вверх подняться, что происходит, и вертикально. Вот почему с бензином? Там же все называются вертикальные компании, то есть сверху. А все независимые, весь, все народные, они все... И у нас все, что связано с вертикалью, у нас страна, государство просто беспомощное. И поэтому, вот как ваше мнение? Вот, ну вот, сегодня президент же, да, выступил? Ну, хорошо говорил, как многие годы, там, то, все. Но мы же живем как капиталистическая страна западная. А от нас все капиталисты хотят нас уничтожить. Надо что-то менять же, понимаете? Основа духовности, вот это православие наше, которое всегда была сильная страна. А это даже, вот если все сохранится, как было, ну, я думаю, ну, вот как ваше мнение?
1: Сергей, надо, а сколько вам лет? Скажите, пожалуйста.
0: Мне 74.
1: 74.
0: Я из Советского Союза, я еще родился, когда Сталин был живой.
1: Это хорошо.
0: Так, я прожил большую жизнь, и я знаю, все от духовности идет. А если ничего не менять, что бы тут ни обещали, ну мы, если бы не было войны, не было бы вот этих, как его, санкций, ну еще худо-бедно как-то там жили. Ну,
1: спасибо, а сейчас, Сергей.
0: Я вижу, ничего менять не хотят. Так что, мне кажется, страна...
1: Сергей, спасибо большое. Я бы, вот что бы рекомендовал бы. Вы знаете, у нас же в стране есть гигантская проблема, это безотцовщина. Вот реально.
2: Ну, это правда, да.
1: У нас у большинства ребят нет нормального общения с папами. А столько же проблем, и еще вот если, можно сказать, без дедовщины, да, ну, в хорошем смысле, да, без, ну, наверное, так это по-русски будет звучать, еще и дедушек не имеет. А вот, Сергей, вы говорите, что нужно укреплять горизонтальные связи. Я с вами совершенно согласен. Говорит, что люди уткнулись лицом в экран. Совершенно согласен. Но мне кажется, если вот... дедушки, которые уже много что знают, много что понял, пойти, может быть, в какой-нибудь вот, где у нас там молодежь, в Санкт-Петербурге, сколько у нас молодежи собирается и так далее. Может быть, нашли бы себе применение, чтобы делиться опытом с молодыми ребятами. Потому что у многих ребят никогда вообще в жизни дедушки-то в глаза не видели. Будьте для них дедушкой. Расскажите им про, ну, как бы, как вы жили, что было. Они вам расскажут о своей жизни. У них, кстати, у молодежи, они для вас, получается, будут внуки и внучки. У них, кстати, интересная жизнь.
2: Ну, вполне,
1: вот.
2: Да.
1: Мне кажется, это и вам было бы интересно, и им было бы очень полезно.
2: А, вот тут Дениса Малиновская снова пишет о том, что она играла в Warcraft Online на американском сервере. Это такая, ну, игра, знаете, отец был. Да. Кстати, тоже в нее когда-то играл, еще в вузе училась когда. Я любила тот мир больше этого, хотя в реальном мире у меня все было хорошо. А, я даже пропускала работу, чтобы ходить там в походы с гильдией. Поэтому с играми нужно быть осторожными.
1: Спасибо, Денис, за ваше мнение. Так вот, так вы поймите, вот вы до этого говорили, что мы очень много говорим про социальные сети. Так поймите, игры онлайн, да, это тоже так или иначе социальный мир. Это не просто так, что сидит человек и играет там сам с собой, как это было, там, может быть, лет еще там 20-25 назад. Нет, это социальный мир. Это люди играют, они общаются друг с другом, есть так называемые кланы, там вот вы говорите, гильдии,
2: да.
1: Есть киберспорт, есть блогеры, значит, геймеры пишут там гайды, простите за все незнакомые слова, может быть, для слушателей, которые уже там, вот, там за 50 и старше. Но то есть это я к чему говорю, что когда, вот возвращаясь к вопросу вот атмосферы, вот чадорождения, вообще вопросы демографии, когда председатель Думского комитета. То есть это не просто депутат откуда-то, вот, знаете, вот, ну, сказал вот, не по своей линии, да, угу. Ну, сказал, ладно, у нас, в принципе, кто-то еще не говорит. Но когда депутат ответственный как раз, да, за семейные ценности, да, который должен понимать мир, в котором живут дети, да и не только дети, и молодежь, да и многие взрослые и так далее, предлагает, давайте замедлим онлайн-игры, и если вдруг сейчас вот где-нибудь кто-нибудь в Роскомнадзоре послушай, думает, и правда. Ну, ведь Нина
2: вот
1: Александровна...
2: Это, вот это решит наши,
1: да,
2: проблемы.
1: Она же такая опытная. Она же возглавляет Думский комитет. Сейчас какой-нибудь закон примут и замедлит. Ребят, вы же понимаете, что это реально закончится революцией. То есть вот вы как лишите досуга многочасового, да, несколько, возможно, там 20-30 миллионов человек в нашей стране, да? Это же реально может очень плохо закончиться.
2: Но то есть... правильно вас слышу, что вы не говорите о том, что онлайн-игры – это хорошо. Вы просто говорите о том, что с этой проблемой как-то нужно иначе обращаться.
1: Я даже не хочу говорить, хорошо ли это плохо. Это, понимаете, это сейчас вообще не та история. Это, в принципе уже явление. Да? Это как сейчас, давайте вот мы будем рассуждать, футбол это хорошо или плохо? С духовной точки зрения можно начать говорить, что футбол это азарт, да? Там вообще у нас игроков там продают, покупают и тому подобное. Ставки на спорт с футболом связаны, а при этом это вроде игра, спорт и тому подобное. Хотя матом ругается. Ну то есть, о чем мы сейчас будем об этом говорить? Компьютерные игры уже существуют. Они уже существуют, ну, скоро полвека. Как они существуют. Угу. От самых таких простых электроники, которые, помните, продавались еще в советские времена, когда там, ну, погоди, там он яички собирал и все остальное. Да,
2: у меня была такая.
1: Да, ну, погоди, потом был Тетрис, потом были Денди, Сега, Нинтендо, да, потом компьютерные игры всякие разные появлялись, они развивались. Это существует уже очень много, ну, уже несколько десятилетий, да. Угу. Но нужно быть ответственными за то, что мы говорим. У нас, получается, президент говорит, да, и это справедливо, что власти нужно быть ближе к народу, что власть должна пояснять mm-hmm. свои решения, да, чтобы люди понимали, почему и что происходит. Но мало того, что, к сожалению, я вот, поправьте меня, может, я что-то там не замечаю, но я ничего-то не заметил, чтобы после того, как президент воззвал к нашим чиновникам, чтобы кто-то вышел там с объяснениями, чтобы нам стали пояснять, почему что-либо делается. Да, но когда еще такие всякие высказывания появляются, только хуже становится. И, конечно, мы не решим с такой атмосферой, мы не решим вопрос демографии. Люди будут дальше продолжать тревожиться. Люди будут и дальше думать о том, что, наверное, надо деньгами запасаться, гречкой, да? Неизвестно, что завтра примут, что завтра решат, что там взбредет голову.
2: Так, ну давайте тогда так, вы говорите, что этим всем делом должны заниматься люди, которые сами вырастили детей, которые знают, как их поднимать и так далее. Но вроде вот вы под все критерии подходите. Вот если бы вдруг вас там, ну, посадили в такой совет, вот ну так случилось бы, какие бы меры вы приняли вот в первую очередь для того, чтобы повышать рождаемость?
1: Во-первых, я думаю, что были приняты хорошие решения, просто, мне кажется, они заполнялись не тем содержанием. Да? Безусловно, нужно вводить просветительскую работу касаемо вообще семьи. Что такое семья, проводить ее в школах. Угу. Но только вот эти разговоры о важном, это нужно было не просто, знаете, рассказывать, уж простите, у нас, чтобы ты понимала, у нас мессенджер Макс рассказывали в разговорах о важных. Это у меня дочка в колледже учится, у них прям целую посвящали этому и тому подобное. Это не разговор о важном. То есть, правда, нужно было говорить про семью в школах. Это первое. Находить, причем людей, которые имеют право об этом говорить.
2: Которых, да, логично слушать,
1: да,
2: по этой
1: теме. То есть, это, во-первых, просветительская работа. Это кинематограф. Это сериалы. Может быть, даже компьютерные игры, связанные с этим. Да? Это первое. Просвещение. Второе. Это вопрос жилищный. Угу. Безусловно, находить способ так, чтобы люди, которые рожают детей, знали, что они будут обеспечены жильем. Под это, значит, если нужно, идти на какие-то финансовые жертвы, нагибать, может быть, каким-то образом строительные компании, обременять, может, где-то богатых и так далее. Потому что я согласен с пресс-секретарем Дмитрием Песковым, нашего президента, что вопрос демографии – это экзистенциальный вопрос. Это вопрос выживания нашей страны. Он не менее важный вопрос, как специальная военная операция. Да? И вот мы ради специальной военной операции затянули пояса. У нас страна перешла экономически на военные рельсы. Вот здесь она должна перейти на демографические рельсы. А не так, что у нас, знаете, мы непонятно вообще даже, как ипотеку взять. Вроде какие-то скидки есть, но при этом непонятно, откуда люди должны эти деньги взять.
2: Но это мы, возможно, на следующей неделе еще с вами обсудим, когда станет понятно, что там вообще ввели по новой семейной ипотеке.
1: Вопрос просвещения, вопрос жилищный, я думаю, что это уже оказало бы существенное влияние.
2: А духовная часть это вопроса?
1: Это относится к просвещению. Просвещение. Просвещению у нас должно быть в стране, должно быть сделано так, что люди, которые изменяют, то есть бросают своих жен или там бросают своих детей, не заботятся о детях и так далее, что это люди, которым руку не пожимают, что это должно быть стыдно. Вот нам все равно, вот понимаете, вот человек, когда выпивает, да, ему все равно, вот он не пойдет вот прям при всех там, значит, пить и все остальное. Люди все-таки... Как так или иначе, но у нас к алкоголизму отношения негативные в стране. Хотя алкоголиков, конечно, много. Вот у нас есть вещи, которые стыдно. Никто не идет посередине там Ленинградского проспекта или там на Садовом кольце, не садится и не начинает, простите, нужду справлять. Потому что мужчина, ну, это считается неприличным и так далее. Вот должно быть неприличным, что ты изменяешь своей жене. Неприлично, что ты изменяешь своему мужу. Это должно просто быть, ну, как-то вот...
2: Порицаемо.
1: Порицаемо. Угу. И, соответственно, если какой-нибудь там артист... там, бросил свою жену, в четвертый раз вступил в брак, Ты выступай, пожалуйста, где-нибудь на корпоративах, в подвалах и тому подобное, но на телевидении тебя больше не будет. Заметь, что в Китае так это сделано.
2: Ну да, был уже недавно скандал, когда одного из больших там менеджеров какой-то крупной компании засекли с любовницей. Сразу же там всех отменили, его уволили, да, и вообще да, начались да. у всех
1: вот лютые проблемы. За этим можно следить. У нас, то есть, должно быть так, что если ты, в том числе и чиновник, и вдруг оказывается так, что ты изменяешь своей жене, никто тебя в тюрьму сажать не будет, не переживай. И конфискации имущества не будет. И там по закону все там судись и так далее. Но публичные должности... Да, ты занимать больше не имеешь права. И, соответственно, и чтобы это все знали.
2: Ну и, наверное, нужно вещи своими именами называть. То есть у нас же до сих пор даже там в больших СМИ есть такой как бы нарратив о том, что как это запрет абортов, да, например. Ну то есть хотя бы начать с того, что когда женщина здоровая зачинает здорового ребенка от здорового там мужчины естественным образом, ну чтобы здесь вообще вопрос об аборте в принципе не стоял. Потому что у нас же на самом деле в стране огромный процент вторичных абортов, то есть там одного-двух родили, а вдруг внезапно беременеют третьим, и все, ну как бы этого мы уже не потянем. И идут там, это сейчас достаточно просто делается на ранних сроках, чтобы это не было просто, чтобы это вообще в принципе не было возможным.
1: Чтобы люди, правда, если они думают, что они не потянут, я сейчас никому образом не оправдываю то, что они делают аборт, но чтобы люди знали, что если у них там вот они двое ребенка, двое детей есть, забеременели третьим, что государство их поддержит. Не просто в женской консультации тебе будут рассказывать, там, священник или психолог, тебе mm-hmm. будут рассказывать, что там, да ничего страшного, все будет хорошо и тому подобное. Что люди знали, что если у нас рождается третий ребенок, государство нам помогает материально. Потому что люди все равно, так или иначе, в особенности, кстати, женщины, потому что у них материнство, естественно, оно более развито, у них, правда, они думают о том, как я буду кормить своего ребенка, ну, во конечно, что буду одевать безусловно. И тому подобное. Чтобы женщина знала, что государство встанет... А на мою защиту, да.
2: Но это я к чему тут все? Не только со стороны государства, но и со стороны людей должно быть другое к этому отношение, но какое-то просто понимание собственной ответственности.
1: Но это все происходит одновременно. Это одновременно. То есть, когда будет и посвящение, когда будет пропаганда, и материальная поддержка, и общество само по себе буквально там за несколько лет перестроится, и это будет, правда, порицаться.
2: Ну, да, я вот думаю, что все, мы на этом можем остановиться уже, потому что время нашего эфира, к сожалению, заканчивается. Хорошо с вами было, друзья, все это обсуждать, и с вами отец Павел
1: друзья,
2: тоже.
1: Друзья, в очередной раз говорю, что не тревожьтесь лишнего, побольше общайтесь вживую, побольше говорите друг другу добрых, приятных слов, побольше обнимайте. Живите счастливо.
2: Да, дай бог услышимся на следующей неделе. До свидания. Берегите себя. Пока.

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации, выпущенные для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 20.00, в Саратове 9 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В России власти контролируют ситуацию с топливом. В Венесуэле продолжают спасать людей после землетрясения. В МВД рассказали, как действовать в случае оформления займа мошенниками. Далее подробности. Президент России Владимир Путин в воскресенье 28 июня провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Он отметил, что запасы бензина в России составляют 1 миллион 700 тонн. Это практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России используются на максимуме. Он также добавил, что частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации. По словам российского лидера, необходимо определить дополнительные меры для стабильного снабжения россиян топливом и рассмотреть введение полного запрета на экспорт дизеля. В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак доложил, что правительство принимает все необходимые меры для обеспечения потребителей. Напомню, в России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива для непроизводителей. Сербия проводит больше учений с Западом, пока продолжается российско-украинский конфликт, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, страна не может участвовать в маневрах с одной из сражающихся сторон. Он также добавил, что надо работать и делать все, чтобы сохранять мир и налаживать лучшие отношения со всеми армиями по всему миру и разными военными альянсами. При этом в любой момент быть готовыми сохранить и защитить свое отечество. Напомню, в воскресенье 28 июня на военном аэродроме под Белградом состоялся смотр вооружений армии Сербии. О нем показательные стрельбы на полигоне на юго-востоке страны. Спасателям после разрушительного землетрясения в Венесуэле удалось извлечь живыми из-под завалов 33 человека, сообщил уполномоченный президент страны Дельси Родригес. Напомню, в Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков. По последним данным властей, число погибших возросло до 1430. Медицинская помощь оказана более чем 3000 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы. Если мошенники оформили на гражданина займ в микрофинансовой организации при действующем самозапрете на кредиты, он вправе подать заявление в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй об аннулировании договоров, сообщили в МВД. Там уточнили, что если же самозапрет отсутствовал, то необходимо обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться и в полицию с заявлением о мошенничестве. В ведомстве напомнили, что с 1 сентября прошлого года МФО обязаны сверять реквизиты счета заемщика и того, на кого оформляют займ. А с 1 марта этого года онлайн-займы выдают только через единую биометрическую систему. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше новостей вы можете узнать в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия» – совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии. И у меня в гостях сегодня Александр Фролов. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Да, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главред портала «Инфотек». и автор телеграм-канала «Нефтегазовая игра», на всякий случай еще.
3: Да, представлен во всех сервисах теперь уже, и да. актуальных, и неактуальных.
2: Запрещенных,
3: во всех.
2: Разрешенных.
3: Нет, в запрещенных нет, только в разрешенных. Ну да, возвращаемся к нашим всем.
2: Ну что, дожили мы с вами до ситуации, о которой нас, между прочим, предупреждали. Знаете кто? Грета Тунберг и авторы фильма, бессменные, классического фильма, когда «Воин дороги, Безумный Макс». Битва за топливо. А ведь они говорили, что до этого дойдет, без всякого сомнения. И, в общем, дошло, конечно, при том, как в глобальном разрезе, сейчас я ругательное слово «армуст» скажу,
3: так.
2: который то закрылся, то открылся, то открылся, то закрылся. Даже не знаю, что по этому поводу говорить. Ну и на внутреннем нашем рынке есть некоторые изменения, как говорят эти наши социологи, кто-то там еще, люди, которые занимаются изучением изменений в экономике. Давайте, наверное, Александр, начнем все-таки с армуза. Что вы по этому поводу думаете? Чем сердце успокоится? Знаете, здесь уже в режиме Ванги придется.
3: Да. Что было, что будет. Ну, во-первых, пока ситуация не ясна, притом мне очень радуют сейчас крупные наши мировые аналитические организации, которые публикуют сейчас прогнозы. Они публикуют прогнозы, рисуют разные сценарии в рамках этого прогноза, а потом делают приписку о том, что, ну, как бы ситуация настолько не определена, что в любой момент вот это все может стать абсолютно неактуальным, но если все будет развиваться вот примерно так, как развивается сейчас, то вот, пожалуйста, вам сценарий. И неопределенность в этом плане, она сохраняется. Некоторые в этом видят, ну, такое, некоторое иезуитство со стороны Соединенных Штатов, мол, Соединенным Штатам, которые вот нарастили экспорт нефти, нужно сейчас поддерживать высокие цены, поэтому организации, которые там прописаны, и сам президент Соединенных Штатов постоянно делают так, чтобы вот цены все равно держались на высоком уровне, правда. На мой взгляд, как-то наоборот, Дональд Трамп старается, чтобы цены были ниже, потому что ноябрь все ближе, а люди ропщут и говорят, как так, вот у нас тоже лето, у нас тоже сезон высокого спроса, бензинчик все еще дорогой, сделай с этим что-нибудь. Ну вот, он пытается, но бензинчик у них вот пока психологическую отметку в $4 за галлон преодолел, опустился ниже этой отметки, и вроде как все должны успокоиться, но люди не успокаиваются, говорят, он был еще дешевле, сделай опять же что-нибудь. Ну вот, пытаются сделать. По поводу американцев, которые стали экспортерами, тут тоже забавно, потому что если мы посмотрим на объемы добычи сырой нефти, ну то есть американцы, безусловно, являются нетто-экспортерами нефтяными, но это подразумевает, что они экспортируют нефти и нефтепродуктов больше, чем импортируют нефти и нефтепродуктов. А вот если мы нефтепродукты выбрасываем из этого уравнения, то получается, что они нетто, точнее, из этого неравенства, то получается, что по сырой нефти они являются нетто-импортерами. Притом они до сих пор являются таковыми, даже после того, как они в мае нарастили экспорт. Особенно если мы посмотрим на статистику, связанную с добычей сырой нефти, мы обнаружим, что добыча-то не растет. То есть она достигала пиковых значений в декабре и в начале января, в декабре прошлого года, в начале января этого года. А потом она снижалась, потом немного возрастала, но она все еще не достигала тех пиковых значений, которые были тогда. Тогда было 13,8 миллиона баррелей в сутки, сейчас 13,7 миллиона баррелей в сутки, падало до 13,4. Ну, в общем, вот колебалось где-то в этих пределах. Казалось бы, ну и чего? Ну, все равно же они как-то нарастили. Да, они как-то нарастили. Берем, раскупориваем государственные резервы, начинаем распродавать. Опять же, в этом видят большой смысл, что государство зарабатывает, государство сейчас получает дополнительные деньги. Но, как бы, если мы возьмем вот эти 172 миллиона баррелей, которые они собираются распродать, умножим даже на $100 за баррель, мы получаем, конечно, что-то порядка там 17 миллиардов 200 миллионов долларов. Это для каждого отдельно взятого человека, в том числе в этой студии, прекрасная величина. Давайте, дайте нам, пожалуйста. Но учитывая, что только к началу апреля, по существующим оценкам, они порядка 40 миллиардов долларов потратили на военную операцию, ну, как бы, вот эта великолепная величина, это начало апреля, а тут уже прошло еще какое-то время, и какие-то деньги были потрачены. Поэтому сальдо тут явно сходится не в пользу государства Соединенные Штаты, там, если они что-то на этом всем заработали. Опять же, заработали сейчас, но надо восполнять, значит, вы надеетесь купить дешевле, пусть даже вы в два раза дешевле будете покупать, но, значит, мы 17,2 должны разделить на 2. Вот. Как минимум, чтобы получить вот некую прибыль, которую вы который вы за счет этого получите. То есть, когда каждый отдельно взятый человек пытается почитать, сколько там государства США заработают, что в этом есть смысл, то мы зачастую забываем, что это в масштабах государства, особенно такой экономики, как Штаты, это копейки. Ну, не, хорошо, не копейки, копейки, как бы приятно, если миллиард есть, есть чем, если его нет, но это не то, ради чего вот подобные безобразия стоит затевать, потому что на них уходит гораздо больше денег. Вот. А в этом плане Штаты нарастили экспорт за счет вот этих государственных резервов. Сейчас их надо будет восполнять, опять же. То есть Трамп уже добился того, что он молодец, он лучше Байдена во всем, поэтому он распродал, он опустился ниже той отметки, до которой опускался Байден во время своей распродажи. Байден в июле 23-го года закончил, вот Трамп собирается в июле 26-го года закончить. Вот они тоже... Очень много изменилось в США, как мы видим, после смены президентов. Говорящая голова меняется, и все поменялось абсолютно. Распродажи закончились, политика вот эта вот внешняя изменилась радикально. Все поменялось, как мы понимаем. И вот нефтяная отрасль тоже очень сильно изменилась. Американские нефтяники, безусловно, заинтересованы в более высоких ценах, но кто ж им даст высокие цены, когда ситуация на рынке настолько нестабильна. В общем, заканчивая про Ормузский пролив, сейчас он открыт. Что будет, мы не знаем. Вдруг там опять где-нибудь что-нибудь...
4: Последние три дня то закрывали, то открывали несколько раз.
3: Да. Ну, то есть мы пока беседуем, там может все что угодно произойти, куда-нибудь что-нибудь прилетит. Вот в Катаре, например, произошел хлопок, как я понимаю, там несколько десятков человек в ходе хлопка погибло.
4: А вы умеете в статистику, Александр.
3: Конечно, да-да-да. Хлопок, быстрое окисление с выделением тепловой энергии, да-да-да-да. Вот. Падение обломков каких-то, ну, чисто техническая проблема, сказали в Катаре, но, тем не менее, как говорилось в мультфильме про, как говорил Пятачок в мультфильме про Винни-Пуха, что это так бумкнуло? Это вот бумкнул какой-то завод. Вот он бумкнул, но в Катаре сказали, нет, просто техническая проблема. Понимаете, раскочегаривали обратно машинки вот так вот не захотели раскочегариваться, и что-то произошло. Это не какие-то внешние воздействия. Но если кто-то заинтересован в том, чтобы кто-нибудь из стран Ближнего Востока все-таки сказал «доколе», то внешних воздействий, хлопков, падений обломков может стать больше за ближайшее время, и кто его знает, вдруг опять придется Ормузский пролив перекрыть. Опять же, даже если он не будет перекрыт, вот этот ажиотаж, который, даже не ажиотаж, а вот этот оптимизм дичайший, который сейчас возник, он, конечно, радует. Ну, то есть приятно, что люди так с таким воодушевлением смотрят даже не в завтрашний день, а уже прям в август, потому что стали падать котировки августовского фьючерса на нефть марки Brent, про которую обычно говорят, вот, цены на нефть упали. Цена в данном случае это августовский фьючерс. И вот он опускался вот сегодня до примерно 76 долларов за баррель. Еще в начале этого года сказали бы, господи, как здорово, 76 долларов за баррель. Очень хорошая величина. Вот сейчас падение, все, мы все в расстройстве. Но тут возникает ряд вопросов в связи с проливом. То есть даже если они договорятся, даже если восстанавливающееся сейчас судоходство продолжит восстанавливаться так, как оно, ну, собственно говоря, вот сейчас с той динамикой, которую мы сейчас наблюдаем, то будет примерно следующее. На судах в Персидском заливе к моменту открытия вот этого Ормузского пролива хранилось порядка 75-80 миллионов баррелей. Соответственно, эти суда могут сейчас пройти пролив и благополучно пойти на мировой рынок. И казалось бы, ну все, как бы дефицит кончился. Но а сколько они будут идти? Ну, от 2 недель до более 4 недель. И казалось бы, ну опять же, да, вот, поэтому августовский фьючерс и падает. Тут возникает вопрос, хорошо, а добыча как быстро восстановится? Добыча упирается в два обстоятельства. Само по себе восстановление добычи, то есть технические мероприятия, которые нужно произвести для того, чтобы выйти на те показатели, которые были до боевых действий. Тут, правда, нужно сделать одну оговорку, которую я позволю себе перенести чуть на попозже, и обязательно ее сделаю. А есть еще запасы в портах. То есть, когда Ормузский пролив перекрывался, добыча все еще продолжалась, и нефть эту надо было где-то складировать. Часть загружали на суда, но суда быстро кончились, потому что новые не приходят, а эти никуда не уходят. Извините, подвиньтесь, заполняем хранилище, в основном располагающиеся в портах, из которых, собственно, осуществляется экспорт. Они заполнены. И есть оценки, что вот совокупный объем хранения сейчас, то есть суда и вот хранилище, порядка 400 миллионов баррелей. Это много. Это действительно достаточно, чтобы, если вы выходите на стабильные показатели, обеспечить, ну, убрать вот этот дефицит с мирового рынка. Но тут сделаю оговорку, которую обещал сделать. Оговорка следующего характера. ОПЕК+, успели договориться об увеличении добычи. И те объемы, которые были до начала боевых действий, они не вполне релевантны, потому что сейчас нужно выходить на большие показатели, чем были тогда. При том, что сейчас все эти договоренности пока сохраняются на бумаге, но там уже несколько решений было об увеличении добычи. И с июля там дополнительное увеличение должно происходить. Однако, по существующим оценкам, лишь 70% добычи, которая была до начала боевых действий, без учета вот этого, этой необходимости увеличения, вернется где-то за 3 месяца. Это означает, что до конца третьего квартала, до начала четвертого квартала 70% вернется. Остальное вернется к концу текущего года, началу следующего года. И вот если мы берем эти сроки, то вот эти запасы в 400 миллионов, они уже не выглядят столь впечатляюще. Ну, нет, ну, не, то, что ни, мысли, да. Не то, что ни о чем, но тут, опять же, есть дополнительные обстоятельства, которые заставляют задаться вопросом, а что там будет дальше? Именно вопросом я сейчас ответы давать не буду, потому что тут уважаемые люди говорят, что а мы не знаем, вдруг вот все, что мы написали, это бессмысленно, потому что завтра пролив перекроют или там начнут опять ракеты летать. Вполне может быть. Но следующий вопрос есть. А что будет со спросом? Это не праздный вопрос, потому что спрос сейчас сократился в ходе второго квартала. Он меньше, чем был, но... А он почему меньше? Ну, во-первых, Китай сократил импорт, Китай сократил потребление, притом Китай умеет туда-сюда его, туда-сюда этот показатель менять, и со стороны Китая, в общем-то, объяснялось все, ну, объяснялся этот процесс несколькими обстоятельствами, одно из них у него есть запасы, притом крупнейшие на планете Земля. Тут тоже есть некоторые вопросы, потому что это говорит не Китай о своих запасах, а, скажем, Управление энергетической информации при Минэнерго США. Они взяли, посчитали, они рассказывают о том, что Китай просто накапливает запасы, поэтому у него, на самом деле, спрос не такой большой, как все говорят, потому что часть этого спроса – это, на самом деле, накопление запасов. Хорошо, допустим. Вот сейчас они часть запасов, допустим, опять же, расконсервировали, люди стали меньше ездить на личном транспорте, стали больше ездить на общественном транспорте. Это, кстати, отдельно оговаривается даже западными источниками, что в Китае не стали меньше перемещаться. Но они чаще используют общественный транспорт. Ну, в принципе, разумно. В Китае регулируемые цены на бензин, если будет интересно, там, во второй части мы что-нибудь об этом скажем, пока просто вброшу, что там регулируемые цены. Кто вот сейчас подумал, нам бы так, не надо. Поверьте, вот правда, не надо. Так вот, именно так не надо, там есть другие варианты. То есть Китай сократил импорт, но сейчас из Ирана начали идти сюда, после того, как Штаты разблокировали, кстати, Армузский пролив, когда Иран опять перекрывал, ну, каким-то образом иранские судовладельцы, иранская нефть вот могла пройти Армузский пролив, я не знаю, что за чудеса, но вот как-то могла. Куда она шла? В Китай. И вот когда сейчас говорят, ну, все, Китай не вернется на прежние уровни потребления, с чего вы взяли, ой, там электромобили заняли такую-то долю, смотришь абсолютные показатели, продажи электромобилей упали. А как же они там какую-то долю заняли? Ну, просто у остальных падений еще больше. То есть продажи автомобилей упали, электромобили тоже упали, просто упали меньше, чем всех остальных, и теперь доля электромобилей выросла. Все пересаживаются на электромобили. Нет, дорогие друзья, все денежки берегут, потому что не понимали, что будет завтра. И вот мы приходим к вопросу об отложенном спросе, из которого, кстати, исходит ОПЕК. МЭА, при этом Международное энергетическое агентство, предполагает, что в этом году будет падение спроса где-то на 360 тысяч баррелей по отношению к прошлому году. А ОПЕК говорит, ребят, что вы такое говорите? Более чем на 900 тысяч баррелей вырастет спрос относительно прошлого года. То есть прогнозы вот не, настолько...
4: Это как бы да.
3: Они друг с другом вообще не пересекаются. Ну, ОПЕК плюет на МЭА, МЭА плюет на ОПЕК. Все нормально. Они так делают уже с 22 года, и это с нами никак не связано. У них вот, ну, просто такие высокие отношения стали. И в этом плане ОПЕК исходит из того, что отложенный спрос формировался за второй квартал. То есть есть спрос, который выстрелит во втором полугодии, если предложение начнет нарастать. А если все хорошо, если Армузский пролив открыт, вот эти хранилища начнут опустошаться быстро, ну, спрос действительно может подняться, в том числе в Китае, потому что китайские нефтяники, допустим, не дополучили часть прибыли за счет экспорта. Они являются нетто-импортерами, то есть Китай в целом, он нетто-импортеры по нефтепродуктам, но отдельные компании немножечко нефтепродуктов экспортируют. И вот сейчас им сказали, стоп, куда повезли? Не надо, все оставляем здесь. Ну, и они оставляли на своем рынке, местами просто сокращали переработку, ну, потому что для ряда нефтепродуктов нету такого спроса внутри страны, иначе бы они там и продавали. Ну, а сейчас они скажут, о, здорово, берем нефть, перерабатываем на внутренний рынок, на внешний рынок и начинаем поставлять. И, возможно, опять же, они нарастят. То есть с той же вероятностью, как они не нарастят, мы можем сказать, а вот они могут нарастить и импорт, и переработку, и экспорт. И в этом плане прогноз ОПЕК выглядит более чем оправданным в ситуации, когда... Ну, нормализовалась ситуация на Ближнем Востоке, когда действительно начали восстанавливать потребление, однако сезон высокого спроса мир проходит все еще в состоянии дефицита. Сезон высокого спроса – это как раз летний сезон, ну, можно сказать, с мая по сентябрь для некоторых, но в основном это летние месяцы. И последнее, что здесь стоит сказать – газ. Потому что все нефть. Где там бумкнуло? А, бумкнуло в Катаре. В Катаре за это время, ну, за последние 4 месяца бумкало неоднократно, и по словам катарского руководства, у них часть мощностей поломана настолько, что на их восстановление там примерно 20% мощностей, года 2 на их восстановление уйдет. Это интересная мысль, которая у меня некоторый скепсис вызывает, потому что у Катара есть новые производства, которые они собирались запускать в этом году, в следующем году и через год. Это не чисто катарские производства, в них участвуют и американские, и европейские, и, там, и прочие зарубежные компании, но Катар почему-то говорит только о тех мощностях, которые вот работали до начала боевых действий. А в этом году Катар собирался увеличить производство, если в миллиардах кубов говорить, там, понятно, они в миллионах тонн поставляют, но в миллиардах кубов, для простоты скажу, 7 миллиардов кубических метров они должны были дополнительно дать рынку. Ну, в этом году, видимо, не дадут. Но тут получается двоякая картина. С одной стороны, есть скепсис относительно возможности Катара нарастить поставки до военных уровней, а с другой стороны, сезон высокого спроса летний, опять же, газовый рынок проходит в состоянии дефицита, потому что ну, со стороны Катара идет следующая мысль, что у нас месяца два займет выход на 80% от довоенных показателей, серии 20%, ну вот что-то с ними случилось, там какой-то хлопок опять же произошел или что-то такое.
4: Это же скажется еще на заполняемости хранилищ европейских.
3: Конечно, в Европе сейчас... Опять же, двоякая ситуация. В Европе сейчас компании, которые занимаются заполнением хранилищ, ну, исходят, насколько я понимаю, из следующего предположения. Точнее, из следующей довольно простой мысли. Исходя из, опять же, их накопленного негативного опыта, начиная с 2019 года. Эти компании закачивают газ летом не потому, что им государство так сказало, а потому что, как правило, они зарабатывают на этом деньги. Летом газ дешевле, зимой дороже, купили дешевле, заплатили за хранение и продали дороже, потому что биржевые котировки зимой обычно выше, а к биржевым котировкам продажа газа в Европе привязана. И получается следующая картина. Вы видите весной $500-600 за 1000 кубов. $500-600 за 1000 кубов – это немножко многовато. А вам говорят, сейчас Армузский пролив откроется. Вот сейчас откроется. Погодите, не разбегайтесь, сейчас все будет хорошо. Уважаемые люди говорят, при том, что европейские, кстати, власти говорили, ой, кризис надолго. У нас это передавали сервите, даже европейцы признают кризис надолго. С их точки зрения, они стимулировали просто... Ребят, кризис надолго, цены будут высокие. Это вот простая логическая цепочка. Ребят, пожалуйста, покупайте энергоносители. А компании... Погодите. Мы сейчас посмотрим. Вот другой уважаемый человек с интересной прической говорит, скоро откроется. А вдруг откроется, газ пойдет, газ будет дешевле. Мы купим дешевле, продадим дороже. Зачем мы сейчас по 600 будем покупать? И вот отсюда рождается вот эта низкая динамика заполняемости, которую мы сейчас наблюдали. Они за 4 месяца... Прошу прощения, за 3 месяца, пока ведется вот эта активная, насколько она активная, закачка, они смогли закачать где-то 20 миллиардов кубов. Это немало само по себе, но это меньше, чем за тот же период любого другого года, хотя бы вот в 2020-х, если мы берем. И при той же динамике они смогут накопить где-то в сумме, не купить сейчас, а вот дойти до уровня 75-80 миллиардов кубов. Много это или мало? Опять же, в прошлые годы минимальный показатель был где-то 96 миллиардов кубических метров. Ну, 92-96, там, смотря какой коэффициент пересчета использовать. И этого хватит, чтобы, ну, пропетлять. То есть вот для того, чтобы пропетлять в зимний период, нормально. Тем более сейчас под давлением высоких цен еще, скорее всего, просядет потребление. Спрос, может быть, будет ниже. Особенно если умеренная зима будет не очень холодная, не очень там много проблем будет с ветровой генерацией, потому что ветер, ну, не всегда дует почему-то. Вот, особенно, когда он нужен. И иногда когда ветровые электростанции перестают вырабатывать электрический ток, и надо нагружать другие какие-то электростанции, солнечные зимой тоже почему-то плохо работают. Британских ученых надо спросить, почему, кто ж его знает. Вот. Значит, надо будет больше газа, если вдруг что. Ну, если все хорошо, если ветер дует, если не очень холодно, газа надо будет мало, пропетляют. Опять же, когда мы говорим там, что вот, у нас некоторые любят, что Европа замерзнет. Ну, она не замерзнет. Особенно не замерзнут те, кто принимает решение. А если замерзнет кто-то другой, ну, знаете, с этим кем-то другим проблемы были даже в 2013 году, когда ничто еще не предвещало. Вот, там были резкие похолодания в Европе, тогда заговорили про энергетическую бедность впервые так громко, то есть сам по себе термин был, но на высоком таком вот уровне говорили, о, энергетическая бедность, это, собственно говоря, что? Это когда из трех вещей, вот вам даются лекарства, продукты питания, энергоносители, выберите два. Ну, вы делаете выбор. И это очень сильно било по бесконечно богатым, безусловно, европейским пенсионерам, для которых, ну, почему-то, несмотря на невероятное богатство, вот надо было делать такой выбор. Ну, вот, понятно, это не на всех пенсионеров распространяется, но когда у вас проблемы у десятков и сотен тысяч людей наблюдаются, и когда у вас, ну, эти проблемы уже настолько назрели, перезрели, что выходят, опять же, 13-й год, выходят люди с высоких трибун в Брюсселе и говорят, ребят, надо что-то делать. А потом ситуация начинает ухудшаться, и что-то уже делать становится, ну, как бы сам контекст меняется, и тебе что-то делать приходится по массе направлений, и вопрос энергетической бедности хоть и остается, но вы его задвигаете вот на задний план, потому что тут то дорожают энергоносители, то дешевеют, то какие-то политические дрязги возникают.
4: Так и так вот работает. Как переезжали немецкие пенсионеры зимой из Германии в Тунис, потому что там просто зиму провести дешевле, если не покупать газик.
3: Я боюсь, это далеко не всем пенсионерам доступно, хотя, да, немецкие пенсионеры почему-то не в Ницце где-нибудь отдыхают, а на дешевых курортах Турции и Египта.
4: Да.
3: Вот. В отличие от россиян.
4: Ну и в наше отечество бензиновый синдром.
3: Самое главное, я дальше буду пытаться там что-то такое успокаивающее говорить. Проблемы есть. То есть сразу, чтобы не звучало так, что если человек не выпучил глаза, не начал бегать, то он считает, что все хорошо. Нет, далеко не все хорошо, мягко скажем. И проблемы есть, и было бы неплохо, если бы на официальном уровне не просто говорили о том, что собирают штабы, о том, что ситуация контролируема. Людей это не убеждает. У людей есть негативный опыт, который нужно учитывать, и нужно понимать, что люди не смотрят, раскрыв рот, в выступающем с высоких трибун и не думают, а, ну раз сказали, что все хорошо, ну, значит, я не верю глазам своим, потому что и не верю своим, что самое главное, ощущениям, потому что тревога нарастает, и я чувствую, что тревоги становятся все больше и больше, а мне вот эти вот говорят, что все хорошо. Нет, явно не все хорошо, и желательно, чтобы с высоких трибун сказали, что конкретно нехорошо, и хотя бы в общих чертах обозначили чуть больше, чем организация штабов, что конкретно делается. Хотя бы расписали, что не так.
4: Да. Краткий итог подведем. Короче, до конца года эта кардиограмма сумасшедшая на нефтегазовом рынке будет сохраняться, и нам просто надо с этим смириться и понимать, что ожидать какого-то резкого улучшения прекрасного, ну, мягко скажем,
3: ну, стоит. Нам можно, в принципе, расслабиться. Тут, в общем, и руководители нашей нефтяной
4: компании. Мы сейчас, кстати, подойдем, как мы расслабляемся, но
3: давайте,
4: после рекламы, новостей и погоды на радио «Спутник», друзья, не переключайтесь, сейчас будет особенно горячо.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Проблемы для автомобилистов и бизнеса на топливном рынке сохраняются, заявил президент России Владимир Путин на совещании в воскресенье 28 июня. Он также добавил, что на заправках есть очереди, и не всегда можно найти нужную марку бензина. По словам главы государства, необходимо выдерживать экономически обоснованные цены на топливо и наращивать объем предложения. Он добавил, что для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб. Он работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Власти Псковской области рассчитывают при поддержке федерального центра в ближайшие годы решить проблему дефицита медицинских работников в регионе, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что в область уже начали приезжать специалисты из других российских регионов, а также возвращаются те, кто ранее уехал. По словам губернатора, более 200 человек за прошлый год пришло по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Он назвал показатели хорошим результатом. Ирак выразил готовность стать посредником между США и Ираном для прекращения войны, заявил глава МИД Фуад Хусейн. Он напомнил, что раньше Багдаду удавалось наладить взаимодействие между Тегераном и Вашингтоном. По словам Хусейна, несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, конфликт в Ормузском проливе сохраняется. Напомню, накануне прошла совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств Ирака и Ирана. Сальвадорские спасатели после разрушительного землетрясения в Венесуэле извлекли из-под завалов живой 60-летнюю женщину, сообщил президент страны. Она провела там 86 часов. Медики смогли стабилизировать ее состояние, однако оно остается тяжелым. Напомню, в Венесуэле в среду, 24 июня, произошли две серии мощных подземных толчков. Число погибших уже возросло до 1430 человек. Медицинская помощь оказана более чем 3000 пострадавшим. По официальным данным ООН и правительства республики, к поисково-спасательным работам оперативно подключились более 24 государств мира. Фестиваль русской оперы открылся в Иркутске, сообщает пресс-служба местного правительства. В программе запланировано выступление солистов Большого театра и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Событие будет проходить с 28 июня по 4 июля. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Александр Фролов сегодня в студии. Ну и в наше богоспасаемое отечество. Бензиновый синдром. Люди дерутся, как пишут в европейской прессе, дерутся на бензоколонках. Что там еще?
3: Вот я сейчас буду расписывать свое понимание, ага. Ну, может быть, оно неправильное. Начнем вот с чего. В России мощность нефтеперерабатывающих заводов превышает, мы сейчас будем в миллионах баррелей в сутки говорить, то есть я здесь буду опираться на признанную мировую статистику. А потом поясню, почему так. Более 6 миллионов баррелей в сутки. У нас мощность нефтеперерабатывающих заводов. Потребление нефти в России порядка 4 миллионов баррелей в сутки. Это данные, которые приводятся и Управлением энергетической информации при Минэнерго США. Это данные, которые приводятся ОПЕК. То есть это данные, которые не у нас вот распространяются, потому что, ну, понятное дело, у нас мало ли вдруг что не так скажет. Но дело даже не в этом. Почему я на эти данные ссылаюсь? А потому что у нас информационный вакуум, который образуется, заполняют Reuters, заполняет Bloomberg, заполняют не менее чудесные издания, которые пишут, все, 40% мощностей уничтожено. Нам вот из Киева сказали, что в России больше нету вообще ничего. В России больше не потребляют нефти. Кстати, а сколько нефти потребляет Украина? Ну, просто для понимания масштаба. Около 250-300 тысяч баррелей в сутки. 4 миллиона. И вот этот показатель. Это, опять же, для понимания масштаба. Ну, вдруг нас с той стороны кто-нибудь послушает, а то там тоже я слышал веселые истории друг другу рассказывают о том, как у них все хорошо и как тут все плохо. Ну, сравним количественные показатели. На душу населения у нас потребляется моторных топлив кратно больше, чем там. Это не повод как-то успокаиваться, это скорее такой проброс, чтобы вдруг там кто-то услышит и о чем-то задумается. Ну, мало ли. То есть это не на нашу аудиторию, а на ту. А теперь для нашей аудитории. У нас, как правило, профицит по нефтепродуктам по всем абсолютно. То есть мощности наших нефтеперерабатывающих заводов превышают, ну, собственно, вот в полтора раза. Не наша статистика, их уважаемая статистика, которую к нам тащат, рассказывают друг другу, не приходя в сознание местами о том, как у нас тут дела обстоят, потому что вот уважаемые люди взяли, посчитали. Если брать наши данные, то мощность наших заводов уже в миллионах тонн идет, порядка 300-320 миллионов тонн. Некоторые считают больше, там, смене НПЗ. Мы так считать сейчас не будем для простоты. И самое главное, профицит у нас присутствует по всем нефтепродуктам, но по дизельному топливу у нас профицит составляет порядка, ну, как минимум, 30 миллионов тонн. Почему я говорю вот порядка и не говорю точную величину? Потому что у нас есть один крупный потребитель дизельного топлива, который не очень делится объемами потребления, которые, тем более, плавают туда-сюда у него в зависимости от года. Но, опять же, даже с учетом этого крупного потребителя у нас 30 миллионов тонн профицит. Без учета
2: для
3: еще
2: понятливых от Министерства обороны.
3: Конечно, конечно. Да, да. Ну, это, я бы даже сказал, конкретно локализованный участок, где работает Министерство обороны. Да. И, соответственно, потребление дизельного топлива у нас 2022 года несколько подросло по сравнению с прежним периодом. Но профицит все еще сохраняется. При этом по бензинам у нас профицит порядка 10%. Это в абсолютных показателях где-то 4 миллиона тонн. То есть у нас там производится 42 миллиона тонн, потребляется 38 миллионов тонн. Вот такой порядок величин. И у нас модернизация нефтеперерабатывающих заводов последние лет 15 шла. Извините, что я не про цены на бензин, но надо дать контекст, потому что все знают, что происходит на заправках отдельно взятых, но что происходит в целом по стране и почему, ну, с высоких трибун иногда говорят, ребята, да успокойтесь, контролируемая ситуация. Ну, надо дать представление об отрасли в целом. Так вот, у нас модернизация шла, у нас росла глубина переработки года с 11-го, стремительно она выросла где-то с 70,5% до среднего показателя около 84-85%. Это очень большой прирост. И дальше у нас несколько замедлился этот процесс, ну, ввиду ограничений, которые против нас ввели, но сейчас мы не об этом, просто обозначим. И значительная часть прироста выхода светлых нефтепродуктов, светлые нефтепродукты, это, собственно говоря, бензин, керосин, дизельное топливо, вот это вот, шел за счет дизельной составляющей. То есть у нас где-то на 10 миллионов тонн выросло производство дизельного топлива, и на пару-тройку миллионов тонн выросло производство автобензинов. То есть у нас и спрос на дизельное топливо рос, и спрос на бензин рос, но опережающими темпами росло производство дизеля. Почему? Потому что, ну, так получилось, у нас рядом был крупный потребитель дизельного топлива, на рынок которого мы ориентировались, это Европейский Союз. После 23-го уже года некоторые изменения в этом плане произошли. Стали разворачиваться потоки транспортные с европейского направления на северо-западное и южное. То есть у нас нету такого потребителя, который мог бы такое количество дизельного топлива взять на внутреннем рынке. Даже с учетом Министерства обороны. Они почему-то, ну вот, вот даже они не могут столько дизельного топлива потребить, нам его куда-то надо девать. Тут можно сказать, а вот аграрии, и вот мы приходим к одной из главных проблем, которая перманентно существует с 23-го года, и которая в том числе играет против нашего рынка сейчас. И это не объемы переработки. Хотя тут про них тоже стоит сказать, и я скажу чуть позже. Логистика. Это главная проблема, которая бьет сейчас по нашему рынку, и особенно бьет летом. То есть у нас значительный поток нефтепродуктов, шедших на экспорт, шел в западном направлении. Потом его развернули, потому что в западном направлении он больше не идет. Вот у нас Турция покупает, там страны Ближнего Востока покупают. Еще ряд покупателей берут наше дизельное топливо. Очень хорошее дизельное топливо, без всяких сомнений тут. И потоки развернулись на юг. То есть у нас на юге один крупный потребитель, которого мы уже упомянули. Потом на юг разворачивается в сторону портовых мощностей часть потока нефтепродуктов. И летом на юг разворачивается пассажирский поток. Притом как на железной дороге, так и на личном транспорте. И у нас на юге каждое лето возрастает потребление нефтепродуктов. Потому что люди преимущественно... Ну, у нас значительно развился автотуризм, люди едут на личном транспорте, и количество поездов возрастает, которые везут пассажиров. То есть у вас идут грузы, не только с нефтепродуктами, у вас идут грузы, у вас идут пассажирские поезда, у вас едут люди туда, и у вас потребителей количество там возрастает, у вас загрузка железной дороги возрастает, то есть вам нужно больше везти конкретно на внутренний рынок на этом направлении, у вас загрузка увеличилась, у вас пропускная способность при этом, ну, мягко скажем, не растет. С этим пытались бороться и отчасти побороли за счет приоритетного доступа для нефтепродуктов. Вот в 2024 году так сделали. Часть проблемы это сняло, безусловно. Но нам надо больше железных дорог, нам надо больше локомотивов.

0: Но вы же не можете сказать: люди, а давайте вы не будете на личном транспорте ехать вот на юг. Давай, ну, давайте не надо, давайте на самолетах. Люди покрутят пальцем у виска, скажут: погодите, там перекрыты аэропорты некоторые. Вот, например, в Крым попробуй на самолете прилети. Притом личный транспорт тебе дает еще массу свободы. Ты можешь туда поехать, сюда поехать. А в Крыму в этом году из-за, опять же, логистических, в первую очередь, проблем возник сбой с поставками топлива. Логистические проблемы связаны с тем, что часть потока нефтепродуктов в Крым пошла по сухопутному пути. Сейчас сухопутный путь крайне небезопасен. Поставки по Крымскому мосту, казалось бы, можно вести, но по действующим нормам, которые Минтранс принял с 1 января, если я правильно помню, вести такого рода грузы по Крымскому мосту нельзя. И у вас остается один вариант – паромы. Бензовоз, паром, повез. И, значит, у вас нагружаются нефтебазы, которые находятся на континентальной части. А с этих нефтебаз надо еще снабжать возросший спрос, который в целом есть по региону. И вам необходимо увеличивать возросший спрос в Крыму. То есть у вас логистические возможности сократились, а спрос вырос. И вы упираетесь в то, что, ну, либо вы отпускаете вожжи и говорите: ну, ребята, делайте, что хотите. И тогда у вас возникает ситуация, когда кто-то все скупил где-то, появляется объявление. Это, кстати, не фантазия, не фигура речи. Буквально в мае появлялись в Крыму объявления, мол, ну, за 160 рублей вот литр, пожалуйста, покупаем. 92-й, 95-й, что хотите. Вот чтобы этого не было, ввели нормирование. Понятно, что людей не радует, хотя как бы 20 литров чисто теоретически, 20 литров – это нижняя граница среднего уровня заправки. Заправка обычно идет от 20 до 30 литров. Если вам дают 20 литров, ну, опять же, вы, чтобы выездить, извините за такой оказионализм, чтобы, в общем, проехать...
1: Но вам, если вы не вам по трассе 20... идете, да?
0: Да, нет, да, не, если десятка, вы по трассе, да. Если вы по трассе идете, то у вас потребление снижается. В общем, в городе вам... Ну, хорошо, давайте посчитаем, 200 километров вы будете ездить. Скорее всего, больше, но в зависимости от автомобиля. В среднем 200 километров. Да. Если вы едете по трассе, вы проедете больше, ну, тут мы упираемся в то, что на трассе вы дольше должны проехать. Но, правда, на трассе у вас нет такой проблемы, потому что там... И вот тут мы подходим к дню сегодняшнему постепенно, но закончил уж про Крым, раз начал. То есть нормирование ввели для этого. Потому что в предыдущие разы, когда были перебои с поставками топлива, такое бывало, ну, где-то люди говорили: а, какой кошмар! В очереди, выстраиваемся в очереди, берем канистры и усугубляем ситуацию, потому что вместо среднего пролива или пролива, как еще говорят, на одной заправке, у вас получается, ну, двойная норма, допустим, за сутки. Тройная норма за сутки, потому что вы не только полный бак, хотя вам не нужен полный бак сейчас. Вы обычно там заправляли, опять же, 20-30 литров. Но тут, ай-яй-яй, а вдруг кончится. Вы заправляете канистру, да, канистру, или подъезжаете на маленьком грузовичке, в маленьком грузовичке небольшая цистерна, в цистерну налили, поехали куда-то, потом такие: ребята, налетай, торопись, вот, пожалуйста, у нас есть. А в других местах нет, извините. То есть такого рода сбои, к сожалению, не решаются иначе, как, ну, тактически не решаются иначе, как вот решить проблему с дронами, решить проблему с безэкипажными катерами, потому что паромные переправы тоже не в полной мере могут работать, если вдруг опасность безэкипажных катеров возникает, и это не позволяет, опять же, нарастить должным образом количество этих самых паромов, чтобы, ну, обеспечить эту цепочку. А поэтому там сохраняется вот такая ситуация. Ну, в перспективе можно было бы, наверное, решить эту проблему строительством трубопровода, ну, продуктопровода или пары продуктопроводов. То есть газопровод же проложен, силовой кабель проложен. Продуктопровод, наверное, можно проложить. Тут, опять же, возникает вопрос с дроновой, антидроновой защитой, потому что вы же не просто эти нефтепродукты откуда-то будете брать. Где-то будет нефтебаза. Там условно говоря, я сейчас скажу, нефтеналивной пункт, который будет обеспечивать прокачку.
1: История начнется, да.
0: Вот. То есть нужно будет решать эту проблему, и опять мы упираемся в проблему дронов. Ну и тут мы подходим к тому, что заметили в других регионах Российской Федерации с середины июня. То есть, еще раз, неблагоприятный информационный фон к этому моменту уже сформировался. Да. Растущие цены на некоторых заправках, дефицит в Крыму, про который стали говорить, а люди слышат дефицит, разбираться. Логистика, не логистика, это уже не важно. Наверное, мало производят. Запрет на экспорт. Значит, все вывезли. А тут пытаются не дать вывезти. То есть, вот это все накапливалось, и у людей явно, ну, тревога нарастала. Плюс ко всему, сейчас сезон высокого спроса начался. То есть, у вас и так загрузка инфраструктуры сейчас максимально. Буквально вот мы входим июнь, это еще вот, вот на раскачку, июль-август, это максимальная загрузка инфраструктуры. И к этому моменту дополнительно начинаются хлопки и быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии на отдельных нефтеперерабатывающих заводах и некоторых нефтебазах.
1: Включая московский регион.
0: Очень ярко включая московский регион, тем более, что большое спасибо чудесным людям, которые, не включая, не приходя в сознание, взяли телефончики, все засняли. Та сторона говорит вам: вам большое спасибо.

0: какие вы молодцы. Молодцы. Люди что сделали? Люди побежали тут же выстраиваться в очереди. Ну, первый удар еще ладно, люди как-то так сдержались. Но после второго удара, когда яркие кадры поступили, очень яркие кадры, прям ярчайшие кадры, ну, люди побежали выстраиваться в очереди. Люди побежали, хватая канистры. Заполняем полный бак, заполняем канистры. И у вас место заправки в течение... Ну, хорошо, с учетом туда-сюда пройти 5 минут. Понятно, что заправка полного бака. Смотрите, там за минуту обычно заливается, ну, в среднем 40 литров. То есть, если вы заливаете там полный бак вот, ну, какого-нибудь большого автомобиля, у вас полный бак заполнится за 2-2,5 минуты. Это вот прям очень такой... Если мы говорим про пассажирский транспорт, средний автомобильчик заполнится, если он на парах приехал, чуть более чем за минуту. Понятно, там есть еще некоторая разница с режимами работы. Там, ну, за 2 минуты вы заполняетесь. Да. Туда-сюда пробежали, 5 минут тратите на то, чтобы заплатить, на то, чтобы вернуться. Если вы сопутствующих товаров не покупаете, все, 5 минут, вы уехали. То есть максимум, если 4 машинки
1: сосиски
0: ждут...
1: 10, да.
0: Нет, сосиской... Сейчас, про сосиски мы еще скажем, немножко в другом контексте, про сосиски, кофе. То есть у вас получается ситуация, когда больше топлива на одну машину, чем в среднем тратится. У вас увеличивается время заправки на один автомобиль, и плюс ко всему у вас увеличивается количество автомобилей, которые сейчас вот выстраиваются на одну колонку. И получается...
2: На больших цифрах это дает прям картинку, да.
0: Это дает большую картинку, и кроме того, мы упираемся в вопрос, опять же, логистики, потому что, несмотря на то, что Москва — это крупнейший у нас транспортный узел в России, один из таких вот прям... То есть у нас легко доставить откуда угодно, что угодно. То есть нету такого региона, который не был бы связан с Москвой. Ну, я понимаю, что там можно найти что-нибудь там в Иркутской области, что-то очень удаленное, но если мы берем какие-то промышленные центры, они все связаны с Москвой. Притом некоторые связаны настолько, что за несколько часов вы можете доставить все необходимые товары. Но у вас есть определенные средние уровни потребления на заправке и в регионе. И вот если у вас заправка за одни сутки проливает где-то 10 тонн, это, кстати, хороший показатель, то есть у нас там может быть 5, может быть 4, у некоторых 18, то есть у некоторых еще больше, ну, такой 10 тонн, это нормальный такой средний показатель, то и рассчитывают на то, что, ну, с учетом суточной разницы, понятно, днем будет больше ехать, ночью меньше, вы будете выстраивать график подвоза топлива. А тут у вас люди выстроились, они вам суточную норму часа за 4 сделали. Вы, ребята, везите топливо. Человек надел перчатки, человек надел респиратор. Сел за баранку, подъехал к раздаточному пункту, подключил все. Там просто в бензовоз у вас сразу несколько видов топлива заливается. Залил, это тоже время требует. Отключил с соблюдением всех норм технической безопасности. Сел, значит, за баранку, поехал. В зависимости от расстояния проходит 2, 3, 4 часа. За это время вы уже повесили... Вы нули поставили на своей настеле, своей заправке. Вы повесили на пистолет объявление, что, извините, топлива нет. Люди, проезжая мимо, которые, может, еще сдерживались, видят, началось. Едут дальше, ближайшая заправка, выстраиваются в очередь туда. Повторяется эта ситуация. То есть у вас логистика сбивается на уровне всего региона. А если мы возьмем еще удаленность некоторых районов Московской области, куда, ну, так просто не подъедешь, и там тоже есть заправки, местами, ну, так прям, довольно большое количество. Оказывается, что нагрузка на инфраструктуру в этот момент оказывается чрезмерной. И местами вы даже не можете за 2-3 дня восстановить поставки. То есть где-то нули просто стоят. Где-то нули по другой причине. И вот тут мы подходим к еще одной проблеме, которая вот не так ярко проявилась, как вот эти кадры, которые заставили людей побежать,
2: проблема выстроиться. Капитализм, я подозреваю.
0: Давайте так. Проблема называется специфика ценообразования в Российской Федерации. То есть, например, есть разные системы ценообразования. Например, ваша розничная цена на вашей заправке может напрямую зависеть от цены биржевой на этот вид товара. И у вас идет прямая трансляция оптовых цен в розничные. У вас может быть прямая зависимость, например, от цены сырья. В Штатах прямая зависимость от цены сырья, примерно 50% розничной цены, это цена нефти. То есть нефть туда-сюда бегает в долларах, и в долларах цена бензина, дизельного топлива тоже меняется пропорционально. Можно, как в Китае, вы смотрите на мировые котировки, если они за 2 недели или 10 рабочих дней изменились выше определенных пороговых значений, выше или ниже, вы даете команду, так, меняем цены на внутреннем рынке. То есть цены в Китае всегда выше, чем в России, но они туда-сюда плавают в зависимости от ситуации на внешних рынках. У нас гибридная система ценообразования, и, по сути, у нас розничные цены зависят от трех факторов. Первый – по значению налоги, второй – второе – это договоренности правительства с нефтяными компаниями о сдерживании роста розничных цен на их заправочных сетях в пределах годовой инфляции. И лишь на третьем месте у нас оптовые цены. А оптовые цены у нас напрямую зависят от биржевых котировок. То есть оптовые цены у нас меняются в зависимости от биржи, а розничные цены – нет. Потому что розничные цены у нас частично регулируемые. И почему с нефтяниками договариваются? Потому что, несмотря на то, что по количеству они занимают лишь там порядка трети всех заправок, но по количеству продаваемого топлива это две трети. И все остальные в регионах, где нефтяники присутствуют, на них ориентируются. Кстати, посмотрим на Крым. Есть там у нефтяников хоть одна заправка? Нет.
2: Да, поэтому когда Александр там говорит нефтяники, он имеет в виду крупные
0: сети нефтяных компаний. Да, я имею в виду сети, принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям. То есть едете на заправке название какой-нибудь знакомой вам компании, значит, это вот либо их сеть, либо это сеть, работающая по франшизе, так тоже может быть. У ряда крупных игроков такое тоже есть. И сейчас у нас начался дисбаланс в оптовом сегменте. Во-первых, ну, понятно, стали в начале лета расти биржевые котировки, но из-за того, что хлопки, падение обломков, сбившаяся логистика, то есть вы уже какие-то объемы купили, а тут на эти объемы какой-то обломок упал. И началось быстрое окисление с выделением тепловой энергии. И все, вам уже это, потому что это уже там разные соединения. Там,
2: объем не приедет.
0: Да? Да, объем не приедет. Вам присылают письмо, в котором пишут, извините, форс-мажор. А вам объем нужен. Вы начинаете его искать. Находите. Но на 20 тысяч рублей за тонну дороже. И вам может кто-то из крупнооптовых игроков, который купил по 80 тысяч, продать по 100. Ну, вы говорите, ну, что делать? Покупайте по 100. И вот в этом году у нас стала сбоить вот эта система, которая выстраивалась, исходя из логики, что все игроки будут ориентироваться на нефтяников. Предыдущие годы она начинала сбоить только в конце августа и в сентябре. То есть, когда в какой-то момент все начинали работать в минус. Оптовые цены оказывались выше розничных. У нас иногда такая веселая ситуация бывает. Я не призываю эту ситуацию изменить, просто вот такое бывает. Кто не верит, может там 85 тысяч рублей за тонну разделить на 1300 и получить цену за литр, вспомнить, какие цены на 90, скажем, 5-й бензин был в прошлом году и прикинуть, а можно по этой цене в розницу продать, если вы без учета транспортных расходов, без учета хранения, без учета бензовоза, который вам довезет, купили вот этот бензин по 85 тысяч. Сейчас можно за 100 тысяч купить местами, где-то за 120. И в прошлых годах как бы держали эти цены, потом начинали поднимать где-то в сентябре на 5-6 рублей за литр на заправках независимых игроков. В этом году некоторые независимые игроки стали это делать, поднимать цены на 3-5 рублей в начале июня. Почему? Потому что, как я понимаю, в прошлые годы им доказали, трафик, если и сокращается, то незначительно. У нас потребитель топлива, если его спросить, а бензин дорогой, скажет, да, а должен быть бензин дешевле, да. Но в реальности, если следить за средним потребителем, понятно, есть индивидуальные особенности, он не смотрит на реальную цену, он возмущается, что здесь цена высокая, но он не ищет более выгодного предложения. Если он привык приезжать на эту заправку, он будет приезжать на эту заправку. Он приедет, подсокает языком, заправится. И значит, трафик у вас не снижается, и зачем вам работать в минус, если конкретно сейчас закупочные цены оказались выше тех, по которым вы, ну, с учетом розничных. То есть вы в рознице начинаете поднимать цену, потом еще поднимаете, потому что опять закупочные цены выросли. Не для всех. Но учитывая то, что некоторые партии невозможно
2: доставить...
0: Это создает
2: дополнительную панику.
0: Это создает панику, потому что люди видят, что, во-первых, где-то цены выросли, но, что еще хуже, люди читают новости. В новостях пишут, средние цены ускорили рост. Вот на прошлой неделе буквально вышла новость. Средние цены в московском регионе ускорили рост. Но, если мы посмотрим нижнюю границу и верхнюю границу, мы увидим, что поднялась верхняя граница стремительно. То есть у ряда независимых игроков, там, скажем, сотый бензин, который 1-2% российского рынка занимает, но в эту статистику-то попадает, он там поднялся до 110-120 рублей за литр. Но в среднее значение он попал, люди посчитали, ой, какой ужас. А нижняя граница, она, да, поднялась, но там в пределах, ну, 10-20 копеек за литр. То есть это все равно неприятно, я понимаю. На полный бак уже какое-то более-менее внятное количество. Все могут 10-20 копеек умножить сейчас на 50 или даже на 100, если у вас очень большой бак, и прикинуть, насколько выросли затраты. Неприятно, что они растут, безусловно. Но когда люди читают, среднее значение выросло так, они хватаются за голову, потому что среднее значение – это некое значение, как кажется, по которому ты конкретно можешь купить. Нет, остановись. Посмотри, где дешевле, и езжай туда. Потому что, скорее всего, дешевле будет. Это не призыв, это не реклама, но дешевле, скорее всего, будет, скажем так, у крупнейших федеральных сетей, у которых есть договоренности с правительством.
2: А что, очень коротко, подводя итоги, Что делать-то?
0: Единственное, что может сделать потребитель, здесь это не паниковать, но я боюсь, что в этих условиях призывать к тому, чтобы не паниковать, это, ну, вызывать раздражение у людей. Я вот понимаю, что со мной уже там по ту сторону экрана люди начали спорить.
2: Сейчас накидают в комментариях, да.
0: Ну, накидайте. Хорошо, можно паниковать, давайте так. Я как это, как вредные советы. Значит так, что нужно делать? Во-первых, видите очередь, встаете туда, наполняете полный бак, зовете жену, детей, собаку, кошку, всем даете по 4 канистры. Их можно в 4 штуки тащить. Значит, 4 канистры каждому. Наполняйте канистры. Это очень вам поможет, потому что эти запасы, конечно, очень пригодятся. Как всем пригодилась гречка, как всем пригодилась туалетная бумага, которую в 2020 году покупали и хранили. Молодцы. Вот именно так сейчас и надо поступать. Проблема в логистике. Логистика, понятно, что есть проблемы с переработкой. Это да. Тут местами некоторые мощности сейчас приостановлены. Было бы неплохо, если бы вышли какой-то комментарий по этому поводу дали. Эти мощности обеспечивали 40% рынка московского региона. И вот тут мы можем задаться вопросом под конец. Погодите, а значит 60 и более процентов, наверное, откуда-то еще шли? Да. И когда люди почему-то видели новости о том, что обломки падают на те заводы, с которых вот эти 60% обеспечивались.
2: Кто не нервничал, да?
0: Не то, что не нервничал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очередей не было. Потому что люди вообще не в курсе, что это вот их бензин, который они покупают, идет оттуда. А тут люди увидели, что московский завод, Москва, все складывается. Значит, у нас не будет бензина. То есть сейчас, понятно, проблема есть с переработкой, но гораздо больше проблем с логистикой. То есть нужно выстроить логистику. И единственное, что может, ну, потребитель сделать. Понятно, он не может государственную политику поменять. Он не может обеспечить антидроновую защиту. Он не может обеспечить объемы переработки. Но единственное, что он может сделать, он может поменять свое отношение к ситуации и не паниковать. Даже так, потребляйте столько, сколько вы потребляли до того, как началось. Вот столько. Не надо меньше. Столько. Вам говорят 30 литров. Вспомните, сколько вы покупали до того, как вам сказали. Не больше 30 литров на некоторых заправках. Потому что, опять же, я понимаю, что когда говорят «нельзя больше стальки-то», люди говорят «какого-то это вы мне указываете?» Да, я никогда не покупал больше 30 литров. Но конкретно сейчас я очень хочу... Где моя канистра? Я хочу вот прям больше купить. Да, 30 литров мне нужно, и больше 30 не нужно сейчас. Но я пойду, куплю канистру. Кстати, если покупаете канистры, отдельная просьба. Вот отдельная просьба. Если вот все-таки покупайте специальную тару. Не все. В стеклянную нельзя заливать. Нельзя в любую пластиковую заливать. Дорогие друзья, поверьте, может быть небольшая искра, статическое электричество, и ваши накопленные запасы принесут вам больше проблем, чем пользы. Купите специальную тару, если вы не можете сдержаться. Специальная тара, в том числе на автозаправках. Продается, сделайте выручку на... Мне кажется, сейчас вот как это... Да, во время золотой лихорадки зарабатывают продавцы лопат, сейчас во время вот этого кризиса будут зарабатывать те АЗС, которые канистры завезли, да. И серии. Пс, туда заливать нельзя, но канистру купить можешь. Туда заливать канистру нельзя, но канистру купить можешь, пожалуйста.
2: Вот так вот, друзья. Александр Фролов был сегодня в студии «Культурные симпатии». Я по итогам нашей передачи делаю один вывод. Не надо усугублять. Точка. Всего доброго. До новых встреч. Через неделю вернемся.
1: Узнать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники – со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж. Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланкович. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты и солнечного воздействия на нее за последние 100 тысяч лет вызвали несколько ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 21.00. В Бишкеке полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В правительстве создан штаб для контроля за топливом в стране. В России нет дефицита гречневой крупы. Польша требует от Германии выплат жертвам нацизма. Далее подробности. Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом. Он работает в круглосуточном режиме, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в воскресенье 28 июня. Он также отметил необходимость выдерживать экономически обоснованные цены на топливо и наращивать объем предложения. Глава государства поручил правительству также приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Движение по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил оперативный канал о ситуации на подходах к объекту. Ограничение начало действовать в 20:30 по московскому времени. Торговые сети России не фиксируют повышенного спроса на гречневую крупу и другие товары первой необходимости. Дефицита ни в одном регионе нет, сообщил председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных сетей насчитывается от 5 до 50 позиций крупы разных видов и фасовок. Он подчеркнул, что гречка является одним из социально значимых продуктов. Для этого ритейлеры поддерживают устойчивое предложение и необходимые запасы. Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 1450 человек. Напомню, в стране 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков. Медицинская помощь оказана более чем 3000 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы. Консультации в правительстве Германии о гуманитарных выплатах польским жертвам нацизма фактически зашли в тупик. Сообщает немецкая газета со ссылкой на источники в правительстве страны. Цена вопроса составляет порядка 300 миллионов евро. Отмечается, что власти наотрез отказываются выплачивать полякам репарации за преступления Третьего рейха. Как пишет издание, официальный Берлин считает этот вопрос закрытым, поэтому в лучшем случае возможен лишь гуманитарный жест. В свою очередь, Варшава требует ежегодных выплат в размере 10 тысяч злотых на каждого пострадавшего поляка. Это более 2 тысяч евро. В таком случае в 2027 году Берлину потребуется выделить около 100 миллионов евро. А в последующие годы общая сумма выплат будет снижаться из-за естественной убыли получателей. Сейчас в Кабмине Германии обсуждается такое компромиссное предложение польской стороны. 11 гимнастических федераций Европы требуют запрета на выступление гимнастов из России и Белоруссии с флагом и гимном. Инициаторы хотят провести внеочередное заседание Европейского гимнастического союза и выставить вопрос о возвращении нейтрального статуса на голосование. Напомню, исполком Международной федерации гимнастики 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья, с вами «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева. Здесь, в этой передаче, мы разбираем сложные криминальные прецеденты, мы разбираем реальные истории людей, которые попадают в какие-то трагедии, и пытаемся через социальное обсуждение, юридическое, психологическое, психиатрическое, находить ответы, которые нам всем нужны. И одна из самых важнейших задач, это социальная задача этого проекта, в том, чтобы создавать для людей понятное ОБЖ. Потому что мир меняется, а наше понимание его, к сожалению, все еще находится в предыдущей итерации. Вот. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. И у нас сегодня будет такая страшная тема, но мне кажется, она крайне важная. И я так думаю, что эта тема очень близка нам обоим. А почему? Потому что мы про маньяков много говорим. А как мы даже с тобой иногда шутим, что о чем бы мы ни начали говорить, мы к теме маньяков
2: придем.
3: На самом деле у людей всегда волнует, как же так случилось, что у конкретного маньяка была мама, и она все допустила. И вот, собственно, я знаю, что ты даже часто лекции проводишь на тему, как не воспитать маньяка. И ты наверняка там все-таки затрагиваешь образом матерей. Если нет, то давай сейчас про это поговорим. Потому что, на мой взгляд, те люди, в семьях которых появился маньяк, они все-таки ответственны. Вот я считаю, может быть, ты меня разубедишь в этом, но мне кажется, они, поскольку создавали атмосферу, поскольку они были рядом, по крайней мере, могли бы заметить, да, вовремя там обратиться к специалистам, что-то сделать, остановить, предупредить. И если требовалась какая-то медикаментозная помощь, там, не знаю, отвезти к психиатру. Но они этого не сделали. И в итоге тот, кто был в их семье, тот, кто был самый близкий, он совершил чудовищные преступления. Естественно, самый близкий человек – это мама, поэтому к ней больше всего вопросов. И когда мне часто читатели задают после очередного материала про маньяков, где же была мама, я понимаю, что зачастую ее образ не вырисовывается из материалов уголовных дел, из историй, которые он рассказывал. Но, тем не менее, мама была. За теми редкими исключениями, когда изначально маньяк родился в неполной семье или он был сиротой. А все-таки это, повторюсь, редкость. А чаще всего мама была. И вот что не так с мамой? Что не так было в отношениях между мамой и тем, кто потом превратился в нелюдя?
2: Я просто хочу сказать еще важный момент. Сейчас очень многие мои коллеги и психиатры, и от клинических психологов можно стало слышать такую ситуацию о том, что ваши родители сделали максимум от себя зависящее в той или иной ситуации. Но мы можем употреблять такую формулировку только в тех случаях, когда родитель заинтересован в воспитании этого ребенка и заинтересован в его. Эта формулировка вообще никоим образом не упоминается в отношении родителей преступников, родителей маньяков. Потому что, когда мы говорим про все эти истории о том, что когда там задерживают Джеффри Дамера, о котором мы сегодня будем говорить, или еще кого-то, они все начинают сливаться и говорить, что так мы же все делали, или запрещенное на территории Российской Федерации так называемое объединение «Колумбайн», или организация, как ее сейчас обозначают. То есть есть же знаменитая лекция одной из матерей этих мальчиков, которые рассказывают: «Я не виновата в том, что мой сын стал таким». Ну, конечно. А то, что в 16 лет он начал стрелять из огнестрельного оружия, и у него был полный, гараж арсенала, ты, конечно же, в этом не виновата. Это вообще нормальное явление для Соединенных Штатов. Это тоже важный аспект, о котором я, например, часто говорю в рамках той работы, которую провожу, в рамках популяризации понимания отношения к воспитательному процессу и так далее. О том, что есть раз момент нежелания ребенка, и тут мы подходим к той тенденции о том, что да, вы приходите уже к тому, что у вас появился ребенок, мы должны отмотать назад и прийти к пониманию, что подготовка к материнству, подготовка к родительству – это уже процесс родительства. Момент, когда вы принимаете для себя решение о том, что вы хотите ребенка, вы нашли подходящего человека, или вы рассчитываете сами своими силами воспитать там, при помощи там, бабушек, дедушек, тетушек, это уже уровень той ответственности, когда мы говорим. Когда мы говорим, то есть планируемая, непланируемая беременность, случайно она и не случайна. От чего у нас очень достаточно частый парадокс. Есть этот несчастный старший ребенок в семье, на котором мы все экспериментировали. А уже с младшим как-то, ну вот мы уже поняли, где мы там ошиблись, где мы там промахнулись. И вот уже с младшим мы будем более понимающими и так далее. От чего потом получается какая-то ненависть у старшего или у среднего. Почему со мной так не поступали? Почему со мной нет? Почему? То есть вот есть эти клишированные психологические образы младшие, средние и старшие в любой сказке любого народа мира. То есть, потому что даже они в психологическом понимании это сразу видели. И когда мы говорим про матерей, когда мы говорим про матерей преступников, мы говорим про либо глубоко психически нездоровых женщин, либо кукушек, потому что это тоже достаточно серьезное явление, в рамках, где перекладывают они воспитание ребенка, либо действительно психически невменяемых женщин, прям именно вот уже прям диагноз мы им ставим. Не просто там неадекватность, а именно прям невменяемость, как мы там берем мать писивцева, хотя и диагноз не ставят. У меня к тебе, перед тем, как мы начнем обсуждать, потому что у меня есть несколько историй, которые я хотел бы обсудить. Вот в твоей практике работы, так как ты очень много контактируешь и с родственниками, и близкими тех людей, которые находятся в суде, которых там находятся в СИЗО. Мы много уже не раз затрагивали историю, когда родители не верили,
3: да,
2: в то, что их дети совершили подобное преступление. Вот по твоему опыту, было ли когда-то, когда родитель сказал, это моя вина, это я виноват, что он такой?
3: Ты знаешь, это удивительно, но кажется, что нет. Кажется, что вот когда мы говорим о тяжких преступлениях, да, об особо тяжких, где жертвами становились люди, матерей, которые бы четко заявляли, что вот это все из-за того, что они не уделяли внимания, неправильно воспитывали, не доглядели, там, не вылечили вовремя. Вот таких матерей и их показаний, если мы говорим про материал уголовных дел, я не встречала. И наоборот, я была поражена, когда готовила свое исследование по самым известным российским маньякам, я была поражена показаниям матерей, которые легли в материалы уголовных дел, и показаниям их на суде потом, ну, которые, по сути, были такими же, где женщины совершенно спокойно рассказывали, ну, про то, как у них была беременность, там, как они воспитывали ребенка, чем он болел, не болел, как он себя вел. И это был совершенно будничный такой рассказ, в котором они никакую эмоциональную оценку не давали ни тому, что он совершил. То есть они не говорили, что они в шоке от того, что, оказывается, он на протяжении последних лет убивал женщин там, или мучил детей. Ничего подобного у них не звучало. И для меня это было просто поразительно. А наоборот, казалось, что как будто бы они пытаются все-таки составить такой портрет, который бы позволил бы в случае чего признать этого человека там, ошибкой следствия суда. Либо же, когда доказательства были совершенно неопровержимыми, мать как-то очень-очень поверхностно описывала свои отношения с ребенком. Приведу пример матери Печушкина. Это битцевский маньяк, на счету которого около 50 жертв. Совершенно жутким образом он их мучил, убивал, сбрасывал в колодец. В основном сбрасывал, который был в битцевском лесопарке. Так вот, для того, чтобы все эти страшные преступления совершать, он часто поздно приходил. Да, и в целом человек после того, как убил одного-двух, предполагается, что он там помыть должен руки хотя бы, там одежду, которую в крови спрятать. А он приносил вещи от тех своих жертв, которых особенно зверски мучил, и с которыми вел перед этим какие-то философские, как он считал, беседы о смысле жизни, о Боге. Он собирал эти вещи. То есть все это он приносил. Так вот, я читала показания матери и была, во-первых, потрясена тем, что они, оказывается, с ней жили в одной комнате. В другой комнате жила сестра с мужем и с ребенком. Они с мамой, поскольку это была небольшая квартира, жили в одной комнате. Соответственно, каждый раз, убивая кого-то, он приходил в комнату и был в одном пространстве на нескольких квадратных метров с мамой. И вот как мама это все описывает? Ну, во-первых, мама говорит, что вот он приходил, пил пиво, мог взять бутылку пива, смотреть телевизор или просто валялся на диване. Ничего подозрительного она как будто не видела. То есть для нее образ жизни такой был нормален, когда просто возвращается с работы или просто поздно возвращается и лежит на диване с каким-то отсутствующим видом, смотрит в потолок, пьет просто пиво. Это нормально. Она у него не спрашивает, как у него прошел день, о чем он мечтает, к чему он стремится, там, есть ли у него какой-то рост, ну, как бы, каждая же мать, как мне кажется, нормально, о чем бы ты хотел, там, может быть, ты хотел бы как-то карьеру сделать, какую-то должность получить, что-то произвести, там, как-то проявиться, какое-то увлечение. У них таких разговоров не было вообще никогда. То есть она просто для себя отмечала, что он приходил, какие-то дни она даже не могла вспомнить, насколько поздно он приходил, просто в ее задачи...
2: Некоторые разы она его подбирала пьяным у подъезда и просто заносила.
3: Просто занесла. То есть ее не интересовал его духовный мир. Ее не интересовало, чем он жил, как он жил, к чему он стремился, о чем мечтал. Не было никаких разговоров, которые мы могли бы назвать более-менее такими человеческими. То есть не то чтобы по душам, а просто человеческими разговорами. Она не обращала, получается, внимания совершенно на то, в каком виде была одежда. То есть, ну, грязная просто забросила, постирала и все. А то, что это не просто грязь, а кровь, да, а то, что там остатки каких-то человеческих волос, чужих явно человеческих волос или кожи, ее это не интересовало. А то, что он приносит какие-то странные вещи, которые явно ему не принадлежат, там какие-то кольца, цепочки, там фотографии, что-то собирает, что-то непонятное.
2: Ну, фетиши с места преступления.
3: Ее тоже это не интересовало. Для меня до сих пор это загадка. Вот как бы ты оценил как психиатр ее, при том, что она вменяемо совершенно ни разу не ставился вопрос о том, чтобы ее на принудительное.
2: У нее много интервью публичных, которые она давала за деньги. Она очень интересный персонаж с точки зрения... Ну, во-первых, она употребляла алкоголь.
3: Угу.
2: То есть она тоже злоупотребляла. И Пичужкин рос в этой достаточно такой алкоголизированной среде. Дальше вот она относится к типажу кукушка. Потому что она практически его воспитанием не очень-то и занималась. Потому что все истории, когда мы его допросы слушаем или воспоминания там, из членов семьи, что она там пыталась заниматься своей личной жизнью. Потому что она достаточно рано родила его, и она не успела... Это вот то, про что я тебе в самом начале и озвучил для всех нас, что если вы принимаете для себя решение, что вы завели ребенка, это ответственность. Это ответственность минимум на 18 лет. Это минимум сложного труда и работы, вкладывания в ребенка. Это не история про то, что вы еще не пожили эту жизнь, вы еще хотите там что-то сделать. Вы это будете делать, но вы это будете делать уже постфактум того, когда вы как родитель будете завершаться, потому что вы привели человека в этот мир, который не просил вас об этом. И вы должны дать ему все возможные арсеналы, все возможные инструментарии, чтобы выжить в этом мире. Потому что, ну, к сожалению, мы не сможем помочь нашим детям не повторить наших ошибок.
3: Ну, ты как-то очень, мне кажется, так как-то сурово говоришь. Я бы все-таки сказала, что это родительство, это счастье. И что, обучая ребенка взаимодействовать с этим миром и не бороться за выживание, родитель получает истинное счастье. Но когда это осознанно, когда он понимает, что он делает, а когда этому ребенку в жизни родителя есть место, тогда он, во-первых, сам чувствует, что у него есть это место в этом мире. Поскольку вот, если мы говорим про других маньяков, с теми, с которыми я общалась, у меня возникло такое вот ощущение, то есть они не всегда это говорили напрямую, но у меня возникло ощущение, что они не чувствовали своего места в мире. И что начиналось это именно с семьи. Что
2: в случае Пичужкина он совершенно был пустым. Мы не будем говорить, я не буду говорить сейчас за других, я говорю про Пичужкина, он вообще ощущал себя ненужным никому, потому что там есть эта история, что в большей степени в семье занимался им дедушка. Дедушка был его опорой и фигурой мужской, на которую он равнялся. И для него, кстати, было тоже предательство деда, по одной из версий того, что дедушка в какой-то момент нашел себе женщину. И для Пичужкина это был статус того, что вот его предали. И одна из психодинамических теорий, почему он избирал, то есть, алкоголизированных пожилых мужчин, что вот в этой фигуре он ликвидировал своего деда. Что он мстил ему за то, что он его в какой-то момент бросил, потому что он прям вот напрямую был уверен, вот меня мать бросила, меня дед бросил, меня вообще все бросили и оставили, потому что вот этот психофилософский момент, где он рассказывает, что по 3-5 часов ему надо было напаивать жертву и разговаривать ей для жизни, чтобы понять, достойна ли она жизни или нет. То есть тоже у меня еще судья нашелся, великий глашатый. Учитывая, что ты, как никто, знаешь, что за душой у него вообще нет ничего.
3: Но при этом как раз вот эта история про то, что он тебе внушил, это бредовый у него был мотив, что он делает их навсегда своими друзьями. То есть одиночество вот это проскальзывает, опять же, отсутствие своего места
2: это
3: в мире.
2: Это классическое явление для любого, кстати, серийного убийцы, потому что они тем самым, у них не получается нормальная эмпатия, у них не формируется межличностных связей, диалогов, они не умеют в разговоры, в понимание там... ты улыбнулась, потому что я хорошо пошутил, или потому что я глупость какую-то сказал. И, то есть у них нет этих эмпатических нот, и в связи с этим близость уже не формируется. Они не понимают, как строить отношения с людьми, а это все закладываться должно было бы как раз в семье. Когда есть дефекты психические, когда эмпатия не формируется из-за нарушения в мозге, но есть и психологические компоненты,
3: социально,
2: да, социально невоспитано. Почему там все чаще и чаще мы говорим о том, что надо в школах или там в детских садах делать определенные уроки эмпатии, где там обсуждать с детьми. Но, на мой взгляд, это в рамках уроков УБЖ было бы доступно.
3: Ну, вообще учить взаимодействовать.
2: Да, взаимодействовать с этим миром. В семье он этого не видел. В семье он был вот оставлен всеми, потому что хоть... Но интересно, когда ты слушаешь ее интервью, она говорит, я как мать делала все. То есть, видимо, в ее реальности, в ее понимании, еда в холодильнике есть, одет, в школу может сходить, по врачам отвели, все, нормально. Решили вопрос как раз вот этого воспитательного аспекта. Но когда ты смотришь на него... Он полностью не умел. И вот это мы слышим и у Банди, и у Джеффри Даммера, о том, что убивая их, они навсегда остаются у Кемпера. То есть они все говорят ровно одно и то же. Что теперь меня никто не бросит, теперь меня не оставят, потому что этот мертвец, он со мной. Просто Пичужкин от них достаточно жестоко избавлялся, потому что мы о многих жертвах не знаем именно потому, что он их сбрасывал в коллектор. Сила потока воды в коллекторе настолько была высока, что там размалывало все. То есть там не то, что череп мог дойти до какого-то фильтра, там просто уже ничего не оставалось. И когда ты смотришь на его судьбу и биографию, это прям яркий такой... жирный прецедент. И его мама, она для меня полностью вот в этом плане понятна. Потому что в ее реальности, это именно ее реальность, она хорошая мама, которая не понимает, и заметь, она не предает своего сына, она до сих пор с ним переписывается, она до сих пор с ним на связи, она до сих пор с ним взаимодействует и так далее. Из последнего ее интервью я попал на фрагмент, где она сказала, он на меня обиделся за что-то. Что я ему что-то там не прислала денег или там сигарет, и он мне не отвечает уже на 6-е письмо. То есть между ними еще вот это какое-то «он обиделся на меня». Какой-то вот странный диалог матери с сыном. С другой стороны, есть же это социальное понятие, какой бы ни был ребенок, и что бы он ни совершил, он мой ребенок. Я всегда буду там любить. Но то, что вот почему я тебя спросил, мне было очень интересно. Из твоей практики, из твоим опытом были ли люди, которые хоть раз сказали «да»?
3: Нет, никто из матерей такого не сказал. Если мы говорим про матерей маньяков ныне здравствующих, они находятся в колонии для пожизненно осужденных, либо же в больнице психиатрической с интенсивным типом наблюдения по Бастине. А я обратила внимание, что если матери у них живы, они с ними поддерживают контакт. То есть они их не бросают. В свое время для меня было большим откровением, когда я, это было много лет назад, ознакомилась с делом Фишера, маньяка Головкина, прочитать, как мать писала до последнего обращения, как она приносила ему передачки, и как он даже из камеры к ней обращался и говорил, не надо чего передавать, лучше подальше от меня держись, потому что придут кто-то к тебе домой, там отомстят за то, что совершил. Как-то он мать как будто пытался остановить, но она не останавливалась, и она уже даже после его смерти пыталась выяснить, когда именно его расстреляли и где он похоронен. Вот это тоже для меня было феноменально, потому что в моем представлении Головкин самый страшный маньяк.
2: Один из ужаснейших.
3: Я считаю, вот по крайней мере, из тех материалов, которые я знакомилась, ничего страшнее я не читала, потому что жертвами были такие мальчики, это подростки, которых он заставлял делать совершенно чудовищные вещи, он их мучил по много часов, прежде чем убивал.
2: Там есть очень страшный момент. Я это прочитал у Александра Рогозы, вот в его книге «Фишер». Это из материала дела в сочетании с показаниями людей, которые занимались и расследованиями, и там судмедэкспертическими. Там есть страшный момент, когда одному из отцов он приходит забирать останки сына, и ему отдают кусочек только черепа и пару косточек в коробке из-под обуви. Спрашивает, это что? Он говорит, это вот все, что осталось от вашего сына, и то, что мы смогли установить генетически.
3: Да, ДНК.
2: И он, как описывает, просто взял и залпом выпил бутылку водки, не поморщившись ни на секунду. Потому что, это весь ужас, который отражает все, что позволял себе Головкин и позволял себе Фишер. Но про письма ты действительно права. В их диалогах и в их переписках, потому что Головкин уж не знаю, потому что мы с тобой оба знаем, что все письма, которые пишут преступники, в первую очередь направлены не для родственников, а направлены для следствия. Чтобы еще и следствие прочитало, как они раскаялись, как они сочувствуют. В переписке Головкина и графологи, которые разбирали там его шрифт, почерк, очень чувствуется, как эмоционально, вот когда ему там надо в чем-то признаться или сказать, что не знаю, как ты будешь на меня смотреть, не знаю, как ты будешь ко мне относиться после этого, но, мамочка, там, прости меня за это. То есть перед мамой. И вообще, когда разбираешь его биографию, вот именно берешь фрагмент его детства, мама говорит следующее, там есть фрагмент. «У нас не принято было в семье ласкать детей, обнимать, прикасаться, гладить, целовать. Все, что мы могли себе позволить, это посадить сына на коленку, один раз погладить по голове и сказать: молодец, все. На этом любой тактильный контакт заканчивался с ребенком». И она прям это подчеркивает, но, и она описывает, «у нас было не принято». То есть как что-то себе понятно. Сейчас уже спустя многие годы из всех психологических исследований и всех исследований, которые проводились до этого на животных, потому что есть эти страшные эксперименты на обезьянах с железной металлической куклой, когда животных оставляли одних брошенными в яме, и в конечном итоге им нужен был хоть какой-то тактильный контакт, и вот эта металлическая холодная обезьяна
3: становилась
2: их суррогатной матерью. Потому что, несмотря на то, это все равно было хоть что-то.
3: Потребность, то есть это то, что есть в природе человеческой и
2: вот
3: животной.
2: Из всех исследований, что мы доказаны, тактильный контакт для воспитания ребенка, особенно в первые 12 месяцев его формирования, это очень важно. Потому что через это он познает мир, через это формируется его нервная система. И многие проблемы, которые формируются, не обязательно это стал серийным убийцей. Многие психологические проблемы, которые формируются у многих людей, они обращаются за помощью к психиатрам, психотерапевтам, они именно связаны, что вот были недопущены вот эти какие-то мелочи и моменты. То, что у него был отец очень сложный у Головкина, это факт. Очень жесткий, очень непростой, очень агрессивный в некоторых компонентах и моментах. Чего стоит то есть история, когда он забрасывал его просто в ванну и врубал ледяную воду, тем самым он его закаливал. Хотя, ну почему нельзя было постепенно поставить: сынок, мы будем закаливаться, вот такая-то температура, давай мы будем повышать сейчас этот момент. Но вот с отцом...
3: Насилие. Это было насилие, просто проявление в таком виде от одной из главных фигур.
2: С отцом полностью была им обрублена связь, а вот с мамой он все равно поддерживал, и даже следователи задавали ей вопрос: вы уверены, что вы хотите там его видеть? Вы уверены, что хотите, чтобы я передал это письмо? Она такая: да. И тут не история про то, что... Но где-то в подсознании она понимала, что он это все совершил, но до самого последнего конца она действительно искала адвокатов. Искала тех, кто будет его защищать, и тех, кто будет пытаться доказать, что он не виновен.
3: Ты знаешь, у меня сложилось впечатление, когда я изучала материалы дела Головкина, что у мамы было чувство вины, но она просто это не говорила напрямую. Угу. Вот как раз, если мы все-таки вернемся к своему первому вопросу, кто-то из женщин признавал, не признавал. Она не признавала, но как будто бы оно подспудно чувствовалось у нее. Почему? Потому что она, вероятно, ощущала, что не дала ему вот этой самой любви, теплоты, эмоциональной близости. И мы напомним, что у Головкина было несколько инцидентов, связанных с периодом его взросления, когда он подвергался жестокому буллингу, и, собственно, из-за этого начал ненавидеть мальчиков-подростков. А он ведь ей про это не рассказывал, и она его не защитила, она ему не объяснила. И она, как мне кажется, вот считает, что она его тогда предала. И поэтому, возможно, вот это чувство вины ее, оно позволяло ей продолжать с ним взаимодействие, даже когда она была совершенно уверена, что он чудовище. Вот такое в самых страшных, наверное, красках, которые не описать.
2: Ну, понимаешь, когда вот... Это вот опять-таки, мы с тобой рассуждаем все-таки со стороны, потому что мы знакомы с этими делами. Мы погружаемся, мы можем посмотреть коммуникацию там или прочитать эти письма, или же ознакомиться с интервью фрагментами этих матерей. Из раза в раз я убеждаюсь в том, что люди не искренние, и мы не до конца-то не поймем, что происходит у них. Ну, про маньяков все понятно. У них там нарушение эмпатии, у них расстройство личности. И очень редко мы можем получить хоть какую-то каплю, толику искренности, потому что даже тот же самый Бычков, про которого мы много раз с тобой говорили, одновременно ты испытываешь к нему эмпатическую горесть того, что когда он говорит, что он идет по этой улице, он не нужен никому, и поэтому он отрубает эти головы и идет с этим пакетом по улице, лишь бы кто-то его, может быть, заметил. Но потом ты понимаешь, ну, ты же забрал жизнь. Ты забрал самое священное, что у нас есть. Я думаю, давай на этом мы сейчас остановим нашу первую часть и как раз перейдем ко второму блоку.

0: Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
9: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Подразделения противодействия беспилотным системам в Белгородской области будут дополнительно оснащены перехватчиками, так, чтобы ракеты, пролетающие над регионом, не достигали центральной части страны. Об этом заявил в Рио губернатор Александр Шуваев. По его словам, в регионе уже созданы 2 батальона противодействия. Они выполняют боевые задачи. Шуваев также сообщил о развертывании 4 гуманитарных центров. 2 из них уже действуют. Среди заболевших сальмонеллезом в Астрахани как минимум 3 семьи, которые ели готовую продукцию из местного гастронома. Сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. По данным следствия, с 24 июня в больницу с инфекцией стали обращаться жители. Они предположительно съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Инфекция лабораторно подтверждена у 26 человек. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура области поставила ход расследования дела на контроль. Торговые сети России не фиксируют повышенного спроса на гречневую крупу и другие товары первой необходимости. Дефицита нет ни в одном регионе, сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных сетей насчитывается от 5 до 50 позиций крупы разных видов и фасовок. Он подчеркнул, что гречка является одним из социально значимых продуктов. Для этого ритейлеры поддерживают устойчивое предложение и необходимые запасы. Авиакатастрофа на северо-востоке Франции стала самой смертельной в стране для авиации общего назначения, сообщает агентство «Франс-Пресс». Ранее префект одного из департаментов подтвердил, что в результате технической неисправности разбился небольшой самолет с парашютистами. 11 человек погибли. Это 5 инструкторов, 5 учеников и опытный пилот. Президент России Владимир Путин подписал указ об отнесении Музея мирового океана в Калининграде к особо ценным объектам культурного наследия народов страны. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. С предложением внести институцию в государственный свод объектов культурного наследия ранее выступал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Напомню, Музей мирового океана – первый в России комплексный морской музей, расположенный в Калининграде. В нем создана единственная в стране набережная исторического флота. В здании также находится маринистическая библиотека и действующая экологическая станция. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: – Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Код преступления.
10: Друзья, вы на радио «Спутник», вы смотрите программу «Код преступления» или слушаете ее. С вами в студии Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Мы здесь обсуждаем сегодня достаточно сложную, щепетильную тему. Как мы поняли, и ноту, которую мы задали с самого начала нашего разговора. Проблема материнства матери серийных убийц. Кто они и почему в их головах происходит? И вот мы с Евой в первой части очень подробно и четко обсуждали о моментах того, что мы не сталкивались ни разу с мамами, которые бы говорили: «Да, мой сын чудовище, и в этом виновата я». То есть зачастую, если это чувство вины и было в них, если они понимали, что то зло, которое они совершили, это их во многом вина, их во многом последствия, то публично они никогда об этом не говорили. Они все время находили какие-то оправдания, все время находили вот Головкин, Пичужкин, их матери, особенно Пичужкина, она все время находила: «Да я все делала, да я все создавала, да я там то-то, то-то, то-то». Он сам такой вот выродился, вообще не понимая, что с ним произошло. Я хочу сейчас затронуть историю. История Владимира Чискидова. Это достаточно громкая история в плане того, что... Потому что она прогремела на страну в 2023 году, 30 июля, когда из его дома сбежала девушка. Девушка стала бегать по городу, пытаться найти хоть какой-то поддержки, хоть какой-то помощи, но побежала к своему родственнику, дяде. Дядя давным-давно переехал, но благо соседи рассказали, и она объяснила, кто. Соседи вызвали правоохранительные органы, и вот началось крутиться. Было обращено, что этот Чискидов проживает в частном доме, в этот частный дом приходят и обнаруживают там еще останки одной девушки в подвале. Сын проживал с матерью, которая его покрывала. Но когда мы говорим про маму Чискидова, мы сталкиваемся с такими цитатами, когда она кричит, что «да вообще мой сын ни в чем не виноват, она как королева тут жила и наслаждалась жизнью». То есть мы... Я даже подробно, кажется, разбор делал этого блока, когда я сидел и смотрел ее интервью, я стопал и понимал, что у человека полностью смещено восприятие мира. И это не про разговор прям полной психиатрической невменяемости, диагноз, это именно разговор про то, что она так долго жила с сыном вот в этой реальности своей, какой-то выдуманной. И здесь я еще хочу провести параллель со Списивцевыми и их семейством. Потому что там тоже вот это... Мне всегда представляется дом Списивцевых. Это многоэтажный блочный дом. Они жили на последнем этаже. И суть была в том, что... Вот представь дом, убери все, оставь только лестницу от подъезда и эту квартиру. Вот так жили Списивцевы. То есть они ни с кем не коммуницировали, они ни с кем не взаимодействовали, они ни с кем не присутствовали. И именно вот в этом. И Чискидов — это яркий пример, потому что там жуткие эти сцены, когда показывается на записи подвал, что он эту девушку запирал в какой-то ящик, который надевал ей на голову, приковывал ее цепями. Она там выпускалась во двор или в дом, чтобы что-то приготовить или что-то там сделать для него. Ну и когда ты смотришь на Чискидова, он там полностью невменяем, он там жестокий садист и насильник, потому что он, то есть, этих девушек похищал для того, чтобы сексуально удовлетворять себя и мучить. И когда ты смотришь на эту маму, ты понимаешь, что она психически больна. Что вся ее аргументация, все ее истории, потому что, СМИ получили, вот все, желтые СМИ, по крайней мере, получили все, что могли, потому что она давала подробное интервью, где она рассказывала про то, что я одна тянула свою сыночку. И вот здесь, можно упомянуть сыночку-корзиночку. Вот это сейчас нынешнее явление, которое подростки оформляют. И вот то, что вот она его опекала, она создавала для него этот мир. И мне это видится, и почему я провожу параллель с семейством Списивцевых. Потому что в какой-то момент мама Списивцева и его сестра принимают решение переселить его в отдельную квартиру и существовать с ним как, с собакой в будке. Просто приносить еду, убираться в этой самой будке, и лишь бы с ним не коммуницировать и не контактировать. И все последствия, которые будут в дальнейшем, потому что, он убил одну девушку, с которой у него в юношеском возрасте были отношения, мы сейчас говорим про Списивцева, потом его отправили в психиатрическую больницу, из которой он вышел. Дальше у него были контакты, он очень редко выходил на улицу и коммуницировал с алкоголизированными, люмпинизированными там бомжами, где среди них он был королем. где он был покровителем, где он был лучше них, хотя он интеллектуально был неразвит и социально. И в конечном итоге его жестокость и агрессия привели к тому, что всех детей ему приводили мать с сестрой. Вина сестры не доказана, но я все-таки считаю, что она имела место быть, потому что, ну, невозможно существовать в таких условиях и не подозревать о том, что происходит, учитывая, насколько мама опекала этого спесивца. И вот когда мы смотрим на Ческидова, ровно такая же история. Она воспринимала своего сына как какого-то зверенка, которому вот надо найти какую-то девочку, чтобы вот заткнуть этот момент. Почему я это говорю? У меня был опыт работы в стационаре с людьми с диагнозом шизофрения. Я сталкивался очень с большой проблемой непонимания родственников, а в частности матерей, того, что происходит с их сыном, потому что, ну вот он все время секса хочется, что мне делать? И очень часто, это притом не единожды случай, когда я это слышал, они говорили, ну что, мне ему куклу купить, что ли, надувную? Ну он же этого хочет, а вдруг кого убьет?
11: То есть мать себя расценивала как той, кто должен удовлетворить потребности сына. Раз он хочет, надо ему это дать.
10: Да, раз у него есть какой-то диагноз, раз у него есть какие-то ментальные нарушения, то я должна вот погасить это состояние. Я должна решить это состояние. И я помню, что это прям были мои первые годы ординатуры. Я прям очень этому, ну, чисто человечески поражался. Разумеется, я не должен выражать свои эмоции в рамках практики или работы, но вот именно первые годы я, когда помню, что вот это в ординатуре, меня это прям, ну, приводило в какое-то удивление. Потом пришло понимание разности семей, разности сред, и что, ну, мы не можем, к сожалению, хотя было бы здорово влиять на семьи и объяснять людям, что вы не должны так разговаривать с сыном, потому что, вот, грубо говоря, вот я описываю этот разговор, а это все происходит при нем. А он вот сидит и как-то вот так качается, и он там что-то наговаривает про себя. А он на нейролептиках, он на там корректорах, он на препаратах тяжелых. И она вот это все при нем говорит. И ты такой пытаешься как бы, давайте сейчас мы попросим его выйти. Нет, что, все, он знает все про себя. И

0: членов общества, для нас, людей, соблюдающих закон, здравый смысл, это полностью понимание того, что, ну, все очень тяжело, все очень плохо.
1: Ну, ты знаешь, это похоже на какие-то древние ритуалы, когда человечество еще только было на начальном пути развития своего цивилизационного, и тогда, когда приносили в жертву и детей, там и женщин. А вот это похоже на это. И это говорит о ее уровне развития, вероятно, как таковом, о ее представлении о жизни, о смещении акцентов, с взаимодействия, да, с социализацией на то, чтобы удовлетворить просто какую-то потребность и свой собственный страх. Мне кажется, эти матери, они боялись за себя. В конечном итоге им казалось, что они не в безопасности. Как ты думаешь? Или ты думаешь, они боялись за своих сыновей?
0: Из показаний матери Списивцева мы это слышим наглядно, например. Просто у Чискидова нету таких фрагментов, чтобы она озвучила. А вот показания Списивцева, там есть прям очень жирный момент. Не точно сейчас буду цитировать, но примерный смысл передам. Что она говорит: «Я во всем вам признаюсь, я это делала для Сашеньки, чтобы лишь бы он нас с моей доченькой не убил».
1: Вот.
0: И бросала ему вот это все. «Я вам все трупы найду, руками сама откопаю, только не казните». Вот так она себя страх вела, да, на допросе, потому что одновременно страх казни, потому что все-таки тогда еще не было моратория, когда шел этот весь громкий процесс. И при этом трактовка того, что я была вынуждена вот этой позиции, а эта позиция, опять-таки, знаешь, беззащитного ребенка, что я не могла ему противопостоять, я ему не могла там противоборствовать никак. Хотя по факту это здоровый мужик, запертый в доме, но полностью не адаптированный к жизни. Он не мог ни приготовить еду, он не мог ни убраться, потому что, ну вот, сейчас вот у Саши тоже «Газы» вышла вот эта книга, и там фрагменты, для меня всегда был вопрос, у него уже была огромная собака-водолаз.
1: Да.
0: А это, ну, те, кто знает, что такое водолаз, это прям, если нет, то загуглите. Ну, это очень большая собака. После нее, наверное, только Алабай уже идет. И она жила все это время, пока он совершал преступление, в этой квартире. Она испражнялась в этой квартире. И ни у кого не вызывало никаких этих вопросов, потому что самый главный вопрос, который многие задают, куда пропала собака? Собаку просто забрала специализированная служба. Но вот это яркий момент того, что он и собака в этой квартире творили зверство. Возможно, эта собака ела человеческую плоть. И это настолько поражает. И когда... И вот почему еще про мать? Есть самая такая страшная... Там много страшных сцен. Но демонстрирующие их психологическое взаимодействие, когда они спорят за ведра. Я, наверное, уже тех, кто знают меня и смотрят меня часто, я замучил этой историей. Но вот идет допрос, вот сидит следователь, сидит мать, сидит он, и они орут друг на друга. «Я не выносила эти ведра, это ты выносила эти ведра». А она кричит, это, прости меня, ведра с человеческими останками. Она говорит: «Я за свои 4 ведра ответила, это твои ведра». И ты такой: «Вы что там, про картошку или яблоки сейчас спорите? Вы сейчас про человеческие жизни». И то есть насколько вот их... И сидит такой несчастный следователь, который, ну, наверное, в этой жизни повидал многое, но даже такого он не видел. Потому что, ну, это полное непонимание. Это вот, как говорил Кубарев, следователь, который занимался делом Иртышова, что это вот истинная человеческая, простите меня за это выражение, мразь. То есть вот по-другому такое уже не назовешь. Тут нет уже, там не осталось ничего вот от этой чистой души, которая была нам дана, когда ты пришел в этот мир. Вот.
1: Но эта болезнь сделала из человека существо неуправляемое, потому что даже в некоторых ситуациях они потеряли те навыки, которые остались у зверей. Да? Ведь зверь там не будет убивать своих детей там, или не будет, в принципе, мучить это зверёнышей. А с маньяками мы такое не отслеживаем, как раз потому, что они потеряли вот этот облик в силу своей болезни. Но, возвращаясь к материнству, мы с тобой, конечно, писали самые жуткие истории. Есть гораздо больше историй, когда матери воспитали тех, кто забрал там не множество жизней, но одну-две. Мы их не можем назвать там серийными убийцами. Все-таки серийность наступает, когда больше уже двух.
0: Нет, мы официально по статистике, по классификации ФБР от двух.
1: От двух.
0: Два – это уже считается серийность.
1: Ну, или хотя бы тогда они должны быть связаны каким-то одним мотивом.
0: Они должны быть связаны мотивом, и там должен быть период расхождения. То есть это не должно быть, что он убил в один день. То есть там должно быть пройти хотя бы минимальный срок, чтобы там период охлаждения, период снова... Чем это он отличается от массовых убийц?
1: Ну, вот если мы говорим все-таки про матерей, пусть будет обычных убийц.
0: Да, да, да. Ну, это тоже слово.
1: Да, да, тоже, хотя может ли быть убийство обычным? Это убийство. Оно в любом случае не бывает обычным, потому что человеческая жизнь уникальна.

0: И каждое убийство, поэтому оно особенно...
1: Мать-убийца.
0: Да, мать-убийца. Вот когда я пыталась все-таки разобраться, исследуя исключительно материалы дела, либо общаясь с преступниками, когда они упоминали в этих разговорах про своих матерей, мне показалось, что отсутствовала, во-первых, истинная близость, во-вторых, присутствовала, как им казалось, требовательность со стороны матери, которую человек не мог удовлетворить, да, но хотел быть в ее глазах кем-то лучше, кем-то больше. И еще одну категорию я бы выделила, которые своих матерей вот прям истинно ненавидели. При том, что, на мой взгляд, а я не специалист, тут ты подскажешь, наверное, человек не может по-настоящему ненавидеть свою родительницу. Или может. Вот как? Все равно же там за этой ненавистью скрывается любовь. Потому что она же родила. И если он ненавидит мать, то, получается, он ненавидит себя. И вот эта история то же самое, как и с матерью. Если она ненавидит своего ребенка, она себя не принимает до конца, себя ненавидит. Вот эта связь между матерью и ее ребенком, потому что это что такое невероятно сильное и серьезное, и когда в этой связи кто-то совершает тяжкое преступление, он объективно убивает не только себя, но и вот того, кто там по другую сторону вот этой...
1: Знаешь, мне сейчас вспоминается хорошая светлая песня советская. «Мама, первое слово в каждой судьбе».
0: Да.
1: Жизнь подарила она. К сожалению, я за долгие годы, а это у меня все-таки уже 13-14 лет всех моих исследований, не всем повезло с матерями, к сожалению. Не у всех был развит вот этот инстинкт. Когда мы говорим про вот то, что ты описываешь, и это очень хороший и дельный вопрос, это называется полярность мнения. Потому что они одновременно ненавидят свою мать и испытывают к ней самые трепетные чувства. В базовой классической там, когнитивно-поведенческой психотерапии, например, это сталкивается, когда ребенок, приходя на сеанс там, к терапевту, он требует от психиатра, но она же должна понять, что она была неправа, но она должна принять ту вину, что она вот меня искалечила или нанесла мне такой ущерб. И в рамках когнитивно-поведенческой, а зачем вам это? То есть простой базовый вопрос, что вы хотите получить от этого состояния? Ну как? Она признает, что она не права, что она меня... И человек сам не до конца понимает, что он хочет, какой результат ему нужен. Потому что, ну признает, хорошо, я тебе испортила жизнь. Поменяет ли это что-то? Нет. И вот эта позиция вечного ребенка, который ищет вот этого состояния, и когда мы там берем Эдмунда Кемпера, когда мы берем кого, например, еще Гэри Риджуэя, они имели очень серьезную полярность чувств к собственным матерям. Потому что мать Кемпера, это официально доказанный факт, Кемпер очень много врал на допросах. Это официально подтверждено его сестрами и людьми, которые работали с его матерью, что она была очень сварливой, она была очень агрессивная. Отец ушел из семьи из-за нее, потому что она все время его унижала. Как он ушел, она стала унижать сына, что он полная копия отца. Он еще был, отец был Эдмунд Кемпер II, а это стал Эдмунд Кемпер III. Она полностью переливала, что... И, то есть там есть вот эта фраза, момент, когда он описывает, что, и в это верится, что она пришла домой после какого-то корпоратива и говорит, у меня из-за тебя нету секса. Мама там уже в возрасте, ей уже глубоко за 50, и когда она там перекладывает, или лучше бы ты там не родился, например, там, или в деле, например, сейчас скажу, кого... Мухасевича мы можем столкнуться, когда мать напрямую своему сыну сказала, я бы тебя раздавила бедрами, когда ты рождался, лучше бы ты не появлялся, лучше бы растоптала тебя, разорвало, был уничтожен. И это вот она ему говорит напрямую. Там вообще мать специфически, она часто очень выбрасывала, например, его, подбрасывала бывшему мужу.
0: Угу.
1: Потому что, точнее, бывшему возлюбленному, потому что мужьями так они и не были. А когда уже у нее началась личная жизнь, она полностью на него забила. И сам Хасевич, он вспоминает о том, что она приводит дядю, а у него в руках шоколадка. А мне эту шоколадку очень хочется. Мама говорит, ты будешь звать его папой. И я понимаю, что чтобы получить эту шоколадку, я должен сказать спасибо, папа. И мне было очень вкусно. Вот такая психология у этого ребенка, вот такое состояние. И поэтому, когда мы говорим про вот эту полярность состояния их, потому что, ну, действительно, ты права, это мать. Потому что мы повсюду видим образ мамы, изображенный как светлую, вечную, дарующую нам самые важные знания, опоры. Сейчас, ну, благо, у нас начинают говорить про адекватную и здоровую сепарацию от родителей, о том, что должен происходить этот этап, когда это нормально, что у ребенка появились наконец-то тайны от вас. Это не то, вы плохой родитель, это естественный процесс. Но когда мы говорим про них, Они вот всю жизнь ждут и ожидают вот этого момента. И Кемпер, например, убил свою мать. А, например, в случае Эда Гейна он начал совершать преступление только после того, как умерла его мать, потому что его мама была главным надзирателем и человеком, который следил, как он бы плохо себя не повел. Мамы нет, и значит, и поэтому у него вот это еще у Эда Гейна, у него шизофрения развилась. Он же хотел все время вернуть свою маму. От этого он начал выкапывать трупы и шить себе костюм, чтобы мама снова жила и снова, потому что он ходил по дому и говорил ее голосом какие-то нотации себе. Вот настолько...
0: Как она... это все страшно, на самом деле.
1: Да, это невыносимо пугающе, но это именно про психопатологию, пример шизофреника, который долгие-долгие годы был в состоянии стазиса, и вот смерть матери полностью запустил, потому что чем еще Эд Гейн примечателен для исследования, что он самый старый серийный убийца в истории. Потому что обычно все-таки это там старт фантазии начинается в 18-16 лет, а совершение первого преступления это 20, там, максимум 28 лет. И как бы уже серьезные какие-то жуткие преступления, за которые его задерживают, это 30. Гейн это типа очень пожилой, возрастной, я бы даже сказал, случай, что крайне бывает редко. Это опять-таки говорит, каким мать была блоком в его психике, каким мать была вот этим, вот этой дамбой, которая сдерживала остаток какого-то здравого смысла, хотя при всем при этом он был вот просто странный. И те очевидцы, которые есть такой Шехтер, автор, который очень много исследовал серийных убийц, он, например, подчеркивал, что Эд Гейн такое ощущение, как будто процесс выноса мусора полностью переосмыслил в обратную сторону. То есть весь мусор оставался в его доме, весь мусор сносился в его дом и превращался вот в эту огромную свалку. И вот тебе пример того, как это протекает. А у Кемпера была, то есть вот эта мать, которая прессовала его. Там же есть страшная вещь. Когда он начал убивать, он убил 8 девушек, одну из голов своих жертв, отпиленную, он закопал во дворе таким образом, чтобы она смотрела на спальню мамы. Как потом на допросах он говорил, опять-таки, Кемпер надо делить надвое, что посмотри, мамочка, что я делаю из-за тебя. Вот такая аргументация.
0: Ох, надо все-таки закончить чем-то позитивным, Василий. Я бы что хотела, на самом деле, подчеркнуть, что вот сейчас в нашем современном мире тех людей, которые потенциально могли бы стать серийными убийцами, останавливают, что называется, на взлете, то есть уже после совершения первого преступления. Благодаря цифровизации, потому что камеры, масса исследований, все это позволяет максимально быстро остановить. Но обычно после первого убийства человек ведь не получает пожизненный срок, да, он получает какой-то конкретный срок. И очень важно все-таки выявить еще на стадии следствия и потом уже на стадии судебного процесса, что это не просто убийство, а это, возможно, было начало череды тех убийств, которые удалось спрофилактировать, да, удалось остановить. И вот как я считаю, вот это одна из моих теорий, моя такая версия, что это можно было бы сделать, проанализировав на стадии вот судебно-психиатрических, сексолога, психолога, вот этих экспертиз, отношения его с матерью. А потому что если они поломаны, и если там что-то было не так...
1: Давай так, отцовско-матерински.
0: Да?
1: Я бы все-таки папу я бы не списывал со счетов.
0: А почему я сейчас об этом говорю? Потому что у нас появились, это уже не первый случай, истории, когда люди, на мой взгляд, еще в момент, когда они совершили свое первое преступление, было понятно, что у них не все хорошо с головой, и что они могут стать серийниками. Появились те, которые отбыли этот срок, либо вернулись в связи с разными обстоятельствами на волю и тут же совершили второе, третье убийство. Если бы мы могли доказывать, что... я даже не знаю, как это, ставить какую-то метку, что это потенциально именно серийный убийца, чтобы после...
1: Знаешь, вот я сейчас занимаюсь одним делом, Старквейзер и Фьюгейт — это пара серийных убийц. И вот они там совершали преступление, и психиатр, который освидетельствовал Старквейзера, парня, он подчеркнул, что если бы мне попался он до того просто на там школьном какой-то комиссии или армейской комиссии, я бы его моментально госпитализировал и положил в больницу. Но это психиатрия 50-х годов. Тогда единственное решение любого психического расстройства — это там принудительная госпитализация была. Сейчас все-таки я за то, чтобы школьная психология, чтобы университетская, на уровне, чтобы с детьми разговаривали, проводили на этапах школы нормальные тестирования, а не ту фигню, что проводили, прости меня, в моем детстве, потому что, это было смешно.
0: Но у нас вообще не проводили.
1: Потому что, например, у нас не... Как это? Он был психолог и не был. Но человек пришел не для того, чтобы помогать и заниматься своей работой, а чтобы написать работу научную. И ему нужна была выборка там школьников. Для этого вот он и присутствует. И по факту он, игрался с нами. Игрался с нашими там какими-то желаниями, мечтами, чтобы просто была Есть большой запрос сейчас социальный в хороших клинических психологах. Не тех, кто получает сертификат за 3 дня.
0: А их не хватает, вот таких настоящих, больших профессионалов.
1: И, ну, опять-таки, повысить статусность, понимание, идти работу в школу. Потому что, ну, опять-таки, у нас и с педагогами эта проблема. Такая же есть проблема, то есть идти. А чего уж сколько раз мы с тобой поднимаем проблему найти и отправить желающего работать в тюрьму.
0: Да, психиатра особенно не хватает.
1: Захочет ли он ехать так далеко, захочет ли он жить
0: общаться
1: в этой...
0: вот с такими жуткими людьми, которые не просто психически больны, но еще и совершили тяжкие, особо тяжкие преступления в силу своего диагноза и состояния.
1: Да, если это не будет какая-то научная работа.
0: Да, ну а возвращаясь к матерям, все-таки давай призовем всех матерей больше внимания уделять своим детям, делать так, чтобы они не ощущали себя одинокими, чтобы они чувствовали, что у них есть место в этом мире, чтобы они знали, что в случае какой-то беды они могут матери рассказать, а не ходить потом с этой травмой и не мстить потом какой-то категории людей, которые ее нанесли. А вот очень кажется важным, вот если эта связь будет налажена изначально, если она будет крепкой, то мы, возможно, дай бог, все-таки мир избавим от серийных убийц. Мы не будем их плодить, по крайней мере, и не будем создавать вот такую атмосферу, эти условия, где они могли бы формироваться. И мамы, это все.
1: Первый оплот
0: вам.
1: Безопасности – это мама. Мама – это семья, это родительский круг. Потом уже педагоги, потом уже одноклассники, потом уже этот мир. Но сначала семья. Поэтому будьте бдительны, любите своих детей, любите себя, потому что без любви к себе вы не сможете быть хорошим родителем. И, наверное, на этой положительной ноте мы с Евой закончим. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели «Код преступления» или слушали на радио «Спутник». Каждое воскресенье в 21:00 вы можете нас услышать.
0: До новых встреч.

0: Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill». «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, на час меньше в Калининграде, в Уфе полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ в Волгограде. Землетрясение в Венесуэле повредило более 2500 объектов инфраструктуры. Турция установила мировой рекорд в танцах. Подробности далее. Обнаружено тело второго работника предприятия, который погиб при атаке ВСУ на Волгоград в субботу, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Ранее сообщалось, что погиб один человек, велись поиски второго. Напомню, украинские дроны 27 июня нанесли удар по производственным объектам одного из предприятий Волгограда. По уточненным данным властей, госпитализированы 11 человек. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Женщина ранена из-за удара со стороны киевского режима в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, украинский дрон атаковал рейсовый автобус в селе Петрязинка. Ковальчук добавил, что пострадавшую доставили в больницу, где медики оказали ей всю необходимую помощь. Ликвидировано возгорание на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб. Отмечается, что после устранения пожара открыта автодорога на хутор Трудобеликовский. Ранее сообщалось, что произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани из-за попадания обломков беспилотника. В хуторе Трудобеликовском фрагменты дрона повредили 4 частных дома, пострадал один человек. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 1450 человек. Более 3000 пострадавших находятся в больницах. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Он добавил, что в результате землетрясения повреждены более 2500 объектов инфраструктуры, пострадали 38 больниц, 44 торговых центра и 1645 объектов другой инфраструктуры. Это мосты, дороги и различные сооружения. Напомню, в Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. После этого произошло 512 авторшоков. МИД Турции назвал политическим и связанным с ситуацией в Газе решение Израиля о признании геноцида армян в Османской империи. Также Анкара считает, что этот шаг свидетельствует о положении, в котором, по мнению турецких властей, оказались премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и другие представители израильского руководства на фоне международных судебных разбирательств, связанных с действиями в секторе Газа. Турция вошла в книгу рекордов Гиннесса после того, как 5000 танцоров в национальных костюмах одновременно исполнили традиционный народный танец хорон, передает госагентство Анадолу. Рекорд был установлен на площадке для массовых мероприятий в стамбульском районе Малтепе. Губернатор Стамбула Давуд Гюль, выступая перед участниками, заявил, что сохранение традиционных народных танцев является частью культурного наследия страны и должно передаваться следующим поколениям. Президент Федерации народных танцев Турции Хюсейн Гюлер после объявления результатов сообщил, что следующей целью станет попытка установить новый мировой рекорд. По его словам, в 2027 году в Измире планируется одновременно собрать уже 15 тысяч участников для исполнения традиционного танца «Зейбек». Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня у нас тема весьма обширная, но любопытная для нас, как минимум, как издателей, как авторов издательства КПД, Колобродов, Прилепин, Демидов, КПД. Тема любопытная, называется она «Собрание сочинений» или «Полное...»
3: «Как издательский феномен».
2: «Полное собрание сочинений, как издательский феномен». Во-первых, это красивое собрание сочинений. Я тут недавно видел статистику, которая меня поразила. Оказывается, у нас чуть ли не 40% людей, покупателей в смысле книг, которые еще остались в России, слава богу, покупают книги именно из-за их внешнего вида. То есть опять понемногу возвращается такая страта, как библиофилы, как коллекционеры книг. И периодически даже не читают, а просто поставляют в книжные шкафы, чтобы это красиво выглядело. И действительно красиво выглядит. Это украшает любую комнату. Я зачастую так и определяю, просто любопытен человек или нет. Если я в доме у него не вижу ни одной книги, этот человек выпадает сразу из моего круга общения. Вот, и хотя бы так, уже хорошо. Уже хорошо, когда Конечно. Дети, соседи, люди, поклонники этих артистов там, или музыкантов видят книжный шкаф, у кого бы то ни было, артиста, хоккеиста, музыканта или блогера, это на людей сразу действует. Пусть это возвращается, тем более это работает для издателей и для писателей. Там, ну, хорошо, может, не все прочитали, зато купили твою красивую
3: книгу. Я вообще заметил, в подкастах все чаще и чаще появляются книжные полки.
2: Вот слава богу, очень хорошо, очень хорошо. Так было действительно и в советские годы. Это правда, что там в советские годы книга была символом и достатка, и статуса, но какая-то часть советских граждан уже мимикрировала, уже просто наполняла книжные шкафы книгами, а читать их уже не читала. Конечно, там малая часть, но тем не менее она уже была. А сейчас даже это не скрывается. Да, я ставлю книги, но читать буду когда-нибудь потом. Я и этих людей не готов осуждать. Тем не менее, собрание сочинений действительно всегда выглядит особенно красиво, потому что это сразу 10, 15, 20, 30 книг в одних обложках, с циферками, какими-то вензелями, и она дает сразу некую даже картину, дает некое даже настроение. Вообще, я, глядя на книги, на свои книжные полки, я успокаиваюсь. Это для меня способ такого релакса. Я вот на них смотрю, и меня это как бы умиротворяет. Но, кроме всего прочего, как минимум великих писателей, крупных писателей, замечательных писателей интересно читать собраниями сочинений. И если уж были какие-то плюсы моего теракта, в который я угодил, плюсы для меня, конечно, я имею в виду, то они состояли в том, что меня на год уложили меня на кровать, поломали мне все руки, ноги, позвоночники, грудины и все остальное прочее, и я смог сделать то, что еще собирался сделать десятилетия 2-3 до этого, прочитать несколько собраний сочинений прямо подряд. Ну, то есть я прочитал все Священное Писание, все книги канонические, я прочитал все собрание сочинений Ивана Сергеевича Тургенева, я прочитал все собрание сочинений почти все Николая Семеновича Лескова, и был вознагражден. Причем вознагражден зачастую бываешь не только удачами данных писателей, а понимаешь их путь, понимаешь всю концепцию их судьбы, их мышления, понимаешь их удачи и неудачи, понимаешь, как человек в каком возрасте достигал пика своего удара, и в котором с этого пика начинает не спадать, там, да, ну и так далее. Это все вообще интересно с самых разных точек зрения. Не только сама по себе литература, великая литература, которую ты получаешь в гомерических дозах, но ты еще какие-то вещи за этим начинаешь постигать. В этом смысле вот эта советская привычка прекрасная давать комментарии большие к собранию сочинений и тоже сделанные, конечно, филологами высшего уровня, мы ее тоже потихоньку начинаем возвращать. Мы много, вот мы те собрания сочинений, которые мы готовили, и Павла Шубина, Ивана Приблудного, Анатолия Мариенбуфа, Лимонова, обширнейшие комментарии, там, да, крайне увлекательные, которые можно вообще отдельно даже читать. Вот, потому что сейчас вот стали издавать собрание сочинений, я смотрю, и только тексты, и ничего, как бы, да.
4: Ну, халтура.
2: Сколько лет автору, какая была критика, с кем он дружил, как Олег Демидов это называет, кто был у него любовница, или там еще кто-нибудь, там, товарищ, с кем был на дуэли. Все крайне интересно, кого он под этим, по тем или иным персонажам
3: прототипы, кому имел посвящен виду. Текст.
4: Это, да, конечно,
3: это прям это же безумно все важно.
2: Безумно интересно, безумно важно, там, да. Еще если когда это еще хоть как-то иллюстрировано, то совсем просто поразительно. Это просто целый сериал. А тут целый сериал человеческой жизни. Вот я там читал все собрание сочинений. Да много, ну не скажу много кого, но Алексея Николаевича Толстого, Гайто Газданова, конечно же, Лимонова и раза три вдоль и поперек. И Проханова, кстати, которую мы не издали, но, надеюсь, издадим. Но я его в отдельности читал, все им написано. И, ну и так далее. Там, конечно, там Лермонтова, надеюсь, Гоголя дочитаю. Я сейчас купил себе академическое, там, большое-большое, там, да, потому что я думал, что оно поменьше у него. Но
4: тот... А сколько у него, 7-8 томов?
2: Да, нет, там чуть ли не 16-20, что ли, томов. 7-8-то я читал, это все понятно.
3: 7-8 это советская классическая.
2: Да-да-да, это, само собой, я тебя читал. Но это, и всегда ты... Леонова, конечно же, я раз 5 перечитал все подряд. И Шолохова.
4: И издал.
2: И издал, да. И Шолохова там тоже до сих пор нет академического собрания сочинений. Ну, я про поэтов не говорю, потому что поэтов там гораздо, зачастую гораздо проще прочитать. Потому что ты взял томик там и прочитал всего толстые томы, и всего Бродского, Вознесенского, Левитанского, там, это не так сложно. А вот с прозой, вот, допустим, Толстой, у него академическое советское издание, 90 томов, Виктор Шкловский, исследователь Льва Николаевича Толстого, сказал, что я не читал всего Толстого, и не знаю ни одного человека, который читал всего Толстого. Но тут надо обратить внимание все-таки на то, как работала советская власть. Вот этот 90-томник издать, вы выразите, это целый институт надо было создавать, это десятки, сотни филологов, это прям целые специалисты, которые рыли, разбирали почерк.
3: Там... Достоевского, которому по понятным причинам не везло с полными собраниями, ну, при советской власти, опять же говорю, по понятным причинам, все-таки успела советская власть сделать.
4: Издали, издали, да.
3: Да.
4: Поводу поэтов я поспорил, все-таки мы Лимонова 4-томник издали, одних стихов, у Бродского 7-томник, более-менее академический.
2: Ну, я бы вам просил, что назвали цифру 90 томов, все-таки какой бы ни был плодовитый поэт, все равно писатель, средней руки.
4: До Толстого далеко, конечно.
2: Конечно, Чехов, там, томов 18, там, Тургенев еще больше. Это огромные собрания сочинений. Ни одного поэта такого нет, чтобы столько понаписал стихов. Да и невозможно столько стихов написать. Это же надо быть графоманом просто быть. Вот, я к тому, что я...
3: Надо быть графоманом и 90 лет прожить еще.
2: Ну да, да, да, да. Я к тому, что я обращаюсь вот к людям, которые, может быть, как-то воспримут нас и услышат меня, что вот вы, дорогие товарищи, вот часто говорят, что ну, читать совершенно некогда, просто времени на это не остается. Это говорится в те времена, когда и россияне, и вообще все человечество перешло на просмотр сериалов. Причем сериалов в 2-3 частях. То есть люди смотрят...
3: Сезон.
2: Это по 100
4: это минимум.
2: Серий, по 150 серий. То есть у вас есть время смотреть сериалы по 400 серий.
3: Люди себе намерены.
4: Я такой, да, здрасте.
2: Или в компьютерные игры играть, которые не кончаются вообще никогда, по 2, а читать совершенно нет. Я такой занятой. Ну, как бы, просто вслух эту фразу не произносите, ложусь. Ну, как бы, смотрится все это, выглядит все это идиотски совершенно. А вот, а для тех людей, которым есть силы и возможность немножко мозгами пошевелить, я вас уверяю, что читать всего Тургенева подряд — это сериал. И Лескова подряд. Это реально сериал. Там сюжеты, там повороты, там персонажи могут возвращаться одни и те же. Там тема разрабатывается по-разному. И там сама жизнь литератора так или иначе отображается. Это прям огромный сериал всего 19 века. Ну, вообразите себе. Или там есть Шолохов, это, конечно, сериал, донской сериал. Вот прям начиная с Первой мировой войны и заканчивая там... Нет, донские рассказы, да, Тихий Дон. Тихий Дон, донские рассказы, поднятая целина, они сражались за родину. И вот прям целиком жизнь на Дону. Прям сериал на 50 лет. Это тебе прям... Ну, не знаю, там, какой самый известный сериал. Вот он и есть. Он и есть. И любого возьмите писателя. Это, и, кроме всего прочего, это великолепный язык, это философия, это глубина, это твое отечество, это природа. И там чего только нет. Это охота, это война, это любовь. Все страсти мира, какие только возможны, в русской классике отображены. Читайте собрание сочинений.
4: Я бы обратил внимание еще вот на какую деталь, чисто из литературоведческого и литературного процесса. Когда издается собрание сочинений у человека при жизни, это значит, что он уже чего-то достиг на своем литературном пути.
3: Классика,
4: да. Но классик, не классик, это еще большой вопрос. Необходимо все-таки какое-то время прожить в этом статусе, потому что, ну, будем откровенны, особенно сегодня, любой человек, имеющий деньги, может понаписать чего угодно.
2: Да никто это не будет издать,
4: это никто не будет покупать. Он может величать себя как угодно. А вот ну, Захар, допустим, уже лет 20 ходит в качестве живого классика, вот это проверяется временем. И Захар может позволить себе и...
2: Я сразу два собрания сочинений.
3: Уже позволил, да. И даже я какое-то отношение к этому имею.
4: Вот. А если брать советское время, то вспомним Сергея Александровича Есенина, насколько для него было важно, что выходит его 4-томник, да,
3: стихотворение. При Есенине это был 3-томник,
2: а потом добавили 4-й, да.
3: И для меня, вот смотри, Олег, да? Я перебью. Угу. Для меня, конечно, это совершенно фантастическая история. Вот просто фантастическая история с этим собранием сочинений Есенина, да? Поэт. Собственно, достаточно, понятно, слава, понятно, уровень одаренности, но достаточно сомнительная репутация. Угу. Отношения с советской властью, скажем так, нет в них окончательной прямоты и ясности. Репутация бытовая хуже некуда. Антисемит, пьяница, скандалист, дерется с милицией. 13 уголовных дел. Вот, и все прочее, да, знаменитых. И вдруг, как бы, власть вот делает даже не щедрый подарок, а совершенно четко делает это элементом собственной политики.
2: Да.
5: должно выйти собрание сочинений Есенина. Ему еще нет 30. Вот, должно выйти трехтомник.
2: А до этого вышло, друзья мои, только у Демьяна Бедного. И параллельно готовится...
5: Это чисто политическая история, да.
2: Да, это политическая. То есть, по сути, советский поэт, которого издает собрание сочинений и получает за это 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, а когда зарплата была там 150, 200, 250, и нарком получал там 300, 400, 500.
5: Нет, порт максимум, не больше рабочего. Там, значит, где-то в районе 250.
2: 250, а Есенину дают сразу 10 тысяч рублей. Его сразу делают в статусе богатого человека. И без конца у нас эти наши ясиноведы рассказывали, что у него жилья не было, он мог бы его приобрести, в конце концов, на эти деньги, найти способ так или иначе его там по тем программам как-то его раздобыть себе, но он и предпочел их стремительно пропить, честно говоря.
4: Точно так же советское правительство публикует уже прозаиков, отдельно выходит собрание сочинений Леонова. Сколько у него при жизни раз выходило собрание сочинений?
2: Сейчас скажу,
4: в разных томах. Пять раз. Да. У Шолохова.
5: Ну, очень много. Тоже, вот эти огоньковские восьмитомники, да, чуть ли не каждый
2: год. Там, дело в том, что у советской власти все было нормировано. Сейчас я на секунду вас прерву, потому что, допустим, Леонов, он суперзвезда, он один из статусных писателей, поэтому выходил каждые 10 лет. И вот там сначала выходило в 5 томах, потом в 6, потом дополнительный 7, потом в 10, потом в 12. То есть все, что так или иначе написал...
5: Он никогда не полный. Пирамида не выходила никогда.
2: Ну, пирамида-то он ее не отдал.
5: Не дописал.
2: Да-да-да.
5: Она дописал, но не до редакции.
2: Не отдавал, да. Но она выходила в 12 томе, выходили ее главы в 79-м, 80-м, 81-м году. Было видно, что она уже написана. Там главы из разных концов книги, и видно, что все уже существует.
5: Да-да-да. А у меня вопрос сразу такой вот. А у Вора, Романа Вора, нежно мной любимого, три редактора. А какая из них входила вот в эти вот собрания сочинений?
2: В первом собрании сочинений была первая редакция, соответственно,
5: 27-го года.
2: Да, а потом уже коричневая и сиреневая, два собрания сочинений позднесоветские, там была вторая редакция, а третья редакция не успела войти в собрание сочинений при жизни, она выходила уже отдельным изданием. До сих пор прекрасные наши издатели, переиздающие Вор, всегда издают вторую редакцию, хотя есть третья авторская редакция 91-93 года, она называется «Библиографическая редкость», она с того года так и не переиздавалась ни разу.
5: И даже если сравнивать, то достаточно сравнить первую и последнюю, да?
2: Да нет, надо сравнить все три. На самом деле, надо издавать прям три разные редакции, потому что это три в чем-то даже разных романа. Можно даже сказать, три разных романа. Вот это феномен, на самом деле. Человек написал роман, и потом его два раза переписал, и получилось три разных романа.
5: Я сейчас говорю, в комментариях должно быть отдельно текстологическое.
2: Конечно. И, может быть, надеюсь, мы однажды под этим займемся. У советской власти вот эта статусная вещь, такая армейского почти типа, она была и в собрании сочинений. Вот Алексей Колобородов как на эту тему тоже говорил. Вот если ты поэт весомый, но не первого ряда, у тебя выходит двухтомничек. Если ты чуть повыше статусом, то трехтомничек. Mm-hmm. А потом уже, если ты Твардовский, то можешь позволить себе там 4-5, сколько ты написал там, да? Mm-hmm. И прям любого поэта поэтому по данному статусу можно было определить. Но если попроще, однотомничек.
5: У Прозаиков примерно то же самое. Сначала более-менее, когда ты укрепился в звании достаточно известного писателя в статусе, выходит избранный большой толстый.
2: Да, да.
5: Потом двух- или трехтомник. Mm-hmm. И потом уже, да, потом четырех, а потом уже ты выслуживаешь, когда себе собрание сочинений. Все, я почему тебе скажу? Ты классик. Классик в понимании и власти, и читателя.
2: Понимаешь? Он имеет право издать все. Да. Но до этого достигали единицы. Помимо Шолохова и Леонова, это Каверин, это Катаев, это Бондарев. Это прям 10 имен. Все остальные не могли. Там были писатели достаточно знаменитые. Какой-нибудь там Лидин, какой-нибудь там, я не знаю... Лев Славин, там, да, ну, все, они долго жили, у них было много текстов.
5: Никулин.
2: Да-да-да, Никулин. Но, тем не менее, один том, два, три, все.
5: Да-да-да, остальные разрозненные книги, да-да-да, либо как бы двухтомник.
2: Да. А это ты уже должен быть прям классик, классик, классик. Но, тем не менее, все было очень нормировано. Они все прекрасно понимали, что тебе нужно еще подняться, чтобы у тебя вышел трехтомник. Еще подняться, чтобы у тебя вышел там... Очень интересная тема. Причем это можно было достигнуть в молодом возрасте, там, допустим, более-менее молодом по нашим там меркам, там, 50 лет, уже там Ван Шенкин, Винокуров, трехтомники. Первые два тома стихи и поэмы, потом какая-то проза или воспоминания, мемуары, или очерки.
5: Путевые заметки.
2: Да-да-да. Все, они уже там молодые мужики, у них такой статус был. Сегодня поэтов 50-летних, которые могут себе трехтомник выпустить, их очень нет в природе, там, да, чтобы собрание сочинений мог кто-то позволить себе крупный поэт публиковать. Извини, Олег, нам нравится про эту тему.
4: Сегодня, допустим, Юрий Михайлович Кублановский у него вышел четырехтом. Поэтому изредка она встречается.
2: Да. Как вышел, где продается, кто его издал, это тоже очень важная
4: конечно,
2: тема.
4: Конечно.
2: Лежит ли он
4: тут
2: в каждом магазине страны?
4: Андрей Борисович Маренгов, которому в 1957 году необходимо было отмечать юбилей, и ему изначально был положен двухтомник, поэтический-прозаический, но со временем стало понятно очень быстро, что это сделать невозможно, потому что проза как таковой, которую он мог бы напечатать, она запрещена. А поэзии настолько не хватит, потому что, тоже та поэзия Серебряного века, имажинистская, она уже как-то отжила свое, а новых стихов настолько не набирается. Поэтому было решено перевести этот проект в однотомник, но в итоге и этот однотомник не вышел, а вышла книжечка в 1959 году.
5: А пьеса же не принято было в собрании сочинений. Если ты не Чехов.
4: В итоге вышло как раз-таки две пьесы.
6: Там две пьесы в одной книжке, не про это говорят.
4: «Рождение поэта».
6: Алексей говорит, про то, выходили ли многотомники пьес. Нет.
5: Опять же, если ты не Чехов, да.
6: Да-да-да.
4: Что показывает современный, более-менее современный опыт собрания сочинений? Они очень редко издаются хорошо. Вот недавно ко мне пришло вот такое вот издание, барнаульское, 2019 года, Василий Макарович Шукшин, девятитомник, все на глянцевой бумаге, все с фотографиями, все с комментариями. Здесь не
6: Барнаул,
4: только...
6: молодцы.
4: Да, отличная работа. Здесь
5: формат какой-то.
4: Не только проза малая, большая, здесь и стихи Шукшина. Кто знал, что он писал стихи вообще? Здесь и письма, здесь и автографы, здесь и все остальное. Все до мельчайших подробностей разобрано.
6: А можно купить-то?
4: Да, конечно. Я потом подскажу, где можно дешево купить. И тут возникает вопрос. Вот у нас есть целый ряд известных широким массовым читателей поэтов, прозаиков, которые пользуются спросом. Это чисто экономически будет выгодно издать их собрание сочинений полноценные, полновесные, с академическим комментарием, вот взять двух самых популярных – Бродский и Довлатов. У нас на данный момент существует более-менее полное собрание сочинений Бродского 1997 года издания. Сегодня, если посмотреть на рынок, сколько стоит это собрание сочинений, мне минимум встречалось за 22 тысячи рублей. А так обычно больше – 40, 60 и далее. Зависит от состояния, от количества томов. Там у Бродского в первую очередь стихи, потом, естественно, публицистика, переведенного с английского языка, пара пьес. Вот.
5: Неполное собрание.
4: Неполное. Туда можно еще письма добавить, туда при всем бродсковедении, можно добавить ранее не публиковавшиеся стихи.
6: Их много?
4: Я думаю, хватает. Дело в том, что тут возникает вопрос с наследниками, но я думаю, мы этот вопрос во второй части передачи озвучим. Да? Но так или иначе, вот прошло со дня смерти Бродского практически 40 лет, где эти люди, которые собрали бы все это и издали нормально? Второй случай – Довлатов. У нас сколько? Трехтомник, четырехтомник его прозы выходит. И в этом четырехтомнике не найдется места письмам Бродского, не найдется места стихам. Да, Довлатова. Ну, там были и письма Бродского к
6: Довлатову. Стихам, советским вещам.
4: Да, советским вещам.
5: Самое главное.
4: Все это необходимо прокомментировать. И, опять-таки, никто за это не берется. У нас есть замечательный исследователь Довлатова, редактор «Сибирских
5: огней». Андрей Арьев. «Сибирских огней» Михаил Хлебников, да.
4: Михаил Хлебников, который выпустил сколько? Два тома, да?
5: Всем, кто Довлатов продолжает оставаться культовым писателем, поэтому очень рекомендую. Довлатов и «Союз» первая часть о жизни Сергея Донатовича в Советском Союзе. И вторая «Довлатов и третья волна». Из названия понятно, что это эмигрантский период. Вот, это Михаил Хлебников, две его работы по Довлатову.
4: Вот взять его работы, взять самого Михаила Хлебникова, посадить, дать каких-то грантовых денег, я не знаю, он составит полное академическое собрание сочинений Довлатова. Но почему-то никто этого не делает.
5: Да ладно, почему? Мы все это обсуждали прекрасно. Существуют две прекрасные компании, пересекающиеся между собой. Людей, которые продолжают кормиться на Бродском, и людей, которые продолжают кормиться на Довлатове. И у них висит табличка. Чужие здесь не ходят.
4: Но это же даже для них экономически выгодно собраться и все это сделать.
6: И потом неприятно все-таки у Бродского придется публиковать сопросоветские рабочие стихи.
5: Хотя тут тоже вопрос большой. А политически им это совершенно невыгодно. А самое главное, невыгодно тусовочно. Понимаешь? Потому что как это? На их поляну вдруг кто-то зайдет и сделает лучше, чем они.
6: Есть, конечно, интервью Бродского. У Довлатова есть американская периодика, которую тоже надо перерыть, наверняка что-нибудь было. Там у Довлатова вот этот четырехтомник везде ходит, а на самом деле, я думаю, там томов 8 можно собрать без проблем.
4: Наберется, я думаю, да?
6: Со стихами, с письмами, с периодикой, со всем остальным, советскими вещами, будет 8 томов. Как люди обрадуются, скажут, а у Довлатова, оказывается, 8, а не 4 тома. Да, да. Я бы сам обрадовался даже. Тоже читал все собрание.
5: Вот, и тут вот я, извини, Олег, вот это большая проблема, на самом деле, в том числе как бы и собрание сочинений. Когда какой-то автор монополизируется группой лиц, вот эти начинаются неизбежные совершенно искривления, да? И когда мы говорим о собрании сочинений, об этом надо говорить уже с известной тогда осторожностью. Вот, потому что никто нам конкретно не ответит, почему то или иное произведение уже известное, уже всеми читающееся, ходящее в списках, как было со стихотворением Бродского на независимость Украины. Оно в 90-е ходило в списках, как когда-то «Горе от ума». Вот, как Барков когда-то. Почему вы его не включаете? Ну, вот мы догадываемся, почему, да? Советские вещи Довлатова, он сам о них пишет, он их называет, он рассказывает, как историю публикации, как это происходило, как в юности появилось, как появилось там в Неве, по-моему, да? Стихи опубликованы, эти армейские стихи и письма к отцу. Почему? Почему? Ну, ответьте нам на этот вопрос. Ответ очень прост, потому что тусовка монополизировала и не хочет пускать посторонних на свою территорию. Это в чем-то похоже на историю с наследниками, о которой мы тоже будем говорить.
4: Контрпример, опять-таки, мы сами себя приведем. Умер великий писатель Эдуард Вениамин Лимонов. Захар начал, мы продолжили, вместе сделали собрание его стихотворений, поэм, текстов, как он называл, поэтических текстов. Да?
5: Ну, все, что не проза, да.
4: Да. Там тоже возникали свои трудности, очень разные. И последняя книга никак не выходила. Ею занимался Даниил Дубшин, он же Духовский.
6: Последний сборник стихов Лимонова имеется в виду, прежде
4: всего. Да, да, да.
5: Зеленое удостоверение епископа.
4: Сложенное вдвое. Мы долго ждали, пока Духовский издаст его, и тогда мы сможем спокойно взять эту книжку и спокойно включить в четвертый том. И никаких вопросов никогда не возникало. Сделали это, продолжаем и сейчас заниматься Лимоновым. Вот издали книжку Натальи Медведевой, все о Лимонове, да, все, что касается Лимонова, там несколько текстов «Моя борьба» Натальи Медведевой с полными комментариями. Я лично занимался комментированием ее текстов, давал сопоставление с текстами Лимонова, в первую очередь, «Укрощение тигра в Париже», сопоставлял с Еленой Щаповой, с ее интервью, с ее прозой, с ее стихами. Все это есть тоже прекрасное, отличное издание. И продолжаем дальше заниматься Лимоновым. И вот мы видим, что есть, допустим, издательство «Альпина Проза». У них тоже выходит Лимонов, роман «Потерянный Москва Майская», вышел, наделал шума. Они большие молодцы, что откопали этот роман и издали. Нас не хватило, вот они сделали. Большие молодцы. У них сейчас выходит вторая книжка.
5: Это, по сути, литературный памятник уже.
4: Да.
5: Да? Это, как ты правильно сказал, сенсация своеобразная. Это все прочли, это все обсудили. Почему не откомментировать? Как вообще такой роман можно выпускать без комментария на белый свет? Ну как? Это значит, что просто...
4: Ну, увы.
5: Просто
4: спасибо,
5: хай.
4: Что издали.
6: Нет, слушай, они издают всего Лимонова, и у них до этого вышло 25 томов без комментариев, а тут как бы странно было бы издавать с комментариями. Они издали его, а теперь уже наша работа. Если мы с Катей Волковой, с вдовой Лимонова договоримся, то мы сможем все это переиздать. Вопрос о наследниках мы будем обсуждать во второй части нашей программы «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас. В студии Олег Демидов и Алексей Колобродов, и я, Захар Прилепин, обсуждаем историю издания собрания сочинений и историю помощи либо вредительства наследников наших литераторов.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Дефицит топлива в России не критичен, заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что Россия будет наращивать поставки энергоресурсов в Крым. Они будут вестись и по земле, и по морю, поэтому потребности Крыма в топливе будут обеспечены. Кроме того, глава государства заявил о необходимости быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Он отметил, что эти средства у страны есть. Вопрос в скорости наращивания поставок. Кандидатами, которые представят партию «Единая Россия» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму на трех мажоритарных округах республики, утверждены действующие депутаты Госдумы Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов, а также глава администрации Ялты Янина Павленко, сообщил спикер парламента Крыма, секретарь Крымского отделения «Единая Россия» Владимир Константинов. На съезде ЕР утверждены кандидаты, которые представляют партию на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму «Россия от Крыма». Об этом сообщил Владимир Константинов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Всего в единый день голосования пройдет более 2000 компаний разного уровня. Аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству во Франции, где вероятны потери урожая, а также наблюдается повышенная смертность скота. Об этом заявила глава Минсельхоза страны Анни Женевар. Однако она затруднилась ответить, объявит ли власти режим природной катастрофы. Женевар для адаптации к чрезвычайным условиям, в частности, предложила фермерам ускорить внедрение систем охлаждения и распыления воды в животноводческих помещениях. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. Середина недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже ее превысила. Американская пловчиха Гречен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на соревнованиях в Риме. Она показала результат 23,55 секунды и обновила рекорд соотечественницы, который та установила 19 июня. Уолш, двукратная чемпионка и двукратная серебряная призер Олимпийских игр 2024 года, четырехкратная чемпионка мира, рекордсменка мира на дистанциях 100 метров баттерфляем на длинной воде, на 50 вольным стилем, на 50 и 100 метров баттерфляем и на 100 метров комплексным плаванием на короткой воде. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
3: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи сведущие Олег Демидов.
4: Всем привет.
3: И Алексей Колобродов.
5: Ну, здравствуйте.
3: Сегодня говорим о собраниях сочинений писателей и посмертных, и прижизненных. Собрания сочинений как издательский феномен. Недавно было очередное заседание Совета по культуре при президенте Российской Федерации, на котором присутствовал и я. Вот. И я давно хотел уже поднять тему наследников, которые выступают зачастую как вредители, которые просто не дают элементарно переиздавать, причем за деньги, которые они получат, переиздавать те или иные тексты или стихи, или пьесы своих предков. Я говорил о другой теме, а данную тему поднял Владимир Львович Машков, но уже в приложении к театру. Он говорит, сидят наследники тяжелыми своими телами на огромном количестве великих пьес, авторов, которые популярны в России, которых хотят ставить и вырвать эти пьесы из-под наследников, крайне сложно, зачастую просто невозможно. Вот. И я попросил Владимира Владимировича как-то в этом поучаствовать. Вот. И он тоже, он тут же воспринял это с пониманием, там, да, и сказал, что давайте этим вопросом заниматься, и Я потом отдельно переговорил в кулуарах, и говорят, что одна из причин, что Россия в 90-е нулевые годы влезла в такое количество разнообразных соглашений о праве и наследовании, и наследстве западных, европейских, что оттуда выползти просто невозможно. Надо очень многие ниточки надрывать. Вот мы с вами там так или иначе уже напрямую воюем с Европой 4 года, но по-прежнему находимся в европейских тисках в смысле образования, в смысле там многих экономических каких-то соглашений, в смысле медицинских соглашений и так далее и тому подобное. И здесь тоже. Мы туда вползли, в эту Европу, она нас спеленала, и мы теперь не можем поставить там такого-то, такого-то и такого-то, потому что у такого-то, такого-то, такого-то детишки вышли так себе, или внуки там, да, и они съехали за границу, и оттуда говорят, что мы ничего вам не дадим. Не, вот как хотите, а мы вам ничего не дадим. При этом, я еще раз говорю, готовы платить деньги, готовы и большие деньги платить. Они говорят, нет, ни за что. Для меня... Конечно, была показательная история, когда для сериала «Ополченский романс» мы попросили, рэпер Рич попросил спеть кавер на песню Егора Летова и на песню Бабулата Акуджавы. Там, да, и там вроде поначалу, не разобравшись, сказали «да», и он уже записал, и все всем понравилось. Потом, как только узнали, что «Ополченский романс», Донбасс, Захар Прилепин и та, и другая вдова, наследники сказали, что нет, нет, ни за что. Вот, и самое отвратительное было во всей этой истории, что у нас очень серьезная часть хайпажоров, в том числе наших вот этих так называемых националистов, неожиданно приняли сторону вдов. Но им все что угодно, лишь бы против Захара Прилепина. Они разогнали вот эту туфту о том, что Захар Прилепин хочет ограбить вдов, хочет отобрать у детей кусок хлеба, хочет их всех лишить. И мне стали говорить, а ты сам бы там у своих детей отобрал бы? Во-первых, я отобрал бы, конечно, у своих детей. То есть, если из-за моих детей или кого угодно, моих родственников, мои тексты не будут читать, то нахрен такие нужны наследники? Потому, конечно, я против этого. Но тут вообще речь о другом. Речь о том, что они просто из принципа не дают, потому что это связано с войной на Донбассе. Ну, ладно, еще там как бы Акуджава, там мы можем догадаться, как он к этому бы относился, но про Летова мы о другом можем догадаться, что это точно была бы его история, история его души. Он на эту тему напрямую высказывался, как он относится к независимости Украины, и как он реагировал на военные конфликты в Абхазии, в Осетии и в Чечне, когда он был всегда на стороне российской армии. Ну, там вдова. Вдова говорит, нет, нет, потому что у вдовы другие взгляды там, да. И этого сплошь, это вообще очень много. Вот там есть внучка, по-моему, Евгения Ароновича Долматовского, да, да, который «Ты ждешь Лизавета», там, и огромное количество великих советских песен. «Темная ночь» и так далее. Она у нас уехала за границу, она не поддерживает российский милитаризм, прочий там империализм. Все, она говорит, нет. Нет, и все. И как бы почему песнями, которые являются душой народа, пользуются эта барышня, совершенно непонятно. Непонятно, при том, что Долматовский еще, к тому же, ее дедушка благословен, участвовал в аннексии Украины и Белоруссии накануне Великой Отечественной войны, а еще и Финляндии. Он все это завоевывал. Это прямая, как бы, была его работа. Прямая его работа. И более того, он дожил еще до перестройки, до демократии и сказал, что вы как хотите, а я помню, что нас с цветами встречали и при Балтике, и в Западной Белоруссии, везде. И я, говорит, каяться за это не буду. То есть она против памяти идет своего деда. Против памяти. Потому что он не просто написал об этом, сочинил об этом. Он еще и воевал там, он все это сделал, и он не отказался от своей правды. А она говорит, нет, а решать буду я. И вот таких случаев у нас сплошь и рядом полно. И вылезает, еще раз говорю, вылезает всякая демагогическая шушера, которая начинает кричать, вы обкрадываете детей. Пошли вы к черту. Вообще не понимаете, о чем вы говорите.
4: Похожий пример, если брать чистую литературу, Евгений Винокуров, поэт-фронтовик, у него дочка уехала в Америку. Я не знаю, по политическим причинам... Не
3: знаете, что писатели, женитесь каким-то... нормальных женщин. Кого вы берете в жены? И вы рожаете, что знает кого. И потом они у вас... Ну, как бы, уделите время детям, в конце концов. Или берите простую девушку из Рязанской области. Я
5: могу посоветовать.
3: Гораздо меньше шанс, что они уедут у вас в Америку. Извините, да, продолжайте, Олег.
4: У него дочка Ирина филолог, много пишет, много издает, но почему-то не своего отца, не архив Николая Глазкова, который ей тоже достался, а занимается кем-то еще. Здесь я не знаю, есть там политические какие-то причины или нет, но судя по тому, что у нас Глазков очень плохо издается, не комментируется, до полного собрания сочинений там еще жить да жить, и Винокуров тоже не переиздается. Когда вы видели последнее издание Винокурова? По-моему, это вот все советские томики и все.
6: Советские домики и исполнение регулярное, слава богу, хоть исполнять она не запретила Сережку с Малой Бродной, да.
4: Ну да, хотя бы, хотя бы. И, или другой пример. Вот у Довлатова тоже смешная история вышла с книгой «Жизель» Валерия Попова. Да? Наследники Довлатова запретили ему публиковать фотографии, поэтому обложка знаменитая «Жизельовская» вышла там с наклеечкой «Здесь должна быть фотография Сергея Довлатова». Ну что это такое?
6: Нет, оригинальный, конечно, понимаю. Ход. Но... Здесь я их понимаю, потому что книжка вышла не про Довлатова, а про Попова.
4: Согласен.
6: Здесь я их понимаю. Вот Попов себя и клей туда.
4: Но все равно странно. В случае Бродского...
6: Думаю, что да, это тоже отдает произволом, конечно, некоторым, да.
4: В случае Бродского он отчасти сам запретил публиковать какие-то о себе мемуары, в том числе Карлу Проферу, да. Они все равно были изданы и после смерти Карла Профера, и после смерти Иосифа Бродского, уже в наши дни. Но Бродский, например, создал фонд и закрыл его на определенный срок. Сказал, вот когда все люди, знавшие меня, умрут, тогда вот лет через 100 можно издавать.
6: Сам автор, это понятно. Сам автор, это понятно. Мы о чем говорим? Мы говорим, когда разлятся наследники, которые, по сути, никакого отношения к тому, что он создал, не имеют.
4: Не имеют. Вот пример.
6: Поэтому, когда я понимаю издателей, когда они вот начинают, их начинает трясти, когда речь начинает заходить о наследниках, неважно, какого качества наследники, но все уже просто настолько как бы наелись этим горем.

0: Последний пример из такой личной практики – это Леонид Георгиевич Кубанов. Вот я познакомился с его вдовой, как она представляется. Да, поэт, великий поэт, один из лучших во второй половине XX века. Вот как есть Бродский, как есть Дмитрий Придов, как есть Эдуард Лимонов, есть и Леонид Губанов. Москвич до мозга костей, такой неоимажинист, неофутурист. Его прекрасно знала вся литературная Москва. При жизни он не издавался. Ему предлагали издаваться за рубежом. Он сказал: «Фиг вам, я сначала должен издаться на родине». Но умер вот буквально с 3 стихотворениями, напечатанными в периодике. А все началось в конце 80-х, начале 90-х. Пошел какой-то уже не сам издат, а там издат, который можно было купить здесь. Наши книжечки пошли, и вот всем занималась его, как она сама себя аттестует, вдова. На самом деле одна из жен, и то не последняя, но зато та, которая родила ему наследника, сына. Сыну глубоко плевать на то, что отец там наворотил. Они прожили вместе 1,5-2 года, не более того. И Губанов ушел к следующей женщине, с которой прожил 10 лет. Она почему-то не имеет на Губанова никаких прав. А брат Губанова, старший, живой, тоже почему-то не имеет никаких прав. А вот эта вдова пользуется всем. Сама издает, никаких филологов не подпускает. А если подпускает, то потом гонит куда подальше, потому что во всех разочаровывается. И вот я написал биографию Леонида Губанова и собрался ее издавать. Это было в 2019 году в редакции Елены Шубиной. Мы тогда с Еленой Даниловной поговорили. Фигура значимая, о ней необходимо писать, говорить, презентовать его, популяризовывать. Но вторглась эта вдова, выцепила все контакты редакторов Шубиной, саму Шубиной, начала писать угрозы, что если что, она пойдет в суд, потому что без ее утверждения никакую биографию Губанова издавать нельзя. А это уже перебор.
1: Это уже не собрание сочинений. Даже да. Такого законодательства, которое есть у нас. Это просто шантаж.
0: Но, тем не менее, биография Губанова вышла не в 2019 году у Шубиной, а вот в КПД, когда КПД было создано в 2025 году. Это тоже о многом говорит.
1: Эти наследники собой всех достали и запугали. Вот еще побочка такая. Просто никто уже просто связываться даже не хочет. Уже тебе дороже это называется. Пусть там ни на что она не опирается, и по закону мы правы, но сколько мы нахлебаемся с ней, вот еще какая побочка существует.
0: Давайте скажем о том, что мы производим, собственно. Вот есть такая прекрасная серия.
1: Да, есть такие нетривиальные способы собрать сочинения любимых авторов.
0: Почти собрание сочинений, так называется эта книжная серия. В ней у нас вышли Герман Садулаев, книжка «Осенние крепости». В ней вышел томик Дмитрия Вадения.
2: Томище.
1: Это вот такие кирпичи, это не самый большой.
0: И поэзия, и эссеистика Ваденникова. Ваденников за нее получил, кстати, премию «Гипертекст». На днях.
1: И еще одна наша книга, за которую и горько, и гордо получила премию «Гипертекст», совершенно заслуженно. Это книга покойного, погибшего, Царство Небесное, Евгения Николаева, Гайдука, «Моя Новороссия». Вот, то есть тут награда, что называется, нашего героя.
0: Это уже немножечко другая серия, но да, совершенно к слову, совершенно к месту. Из этой же серии книжка молодого поэта, но который уже покорил всю Россию, который мотается с гастролями от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сухуми. Это Егор Сергеев. Книжка вышла в этой же серии и тоже в гипертексте получила приз зрительских симпатий. Да? Правильно это называется?
1: 3 позиции мы взяли в гипертексте.
2: Да, но еще ты не назвал. Вадинник Караулов не назвал.
0: Игорь Караулов, да, конечно.
2: Мы собираемся еще издать такой том Семена Пегова и такой том Анны Долгоревой. И ждем, когда они...
0: Да. И Александра Пелевина, и Анны Ревякиной.
2: Ну да.
0: Но тут, я думаю, надо сказать про отдельный том, про Андрея Полонского. Что это был за человек, что это был за поэт, и чем уникален том в этой серии «Почти собрание сочинений». Но
1: давайте
0: это расскажет Леша.
1: Я скажу о Полонском, конечно. Это и мое открытие, и будет для многих открытие, конечно. Но я сначала скажу, как это все устроено. Устроено это все довольно забавно и хитро. Вот, потому что автор сам пишет свою подробную автобиографию, расписывает, как он добрался до жизни такой. А потом, как правило, у поэтов основной корпус составляют стихотворения, лучшие свои избранные. Он как бы Караулов практически все туда включил.
0: При этом мы понимаем, что Караулов мог бы собрать двух, трех, четырех томник своих стихов. Но вот мы решили,
2: да, я думаю, прямо лучше. Нет, там, но, тем не менее, да, это вот. Тем не менее, большое презентационное собрание.

0: Ты у поэтов опыты в прозе, а у прозаиков, Герман больше известен как прозаик, опыты в стихах. Да? То есть как бы мы представляем автора во всей полноте его творческих стратегий. Что касается Андрея Полонского, тоже предметы горечи и гордости моей, во всяком случае, потому что я долго с ней возился в качестве редактора. Спасибо Игорю Караулову, спасибо вдове Анастасии. Вот, Андрей Полонский ушел от нас прошлым летом. И буквально за месяц до этого мы ездили в рамках проекта «Поэты России». Вот, в город Архангельск, где я, конечно, разглядел и, наконец, пообщался с этим совершенно замечательным человеком. Что-то тут, кстати, от Виктора Некрасова, о котором мы недавно говорили, какое-то по советским меркам, конечно, вполне аристократическое происхождение и такой вот невероятный какой-то демократизм, стихийный. Человек невероятно умный, человек невероятно своеобразно мыслящий. Если о стихах Полонского что-то люди дослышали, во всяком случае, помимо его окружения, ну, какие-то любители поэзии, он все-таки достаточно активная фигура.
1: Ну, и давно писал, да.
0: Да, контркультурная, начиная с советских еще времен. Была контркультура, потом уже такая свободная творческая единица. То о прозе вообще мало кто знает. Вот, а проза у Полонского великолепная. Это такой Борхес русский. Ну, не холодный, как Борхес, с глазами крота, да, а вот очень горячий, очень взволнованный вот этими как бы мировыми токами, которые через его мост, через его тело проходят. Византия, Рим, Иудея, да, и плюс, конечно, родные осины бесконечные. Совершенно особо отдельное какое-то их восприятие. В общем, мне эта книга очень нравится, я ее категорически рекомендую, и очень жаль, что автор, конечно, ее в таком виде не увидел.
1: Я скажу пару слов про конкретно вот эту книжку Германа Садулаева «Осенние крепости». Я был ее редактором, и мне понравилось, что в итоге получилось. Во-первых, мало кто знал, что Герман Умралевич пишет стихи, опять-таки какой-то ближний круг, а он не только стихи пишет, у него еще была своя рок-группа, сейчас он пытается это в виртуальном плане как-то перезапустить, переоцифровать записи, может быть, соберется и заново тряхнет стариной и что-нибудь споется, чинит новые, но пока вот имеем то, что имеем. Удивительная автобиография и собрание рассказов. Опять-таки мы понимаем, что Герман Садулаев уникальный большой прозаик. Но вот я сейчас вспоминаю свою домашнюю библиотеку. У меня есть несколько современных прозаиков, у которых я собрание сочинений покупать, наверное, не буду, когда они выйдут, потому что у меня все есть. Это Захар Прилепин, это Андрей Рубанов, это Михаил Елизаров и это Герман Садулаев. Вот четыре прозаика, да? Абсолютно все есть. Но эта книжка совершенно уникальная, помимо автобиографии. Здесь собраны ранее не публиковавшиеся рассказы, редкие рассказы из каких-то книг, которые очень трудно достать, типа той же самой первой его книжки «Я чеченец». Да, и опять-таки, если вы хотите узнать, как Герман Умралевич Садулаев, с одной стороны чеченец, с другой стороны русский, с казачьими корнями, да, с третьей стороны абсолютно петербургский человек, с другой стороны человек, который страдает от своего пребывания в Петербурге, с пятой стороны коммунист ярый, с шестой стороны индуист, как он докатился до жизни такой, как умеет все это себе совмещать, как этот дикий коктейль получился, вот как раз-таки эта книга лучше всего его и покажет.
0: Захар, как ты придумал такую форму? Потому что это чисто твоя придумка. Давай.
2: Моя придумка, и придумал я эту форму как раз исходя из жадности своей читательской, потому что, ну вот сейчас вообще есть привычка. Взял какую-то одну тоненькую книжечку, прочитал, как бы я ознакомился, но оглядываясь на классиков, вот вы подумайте, друзья мои, вот вам, ну я знаю этого Толстого, читал я его там Казаков там, да, или там. Да-да-да, чем-то. Или я знаю этого Достоевского, читал там про Степанчикова там, да. Ну то есть, надо понимать, с чем вы имеете дело, потому что литератор, конечно, он и пробует, и зачастую удачно пробуйте в самых разных ипостасях. И нельзя там знать Рубанова, если ты читал там только что-нибудь там, одну его вещь. Надо же читать и Хлорофилею, и «Сажайте и вырастет», и его рассказы, и тогда вот будет
0: фикшн.
2: Да-да, полноценное будет о нем представление там, да.
1: Рубанов еще и стихи пишет.
2: Да. И напоследок хотел бы одну тему поднять. О нехватке, судя по всему, и финансирования, и людей, и специалистов для издания полноценных собраний чтений, даже не тех литераторов, которых они там не не изданы. Там, да, там есть советские литераторы, там, погибшие на войне или пострадавшие от репрессий, там, которые требуют внимания к себе. Там, да. Но даже большие классики первого ряда до сих пор не имеют академического собрания сочинения. Я, допустим, говорю про Михаила Александровича Шолохова. Я писал его биографию и разбирался в периодике, и ни в одной из его собраний сочинений, потом выходил уже 10-томник, вот, не входит его весьма заметная сталиниана, письма Сталину, его статьи про Сталина, ее какие-то вещи, связанные с венгерским восстанием, с пражским восстанием, какие-то его заметки или общие письма на данную тему. То есть там много всего, что просто никуда не попало. Шолохов и толком не откомментировано. То есть мы до сих пор не знаем, как Шолохов представлял себя, они сражались за Родину. Там есть главы, которые люди, кстати, на самом деле мало знают, главы предвоенные, которые напрямую описывают историю с репрессиями. Они же существовали уже. Потом главы там утеряны, и главы недописаны. Это все надо собирать, комментировать.
0: Комментировать обязательно.
2: Да, все, со всем этим разбираться. Начали издавать сейчас Алексея Николаевича Толстого. Я стал покупать, он только один том вышел, академическое собрание Алексея Николаевича Толстого, которое ИМЛИ издает, Институт мировой литературы. Я первый том открываю, но там полтома я этого не читал, там шедевр на шедевре. Вот он просто, он такой был, видимо, богатый и щедрый сам к себе, что он просто там эту «Темную башню», да не буду ее переиздавать. Блистательный рассказ, один из лучших вообще в русской литературе, пожалуйста. Он только в этом томе есть, который издан там едва-едва. Я думаю, что в последующих домах в каждом будет по 5-10 текстов, которые были по тем или иным причинам не изданы, не переизданы, он сам их про них забыл. Это тоже нормально совершенно, когда писатели забывают там, да? Перепрыгиваем. Валентин Григорьевич Распутин. Нету собрания сочинений. Вот этот издался там 4-томничек, но он далеко не все себя вмещает. Он, в конце концов, есть первая повесть, написанная совместно с другим автором, она нигде не переиздается там. Ну, еще ряд других текстов. Тем более, вот, у писателей такого уровня, как и упомянутый Толстой, и Шолохов, и Распутин, у них интервью любые с ними разговоры, они тоже крайне интересны. Они показывают тоже с ними...
0: Насколько комментарии к Распутину сейчас уже необходимы?
2: Да, крайне необходимы, потому что он часть, огромная часть нашей литературной, социальной и политической жизни. Там, да? Ну вот, я три имени назвал, добавьте каждое еще по три имени, чего собрание сочинений откомментированного полного не хватает вам конкретно.
1: Но Маренков, конечно.
2: Маренков.
1: И у вас все для этого есть. Да. Необходимо просто
2: сами издадим.
1: Финансирование, мы сами готовы издавать. Да. Просто вот все подсобрать, что есть в Москве, что есть в Питере, в архивах, оно практически все собрано. Только вот...
0: То, что мы издавали по инициативе Захарова в издательстве еще тогда «Терра», не помню?
1: Трехтомник в четырех книжках? Да. Нет, конечно,
2: не все пьесы вошли, не все стихи, с тех пор многое нашли. Там было, на самом деле, много опечаток разнообразных, ошибочек.
1: И необходимо комментирование еще более глубокое. Да, конечно, да, да, конечно. Да. Сейчас выходят потихоньку книжки, находятся новые специалисты по Марингофу.
2: Марингоф, слава богу, востребован и переиздается без конца. У нас как много писали почвенники о том, что никому не нужны Марингофы.
0: Это все комично. Конечно, такая шутка судьбы.
1: Вот, я бы с удовольствием прочитал полное собрание сочинений Губанова, но его не будет, а он писал прозу еще. Он пытался как-то саркастически, фельетонно отвечать Венедикту Ерофееву по поводу его «Москвы петушков». Но все это хранится и, видимо, никогда уже не будет издан. Ну, по крайней мере, не при нашей жизни. Я в это не очень верю. И третий, допустим, Анатолий Жигулин. Все права на него, насколько я понимаю, переданы правительству Воронежа, Воронежской области, да? А все хранится там. И, в принципе, все это можно издавать. Но как людям сегодня объяснить, кто такой Анатолий Жигулин, какую провести пропагандистскую, широкую пропаганду?
2: Если бы мы были на Диком Западе, сказали бы, это второй Шаламов, как бы. И были бы, кстати, вполне правы. И продали бы.
0: Так, я быстренько тоже. Гайдар, вот этот советский трехтомничек, все уже, как бы, он, конечно, совсем не полный и нужный уже.
2: Но был еще и советский четырехтомничек.
0: Четырехтомничек. Ну, он примерно такой же там.
2: Да-да-да.
0: Вот, нужны комментарии, конечно. И нужна огромная уже биография.
2: Да-да-да.
0: Пожалуй, действительно, Леонов, вот, с редакциями «Вора», с «Пирамидой»,
2: да,
0: комментарии,
2: да,
0: безусловно, да.
2: Ну вот. Тогда и со стихами, потому что стихи-то вообще не входили никогда.
0: Ну, конечно, тогда,
2: и
0: да.
2: И поэма «Земля».
1: Я находил, предлагал тебе тогда.
0: Ну и академический Шолохов, конечно. Вот это вот предмет тоже моей заботы и интереса.
2: Поэтому, ну, едва ли нас государство слушает столь внимательно, но, тем не менее, любые произносимые слова, я надеюсь, куда-то в нас сферу попадают, в мироздание. Хотелось бы, чтобы нам помогли, Бог с нами. Есть специализированные структуры, есть филфаки, есть ИМЛИ, есть огромное количество филологов, которые выходят из вузов, и заниматься им нечем. Ну, то есть, советская власть находила для этого возможность, возможности...
0: Там, и ресурсы.
2: И ресурсы для того, чтобы... Павел Басинский как-то написал по этому поводу. Там я издал какие-то очередные... Там, я люблю издавать поэтические избранные, свои любимые стихи. Я там издал какие-то свои любимые стихи, там Павла Васильева, Владимира Луговского, еще кого-то. И там Павел Басинский пишет колонку в российской газете «Замечательная литература». Он говорит, ну там многие сетуют на Прилепина, что вот типа он издает не только то, что он сам пишет, но что он читает, тоже он тоже издает. Он говорит, а чего хотите? А кто переиздаст вообще Луговского? Вот кто его переиздаст? У меня, говорит, лежит на столе Афанасий Фет, говорит, изданный тиражом 200 тысяч экземпляров с мощнейшими комментариями, говорит, с глубочайшими, с явно работой целого научного института, говорит, я понимаю, какие вещи мы утеряли. Ну, взяли вот и издали, и кто его теперь издаст, этого Фета? А я, знаете, в качестве спора с моими оппонентами из числа националистов, они без конца любят рассказывать, как у нас советская власть забыла, прокляла всю дореволюционную культуру. Я вот, когда писал «Взвод офицера и ополченца русской литературы», я вдруг обнаружил, что Чаадаева, Раевского, Глинку издавала советская власть. Их не издавали весь 19 век. Кого-то вообще не издавали вообще никогда. И они собрали их, откомментировали в библиотеку поэта, собрание сочинений, все издали.
0: Вот о чем. Возродить бы библиотеку поэта, конечно.
2: Ну, он, и Бетенова отчасти ее возродила, они издают. Тем не менее, хотелось бы государственного внимания к данной проблеме. У нас огромная литература, величайшая в мире литература. Дайте туда смешные деньги. Они смешные в ваших представлениях. Это один московский праздник там какой-нибудь, там на какой-то 1 мая. Это все. Это 10 лет работы всем филологам и 30 собраний сочинений. Дайте, пожалуйста, немножко денежек на русскую культуру. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Со мной были Олег Демидов.
1: Всем пока.
2: И Алексей Клобрудов.
0: Всего доброго.

знать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 23 часа, в Ереване полночь, в Челябинске час ночи. В студии Анна Груслова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин заявил о наличии контактов по урегулированию украинского конфликта. Переговоры США и Ирана состоятся в ближайшие дни. После землетрясения в Венесуэле произошло 512 повторных толчков. Подробности далее. Контакты по украинскому урегулированию есть, они налажены по нескольким линиям, заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что Россия внимательно относится к каждому предложению со стороны Украины. Так, глава государства сказал, что получил от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской народными республиками. Говоря об этом, он отметил, что спасение киевского режима в планы России не входит. Путин также добавил, что предложения о встрече с Зеленским в Киеве хорошо известны. Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани возросло до 29 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые предположительно съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Роспотребнадзор региона сообщала 26 заболевших. Кроме того, пользователи интернета утверждают, что находили жука в готовом блюде и покупали несвежий салат в гастрономе в Астрахани, из-за продукции которого, по версии следствия, произошла вспышка кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области поставила ход расследования дела на контроль. Несмотря на недавний обмен ударами, технические переговоры США и Ирана не отменены и должны состояться в ближайшие дни. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Напомню, Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Исламской Республике в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Иранский МИД заявлял, что атаки Соединенных Штатов на Исламскую Республику являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании. После двух разрушительных землетрясений в Венесуэле были зарегистрированы 512 повторных подземных толчков, сообщил спикер Национальной Ассамблеи Хорхе Родригес. Напомню, в Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450. В больницах находится более 3000 человек с травмами. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больница, закрыт главный аэропорт страны. Ощущаемая температура воздуха в турецкой курортной Анталье из-за высокой влажности достигла около 45 градусов, передает агентство IHA. Отмечается, что из-за сильной жары жители города и иностранные туристы массово отправились на пляж Конья-Алты. Одни спасались от зноя в море, другие предпочли укрыться в тени под навесами, расположившись на привезенных с собой складных креслах. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мастера», у микрофона Диана Берлин. На этой неделе, я думаю, все театралы особенно вспоминали Юрия Мифойча Соломина. Артист, который покорял нас и в театре, и в кино, и как человек, это не всегда совпадает. Поэтому сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагменты интервью с Юрием Мифойчем Соломиным, которые он специально дал нашей программе.
0: Программа «Мастера».
2: Юрий Михайлович, сегодня с вашего разрешения, пожалуйста, мы будем говорить о вас и только о вас.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте попробуем. Юрий Михайлович, вы родились в Чите.
3: Да.
2: Далеко-далеко от Москвы. Ваши родители — профессиональные музыканты. Ну, потом был Ленинград, потом опять Чита. Да? Правильно я все говорю.
3: Нет, Ленинграда не было. У родителей был Ленинград. Они поступали там в консерваторию, поступили. А так всю жизнь они прожили в Чите. И я до 18 лет там жил. Потом, когда закончил школу уже тогда, решил ехать в Москву поступать. Хотя решил-то я давно, до того, как закончил школу. Я в 49-м году увидел фильм «Малый театр и его мастера». И вот он меня потряс.
2: Там
3: это был шестой или седьмой класс я учился. И вот так я 4 года молчал. А когда в 53-м году закончил школу, я отправил все, то есть не все документы, а аттестат зрелости, копии я не делал. Да тогда и не принято было что-то. Опять если делали, то от руки, потом надо было заверять, куда-то идти. А я в школе получил аттестат, шел мимо телеграфа, почты и отправил письмо. Потому что адрес я запомнил по фильму. При Малом театре есть театральное училище имени Щепкина. Находится оно на Неглинке 6. И я отправил в Москву Неглинное 6, театральное училище имени Щепкина.
2: А родители знали?
3: Они могли догадываться, но что я отправил, не знали. Нет. Потом уже я им сказал, что вот буду поступать. Но мама, она не очень... То есть она и хотела, и в то же она понимала, что эта профессия такая, может и не получиться. Творчество – дело сложное, понимаете? Поэтому искусство. И поэтому они знали. Отец очень хотел. А мама хотела, чтобы я был медиком, врачом, хирургом.
2: Но не музыкантом.
3: Но
2: вот
3: не
2: такого
3: музыкант.
2: Не было, чтобы...
3: А музыкальным нет. Я ушел, распрощался с музыкой, проучившись 5 лет, по-моему, или 6. И так я нигде ничего не сдавал, ничего. Я не ходил. Ну, так что-то дома меня заставляли. И брат тоже. Он тоже. Его пытались учить, но тоже ничего не получилось. В общем, как-то мы с ним...
2: Ну, да.
3: Обошли музыку стороной, хотя я сейчас жалею.
2: Да, все-таки.
3: Если бы еще играл на рояле.
2: Ну, это было бы уже... Это уже было бы слишком, Юрий Михайлович.
3: Да, это было бы слишком, поэтому я вовремя остановился.
2: Потому что вы совершенно потрясающе двигаетесь на сцене. Если бы еще вы играли...
3: Да,
2: вот в фильме «Обыкновенное чудо» мы верим в то, что вы поете.
3: Ну, и верьте на здоровье.
2: Конечно.
3: Ну, так есть еще и «Летучая мышь».
2: Это вообще отдельный разговор. Фильм, когда заново в вас влюбились представители уже другого поколения. Это, конечно, был фантастический фильм,
3: ну,
2: и ваша работа.
3: Вот вы говорите, вы верили, что я пою.
2: Да.
3: Хотя, в общем, догадываетесь, что это не я.
2: Да.
3: И действительно, это так. Потому что там партии сложные. А вот когда «Летучая мышь» вышла на экраны, я не буду называть город, но из одного города, довольно-таки большого, мне позвонили и сказали, что вот они меня приглашают. Там театр музыкальный такой, драматический, музыкальный, и у них идет «Летучая мышь». И вот они меня пригласили, значит, принять участие, сыграть там вот Эйзенштейна. И я говорю, да, но дело в том, что я же не пою. А вас там поют? Была пауза очень большая. Как? Я говорю, ну я не пою, это же кино все-таки.
2: Они были уверены.
3: А партии там в «Летучей мыши» очень серьезные.
2: Сложнейшие.
3: И запись, там пели оперные артисты крупные. Надо сказать, что «Летучая мышь» обычно всегда идет в Новый год 31 числа в Австрии, в Венском, Венской опере. 31 декабря там обязательно идет «Летучая мышь» с участием ведущих оперных певцов мира. Вот такая музыка. Так что же мне до этой музыки, конечно, дотянуться.
2: Но зато какая роль. Юрий Михайлович, ну хорошо, вы приехали в Москву. Вам было вообще нисколько.
3: Мне было 18
2: лет. Ну, 18 лет. Из Читы.
3: Угу.
2: Это не из такой средней России. Сел на поезд. Сколько же вы ехали? Там же надо было ехать.
3: 7 суток, 12 часов.
2: Кошмар. Кошмар.
3: Пришел, да. Было время подумать, было время выйти из поезда.
2: И были такие мысли?
3: Нет, мыслей не было. Я просто хотел быстрее доехать.
2: Ну вот
3: не
2: вы,
3: терпелось.
2: Наконец, вы пришли, и ведь кто принимал экзамен? Это же даже страшно произносить эти имена.
3: Вот Вера Николаевна Пашина, вот ее портрет здесь висит.
2: Угу.
3: Да, это человек, который, собственно, я ее вспоминаю каждый день. Вообще в семье мы вспоминаем ее, потому что, ну, это был учитель такой. Кстати, моя первая учительница школьная, Наталья Павловна Большакова, и это ее давно уже, вот она была примерно такая же. Она учила не азбуке, не читать и писать, а она учила быть человеком. Она воспитывала нас. И все, у кого учились, они получились людьми. И военные крупные, и врачи, и хирурги, и инженеры. Вот несколько моих школьных одноклассников, двое работают, связаны с космосом, люди серьезные. Да? Угу. Вот и один артист.
4: Вам долго не давали больших ролей?
3: Ну, я бы сказал, не то, что не давали долго. Ну, маленькие какие-то эпизодики. Но хотя, в общем, был такой... Гончаров ставил, Андрей Александрович, у нас спектакль. В 57-м году мы пришли несколько человек сюда. Здесь молодежи тогда было мало. Было человек 5-6. И, конечно, там Никита Подгорный, Виктор Коршунов, они получили главные роли. А Борцов и я, мы уже вторыми исполнителями. Но мы в течение года уже сезона эти роли сыграли. Угу. Потом играли в «Филиале». Был очень хороший спектакль «Когда горит сердце» по повести Виктора Кина «По ту сторону». Очень хороший материал такой, добротный.
4: А «Сирано»?
3: Нет, потом играл Розовский «Неравный бой», «Перед ужином», его пьесу. У нас шли, Розов шел. И вот тут как раз мы вот вновь пришедшие и зарабатывали себе мастерство. Вот, потом были и Островский там сыграл «Свои люди сочтемся», я там сыграл небольшую роль. Не могу сказать, чтобы я обижался. Нет, я не обижался. Теперь я понимаю, что, наверное, ситуация вокруг была такая, что в театре в одно и то же время были Царев, Жаров, Ильинский, Светловидов, Владиславский, Любезнов, Доронин, Гоголева, Шатрова, Зеркалова, Белевцева. Я бы мог еще перечислить. Вот, понимаете, конечно, играли они. И мы помоложе. Тогда молодой Евгений Матвеев вот играл много, но он был старше, он уже войну прошел.
4: В театре?
3: В театре, да, он у нас.
4: Правда,
3: играл.
4: Да?
3: Да.
4: Даже, вот это как-то
3: его пригласили из Новосибирска.
4: Угу.
3: И он играл у нас очень много, да. Да и другие актеры тоже такого же возраста, но они считались даже не средним, а молодым поколением. Ну, а мы просто были детский сад, наверное. Хотя, должен сказать, отношение к нам было очень хорошее.
4: А вот сейчас, вот вы приходите, вы преподаете, у вас ребята...
3: Нет, я еще отвечу на ваш вопрос. Да, был у меня простой в 6 лет.
4: О, 6 лет.
3: Я не могу даже определить, почему. Это примерно где-то, может быть, 61-го года до 66-го, вот так. Я не могу понять, почему. Может быть, просто не было репертуара. Я не могу обижаться ни на руководство, хотя было непонятно, с другой стороны. Но это дало мне возможность все-таки начать сниматься в кино в это время. Пусть понемножку. Хотя были и центральные роли.
4: А разрешали?
3: Нет. Надо было приходить вот в этот кабинет к Цареву. Обязательно бумага была или с Мосфильма, или с Ленфильма, со студии Горького, там, где я снимался. Что мы просим, уважаемый там Голованович, допустим, вот отпустить в такое-то время, вот так-то и так-то. Обязательно ставились в известность. И он, узнавая у режиссерского управления, как и что, он тогда подписывал «в свободное от театра время».
4: А, ну, слава богу, тогда и было. Вот как
3: да,
4: раз.
3: И вот поэтому, значит, так случилось. А потом вот прошли эти годы, но я говорю, я не специально называю вот это поколение старших, которое было действительно, оно было очень крупное, очень большое, очень солидное, очень известные мастера, и к нам они относились неплохо, и даже хорошо, я бы сказал так. Вот, но все-таки первое место занимали они.
4: Ну, конечно.
3: И таких же... И, пожалуй, первое, что тогда сделал вот Ильинский Игорь Владимирович, который играл Хлестакова и у Мерхольда, и у нас здесь в театре. Вот он стал ставить и решил взять молодого артиста. на эту роль. И вот однажды он меня встретил здесь в коридоре и сказал: «Почитай пьесу». Я говорю: «Я читал. Ревизор, в смысле». Он так немножко очки поправил. И все. И прошел. Он неразговорчивый был в жизни. Во всяком случае так.
4: Угу.
3: А через некоторое время, ну, может быть, через месяц, я увидел распределение на доске. У нас здесь распределение. И я попал вот на роль Хлестакова. Собственно, он и дал мне возможность сразу прыгнуть на такую ролищу. Причем играл он сам Городничего, но взял себе в помощь Евгения Вестника. Тоже в то время не старого, поскольку он был режиссер. Значит, роли у него все играны уже были. Значит, вот мы с Вестником этим занимались, а рядом нас окружали почмейстера. Играл Бабочкин Борис Андреевич, Землянику играл Хохряков, Ляпкина-Тяпкина Владиславский, Светловидов и Оленев, и Маркушев играли Бобчинский и Добчинский, Шатрова играла унтер-офицершу. И, в общем, короче говоря, вот такой состав был звездный.
4: А какими они были партнерами?
3: Потрясающе. И я им очень благодарен, потому что они меня... Они были хулиганы на сцене, в хорошем смысле этого слова. Теперь это называется так — импровизация.
4: Угу.
3: А тогда они... Вот представьте, там 85-летний Владиславский вдруг... Я говорю: «А нет у вас денег взаймы?» Ну, Хлестаков.
4: Да, да.
3: И он так терялся, чуть ли не плакал, вспоминал, где у него заначка. И зритель уже понимал его и начинал хохотать. Заначка у него оказывалась в башмаке, а нога была в белых чулках. В общем, он оттуда доставал. Это удержаться было очень... Причем они каждый раз меняли, они не повторяли одно и то же.
4: То есть вам тоже приходилось?
3: И нам приходилось, тогда они нас дрессировали на импровизации. Как ты себя поведешь? Или любезно, выхожу на сцену, он Осипа играл. Я стучу в дверь. Знаю, что он там, он мне дверь открывает. Открываю дверь, выхожу, его нет. Нет, а до этого у него монолог большой идет. Он говорит: «Есть хочется». Вот там играл очень смешно. И, короче говоря, я его стал искать, где он здесь в комнате может. Ну вот. И так и не... Потом он из-под кровати вылезал. Но в лоб не вылетел, что старый человек,
4: да,
3: залез под кровать, причем у него рука была сломана, и он левой рукой очень плохо владел. Но азарт, вот у него был азарт, вот он не мог остановить. Ну вот такие вот были артисты.
4: Потрясающе.
3: Так что это счастье было с ними работать. Счастье.
4: Юрий Мифович, если можно, о ваших партнершах. Ну вот кино и театр. Вот ваши партнерши. Ну они одна от другой лучше. Все замечательные, все известные, любимые. Вот как вам было с ними?
3: Как вам было с ними?
4: А я знаете, почему задала
3: этот вопрос? С ними тяжело, как со всеми женщинами.
4: А вот вы понимаете, я почему задала этот вопрос? Я когда думала, я вот, конечно, готовилась к нашей встрече, и я поймала себя на мысли первый раз, идя к артисту вот такого большого масштаба, мне: да простят меня все ваши партнерши. Но вы, я уверена, не желая того, они у вас на втором плане, Юрий Мифович. Понимаете, вспоминаешь кино, вспоминаешь вас. Это я не потому, что мы так вот сидим с вами напротив.
3: Нет, я понимаю, понимаю.
4: Почему это так? Вот что это такое?
3: Нет, нет, нет. Это все-таки, все-таки мужская роль всегда является какой-то основной. Конечно, если это не «Гроза» Островского или там еще какая-то роль. Нет, нет, нет. Я думаю, что все-таки больше хороших мужских ролей, чем женских. Но а с теми актрисами, которыми в кино приходилось сниматься и работать, и в театре, конечно, есть... Я бы не хотел называть имена, потому что...
4: Ну, конечно, вдруг кого-то мы...
3: Одни актрисы, допустим, если у нас в театре, с которыми мне легко работать, уже понимаем друг друга, понимаете? И с ними легко работать и как партнеру, и как режиссеру. Другие уже теперь среднее поколение, молодое поколение. Там много моих учеников. Поэтому я очень боюсь, чтобы все говорили: «Ой, конечно, он тянет своих». Я никого никогда не тянул. И не тяну. Я отдаю отчет, кому надо помочь, и кто талантливее другого. Вот это для меня святое. Поэтому, говорит, почему вы так мало играете? Действительно. И мне многие критики говорили, спрашивали, ну, почему так мало себе берете? О! Я говорю, вы скажете, себе берете. Я скажу уже. Царев, который здесь был руководителем театра много лет, он примерно играл одну роль в 3 года. Ну и плюс те старые, которые ну, там да. у него есть. Но он никогда не был против второго состава. И никаких проблем он этим не создавал. Вот я бы сказал, что он был тоже моим учителем. Он преподавал художественное слово у нас на курсе. А потом вот был директором. Я его помню. Но я помню вот это, что больше определенного времени нельзя... Мало что роль тебе нравится какая-то, да? Надо взвесить, надо понять, а потом уже решить. Поэтому я примерно в 3-4 года играю новую работу. Когда у меня были роли в кино, я это замещал, и мне было легче, так сказать, везде. Сейчас кино, как говорится, мало.
4: Ну, мало. Ну, какие фильмы? «Московская сага», когда прошла, люди долго-долго не могли успокоиться. Понимаете, у вас там роль...
3: Ну, вот видите, если я буду часто... А люди будут волноваться, понимаете, зачем же лечить?
4: Это происходит после каждого вашего фильма.
3: Я шучу. Вы понимаете, какая вещь? Да, «Московская сага», пожалуй, это последний фильм. Кстати... Потом я еще у них снялся, у этой группы.
4: «В тяжелом песке».
3: Борщевских.
4: Да.
3: Отец был, есть режиссер очень.
4: Да.
3: Мать – автор, дочка. Она тоже да. режиссер по актерам. Даша очень человек способный.
4: Да.
3: Очень
4: да.
3: способный. И сын, который был
4: беда.
3: Директором.
4: Вот это беда, да.
3: Но потом беда случилась, его не стало. Но вот когда он еще был жив, мне позвонили, мать позвонила, сказала, говорит, слушай, я вот сценарий вот будет снимать, значит, наш. Есть там роль одна. Если ты согласишься, тогда я буду писать. Если ты... Она небольшая. Я говорю, ну, хорошая. Она говорит, ну, я ж тебя не обманываю. И он снял «Тяжелый песок». И вот я там играл адвоката. Там всего 2,5 сцены. Но мне не стыдно.
4: Нет,
3: мне
4: конечно.
3: Дело не в количестве, а, наверное, в качестве. Там есть мысль, понимаете? Вот. А потом еще был один фильм, такой молодой, ну, довольно-таки молодой, режиссер Олег Погодин. Он и автор сценария, и он... С ним очень легко тоже работать. Я снимался у него в одном детективе. «Родина ждет» был такой фильм. Там генерала одной организации. Я говорю, да вроде роли-то нет. Он говорит, ну, посмотри материал. И он мне показал весь отснятый материал, который они снимали там где-то в Азии. Снимали. Мне понравилось очень. Я говорю, ну, давай попробуем. И вот я считаю, что у меня там хорошая работа получилась. Но там есть мысль у этого генерала, который сегодня находится, как и все мы сегодня,
4: да.
3: находимся над невзвешенной ситуацией такая. Да, он за родину, да, он за свою профессию, да, я знаю таких людей, понимаете? А все остальное, то, что предлагалось, может быть, где-то 1-2, одну роль. Хотел сыграть небольшую, но такой современного человека. Там была тема, но, по-моему, режиссер ее не понял. Поэтому я 2-3 поснимался у них, а потом заболел. А потом, когда посмотрел фильм, то да, я остался. Ну, слава богу, что он не идет. Поэтому тут очень важно, чтобы ты понял режиссера, а режиссер понял тебя.
4: Как
3: вот
4: у
3: почему
4: вас было
3: я стиль. Говорю о Погодине, Олеге. Он тоже предложил роль одну, диаметрально противоположную. Таких я не играл. Но я действительно подумал, это можно взять.
4: Да?
3: Хорошее, хорошее, да. Я понимаю, что он просто так не предлагает роль. У него есть свое видение, и поэтому...
4: Ну, вы вообще снимались у замечательных режиссеров.
3: Да, мне повезло. Но если даже говорить о киношных режиссерах,
4: да.
3: то я еще и у Марка Донского сумел сняться «Сердце матери» и «Верность матери». И я не отбрасываю этот фильм, потому что там не те действующие лица, допустим. Но режиссер
4: это
3: был...
4: искусство.
3: Ой, какой был смешной, очень добрый, очень... Тут я смотрел как-то старый фильм детство вот по Горькому, там, в Нижнем Новгороде я увидел кадры. Так у него 5 планов работает, и Волга, и пароходы, и люди. Добрейшей души человек, крикливый, но не злой. И у Столпера снимался.
4: Колотозов.
3: У Колотозова снимался, да, и у Куросавы снимался.
4: Куросавы.
3: Ото Карвавра, такой чешский режиссер известный, у него снимался. Ну и у Ташкова, у Ордынского, у Соловьева.
4: Много у Захарова.
3: У Захарова. Ну, это особая статья, ах, его роль. Киношным нельзя назвать
4: нельзя.
3: Режиссером.
4: Ну, у вас там такая роль замечательная.
3: Да. И если говорить о Захарове, это особая Марк Анатольевич. Он, почему он пригласил? Я до сих пор не спрашивал о него, почему он пригласил. Но почему-то он это сделал. Я могу версии свои строить разные. Я ему благодарен очень за это. Очень благодарен.
4: И мы ему благодарны.
3: Что он рискнул, и я рискнул. Как кто-то сказал, вот у нас нет режиссеров, только приезжие. Ерунда. Еще тогда был жив Фоменко.
4: Вот.
3: Петр Наум, с которым я тоже мне посчастливилось работать. И вот Марк Захаров. И это действительно режиссер номер один. Он создает театр-дом такой, своеобразный, современный, но без всяких выкрутасов. Он воспитал огромное количество артистов известных. Воспитать труппу – это не каждый может. Я знаю, что это такое, хотя я не воспитываю, я сохраняю.
4: Это, вы знаете, это может быть еще сложнее.
3: Я не знаю, но а он создал, понимаете? Это огромнейшее ему спасибо. А в театре работала с Варпаховским и с Эфросом, который у нас ставил 2 спектакля. О них, правда, вся критика замалчивает. Правда, их не выпустили, но в разряде вот ужаса, что его не выпустили, ну, тогда да. Могли бы тоже вспомнить. Я название даже помню. «Танцы на шоссе» и «По московскому времени». Зоринская пьеса. Вот я там был.
4: Юрий Михайлович, огромное вам спасибо.
3: Не за что. Пожалуйста.
4: И я вас только об одном прошу. Не подводите никакую черту. Не надо. Потому что такой, как вы, Боже милость, у вас все равно, наверное, когда-то там в детстве или при рождении Бог поцеловал. Потому что талант, он же не каждому дается. Вам он дан. И мы, нам без вас плохо. Мы теряем ориентиры. В плохом фильме вы сниматься не будете. А если Соломин там, то значит что-то будет будоражить мысль. Спасибо за каждую вашу роль и за ваших ребят-студентов. Ну, это тема уже
3: спасибо.
4: Другой программы.
3: Спасибо.
4: Это был Юрий Соломин, народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии, любимый и почитаемый всеми, Юрий Мифович Соломин. Всего доброго.
0: Вы слушаете программу «Мастера»

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Диана Грузлова, здравствуйте. Российским войскам осталось около 10,5 километров до города Сумы, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что политических планов в отношении этого города и региона в целом нет, а решения на этом направлении будут приниматься с ориентированием на предложения Минобороны и Генштаба Вооруженных сил России. Кроме того, глава государства отметил, что в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. Группировка российских войск Днепр успешно воюет на Ореховском направлении, действует вдоль побережья Каховского водохранилища. На Рубцовском направлении наши бойцы заблокировали группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Владимир Путин подчеркнул, что наступление российской армии в зоне Славянска идет успешно на 15 участках. Каждый день войска двигаются по этому направлению. Также до Славянска остается 8-9 километров. Один человек, по предварительным данным, погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС России. Согласно сообщению на сайте ведомства, вечером в воскресенье поступило сообщение о падении самолета на аэродроме поселка Сельцо Волосовского района. Количество пострадавших выясняется. Следователи выехали на место падения самолета. Проводятся первоначальные следственные действия. Полиция самопровозглашенной Республики Косово задержала как минимум 36 человек на мероприятии, посвященном годовщине битвы на Косовом поле с турками-османами в 1389 году, передают зарубежные СМИ. Отмечается, что косово-албанская полиция без объяснений начала задерживать участников собрания на выходе с мероприятия. МВД самопровозглашенной Республики пока не выступило с сообщением. В воскресенье сербы отмечают важнейший национальный праздник видов дан. Префект Ватиканской дикастерии доктрины веры кардинал Виктор Мануэл Фернандес раскритиковал Европейский Союз за избирательное применение международного права и одобрение одних военных конфликтов при осуждении других. По его словам, это относится не только к лидерам, подвергающимся резкой критике во всем мире, но и к Европейскому Союзу. По мнению кардинала, противоречия, существующие по всему миру, свидетельствуют о том, что на практике все проблемы сводятся к политическим и экономическим интересам различных регионов планеты. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Поговори со мной.
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики МГУ, кандидат юридических наук. Евгений, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Давайте сегодня попробуем разобраться в психологии преступников или преступлений. Вот не знаю, как правильно сказать, ведь их все преступления совершают люди. То есть нужно разбираться, почему психология, соответственно, у них что-то не так с ними происходит, почему они делают те или иные противоправные действия. Я вот подумала, ведь большинство же людей уже знают, что за преступление так или иначе последует наказание, но они все равно эти преступления делают. Что с ними не так происходит?
6: Мне кажется, немножко разная категория людей, почему они совершают преступления. Есть те, которые намеренно совершают, то есть они об этом думают, мечтают, планируют. Они не могут не совершить преступления. То есть им настолько хочется, что вот рано или поздно они находят удобное время, место, чтобы это преступление, которое они мечтают, о котором они планируют, совершить. Есть люди, которые совершают из-за какого-то стечения обстоятельств. То есть это может быть голод, холод, и они вынуждены что-то сделать, там, похитить, например, какую-то одежду, еду, чтобы просто выживать. А есть люди, которые вот случайно это совершают, то есть они не планируют, они изначально добропорядочные граждане, но что-то в этой жизни происходит у них случайно таким образом, что они преступления совершают. Это в основном дорожно-транспортные происшествия. То есть тут вот эта вот психология человека, которого мы называем преступником, она различается. В основном, конечно, мы говорим про тех людей, которые заранее вот хотят, планируют. Они вот настолько серьезно к этому подходят, что действительно в самом начале их жизни, уже там в детском возрасте, складывается особая личностная такая характеристика, эмпатия, какие-то жестокие отношения к людям, к животным, что они рано или поздно преступления совершают. Но тут тоже разные категории, агрессивные, неагрессивные. Но вот особая такая расклад характера и ума, когда они заранее уже просчитывают, продумывают, видят какие-то удобные для себя моменты именно с точки зрения вот совершения преступления.
5: То есть они видят в этом свою какую-то миссию, ну, или задачу?
6: Ну, отчасти, наверное, да. То есть они, это параллельно с их такой жизнедеятельностью. То есть они не отрицают того, что преступление можно совершать. И нередко оправдывают преступление. Говорят о том, что в целом это не так уж и плохо, это можно, разные бывают обстоятельства. И он совершает преступление, потому что жизнь такая, детство такое. То есть он не может не совершать из-за этого. Но понятно, что вот миссия бывает прям настоящая, когда человек себя готовит к совершению преступления. Это либо какие-то маньяки, когда у них есть своя идея, почему они преступления совершают. Это экстремисты, которые тоже, вот есть какая-то культ их идей и каких-то концепций, которыми он движет. И заказные убийства, когда это прям профессиональная преступность. То есть человек долгое время себя тренирует для того, чтобы быть ловким, сильным, метким и так далее.
5: А я вот просто пытаюсь понять, вот это желание убить других людей и там продолжать их убивать, оно же не возникает просто так? Это, наверное, какой-то... Ты должен где-то посмотреть сценарий этот или там прочитать об этом, или как? Откуда эта картинка берется?
6: Конечно, бывают ситуации, когда человека подталкивает что-то, какой-то роман, какая-то там серия, сериала, и вот он об этом даже и не думал, но, посмотрев, он понял, что в нем всегда это было какое-то темное начало, какая-то история, которая подталкивает его к совершению преступлений. А бывает, когда просто с самого начала человек с детства, с подросткового возраста проявляет какую-то агрессию. То есть она просто накапливается и развивается. То есть он сначала может издеваться над животными, над братьями, сестрами, там, младшими друзьями какими-то, а потом все больше и больше. Ему не хватает вот этого уже элемента агрессивности, и он нападает на кого-то, кого он выбирает. Это могут быть мужчины, женщины, там, дети, в зависимости от того, что ему комфортнее, интереснее, что ему больше нравится.
5: Понятно, что маньякам все-таки ими не рождаются. То есть у них есть, вероятно, какие-то предпосылки. Ну, судя, вот если вы изучали там какие-то биографии или прочее, как они приходят к какому-то, да, совершенно первому преступлению. Это обычно, там, не знаю, они тренируются на животных, или как? Они видят какие-то картинки страшные в детстве. Вот что с ними происходит, какому-то там, не знаю, может быть, примере, чтобы понять.
6: Иностранные специалисты, наши вот коллеги-криминалисты, считают, что все-таки это связано с ДНК. То есть все-таки они рождаются уже такими, и нет никаких обстоятельств в жизни, которые бы подталкивали. Наша школа российская немножко отличается. Мы все-таки исходим из того, что это социальный фактор. Это люди сначала рождаются вполне себе нормальными, но что-то в их жизни начинает происходить. А вот в большинстве преступников есть какая-то просто травма головы. головы. И мозг начинает работать иначе. То есть включаются какие-то механизмы, которые у обычного нормального человека выключены. То есть агрессивность только в каких-то экстремальных ситуациях. У маньяка она вот параллельно всегда фоном, такая вот условно как тревожность идет фоновая, здесь такая же только агрессивность, и он ее проявляет где-то. И бывают обстоятельства, которые влияют вот на развитие этого. То есть это нередко какая-то агрессия внутри семьи, то есть постоянно его там обижает мама, сестра, то есть какая-то женщина третирует его, и вот у него накапливается это раздражение, и он не может восполнить это на близких, он старается на ком-то другом похожем. Бывает такая ситуация, что просто вот эта вот накопленная там в школе какая-то агрессия к одноклассникам восполняется на сторонних людях. Иногда случается, что первая жертва — это кто-то из близких. То есть вот в классике, конечно, воспринимается, что первый страдает кто-то, кто в более-менее в окружении. Это не значит, что человек, который реально обижал, но это человек, который в таком вот зоне комфорта. Он все равно где-то находится рядом, преступник его знает, и поэтому можно найти его еще. А потом уже вот серийное убийство развивается таким образом, что все больше преступлений, и люди никак не связаны с преступником. То есть у них нет какого-то контакта, знакомства, это не друзья, и именно это усложняет процесс расследования. Потому что мы всегда исходим из того, что преступление совершает тот, кто испытывает какую-то личную неприязнь. То есть он человека знает и поэтому убивает, например. А у серийного убийцы несколько не так. Он просто находит удобный для себя типаж, какой-то комфортный, либо ситуацию, либо человека, в отношении которых он может совершить преступление.
5: Ну, то есть у них нет мотива, да? Вот это, как, если я помню терминологию у следователя, да? То есть они сначала ищут какой-то мотив, почему человек совершает то или иное преступление.
6: Примерно, да. Потому что следователь всегда, по крайней мере, в фильмах и сериалах, он там задается вопросом, что, какой мотив, почему он преступление совершил. У маньяка тоже есть свой мотив, просто он настолько глубинно внутренний, что мы можем посчитать, что это преступление совершено из корысти, а на самом деле он еще испытывал вот это какое-то агрессию, сексуальное возбуждение параллельно. То есть очевидность для следователя — это не значит, что так на самом деле размышлял преступник.
5: То есть я правильно понимаю, что мотивы у них, вот у таких вот серийных убийц, это реализация каких-то своих тайных желаний, да, или как получается?
6: Да, да, можно так сказать.
5: Чаще всего вот эта власть... Еще что? Какие-то сексуальные фантазии?
6: Бывают ситуации тщеславия. То есть вот когда он просто хочет, чтобы о нем говорили, чтобы он стал лучше, чем все остальные. У него нет какого-то другого таланта, которым может прославиться. И он думает, что надо переплюнуть там Чикатило, например. Все говорят про Чикатило, а я буду круче, чем он. Видите, тоже не знаем до конца. Потому что когда мы ведем допрос, это одна история. То есть человек может рассказывать все, что угодно, только бы избежать наказания. Когда он находится уже в местах лишения свободы, он тоже зачастую либо хочет как-то получать какие-то выгоды за счет своего положения, давать интервью, писать книги, либо он на самом деле начинает раскаиваться, но мы не понимаем, это истина или нет, то есть насколько он искренен в этот момент, потому что у него внутри могут происходить абсолютно другие процессы, своя там корысть во всем в этом. Поэтому вот не хватает как бы условно какого-то исследования и мозга, и психологии, чтобы было наблюдение. То есть это только-только сейчас у нас начинается. Из-за того, что самые жестокие преступники были в свое время приговорены к смертной казни, мы, к сожалению, вот не знаем, да, что ими двигало и почему такое происходило. Поэтому всю информацию только-только сейчас начинаем собирать и изучать именно в процессе разговора, каких-то интервью.

0: человек выбирает для себя почерк. И вот по этому почерку ему нередко дают либо какое-то прозвище, либо его выделяют среди всех остальных. Исходим из того, что этот почерк для него очень важен, для его как раз личности. То есть он либо именно об этом мечтал, либо это наиболее удобно с учетом его умственных способностей, физических способностей. То есть он бы и рад, может быть, душить, но он не может, потому что сам по себе достаточно слабый. И он понимает, что ему будет какая-то отдача. То есть не сможет побороть сопротивление жертвы. И он выбирает, например, тогда нож. То есть тут тоже много достаточно нюансов, но они все очень похожи из ситуации. Человек не может останавливаться, он совершает много преступлений. Нередко это от 3, мы считаем, в целом. То есть когда 3 состоявшихся таких преступления. Они все очень похожи. Жертвы, место, время, орудие. И мы понимаем, что действует вот маньяк, преступник, один и тот же человек. И это как сериал. То есть они между собой взаимосвязаны. Мы можем прослеживать вот эту вот историю, биографию, судьбу человека. Мы можем понимать, почему он это совершает. То есть это есть какие-то закономерности во времени. То есть условно у него выходные дни в этот момент. Он проживает в какой-то территории. То есть на основе того, что все эти серии эпизоды между собой взаимосвязаны, мы устанавливаем то, кто это преступление совершает.
1: Получается, что преступник в этом случае дает сам подсказки потом следствию. То есть у него один и тот же метод, одно и то же, как вы сказали, время, то, что он там где-то работает, одно и то же, там, условно говоря, поза, орудие убийства. Почему у них нет разнообразия тогда? Я пытаюсь...
0: Вот он невольно, но да, он, конечно, помогает и подсказывает. Бывают ситуации, когда преступник меняет свой там, образ действия, но это очень редко. В основном, когда что-то поменялось в его жизни. Условно он душил, теперь он стал болеть, и он уже не может. И поэтому он выбирает что-то. То есть мы тогда тоже отмечаем, с какого момента происходит изменение. Но это изменение какого-то отдельного элемента, да, вот в этом во всем механизме. И, конечно, мы вот это расшифровываем, эти совпадения. То есть у нас в целом вообще криминалистика основана на том, что мы изучаем все эти закономерности. Потому что поведение человека, в том числе преступного человека, оно постоянно и устойчиво. Мы делаем все дела в определенной последовательности, в определенной своей привычке. И на этом основана как бы и криминалистика, и психология. Поняв вот эту закономерность, нам очень легко дальше все расшифровывать. Просто преступник в этот момент, конечно же, не понимает, что он подсказывает. Но он и не может поменять этот способ поведения свой, потому что ему дальше уже будет как бы не в кайф. Он не сможет совершать. Ему это неинтересно. То есть он переходит через себя, когда начинает что-то другое пробовать.
1: Напомню, что криминалистика — это как раз вот вы изучаете методы совершения преступления, да? Вот, то есть как человек то ли
0: понимает,
1: что-то сделал.
0: Как люди совершают преступления, и как, исходя из этого, надо расследовать.
1: Возможно, дурацкий вопрос, но так интересно, почему убийца выбирает то или иное оружие преступления? То есть почему один душит, другой там использует нож, встречи, там, не знаю, через повешение делать, четвертый, там, еще что-то такое. То есть, исходя из какого-то его бэкграунда или что?
0: Серийные убийцы, да. То есть, они в основном прямо об этом думают, фантазируют в своей голове, прокручивают, как бы они хотели убивать людей. Они прям размышляют на эту тему. Есть люди, другие преступники, которые просто выбирают удобное, подручное какое-то средство. То есть, с чем они могут справиться. Ну, мы обычно исходим из того, что, там, условно, огнестрельное оружие, это надо купить, это надо научиться стрелять, надо быть метким и так далее. Холодное оружие, это в основном предполагает какой-то контакт, люди между собой знакомы. То есть если мы увидим, что человек на нас с ножом движется, мы, естественно, будем там убегать или оказывать какое-то сопротивление. То есть в основном эти нападения тоже каких-то знакомых людей. Ну уж удушение тем более. Это все тоже связано с человеком, то есть насколько он выбирает либо удобный для себя момент какой-то, планирует, либо это просто какие-то подручные средства, которые могут оказаться там любые условно у него. Но исходя из орудия, мы тоже вот как бы раскручиваем всю эту паутину в смысле того, что это было, часто ли этот предмет встречается на месте преступления, почему он выбрал именно это орудие. Есть определенные у нас такие методики, то есть мы анализируем большое количество дел, которые совершаются в России не только, и вот исходя из этого выявляем те самые закономерности. Почему люди совершали всегда там ножом, например? Кто те...
1: И почему?
0: Потому что в основном это какая-то личная история, то есть это расправа, это желание быть. То есть вот, например, с... отравлениями. Считается, что это способ, когда человек хочет совершить преступление, убить, например, но он не готов это наблюдать. То есть он подбрасывает какие-то элементы, там, смешивает, например, в еду, там, напитки, да, что-то такое. Но присутствовать при этом он не готов. Он уходит. С течением времени яд действует, человек там погибает. А вот удушение — это, наоборот, такая ситуация, что человек своими собственными руками преступление совершает, и он еще наблюдает,
1: осознанно, да?
0: Смотрит, присутствует, это дыхание. Ну, то есть вот из-за этого абсолютно разные типажи людей. И мы, как бы, понимая, какое орудие или какой способ человек выбирает,

0: мы понимаем, о каком преступнике идет речь, кого мы примерно ищем. И потом это используем уже в допросе. То есть, когда у нас есть подозреваемые, мы оцениваем, вот, подпадает ли человек, который сейчас перед нами, под тот профиль, который мы составили, вот примерное описание, характеристики, как он это преступление совершал.
1: А вот можно здесь просто перечислить, ну, так, любительского интереса. Значит, если он душит, то он хочет увидеть, что произошло с человеком, ну, так, чтобы понять его типаж. Если, знаете, отравление, то, наоборот, не хочет увидеть, то есть он, вероятно, какой-то там нервный и так далее. Ну, я так предполагаю себе.
0: Да.
1: А какие еще
0: холодное
1: есть?
0: Холодное оружие – это контакт, личная месть и желание убедиться в том, что преступление совершено, и достаточно сильные физические возможности. Огнестрельное оружие – это в основном либо военные, либо люди с каким-то прошлым, там, полицейским, военным. То есть у них либо есть это уже оружие, либо они умеют стрелять и так далее. Способов, на самом деле, очень много, и каждый из них еще подразделяется на большое количество подвидов. Это тоже связано с тем, что человек желает как бы избавиться от проблемы своей, но он не готов встречаться лицом к лицу с человеком, он уповает как бы на случай и на некую случайность в совершении преступления.
1: А доведение до самоубийства, это считается преступлением?
0: Да.
1: Можно
0: да.
1: вообще доказать?
0: У нас есть отдельная статья.
1: Потому что это же тоже по факту один из видов, когда ты, ну, вроде бы ничего не делаешь, а человек себя лишает жизни.
0: Более того, считается достаточно жестоким видом преступлений, потому что это системные действия, постоянные действия, это не одним каким-то словом или движением человека доводит, а это регулярно, постоянно унижение определенное, когда человека ставят в такие рамки, что он не находит другого выхода. То есть его вот доводят до этого состояния. Ну, считается, что это очень агрессивные, такие скрытые. То есть внешне мы по ним не скажем, что он там какой-то может быть преступником. Но внутри него есть постоянное вот это вот желание там убивать, доводить, доказывать свою правоту.
1: Ну вот я так понимаю, что все мы сейчас, опять же, повторюсь, смотрим сериалы, видим все эти схемы преступлений. То есть при желании можно их все повторить. Знаем, наверное, знают, да, вот преступники, тем более уже с опытом, как проходит следствие, как спрятать следы. Но, тем не менее, почему их находят? То есть, получается, они все равно где-то ошибаются? Как вот этот процесс потом взаимодействие происходит. Мы вроде бы все изучили, все учли, а потом все равно человека нашли.
0: Слава богу, в фильмах и в сериалах показано не все, что на самом деле есть. Более того, как бы мы это контролируем тоже достаточно аккуратно, но есть определенный контроль, какую литературу публикуют, как в фильмах показывают. То есть даже когда криминалист является консультантом какого-то дела, он не полностью рассказывает все элементы для того, чтобы люди не узнали все о том, как преступления совершаются, как они расследуются. Но если с точки зрения расследования мы здесь, наоборот, стараемся какую-то такую правовую грамотность вводить, да, и рассказывать этот процесс, то в отношении преступлений только лишь определенная часть. Даже когда вот мы разговариваем про маньяков, я что-то вам могу рассказывать, что-то нет, потому что это тоже для нас определенное обстоятельство вот потом последующего расследования. И поэтому считается, что человек, который криминалистику знает, вот, или там судебную медицину, что он будет совершать практически идеальные преступления.
1: Да, кстати.
0: Но даже бывают ситуации, даже криминалисты совершают преступления с ошибками. То есть все равно какие-то следы остаются. Но и люди не то чтобы там прям обучаются. Иногда, конечно, да, они какие-то сюжеты воспринимают из фильма и сериала и пытаются повторить. Но они не учитывают огромное количество факторов, в основном с тем, что преступление совершается, ну, достаточно так быстро, внезапно. Очень много здесь обстоятельств. И даже если он пытается потом стереть следы, все равно не все. То есть он не запоминает в момент совершения преступления, каких предметов конкретно он касался, и не знает, какими средствами, там, если что, это все надо удалять. Поэтому для криминалиста это, конечно, шикарно. Мы потом просматриваем, мы видим, какие-то есть элементы совпадения, кто-то под кого-то пытался подстраиваться, есть какая-то вот этот образ из какого-то фильма, сериала, ну, это тоже нам некая подсказка.
1: То есть, ну, если маньяк сейчас посмотрит нашу с вами запись, он ничего для себя нового, слава богу, не узнает.
0: Надеюсь, что нет.
1: Есть такая версия, что сейчас очень много появилось, допустим, камер, да, и фактически мы все на виду. Это делает, скажем так, преступников более осторожно? И наоборот, это нас защищает сильнее от преступников? То есть насколько это
0: нас
1: сократило, в принципе,
0: преступников? Защищает однозначно. То есть, по крайней мере, количество преступлений в целом примерно такое же, как и было. Но вот скорость расследования таких дел, очевидных, когда человек попал на камеру, видно, конечно, гораздо быстрее, гораздо проще расследуется. Но, к сожалению, это тоже не все идеально так. То есть в больших городах, да, камера примерно повсюду, и мы можем хотя бы какие-то элементы увидеть, и по городам крупным действительно вот и преступность снижается, или быстрое расследование расследование дела. В каких-то регионах, к сожалению, пока не так. Но камера считается вот для нас таким средством предупреждения преступлений. Даже просто люди отказываются от преступления, видя и зная, что здесь могут быть камеры. То есть в свое время даже говорили о том, что преступность Москвы перешла в Московскую область, потому что там камер как бы меньше. И там планируют какие-то свои преступления. Но по факту, естественно, просто камера — это очень хороший способ того, чтобы все увидеть, как преступление происходило, например, кто его совершал. Даже если мы не видим лица, то есть бывают, конечно, ситуации, когда камера плохого качества или она там грязная, но вот то, как преступление совершается, это уже огромная подсказка для следователя. Он в целом понимает. Плюс у нас даже если одна не работает, то работают другие, и мы видим, куда преступник ушел, откуда он приходил, во сколько все это было, и можем проверять тогда уже наших подозреваемых.
1: А в каких преступлениях чаще всего, во-первых, сами сознаются, а потом раскаиваются? Вот бывают же, наверное, такие, скажем так, люди, ну, одни вроде как не признают свою вину, а другие вот наоборот говорят, я вот виноват и признаю свою вину, вот жалко, что я так сделал. Такое случается среди преступников?
0: Если это случайное преступление, то человек сознается...
1: Ну, я понимаю, там случайно сбил человека, допустим,
0: да, вот
1: на машине.
0: Да, он раскаивается,
1: там,
0: он говорит о том, что я не хотел, не планировал и готов понести все наказание. А те, которые планировали, в основном сразу не раскаиваются и не сознаются уж тем более. То есть молчат до последнего, стараются как-то выгородить себя, какие-то лживые алиби, показания, то есть все что угодно, такая изворотливость преступная. Главное не попасть под ответственность и в тюрьму.
1: Ну, то есть у них нет вот этого осознания вины, да, что они что-то не так сделали?
0: Может быть, внутренние есть. Они, как Родион Раскольников, там, переживают вечерами, но в кабинете следователя никакой там бровь не дергается у человека. Он рассказывает все какую-то другую историю, какую-то другую легенду, но не сознается. И только когда у следователя уже много доказательств, экспертизы, например, показания, какие-то камеры видеонаблюдения, и он так все это веером выкладывает перед ним, тогда вот человек говорит, что да, это я. То есть, когда мы уже доводим до самого последнего, и ему просто деваться уже некуда, он понимает, что лучше сознаться. Но даже когда он сознается или не сознается, для нас это не является каким-то останавливающим или облегчающим фактором. То есть человек может не сознаваться, но мы все равно доказываем, что это он совершил преступление за счет доказательств в суде. И бывает, когда он сознается, а мы доказываем, что это не он. То есть когда он берет ответственность на себя за другого человека. Нередко мать за ребенка, там, муж за жену, то есть когда тоже какие-то факторы повлияли, и они выбрали, что кто-то из них будет привлечен к ответственности, а кто-то нет.
1: Прям такие сложные все вы картины описали. Последний такой уточняющий вопрос, наверное. Ну, казалось бы, вот маньяк, серийный убийца, все такое отрицательное, да, с вот этих даже у этих слов вызывает некую неприязнь. Но часто они становятся героями. То есть люди о них смотрят и, там, не знаю, героями фильмов, может, потому что их делают, или там героями каких-то рассказов. Вот откуда появляется вот к ним такое какое-то положительное? Может, даже некоторые им сочувствуют, не знаю, как эта обратная сторона психологии срабатывает.
0: Что-то в этом есть, да. Мы, честно говоря, не любим слово «герой», применительно к ним, типа, главный персонаж, да, а вот это вот, что герой все-таки должен быть следователь. Но то, что наполняется какими-то положительными чертами, вот эта вся биография, эта личность, и даже когда мы вспоминаем там то же самое «Молчание ягнят», люди сочувствуют, им нравится образ Ганнибала Лектора, хотя он один из самых главных злодеев, но вот он показан за счет, может быть, харизмы актеров, за счет гениальной режиссуры самого вот этого фильма, подачи материала, становится интересным. То есть мы воспринимаем его не как плохого. Хотя себя надо в этот момент всегда останавливать и говорить о том, что это все-таки преступник. То есть самые простые для нас примеры — это фильм «Брат», «Брат 2». Mm-hmm. На самом деле он тоже преступник.
1: Ну он да, он же убийца, по факту, да. Да, серийный.
0: Но мы его воспринимаем
1: киллер,
0: как героя. То есть вот тоже вот эта вот подача. Робин Гуд, который на самом деле не такой уж и гуд, вот он тоже совершает же преступление. Но мы видим в этом какую-то романтизацию и какое-то восприятие, что он борется все-таки за справедливость, что он это преступление совершает не из-за того, что он обижает слабых и плохих, а из-за того, что он доказывает что-то кому-то. Его жизнь так подталкивает, что он должен отстаивать эти законы справедливости, чести и чего-то. То есть тут так много факторов, что мы, конечно, в основном смотрим вот в качестве какого-то героя, преступника, у которого есть некое объяснение и оправдание. Но вот в отношении маньяка мы никогда не должны на него смотреть именно как на героя. Он может быть каким-то персонажем ключевым, но с учетом того, что он все-таки плохой. И главный герой там, наверное, следователь, человек, который нашел преступника. Потому что, в конце концов, мы вот в реальном мире все с вами хотим жить в безопасности. То есть мы не хотим, чтобы у нас героями были какие-то маньяки, и мы там ими восхищались, и они по улицам ходили. То есть вот этот вот образ, с одной стороны, он интересный, загадочный, это какое-то зло, которое мы вот не видим, но ощущаем. Это привлекательно для людей, но надо себя вот осекать в этот момент.
1: Спасибо большое, совершенно с вами согласна. Маньяки не нужны на улицах. Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики МГУ, кандидат юридических наук. Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: «Поговори со мной».

0: Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полночь в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге и Казани. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия ждет продолжения диалога с Соединенными Штатами по Украине. США и Иран условились прекратить атаки друг против друга. Страны АСЕАН нашли надежного партнера в лице России. Подробности далее. Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что Москва ждет приезда представителей американской администрации и готова продолжить переговоры. Путин отметил, что Россия готова продолжить обсуждение с Соединенными Штатами тех тем, которые обсуждались в Анкоридже. Тогда, по его словам, никаких договоренностей не было, но возможности завершения конфликта на Украине обсуждались. Так Москва согласилась пойти на определенные компромиссы по украинскому урегулированию, которое предложили США. По мнению Владимира Путина, европейские лидеры также не смогли повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа по Украине. Он считает Трампа зрелым политиком, который знает, что делает. Значительная часть Запорожской области осталась без электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он отметил, что причины отключения выясняются, а энергетики работают на стабилизации электроснабжения. Балицкий добавил, что критическая инфраструктура работает. США и Иран условились прекратить атаки друг против друга, утверждает портал Axios. Отмечается также, что стороны планируют провести переговоры по Армузскому проливу в столице Катара Дохи 30 июня. Израильские силы уничтожили подземную инфраструктуру движения «Хизбалла» в одном из районов на юге Ливана. Об этом говорится в совместном заявлении премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца. Отмечается, что США были заранее проинформированы об ударе. Также в заявлении говорится, что командиры и бойцы армии Израиля останутся в зоне безопасности на юге Ливана и продолжат уничтожать террористическую инфраструктуру, устранять угрозы для населенных пунктов севера страны и обеспечивать безопасность Израиля. Напомню, в пятницу представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии нашли надежного партнера в лице России, заявил зампред Комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Он отметил, что в условиях любого кризиса абсолютно все государства стремятся извлечь для себя выгоду. То же самое касается стран, которые пострадали от конфликта, начатого США и Израилем. По словам зампреда, страны АСЕАН обратились туда, где видят надежность. Он подчеркнул, что Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства и никогда не действовала против кого-то. Москва действует в интересах двустороннего сотрудничества, и все азиатские партнеры, которые хотели сотрудничества, нашли в этом понимание. Абсолютный температурный рекорд в Чехии обновился дважды в течение воскресенья, передает агентство ЧТК со ссылкой на чешский гидрометеорологический институт. Сначала он вырос на 0,5 градуса по сравнению с предыдущим субботним рекордом до 41 градуса, а к вечеру достиг отметки почти 50 градусов. Ранее обещанные метеорологами ливневые дожди и бури, которые должны были прийти в западную и центральную часть Чехии, не добрались до нее и теперь предполагаются лишь в понедельник. Понедельник или вторник. Больше информации в МАКС канале Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия» – совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии. И у меня в гостях сегодня Александр Фролов. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Да, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главред портала «Инфотек» и автор телеграм-канала «Нефтегазовая игра», на всякий случай еще.
3: Да, представлен во всех сервисах теперь уже, и да. Актуальных, и неактуальных.
2: Запрещенных,
3: во всех.
2: Разрешенных.
3: Нет, в запрещенных нет, только в разрешенных. Ну да, возвращаемся к нашим
2: беседам. Ну что, дожили мы с вами до ситуации, о которой нас, между прочим, предупреждали. Знаете кто? Грета Тунберг и авторы фильма, бессменного классического фильма, когда «Воин дороги, безумный Макс». Битва за топливо. Да, а ведь они говорили, что до этого дойдет, без всякого сомнения. И, в общем, дошло, конечно, при том, как в глобальном разрезе, сейчас я ругательное слово «армуст» скажу,
3: так.
2: Который то закрылся, то открылся, то открылся, то закрылся. Даже не знаю, что по этому поводу говорить. Ну и на внутреннем нашем рынке есть некоторые изменения, как говорят эти наши социологи, кто-то там еще, люди, которые занимаются изучением изменений в экономике. Давайте, наверное, Александр, начнем все-таки с армуза. Что вы по этому поводу думаете? Чем сердце успокоится? Знаете, здесь уже в режиме Ванги придется.
3: Да. Что было, что будет. Ну, во-первых, пока ситуация не ясна, притом мне очень радуют сейчас крупные наши мировые аналитические организации, которые публикуют сейчас прогнозы. Они публикуют прогнозы. Прогнозы, рисуют разные сценарии в рамках этого прогноза, а потом делают приписку о том, что, ну, как бы ситуация настолько не определена, что в любой момент вот это все может стать абсолютно неактуальным, но если все будет развиваться вот примерно так, как развивается сейчас, то вот, пожалуйста, вам сценарий. И неопределенность в этом плане, она сохраняется. Некоторые в этом видят, ну, такое, некоторое иезуитство со стороны Соединенных Штатов, мол, Соединенным Штатам, которые вот нарастили экспорт нефти, нужно сейчас поддерживать высокие цены, поэтому организации, которые там прописаны, и сам президент Соединенных Штатов постоянно делают так, чтобы вот цены все равно держались на высоком уровне, правда. На мой взгляд, как-то наоборот, Дональд Трамп старается, чтобы цены были ниже, потому что ноябрь все ближе, а люди ропщут и говорят, как так, вот у нас тоже лето, у нас тоже сезон высокого спроса, бензинчик все еще дорогой, сделай с этим что-нибудь. Ну вот он пытается, но бензинчик у них вот пока психологическую отметку в 4 доллара за галлон преодолел, опустился ниже этой отметки. И вроде как все должны успокоиться, но люди не успокаиваются. Говорят, он был еще дешевле, сделай опять же что-нибудь. Ну вот пытаются сделать. По поводу американцев, которые стали экспортерами, тут тоже забавно, потому что если мы посмотрим на объемы добычи сырой нефти, ну то есть американцы, безусловно, являются нетто-экспортерами нефтяными. Но это подразумевает, что они экспортируют нефти и нефтепродуктов больше, чем импортируют нефти и нефтепродуктов. А вот если мы нефтепродукты выбрасываем из этого уравнения, то получается, что они нетто, точнее из этого неравенства, то получается, получается, что по сырой нефти они являются нетто-импортерами. Притом они до сих пор являются таковыми, даже после того, как они в мае нарастили экспорт. Особенно если мы посмотрим на статистику, связанную с добычей сырой нефти, мы обнаружим, что добыча-то не растет. То есть она достигала пиковых значений в декабре и в начале января, в декабре прошлого года, в начале января этого года. А потом она снижалась, потом немного возрастала, но она все еще не достигала тех пиковых значений, которые были тогда. Тогда было 13,8 миллиона баррелей в сутки, сейчас 13,7 миллиона баррелей в сутки, падало до 13,4, ну, в общем, вот колебалось где-то в этих пределах. Казалось бы, ну и чего, ну, все равно же они как-то нарастили. Да, они как-то нарастили, берем, раскупориваем государственные резервы, начинаем распродавать. Опять же, в этом видят большой смысл, что государство зарабатывает, государство сейчас получает дополнительные деньги. Но, как бы, если мы возьмем вот эти 172 миллиона баррелей, которые они собираются распродать, умножим даже на $100 за баррель, мы получаем, конечно, что-то порядка там 17 миллиардов 200 миллионов долларов. Это для каждого отдельно взятого человека, в том числе в этой студии, прекрасная величина. Давайте, дайте нам, пожалуйста. Но учитывая, что только к началу апреля, по существующим оценкам, они порядка 40 миллиардов долларов потратили на военную операцию, ну, как бы, вот эта великолепная величина, это начало апреля, а тут уже прошло еще какое-то время, и какие-то деньги были потрачены. Поэтому сальдо тут явно сходится не в пользу государства Соединенные Штаты, там, если они что-то на этом всем заработали. Опять же, заработали сейчас, но надо восполнять, значит, вы надеетесь купить дешевле, пусть даже вы в два раза дешевле будете покупать, но, значит, мы 17,2 должны разделить на два. Вот. Как минимум, чтобы получить вот некую прибыль, которую вы за счет этого получите. То есть, когда каждый отдельно взятый человек пытается почитать, сколько там государства США заработают, что в этом есть смысл, то мы зачастую забываем, что это в масштабах государства, особенно такой экономики, как Штаты, это копейки. Ну, не, хорошо, не копейки, копейки, как бы приятно, если миллиард есть, чем если его нет, но это не то, ради чего вот подобные безобразия стоит затевать, потому что на них уходит гораздо больше денег. Вот. А в этом плане Штаты нарастили экспорт за счет вот этих государственных резервов, сейчас их надо будет восполнять, опять же, то есть Трамп уже добился того, что он молодец, он лучше Байдена во всем, поэтому он распродал, он опустился ниже той отметки, до которой опускался Байден во время своей распродажи. Байден в июле 23-го года закончил, вот Трамп собирается в июле 26-го года закончить, вот они тоже. Очень много изменилось в США, как мы видим после смены президентов, говорящая голова меняется, и все поменялось абсолютно. Распродажи закончились, политика вот эта вот внешняя изменилась радикально, все поменялось, как мы понимаем, и вот нефтяная отрасль тоже очень сильно изменилась. Американские нефтяники, безусловно, заинтересованы в более высоких ценах, но кто ж им даст высокие цены, когда ситуация на рынке настолько нестабильна. В общем, заканчивая про Ормузский пролив, сейчас он открыт. Что будет, мы не знаем. Вдруг там опять где-нибудь
2: что-нибудь... Последние три дня то закрывали, то открывали несколько раз.
3: Да. Ну, то есть мы пока беседуем, там может все что угодно произойти, куда-нибудь что-нибудь прилетит. Вот в Катаре, например, произошел хлопок, как я понимаю, там несколько десятков человек в ходе хлопка
2: погибло. А вы умеете в статистику, Александр.
3: Конечно, да-да-да. Хлопок, быстрое окисление с выделением тепловой энергии, да-да-да-да. Вот. Падение обломков каких-то. Ну, чисто техническая проблема, сказали в Катаре, но, тем не менее, как говорилось в мультфильме про... Как говорил Пятачок в мультфильме про Винни-Пуха, что это так бумкнуло? Это вот бумкнул какой-то завод. Вот он бумкнул, но в Катаре сказали, не-не-не, просто техническая проблема. Понимаете, раскочегаривали обратно машинки вот так вот не захотели раскочегариваться, и что-то произошло. Это не какие-то внешние воздействия. Но если кто-то заинтересован в том, чтобы кто-нибудь из стран Ближнего Востока все-таки сказал «доколе», то внешних воздействий, хлопков, падения обломков может стать больше за ближайшее время, и кто его знает, вдруг опять придется Ормузский пролив перекрыть. Опять же, даже если он не будет перекрыт, вот этот ажиотаж, который, даже не ажиотаж, а вот этот оптимизм дичайший, который сейчас возник, он, конечно, рад. Ну, то есть приятно, что люди так с таким воодушевлением смотрят даже не в завтрашний день, а уже прям в август, потому что стали падать котировки августовского фьючерса на нефть марки Brent, про которую обычно говорят, вот цены на нефть упали. Цена в данном случае это августовский фьючерс. И вот он опускался вот сегодня до примерно $76 за баррель. Еще в начале этого года сказали бы, господи, как здорово, $76 за баррель. Очень хорошая величина. Вот сейчас падение, все, мы все в расстройстве. Но Тут возникает ряд вопросов в связи с проливом. То есть даже если они договорятся, даже если восстанавливающееся сейчас судоходство продолжит восстанавливаться так, как оно, ну, собственно говоря, вот сейчас, с той динамикой, которую мы сейчас наблюдаем, то будет примерно следующее. На судах в Персидском заливе к моменту открытия вот этого Ормузского пролива хранилось порядка 75-80 миллионов баррелей. Соответственно, эти суда могут сейчас пройти пролив и благополучно пойти на мировой рынок. И, казалось бы, ну все, как бы дефицит кончился. Но а сколько они будут идти? Ну, от 2 недель до более 4 недель. И казалось бы, ну, опять же, да, вот, поэтому августовский фьючерс и падает. Тут возникает вопрос, хорошо, а добыча как быстро восстановится? Добыча упирается в 2 обстоятельства. Само по себе восстановление добычи, то есть технические мероприятия, которые нужно произвести для того, чтобы выйти на те показатели, которые были до боевых действий. Тут, правда, нужно сделать одну оговорку, которую я позволю себе перенести чуть на попозже, и обязательно ее сделаю. А есть еще запасы в портах. То есть, когда Ормузский пролив перекрывался, добыча все еще продолжалась, и нефть эту надо было где-то складировать. Часть загружали на суда, но суда быстро кончились, потому что новые не приходят, а эти никуда не уходят. Извините, подвиньтесь, заполняем хранилище, в основном располагающееся в портах, из которых, собственно, осуществляется экспорт. Они заполнены. И есть оценки, что вот совокупный объем хранения сейчас, то есть суда и вот хранилище, порядка 400 миллионов баррелей. Это много. Это действительно достаточно, чтобы, если вы выходите на стабильные показатели, обеспечить, ну, убрать вот этот дефицит с мирового рынка. Но тут сделаю оговорку, которую обещал сделать. Оговорка следующего характера. ОПЕК плюс успели договориться об увеличении добычи. И те объемы, которые были до начала боевых действий, они не вполне релевантны, потому что сейчас нужно выходить на большие показатели, чем были тогда. При том, что сейчас все эти договоренности пока сохраняются на бумаге, но там уже несколько решений было об увеличении добычи. И с июля там дополнительное увеличение должно происходить. Однако, по существующим оценкам, лишь 70% добычи, которая была до начала боевых действий, без учета вот этого, этой необходимости увеличения, вернется где-то за 3 месяца. Это означает, что до конца 3-го квартала, до начала 4-го квартала 70% вернется. Остальное вернется к концу текущего года, началу следующего года. И вот если мы берем эти сроки, то вот эти запасы в 400 миллионов, они уже не выглядят столь впечатляюще. Ну, нет, не то, что ни о чем, но тут, опять же, есть дополнительные обстоятельства, которые заставляют задаться вопросом, а что там будет дальше? Именно вопросом. Я сейчас ответы давать не буду, потому что тут уважаемые люди говорят, что а мы не знаем, вдруг вот все, что мы написали, это бессмысленно, потому что завтра пролив перекроют или там начнут опять ракеты летать. Вполне может быть. Но следующий вопрос есть. А что будет со спросом? Это не праздный вопрос, потому что спрос сейчас сократился в ходе 2-го квартала. Он меньше, чем был, но... А он почему меньше? Ну, во-первых, Китай сократил импорт, Китай сократил потребление, притом Китай умеет туда-сюда его, туда-сюда этот показатель менять, и со стороны Китая, в общем-то, объяснялось все, ну, объяснялся этот процесс несколькими обстоятельствами, одно из них у него есть запасы, притом крупнейшие на планете Земля. Тут тоже есть некоторые вопросы, потому что это говорит не Китай о своих запасах, а, скажем, Управление энергетической информации при Минэнерго США. Они взяли, посчитали, они рассказывают о том, что Китай просто накапливает запасы, поэтому у него, на самом деле, спрос не такой большой, как все говорят, потому что часть этого спроса – это, на самом деле, накопление запасов. Хорошо, допустим. Вот сейчас они часть запасов, допустим, опять же, расконсервировали, люди стали меньше ездить на личном транспорте, стали больше ездить на общественном транспорте. Это, кстати, отдельно оговаривается даже западными источниками, что в Китае не стали меньше перемещаться. Но они чаще используют общественный транспорт. Ну, в принципе, разумно. В Китае регулируемые цены на бензин. Если будет интересно, там, что-нибудь об этом скажем. Пока просто вброшу, что там регулируемые цены. Кто вот сейчас подумал, нам бы так, не надо. Поверьте, вот правда, не надо. Так вот, именно так не надо. Там есть другие варианты. То есть Китай сократил импорт, но сейчас из Ирана начали идти сюда, после того, как Штаты разблокировали, кстати, Ормузский пролив, когда Иран опять перекрывал, ну, каким-то образом иранские судовладельцы, иранская нефть вот могла пройти Армузский пролив, я не знаю, что за чудеса, но вот как-то могла. Куда она шла? В Китай. И вот когда сейчас говорят, ну все, Китай не вернется на прежние уровни потребления, с чего вы взяли, ой, там электромобили заняли такую-то долю. Смотришь абсолютные показатели, продажи электромобилей упали. А как же они там какую-то долю заняли? Ну просто у остальных падение еще больше. То есть продажи автомобилей упали, электромобили тоже упали, просто упали меньше, чем всех остальных, и теперь доля электромобилей выросла. Все пересаживаются на электромобили. Нет, дорогие друзья, все денежки берегут, потому что не понимали, что будет завтра. И вот мы приходим к вопросу об отложенном спросе, из которого, кстати, исходит ОПЕК. МЭА, при этом Международное энергетическое агентство, предполагает, что в этом году будет падение спроса где-то на 360 тысяч баррелей по отношению к прошлому году. А ОПЕК говорит, ребят, что вы такое говорите? Более чем на 900 тысяч баррелей вырастет спрос относительно прошлого года. То есть прогнозы вот не, настолько...
2: Ну, это как бы да.
3: Они друг с другом вообще не пересекаются. Ну, ОПЕК плюет на МЭА, МЭА плюет на ОПЕК. Все нормально. Они так делают уже с 22 года, и это с нами никак не связано. У них вот ну, просто такие высокие отношения стали. И в этом плане ОПЕК исходит из того, что отложенный спрос формировался за второй квартал. То есть есть спрос, который выстрелит во втором полугодии, если предложение начнет нарастать. А если все хорошо, если Армузский пролив открыт, вот эти хранилища начнут опустошаться быстро, ну, спрос действительно может подняться, в том числе в Китае, потому что китайские нефтяники, допустим, не дополучили часть прибыли за счет экспорта. Они являются нетто-импортерами, то есть Китай в целом, он нетто-импортер по нефти, по нефтепродуктам, но отдельные компании немножечко нефтепродуктов экспортируют. И вот сейчас им сказали, стоп, куда повезли? Не надо, все оставляем здесь. Ну и они оставляли на своем рынке, местами просто сокращали переработку, ну потому что для ряда нефтепродуктов нету такого спроса внутри страны, иначе бы они там и продавали. Ну а сейчас они скажут, о, здорово, берем нефть, перерабатываем на внутренний рынок, на внешний рынок, начинаем поставлять. И, возможно, опять же, они нарастят. То есть с той же вероятностью, как они не нарастят, мы можем сказать, а вот они могут нарастить и импорт, и переработку, и экспорт. И в этом плане прогноз ОПЕК выглядит более чем оправданным в ситуации, когда ну, нормализовалась ситуация на Ближнем Востоке, когда действительно начали восстанавливать потребление. Однако сезон высокого спроса, мир проходит все еще в состоянии дефицита. Сезон высокого спроса – это как раз летний сезон. Ну, можно сказать, с мая по сентябрь для некоторых. Но в основном это летние месяцы. И последнее, что здесь стоит сказать – газ. Потому что все нефть, нефть, нефть, нефть. Где там бумкнуло? А, бумкнуло в Катаре. В Катаре за это время, ну, за последние 4 месяца бумкало неоднократно. И по словам катарского руководства, у них часть мощностей поломана настолько, что на их восстановление там примерно 20% мощностей, года 2 на их восстановление уйдет. Это интересная мысль, которая у меня некоторый скепсис вызывает, потому что у Катара есть новые производства, которые они собирались запускать в этом году, в следующем году и через год. Это не чисто катарские производства, в них участвуют и американские, и европейские, и, там, и прочие зарубежные компании, но Катар почему-то говорит только о тех мощностях, которые вот работали до начала боевых действий. А в этом году Катар собирался увеличить производство, если в миллиардах кубов говорить, там, понятно, они в миллионах тонн поставляют, но в миллиардах кубов, для простоты скажу, 7 миллиардов кубических метров они должны были дополнительно дать рынку. Ну, в этом году, видимо, не дадут. Но тут получается двоякая картина. С одной стороны, есть скепсис относительно возможности Катара нарастить поставки до довоенных уровней, а с другой стороны, сезон высокого спроса летний. Опять же, газовый рынок проходит в состоянии дефицита, потому что ну, со стороны Катара идет следующая мысль, что у нас месяца два займет выход на 80% от довоенных показателей, серии 20%, ну вот, вот что-то с ними случилось, там какой-то хлопок опять же произошел или что-то такое.
2: Это же скажется еще на заполняемости хранилищ европейских.
3: Конечно, в Европе сейчас... Опять же, двоякая ситуация. В Европе сейчас компании, которые занимаются заполнением хранилищ, ну, исходят, насколько я понимаю, из следующего предположения. Точнее, из следующей довольно простой мысли. Исходя из, опять же, их накопленного негативного опыта, начиная с 2019 года. Эти компании закачивают газ летом не потому, что им государство так сказало, а потому что, как правило, они зарабатывают на этом деньги. Летом газ дешевле, зимой дороже, купили дешевле, заплатили за хранение, и продали дороже, потому что биржевые котировки зимой обычно выше, а к биржевым котировкам продажа газа в Европе привязана. И получается следующая картина. Вы видите весной $500-600 за 1000 кубов. $500-600 за 1000 кубов – это немножко многовато. А вам говорят, сейчас Армузский пролив откроется. Вот сейчас откроется. Погодите, не разбегайтесь, сейчас все будет хорошо. Уважаемые люди говорят, при том, что европейские, кстати, власти говорили, ой, кризис надолго, ой, кризис надолго. У нас это передавали и сервите, даже европейцы признают кризис надолго. С их точки зрения, они стимулировали просто, ребят, кризис надолго, цены будут высокие. Это вот простая логическая цепочка. Ребят, пожалуйста, покупайте энергоносители. А компании, погодите. Мы сейчас посмотрим. Вот другой уважаемый человек с интересной прической говорит, скоро откроется. А вдруг откроется, газ пойдет, газ будет дешевле. Мы купим дешевле, продадим дороже. Зачем мы сейчас по 600 будем покупать? И вот отсюда рождается вот эта низкая динамика заполняемости, которую мы сейчас наблюдали. Они за 4 месяца, прошу прощения, за 3 месяца, пока ведется вот эта активная, насколько она активная, закачка, они смогли закачать где-то 20 миллиардов кубов. Это немало само по себе, но это меньше, чем за тот же период любого другого года, хотя бы вот в 2020-х, если мы берем. И при той же динамике они смогут накопить где-то в сумме, не купить сейчас, а вот дойти до уровня 75-80 миллиардов кубов. Много это или мало? Опять же, в прошлые годы минимальный показатель был где-то 96 миллиардов кубических метров. Ну, 92-96, там, смотря какой коэффициент пересчета использовать. И этого хватит, чтобы, ну, пропетлять. То есть вот для того, чтобы пропетлять в зимний период, нормально. Тем более сейчас под давлением высоких цен еще, скорее всего, просядет потребление. Спрос, может быть, будет ниже. Особенно если умеренная зима будет не очень холодная, не очень там много проблем будет с ветровой генерацией, потому что ветер, ну, не всегда дует почему-то. Вот, особенно когда он нужен. И иногда ветровые электростанции перестают вырабатывать электрический ток, и надо нагружать другие какие-то электростанции. Солнечные зимой тоже почему-то плохо работают. Британских ученых надо спросить, почему, кто ж его знает. Вот. Значит, надо будет больше газа, если вдруг что. Ну, если все хорошо, если ветер дует, если не очень холодно, газа надо будет мало, пропетляют. Опять же, когда мы говорим там, что вот, у нас некоторые любят, что Европа замерзнет. Ну, она не замерзнет. Особенно не замерзнут те, кто принимает решения. Если замерзнет кто-то другой, ну, знаете, с этим кем-то другим проблемы были даже в 2013 году, когда ничто еще не предвещало. Вот, там были резкие похолодания в Европе, тогда заговорили про энергетическую бедность впервые так громко, то есть сам по себе термин был, но на высоком таком вот уровне говорили, о, энергетическая бедность, это, собственно говоря, что? Это когда из трех вещей, вот вам даются лекарства, продукты питания, энергоносители, выберите два. Ну, вы делаете выбор. И это очень сильно било по бесконечным богатым, безусловно, европейским пенсионерам, для которых, ну, почему-то, несмотря на невероятное богатство, вот, надо было делать такой выбор. Ну, вот, понятно, это не на всех пенсионеров распространяется, но когда у вас проблемы у десятков и сотен тысяч людей наблюдаются, и когда у вас, ну, эти проблемы уже настолько назрели, перезрели, что выходят, опять же, 13-й год, выходят люди с высоких трибун в Брюсселе и говорят, ребят, надо что-то делать. А потом ситуация начинает ухудшаться, и что-то уже делать становится, ну, как бы сам контекст меняется, и тебе что-то делать приходится по массе направлений, и вопрос энергетической бедности хоть и остается, но вы его задвигаете вот на задний план, потому что тут то дорожают энергоносители, то дешевеют, то какие-то политические дрязги возникают.
2: Так и так работает. Как переезжали немецкие пенсионеры зимой из Германии в Тунис, потому что там просто зиму провести дешевле, если не покупать газик.
3: Я боюсь, это далеко не всем пенсионерам доступно, хотя да, немецкие пенсионеры почему-то не в Ницце где-нибудь отдыхают, а на дешевых курортах Турции и Египта. В отличие от россиян.
2: Ну и в наше отечество бензиновый синдром.
3: Самое главное, я дальше буду пытаться там что-то такое успокаивающее говорить. Проблемы есть. То есть сразу, чтобы не звучало так, что если человек не выпучил глаза, не начал бегать, то он считает, что все хорошо. Нет, далеко не все хорошо, мягко скажем. И проблемы есть, и было бы неплохо, если бы на официальном уровне не просто говорили о том, что собирают штабы, о том, что ситуация контролируема. Людей это не убеждает. У людей есть негативный опыт, который нужно учитывать, и нужно понимать, что люди не смотрят, раскрыв рот, в выступающем с высоких трибун и не думают, а, ну раз сказали, что все хорошо, ну, значит, я не верю глазам своим, потому что и не верю своим, что самое главное, ощущениям, потому что тревога нарастает, и я чувствую, что тревоги становятся все больше и больше, а мне вот эти вот говорят, что все хорошо. Нет, явно не все хорошо, и желательно, чтобы с высоких трибун сказали, что конкретно нехорошо, и хотя бы в общих чертах обозначили чуть больше, чем организация штабов, что конкретно делается. Хотя бы расписали, что не так.
2: Да. Краткий итог подведем. Короче, до конца года эта кардиограмма сумасшедшая на нефтегазовом рынке будет сохраняться, и нам просто надо с этим смириться и понимать, что ожидать какого-то резкого улучшения прекрасного, ну, мягко скажем,
3: ну, стоит. Нам можно, в принципе, расслабиться. Тут, в общем, и руководители нашей нефтяной
2: компании. Мы сейчас к этому подойдем, как мы расслабляемся, но
3: давайте,
2: после рекламы, новостей и погоды на радио «Спутник», друзья, не переключайтесь, сейчас будет особенно горячо.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Александр Фролов сегодня в студии. Ну и в наше богоспасаемое отечество бензиновый синдром. Люди дерутся, как пишут в европейской прессе, дерутся на бензоколонках. Что там еще?
2: Я сейчас буду расписывать свое понимание, ага. Ну, может быть, оно неправильное. Начнем вот с чего. В России мощность нефтеперерабатывающих заводов превышает, мы сейчас будем в миллионах баррелей в сутки говорить, то есть я здесь буду опираться на признанную мировую статистику. А потом поясню, почему так. Более 6 миллионов баррелей в сутки. У нас мощность нефтеперерабатывающих заводов. Потребление нефти в России порядка 4 миллионов баррелей в сутки. Это данные, которые приводятся и Управлением энергетической информации при Минэнерго США. Это данные, которые приводятся ОПЕК. То есть это данные, которые не у нас вот распространяются, потому что, ну, понятное дело, у нас мало ли вдруг что не так скажет. Но дело даже не в этом. Почему я на эти данные ссылаюсь? А потому что у нас информационный вакуум, который образуется, заполняют Reuters, заполняет Bloomberg, заполняют не менее чудесные издания, которые пишут, все, 40% мощностей уничтожено. Нам вот из Киева сказали, что в России больше нету вообще ничего, в России больше не потребляют нефти. Кстати, а сколько нефти потребляет Украина? Ну, просто для понимания масштаба. Около 250-300 тысяч баррелей в сутки. 4 миллиона. И вот этот показатель. Это, опять же, для понимания масштаба. Ну, вдруг нас с той стороны кто-нибудь послушает, а то там тоже я слышал веселые истории друг другу рассказывают о том, как у них все хорошо и как тут все плохо. Ну, сравним количественные показатели. На душу населения у нас потребляется моторных топлив кратно больше, чем там. Это не повод как-то успокаиваться, это скорее такой проброс, чтобы вдруг там кто-то услышит и о чем-то задумается. Ну, мало ли. То есть это не на нашу аудиторию, а на ту. А теперь для нашей аудитории. У нас, как правило, профицит по нефтепродуктам по всем абсолютно. То есть мощности наших нефтеперерабатывающих заводов превышают, ну, собственно, вот в полтора раза. Не наша статистика, их уважаемая статистика, которую к нам тащат, рассказывают друг другу, не приходя в сознание местами о том, как у нас тут дела обстоят, потому что вот уважаемые люди взяли, посчитали. Если брать наши данные, то мощность наших заводов уже в миллионах тонн идет, порядка 300-320 миллионов тонн. Некоторые считают больше, там, смени НПЗ, мы так считать сейчас не будем для простоты. И самое главное, профицит у нас присутствует по всем нефтепродуктам, но по дизельному топливу у нас профицит составляет порядка, ну, как минимум 30 миллионов тонн. Почему я говорю вот порядка и не говорю точную величину? Потому что у нас есть один крупный потребитель дизельного топлива, который не очень делится объемами потребления, которые тем более плавают туда-сюда у него в зависимости от года. Но опять же, даже с учетом этого крупного потребителя у нас 30 миллионов тонн профицит. Без учета еще
1: больше. Понятливых от Министерства обороны.
2: Конечно, конечно. Да, ну это, я бы даже сказал, конкретно локализованный участок, где работает Министерство обороны. И, соответственно, потребление дизельного топлива у нас с 2022 года несколько подросло по сравнению с прежним периодом. Но профицит все еще сохраняется. При этом по бензинам у нас профицит порядка 10%. Это в абсолютных показателях где-то 4 миллиона тонн. То есть у нас там производится 42 миллиона тонн, потребляется 38 миллионов тонн. Вот такой порядок величин. И у нас модернизация нефтеперерабатывающих заводов последние лет 15 шла. Извините, что я не про цены на бензин, но надо дать контекст, потому что все знают, что происходит на заправках отдельно взятых, но что происходит в целом по стране и почему, ну, с высоких трибун иногда говорят, ребята, да успокойтесь, контролируемая ситуация. Ну, надо дать представление об отрасли в целом. Так вот, у нас модернизация шла, у нас росла глубина переработки года с 11-го, стремительно она выросла где-то с 70,5% до среднего показателя около 84-85%. Это очень большой прирост. И дальше у нас несколько замедлился этот процесс, ну, ввиду ограничений, которые против нас ввели, но сейчас мы не об этом, просто обозначил. И значительная часть прироста выхода светлых нефтепродуктов, светлой нефтепродукты, это, собственно говоря, бензин, керосин, дизельное топливо, вот это вот, шел за счет дизельной составляющей. То есть у нас где-то на 10 миллионов тонн выросло производство дизельного топлива, и на пару-тройку миллионов тонн выросло производство автобензинов. То есть у нас и спрос на дизельное топливо рос, и спрос на бензин рос, но опережающими темпами росло производство дизеля. Почему? Потому что, ну, так получилось, у нас рядом был крупный потребитель дизельного топлива, на рынок которого мы ориентировались, это Европейский Союз. После 23-го уже года некоторые изменения в этом плане произошли, стали разворачиваться потоки транспортные с европейского направления на северо-западное и южное. То есть у нас нету такого потребителя, который мог бы такое количество дизельного топлива взять на внутреннем рынке, даже с учетом Министерства обороны. Они почему-то, ну вот, вот даже они не могут столько дизельного топлива потребить, нам его куда-то надо девать. Тут можно сказать, а вот аграрии, и вот мы приходим к одной из главных проблем, которая перманентно существует с 2023 года, и которая в том числе играет против нашего рынка сейчас. И это не объемы переработки. Хотя тут про них тоже стоит сказать, и я скажу чуть позже. Логистика. Это главная проблема, которая бьет сейчас по нашему рынку, и особенно бьет летом. То есть у нас значительный поток нефтепродуктов, шедших на экспорт, шел в западном направлении. Потом его развернули, потому что в западном направлении он больше не идет. Вот у нас Турция покупает, там страны Ближнего Востока покупают. Еще ряд покупателей берут наше дизельное топливо. Очень хорошее дизельное топливо, без всяких сомнений тут. И потоки развернулись на юг. То есть у нас на юге один крупный потребитель, которого мы уже упомянули. Потом на юг разворачивается в сторону портовых мощностей часть потока нефтепродуктов. И летом на юг разворачивается пассажирский поток. Притом как на железной дороге, так и на личном транспорте. И у нас на юге каждое лето возрастает потребление нефтепродуктов. Потому что люди преимущественно... Ну, у нас значительно развился автотуризм, люди едут на личном транспорте, и количество поездов возрастает, которые везут пассажиров. То есть у вас идут грузы не только с нефтепродуктами. У вас идут грузы, у вас идут пассажирские поезда, у вас едут люди туда, и у вас потребителей количество там возрастает, у вас загрузка железной дороги возрастает, то есть вам нужно больше везти конкретно на внутренний рынок на этом направлении, у вас загрузка увеличилась, у вас пропускная способность при этом, ну, мягко скажем, не растет. С этим пытались бороться и отчасти побороли за счет приоритетного доступа для нефтепродуктов. Вот в 2024 году так сделали, часть проблемы это сняло, безусловно, но нам надо больше железных дорог, нам надо больше локомотивов, нам надо больше нефтебаз. А тут мы приходим к тому, что кроме вот этой загрузки южного направления у нас возникает проблема, как это говорят, хлопков и обломков.
1: Да.
2: Обломков и хлопков. К сожалению, количество нефтебаз хоть и можно было бы расширить за 3 года, но по некоторым из них прилетает. И значительно их расширить так, чтобы логистические проблемы снять, хотя бы на том уровне, который позволяет сделать технические возможности наши, мы не можем из-за вот этой проблемы. То есть сначала нужно устранить эту проблему, это по ведомству Министерства обороны идет, прежде чем полноценно решать проблему с логистикой. Но вы же не можете сказать, люди, а давайте вы не будете на личном транспорте ехать вот на юг. Давайте, ну, давайте не надо, давайте на самолетах. Люди покрутят пальцем у виска, скажут, погодите, там перекрыты аэропорты некоторые. Вот, например, в Крым попробуй на самолете прилети. Притом личный транспорт тебе дает еще массу свободы, ты можешь туда поехать, сюда поехать. А в Крыму в этом году из-за, опять же, логистических, в первую очередь, проблем возник сбой с поставками топлива. Логистические проблемы связаны с тем, что часть потока нефтепродуктов в Крым пошла по сухопутному пути. Сейчас сухопутный путь крайне небезопасен. Поставки по Крымскому мосту, казалось бы, можно вести, но по действующим нормам, которые Минтранс принял с 1 января, если я правильно помню, вести такого рода грузы по Крымскому мосту нельзя. И у вас остается один вариант – паромы. Бензовоз, паром, повез. И, значит, у вас нагружаются нефтебазы, которые находятся на континентальной части. А с этих нефтебаз надо еще снабжать возросший спрос, который в целом есть по региону. И вам необходимо увеличивать возросший спрос в Крыму. То есть у вас логистические возможности сократились, а спрос вырос. И вы упираетесь в то, что, ну, либо вы отпускаете вожжи и говорите, ну, ребята, делайте, что хотите. И тогда у вас возникает ситуация, когда кто-то все скупил где-то, появляется объявление. Это, кстати, не фантазия, не фигура речи. Буквально в мае появлялись в Крыму объявления, мол, ну, за 160 рублей вот литр, пожалуйста, покупаем 92-й, 95-й, что хотите. Вот чтобы этого не было, ввели нормирование. Понятно, что людей не радует, хотя как бы 20 литров, чисто теоретически, 20 литров – это нижняя граница среднего уровня заправки. Заправка обычно идет от 20 до 30 литров. Если вам дают 20 литров, ну, опять же, вы, чтобы выездить, извините за такой оказионализм, чтобы, в общем, проехать...
1: Если вы не по трассе идете, да...
2: Если вы по трассе идете, то у вас потребление снижается. В общем, в городе вам... Ну, хорошо, давайте посчитаем, 200 километров вы будете ездить. Скорее всего, больше, но в зависимости от автомобиля. В среднем 200 километров. Да. Если вы едете по трассе, вы проедете больше, ну, тут мы упираемся в то, что на трассе вы дольше должны проехать. Но, правда, на трассе у вас нет такой проблемы, потому что там... И вот тут мы подходим к дню сегодняшнему постепенно, но закончу уж про Крым, раз начал. То есть нормирование ввели для этого. Потому что в предыдущие разы, когда были перебои с поставками топлива, такое бывало, ну, где-то люди говорили, какой кошмар, очереди, выстраиваемся в очереди, берем канистры и усугубляем ситуацию, потому что вместо среднего пролива или пролива, как еще говорят, на одной заправке у вас получается, ну, двойная норма, допустим, за сутки, тройная норма за сутки, потому что вы не только полный бак, хотя вам не нужен полный бак сейчас, вы обычно там заправляли, опять же, 20-30 литров, но тут, ай-яй-яй, а вдруг кончится? Вы заправляете канистру, да, канистру, или подъезжаете на маленьком грузовичке небольшая цистерна, в цистерну налили, поехали куда-то, потом такие, ребята, ребята, налетай, торопись, вот, пожалуйста, у нас есть. А в других местах нет, извините. То есть такого рода сбои, к сожалению, не решаются иначе, как, тактически не решаются иначе, как вот решить проблему с дронами, решить проблему с безэкипажными катерами, потому что паромные переправы тоже не в полной мере могут работать, если вдруг опасность безэкипажных катеров возникает. И это не позволяет, опять же, нарастить должным образом количество этих самых паромов, чтобы, ну, обеспечить эту цепочку. А поэтому там сохраняется вот такая ситуация. Ну, в перспективе можно было бы, наверное, решить эту проблему строительством трубопровода, ну, продуктопровода или пары продуктопроводов. То есть газопровод же проложен, силовой кабель проложен, продуктопровод, наверное, можно проложить. Тут, опять же, возникает вопрос с дроновой, антидроновой защитой, потому что вы же не просто эти нефтепродукты откуда-то будете брать, где-то будет нефтебаза. Там условно говоря, я сейчас скажу, нефтеналивной пункт, который будет обеспечивать прокачку.
1: История начнется, да.
2: Вот, то есть нужно будет решать эту проблему, и опять мы упираемся в проблему дронов. Ну и тут мы подходим к тому, что заметили в других регионах Российской Федерации с середины июня. То есть, еще раз, неблагоприятный информационный фон к этому моменту уже сформировался. Да. Растущие цены на некоторых заправках, дефицит в Крыму, про который стали говорить, а люди слышат дефицит, разбираться. Логистика, не логистика, это уже не важно. Наверное, мало производят. Запрет на экспорт. Значит, все вывезли. А тут пытаются не дать вывезти. То есть, вот это все накапливалось, и у людей явно, ну, тревога нарастала. Плюс ко всему, сейчас сезон высокого спроса начался. То есть, у вас и так загрузка инфраструктуры сейчас максимальная. Буквально вот мы входим июнь, это еще вот, вот на раскачку. Июль, август, это максимальная загрузка инфраструктуры. И к этому моменту дополнительно начинаются хлопки и быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии на отдельных нефтеперерабатывающих заводах и некоторых нефтебазах.
1: Включая московский регион.
2: Очень ярко включая московский регион, тем более, что большое спасибо чудесным людям, которые, не включая, не приходя в сознание, взяли телефончики, все засняли. Та сторона говорит вам большое спасибо. Какие вы молодцы. Молодцы. Люди что сделали? Люди побежали тут же выстраиваться в очереди. Ну, первый удар еще ладно, люди как-то так сдержались, но после второго удара, когда яркие кадры поступили, очень яркие кадры, прям ярчайшие кадры, ну, люди побежали выстраиваться в очереди. Люди побежали, хватая канистры. Заполняем полный бак, заполняем канистры. И у вас место заправки в течение... Ну, хорошо, с учетом туда-сюда пройти 5 минут. Понятно, что заправка полного бака. Смотрите, там за минуту обычно заливается, ну, в среднем 40 литров. То есть, если вы заливаете там полный бак вот, ну, какого-нибудь большого автомобиля, у вас полный бак заполнится за 2-2,5 минуты. Это вот прям очень такой... Если мы говорим про пассажирский транспорт, средний автомобильчик заполнится, если он на парах приехал, чуть более чем за минуту. Понятно, там есть еще некоторая разница с режимами работы. Там, ну, за 2 минуты вы заполняетесь. Да. Туда-сюда пробежали, 5 минут тратите на то, чтобы заплатить, на то, чтобы вернуться. Если вы сопутствующих товаров не покупаете, все, 5 минут вы

0: Москвой. Ну, я понимаю, что там можно найти что-нибудь там в Иркутской области, что-то очень удаленное, но если мы берем какие-то промышленные центры, они все связаны с Москвой. Притом некоторые связаны настолько, что за несколько часов вы можете доставить все необходимые товары. Но у вас есть определенные средние уровни потребления на заправке и в регионе. И вот если у вас заправка за одни сутки проливает где-то 10 тонн, это, кстати, хороший показатель, то есть у нас там может быть 5, может быть 4, у некоторых 18, то есть у некоторых еще больше, ну, такой 10 тонн, это нормальный такой средний показатель, то и рассчитывают на то, что, ну, с учетом суточной разницы, понятно, днем будет больше ехать, ночью меньше, вы будете выстраивать график подвоза топлива. А тут у вас люди выстроились, они вам суточную норму часа за 4 сделали, вы, ребята, везите топливо. Человек надел перчатки, человек надел респиратор, сел за баранку, подъехал к раздаточному пункту, подключил все. Там просто в бензовоз у вас сразу несколько видов топлива заливается. Залил, это тоже время требует. Отключил с соблюдением всех норм технической безопасности. Сел, значит, за баранку, поехал. В зависимости от расстояния проходит 2, 3, 4 часа. За это время вы уже повесили, вы нули поставили на своей, на стеле своей заправки, вы повесили на пистолет объявление, что, извините, топлива нет. Люди, проезжая мимо, которые, может, еще сдерживались, видят, началось. Едут дальше, ближайшая заправка, выстраиваются в очередь туда, повторяется эта ситуация. То есть у вас логистика сбивается на уровне всего региона. А если мы возьмем еще удаленность некоторых районов Московской области, куда, ну, так просто не подъедешь, и там тоже есть заправки, местами, ну, так прям довольно большое количество. Оказывается, что нагрузка на инфраструктуру в этот момент оказывается чрезмерной. И местами вы даже не можете за 2-3 дня восстановить поставки. То есть где-то нули просто стоят. Где-то нули по другой причине. И вот тут мы подходим к еще одной проблеме, которая вот не так ярко проявилась, как вот эти кадры, которые заставили людей побежать, выстроиться.
1: Капитализм, я подозреваю.
0: Проблема называется специфика ценообразования в Российской Федерации. То есть, например, есть разные системы ценообразования. Например, ваша розничная цена на вашей заправке может напрямую зависеть от цены биржевой на этот вид товара, и у вас идет прямая трансляция оптовых цен в розничные. У вас может быть прямая зависимость, например, от цены сырья. В Штатах прямая зависимость от цены сырья, примерно 50% розничной цены, это цена нефти. То есть нефть туда-сюда бегает в долларах, и в долларах цена бензина, дизельного топлива тоже меняется пропорционально. Можно, как в Китае, вы смотрите на мировые котировки, если они за 2 недели или 10 рабочих дней изменились выше определенных пороговых значений, выше или ниже, вы даете команду, так, меняем цены на внутреннем рынке. То есть цены в Китае всегда выше, чем в России, но они туда-сюда плавают в зависимости от ситуации на внешних рынках. У нас гибридная система ценообразования, и, по сути, у нас розничные цены зависят от трех факторов. Первый – по значению налоги, второй – это договоренности правительства с нефтяными компаниями о сдерживании роста розничных цен на их заправочных сетях в пределах годовой инфляции, и лишь на третьем месте у нас оптовые цены. А оптовые цены у нас напрямую зависят от биржевых котировок. То есть оптовые цены у нас меняются в зависимости от биржи, а розничные цены – нет. Потому что розничные цены у нас частично регулируемые. И почему с нефтяниками договариваются? Потому что, несмотря на то, что по количеству они занимают лишь там порядка трети всех заправок, но по количеству продаваемого топлива это 2/3. И все остальные в регионах, где нефтяники присутствуют, на них ориентируются. Кстати, посмотрим на Крым. Есть там у нефтяников хоть одна заправка? Нет.
1: Да, поэтому когда Александр там говорит нефтяники, он имеет в виду крупные
0: сети нефтяных компаний. Да, я имею в виду сети, принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям. То есть видите на заправке название какой-нибудь знакомой вам компании, значит, это вот либо их сеть, либо это сеть, работающая по франшизе, так тоже может быть. У ряда крупных игроков такое тоже есть. И сейчас у нас начался дисбаланс в оптовом сегменте. Во-первых, ну, понятно, стали в начале лета расти биржевые котировки, но из-за того, что хлопки, падение обломков, сбившаяся логистика, то есть вы уже какие-то объемы купили, а тут на эти объемы какой-то обломок упал. И началось быстрое окисление с выделением тепловой энергии. И все, вам уже это, потому что это уже там разные соединения. Там,
1: объем не приедет.
0: Да, объем не приедет. Вам присылают письмо, в котором пишут, извините, форс-мажор. А вам объем нужен. Вы начинаете его искать. Находите, но на 20 тысяч рублей за тонну дороже. И вам может кто-то из крупнооптовых игроков, который купил по 80 тысяч, продать по 100. Ну, вы говорите, ну что делать? Покупайте по 100. И вот в этом году у нас стала сбоить вот эта система, которая выстраивалась, исходя из логики, что все игроки будут ориентироваться на нефтяников. Предыдущие годы, она начинала сбоить только в конце августа и в сентябре. То есть, когда в какой-то момент все начинали работать в минус. Оптовые цены оказывались выше розничных. У нас иногда такая веселая ситуация бывает. Я не призываю эту ситуацию изменить, просто вот такое

0: Бывает. Кто не верит, может там 85 тысяч рублей за тонну разделить на 1300 и получить цену за литр, вспомнить, какие цены на 90, скажем, 5-й бензин был в прошлом году и прикинуть, а можно по этой цене в розницу продать, если вы без учета транспортных расходов, без учета хранения, без учета бензовоза, который вам довезет, купили вот этот бензин по 85 тысяч. Сейчас можно за 100 тысяч купить местами, где-то за 120. И в прошлых годах как бы держали эти цены, потом начинали поднимать где-то в сентябре на 5-6 рублей за литр на заправках независимых игроков. В этом году некоторые независимые игроки стали это делать, поднимать цены на 3-5 рублей в начале июня. Почему? Потому что, как я понимаю, в прошлые годы им доказали, трафик, если и сокращается, то незначительно. У нас потребитель топлива, если его спросить, а бензин дорогой, скажет, да. А должен быть бензин дешевле? Да. Но в реальности, если следить за средним потребителем, понятно, есть индивидуальные особенности, он не смотрит на реальную цену, он возмущается, что здесь цена высокая, но он не ищет более выгодного предложения. Если он привык приезжать на эту заправку, он будет приезжать на эту заправку. Он приедет, подсокает языком, заправится. И значит, трафик у вас не снижается, и зачем вам работать в минус, если конкретно сейчас закупочные цены оказались выше тех, по которым вы, ну, с учетом розничных. То есть вы в рознице начинаете поднимать цену, потом еще поднимаете, потому что опять закупочные цены выросли. Не для всех. Но, учитывая то, что некоторые партии невозможно доставить...
1: Это создает дополнительную панику.
0: Это создает панику, потому что люди видят, что, во-первых, где-то цены выросли, но, что еще хуже, люди читают новости. В новостях пишут, средние цены ускорили рост. Вот на прошлой неделе буквально вышла новость. Средние цены в московском регионе ускорили рост. Но если мы посмотрим нижнюю границу и верхнюю границу, мы увидим, что поднялась верхняя граница стремительно. То есть у ряда независимых игроков, там, скажем, сотый бензин, который 1-2% российского рынка занимает, но в эту статистику-то попадает, он там поднялся до 110-120 рублей за литр. Но в среднее значение он попал, люди посчитали, ой, какой ужас. А нижняя граница, она, да, поднялась, но там в пределах, ну, 10-20 копеек за литр. То есть это все равно неприятно, я понимаю. На полный бак уже какое-то более-менее внятное количество. Все могут 10-20 копеек умножить сейчас на 50 или даже на 100, если у вас очень большой бак, и прикинуть, насколько выросли затраты. Неприятно, что они растут, безусловно. Но когда люди читают, среднее значение выросло так, они хватаются за голову, потому что среднее значение – это некое значение, как кажется, по которому ты конкретно можешь купить. Нет, остановись, посмотри, где дешевле, и езжай туда. Потому что, скорее всего, дешевле будет. Это не призыв, это не реклама, но дешевле, скорее всего, будет, скажем так, у крупнейших федеральных сетей, у которых есть договоренности с правительством.
1: А что, очень коротко подводя итоги, что делать-то?
0: Единственное, что может сделать потребитель, здесь это не паниковать, но я боюсь, что в этих условиях призывать к тому, чтобы не паниковать, это, ну, вызывать раздражение у людей. Я вот понимаю, что со мной уже там по ту сторону экрана люди начали использовать.
1: Сейчас накидают в комментариях, да.
0: Ну, накидайте. Хорошо, можно паниковать, давайте так. Я как это, как вредные советы. Значит так, что нужно делать? Во-первых, видите очередь, встаете туда, наполняете полный бак, зовете жену, детей, собаку, кошку, всем даете по 4 канистры, их можно в 4 штуки тащить, значит, 4 канистры каждому, наполняйте канистры. Это очень вам поможет, потому что эти запасы, конечно, очень пригодятся. Как всем пригодилась гречка, как всем пригодилась туалетная бумага, которую в 2020 году покупали и хранили. Молодцы, вот именно так сейчас и надо поступать. Проблема в логистике, понятно, что есть проблемы с переработкой, это да, тут местами некоторые мощности сейчас приостановлены. Было бы неплохо, если бы вышли какой-то комментарий по этому поводу дали. Эти мощности обеспечивали 40% рынка московского региона. И вот тут мы можем задаться вопросом под конец. Погодите, а значит 60 и более процентов, наверное, откуда-то еще шли? Да. И когда люди почему-то видели новости о том, что обломки падают на те заводы, с которых вот эти 60% обеспечивались...
1: Кто не нервничал, да?
0: Не то, что не нервничал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очередей не было. Потому что люди вообще не в курсе, что это вот их бензин, который они покупают, идет оттуда. А тут люди увидели, что московский завод, Москва, все складывается, значит, у нас не будет бензина. То есть сейчас, понятно, проблема есть с переработкой, но гораздо больше проблем с логистикой. То есть нужно выстроить логистику, и единственное, что может, ну, потребитель сделать, понятно, он не может государственную политику поменять, он не может обеспечить антидроновую защиту, он не может обеспечить объемы переработки. Но единственное, что он может сделать, он может поменять свое отношение к ситуации и не паниковать. Даже так, потребляйте столько, сколько вы потребляли до того, как началось. Вот столько. Не надо меньше. Столько. Вам говорят 30 литров. Вспомните, сколько вы покупали до того, как вам сказали. Не больше 30 литров на некоторых заправках. Потому что, опять же, я понимаю, что когда говорят, нельзя больше стальки-то, люди говорят, какого-то это вы мне указываете? Да, я никогда не покупал больше 30 литров. Но конкретно сейчас я очень хочу... Где моя канистра? Я хочу вот прям больше купить. да, 30 литров мне нужно, и больше 30 не нужно сейчас. Но я вот пойду, куплю канистру. Кстати, если покупаете канистры, отдельная просьба. Вот отдельная просьба. Если вот все-таки покупайте специальную тару. Не все. В стеклянную нельзя заливать. Нельзя в любую пластиковую заливать. Дорогие друзья, поверьте, может быть небольшая искра, статическое электричество, и ваши накопленные запасы принесут вам больше проблем, чем пользы. Купите специальную тару, если вы не можете сдержаться. Специальная тара, в том числе на автозаправках. Продается, сделайте выручку. На, мне кажется, сейчас вот как это... Да, во время золотой лихорадки зарабатывают продавцы лопат. Сейчас во время вот этого кризиса будут зарабатывать те АЗС, которые канистры завезли. Да. Серии, туда заливать нельзя, но канистру купить можешь. Туда заливать канистру нельзя, но канистру купить можешь. Пожалуйста.
1: Вот так вот, друзья. Александр Фролов был сегодня в студии «Культурные симпатии». Я по итогам нашей передачи делаю один вывод. Не надо усугублять. Точка. Всего доброго. До новых встреч. Через неделю вернемся.

С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе час ночи. В Цхинвале столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атакует энергосистему Запорожской области. Иран отменил технические переговоры с США из-за обмена ударами. Ватиканский иерарх осудил Евросоюз за избирательное применение права. Подробности далее. ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что повреждены энергетические объекты. В данный момент идет оценка ущерба. Балицкий отметил, что работы по восстановлению в ночное время затруднены из-за высоких рисков атак, и начнутся они сразу после стабилизации обстановки. 15 жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в результате атак ВСУ в воскресенье. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что украинские дроны ударили по Никитовскому и центрально-городскому районам Горловки. В Старобешево ВСУ атаковали автозаправку. Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Президент России Владимир Путин допустил, что возможные переговоры по украинскому конфликту могут пройти на площадке Белоруссии, если до этого дойдет. Путин напомнил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко ранее посетил Москву в рамках рабочего визита. Общались лидеры двух стран более суток, после чего глава российского государства назвал встречу удачной и содержательной. Путин отметил, что грубые окрики со стороны не вызывают у Лукашенко паники. Он относится к этому спокойно. Российский лидер также поблагодарил президента Беларуси за усилия по украинскому вопросу, особенно в гуманитарной сфере и обмену военнопленных, а также за готовность всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Владимир Путин добавил, что также в ходе встречи стороны обсудили вопросы экономики, взаимодействия в энергетике, промышленности и других сферах. Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном в воскресенье из-за недавнего обмена ударами силами США в Ормузском проливе. Об этом заявил член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаили. Он отметил, что другая причина заключается в том, что Исламская Республика ожидает выполнения некоторых условий, например, возможности получения замороженных активов. Напомню, Центральное командование вооруженных сил США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном и нанес точечные удары в приграничном районе, сообщил министр информации Пакистана Атаулла Тарар. Он добавил, что уничтожены 29 хариджитов из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Префект Ватиканской дикастерии доктрины веры кардинал Виктор Мануэл Фернандес раскритиковал Европейский Союз за избирательное применение международного права и одобрение одних военных конфликтов при осуждении других. По его словам, это относится не только к лидерам, подвергающимся резкой критике во всем мире, но и к Европейскому Союзу. По мнению кардинала, противоречия, существующие по всему миру, свидетельствуют о том, что на практике все проблемы сводятся к политическим и экономическим интересам различных регионов планеты. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Преступления.
2: Здравствуйте, друзья, с вами «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева. Здесь, в этой передаче, мы разбираем сложные криминальные прецеденты, мы разбираем реальные истории людей, которые попадают в какие-то трагедии, и пытаемся через социальное обсуждение, юридическое, психологическое, психиатрическое, находить ответы, которые нам всем нужны. И одна из самых важнейших задач, это социальная задача этого проекта, в том, чтобы создавать для людей понятное ОБЖ. Потому что мир меняется, а наше понимание его, к сожалению, все еще находится в предыдущей итерации. Вот. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. И у нас сегодня будет такая страшная тема, но мне кажется, она крайне важная. И я так думаю, что эта тема очень близка нам обоим. А почему? Потому что мы про маньяков много говорим. А как мы даже с тобой иногда шутим, что о чем бы мы ни начали говорить, мы к теме маньяков
2: придем.
3: На самом деле у людей всегда волнует, как же так случилось, что у конкретного маньяка была мама, и она все допустила. И вот, собственно, я знаю, что ты даже часто лекции проводишь на тему, как не воспитать маньяка. И ты наверняка там все-таки затрагиваешь образы матерей. Если нет, то давай сейчас про это поговорим. Потому что, на мой взгляд, те люди, в семьях которых появился маньяк, они все-таки ответственны. Вот я считаю, может быть, ты меня разубедишь в этом, но мне кажется, они, поскольку создавали атмосферу, поскольку они были рядом, по крайней мере, могли бы заметить, да, вовремя там обратиться к специалистам, что-то сделать, остановить, предупредить. Если требовалась какая-то медикаментозная помощь, там, не знаю, отвезти к психиатру. Но они этого не сделали. И в итоге тот, кто был в их семье, тот, кто был самый близкий, он совершил чудовищные преступления. Естественно, самый близкий человек – это мама, поэтому к ней больше всего вопросов. И когда мне часто читатели задают после очередного материала про маньяков, где же была мама, я понимаю, что зачастую ее образ не вырисовывается из материалов уголовных дел, из историй, которые он рассказывал. Но, тем не менее, мама была. За теми редкими исключениями, когда изначально маньяк родился в неполной семье или он был сиротой, а все-таки это, повторюсь, редкость. А чаще всего мама была. И вот что не так с мамой? Что не так было в отношениях между мамой и тем, кто потом превратился в нелюдя?
2: Я просто хочу сказать еще важный момент. Сейчас очень многие мои коллеги и психиатры, и от клинических психологов можно стало слышать такую ситуацию о том, что ваши родители сделали максимум от себя зависящее в той или иной ситуации. Но мы можем употреблять такую формулировку только в тех случаях, когда родитель заинтересован в воспитании этого ребенка и заинтересован в его. Эта формулировка вообще никоим образом не упоминается в отношении родителей преступников, родителей маньяков. Потому что, когда мы говорим про все эти истории о том, что когда там задерживают Джеффри Дамера, о котором мы сегодня будем говорить, или еще кого-то, они все начинают сливаться и говорить, что так мы же все делали, или запрещенное на территории Российской Федерации так называемое объединение «Колумбайн», или организация, как ее сейчас обозначают. То есть есть же знаменитая лекция одной из матерей этих мальчиков, которые рассказывают: «Я не виновата в том, что мой сын стал таким». Ну, конечно. А то, что в 16 лет он начал стрелять из огнестрельного оружия, и у него был полный, гараж арсенала, ты, конечно же, в этом не виновата. Это вообще нормальное явление для Соединенных Штатов. Это тоже важный аспект, о котором я, например, часто говорю в рамках той работы, которую провожу, в рамках популяризации понимания отношения к воспитательному процессу и так далее, о том, что есть раз момент нежелания ребенка, и тут мы подходим к той тенденции о том, что да, вы приходите уже к тому, что у вас появился ребенок, мы должны отмотать назад и прийти к пониманию, что подготовка к материнству, подготовка к родительству — это уже процесс родительства. Момент, когда вы принимаете для себя решение о том, что вы хотите ребенка, вы нашли подходящего человека, или вы рассчитываете сами своими силами воспитать там при помощи там бабушек, дедушек, тетушек, это уже уровень той ответственности, когда мы говорим. То есть планируемая, непланируемая беременность, случайная она или не случайная. Отчего у нас очень достаточно частый парадокс. Есть этот несчастный старший ребенок в семье, на котором мы все экспериментировали. А уже с младшим как-то, ну вот мы уже поняли, где мы там ошиблись, где мы там промахнулись. И вот уже с младшим мы будем более понимающими и так далее. Отчего потом получается какая-то ненависть у старшего или у среднего. Почему со мной так не поступали? Почему со мной нет? Почему? То есть вот есть эти клишированные психологические образы младшие, средние и старшие в любой сказке любого народа мира. То есть, потому что даже они в психологическом понимании это сразу видели. И когда мы говорим про матерей, когда мы говорим про матерей-преступников, мы говорим про либо глубоко психически нездоровых женщин, либо кукушек, потому что это тоже достаточно серьезное явление, в рамках, где перекладывают они воспитание ребенка, либо действительно психически невменяемых женщин. Прям именно вот уже прям диагноз мы им ставим. Не просто там неадекватность, а именно прям невменяемость, как мы там берем мать-писивцу, хотя и диагноз не ставят. У меня к тебе, перед тем, как мы начнем обсуждать, потому что у меня есть несколько историй, которые я хотел бы обсудить. Вот в твоей практике работы, так как ты очень много контактируешь и с родственниками, и близкими тех людей, которые находятся в суде, которых там находятся в СИЗО. Мы много уже не раз затрагивали историю, когда родители не верили,
3: да,
2: в то, что их дети совершили подобное преступление. Вот по твоему опыту, было ли когда-то, когда родитель сказал, это моя вина, это я виноват, что он такой?
3: Ты знаешь, это удивительно, но кажется, что нет. Кажется, что вот когда мы говорим о тяжких преступлениях, да, об особо тяжких, где жертвами становились люди, матерей, которые бы четко заявляли, что вот это все из-за того, что они не уделяли внимания, неправильно воспитывали, не доглядели, там, не вылечили вовремя. Вот таких матерей и их показаний, если мы говорим про материал уголовных дел, я не встречала. И наоборот, я была поражена, когда готовила свое исследование по самым известным российским маньякам, я была поражена показаниям матерей, которые легли в материалы уголовных дел, и показаниям их на суде потом, ну, которые, по сути, были такими же, где женщины совершенно спокойно рассказывали, ну, про то, как у них была беременность, там, как они воспитывали ребенка, чем он болел, не болел, как он себя вел. И это был совершенно будничный такой рассказ, в котором они никакую эмоциональную оценку не давали ни тому, что он совершил. То есть они не говорили, что они в шоке от того, что, оказывается, он на протяжении последних лет убивал женщин там, или мучил детей. Ничего подобного у них не звучало. И для меня это было просто поразительно. А наоборот, казалось, что как будто бы они пытаются все-таки составить такой портрет, который бы позволил бы в случае чего признать этого человека там, ошибкой следствия суда. Либо же, когда доказательства были совершенно неопровержимыми, мать как-то очень-очень поверхностно описывала свои отношения с ребенком. Приведу пример матери Печушкина. Это битцевский маньяк, на счету которого около 50 жертв. Совершенно жутким образом он их мучил, убивал, сбрасывал в колодец. В основном сбрасывал, который был в битцевском лесопарке. Так вот, для того, чтобы все эти страшные преступления совершать, он часто поздно приходил. Да, и в целом человек после того, как убил одного-двух, предполагается, что он там помыть должен руки хотя бы, там одежду, которая в крови, спрятать. А он приносил вещи от тех своих жертв, которых особенно зверски мучил, и с которыми вел перед этим какие-то философские, как он считал, беседы о смысле жизни, о Боге. Он собирал эти вещи. То есть все это он приносил. Так вот, я читала показания матери и была, во-первых, потрясена тем, что они, оказывается, с ней жили в одной комнате. В другой комнате жила сестра с мужем и с ребенком. Они с мамой, поскольку это была небольшая квартира, жили в одной комнате. Соответственно, каждый раз, убивая кого-то, он приходил в комнату и был в одном пространстве на нескольких квадратных метрах с мамой. И вот как мама это все описывает? Ну, во-первых, мама говорит, что вот он приходил, пил пиво, мог взять бутылку пива, смотреть телевизор или просто валялся на диване. Ничего подозрительного она как будто не видела. То есть для нее образ жизни такой был нормален, когда просто возвращается с работы или просто поздно возвращается и лежит на диване с каким-то отсутствующим видом, смотрит в потолок, пьет просто пиво. Это нормально. Она у него не спрашивает, как у него прошел день, о чем он мечтает, к чему он стремится, там, есть ли у него какой-то рост. Ну, как бы каждая же мать, как мне кажется, нормально. А чего бы ты хотел? Там, может быть, ты хотел бы как-то карьеру сделать, какую-то должность получить, что-то произвести, там, как-то проявиться, какое-то увлечение. У них таких разговоров не было вообще никогда. То есть она просто для себя отмечала, что он приходил. Какие-то дни она даже не могла вспомнить, насколько поздно он приходил. Просто в ее задачи...
2: Некоторые разы она его подбирала пьяным у подъезда и просто заносила.
3: И просто подъезд. Заносила, вот просто занесла и занесла. То есть ее не интересовал его духовный мир. Ее не интересовало, чем он жил, как он жил, к чему он стремился, о чем мечтал. Не было никаких разговоров, которые мы могли бы назвать более-менее такими человеческими. То есть не то чтобы по душам, а просто человеческими разговорами. Она не обращала, получается, внимания совершенно на то, в каком виде была одежда. То есть, грязная просто забросила, постирала и все. А то, что это не просто грязь, а кровь, да, а то, что там остатки каких-то человеческих волос, чужих явно человеческих волос или кожи, ее это не интересовало. А то, что он приносит какие-то странные вещи, которые явно ему не принадлежат, там какие-то кольца, цепочки, там фотографии, что-то собирает, что-то непонятное.
2: Ну, фетиши, смесь преступления.
3: Ее тоже это не интересовало. Для меня до сих пор это загадка. Вот как бы ты оценил как психиатр ее, при том, что она вменяема совершенно, да. ни разу не ставился вопрос о том, чтобы ее на принудительное лечение.
2: У нее много интервью публичных, да. которые она давала за деньги. Она очень интересный персонаж с точки зрения... Ну, во-первых, она употребляла алкоголь.
3: Угу.
2: То есть она тоже злоупотребляла. И Пичужкин рос в этой достаточно такой алкоголизированной среде. Дальше вот она относится к типажу кукушка. Потому что она практически его воспитанием не очень-то и занималась. Потому что все истории, когда мы его допросы слушаем или воспоминания там, из членов семьи, что она там пыталась заниматься своей личной жизнью, потому что она достаточно рано родила его, и она не успела... Это вот то, про что я тебе в самом начале и озвучил для всех нас, что если вы принимаете для себя решение, что вы завели ребенка, это ответственность. Это ответственность минимум на 18 лет. Это минимум сложного труда и работы, вкладывания в ребенка. Это не история про то, что вы еще не пожили эту жизнь, вы еще хотите там что-то сделать. Вы это будете делать, но вы это будете делать уже постфактум того, когда вы как родитель будете завершаться, потому что вы привели человека в этот мир, который не просил вас об этом. И вы должны дать ему все возможные арсеналы, все возможные инструментарии, чтобы выжить в этом мире. Потому что, ну, к сожалению, мы не сможем помочь нашим детям не повторить наших ошибок.
3: Ну, ты как-то очень, мне кажется, так как-то сурово говоришь. Я бы все-таки сказала, что это родительство, это счастье. И что, обучая ребенка взаимодействовать с этим миром и не бороться за выживание, родитель получает истинное счастье. Но когда это осознанно, когда он понимает, что он делает, а когда этому ребенку в жизни родителя есть место, тогда он, во-первых, сам чувствует, что у него есть это место в этом мире. Поскольку вот, если мы говорим про других маньяков, с теми, с которыми я общалась, у меня возникло такое вот ощущение, то есть они не всегда это говорили напрямую, но у меня возникло ощущение, что они не чувствовали своего места в мире. И да. что начиналось это именно с семьи. Что
2: в случае Пичужкина он совершенно был пустым. Мы не будем говорить, да. я не буду говорить сейчас за других, я говорю про Пичужкина, он вообще ощущал себя ненужным никому, потому что там есть эта история, что в большей степени в семье занимался им дедушка. Дедушка был его опорой и фигурой мужской, на которую он равнялся. И для него, кстати, было тоже предательство деда, по одной из версий того, что дедушка в какой-то момент нашел себе женщину. И для Пичужкина это был статус того, что вот его предали. И одна из психодинамических теорий, почему он избирал, то есть, алкоголизированных пожилых мужчин, что вот в этой фигуре он ликвидировал своего деда. Что он мстил ему за то, что он его в какой-то момент бросил, потому что он прям вот напрямую был уверен, вот меня мать бросила, меня дед бросил, меня вообще все бросили и оставили, потому что вот этот психофилософский момент, где он рассказывает, что по 3-5 часов ему надо было напаивать жертву и разговаривать с ней для жизни, чтобы понять, достойна ли она жизни или нет, то есть тоже у меня еще судья нашелся, великий глашатый. Учитывая, что ты, как никто, знаешь, что за душой у него вообще нет ничего.
3: Но при этом как раз вот эта история про то, что он тебе внушил, это бредовый у него был мотив, что он делает их навсегда своими друзьями. То есть одиночество вот это проскальзывает, опять же, отсутствие своего места
2: это
3: в мире.
2: Это классическое явление для любого, кстати, серийного убийцы, потому что они тем самым, у них не получается нормальная эмпатия, у них не формируется межличностных связей, диалогов, они не умеют в разговоры, в понимание там... Ты улыбнулась, потому что я хорошо пошутил или потому что я глупость какую-то сказал? И, то есть у них нет этих эмпатических нот, и в связи с этим близость уже не формируется. Они не понимают, как строить отношения с людьми, а это все закладываться должно было бы как раз в семье, когда есть дефекты психические, когда эмпатия не формируется из-за нарушения в мозге. Но есть и психологические компоненты.
3: Социальные.
2: Да, социально невоспитанно. Почему там все чаще и чаще мы говорим о том, что надо в школах или там в детских садах делать определенные уроки эмпатии, где да. там обсуждать с детьми. Но, на мой взгляд, это в рамках уроков ОБЖ было бы доступно.
3: Ну, вообще учить взаимодействовать.
2: Да, взаимодействовать с этим миром. В семье он этого не видел. В семье он был вот оставлен всеми, потому что хоть... Но интересно, когда ты слушаешь ее интервью, она говорит, я как мать делала все. То есть, видимо, в ее реальности, в ее понимании, еда в холодильнике
3: еда,
2: есть,
3: да.
2: одет, в школу может сходить, по врачам отвели, все, нормально. Решили вопрос как раз вот этого воспитательного аспекта. Но когда ты смотришь на него, он полностью не умел. И вот это мы слышим и у Банди, и у Джеффри Даммера, о том, что убивая их, они навсегда остаются у Кемпера. То есть они все говорят ровно одно и то же, что теперь меня никто не бросит, теперь меня не оставят, потому что этот мертвец, он со мной. Просто Пичужкин от них достаточно, ну, жестоко избавлялся, потому что мы о многих жертвах не знаем именно потому, что он их сбрасывал в коллектор. Сила потока воды в коллекторе настолько была высока, что там размалывало все. То есть там не то, что череп мог дойти до какого-то фильтра, там просто уже ничего не оставалось. И когда ты смотришь на его судьбу и биографию, это прям яркий такой жирный прецедент. И его мама, ну, она для меня полностью вот в этом плане понятна. Потому что в ее реальности, это именно ее реальность, она хорошая мама, которая не понимает, и заметь, она не предает своего сына, она до сих пор с ним переписывается, она до сих пор с ним на связи, она до сих пор с ним взаимодействует и так далее. Из последнего ее интервью я попал на фрагмент, где она сказала, он на меня обиделся за что-то, что я ему что-то там не прислала денег или там сигарет, и он мне не отвечает уже на 6-е письмо. То есть между ними еще вот это какое-то «он обиделся на меня». Какой-то вот странный диалог матери с сыном. С другой стороны, ну, есть же это социальное понятие, какой бы ни был ребенок, и что бы он ни совершил, он мой ребенок. Я всегда буду там любить. Но то, что вот почему я тебя спросил, мне было очень интересно, из твоей практики, из твоим опытом были ли люди, которые хоть раз сказали «да».
3: Нет, никто из матерей такого не сказал. Если мы говорим про матерей-маньяков, ныне здравствующих, ну, они находятся в колонии для пожизненно осужденных, либо же в больнице психиатрической с интенсивным типом наблюдения по Бастине. А я обратила внимание, что если матери у них живы, они с ними поддерживают контакт. То есть они их не бросают. В свое время для меня было большим откровением, когда я, это было много лет назад, ознакомилась с делом Фишера, маньяка Головкина, прочитать, как мать писала до последнего обращения, как она приносила ему передачки, и как он даже из камеры к ней обращался и говорил, не надо чего передавать, лучше подальше от меня держись, потому что придут кто-то к тебе домой, там отомстят за то, что совершил. Ну, как-то он мать как будто пытался остановить, но она не останавливалась, и она уже даже после его смерти пыталась выяснить, когда именно его расстреляли и где он похоронен. Вот это тоже для меня было феноменально, потому что в моем представлении Головкин самый страшный маньяк.
2: Ну, один из ужаснейших.
3: Я считаю, вот, по крайней мере, из тех материалов, которые я знакомилась, ничего страшнее я не читала, потому что жертвами были такие мальчики, это подростки, которых он заставлял делать совершенно чудовищные вещи, он их мучил по много часов, прежде чем убивал.
2: Там есть очень страшный момент. Я это прочитал у Александра Рогозы, вот его книги «Фишер». Это из материала дела в сочетании с показаниями людей, которые занимались и расследованиями, и там судмедэкспертическими. Там есть страшный момент, когда одному из отцов, он приходит забирать останки сына, и ему отдают кусочек только черепа и пару косточек в коробке из-под обуви. Спрашивает, это что? Он говорит, это вот все, что осталось от вашего сына, и то, что мы смогли установить генетически.
3: Да, ДНК.
2: И он, как описывает, просто взял и залпом выпил бутылку водки, не поморщившись ни на секунду. Потому что, ну вот, это весь ужас, который отражает все, что позволял себе Головкин и позволял себе Фишер. Но про письма ты действительно права. В их диалогах и в их переписках, потому что Головкин уж не знаю, потому что, ну, мы с тобой оба знаем, что все письма, которые пишут преступники, в первую очередь направлены не для родственников, а направлены для следствия. Чтобы еще и следствие прочитало, как они раскаялись, как они сочувствуют. В переписке Головкина и графологи, которые разбирали там его шрифт, почерк, очень чувствуется, как эмоционально, вот когда ему там надо в чем-то признаться или сказать, что не знаю, как ты будешь на меня смотреть, не знаю, как ты будешь ко мне относиться после этого. Но мамочка там, прости меня за это. То есть перед мамой. И вообще, когда разбираешь его биографию, вот именно берешь фрагмент его детства, мама говорит следующее, там есть фрагмент. «У нас не принято было в семье ласкать детей, обнимать, прикасаться, гладить, целовать. Все, что мы могли себе позволить, это посадить сына на коленку, один раз погладить по голове и сказать, молодец, все. На этом любой тактильный контакт заканчивался с ребенком». И она прям это подчеркивает, но, и она описывает, «у нас было не принято». То есть как что-то себе понятно. Сейчас уже спустя многие годы из всех психологических их исследованиям и всех исследований, которые проводились до этого на животных. Потому что есть эти страшные эксперименты на обезьянах с железной металлической куклой, когда животных оставляли одних брошенными в яме. И в конечном итоге им нужен был хоть какой-то тактильный контакт. И вот эта металлическая холодная обезьяна
3: становилась
2: их суррогатной матерью. Потому что, несмотря на то, это все равно было хоть что-то.
3: Потребность. То есть это то, что есть в природе человеческой и вот животной.
2: Из всех исследований, что мы доказаны, тактильный контакт для воспитания ребенка, особенно в первые 12 месяцев его формирования, это очень важно. Потому что через это он познает мир, через это формируется его нервная система. И многие проблемы, которые формируются, не обязательно это стал серийным убийцей. Многие психологические проблемы, которые формируются у многих людей, они обращаются за помощью к психиатрам, психотерапевтам, они именно связаны, что вот были недопущены вот эти какие-то мелочи и моменты. То, что у него был отец очень сложный у Головкина, это факт. Очень жесткий, очень непростой, очень агрессивный в некоторых компонентах и моментах. Чего стоит то есть история, когда он забрасывал его просто в ванну и врубал ледяную воду, тем самым он его закаливал. Хотя, ну почему нельзя было постепенно поставить: сынок, мы будем закаливаться, вот такая-то температура, давай мы будем повышать сейчас этот момент. Но вот с отцом...
3: Насилие. Это было насилие, просто проявление в таком виде от одной из главных фигур.
2: С отцом полностью была им обрублена связь, а вот с мамой он все равно поддерживал, и даже следователи задавали ей вопрос: вы уверены, что вы хотите там его видеть? Вы уверены, что хотите, чтобы я передал это письмо? Она такая: да. И тут не история про то, что... Ну, где-то в подсознании она понимала, что он это все совершил, но до самого последнего конца она действительно искала адвокатов. Искала тех, кто будет его защищать, и тех, кто будет пытаться доказать, что он невинен.
3: Ты знаешь, у меня сложилось впечатление, когда я изучала материалы дела Головкина, что у мамы было чувство вины, но она просто это не говорила напрямую. Вот как раз если мы все-таки вернемся к своему первому вопросу, кто-то из женщин признавал, не признавал. Она не признавала, но как будто бы оно подспудно чувствовалось у нее. Почему? Потому что она, вероятно, ощущала, что не дала ему вот этой самой любви, теплоты, эмоциональной близости. И мы напомним, что у Головкина было несколько инцидентов, связанных с периодом его взросления, когда он подвергался жестокому буллингу, и, собственно, из-за этого начал ненавидеть мальчиков-подростков. А он ведь ей про это не рассказывал, и она его не защитила, она ему не объяснила. И она, как мне кажется, вот считает, что она его тогда предала. И поэтому, возможно, вот это чувство вины ее, оно позволяло ей продолжать с ним взаимодействие, даже когда она была совершенно уверена, что он чудовище. Вот такое в самых страшных, наверное, красках, которые не описать.
2: Ну, понимаешь, когда вот... Это вот опять-таки. Мы с тобой рассуждаем все-таки со стороны, потому что мы знакомы с этими делами. Мы погружаемся. Мы можем посмотреть коммуникацию там или прочитать эти письма, или же ознакомиться с интервью фрагментами этих матерей. Из раза в раз я убеждаюсь в том, что люди не искренние, и мы до конца-то не поймем, что происходит у них. Ну, про маньяков все понятно. У них там нарушение эмпатии, у них расстройство личности. И очень редко мы можем получить хоть какую-то каплю, толику искренности. Потому что даже тот же самый Бычков, про которого мы много раз с тобой говорили, одновременно ты испытываешь к нему эмпатическую горесть того, что когда он вот это говорит, что он идет по этой улице, он не нужен никому, и поэтому он отрубает эти головы и идет с этим пакетом по улице, лишь бы кто-то его, может быть, заметил. Но потом ты понимаешь, ну ты же забрал жизнь. Ты забрал самое священное, что у нас есть. Я думаю, ну, давай на этом мы сейчас остановим нашу первую часть и как раз перейдем ко второму блоку.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Код преступления.
1: Друзья, вы на радио «Спутник», вы смотрите программу «Код преступления» или слушаете ее. С вами в студии Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Мы здесь обсуждаем сегодня достаточно сложную, щепетильную тему. Как мы поняли, и ноту, которую мы задали с самого начала нашего разговора. Проблема материнства матери серийных убийц. Кто они и почему в их головах происходит? И вот мы с Евой в первой части очень подробно и четко обсуждали о моментах того, что мы не сталкивались ни разу с мамами, которые бы говорили: «Да, мой сын чудовище, и в этом виновата я». То есть зачастую, если это чувство вины и было в них, если они понимали, что то зло, которое они совершили, это их во многом вина, их во многом последствия, то публично они никогда об этом не говорили. Они все время находили какие-то оправдания, все время находили вот Головкин, Пичужкин, их матери, особенно Пичужкина, она все время находила: да я все делала, да я все создавала, да я там то-то, то-то, то-то. Он сам такой вот выродился, вообще не понимая, что с ним произошло. Я хочу сейчас затронуть историю. История Владимира Чискидова. Это достаточно громкая история в плане того, что, потому что она прогремела на страну в 2023 году, 30 июля, когда из его дома сбежала девушка. Девушка стала бегать по городу, пытаться найти хоть какой-то поддержки, хоть какой-то помощи, но побежала к своему родственнику, дяде. Дядя давным-давно переехал, но благо соседи рассказали, и она объяснила, кто. Соседи вызвали правоохранительные органы, и вот началось крутиться. Было обращено, что этот Чискидов проживает в частном доме, в этот частный дом приходят и обнаруживают там еще останки одной девушки в подвале. Сын проживал с матерью, которая его покрывала. Но когда мы говорим про маму Чискидова, мы сталкиваемся с такими цитатами, когда она кричит, что «да вообще мой сын ни в чем не виноват, она как королева тут жила и наслаждалась жизнью». То есть мы... Я даже подробно, кажется, разбор делал этого блока, когда я сидел и смотрел ее интервью, я стопал и понимал, что у человека полностью смещено восприятие мира. И это не про разговор прям полной психиатрической невменяемости, диагноз, это именно разговор про то, что она так долго жила с сыном вот в этой реальности своей, какой-то выдуманной. И здесь я еще хочу провести параллель со Списивцевыми и их семейством. Потому что там тоже вот это... Мне всегда представляется дом Списивцевых, это многоэтажный блочный дом, они жили на последнем этаже. И суть была в том, что вот представь дом, убери все, оставь только лестницу от подъезда и эту квартиру. Вот так жили Списивцевы. То есть они ни с кем не коммуницировали, они ни с кем не взаимодействовали, они ни с кем не присутствовали. И именно вот в этом. И Чискидов — это яркий пример, потому что там жуткие эти сцены, когда показывается на записи подвал, что он эту девушку запирал в какой-то ящик, который надевал ей на голову, приковывал ее цепями. Она там выпускалась во двор или в дом, чтобы что-то приготовить или что-то там сделать для него. Ну и когда ты смотришь на Чискидова, он там полностью невменяем, он там жестокий садист и насильник, потому что он, то есть, этих девушек похищал для того, чтобы сексуально удовлетворять себя и мучить. И когда ты смотришь на эту маму, ты понимаешь, что она психически больна. Что вся ее аргументация, все ее истории, потому что СМИ получили вот все, желтые СМИ, по крайней мере, получили все, что могли, потому что она давала подробное интервью, где она рассказывала про то, что я одна тянула свою сыночку. И вот здесь, знаешь, можно упомянуть сыночку-корзиночку, вот это сейчас нынешнее явление, которое подростки оформляют. И вот то, что вот она его опекала, она создавала для него этот мир. И мне это видится, и почему я провожу параллель с семейством Списивцевых. Потому что в какой-то момент мама Списивцева и его сестра принимают решение переселить его в отдельную квартиру и существовать с ним как, с собакой в будке. Просто приносить еду, убираться в этой самой будке, и лишь бы с ним не коммуницировать и не контактировать. И все последствия, которые будут в дальнейшем, потому что он убил одну девушку, с которой у него в юношеском возрасте были отношения, мы сейчас говорим про Списивцева, потом его отправили в психиатрическую больницу, из которой он вышел. Дальше... У него были контакты, он очень редко выходил на улицу и коммуницировал с алкоголизированными, люмпинизированными там бомжами, где среди них он был королем, где он был покровителем, где он был лучше них, хотя он интеллектуально был неразвит и социально. И в конечном итоге Его жестокость и агрессия привели к тому, что всех детей ему приводили мать с сестрой. Вина сестры не доказана, но я все-таки считаю, что она имела место быть, потому что, ну, невозможно существовать в таких условиях и не подозревать о том, что происходит, учитывая, насколько мама опекала этого спесивца. И вот когда мы смотрим на Ческидова, ровно такая же история. Она воспринимала своего сына как какого-то зверенка, которому вот надо найти какую-то девочку, чтобы вот заткнуть этот момент. Почему я это говорю? У меня был опыт работы в стационаре с людьми с диагнозом шизофрения. Я сталкивался очень с большой проблемой непонимания родственников, а в частности матерей, того, что происходит с их сыном, потому что, ну вот он все время секса хочется, что мне делать? И очень часто, это притом не единожды случай, когда я это слышал, они говорили, ну что, мне ему куклу купить, что ли, надувную? Ну он же этого хочет, а вдруг кого убьет?
2: То есть мать себя расценивала как той, кто должен удовлетворить потребности сына. Раз он хочет, надо ему это дать.
1: Да, раз у него есть какой-то диагноз, раз у него есть какие-то ментальные нарушения, то я должна вот погасить это состояние. Я должна решить это состояние. И я помню, что это прям были мои первые годы ординатуры. Я прям очень этому, ну, чисто человечески поражался. Разумеется, я не должен выражать свои эмоции в рамках практики или работы, но вот именно первые годы я, когда помню, что вот это в ординатуре, меня это прям, ну, приводило в какое-то удивление. Потом пришло понимание разности семей, разности сред, и что, ну, мы не можем, к сожалению, хотя было бы здорово влиять на семьи и объяснять людям, что вы не должны так разговаривать с сыном, потому что, вот, грубо говоря, вот я описываю этот разговор, а это все происходит при нем. А он вот сидит и как-то вот так качается, и он там что-то наговаривает про себя. А он на нейролептиках, он на там корректорах, он на препаратах тяжелых. И она вот это все при нем говорит. И ты такой пытаешься как бы, давайте сейчас мы попросим его выйти. Нет, что, все, он знает все про себя. И пихает его еще, знаешь, так по-дружески в плечо. И ты думаешь, ой. И вот, а это, ну, случай обычной социальной семьи я описываю. Такое часто, к сожалению, происходит. А здесь мы говорим про глубоко невменяемого, и она видела вот эту ситуацию, что надо находить девушек и находить вот в таком виде, именно что как подношение, что лишь бы ты меня не трогал, я закрыла там вот эту социальную функцию. Или я поощрила твою вот эту жестокую потребность. И вот это, с одной стороны, она же это ударяет себя кулаком в грудь и кричит, я мать, я сделала для своего сына все, но для нас, членов общества, для нас, людей, соблюдающих закон, здравый смысл — это полностью понимание того, что, ну, все очень тяжело, все очень плохо.
2: Ну, ты знаешь, это похоже на какие-то древние ритуалы, когда человечество еще только было на в начальном пути развития своего цивилизационного, и тогда, когда приносили в жертву и детей, там, и женщин. А вот это похоже на это. И это говорит о ее уровне развития, вероятно, как таковом, о ее представлении о жизни, о смещении акцентов с взаимодействия, да, с социализацией на то, чтобы удовлетворить просто какую-то потребность и свой собственный страх. Мне кажется, эти матери, они боялись за себя. В конечном итоге им казалось, что они не в безопасности. Как ты думаешь? Или ты думаешь, они боялись за своих сыновей?
1: Из показаний матери спесивца мы это слышим наглядно, например. Просто у Ческидова нету таких фрагментов, чтобы она озвучила. А вот показания спесивца, там есть прям очень жирный момент. Не точно сейчас буду цитировать, но примерный смысл передам. Что она говорит, я во всем вам признаюсь, я это делала для Сашеньки, чтобы лишь бы он нас с моей доченькой не убил.
2: Вот.
1: И бросала ему вот это все. Я вам все трупы найду, руками сама откопаю, только не казните. Вот так она себя вела, да, на допросе, потому что одновременно страх казни, потому что все-таки тогда еще не было моратория, когда шел этот весь громкий процесс. И при этом трактовка того, что я была вынуждена вот этой позиции, а эта позиция, опять-таки, знаешь, беззащитного ребенка, что я не могла ему противопостоять, я ему не могла там противоборствовать никак. Хотя по факту это здоровый мужик, запертый в доме, но полностью не адаптированный к жизни. Он не мог ни приготовить еду, он не мог ни убраться, потому что, ну вот, сейчас вот у Саши тоже «Газы» вышла вот эта книга, и там фрагменты, для меня всегда был вопрос, у него уже была огромная собака-водолаз.
2: Да.
1: А это, ну, те, кто знают, что такое водолаз, это прям, если нет, то загуглите. Ну, это очень большая собака. После нее, наверное, только Алабай уже идет. И она жила все это время, пока он совершал преступление, в этой квартире. Она испражнялась в этой квартире. И ни у кого не вызывало никаких этих вопросов, потому что самый главный вопрос, который многие задают, куда пропала собака? Собаку просто забрала специализированная служба. Но вот это яркий момент того, что он и собака в этой квартире творили зверство. Возможно, эта собака ела человеческую плоть. И это настолько поражает. И когда... И вот почему еще про мать? Есть самая такая страшная... Там, там много страшных сцен. Но демонстрирующая их психологическое взаимодействие, когда они спорят за ведра. Я, наверное, уже тех, кто знают меня и смотрит меня часто, я замучил этой историей. Но вот идет допрос, вот сидит следователь, сидит мать, сидит он, и они орут друг на друга. Я не выносил эти ведра, это ты выносила эти ведра. А она кричит, это, прости меня, ведра с человеческими останками. Она говорит, я за свои 4 ведра ответила, это твои ведра. И ты такой, вы что там, про картошку или яблоки сейчас спорите? Вы сейчас про человеческие жизни. И то есть насколько вот их... И сидит такой несчастный следователь, который, ну, наверное, в этой жизни повидал многое, но даже такого он не видел. Потому что, ну, это полное непонимание. Это вот, как говорил Кубарев, следователь, который занимался делом Иртышова, что это вот истинная человеческая, простите меня за это выражение, мразь. То есть вот по-другому такое уже не назовешь. Тут нет уже, там не осталось ничего вот от этой чистой души, которая была нам дана, когда ты пришел в этот мир. Вот.
2: Ну, это болезнь сделала из человека существо неуправляемое, потому что даже в некоторых ситуациях они потеряли те навыки, которые остались у зверей. Да? Ведь зверь там не будет убивать своих детей там, или не будет, в принципе, мучить это зверёнышей. А с маньяками мы такое не отслеживаем, как раз потому, что они потеряли вот этот облик в силу своей болезни. Но, возвращаясь к материнству, мы с тобой, конечно, писали самые жуткие истории. Есть гораздо больше историй, когда матери воспитали тех, кто забрал там не множество жизней, но одну-две. Мы их не можем назвать там серийными убийцами. Все-таки серийность наступает, когда больше уже двух.
1: Нет, мы официально по статистике, по классификации ФБР от двух.
2: От двух.
1: Два – это уже считается серийность.
2: Ну, или хотя бы тогда они должны быть связаны каким-то одним мотивом.
1: Они должны быть связаны мотивом, и там должен быть период расхождения. То есть это не должно быть, что он убил в один день. То есть там должно быть пройти хотя бы минимальный срок, чтобы там период охлаждения, период снова... Чем это отличается от массовых убийц?
2: Ну, вот если мы говорим все-таки про матерей, ну, пусть будет обычных убийц.
1: Да. Ну, это тоже слово.
2: Да, тоже, хотя может быть убийство обычным. Mm-hmm. Это убийство. Оно в любом случае не бывает обычным, потому что человеческая жизнь уникальна. И каждое убийство, поэтому оно особенно...
1: Мать-убийца.
2: Да, мать-убийца. Вот когда я пыталась все-таки разобраться, исследуя исключительно материал дела, либо общаясь с преступниками, когда они упоминали в

0: Если он ненавидит мать, то, получается, он ненавидит себя. И вот эта история то же самое, как и с матерью. Если она ненавидит своего ребенка, она себя не принимает до конца, себя ненавидит. Вот эта связь между матерью и ее ребенком, потому что это что такое невероятно сильное и серьезное. И когда в этой связи кто-то совершает тяжкое преступление, он объективно убивает не только себя, но и вот того, кто там по другую сторону вот этой...
1: Знаешь, мне всегда вспоминается хорошая светлая песня советская. «Мама, первое слово в каждой судьбе».
0: Да.
1: Жизнь подарила она. К сожалению, я за долгие годы, а это у меня все-таки уже 13-14 лет всех моих исследований, не всем повезло с матерями, к сожалению. Не у всех был развит вот этот инстинкт. Когда мы говорим про вот то, что ты описываешь, и это очень хороший и дельный вопрос, это называется полярность мнения. Потому что они одновременно ненавидят свою мать и испытывают к ней самые трепетные чувства. В базовой классической там когнитивно-поведенческой психотерапии, например, это сталкиваются, когда ребенок, приходя на сеанс там к терапевту, он требует от психиатра, но она же должна понять, что она была неправа, но она должна принять ту вину, что она вот меня искалечила или нанесла мне такой ущерб. И в рамках когнитивно-поведенческой, а зачем вам это? То есть простой базовый вопрос, что вы хотите получить от этого состояния? Ну как? Она признает, что она не права, что она меня... И человек сам не до конца понимает, что он хочет, какой результат ему нужен. Потому что, ну признает, хорошо, я тебе испортила жизнь. Поменяет ли это что-то? Нет. И вот эта позиция вечного ребенка, который ищет вот этого состояния, и когда мы там берем Эдмунда Кемпера, когда мы берем кого, например, еще Гэри Риджуэя, они имели очень серьезную полярность чувств к собственным матерям. Потому что мать Кемпера, это официально доказанный факт, Кемпер очень много врал на допросах. Это официально подтверждено и его сестрами, и людьми, которые работали с его матерью, что она была очень сварливой, она была очень агрессивная. Отец ушел из семьи из-за нее, потому что она все время его унижала. Как он ушел, она стала унижать сына, что он полная копия отца. Он еще был, отец был Эдмунд Кемпер II, а этот стал Эдмунд Кемпер III. Она полностью переливала, что... И, то есть там есть вот эта фраза, момент, когда он описывает, что, и в это верится, что она пришла домой после какого-то корпоратива и говорит, у меня из-за тебя нету секса. Мама там уже в возрасте, ей уже глубоко за 50, и когда она там перекладывает, или лучше бы ты там не родился, например, там, или в деле, например, сейчас скажу, кого. Мухасевича мы можем столкнуться, когда мать напрямую своему сыну сказала, я бы тебя раздавила бедрами, когда ты рождался, лучше бы ты не появлялся, лучше бы растоптала тебя, разорвало, был уничтожен. И это вот она ему говорит напрямую. Там вообще мать специфически, она часто очень выбрасывала, например, его, подбрасывала бывшему мужу. Потому что, точнее, бывшему возлюбленному, потому что мужьями так они и не были. А когда уже у нее началась личная жизнь, она полностью на него забила. И сам Хасевич, он вспоминает о том, что она приводит дядю, а у него в руках шоколадка. А мне эту шоколадку очень хочется. Мама говорит, ты будешь звать его папой. И я понимаю, что чтобы получить эту шоколадку, я должен сказать спасибо, папа. И мне было очень вкусно. Вот такая психология у этого ребенка, вот такое состояние. И поэтому, когда мы говорим про вот эту полярность состояния их, потому что, ну, действительно, ты права, это мать. Потому что мы повсюду видим образ мамы, изображенный как светлую, вечную, дарующую нам самые важные знания, опоры. Сейчас, ну, благо, у нас начинают говорить про адекватную здоровую сепарацию от родителей, о том, что должен происходить этот этап, когда это нормально, что у ребенка появились наконец-то тайны от вас. Это не то, вы плохой родитель, это естественный процесс. Но когда мы говорим про них, они вот всю жизнь ждут и ожидают вот этого момента, и Кемпер, например, убил свою мать. А, например, в случае Эда Гейна, он начал совершать преступление только после того, как умерла его мать, потому что его мама была главным надзирателем и человеком, который следил, как он бы плохо себя не повел. Мамы нет, и значит, и поэтому у него вот это еще у Эда Гейна, у него шизофрения развилась. Он же хотел все время вернуть свою маму. От этого он начал выкапывать трупы и шить себе костюм, чтобы мама снова жила и снова, потому что он ходил по дому и говорил ее голосом какие-то нотации себе. Вот настолько...
0: Как она... это все страшно, на самом деле.
1: Да, это невыносимо пугающе, но это именно про психопатологию, пример шизофреника, который долгие-долгие годы был, ну, в состоянии стазиса, и вот смерть матери полностью запустил, потому что чем еще Эд Гейн примечателен для исследования, что он самый старый серийный убийца в истории. Потому что обычно все-таки это там старт фантазии начинается в 18-16 лет, а совершение первого преступления это 20, там, ну, максимум 28 лет. И как бы уже серьезные какие-то жуткие преступления, за которые его задерживают, это 30. Гейн это типа

0: очень пожилой, возрастной, я бы даже сказал, случай, что крайне бывает редко, это опять-таки говорит, каким мать была блоком в его психике, каким мать была вот этим, вот этой дамбой, которая сдерживала остаток какого-то здравого смысла, хотя при всем при этом он был вот просто странный. И те очевидцы, которые есть такой Шехтер, автор, который очень много исследовал серийных убийц, он, например, подчеркивал, что Эд Гейн такое ощущение, как будто процесс выноса мусора полностью переосмыслил в обратную сторону. То есть весь мусор оставался в его доме, весь мусор сносился в его дом и превращался вот в эту огромную свалку. И вот тебе пример того, как это протекает. А у Кемпера была, то есть вот эта мать, которая прессовала его. Там же есть страшная вещь. Когда он начал убивать, он убил 8 девушек. Одну из голов своих жертв, отпиленную, он закопал во дворе таким образом, чтобы она смотрела на спальню мамы. Как потом на допросах он говорил, но опять-таки Кемпер надо делить на двое, что посмотри, мамочка, что я делаю из-за тебя. Вот такая аргументация.
1: Ох, надо все-таки закончить чем-то позитивным, Василий. Я бы что хотела, на самом деле, подчеркнуть, что вот сейчас в нашем современном мире тех людей, которые потенциально могли бы стать серийными убийцами, останавливают, что называется, на взлете, то есть уже после совершения первого преступления. Благодаря цифровизации, потому что камеры, масса исследований, все это позволяет максимально быстро остановить. Но обычно после первого убийства человек ведь не получает пожизненный срок, да, он получает какой-то конкретный срок. И очень важно все-таки выявить еще на стадии следствия и потом уже на стадии судебного процесса, что это не просто убийство, а это, возможно, было начало череды тех убийств, которые удалось спрофилактировать, да, удалось остановить. И вот как я считаю, вот это одна из моих теорий, моя такая версия, что это можно было бы сделать, проанализировав на стадии вот судебно-психиатрических, сексолога, психолога, вот этих экспертиз, отношения его с матерью. А потому что если они поломаны, и если там что-то было не так...
0: Давай так, отцовско-матерински.
1: Да?
0: Я бы все-таки папу я бы не списывал со счетов.
1: А почему я сейчас об этом говорю? Потому что у нас появились, это уже не первый случай, истории, когда люди, на мой взгляд, еще в момент, когда они совершили свое первое преступление, было понятно, что у них не все хорошо с головой, что они могут стать серийниками. Появились те, которые отбыли этот срок, либо вернулись в связи там, с разными обстоятельствами на волю и тут же совершили второе, третье убийство. Если бы мы могли доказывать, что, ну, я даже не знаю, как это, ставить какую-то метку, что это потенциальный именно серийный убийца, чтобы после...
0: Знаешь, вот мне, я сейчас занимаюсь одним делом, Старквейзер и Фьюгейт, это пара серийных убийц, вот они там совершали преступление, и психиатр, который освидетельствовал Старквейзера, парня, он подчеркнул, что если бы мне попался он до того просто на там школьном какой-то комиссии или армейской комиссии, я бы его моментально госпитализировал и положил в больницу. Но это психиатрия 50-х годов. Тогда единственное решение любого психического расстройства — это там принудительная госпитализация была. Сейчас все-таки я за то, чтобы школьная психология, чтобы университетская, на уровне, чтобы с детьми разговаривали, проводили на этапах школы нормальные тестирования, а не ту фигню, что проводили, прости меня, в моем детстве, потому что, ну, это было смешно.
1: Но у нас вообще не проводили.
0: Потому что, например, у нас... Он был психолог и не был, но человек пришел не для того, чтобы помогать и заниматься своей работой, а чтобы написать работу научную. И ему нужна была выборка там школьников. Для этого вот он и присутствует. И по факту, ну, то есть игрался с нами, игрался с нашими там какими-то желаниями, мечтами, чтобы просто была... Есть большой запрос сейчас социальный в хороших клинических психологах. Не тех, кто получает сертификат за 3 дня.
1: Вот. А их не хватает, вот, да, таких настоящих, да, да, больших, да, профессионалов.
0: И, ну, опять-таки, повысить статусность понимания, идти работу в школу. Потому что, ну, опять-таки, у нас и с педагогами эта проблема. Такая же есть проблема, то есть идти. А чего уж, сколько раз мы с тобой поднимаем проблему найти и отправить желающего работать в тюрьму.
1: Да, психиатра особенно не хватает.
0: Захочет ли он ехать так далеко, захочет ли он жить
1: общаться
0: в этой...
1: вот с такими жуткими людьми, которые, да, не просто психически больны, но еще и совершили тяжкие, особо тяжкие преступления в силу своего диагноза и состояния.
0: Да, если это не будет какая-то научная работа.
1: Да, ну а возвращаясь к матерям, все-таки давай призовем всех матерей больше внимания уделять своим детям, делать так, чтобы они не ощущали себя одинокими, чтобы они чувствовали, что у них есть место в этом мире, чтобы они знали, что в случае какой-то беды они могут матери рассказать. жить, а не ходить потом с этой травмой и не мстить потом какой-то категории людей, которые ее нанесли. А вот очень кажется важным, вот если эта связь будет налажена изначально, если она будет крепкой, то мы, возможно, дай бог, все-таки мир избавим от серийных убийц. Мы не будем их плодить, по крайней мере, и не будем создавать вот такую атмосферу, те условия, где они могли бы формироваться. И мамы, это все.
0: Первый оплот безопасности – это мама. Мама – это семья, это родительский круг. Потом уже педагоги, потом уже одноклассники, потом уже этот мир. Но сначала семья. Поэтому будьте бдительны, любите своих детей, любите себя, потому что без любви к себе вы не сможете быть хорошим родителем. И, наверное, на этой положительной ноте мы с Евой закончим. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели «Код преступления» или слушали на радио «Спутник». Каждое воскресенье в 21:00 вы можете нас услышать.
1: До новых встреч.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней. Причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления.

Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценаристом Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице. В Улан-Удэ 7 утра. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В России восстанавливаются объекты инфраструктуры после атак ВСУ. Офис Зеленского обсуждает возможность его переизбрания через Раду. Власти Сербии осудили молчание Запада о задержании сербов в Косово. Подробности далее. Поврежденные из-за атак ВСУ объекты инфраструктуры в России быстро восстанавливаются, заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что топливно-энергетический комплекс в стране работает стабильно и с большим запасом прочности. При этом глава государства отметил, что для выхода из дефицита топлива России нужно быстрее выходить из ремонтов объектов энергетического сектора и наладить импорт. Кроме того, по его словам, необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак на российскую инфраструктуру, а главной задачей является защита людей. Владимир Путин подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре киевский режим наносит для подпитки информационной кампании с целью раскола в обществе и приостановки боевых действий на линии боевого соприкосновения. Тем временем российские войска освободили 4 населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции за неделю, подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Так, 18 июня бойцы южной группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Райалександровка в Донецкой Народной Республике. 19 июня южане освободили село Юрковка в Запорожской области. 24 июня подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. А 27 июня подразделение войск «Восток» освободили Новоскелеватые в Днепропетровской области. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии 29 июня. Соответствующее заседание запрашивал Минск, Москва его поддержала. Напомню, 17 июня в Рио губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что киевский режим с помощью беспилотника самолетного типа атаковал автобус спортсменов из белорусской Гомельской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, пострадали 8 человек, 6 из которых дети. В офисе Зеленского обсуждается возможность его переизбрания через Верховную Раду, утверждает депутат Алексей Гончаренко, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов. По его словам, на этой неделе Зеленский разговаривал с послом Украины в Великобритании, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, а также главой его офиса Кириллом Будановым, также внесенным Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, которые могут составить ему конкуренцию на президентских выборах. По словам Гончаренко, восторга после этих разговоров у Зеленского нет, он почувствовал потенциальные проблемы. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петр Петкович осудил молчание стран Запада и Евросоюза по поводу задержания полицией самопровозглашенной Республики Косово группы сербов. В воскресенье сербы собрались на православную службу с национальной символикой и флагами у памятника Газимистан близ Приштины по случаю важнейшего национального праздника Видов Дан. Косово-албанская полиция сообщила, что задержала 37 человек за провокации. Адвокат задержанных сообщил СМИ, что им вменяется административное правонарушение. В данный момент их выпустили из-под стражи. В понедельник состоится суд. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник», а следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ее ведущая, Александр Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета из зоны специальной военной операции от бойца с позывным «Скиф».
3: Друзья, всем привет. Мой позывной «Скиф». Нахожусь на запорожском направлении. Скажу коротко. Берегите себя, прикрывайте пацанов, которые рядом. Всех обнял, победа будет за нами. Попрошу поставить трек «Кино, восьмиклассница».

0: кино «Восьмиклассница» для бойца с позывным «Скиф» прозвучало в эфире позывного. Берегите своих братьев, берегите своих ребят и возвращайтесь скорее домой, скорее с победой. Знаем, что на запорожском направлении сейчас очень-очень нужна и помощь, и поддержка, и мы вас обнимаем, мы вас очень-очень-очень ждем. Классно, когда музыка, особенно старая, любимая музыка, поддерживает ребят в эти непростые минуты. Ну и вообще в этом задача музыки. Сегодня мы как раз про то, какие задачи решает музыка, поговорим с российским битбоксером, певцом, композитором Вахтангом Каландадзе.
1: Всем привет, всем привет. Честно скажу, что вообще то, что мы здесь сидим, общаемся и вообще музыку обсуждаем, это благодаря нашим ребятам, которые сейчас на переднем фронте сдерживают, да, и идут вперед. Вот, поэтому об этом забывать не стоит. Мы очень благодарны за это, поэтому спасибо, спасибо нашим братьям.
0: Спасибо парням.
1: И не только, кстати, братьям. Там, я думаю, женский полк тоже есть, который помогает медсестры и так далее. Всем, в общем, кто там.
0: Всем, кто сейчас защищает нашу родину, совершенно на разных фронтах. И в этом смысле музыкальный фронт, он тоже фронт. Не так давно, в День России, 12 июня, на сцене Лужников,
1: да,
0: вы выступали с русской народной песней «Хлеб всему голова». Расскажите, просто немножко про этот проект, как он у вас появился.
1: Да. Вообще, честно вам скажу, что я был в таком руссконародном одеянии, и мне прислали недавно там в запрещенном сети, значит, Reels. Один говорит, ну вот, посмотрите, говорит, одели, типа, славянин, говорит. Ну, я хоть сам и не славянин, но я вам так скажу, что Кавказ, это тоже...
0: Это Россия,
1: это
0: и
1: Россия,
0: в этом смысле,
1: да,
0: как раз год единства народов России.
1: Народов России, в этом
0: время.
1: И смысл, да, в этом и был смысл. А мероприятие было потрясающее, топ-хит, да?
0: Топ-фест называется, топ-фест, да. В Лужниках
1: было
0: сделать.
1: Очень много молодежи. Я впервые увидел такую активную аудиторию молодую, которая обожает своих кумиров, тиктоков там и так далее. В общем...
0: Слушай, вы видели, что происходило, когда заходил Газан?
1: Газан просто это... Просто, да, он супер, у него много очень... В общем, все за ним гонялись. Я там выходил, от него прятался, чтобы с ним не ходить.
0: Я просто видел там, знаете, ну, там, для меня Дима, ну, там, Дима Билан, Курин Кумир, в молодости,
1: ну, да,
0: юности,
1: да.
0: Там много исполнителей, и к за вами сколько народу ходило.
1: Ко мне подходили родители.
0: Да, все, ну, наш возраст, да, все, кто вас знают. А вот эти все дети такие, Six-Seven, невероятно. Скажите, пожалуйста, когда вам сказали «Песня «Хлеб»», вот такая вот русская народная песня, а вы чемпион мира по битбоксу.
1: Да.
0: Вот как у вас это вместе работает?
1: Во-первых, вообще русский код и вообще русская музыка и вообще народная музыка, она безгранична. Вот, и очень много в ней есть таких моментов, которые не раскрыты. Особенно в нашем современном мире, в современной интерпретации, так скажем. Конечно же, в натуральном виде, как она есть, да, как бабушки пели там в деревнях и так далее, молодому человеку тяжело выслушать долго, например. А если его обрамить в современный лад, то это будет, конечно же, легче восприниматься.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому я решил поучаствовать. Я вообще обожаю русскую культуру, вообще национальные мотивы. Это мне очень близко, потому что у меня у самого... Я вообще грузин, и я с детства был в хоре. Я пел в хоре, в грузинском, потом я переехал.
0: В хоре?
1: В хоре, да, грузинский хор с трех лет.
0: Какой-то... Я тоже пел в хоре, но я пел в православном хоре, в храме.
1: Это был не церковный хор.
0: Это церковный хор?
1: Это был не церковный хор, но мы раскладывали на 8 голосов. Там, ну, это грузинский...
0: Ой, красиво.
1: Да, это был... Там, конечно, все это очень... Вот, и, собственно говоря, переехав в Москву, я тоже пошел...
0: Хочется сразу сказать, а спойте что-нибудь на грузинском.
1: Могу, если...
0: Давайте, давайте.
1: Я хочу спеть одну такую грузинскую притчу. Мне его пел дедушка мой, когда были застолья. В общем, наши народы очень связаны друг с другом, потому что мы очень гостеприимные люди все. И вот когда собирался много людей, огромный стол длинный, и вот такая вот грузинская притча. Как

0: Мина да гакоцо макоцо, шена туалепс вхедавам римарес. Магараму версаита гадуэлода, амасатиалом динарес.
1: Какая такая красота, вот, какой язык красивый. А о чем?
0: Песня о том, что очень бурная река идет, да, и молодой человек стоит на одном стороне берега, а девушка на другой стороне берега. Вот, и, собственно говоря, они снятся друг другу, то есть они встречаются во сне, и, в общем, вот это как-то они любят друг друга вот так вот. Но они могут перейти эту реку. Вот хочу, чтобы поскорее вернулись наши ребята домой, обняли своих жен.
1: Перешли эту реку и, наконец-то, обнялись со своими женами, правда?
0: Да, детьми, чтобы возвращались живыми.
1: Звучит как тост. Вахтанг, скажите, пожалуйста, вы... Общаясь, ну, проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Институтом поддержки детского блогинга. А детская песня, опять же, вот для меня вот вся вот эта вот история, рэпер, битбоксер, детская песня. Как это сочетается? И это какой-то, ну, новый виток в вашей профессиональной деятельности? Вы еще будете с детьми что-то делать?
0: Я обожаю, во-первых. У меня школа битбокса. Я преподаю битбокс детям уже очень давно. И многие уже мои дети выросли.
1: И сами стали битбоксерами.
0: Да, выигрывали чемпионаты России, участвовали на чемпионатах мира в том числе. И очень даже хорошо умеют это делать. А вообще, я когда увидел этих талантливейших просто детей, которые будут со мной вместе петь, я не мог держаться, потому что они очень харизматичные, очень... классные, музыкальные. Конечно же, круто, когда ты вот с ними общаешься, какая-то вот такая добрая детская энергия в тебе тоже живет. Я в себе вот этого ребенка тоже не убил.
1: Вот. Ребенок должен того, быть всегда.
0: Для того, чтобы мог радоваться каждому лепестку, не знаю, да, жизни. И это очень-очень для меня крутой опыт,
1: когда
0: светлый.
1: Когда вы говорите, что вы наставник, тем более наставник для молодых битбоксеров, расскажите, пожалуйста, в чем суть битбокса? Что такое битбокс?
0: Да.
1: Я видела много роликов, я прямо сейчас, извините, уточню вопрос, видела много роликов, где парни на фронте тоже вот это все...
0: Да, вы что, да? Я не видел, кстати. Мне
1: интересно. Да. Есть такое тоже, делают вот это, делают битбокс, вы делают?
0: Да, делают битбокс.
1: Делают битбокс.
0: У меня есть друг, который вернулся недавно тоже со своего, его тоже битбоксер. И он, кстати, тоже участвовал на чемпионатах России. В общем, как это делается? Я могу рассказать, если будет вам скучно как-то себя развлечь в какой-то момент или страшно. Может быть, каждый пусть найдет себе приспособление сам, как захочет. Угу. Я могу немного научить.
1: Давайте.
0: В общем, даже вот...
1: Да, давайте, Александр, меня научить.
0: Давайте.
1: Ой, боже.
0: Да, смотрите, вот так сейчас. Значит, чтобы сделать азовые, такие базовые звуки, базовые...
1: Так, базовые.
0: Не стесняемся, самое главное.
1: Во-первых, в эфире, почему бы не
0: стесняться? Так шикарно выглядите, что...
1: Спасибо.
0: Что можно уже ничего не делать, но все-таки. Значит, нужно вытянуть так губы вперед. Чуть-чуть будем шутить и обучаться одновременно. И сказать «бу».
1: «Бу».
0: Кстати, не похоже. Уже хорошо. Теперь сжимаем губы крепче, набираем воздух в живот и делаем «бу». Вот, кстати, похоже, уже очень близко. Давай сначала покажу вообще, как это...
1: Звукорежиссеры, привет!
0: Звукорежиссеры вообще, как они?
1: Да.
0: Рады? Нам или нет? Вот вопрос.
1: Так, сейчас все вместе учимся. Все ребята, кто сейчас восстанавливается, кому нужны новые навыки,
0: учимся. Кому скучно, кто не может шевелиться и двигаться.
1: Делает битбокс.
0: Да. Потом и второй звук. Ну, значит, губы сжимаются крепче, набирается воздух в живот и выдыхаем. Отлично, отлично. Теперь, кстати, это очень хорошо для легких, вообще проветривает все очень...
1: Новое упражнение постковидное, разрабатываем легкие.
0: Да, и, кстати, я вам так скажу, что вот были разные случаи, люди с ограниченными возможностями могут этим заниматься, что очень немаловажно, потому что хорошее дело найти не так легко. Вот так же и люди слабослышащие тоже, потому что ты когда делаешь битбокс, ты всеми вибрациями...
1: Да.
0: Угу. Люди, которые не могут говорить, в том числе, могут делать битбокс, потому что это воздух. Воздух и это... Давайте я просто продемонстрирую.
1: Давайте.
0: Пока немного. Потому что так люди не понимают, что мы тут делаем. Да, надо сначала продемонстрировать.
1: Да.
0: Пробуем. Субтитры сделал DimaTorzok. Вау.
1: Ничего себе.
0: Наташа в конце уронил микрофон. Хорошо, нехорошо.
1: Круто. Вахтанг, во-первых, я не понимаю, как вы это делаете. Это, пожалуй, сейчас потому что это надо наедине с собой, зеркалом.
0: В общем, вот так вот, да. А так вот, бочка, еще один звук, и мы уже готовы делать ритм, на самом деле. Давайте чуть-чуть прямо. Ну, бум и делаем, да? Вот этот грубый, крепче. Да, все. Вот, да-да-да. Хорошо. Было. Второй такой. Да. Получается. Ну, как-то так. Ну, вот, не знаю.
1: Битбокс — это музыка?
0: Битбокс — это музыка. Конечно же. Вот кто это слышал...
1: Откуда это пошло? Что это? Это что за форма самовыражения?
0: Ну, это, в общем, пошло с хип-хопа. Это считается пятым элементом хип-хопа. Вот есть рэп, есть граффити, там есть диджейнг, там брейк-данс, и вот битбокс есть. Оно было раньше как сопровождение для рэпера, типа битбокс делает, рэп читает. Но сейчас оно вышло нам уже давным-давно за грань вообще какого-то просто инструмента, и люди создают голосом целые композиции, музыку, и создают из этого песни. То есть это такое вот большое искусство. И, собственно говоря, я очень много... Битбокс очень легко интегрируется в что-то вечное, например, в оркестр. Вот я очень часто выступаю с оркестром.
1: В оркестр? Классическую?
0: Да, классическая музыка. Да. И в Вивальди «Времена года». Ну вот, допустим.
1: «Времена года» и битбокс.
0: И битбокс, да. Я уже часто так выступаю. Это очень круто слушается.
1: Это какой-то метамодернизм, так?
0: Это
1: хорошо, просто интересно. Это что-то, сочетание...
0: Несочетаемого.
1: Фьюжн кухни, сочетание...
0: Чего-то вечного. Да, да, чего-то вечного и современного искусства. Звучит круто. Ну, мне нравится выступать. Я выступал, вот, кстати, с президентским оркестром. В той музыке вот был концерт. Президентский оркестр. Это люди, которые выступают на инаугурации и так далее. Вот.
1: И вы с ними делали?
0: Я с ними делал, да. Павел Жданов.
1: Дирижер?
0: Композитор? Да, дирижер.
1: Ага.
0: Потрясающий просто оркестр.
1: Неожиданное сочетание классической музыки, да, и битбокса. Битбокс используется, чтобы что? Чтобы выразить эмоцию, сказать что-то, что ты не можешь сказать словами. Я понимаю, что это возможность создать какое-то новое, ну, новое слово, да, новое звучание музыкальное. Но все-таки это когда что? Вот фламенко, помните, да, там, на Кубе они танцевали все эти танцы языком тела, там разные сословия общались друг с другом,
0: да,
1: подтрунивали над другими сословиями. Вот битбокс — это чтобы что?
0: Битбокс — это вообще проявление характера человека очень сильно. То это есть, потому что и скрыть невозможно. Если ты меланхоличный, если ты такой или экспрессивный, наоборот, то есть самовыражение себя полностью. И это полностью проявление тебя как человека. Вот я
1: это
0: сколько раз...
1: уходит вот во всякие, да, такие...
0: Это первобытное.
1: Первобытные штуки.
0: Да, это первобытное. То есть это невозможно скрыть. Если человек, например, агрессивный изначально, то он такой же и будет делать звуки и ритмы и так далее. То есть я это слышу, я это вижу. Если добрый, то он делает как бы добрую, как бы такое у него настроение всегда. То есть это...
1: А с помощью битбокса можно человека, ну, детей, наставник, поднастроить немножко? Ну, не надо так агрессивно, да, подобрее, немножко подобрее.
0: Я даже так скажу, у меня есть как бы истории, которые я могу рассказать. Вот был даже такой случай. Разное было. Во-первых, люди лечатся от астмы. Очень, то есть, потому что легкие дышат всегда. Если часто делать битбокс, это очень помогает. Дикцию развивает, потому что это мышечная память у тебя... Мышцы всегда такие в тонусе. Был случай один такой, очень уникальный. Человек употреблял
1: что-то.
0: Плохие вещества, да, так скажем. И это было для него, как бы, да, вот, по получению эндорфина. Вот, когда он ко мне пришел учиться, когда я ему преподавал, он, собственно говоря, об этом мне сразу не признался. Но потом, после того, как он обучился, он подошел, говорит, что я уже... Вот это было так... Теперь я все бросил, и для меня музыка, битбокс стала самым главным...
1: Самым главным эндорфином, самым главным дофамином и всем остальным.
0: Да. И мне стало очень... Вот так, я воодушевился.
1: Да, приятно.
0: И понял, что я не зря это делаю. И вообще, когда я вижу, что ко мне подходят дети, в том числе, и когда вот, мы сейчас ездим с FMX-13, одной из лучших команд в мире, мотофристайлу, по городам, вот, и 12 городов у нас. Дети подходят, говорят, вау, как ты это делаешь, типа, научи. И вот Мне всегда это лестно смотреть на них, и я про себя думаю, что я не зря это делаю.
1: Там просто стыдно подходить и говорить, как ты это делаешь. Да,
0: кстати, родители, кстати, тоже приходят с детьми, чтобы поддержать компанию, тоже обучаются. Вот. И, кстати, битбокс не имеет языка. Вот что главное. Ты это можешь...
1: Универсальный международный язык.
0: Международный язык, да. И это оно объединяет вообще весь мир. И вот, например, если нам запрещают играть в хоккей, например, да, или запрещают в футболе участвовать на чемпионате мира, допустим, то битбоксерское комьюнити, да, вот наше объединение по всему миру, оно очень большое, потому что в Европе много людей занимаются этим, очень там стадионами. У нас чемпионат мира очень много людей собирает и в онлайне, и в офлайне, то есть везде. Большая аудитория и самые, наверное, лояльно настроенные
1: доброжелательные
0: люди, да.
1: Здорово. Давайте еще один музыкальный привет послушаем из зоны специальной военной операции от бойца с позывным «Фокус».
2: Всем привет, я боец отряда «Барс-32», мой позывной «Фокус». Я хочу передать огромный привет городу Анапе и своей любимой семье. Ждите, скоро вернусь. И поставьте, пожалуйста, композицию «Элай, не выключай свет».

что отец сыну поведает дома за теплым ужином, какое напутствие даст поколению культурного кода оружия. Учебник истории дополнится главами, мы не посрамим чести. Предкам земля эта богом дана, отстоим ее вместе. Черными берцами по чернозему шагали бойцы далеко им от дома. БК за спиной тяжела эта ноша, они шли вперед, не жалея подошв. 15 бойцов боевого порядка раз

небо с землёю сойдётся, появится храм. Там, где тело шальную поймает, останется шрам. Души наших

0: Я прошел вместе с ними через 17 больших сражений, и я знаю, чьи имена они выхаркивают вместе с кровью, отрезая им загангрененные руки и ноги. Я знаю, кого они зовут, когда лежат вывернутые наизнанку на моем залитом кровью операционном столе. Они зовут своих женщин.
1: Не выключая свет в исполнении Лая для бойца с позывным «Фокус», для героического «Барс-32» имени Судоплатова. Ребята, держитесь, мы с вами. Мы вас очень любим. Как у вас на шевронах написано, быть воином, жить вечно. Песня очень трогательная, конечно, очень сильно возвращает нас к тому, что многие ребята сейчас проходят реабилитацию, в том числе в госпиталях проходят реабилитацию. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В гостях у нас Вахтанг Каландадзе, российский битбоксер, певец, композитор. Говорим о том, что такое битбокс и как он помогает жить. Прервемся на новости.
2: «Позывной спутник» на волнах полевой почты.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
1: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Вахтангом, российским битбоксером, певцом, композитором, чемпионом мира по битбоксу. Говорим о том, как музыка поддерживает наших ребят в зоне специальной военной операции в самые непростые моменты. Скажите, пожалуйста, я так краем уха перед эфиром услышала, что вы все-таки хотите съездить, да, к ребятам?
2: Уже мне Саня СТ, который уже и песню написал, все сделал. Обещал взять с собой, да.
1: Ну, никак, а откуда берется желание поехать к ребятам?
2: Слушайте, я одну вещь скажу. Для меня Россия — это моя вторая родина. И на моем пути такие люди попадались, что я не могу просто по-другому вообще вести себя. Такие добрые, светлые люди. Например, мне было 9 лет, когда я переехал из Грузии в Москву. Ну, мы очень бедно жили, там, в общежитии и так далее. И я попал в Гнесинку, Гнесинская школа, я закончил. Потом университет, но это было потом. И я очень бедно жил. И моя любимая, моя вторая мама, Светлана Викторовна Каратеева. А к ней я попал в Хачатуру Владимир Христофорович. Это основатель, можно сказать, эстрадно-джазовой школы.
1: Вот. Ну, это великий человек.
2: Да, великий, да. И вот я к нему попал сначала, он меня...
1: Какая школа у вас?
2: Да. Он меня послушал, я по-русски почти не разговаривал, хотя у меня у отца была библиотека вообще русских сочинений, там много фильмов смотрел. Ну, я разговаривал, то есть так, да. Я спел песню Владимира Христофоровича, и он сказал: «Вау, это круто, мы тебя направим к Светлане Викторовне». Светлана Викторовна — это вообще ангел-хранитель мой. У меня не было денег, чтобы заниматься вокалом. Она мне бесплатно абсолютно занималась со мной полностью. Вот сколько я помню, если у меня, когда не хватало денег, она всегда со мной занималась. Она мне... Все, что я умею делать, благодаря ей. И вообще по дороге, вот сколько я живу, всегда попадались добрые, хорошие люди. И столько теплого душе, в сердце, что по-другому я не могу. И хочется, конечно же, поддержать. Да, потому что хочу быть рядом в трудную минуту. Вот,
1: как так скажу. Когда с тобой бывают люди в трудную минуту.
2: Да, хочется отблагодарить взаимностью. Да, хочется отблагодарить взаимностью.
1: Не хочется уходить в сторону политики. Я так максимально округло спрошу. Вот все-таки ситуация сильно менялась с момента, как вы переехали в Россию с Грузией. Как-то отношения разные складывались. И специальная военная операция началась. На поле музыки мы наиболее остро видели изменения вот этого вот культурного ландшафта. Да, очень многие встали и уехали. У вас не возникало желания?
2: Вообще никогда.
1: А близкие кто-то был? Вот кого, с кем вы...
2: Кто-то уехал, да, кто-то уехал. Я не знаю, почему они так это решили. Ну, кто-то уехал. Мне никогда не было мысли уехать. Я здесь до конца уже все. Куда
1: уже,
2: мне?
1: Уже приехал.
2: Уже приехал. Куда? Я не хочу уже никуда уезжать. Хотя я вот сейчас участвовал. Я ездил недавно вообще в Америку. Меня позвали на чем называется American Got Talent. Это типа шоу таланта в Америке.
1: Удивительно. И из России позвали,
2: да.
1: И визу дали.
2: Да, мне визу дали мне на грузинский паспорт.
1: Ага.
2: Мне есть грузинский паспорт. Второй, мне дали визу на 10 лет. Вот, на этот паспорт поставили. Я поехал поучаствовать. Все, кстати, очень... Я говорю, ну да, я живу в Москве. Вот, вау, круто, Москва. Ну, то есть у них нет такого, не было, чтобы там, а, ты русский приехал. Нет такого. У меня был переводчик, мы там на русском. Я ему переговорил на русском, он переводил потом на английский. Надеюсь, что все хорошо переводит. Ну, вроде все судьи были довольны. Все, я прошел первый тур, второй тур прошел. Там такие голливудские звезды сидят в жюри. Вот, и сейчас жду, вот, если меня возьмут. Там записали два момента, и когда я проиграл, и когда я не прошел дальше.
1: Угу.
2: Если я прошел дальше, круто, еще раз полечу.
1: А, то есть они записали?
2: Ну, заранее, да, заранее. Пишут, кто того там.
1: А итоги потом, да, подводятся?
2: Да, вот сейчас первые эфиры выйдут 6 июля, да, первый эфир выйдет, посмотрим.
1: Ну, болеть. Это наше битбоксерское
2: братство.
1: Мягкая сила, которая доказывает, что отменить русскую культуру невозможно.
2: Конечно.
1: Она все равно, хоть и по грузинскому паспорту приедет, выиграет все на свете, потом вернется, перейдет.
2: Я когда вот на чемпионате мира как раз все выиграл, я Россию представлял, да, у меня... Так и было. Поэтому Россия победила на чемпионате мира по битбоксу. И вообще, хочется поддержать, да. Но Саня, конечно, вам не обещал, но, в общем, пока я пропал, видимо.
1: Будем способствовать вам сами, уважаемые товарищи командиры, которые с нами работают. Вот есть запрос исполнителя приехать и поддержать вас. Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим про музыку как способ объединить, вот вы говорите, у блюдбокса нет языка, как способ объединить людей, объединить нации в год единства народов России. Вот не так давно была минута молчания, всероссийская, день скорби, такая очередная важная дата в нашей стране, начало Великой Отечественной войны. Есть ли у вас какие-то традиции, связанные с 9 мая,
2: да,
1: с Днем Победы, семейные традиции, какая-то история хранится? Как вы обычно отмечаете и вспоминаете подвиг героев?
2: Ну, вы знаете, вот в этом году случилось, исполнилась моя мечта вообще по поводу, да, 9 мая. В общем, я выступал в Москве у памятника Долгорукова на Тверской. Сольный концерт, он как бы, ну, из военных песен. И я так переживал, как никогда. То есть, ну, для
1: сольный
2: меня...
1: Это,
2: ну, это 45 минут я выступал.
1: Вы пели военные песни?
2: И военные песни. Я одну свою песню спел с большим трепетом. Там ко мне подошли, потом один какой-то чуть-чуть выпивший был. Говорит, кто тебя сюда пустил? Один. Первый раз такое было у меня. Но я понимаю, что такой день — это очень-очень важный день. И максимально внутри чувствуешь переживание, чтобы ничего такого. Но хочется оставить перед глазами видео вот эту эмоцию, да, вот победу, потому что как бы это невозможно по-другому. То есть это был необычный концерт. Это было 45 минут, это было много людей на Тверской. И это вот была моя мечта — выступить, в общем, 9 мая. А так, традиции, конечно же, это всегда.
1: Вы один выступали, да?
2: Да, это сольник, да, 45 минут. Да, это было круто. Я переживал очень сильно.
1: Какая песня далась сложнее всего из великих песен
2: Победы? «Темная ночь» моя любимая была, которая именно вот в интерпретации Басты, вот у него аранжировка есть. «Темная ночь, только пули». Да, вот это. И, ну, это моя любимая. Ну, «День Победы» я, кстати, не спел.
1: Он очень такой... Ну, его сложно на интерпретации, на битбоксе вообще.
2: А я не битбоксил.
1: Вы не битбоксили вообще?
2: То есть я... Может быть, чуть-чуть там сделал, но я думаю, в этот день не надо было битбоксить, и я больше пел.
1: Понятно. Я имел вдруг какие-то
2: были. Да, ну нет, нет, так нет. А так традиция, конечно же, это всегда смотреть парад, праздновать. У меня отец очень любил выводить меня на парад. Я всегда просыпались рано утром, я помню, шли, смотрели. Ну вот, мечта настоящая сбылась вот в этом году. Спасибо огромное. Это было в рамках «Лета в Москве».
1: Угу.
2: Такой вот.
1: Да, есть такая программа.
2: И «Лето в Москве». Да, по-моему, так, да, очень замечательно, кстати. Я выступаю и очень радуюсь, и очень благодарен, что оно есть. Мы радуем жителей Москвы. В общем, и, кстати, не только в центре, но и за периметром, угу, то есть где там...
1: На окраине тоже.
2: На окраине тоже, да, чтобы все радовались.
1: Слушайте, а вот когда мы говорим про концерты, про ваши песни, немножко про свое творчество расскажите, как у вас вообще, с чего началась, так мы как-то под конец эфира, все, но все-таки с чего началась история музыки вашей?
2: Ну, вообще, я с 3 лет пою, То есть я больше в жизни ничем не занимался, кроме музыки. Я только музыкой и занимался. И, собственно говоря, очень... Для меня это... Ну, я выбрал один путь и по нему иду. А вообще это все началось из-за того, что я хотел... Я влюбился в девушку.
1: В 3 года?
2: Ну, в три года я просто делал позывы музыкальные. Там на фортепиано чуть-чуть, там мог нажимать 2 ноты. Но в 5 лет я влюбился уже в девушку.
1: А, то есть
2: да.
1: В 5 лет. Да. Я угадал. Сейчас жил... сказали бы в 20, я бы почувствовал...
2: Нет, в 5. У нас такие дворики в Тбилиси, да, и что Тбилиси... Очень-очень красивый город, и вот да, есть там такие дворики прекрасные, да, такие закрытые. И я жил в одном из таких двориков, кстати, в доме, где жил Чайковский. Вообще, я живу на улице Чайковского в Тбилиси, такое-то гористая местность. Ну, там все гористая местность, как будто бы, но это прямо вот горы-горы, там чуть-чуть повыше уже, и можно фуникулер подняться. И, собственно говоря, окно выходило из соседний двор, и ее окно выходило одно единственное окно, огромная такая высокая стена, 30 метров, и ее окно. Как Ромео и Джульетта, вот честно.
1: Да
2: примерно...
1: много, на самом деле, этот сюжет отыгрывался.
2: Ну вот здесь прямо вот она вот в точку попала. И чтобы она вышла ко мне, хоть как-то обратила на меня внимание, я вставал, у меня такой длинный-длинный балкон был, открытый полностью, 20 метров. Ну, в общем, такой старый дом такой, представьте, 3-этажный, даже деревянный он. И вот я пел для нее, она выходила каждый раз и смотрела на меня, и улыбалась. Один раз мне папа вернее, дядя научил матерным словам. Очень-очень прям...
1: Неожиданно.
2: Нереально матерным.
1: Только 5 лет вроде все так романтично.
2: Нет, это мы оставим. Очень матерные слова. Я также выхожу петь. Я не знаю, что это значит. Он мне не объяснил, просто научил меня. И я как начал петь прям. У меня вокруг соседи там вышли все. Что происходит? Кто там матерится? А я там пою во все горло. И первый раз я услышал звук аплодисментов. Вот, и когда я услышал звук аплодисментов, моя история все сказала. Все, я буду музыкантом. Вот такая вот и смешная, и романтичная одновременно. Кстати, у нас вот...
1: Как там девочка, извините, пожалуйста.
2: Нуца, звали ее Нуца. Она вышла за банкира. Нет, мы общались до 14 лет. Я приезжал в Тбилиси, я каждый раз прилетал. И она один раз, когда я прилетел, уже была не свободна. Вот когда вот так получилось, уже что тут говорить. Вот.
1: Кстати, мы на радио, можно передать привет.
2: Да. Я хочу, во-первых, пользуясь случаем, если, конечно, позволите. Кто в Москве сейчас меня слушает, приходите ко мне на концерт. Могу пригласить?
1: Конечно.
2: На концерт приходите в «Море музыки» 4 июля. Я буду выступать с хором, с музыкантами, и будем петь вместе. А привет я хочу передать всем бойцам нашим, чтобы они держались и возвращались поскорее.
1: Давайте поставим какую-нибудь из ваших песен.
2: Да, у меня есть одна песня, она чуть-чуть грустная. Им и так грустно, там, я еще грустные песни хочу поставить. Ну, пусть будет одна, ничего страшного.
1: Пусть будет одна грустная, мы потом заполируем какой-нибудь веселый.
2: Давайте. Песня называется «Ангел».
1: Композиция «Ангел» в исполнении Вахтанга.

0: там с Москвой. Вот такая связь. Вот я полностью поддерживаю его, и так оно и есть. Что я хотел сказать? Что я в Тбилиси вырос в очень многонациональном дворике. Со мной жили и евреи, и азербайджанцы, и русские. Много-много национальностей. Вот, да, вот все вместе. Это как это жили? Чтобы вы понимали, у нас двери не закрываются в Тбилиси. То есть ключа там нету. Ты заходишь, ты можешь зайти в любую...
1: В любую дверь, да?
0: Постучишься, зайдешь. Можешь не стучаться. И вот в такой атмосфере я вырос, мне было 9 лет. Я каждый раз потом приезжал, я это видел своими глазами. Вот это называется единство народов настоящее. Когда ты не просто там песню какую-то сочинил, там вы спели вместе. Это тоже круто, конечно. Но вот в быту я это ощутил на себя. Это в Тбилиси вот я жил с многонациональным дворике, так скажем. И там никто не мог ничего сказать. Я как раз таки, вот Гога, да, вот Гога, ну, Георгий, можно сказать. Он как раз в подвале, у него была мастерская по ювелирному искусству. Он был очень крутым ювелиром, дорогостоящий, там, ювелирные изделия делал, там, переделывал тогда там драгоценности. Он меня всегда звал, я в подвал к нему спускался и сидел с ним вот так вот, всегда позволял мне с ним побыть. Не знаю, мы праздновали все... там, бармиц, ну, в общем...
1: Все праздники всех народов.
0: Все праздники всех народов, да. И это было как бы принято. То есть мы праздновали все вместе это. И у нас не было никаких разграничений и так далее. То есть вот для меня вот как-то вот так
1: это сейчас такая, пошло. Как будто есть такая ключевая задача наших недругов, недоброжелателей, разъединить нас, разделить по национальному признаку, по конфессиональному признаку. Что может нас объединить, как вы думаете?
0: Ну, я со своей стороны только музыкально могу объединить.
1: Только музыка. Только музыка и песни.
0: Со своей стороны только так. Может быть, вера может объединить. Не знаю, любовь может объединить.
1: Не знаете, что кажется, общее будущее какое-то, вот такое общее, да. Большое, светлое.
0: У меня, кстати, очень много тоже друзей. Да, у многих друзей тоже украинцы, очень много друзей. Вот у меня, например, Андрей Гризли, тоже здесь у нас в Москве, мой друг.
1: Ну, я здоровый в детстве, украинец.
0: Детство,
1: украинец
0: детство
1: здорового вырос. Человека, в этом смысле.
0: Да, то есть там тут так все перемешано, на самом деле. У всех есть родственники, у всех есть... Просто это все замутненная, я думаю, история из не наших недругов, как вы сказали.
1: Конечно. Вспомнили Сосопа Влиашвили. У меня есть смешная история из детства. Вот почему-то вдруг сейчас вспомнилось. Он жил в квартире над нами. Он
0: да,
1: наш сосед. Да, через лестничный.
0: Круто.
1: Проход. Да. И в каком-то очень нежном возрасте, мне было лет до 10,
0: совсем.
1: Я застряла в лифте. И, в общем, я сижу в этом лифте, я то ли из садика, то ли из школы, наверное, уже школу, третий класс какой-нибудь там. В общем, сижу в этом лифте, реву. А он идет ему на концерт, на репетицию. Не на концерт, на репетицию. А я реву в лифте. А папы нет, мам, ну, никому ж не позовешь, мобильников нету. И, знаете, он, ну, вызвали службу, и он со мной полтора часа сидел и пел мне грузинские песни.
0: Офигеть.
1: Около этого лифта. Вау. Значит, вот старый лифт еще с дверями вот этими. Туда, куда, помните, сосиски можно просовывать было. В общем, сидел со мной, пока не пришел этот несчастный электрик. Тогда он почему-то шел очень долго. И, в общем, после этого мне родители ходили, там, как-то вам благодарили. В общем, потом много лет дружили.
0: Не, с особым
1: просто. С семьями. Это было очень какое-то приятное воспоминание из детства. Я категорически не знала, кто этот неизвестный мужик, который сидит...
0: Нереально просто, вообще круто.
1: И поет мне песни.
0: Это очень круто.
1: А у нас уже довольно скромный дом был, не в центре, ну, в общем, не в центре Москвы, на довольно пролетарском таком отдалении. Вот. Но это такая теплая история грузинской дружбы, после чего я потом в Тбилиси приезжала, у меня было такое всегда теплое воспоминание. Какие у вас творческие планы? Расскажите, куда вы идете, к чему стремитесь?
0: Я сейчас, да, много очень снимаю видео всякие интересные. Много на это сил трачу и времени. И, в общем, много песен впереди. Много песен, я хочу выпускать музыку. У меня было такое небольшое затишье. Сейчас я подкрепился и пошел вперед. И вот такой ренессанс в творчестве. Хочется более много творить. И главное делать это искренне и никого не обманывать. Само, прежде всего, себя. Вот так вот.
1: А вы, вы же автор, да? То есть вы пишете?
0: Да, я сам пишу. И... Я сам пишу, их исполняю. Иногда бывает, что мы пишем с моими друзьями вместе с музыкантами, которые помогают мне тоже.
1: Это какие-то такие творческие коллективы.
0: Если кто есть, ребята, кто, например, стихи умеет писать, присылайте тоже.
1: Но вот нам на самом деле приходит, вот в этом смысле зона специальной военной операции, почему я вот про единство заговорила, да, это, конечно, лакмусовая бумажка вот этого вот единства, да, это не только дворик в Тбилиси, где все двери открыты, там тоже все двери и все сердца нараспашку, потому что, конечно, люди...

0: люди находятся в постоянном вот этом стрессе и в постоянной необходимости взаимопомощи, взаимовыручки, и совершенно неожиданно нам приходят истории героических подвигов, чаще всего, которые заканчиваются печально, но мы знаем, что, ну, там, история, где азербайджанец погиб, чтобы спасти армянина, это вот, ну, не, да, не удивительно. Это, на самом деле, мне кажется, нас здесь в мирной жизни очень учит. Ребят, давайте, как тот кот Леопольд, давайте жить дружно. Хотя бы внутри нашего мирного, мирной жизни жить дружно. Поэтому, конечно, такая ремарка про ценность вот этой вот большой нашей единой дружбы. И когда мы говорим про песни, которые вы пишете, с кем вместе выступаете, может быть, какие-то такие тоже будут истории, связанные с единством. Ведь вот «Хлеб», композиция, которую вы исполняли, она же тоже связана с единством.
1: Да, вообще «Хлеб» говорили тоже. И я еще раз скажу, что «Хлеб» всему голова, да, вот как говорят. И это правда так и есть. Вот как раз, когда я приехал в Москву, я очень, можно сказать, я ел гречку и хлеб. Вот это была моя еда.
0: Хлеб и вода, все.
1: Да, честно скажу, ну, майонез там, ну, в общем, это очень такая прям у меня, да. В общежитии жил, может быть, 8 лет. В общем, так вот прошло время. Поэтому если есть хлеб, то и жизнь есть.
0: И жизнь есть. И как раз вот эти вот пироги, которые отправлялись на фронт. К нам часто приходят ребята, которые пишут песни и стихи в зоне специальной военной операции. И они находятся в таком постоянном творческом поиске каких-то наставников, каких-то партнеров. Ну, как вы считаете, вот там на войне рождается что-то новое? И война является в каком-то смысле стимулом к творчеству?
1: 100% является. Почему? Потому что творческие люди набираем истории, о чем хотим написать и спеть, из жизни. И чем ярче события, которые с тобой происходят, тем ярче и песня получается. Ну, конечно же, не про Six Seven, да? Только не это. Немножко разрежу все-таки.
0: Окей, Six Seven.
1: Не, это тоже круто.
0: Это круто. Я ничего не хотел, мне нравится.
1: Мы не будем вергать людей там в грусть. Не, почему грусть? Веселый момент тоже есть, я думаю.
0: Ну, конечно.
1: Разные.
0: Ребята, которые приезжают, говорят, давайте сейчас не про грустное, давайте про веселое.
1: Никто не хочет грустить там. Зачем это надо сейчас? Это вот, это вот.
0: Когда мы говорим про время, в котором мы живем, мы часто говорим про героев. Вот как вы считаете, кто герой нашего времени сегодня?
1: Я думаю, что ребята все герои, кто хоть как-то причастен к этому и держит. Я говорю вот как есть. Я всегда, даже когда выступаю, везде говорю о том, что то, что мы здесь сейчас вот так сидим с вами, смеемся там и так далее, это все благодаря ребятам, потому что если бы этого не было, мне кажется, что бы было, кто его знает, да? Поэтому
0: Не было бы таким уж мирным, хотя оно и так, в общем, конечно, сейчас непростые моменты мы переживаем, но да, я уверена, что эти непростые моменты сделают нас сильнее и
1: 100%.
0: И крепче как нацию, как единый большой
1: русский народ. Я думаю, что, во-первых, русский дух никогда не сломить. Тоже это я всегда говорю в первую очередь, когда я выступаю. И я вам так скажу, что очень сильным будет Россия. Она уже сейчас и еще сильнее. Просто в моменте люди забывают, но когда начинаешь забывать, вот надо напоминать.
0: Напоминать, что?
1: В истории, кстати, много раз напоминать. Почему? Я не понимаю все-таки.
0: Лезут. Мы вроде напоминаем. Как это, клеветникам России Пушкин все когда-то сказал. Спасибо вам большое, Вахтанг, что пришли к нам в гости.
1: Спасибо,
0: это была программа
1: пригласили.
0: «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая, Александра Бокова. Каждую субботу в 21:00 ждем вас в эфире. С нами был Вахтанг, чемпион мира по битбоксу и исполнитель различных композиций, в том числе композиции «Хлеб всему голова». Да. Услышимся.
2: «Позывной спутник» на волнах полевой почты.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

Узнать за 90 секунд. Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суп мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Анапе и Волгограде столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские ученые и военные ищут противоядие от дронов ВСУ. США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям соглашения. Военнослужащие Преображенского полка приняли участие в параде на Сейшелах. Подробности далее. Российские ученые и военные совместно работают над противоядием от беспилотников ВСУ, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он отметил, что для прифронтовых территорий украинские дроны являются самой главной проблемой. Пасечник подчеркнул, что в ЛНР создаются подразделения «БАРС» для борьбы с вражескими беспилотниками. 96% Константиновки сегодня находятся в руках бойцов южной группировки войск, заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, российские войска находятся на расстоянии до 4 километров от западной черты Купянска. Глава государства также отметил, что на Добропольском направлении наши бойцы прорвали трехрядную линию инженерных заграждений. Группировка войск «Восток» на Запорожском направлении также стремительно продвигается в условиях усиленной обороны противника. По словам Путина, российские войска наступают и в направлении Краматорска. Там Киев приступил к эвакуации промышленных предприятий. Он добавил, что войска России будут делать все для достижения целей специальной военной операции. США и Иран, как ожидается, продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает агентство Рейтер. По данным портала Axios, Вашингтон и Тегеран планируют провести переговоры по Ормузскому проливу 30 июня в столице Катара Дохе. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. Напомню, при этом ранее США и Иран обменялись ударами. Россия не наблюдает внешних признаков подготовки Финляндии к размещению на своей территории ядерного оружия. Об этом заявили в нашем посольстве в Хельсинки. Ранее говорилось, что Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии и примет меры для обеспечения безопасности. При этом президент Финляндии Александр Стубб недавно утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в Уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Военнослужащие Преображенского полка приняли участие в параде в честь 50-летия Сейшельских островов и годовщины установления дипломатических отношений этого государства с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа. Торжество состоялось в столице Сейшел Виктории на стадионе Стад-Лините. Вместе с российскими военными по главной площади прошли строевые подразделения вооруженных сил Сейшельских островов, Индии, ВМС, Народно-освободительной армии Китая, а также парадный расчет Республики Маврикий. Музыкальное сопровождение парада обеспечили сводные военные оркестры Сейшел, Объединенных Арабских Эмират и США. Дипломатические отношения между СССР и Сейшельскими островами были установлены 30 июня 1976 года, на следующий день после того, как островное государство обрело независимость от Великобритании. Это все новости к данной минуте. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.